0: Как именно уничтожают скотину, власти не рассказывают. Но ветеринар Светлана Щепеткина сняла это в соседней деревне коты.
1: На сегодняшний день животных умерщвляют курары подобными ядами, которые вызывают мучительную смерть от удушья. Животное до последнего времени находится в полном сознании. У него парализует дыхание, оно не может ни одного слова вымервить, и, соответственно, оно умирает.
0: О судьбе изъятых животных власти обычно не рассказывают. В августе в Ивановской области около 350 коров сожгли вместе с автомобильными покрышками. Дым стоял больше 2 недель, а жителям запрещали снимать происходящее, сообщало издание «Ивановские новости». Ветеринарная служба области ответила журналистам, что сжигание в открытых траншеях правилами допускается, а вид горючего материала этими правилами не регламентирован вовсе. Природоохранная прокуратура все же начала проверку. А когда приехал сам губернатор Игорь Кобзев, а следом и замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов, разговор пошел на иных тонах. И тут же речь зашла о выплатах, причем о повышенных.
2: Потому что это бюджетная история, 224 рубля за килограмм веса. Мы договорились с Леонидом Петровичем, он доплачивает сверху еще 80 рублей. Итого 304 рубля за килограмм веса.
0: Губернатор называет эту сумму выше рыночной, но выяснилось, что считать будут, как выразился чиновник, в круг, то есть по среднему, и породистая корова пойдет по той же цене за килограмм, что и теленок.
3: Я вот корову свою вот купила, я ее купила за 80 тысяч, красную породистую корову, и вы мне хотите вот это вот, да?
0: А в Тюменской области, где 7 августа изымают свиней, за килограмм живого веса платят 90, максимум 95 рублей. Для сравнения, в Иркутске за свиней обещают 250, а рыночная цена живых свиней в этом году держится в районе 120 рублей за килограмм. Сейчас скот изымают в 3 регионах. В Иркутской и Ивановской областях из-за узелкового дерматита. В Тюменской из-за болезни свиней, название которой областное ветуправление до сих пор отказывается произносить. Бурятия выставила на границе круглосуточные ветеринарные посты. А 9 сентября в Иркутском округе наконец начали вакцинацию.
4: В Тюменской области региональное управление МЧС упомянуло африканскую чуму как повод для истребления свиней, ну и вообще режима чрезвычайной ситуации. А по поводу заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота любопытно, что на сайте управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии указано, применяется симптоматическое лечение, животным создают хорошие условия кормления, содержания, применяют антибиотики и при комплексной терапии выздоравливает до 90% животных, конец цитаты. О странном формате диалога властей и фермеров перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шелиным.
5: В России вертикаль власти, она дотянута сверху до самого низа, приказы идут сверху вниз, ответственность снизу вверх. Поэтому чиновники всех уровней отвечают перед своим начальством, а не перед жителями. Естественно, они получили приказ навести порядок. Я не готов сказать, что обоснован он или нет. Может быть, там, не знаю, ящер, условно говоря. Вот. И надо это делать. А может быть и нет. Во всяком случае, в любом случае, они прекрасно знают, что мнение людей не имеет никакого значения для них. Никак не скажется на их службе и карьере, а мнение начальника будет решающим. Поэтому, естественно, они делают, не спрашивая.
4: С нами в прямом эфире Михаил Фаворов, эпидемиолог, доктор медицинских наук. Михаил, здравствуйте.
6: Добрый день.
4: Почему же коров, ну, предположительно, могут истреблять, если заразный узелковый дерматит лечится и не опасен для человека, вот как о том свидетельствует Россельхознадзор на своем же сайте? Как вы думаете?
6: Потому что это не узелковый дерматит. Прекрасно все это понимают. Также было, что у нас там чума была и пастерелез в других областях страны, да, от Поволжья там до Новосибирской области включительно. Ну, очевидно, что дело совершенно в другом, и это все продолжается, одна и та же история. И на самом деле это что-то очень серьезное. Почему никто не обращает внимания, что был создан, сделан указ президента Путина о создании государственной ветеринарной производственной компании, которая теперь будет производить вакцины. Но ясно же, что случилось что-то на уровне, так сказать, человеческого фактора. То есть что-то произошло, что привело к Ну, как я думаю, тут очень трудно говорить, но косвенно можно сказать. Я думаю, что была сделана вакцина. Она была сделана против ящера. Очень неудачно. Она была, видимо, недоубитая. Понимаете, потому что это живая вакцина, но она, так сказать, должна быть ослаблена действием всяких химикатов. Кто знает почему? Может быть, химикаты были какие-нибудь импортозамещенные или не знаю. То есть этот фактор надо разбираться, его легко установить, я уверен, что он известен. Это совершенно, вы поймите, эта служба существует с незапамятных времен, несколько веков. Никаких там секретов нет, все знают. Но просто что решили, так сказать, показать. А почему не хотят ящера показывать? Потому что это очень плохо для промышленности, для аграрной промышленности в целом. Потому что тогда все будут страны требовать проверки самой промышленности, и это наложит карантин. Это вообще на несколько лет перестанет давать возможность поставлять продукты животноводства в другие страны. Ну, а про узелковый дерматит, кроме улыбки, ничего сказать нельзя. Свиньи-то бедные, за что? Они вообще не могут заболеть, даже теоретически. Они не могут болеть узелковым дерматитом.
4: Нет, так по свиньям, что, конечно, я вас перебью, по свиньям была информация от МЧС регионального, что это все-таки африканская чума.
6: Ну, конечно, я уже четвертый день хохочу на эту тему.
4: То есть это тоже маловероятно.
6: На них доехало, да, что эти свиньи вообще не болеют узелковым, что нельзя под этим флагом. Вы поймите, вы все время пытаетесь найти какое-то обоснование. Да нет никакого обоснования. Ящера у них вспышка. Почему ящера? Да потому что в Китае уже у них произошла вспышка недалеко от границ с Центральной Азией и с нашей, там вот в этом углу, в Синьцзянском районе, произошла вспышка ящера. Откуда он взялся в Китае? И дальше там вообще такое выяснилось, что ящер вообще какой-то африканский. У нас на евразиатской территории такого ящера в жизни не было. То есть я-то подозреваю, что они начали там, в Воронеже, производить вакцину для африканского ящера, чтобы ее экспортировать в Африку. А уж как это получилось, что у них она попала в вакцину для наших родин? Как уж это получилось, что они там начали ее недоубили? Это, в общем, эта история, конечно, потрясающая. Это можно будет написать очень интересную детективный роман. Я вот, к сожалению, не писатель, не могу такое написать.
4: Ну, в оправдании себя и коллег скажу, что тут скорее получается речь о том, что мы получаем официальную информацию, которая не выдерживает никакой критики, и пытаемся с ней разобраться, в том числе и диалог.
6: Конечно, вы совершенно правы. Но тут нельзя, это невозможно. Это чистая ложь от начала и до конца. Поэтому там каждый раз все будут изменять. Просто исходите из этого. Но понимаете, что не может же быть указ президента о создании все заново, все сначала. То есть, значит, что-то такое произошло, что указ президента потребовался.
4: Это правда любопытно, да, и, наверное, я думаю, мы еще вернемся к этому во второй части нашей программы. А к нам присоединяется эксперт в области мясного животноводства Арсен Исламов. Арсен, здравствуйте.
7: Добрый день. Добрый
4: вечер. Вот была информация, что жители деревни Бутырки жаловались, что скотомогильник организовали на окраине деревни. Ну, как-то без знаний, разумеется, это вызывает некоторые опасения и тревогу. Они в итоге добились того, чтобы его немножко перенесли подальше, за границу уже деревни, там на пару километров буквально про это была речь. Но насколько это вообще опасно для людей и для почвы ситуация? Особенно учитывая, если это ящер, который как раз-таки поражает в том числе и почву.
7: Получается так, что ящер особо почву не поражает, он живет в основном в живых организмах и отлично передается, ну, только между живыми организмами, да. А то, что почва может быть заражена, но это особо такой, как бы, какой-то угрозы не несет. Очень сложно что-то говорить после господина Фаворова, потому что действительно это цели высочайшего уровня. Хотел отметить, что действительно я в своей практике сталкивался с таким заболеванием, как нодулярный дерматит. Его вспышка была в Казахстане в далеком 2017 году. Лечится он достаточно просто. То есть животное должно переболеть, выработать собственный иммунитет. И основная задача ветеринаров – поддерживать его как бы антибиотикотерапией, купировать вторичные инфекции, которые через эти рамки может животное подхватить. Судя действительно, еще раз дополняя Михаила, по тем предпринятым мерам, которые сейчас происходят в Иркутской области, скорее всего, это очень похоже на ящер. Действительно, это новый штамм ящера, САТ-1, и не так давно была зарегистрирована вспышка именно этого типа в Монголии. Монголия своевременно приняла ограничительные мероприятия, но стоит принимать во внимание, что вирус достаточно контагиозный, очень хорошо чувствует себя в окружающей среде, перелетает на расстояние там, до 60 километров, и несмотря на то, что Иркутская область непосредственно с Монголией не граничит, да, граница с Монголией, этот вирус мог передаться с парнокопытными животными, дикими парнокопытными животными и попасть таким образом и в Иркутскую область. Очень интересным вопросом действительно остается, почему специализированные учреждения не вывели собственную вакцину от этого уже нового штамма. Время было, уже это ни для кого не секрет. То есть здесь, собственно говоря, либо вакцина не была создана должного уровня, либо же, собственно, вакцинация на местах не проводилась или проводилась, ну, как обычно, спустя рукава. Поэтому над этим придется еще долго и долго действительно смеяться и, как уже сказал Михаил, писать детектив.
4: Ну, то есть к ситуации с вакцинами мне еще хочется отдельно чуть-чуть позже вернуться, но сперва сложно не провести параллели с тем, как всего полгода назад и у фермеров, и у экспертов, и у источников независимых медиа всплыли некоторые подозрения. Власти пытаются скрыть эпидемию ящура, изымая и уничтожая скот под предлогом совершенно другой болезни. И вот наши собеседники сегодня отмечают очень похожий как раз-таки почерк, так сказать. Признание эпидемии ящура, именно ящура, оно могло бы дорого обойтись, да, действительно, российскому агропромышленному комплексу, особенно в условиях санкций. И как это было вот полгода назад, как развивалась эта история, откуда вообще возникли подозрения на ящур, все это напомнит мой коллега Андрей Шилов.
8: Первые сообщения медиа про проблемы с крупным рогатым скотом и карантином в российских регионах появились еще в прошлом году, в декабре 2025-го, в двух селах Горного Алтая. Тогда прозвучал диагноз «пастереллез». С заголовком «Заболевание опасно и для человека» новости из Горного Алтая стали поступать в январе. А в феврале и марте 26-го происходит изъятие и уничтожение скота в фермерских хозяйствах Сибири и Поволжья. Возможно, из-за максимально активных фермеров в соцсетях. Ситуация в Новосибирской области стала известна на всю страну. 18 марта туда приехала рабочая группа с Сергеем Данквертом, руководителем Россельхознадзора, службы федерального уровня. Официальные сообщения подчеркивали завершение проблемы, но ее причины, точнее туманность официальных сообщений по этому поводу и способы ее решения вызвали большой резонанс. Фермерские хозяйства оцепляют ОМОН и полиция, в пастереллез местные жители не верят. Счет забитого скота идет на тысячи голов, а неофициальная информация о более серьезном заболевании ящури подогревает. Возмущение. О непонятном поведении властей и угрозах отправить смутьянов-фермеров на войну говорит уже вся независимая пресса.
9: Переходим к теме наболевшей, которая была у нас недавно в Новосибирске, как изымали скот у людей. Я жила в деревне, я знаю, что такое корова для села. Это молоко, это масло сливочное, это творог. Это для соседей масло, молоко, творог. Это возможность жить, выживать, хлеб покупать.
8: Подключаются блогеры, далекие от проблем сельского хозяйства. Виктория Боня с просмотрами в десятки миллионов обобщает события до общеполитического уровня и недоверия лично Путину. Звучит и еще одна версия, уже более профессиональная. А что если дело в вакцине?
6: Если верить этим слухам, то мог произойти именно прорыв в мере контроле. Допустим, эта вакцина стала, на самом деле, она, ну, она может быть ослабленная. Я не говорю, что она прям уж совсем там всех заражает, но факт есть факт, что есть сообщение такое, и вот такое огромное мероприятие по борьбе с инфекцией, которая применяется исключительно для борьбы с ящуром.
10: Вы что прячетесь? Вы приезжали. Я Панина.
11: Андрей Викторович.
10: Я Панина.
11: Андрей Викторович, ответьте на вопросы. Вы куда пошли-то?
10: На каком основании вы лишили меня хозяйства?
8: Расходится видео с министром сельского хозяйства Новосибирской области, убегающим от фермеров, требующих объяснений. В мае ящур подтверждается экспертизой, полученной в суде. Одна из пострадавших фермеров Светлана Панина предъявляет скан экспертного заключения, но областные власти не признают документ. Блокпосты и массовый забой происходят в Кемеровской области. К июню кризис заканчивается, но без ответа остаются вопросы, почему уничтожали и клинически здоровых животных, не скрывался ли за официальными диагнозами ящур и что послужило причиной заболевания. Собеседник «Новой газеты Европа», представитель крупного агрохолдинга в Новосибирской области, рассказал, что на предприятии обнаружили именно ящур и с февраля вынужденно уничтожали скот.
12: Ветврачи на крупных предприятиях регулярно проводят осмотры и обычно быстро замечают болезни у животных. Клинические признаки ящура довольно однозначны.
8: Вновь о вакцине, теперь как о причине кризиса уже с домашними животными. Заговорили в сентябре, когда в Ярославской, а затем и в других областях России, вскоре после вакцинации погибли не менее 70 домашних собак.
13: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова.
8: Производитель вакцины Multican, российская компания VetBioHi, сообщила, что отзывает из обращения партию препаратов до выяснения обстоятельств. Их продажу запретили.
4: Тему продолжим с Михаилом Фаворовым, эпидемиологом и доктором медицинских наук. Михаил, ну, мы вас процитировали в сюжете как раз-таки для того, чтобы вернуться к этому разговору о вакцинах спустя полгода. Ну, вы, по сути, уже ответили на мой заготовленный вопрос о том, что же там происходит вот, на фоне этого указа президента как раз-таки. Но такой получается еще вопрос. То есть мы видим историю с явными проблемами с вакциной для крупного рогатого скота. Есть проблема также с домашними животными. И вот поскольку версии в том числе строились и там вокруг вакцин, а в случае с домашними животными уже доподлинно известно, это признал производитель, что они привели к вспышке заболевания. Есть ли у нас основания вообще в негативном ключе в принципе судить о современном качестве российских вакцин? И главное, сказывается ли на этом как раз-таки весь бэкграунд наш новостной истории, как бы и полномасштабная война, и последующие за этим санкции, и явные некоторые такие проблемы, которые уже возникли с отдельными наукоемкими производствами?
6: Да, к сожалению, этот тренд имеет место и где тонко там рвется. Вы поймите, в научном сообществе ветеринарная служба – это как бы не самая престижная служба, правда же? Люди хотят там быть врачами, молекулярными биологами. Ну, а кто-то, допустим, кто родился далеко от научных центров и так далее. То есть, есть определенная мера ограниченного доступа высококвалифицированных кадров в ветеринарные учреждения. И это было всегда, это было и во времена Советского Союза, и после этого тем более. В последнее время с огромной миграцией, особенно которая направлена на то, что мигрируют люди с образованием, это сказалось в общем на уровне интеллектуальных возможностей в медико-биологических учреждениях. И для меня совершенно неудивительно, что произошло. Это очень печально, это очень страшно. Почему? Потому что вот никто не сказал сегодня, я еще раз подчеркну, что в этом Воронежском самом центральном институте ветеринарии, где делались эти вакцины против ящура, которые, так сказать, подозрительны для нас, они же сделали вакцину против ящура африканского вируса. Для того, чтобы экспортировать эти вакцины в Африку. Значит, у них был этот вирус. Значит, если он появился на территории Китая и Монголии, то очень вероятно, что он как раз и циркулирует в России. Просто, опять же, нам об этом не говорят, что очень печально. Власти думают, что если мы не будем, если люди, население знать не будут, то, так сказать, все обойдется. Это не так. Это, к сожалению, в следующий раз все будут скрывать так, что никакие вообще болезни не найдешь. Ну, как было с ВИЧ-инфекцией, вспомните, когда началось давление на ВИЧ, соответственно, все люди попрятались, и никакого ВИЧа не было. А потом вон оно чего стало, чуть ли не знаю, каждый сотый заражен в стране. И так далее. То есть это принцип, вы совершенно правы, это принцип оттока знаний, умений и, соответственно, высокой активности, которая стимулируется деньгами, частными деньгами. Это очень важная составляющая для вакцинного производства. Такого результата есть. Если у вас высокая активность и низкая квалификация, вы получаете собачью вакцину, зараженную вообще другим вирусом. Это они не от того вируса собаки умирали, от чего вакцина. Мало ли там дозировки. А вообще от другого вируса, которым только свиньи болеют. Где они этот вирус на собачье производство взяли? Где-то, значит, законтаминировали, понимаете, грязь, значит, неаккуратность, нечеткость. В общем, это очень-очень печальные и очень тревожные симптомы.
4: Главное, еще непредсказуемые последствия весьма. Михаил, спасибо. И с нами также Арсен Исламов, эксперт в области мясного животноводства. Арсен, у меня к вам такой вопрос, скажем так, внешнеполитический. Вот Казахстан весной, помнится, приостанавливал экспорт зерна из России. Если я правильно понимаю, по той причине, что если это ящур, то могла быть заражена почва и, соответственно, могло передаться заболевание дальше. Остается ли, во-первых, в силе это ограничение, во-первых? Во-вторых, если российские

0: поскольку ограничения, например, в приграничных регионах России с Татарстаном уже сняты, я думаю, что нового ограничения не будет. Поэтому здесь переживать особо нечего. Стоит отметить тот факт, что в принципе в мире-то вакцина от ящера именно этого штамма, она существует. То есть условно в Турции, да, есть эта вакцина. И, условно говоря, государство могло подумать на 2-3 шага вперед и увидев, что отечественная, как бы импортозамещенная вакцина не работает, можно было провести определенную целевую закупку в той же Турции. Но этого сделано, к сожалению, не было, и мы имеем то, что имеем. Ну, в итоге страдают так называемые обычные люди, у которых изымается и утилизируется
1: скот. Простите, а эта вакцина, о которой вы говорите, она не под санкциями? То есть российские власти могли ее закупить?
0: Я так думаю, что у России достаточно неплохие отношения с Турцией, да, поэтому тут ограничений быть никаких не должно. Поэтому я нюансов могу не знать, но факт в том, что вакцина от этого штамма ящера, она существует и достаточно показывает неплохую эффективность.
1: Что же в таком случае остается делать дальше? То есть ожидать, что появится вакцина лучшего качества, вакцинировать всех заболевших животных, точнее, всех
0: заболевших животных.
1: Да, как вообще решить эту проблему дальше?
0: Единственный способ борьбы с ящером – это вакцинация и уничтожение заболевших животных. Стоит отметить, что выводы никакие не были сделаны от событий полугодовой давности. Действительно, отсутствует полностью какая-то информационная поддержка, разъяснение, ну и достойные компенсации населения. Если бы была так проведена, скажем так, работа над ошибками, определенного сумма в соцсетях и непосредственно ущерба для жителей, ну, можно было бы значительно избежать. Поэтому только вакцинация и только уничтожение заболевших животных помогут остановить, собственно говоря, вспышки ящера.
1: Михаил, я к вам тоже хотел с этим же вопросом на самом деле обратиться, но у нас совсем немного времени остается, поэтому попрошу вас коротко. Вот что теперь можно сделать в этой ситуации, как это можно было бы решить, эту проблему?
2: А вакцину заменят. Совершенно уже она заменена. Мне непонятно, что произошло сейчас в Иркутской области. У меня просто недостаточно информации. Вопрос решаемый. Трудность в том, насколько она будет хорошая, если ее опять делают спешно, если это не из запасников, то тут остается вопрос открытый. Но вы понимаете, Иосиф Бродский сказал, маленькая смерть птицы, маленькая смерть собаки, нормальные размеры человеческой смерти. Поэтому мы находимся в ситуации, когда все соизмеряется, так сказать, с окружающими событиями.
1: На которые нам, да, неизбежно приходится оглядываться, даже в ситуации с разговором о крупном рогатом скоте и домашних животных. Михаил Фаворов и Арсен Исламов были сегодня с нами в прямом эфире. Я благодарю наших собеседников. Ну, получается, что в том числе утечка мозгов на фоне продолжающейся войны России против Украины внезапно вот таким образом оборачивается против животноводства и того, что осталось от агропромышленного комплекса в контексте продолжающихся санкций на фоне этой же самой войны. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью журналистки и правозащитницы Маши Слоним, ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку.

0: Маша Слоним – советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница. В советское время она была диссиденткой и передавала знакомым иностранным журналистам первый в СССР неподцензурный и правозащитный информационный бюллетень «Хронику текущих событий», а также другие материалы самиздата. В 1974 году Слоним уехала за границу. В Великобритании она долго работала в редакции русской службы BBC, а затем в конце 80-х снова вернулась в Россию и была корреспондентом BBC в Москве. В это время она принимала участие в создании документального сериала BBC «Вторая русская революция», посвященного перестройке. Также в 1994 году стала одним из авторов декларации «Московская хартия журналистов», в которой изложены положения о работе независимых публицистов. В 2015-м, после аннексии Крыма, Слоним снова уехала из России и вернулась в Великобританию. В 2025 году в издательстве «Видим Букс» вышла ее книга «Возвращение. Несерьезный мемуар». Это воспоминания о жизни в России и в эмиграции. Вот что говорится о книге на сайте издательства.
1: Внучка наркома иностранных дел и посла СССР в США Максима Литвинова, дочь скульптора Ильи Слонима, легендарная красавица Москвы 70-х, конфидентка Иосифа Бродского, вдова английского лорда. Такому человеку есть что рассказать. И это только факты из ее личной и семейной истории. А есть еще история советской и постсоветской России, в которой Маша Слоним, потомственная бунтарка и диссидентка, сыграла свою роль. До эмиграции принимала участие в спасении архива Солженицына после его ареста, чудом сама избежала репрессий. В эмиграции сотрудница знаменитого издательства «Ардис», журналист BBC в его золотую пору. В перестроечной Москве была свидетелем и участником эпохи свободного слова. Долгожданные мемуары Маши Слоним – это и шпионский экшен, и драматическая исповедь, и анекдоты 20 века, и портреты знаменитых мира сего. Книга отражает и особый талант Маши – умение относиться к жизни легко и бесстрашно, превыше всего ценить свободу и индивидуальность.
0: В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику Слоним рассказывает о своих мемуарах и сравнивает жизнь в СССР с постсоветской и путинской Россией.
2: Маш, привет, спасибо за твое время, спасибо за это интервью. Мы знаем друг друга 25 лет, поэтому будем на «ты», как обычно.
3: Ну, естественно,
2: думаю,
3: да? Как всегда, да.
2: Вот. Я тебя поздравляю с твоей книгой, книга спасибо. Прекрасная. Я тебя поздравляю с твоей пражской презентацией, которая пройдет вот сейчас в эти дни. Пражский книжный клуб организует. Ну, первый вопрос про книгу. Она у тебя называется «Возвращение. Несерьезный мемуар». И я в одном из твоих интервью слышал, что есть еще такой подзаголовок «Просто повезло», который ты уже, ну, в силу каких-то издательских соображений не стала выносить на странице. Угу. Вот расскажи, пожалуйста, почему «Просто повезло»?
3: Я всегда жила с ощущением, что я везучая. Не моя заслуга, а вот ну, так вышло. И я помню, я в очень раннем детстве придумала для себя такую формулу моего везения, что ли. Что мне повезло, что я родилась в такой семье, в моей семье. Мне повезло, что я родилась в Москве, в столице нашей Родины. И мне повезло, что я родилась в Советском Союзе. В общем, из этого осталось. Мне повезло, что я родилась в такой семье, моей любимой, прекрасной, где меня любили очень. И мне повезло, что в Советском Союзе меня не арестовали. И что я из этого Советского Союза вовремя уехала. Вот мое везение. Дальше продолжались разные другие случаи везения.
2: Ну, а возвращение я, это потому, что у тебя действительно за жизнь было несколько отъездов, возвращений, опять отъездов, возвращений.
3: Да, да, это моя эмиграция. Но эти эмиграции были тоже как возвращение все-таки. Было возвращение в Англию, потому что это родина моей бабушки и моих предков по ее линии. И это было возвращение в ту культуру, что ли, которую она мне с самого детства пыталась впрыснуть, так сказать. Вот, и литература, и книги, ну, все. Потом было возвращение в Москву, ну, уже в рабочей роли. Мы работали с BBC с 89 года в Москве. И это было тоже возвращение уже в какую-то такую мою, что ли, Москву, и уже немножко на другом уровне. Вот. А потом возвращение опять в Англию. Эмиграция. И это уже было возвращение к себе той и еще вот с каким-то еще добавленным, что ли, добавленной стоимостью, опытом.
2: Это вот ты о возвращении в последний 15-й год, когда ты уже уехал.
3: 15-й год, да, 11 лет назад.
2: А
3: да.
2: Скажи, пожалуйста, ты в какой момент поняла, что вот эта точка невозврата уже пройдена, и тебе надо уезжать из России и, очевидно, уже не возвращаться туда?
3: Это был, наверное, Крым. Потому что уже сгущалось. То есть до этого я чувствовала, что атмосфера становится невыносимой. Я же жила, такая моя маленькая эмиграция была в Подмосковье, в деревне у меня ферма
2: помню
3: была.
2: Помню твой прекрасный Ты дом, помнишь, конечно. Да.
3: Звери и прочее. Конечно. Я как-то окружила себя и зверями, и животными, и собаками, и любимыми людьми. Но начала проникать во все. Ну, я ходила на митинги, там все естественно, мы были вместе. Но уже какая-то шла... Вот такое ощущение, что становится невыносимым.
2: Но ты поняла в какой-то момент, я читал тоже в твоих интервью, и ты это говорила многим людям, что ты уже возвращаться-то не хочешь точно ни при каких раскладах, насколько я понимаю сейчас, в смысле.
3: Да,
2: ну, если сейчас, конкретно сейчас. Сейчас, я думаю, ни один здравомыслящий человек не захочет возвращаться. Но даже если что-то изменится...
3: Мои возвращения закончились, мне кажется. Я приехала в свою вот правильную точку, что ли, своей жизни. Я не знаю, наверное, может, это связано с возрастом, но и с тем, что я уже не представляю. Нету моей страны. Ее нету. России там вот этого всего нету. Есть люди, да, остались, с которыми я вижусь. Не приезжают сюда, потому что они приезжают ко мне. Ну и вообще за границу приезжали, сейчас меньше, сложнее все. Но некуда возвращаться, вот у меня такое ощущение.
2: Ты в интервью с Альбац упомянул такую фразу про себя, про твое поколение, которое даже, по-моему, она вынесла в заголовок, что вашему поколению было западло бояться. Вот когда вы были еще молоды, когда вот ты только начинал заниматься правозащитной деятельностью, в 70-е годы, даже конец 60-х годов, да? Вот как ты думаешь, поколению нынешнему, ему также западло бояться, или все-таки вот они более боязливые? И насколько вообще ты считаешь, ситуация, которая была в СССР в 70-е, отличается от того, что сейчас в России там, в 20-е?
3: Мы были... Мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. То есть как я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись, а для меня, вот, а для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. А я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. И на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно, я не села. И, в общем, меня мама вышвырнула тогда. Она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, при вот моя молодость, скажем. Люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что что-то новое.
2: Открыты какие-то шлюзы.
3: Да, шлюзы открыты, и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый изготовлять, что-то такое передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос,
2: да, или за
3: желто-блакитного цвета, сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки.
2: Ну, то есть это они, по твоему мнению, делают ровно для того, чтобы этот страх. Живить уже на каком-то
3: уровне. Вот этот страх уже такой.
2: Да, так сказать.
3: У нас тоже, наверное, они пытались нам этот страх навязать, что ли. Вот 70-е, конец 60-х, 70-е, арестами и прочее, какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще, сколько, 15 лет примерно, да?
2: С 70-го, если мать.
3: Да, да. И это уже система, в общем-то, была на излете.
2: А сейчас система, как ты считаешь?
3: А сейчас система, и пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят. Мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили. И дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
2: Мы с тобой разговариваем, у нас сегодня с тобой 11 июня, а завтра будет ровно месяц, как погибла твоя двоюродная сестра, близкий тебе человек. Я тебя, естественно, выражаю соболезнования. И расскажи, пожалуйста, про нее, потому что она действительно настолько тихий была человеком, что ее мало кто знает. А мне кажется, таких людей нужно знать. Расскажи, пожалуйста, про нее. Про
3: вас. Нина. Угу. Нина, моя кузина, моя двоюродная сестра Нина Литвинова. Я вот где-то говорила, и это точно совершенно, что ее самоубийство, в записке она написала, почему и причины, она отчаялась, потому что вот с тех пор, как Путин напал на Украину, стало настолько невыносимо уже видеть это все. Все эти жертвы его террора действительно внутри страны, Анина помогала очень многим, очень тихо помогала. Вот действительно, она очень была тихий, но очень деятельный человек. Скромная, ужасно, как это застечь. Она совершенно не любила внимания, что ли.
2: Она была правозащитницей, то есть она же...
3: Она была зоологом, она была биологом.
2: Ну да, профессионально,
3: конечно.
2: Да?
3: Угу. Но она стала правозащитницей, угу. Ну вот угу. Как-то стала просто по велению сердца, что
2: угу.
3: ли.
2: Угу.
3: Она очень таки, человек была эмпатичным, что ли. Это было как вот, это ее была какая-то боль. Все, что происходило, была боль. Моя, наверное, журналистская работа помогает немножко отстраняться, да? Она не могла отстраниться от всего, что она видела. Она жила там. И, в общем, конечно, ее самоубийство было, вот как я начала говорить, было самым громким ее поступком. Единственным громким. Потому что все остальное, это был поступок, очень героическая жизнь такая, но тихая, незаметная для... окружение, но очень заметное для людей, которым она помогала. Я просто знаю это. Она писала письма, она передачи делала. Она еще при советской власти, между прочим, поддерживала политзаключенных. Она мне говорила, она же не уезжала, ее вся семья, в общем-то, уехала. Она не уезжала, она к нам приезжала в гости. Я ее спрашивала, Нина, ну а почему бы тебе там? Это я не могу, я не вижу себя там. А в России она от себя видела, у нее была роль. И потом она вдруг в конце концов поняла, что не справляется. Что зло такое вокруг, с которым уже трудно справляться тем, кто остался. Там же их оставалось все меньше и меньше людей, которые, в общем, не боялись помогать и как-то что-то делать. Потому что очень многие уехали, мы уехали, и что там говорить. Вот, остались политзаключенные вокруг. Вот она жила их. Жизнь в каком-то смысле, mm-hmm. да, mm-hmm. оставаясь на свободе.
2: Mm-hmm.
0: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью журналистки Маши Слоним о ее жизни и книге «Возвращение. Несерьезный мемуар». Давайте послушаем отрывок из этих воспоминаний.
4: С Иосифом Бродским я познакомилась через родителей, хотя его стихи я читала в самиздате и до знакомства. Иосифа к нам направила Анна Андреевна Ахматова, которая, по его рассказам, напутствовала его примерно так. «Там у Литвиновых есть красивая девушка Маша, так вы влюбитесь в нее». Первым с Иосифом встретился мой папа, который лепил портрет Ахматовой. Она позировала папе несколько раз, а однажды Иосиф сопровождал ее на очередной сеанс в мастерскую на Верхней Масловке. В тот день в мастерскую, зная, что там будут такие гости, зашла моя мама. Так началось их знакомство, а потом и дружба. После этого Иосиф часто заходил в гости на Миусскую, где читал свои стихи всей семье. Бывал он и в папиной мастерской, тоже позировал ему. Во время работы они читали друг другу стихи. Мой папа очень любил поэзию. Он ценил Иосифа как поэта и привязался к нему по-человечески. Симпатия была взаимной. Портрет, отлитый в бронзе, сохранился. Кажется, он находится в Русском музее, но проходит как мужской портрет. Так его пришлось назвать, когда он впервые был выставлен на папиной посмертной выставке в выставочном зале на Беговой. Имя Иосифа Бродского публично произносить было нельзя. Шел 1973 год, за год до этого Бродского вынудили уехать из Союза. С мамой Иосифа связывала потом многолетняя дружба. Бродский часто навещал ее в Брайтоне, где мама жила после отъезда из Союза. Однажды он даже чуть не погиб там. В гостинице, где он остановился, ирландская республиканская армия устроила страшный теракт. В октябре 1984 года во время съезда консервативной партии в Гранд Брайтон Хотел было совершено покушение на Маргарет Тэтчер, тогдашнего премьер-министра, и членов ее кабинета. Тогда погибли 5 человек, так что опасность была серьезной. История со взрывом, прогремевшим так близко, щекотала Иосифу нервы. Ему такое нравилось, его всегда привлекали опасные приключения. Чего стоит история с планом захвата самолета? В конце 1960 года Иосиф и его знакомый Олег Шахматов собрались бежать из Советского Союза. Они хотели захватить в Самарканде небольшой пассажирский Як-12. Иосиф должен был ударить пилота кирпичом, а Шахматов, профессиональный летчик, тогда перехватил бы штурвал и направил самолет то ли в Иран, то ли в Афганистан. План отменился в последний момент, когда Иосиф понял, что не сможет ударить пилота. Его потом допрашивали, и заложил его Шахматов. Когда он рассказывал нам эту историю, мне казалось, что это всего лишь романтические мальчишеские фантазии, но, судя по опубликованным позднее документам, все было всерьез. Однажды Иосиф приехал с несостоявшихся съемок из Одессы и ночевал у меня в квартире на Бутырском валу. На Одесской киностудии его сначала утвердили на роль командира по фамилии Рабинович в фильме то ли про гражданскую войну, то ли про Великую Отечественную. Но в конце концов снимать не стали. Из Москвы пришел запрет. В общем, поматросили и бросили. Иосиф расстроился, ему льстило, что его пригласили сниматься. Но главным образом он расстроился из-за того, что для роли его успели там побрить наголо, его герой был лысый. В Москве ему предстояло ходить по гостям и по редакциям, он тогда все еще надеялся, что его напечатают. На одесской студии ему выдали рыжий парик, который Иосиф в тот приезд в Москву не снимал. Спал он у меня на полу, тоже в парике, и все время пытался придерживать его рукой, даже во сне. Иосиф боялся, что парик собьется, и у моего маленького сына Антона будет детская травма, если он это увидит. Парик не помог. Хождение по редакциям результата не дали. Запрет на публикацию стихов Бродского был жестким, а Антон довольно легко перенес зрелище спящего на полу Бродского со сбившимся на бок париком. «Именно Иосифу я обязана своей первой работой в Америке». «Старуха, ты в маразме», — сказал он, услышав мой ответ на вопрос о планах на жизнь. «Не имею понятия». Бродский, уже поживший какое-то время в Нью-Йорке и знавший меня, был более реалистичен, чем мои прекраснодушные американские друзья. В тот же день он купил мне и Антону билеты в Детройт, а потом уж позвонил Карлу и Эллен Дэй Профер, создателям издательства «Ардис», чтобы сообщить, что вот-вот к ним прибудет Маша с сыном Антоном. Я была знакома с Проферами. В начале 70-х они часто приезжали в Москву. У нас были общие друзья, в том числе и Иосиф, стихи которого они издали на Западе одними из первых. Но, как позднее написала в своей книге «Бродский среди нас» Эллен Дэй Профер, Иосиф даже не спросил ее, нужна ли в Ардисе мало что умеющая Маша Слоним, да еще и 7-летним сыном. Просто поставил их перед фактом моего неминуемого приезда. Это было вполне в духе Бродского». Я осталась вечным должником Иосифа. Я так и не вернула ему деньги за билет в Детройт. Отправив меня в Ардис, он дал важнейший старт моей будущей эмигрантской жизни. И я всегда буду безмерно благодарна ему за этот подарок.
0: Вы слушали фрагмент из книги «Возвращение. Несерьезный мемуар». Продолжение разговора ведущего телеканала «Настоящее время» Виктора Кулганыка и журналистки и правозащитницы Маши Слоним.
2: Ну вот ты как раз заговорил тоже об отъезде, об отъездах. Действительно, у нас очень много наших с тобой общих знакомых, каких-то коллег уехали, да, кто-то остался, да. Но они заняли такую вот, то, что сейчас называется, новые тихие, да, такую нишу, так сказать.
3: Новые тихие,
2: да. Точно. А тебе кто ближе? Я понял, этот вопрос тоже ты восприми правильно, я не прошу никого осуждать, ни в коем случае никто никого не имеет права осуждать. Тебе кто ближе, вот эти новые иммигранты или новые тихие, на которые поделился наш
3: круг? Ну, это трудно. Новые тихие – это мои друзья. Это действительно мои друзья, и я чувствую... Как им нелегко, действительно. Есть новые тихие, которые меня бесят, если честно говоря. Потому что они пытаются оправдать. Такой стокгольмский синдром, что ли. Что, наверное, естественно. Что, наверное, психологически абсолютно естественно. Но меня они раздражают. А другие новые тихие, мои друзья, как раз я им ужасно сочувствую. Я знаю, ну, это мои люди, я знаю, как они чувствуют это. Отъехавшие очень многие меня бесят тоже ведь. Вот. А какие-то, конечно, я им и сочувствую, и восхищаюсь ими. Так что это все разные люди, хотя они как бы вот в одной категории. Эти и те. Ну, это всюду люди. И у всех свои какие-то и оправдания, и достоинства, и недостатки, да. Да, и что делать. И мы все пытаемся себя, наверное, оправдать. Вот какие-то я вчера читала как раз какую-то дискуссию в Фейсбуке моих старых, скажем так, подруг. Угу. Новые тихие. Но новые тихие, которые начинают говорить, а мы их не слушаем, всех там эти стримы иммигрантские, они неинтересны, они нам пытаются рассказать, что с нами происходит, что у нас в стране. И это они делают, чтобы отработать гранты.
2: Угу, печенки.
3: Да. И не пишут о стране, где они живут, потому что они боятся разозлить новых хозяев. Так это уже советская вообще терминология даже.
2: Ну да, да? Риторика. Да, да.
3: И риторика. Слушают стримы. Да и они же сами и слушают, если они с такой уверенностью говорят о том, о чем эти стримы говорят, эти ведущие, так сказать, отъехавшие. Слушают. Им обидно. В каком-то смысле. Они обижаются. За державу в каком-то смысле обидно. Это стокгольмский синдром. Это точно совершенно.
2: Слушай, а вот ты как раз сейчас упомянула о стримах. Я хотел спросить. Вот тебе не кажется, что, вот опять же, если мы говорим про годы там, 70-е, 80-е, в стране были люди, ну, которые, извини сейчас за штамп, ну, моральные авторитеты, да? Они были в разных, так сказать, категориях жизни. Не знаю, в правозащите, в литературе, в музыке. Угу. То есть люди, к которым прислушивались. Люди, которые могли задавать даже не повестку, как это сейчас говорят, а именно вот этот моральный критерий, к которым люди стремились. Вот у тебя есть ощущение, что сейчас таких просто нету. Есть люди лучше, хуже, там можно говорить, даже там не называя имен, можно называть имена, это не имеет значения. Но нету тех, кто мог бы для вот большого количества людей быть бы именно этим моральным авторитетом.
3: Нет. Мне кажется, нету. Но есть какие-то, ну как, у каждой какой-то группы есть свои. Музыкальные, например, БГ для кого-то. Он, да, не просто бард.
2: Песен, сонграйтер.
3: Акунин для кого-то, да? Но очень дробное сейчас
2: общество,
3: мне кажется,
2: да?
3: Сегментированное. Угу. Это какой-то переходный период. Там, я помню анекдоты позднего социализма, ну, когда я еще там жила. Анекдот такой. Вот, говорят, цен на водку поднимут. О, нет, Сахаров не позволит. Понимаешь? Это все-таки, ну, наверное, кто-то из интеллигентов придумал этот анекдот. Но это говорит...
2: Это говорит о многом.
3: О многом, понимаешь? Это 70-е годы. Сахаров не позволит. А сейчас действительно очень сегментирован, просто переходный период. Мне кажется, мы сейчас, опять же, не можем оценить, на самом деле, исторического значения того, что произошло с нами, со страной, с эмиграцией. Слушай, когда миллион человек, ну, лучших, наверное...
2: Да,
3: людей уехало, да, интеллигенция, там, профи в основном уехали. Не так, как раньше. Раньше, да, ну, отдельные там, ну, не было такого исхода, что ли. И это все еще становление идет. И вот эти попытки создать новые партии, вот Яшин, например.
2: А ты как к этому относишься?
3: Да очень скептически. Мне кажется, вообще в эмиграции мы пытаемся, они пытаются. Я себя не очень даже с этим, я все-таки стараюсь наблюдать. Пытаются продолжать жить, как жили там, потому что нет ощущения, ну, направление потеряно в каком-то смысле. Непонятна роль эмиграции сейчас. Мы в послании. Ну, ребята, мы в несчастье. Мы в несчастье. Вот. И там инерция какая-то. И я понимаю Яшина, потому что надо, хочется что-то делать, что-то делать. Но я понимаю, опять же, что ничего здесь, кроме информирование. Может, я старомодная, может, я живу теми идеалами, да, когда мы сидели у микрофонов, и вы сидите у микрофонов. И мы должны информировать людей, потому что они лишены, ну, какой-то информации.
2: Лишены.
3: Они лишены.
2: Конечно.
3: Да.
2: Несмотря на то, что по сравнению с тем, что было там 30-40 лет назад интернет,
3: да,
2: YouTube,
3: да, да.
2: Телеграм,
3: и все равно, лишены, конечно.
2: Конечно, все это блокируется, все
3: да.
2: Это
3: да. Вот мне кажется, вот в роли мигрантов или врастайте в эту жизнь. Или живите этой жизнью.
2: Ну, частный.
3: Вы уехали,
2: уже,
3: частный, да.
2: Угу.
3: Вот, очень многие иммигранты продолжают жить там, что понятно.
2: Угу.
3: А вот политические эти силы, деятели, да, не могут найти, вот себе абсолютно не могут найти себе вот место здесь. На меня Яшин обиделся, я в Фейсбуке что-то написала такое скептическое. Вот, еще партии нет, а уже начинают ее, ну, прости, Илья, прости, да. Но мне кажется, что перемены, то есть что-то возможно изнутри страны, внутри страны. Правда, правда, правда.
2: Ну, а в этом плане, вот как ты считаешь, вот Навальный вернувшийся, ну и погибший там. Это был правильный ход вернуться, потому что, ну очевидно, что возвращался, обрекая себя на гибель. Ну, окей, не очевидно, но скорее всего, да, так сказать. Да. Вот. Или все-таки важнее было ему оставаться, условно говоря, за пределами и что-то пытаться делать?
3: Для него это было абсолютно правильно, на 100%. Угу. Я вот чувствую. Угу. Я не то, что его хорошо знал, совсем нет. Я с ним была знакома только как журналист, который брал у него интервью несколько раз. Честно. Но для него было абсолютно out of the question не вернуться, остаться в эмиграции. Просто исключено. Это не его. Он бы ничего не мог здесь сделать. Как Крымурза, чудесный, достойный, умный человек.
2: Ну, наш коллега, не... бывший, собственно,
3: да, и наш коллега. Тебя, да. Ну, конечно, другой масштаб, потому что действительно Навальный был лидер. Навальный был народный лидер.
2: Да.
3: И очень много мог сделать внутри России, но не снаружи. Никогда. И он понимал это. И он понимал, он шел на смерть. Я считаю, что он, да, он мученик, он шел на смерть. Не знаю, нужно его канонизировать или нет, но абсолютно точно у него не было никаких особых иллюзий.
2: Очень грустно смотреть на то, что сейчас, конечно, с ФБК случилось без него уже, потому что, конечно, там это все тоже погрязло в каких-то распрях.
3: Конечно. Да, вот та же самая история. Они оказались, отношения. Ну, абсолютно не... Опять они не знают свои роли, зачем они. Ну да, они продолжают по инерции вот эти разоблачительные ролики. Чудно. Это журналистская работа такая, ну да.
2: Мы уже вспоминали сейчас в начале нашего разговора про твой дом прекрасный в Подмосковье. Я помню эти компании, которые Жень построил, да-да-да. Вот какие там прекрасные были люди, какие там прекрасные были посиделки, разговоры обо всем на свете. И о политике, и о какой-то ерунде. И это баня, и это наши там шашлыки, и песни и так далее, и так далее. Тебе очень сейчас этого не хватает? Очень скучаешь?
3: Вот насчет очень не хватает, да. Очень скучаешь, уже нет. А у меня тоже, опять же, счастливый качества, какие-то эпизоды, то есть не эпизоды, а части, большие части, куски жизни ужасно ценить, любить. Но понимать, что они были. Благодать.
2: Не цепляться за эту ностальгию.
3: Не цепляться за ностальгию. Вот это меня научила первая эмиграция на самом деле. И я видела людей, которые просто не могли дальше жить, эмигрировав в стране, где они живут. Они продолжали вот это цепляться, И я поняла, что надо делать усилия, вот какое-то усилие над собой, очевидно, чтобы не поддаваться этому. Поэтому все вот мои куски жизни, любимые, нежные, прекрасные, связанные с людьми, естественно, ну, не говоря о собаках или лошадях. Впрочем, благодарность, что они были. Вот. Это такие жемчужины, они в моей коллекции. Это мои драгоценности.
2: Здорово. Ну, пусть они тогда будут всегда с тобой, эти жемчужины, эти
3: они
2: драгоценности.
3: Со мной,
2: пусть они светят,
3: мной.
2: Да, да, тебе и друзьям твоим вокруг.
3: Да, я это собрала, попыталась собрать в своей книге. Не все, конечно, можно, но, в общем, да, это моя коллекция.
2: Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, дорогая.
3: Тебе спасибо. За...
0: Журналистка и правозащитница Маша Слоним в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказывала о своей жизни в России и в эмиграции, а также о книге воспоминаний, в которой она рассказывает об этом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: Студия подкастов «Радио «Свобода».
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 10 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украинские беспилотные катера атаковали набережную Сочи. Впервые нанесен удар по объекту в Новом Уренгое. Как складывается ситуация на фронте в Донбассе в районе городов Лиман и Константиновка? Бывший белорусский политический заключенный Анджей Почобут, освобожденный в апреле в результате международного обмена, приехал в Беларусь. Также сегодня.
1: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: В Техасе проходит съезд республиканской партии США, в котором принял участие президент Дональд Трамп. Российские войска в ночь на 10 сентября запустили по Украине 149 беспилотников. Из них, согласно данным командования ВВС Украины, сбиты не менее 128. В Сумской области в результате российских ударов за минувшие сутки погибли 5 человек, пострадали по меньшей мере 20. В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены многоквартирный дом и частные дома, 5 человек получили ранения. В Хмельницком пожар возник на территории одного из рынков во время развертывания сил спасателей, произошел взрыв, пострадали 4 человека. Сегодня удару подверглась АЗС в Киеве. Украинские беспилотники в ночь на 10 сентября атаковали несколько регионов России, включая Дагестан, Воронежскую область и Краснодарский край. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения дрона на частный дом в Борисоглебске возник пожар, погибла женщина, еще 2 человека пострадали, им помощь была оказана на месте. По словам временно исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина, в результате падения фрагментов БПЛА произошли пожары в порту Махачкалы и Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы. Целью удара был Махачкалинский морской торговый порт. В Сочи набережную атаковали безэкипажные катера, произошло возгорание, пострадали 28 человек, 4 госпитализированы. Из-за объявленной тревоги был прерван концерт певицы Татьяны Булановой, который проходил в концертном зале «Фестивальный». А вчера украинский беспилотник впервые атаковал Ямал. В Новом Уренгое после падения обломков БПЛА загорелся промышленный объект. О пострадавших не сообщается. Между тем, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, комментируя визит Владимира Зеленского в Осло, упомянул о том, что самолет президента Украины едва не был сбит дроном во время взлета в Молдове. Зеленский побывал в Норвегии для участия в похоронах скончавшегося короля Норвегии Харальда V. Я встречался с ним вчера вечером, чтобы обсудить, как мы можем сотрудничать и помочь обеспечить Украине противовоздушную оборону на фоне тех ужасных событий, которые сейчас происходят. Сегодня утром он снова был у меня в кабинете, мы еще около часа обсуждали ситуацию. Я спросил его, как прошла ночь, он ответил, что ночь была очень тяжелой. Он постоянно разговаривал по телефону и получал новости о местах попадания ракет. Это очень драматичная ситуация, она производит сильное впечатление. Пока мы еще не достигли поставленной цели, речь идет о том, чтобы одновременно обеспечить Украине необходимую противовоздушную оборону и найти промышленное решение, которое позволило бы в дальнейшем наладить производство систем ПВО. Потому что у них, если выразиться по-норвежски, буквально дыры в крыше, крыша протекает. Его собственный самолет чуть не столкнулся с беспилотником, когда он собирался вылететь из Молдовы. Вот такая реальность, в которой он находится. И несмотря на это, ему приходится ездить по разным странам и работать, чтобы добиться необходимой поддержки. Это был премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. При этом, как сообщает агентство Рейтер, вылет из Кишинева самолета с президентом Украины Владимиром Зеленским в Норвегию был отложен из-за закрытия воздушного пространства страны в связи с предупреждением о беспилотной опасности. Источник в администрации президента Украины в разговоре с корреспондентом агентства «Франс Пресс» назвал некоторым преувеличением заявления Стёры. А президент США Дональд Трамп вчера прокомментировал свой телефонный разговор с Владимиром Путиным, состоявшийся после визита в Москву и Киев специальных посланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. По словам Трампа, заключению мирного соглашения по Украине мешает сейчас прежде всего взаимная ненависть Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трамп также не исключил новой встречи с Путиным. У нас состоялся отличный разговор. Он хочет заключить сделку, и если Зеленский тоже хочет, это было бы отлично. Загвоздка в том, что эти два человека ненавидят друг друга. Я думаю, что это прежде всего связано с взаимной ненавистью. Я думаю, что поскольку я общаюсь с людьми, я всю жизнь только и делаю, что общаюсь с людьми, я разбираюсь в сделках. Так вот, эти два человека устали от борьбы. А наша встреча с Путиным может состояться. У нас был хороший разговор. Это вполне возможно. Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Теперь о ситуации на фронте в Донбассе, где основными рубежами на пути российской армии, стремящейся захватить Краматорск и Славянск, остаются Лиман на севере и Константиновка на юге. У Лимана ВСУ создали угрозу окружения для российской группировки. Константиновка почти захвачена российскими войсками и стерта с лица земли, но сохраняет важность для обороны славянско-краматорской агломерации. Так считает украинский военный обозреватель Денис Попович.
2: Ну, паблики не молчат, они уже кричат о том, что там проблемы у них на лиманском направлении. Действительно, речь идет о, скажем так, части кармана, да, в котором мог оказаться Лиман с северной стороны. Такая северная сторона клещей. Вокруг Лимана, который пытался сформировать противник, в районе Шандриголова, в районе Колодезей и в районе Редкодуба. То есть о каких-то наступательных действиях, ну, информация там просачивалась время от времени, в том числе и в августе, и в июле, можно было об этом услышать. Но действительно сохранялся режим информационной тишины, зачем это нужно, а затем, что уже массу раз обжигались. Даже не массу раз, один раз обожглись, очень серьезно. Во время контрнаступления в 23-м году, когда знали, где мы будем наступать, с какими целями, какое оружие будет при этом использоваться, на всех углах об этом кричали. И завершилось это тем, что противник подготовился к нашему контрнаступлению на юге, и оно оказалось неудачным. Поэтому всякий раз, когда мы готовим какие-то контрнаступательные либо наступательные действия на тактическом уровне, там, на оперативно-тактическом уровне с какими-то целями, мы храним режим тишины. И это очень правильно, потому что чем меньше об этом говорят, тем более неожиданным это будет наступление для противника. И это всегда себя оправдывало. Давайте вспомним Курскую наступательную операцию 2 года назад, в августе 2004 года. Она тоже держалась в тайне, и мы узнали о ней только уже, когда она по факту началась. На первых этапах она была успешной. Сейчас мы не будем обсуждать, зачем она вообще понадобилась, то есть чем она закончилась, почему она так закончилась, когда нужно было, значит, там принимать какие-то решения, связанные с этой операцией. Мы просто констатируем, что на первых этапах она была успешной, и те задачи, которые на нее возлагались, она, в принципе, выполнила, о чем неоднократно заявлял бывший главком ВСУ Александр Сырский. Вот. Но вернемся к Лиману в данном случае, да, то есть если там что-то и происходит, а дыма без огня не бывает, то режим тишины был соблюден очень даже... прилично, настолько прилично, что даже Путин сказал, что был захвачен Святогорск. А Святогорск, он как раз и находится на пути этого выступа, который противник пытался сформировать вокруг Лимана. Ну, Константиновка разрушена, за нее идут бои, но тем не менее, если захватить Константиновку, если отдать ее сейчас, да, противнику, то противник получает довольно удобные позиции для того, чтобы уже брать под огневой контроль, бить дронами уже непосредственно посланника Матросской агломерации, очень сильно ухудшать логистику вооруженных сил Украины на этом направлении. Более того, Константиновка съедает российские силы, да, то есть оно приводит к истощению противника на это направление, и это тоже имеет значение. Далее, я все больше и больше слышу информацию о том, что перебас подкрепления, то есть усиливается позиция украинской армии под Константиновкой, и в Константиновке тоже. Поэтому, учитывая все эти сведения, которые поступают, опять-таки, из неофициальных источников, но тем не менее мы не можем их игнорировать, то есть, учитывая всю эту информацию, ну, я не могу сказать, что Константиновка утратила значение.
0: Это было мнение украинского военного обозревателя Дениса Поповича, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Бывший белорусский политический заключенный, журналист Анджей Почобут, вернулся в Беларусь. Он въехал туда 8 сентября через пункт пропуска «Бобровники», а затем опубликовал на странице в социальной сети X свою фотографию, сделанную в Гродно. Она подписана на польском языке, на Немане. В Беларуси Почобут собирается пробыть 7 дней. Он планирует встретиться со своей семьей и коллегами из Союза поляков Беларуси, а затем вылететь в США. Почобут находился в заключении в Беларуси с июня 2021 года. В октябре 2025 Европарламент присудил ему премию за свободу мысли имени Андрея Сахарова. В конце апреля этого года Анджей Почобут был освобожден в результате обмена, проведенного между Белоруссию, Россией и Европейским Союзом, и выслан из Беларуси. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» в Вильнюсе Роман Васюкович.
3: Анджей Почобут, как пишет польское издание газеты «Выборша», планирует пробыть в стране неделю, чтобы встретиться с родными, а также с соратниками из Союза поляков. После чего он намерен посетить США и Канаду. Журналисты газеты спросили Почобута, не опасается ли он возвращаться в Беларусь и не боится ли повторить судьбу политика Алексея Навального, который вернулся в Россию в 2021 году и впоследствии был убит в колонии. Анджей Почобут ответил, что 5 лет пробыл за решеткой в Беларуси, и там с ним ничего не случилось. А властям страны сейчас невыгодно его вновь преследовать. Бывший политзаключенный, правозащитник, лауреат Нобелевской премии Олесь Беляцкий в комментарии белорусской службе «Радио Свобода» ситуацию с Почобутом назвал необычной и не рекомендовал остальным политическим эмигрантам приезжать в Беларусь.
4: То, что Анджей поехал и ему дозволили пересекчи межу Беларуси, это в нашей ситуации, это выключение, конечно, это не правило.
5: То, что Анджей поехал и ему позволили пересечь границу, в нашей ситуации это исключение, конечно, это не правило. Потому что ничего в ситуации с правами человека в Беларуси в лучшую сторону не произошло за последнее время. Достаточно вспомнить, что в этом году мы фиксировали задержание людей по политическим статьям на границе, которые пробовали въехать в Беларусь, но, может, не имели такой известности, такого бэкграунда, как у Анджея, за которым сейчас внимательно наблюдают политики европейские и иностранные, и Польша также.
4: Политики европейские, замежные и Польша так само.
3: А в Белорусской ассоциации журналистов считают, возвращение в страну, где не осталось независимых медиа, а за критику властей грозит преследование, это демонстрация верности журналистским принципам и свободе слова.
6: Он приезжает туда, несмотря на все эти запреты, несмотря на угрозы, он возвращается и говорит, вот я здесь, да, вот, и несмотря на то, что вы меня давили, 5 лет держали в тюрьме, постоянные там камерные типа помещения, разные изоляторы, я возвращаюсь, я хочу быть здесь, потому что это моя земля, и я хочу вот здесь расширять границы свободы. Это геройский поступок.
3: Как власти Беларуси могут использовать приезд Анджея Почобута и сможет ли он делать это регулярно, мы спросили у политического обозревателя Александра Фридмана.
7: В случае Почобута для белорусских властей есть определенные сдерживающие механизмы, которые заставляют их действовать так, как они действуют. По крайней мере, чтобы не идти на ухудшение отношений с Польшей. Видимо, отношения с Польшей сейчас настолько важны, что они даже согласились Почобута впустить на территорию Беларуси. Могли же и не впустить, но, видимо, сейчас нет никакого желания идти на обострение. Наоборот, поэтому и впустили.
3: Журналисты и активисты, не признанные властями Беларуси, Союза поляков, задержали в марте 2021 года в Гродно. Позже его обвинили в призывах вредить интересам Беларуси и разжигании социальной вражды. По сути, за журналистскую работу и критику властей. Почобута приговорили к 8 годам заключения. На свободу бывший политзаключенный вышел 28 апреля этого года в рамках обмена.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича. На сегодня стало известно, что Минский городской суд приговорил адвоката Дмитрия Лаевского к 3 годам лишения свободы по обвинению в содействии экстремистской деятельности и так называемой дискредитации Беларуси. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» со ссылкой на бывшего коллегу Лаевского Евгения Пыльченко. Поводом для преследования стали интервью Лаевского независимым белорусским средством массовой информации. Лаевский защищал политика Виктора Бабарика, который баллотировался в 2020 году на пост президента, но был арестован и не допущен до выборов, и адвоката Максима Знака. В начале июля 2021 года, сразу после вынесения приговора Бабарика, Лаевский был исключен из Минской городской коллегии адвокатов.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
9: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
9: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии» и «Дель Кавказ», «Север Сибирь».
8: твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 10 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Дональд Трамп принял вчера участие в проходящем в Далласе съезде республиканской партии, созванном накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Вылет Трампа в Техас задержался из-за того, что у нового самолета Air Force One, подаренного Катаром, развернулся надувной аварийный трап. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, член экипажа самолета случайно нажал кнопку, и трап стал надуваться. А Дональд Трамп сказал журналистам, что это была обычная проверка систем безопасности. Что касается съезда республиканцев, то там Трамп в своей речи критиковал демократов, призывал голосовать за республиканских кандидатов в Сенат и Палату представителей и пообещал каждому взрослому американцу значительные выплаты в случае, если республиканская партия сохранит по итогам ноябрьских выборов контроль над обеими палатами Конгресса. Поскольку мы добились таких успехов, и наша страна зарабатывает так много денег, только я могу вам дать это обещание. И вот мое обещание. Если республиканцы выиграют Палату представителей и Сенат США, то благодаря нашим колоссальным экономическим успехам, которых мы никогда раньше не достигали, благодаря нашей огромной силе, мы никогда не имели в истории ничего подобного тому, что происходит сейчас, я выпущу дивиденды в размере $5000 каждому совершеннолетнему гражданину Соединенных Штатов Америки. Это будет очень похоже на то, как успешная компания распределяет денежные средства между своими акционерами. Но единственное условие выплаты этих дивидендов – $5000 каждому совершеннолетнему гражданину, выплачиваемые нами дивиденды должны быть потрачены в Соединенных Штатах Америки. Это было заявление президента США Дональда Трампа. Демократы немедленно объявили его обещание попыткой подкупа избирателей. Но главное, конечно, заключается в том, что сам Трамп не пояснил, откуда конкретно может взяться такая громадная сумма, учитывая, что совершеннолетних американцев насчитывается в Соединенных Штатах более 250 миллионов человек. И несложные подсчеты показывают, что речь идет о больше, чем триллионе долларов. Съезд республиканцев в Техасе я обсуждаю с ведущим подкаста «Радио Свобода. Популярная Америка» Валентином Барышниковым. Насколько я знаю, съезды, мне кажется, то, что сейчас происходит, можно назвать съездом, по-английски это convention, проводится в год, когда проводятся президентские выборы, а сейчас год промежуточных выборов. Это действительно уникальная ситуация в каком-то смысле?
10: Ну, она уникальная в каком-то смысле, потому что я заметил, что были на самом деле попытки проводить съезды в годы выборов в Конгресс между президентскими выборами. Я читал про съезд 82-го года у демократов, которые попытались это делать. Но они забросили мгновенно и никогда не пытались воспроизвести это, просто потому что сочли это тратой ресурсов бессмысленной, потому что никакой пользы это не принесло. И я не думаю, что это мероприятие, оно сравнимо с предвыборными съездами в годы президентских выборов, потому что там есть драма, там есть, собственно, утверждение кандидата на президентский пост, там есть голосование, как мы знаем, делегатов этого съезда. Ну, то есть это отдельная драма. Сейчас я не думаю, что этот съезд воспринимается как именно аналогичный предвыборному съезду. В обсуждении в американской прессе это звучит термин такой «крупная вечеринка» с участием Трампа, грубо говоря. И Трамп пытается, очевидно, как-то помочь республиканцам на выборах. Ожидается, что они будут для них очень тяжелыми. Очень великие шансы считаются у демократов, что они возьмут Палату представителей. Даже вполне считаются реальными шансы для демократов взять Сенат.
0: То есть мы имеем дело скорее вот с таким грандиозным предвыборным митингом, центральная фигура которого Дональд Трамп.
10: Абсолютно точно. Я думаю, описание того, что происходит в Техасе. И Трамп Насколько я видел, он призвал республиканцев отнестись к выборам так, будто он находится в избирательном бюллетене. Это интересная вещь, потому что последние годы избиратели Трампа, они за Трампа голосуют, а когда Трампа нету в избирательных бюллетенях, они не особенно и приходят на выборы. И это проблема для республиканцев, отсутствие так называемого энтузиазма избирателей. Это важное понятие, потому что нужно пытаться перетянуть на свою сторону как бы центристов со стороны противника, но также нужно, чтобы твоя база, база партии, приходила на выборы как можно более активно. Я думаю, что Трамп пытается активизировать базу, как он это всегда делает. Насколько это будет успешно, трудно сказать, насколько его избиратели вот эти два дня зарядят их энергией. Но это предстоит увидеть только на выборах. Есть еще такая специфика, что, может быть, база республиканцев по-прежнему верна и любит Трампа, как мы видели на праймерис, но за пределами базы республиканцев Трамп довольно непопулярен, и даже можно заметить отдельных республиканских кандидатов, которые незаметно тихонечко дистанцируются от Трампа. Не то, что они рвут с ним, но просто они стараются не педалировать этот вопрос, чтобы не раздражать избирателей, которых они пытаются притянуть. Особенно там в округах, где наиболее острая борьба, где им нужно привлечь центристских избирателей, которые недовольны.
0: И, конечно же, не могу не спросить. Трамп обещал каждому взрослому совершеннолетнему гражданину Америки $5,000, если республиканцы сохранят контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом. У вас есть представление, откуда администрация может взять такую сумму?
10: Ну, у меня нет представления, и я думаю, что у администрации нет особенного представления, потому что этим вопросом задаются, хотя он довольно теоретический, даже гипотетический. Тарифы, которые являются основным инструментом администрации для получения дополнительных средств, вряд ли могут быть сравнимы с суммой в 1.3 примерно триллион долларов. Еще раз я подчеркну, что реалистичность этого крайне мала, того, что администрации придется искать эти деньги и выплачивать, потому что шансы демократов взять, по крайней мере, Палату представителей считаются очень высокими. Будет удивительно, если этого не произойдет. По крайней мере, вот сейчас это представляется, особенно на фоне нового скачка цен на нефть из-за происходящего противостояния с Ираном. И, соответственно, будет новый скачок цен на бензин, что избиратели приводят в крайнее раздражение. Я думаю, Трамп пытается привлечь к республиканцам всех, кого он может, и, может быть, кого-то это привлечет и хоть небольшие последствия даст. Хотя представить себе, что это радикально изменит общую картину, очень трудно. Самое интересное, что происходит вокруг этого экстравагантного предложения, это дискуссия о легальности, насколько это вообще легальное предложение. Но многие сходятся на том, что само по себе это просто предвыборное обещание, что если мы победим, вы будете жить лучше. Трамп не говорит, что вы получат деньги только те, кто проголосует за республиканцев. Нет, все, если республиканцы по-прежнему будут контролировать правительство. Поэтому это более-менее выглядит как такое экстравагантное предвыборное обещание. Но тут важно еще помнить, что, конечно, подобного размера выплаты потребует одобрение Конгресса. Администрация не может взять и распорядиться подобного размера деньгами сама по себе. И даже для республиканцев в Конгрессе, учитывая быстрорастущий и очень большой государственный долг США, который там примерно 40 триллионов, и это большая проблема, угроза инфляции, даже для республиканцев, если представить гипотетическую ситуацию, что они выиграют, одобрение таких выплат будет крайне сложной вещью.
0: Проходящий в штате Техас съезд республиканской партии США, созванный накануне промежуточных выборов в Конгресс, я обсуждал с ведущим подкаста «Радио Свобода. Популярная Америка» Валентином Барышниковым. Ну и в завершение выпуска рубрика «Новости высоких технологий». Компания OpenAI выпустила свою новую модель, одновременно сообщив широкой публике, что способности этой модели к взлому по собственной шкале компании впервые достигли критически опасного уровня. Ведущий рубрики «Новости высоких технологий», директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес, объясняет, почему такого рода предупреждения в индустрии искусственного интеллекта стали звучать подозрительно регулярно.
11: 3 сентября OpenAI, та самая компания, которая сделала чат GPT, представила новую модель GPT-6 Astra. Одна из ее главных особенностей – гораздо более развитая способность самостоятельно работать за компьютером. Открывать сайты, нажимать кнопки, искать информацию, пользоваться программами и доводить длинную задачу до конца. Президент OpenAI Грег Брокман пошел еще дальше и предположил, что со временем этот момент могут считать началом эры AGI – искусственного интеллекта, который способен конкурировать с человеком в большинстве экономически значимых задач. А кроме того, OpenAI сообщила, что модель Astra стала первой, достигшей критического уровня по внутренней шкале кибервозможностей. То есть речь идет о способности самостоятельно искать неизвестные уязвимости и разрабатывать способы их эксплуатации. Поэтому самые мощные возможности модели для работы с кибербезопасностью ограничили. Расширенный доступ дают только проверенным специалистам и организациям. А кроме того, перед выпуском OpenAI добровольно представила модель

0: для своей новой модели Claude Opus 4. Причина называлась более серьезная. Компания опасалась, что модель сможет заметно помочь человеку в создании химического или биологического оружия. При этом сама Anthropic честно признавала, доказательств, что модель действительно перешла этот опасный порог, нет, а защиту включили исключительно по принципу «лучше перестраховаться». В апреле этого года Anthropic представила еще одну модель — Mythos. На этот раз компания заявила, что ее возможности по поиску и эксплуатации компьютерных уязвимостей настолько велики, что выпускать модель в обычный публичный доступ нельзя, и доступ получили только несколько десятков специально отобранных организаций. Сэм Альтман из OpenAI раскритиковал такой подход конкурента и назвал его маркетингом на страхе. Но не прошло и 5 месяцев, и теперь уже OpenAI говорит о своей модели удивительно похожими словами. Заявление «наш продукт настолько мощный, что опасен» не только гарантирует заголовки в СМИ, но и привлекает внимание государства. В июне Министерство торговли США временно ограничило доступ иностранцев к 2 наиболее мощным моделям Anthropic. В американском Конгрессе появились законопроекты об обязательной отчетности по опасным инцидентам с искусственным интеллектом и даже предложение требовать от разработчиков самых мощных моделей техническую возможность экстренной остановки систем. А город Нью-Йорк ввел годовой мораторий на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ до 8 класса включительно. Новые модели действительно становятся мощнее и могут создать серьезные риски. А компании, которые эти модели продают, видят и не могут не использовать коммерческий стимул рассказывать о собственной технологии максимально драматично. Поэтому, когда компания говорит вам, что ее новый продукт опасен, стоит поинтересоваться, кому выгодно, чтобы мы в это поверили, и может ли кто-то независимый это проверить. Потому что регулировать технологию исключительно по пресс-релизам – идея так себе.
1: Это был ведущий нашей рубрики «Новости высоких технологий», директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах, которые называются «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это суд над уже бывшей главой хосписа «Дом с маяком» Лидией Маниавой и победа партии «Альтернатива для Германии». Лидия Маниава, глава детского хосписа «Дом с маяком», обвиненная в распространении якобы фейков о российской армии по мотивам политической ненависти, уходит с поста директора и выходит из состава правления. Об этом говорится в сообщении.

0: сообщении в Telegram, опубликованном 6 сентября ее друзьями по просьбе самой Лидии, поскольку суд запретил ей пользоваться интернетом. Мнява объяснила свое решение тем, что хочет за оставшиеся месяцы свободной жизни завершить начатые дела и подготовить хоспис к работе без нее. Мнява также выразила опасение, что уголовное дело против нее может негативно отразиться и на доме с маяком. В хосписе работают 400 сотрудников, а помощь получают более 1000 пациентов. В связи с этим Мнява призвала поддержать хоспис пожертвованиями и волонтерством, а также предложила приходить туда работать. Вот что сама Лидия пишет о ситуации.
1: «Я получаю очень много советов уезжать из страны. Понимаю, что все за меня переживают и хотят, чтобы у меня все было хорошо. Мне очень тяжело так всех расстраивать, но все-таки я не уеду из России. Это сложно объяснить чем-то, кроме христианской точки зрения. Все риски понимаю, обыск в 6 утра пережила, в мрачной камере продрогла, в наручниках походила, голая перед сотрудниками в СИН поприседала, в автозаке на лавке потряслась с пакетиком для рвоты, теперь живу с браслетом на ноге. Но правда, мне важно оставаться в России в это тяжелое время».
0: Писательница Анна Федосова так отреагировала на суд над Мнявой.
2: «Самый святой из известных мне людей – Лида Мнява. Если рука поднялась на Лиду, за этой рукой не стоит ничего святого, нравственного, благородного, доброго».
0: Художница Катя Марголис выразила поддержку Лидии.
1: «Сегодня моя горячая поддержка моей бывшей подруге и почти когда-то сестре. Сегодня у нее прошел обыск, и ее вызвали в Следственный комитет в Москве по делу о фейках российской армии. В переводе на человеческий это означает «за осуждение войны». Формально она еще не задержана. Лида, я не хочу, чтобы ты села в российскую тюрьму. Это плохой выбор. Тебе дан невероятный талант и одна единственная жизнь. И твое призвание не подарить ее насильникам и нелюдям, а нести свет и правду тем людям, которые в них нуждаются. А их много всюду. Твое призвание – сопротивляться и бороться со злом, а не сдаваться на его милость. Подумай, если еще не поздно, в чем твое истинное призвание? Беатификация тюрьмой – это сомнительный путь при наличии данной тебе Богом свободе воли и выбора. Очень прошу тебя, подумай».
0: Виктор Шендерович о людоедстве российской власти.
3: «Не принимает сознание реальности, не впитывает ее, отталкивает. Все время норовит начать давать ей советы. Реальность, мол, ну ты чего? Ты просто, наверное, не ведаешь, что творишь. Дай я расскажу тебе реальность, кто такая Лида Мнява. И ты всплеснешь руками и скажешь: о, Господи, ну, конечно, это ошибка. Нельзя пальцем трогать такого человека. На него атеисты молиться должны. Это тот самый праведник, который, может быть, и спасет наш Содом. Это же не про СВО, это не про Путина или против Путина. Это про умирающих детей и их последний приют и утешение. Побойтесь Бога. Нельзя, совсем нельзя обижать Лиду Мняву. Но Бога нет, а есть людоедское племя. Ему что Мнява, что не Мнява, просто калории. Съедят, не различая. Трабера только отпустят какого-нибудь по старой в дружбе с их главным людоедом, чтобы самих не съели. А остальное вообще пофиг. А человеческое сознание наше все сплескивает руками и пытается понять, как такое вообще возможно».
0: А вот и член Совета по правам человека в России Марина Ахмедова в своем телеграме отметилась постом про Лидию.
2: «В либеральном сообществе переполох, а у нас многие даже не знают, кто это. Мнява – одна из основательниц детского хосписа «Дом с маяком». И тут прямо сложная ситуация. Этот хоспис, разумеется, не единственный, но у его команды, Мнявы в том числе, лучше всех получалось с пиаром. И многие родители, которым хоспис помог, конечно, скажут: за что же вы с человеком так? Вот тут и появляется сложность. Социальные заслуги есть, и получается, можно что угодно об армии говорить. Понятно, что капитал этих заслуг и есть та причина, по которой Мнявин не предъявили обвинения еще раньше, как было бы в случае с другими, простыми смертными. Но в 26-м этот капитал, видимо, себя исчерпал. Мы воюем насмерть, наши солдаты стоят насмерть. Вдумайтесь, на одного нашего солдата приходится 10 беспилотников. Каждый наш солдат, делающий шаг к позиции под этим роем, – герой. Их надо поддерживать, а не рассказывать из Москвы, что они накидали снарядов на Киев и Одессу. То есть, на мой взгляд, нехорошо прикрываться своими социальными заслугами для того, чтобы иметь возможность продолжать пиариться для своей либеральной аудитории, рассказывая о том, какая плохая наша армия. Типа мне можно, я моральный авторитет. А надо быть в первую очередь гражданином, сестрой и братом нашего солдата. Значит ли все вышесказанное, что человека надо посадить на 10 лет? Нет. Прежде всего потому, что не надо делать мучеников и героев из людей, которые не любят свою страну. Мне кажется, если наказание прямо неотвратимо, можно было бы обойтись штрафом, чем потом вот это все разгребать.
0: Врач-травматолог Андрей Волна о выборе человека.
4: Какой бы выбор ни сделала Лида, мы можем его только принять, а ее поддержать, что не должно мешать порицанию общественного запроса на чужую жертвенность. Тут зрители аплодируют, кончили аплодировать и забыли. Очень надеюсь, что Лиду Маниаву отпустили не за тем, чтобы потом посадить.
0: Блогер Наталья Митрофанова пишет о цене свободы.
1: Почему не уезжает Лида Маниава или Нюта Федермессер, или другие, кто открыто пишет против войны? Вот Лиду посадят, и какой смысл? Да, наверное, нет в этом мученичестве никакого смысла. А был смысл в возвращении Навального? Ведь все равно сгноили в тюрьме. Наверное, это люди из особого теста. Их не сломить, не перемолоть. Для них важно оставаться собой в своей стране. Важно оставаться там, где они хотят быть. Хотя это нерационально тысячу раз. Почему Януш Корчак пошел на смерть с детьми? Почему Ахматова не уехала, хотя могла? Поэтому же, наверное, их не сломить. Потому что сломить можно тело или свободу. Но если человек уже выбрал свою смерть в прямом или переносном смысле, как цену за право быть собой. У системы против него больше нет рычагов. Это ее главный страх. Люди, которым нечего терять, кроме собственной совести.
0: Журналистка Евгения Альбац пишет о сущности российских властей, которые сейчас решают, сажать Лидию или нет.
2: Святой человек. Неужели посадят? Маниава – символ гуманизма в России. Ее сажают за пост в Телеграме 2023 года. Людоеды.
0: Историк Сергей Лукашевский о том, что чувствовали те люди, которые отдавали приказ.
3: Уже давно я держу в голове список людей в России, за которых особенно волнуюсь. Примерно год первым номером в этом списке была Лидия Маниава. Ее высказывания были очень заметными, поскольку были нравственно безупречно точны. И вот Лидия арестована, ей предстоит скорбный и тяжкий путь. Хотя случилось то, чего я боялся, я все равно не могу не испытывать гнев и отвращение к тем, кто, не дрожащей рукой, послал к ней ранним утром группу задержания. А вот думаю я об искажении восприятия. Для многих арест Лидии Маниавы – это очередное пробитое дно, свидетельство окончательной нравственной деградации режима и так далее и тому подобное. Но я уверен, для тех, кто готовил дело, подписывал ордер на обыск и решение о задержании, это не более чем плюс один пункт статистики KPI или в очередной операции по борьбе с крамолой. Там нет никаких сомнений и терзаний, никто не соотносил то, что Лидия писала о войне в соцсетях, с тем, что она делает. Это такое мировосприятие, в котором один пост в Телеграме, очередная демонстрация беспощадности, гораздо важнее сотен или даже тысяч людей, которым помогала все эти годы Лидия.
0: Блогер Евгения Шейна пишет о действиях и заявлениях Маниавы.
2: По сути, это был выбор Януша Корчика. Есть благотворители, которые отдельны от конкретных физических процессов, и они заменимы. Судя по фото с детьми, Лида Маниава не была отдельна, и она не была заменима. Они правда умирали, они жили в России. Дети не имеют национальности, и, видимо, поэтому Лида не смогла не помогать беженцам в начале войны. Если у тебя нет больших возможностей помогать, только перевод 10 тысяч, не так уж сложно удержаться. Разумно и несложно. А если у тебя есть связи и средства фонда, и силы, и душа, остановиться из соображений безопасности и ничего не предпринимать уже немного сложнее». Лида сделала для нас всех так невероятно много, что сидеть и не мочь ничего сделать сейчас для нее какая-то жуткая, безнадежная абсурдность. Но я завтра даже на суд не пойду. Туда, впрочем, придет много народу, и каждый напишет пост. Много пафосных постов, много-много ее фотографий, но это не поможет.
0: Борис Долинский тоже размышляет о человеческих реакциях в России.
4: На территории Российской Федерации осталось очень мало людей, чья судьба и чье будущее мне не безразличны. Еще меньше там осталось организаций, за деятельностью которых я продолжаю следить и которым мы когда-то с Машей помогали. Список короткий, и в нем, наверное, на одном из самых важных мест находится детский хоспис «Дом с маяком» и его создательница Лида Маниава. Когда началось полномасштабное вторжение, кроме работы с хосписом, она активно стала помогать украинским беженцам, которые оказались в Москве. В своих соцсетях она открыто писала все, что думает про войну, про то, что реально происходит в Украине, про ракеты по Одессе, про весь этот ужас. Все, кто следил за ее работой и за ее постами, понимали, что она все время ходит по грани. Я, возможно, как и многие другие, чуть наивно исходил из того, что у тех, кто отдает приказы об арестах, все-таки сохранились какие-то базовые человеческие реакции. Это даже не мораль и не совесть, а именно рефлексы. В данном случае не столько рефлекс самосохранения, сколько инстинкт спасти собственного детеныша. Потому что у всех у них есть дети или внуки, и с любым ребенком может случиться тот ужас, который однажды приведет его и его близких в такой хоспис. И мне совершенно наивно казалось, что Лиду поэтому не будут трогать. Будут относиться к ней как к юродивому, который помогает всем, кому нужна помощь, и не тронут хотя бы из-за того самого животного рефлекса. А вдруг однажды это понадобится моему ребенку, моему сыну или моей внучке? Но, как мы понимаем, даже рефлексы не работают.
0: О том, на что способны российские власти, пишет Андрей Нечаев.
5: Наши власти редко могут сами создать что-то, но умеют изгадить созданное другими. Дом с маяком Лиды Мнява заботился о тысяче больных детишек и привлекал несколько сотен волонтеров. Сейчас Лида вынуждена уйти с поста его руководителя, и работа фонда под угрозой. Мне придется перестать быть директором дома с маяком и выйти из правления. Но я верю, что мои коллеги и без меня смогут поддерживать работу хосписа, цитируют Лиду друзья в ее телеграм-канале. Ей самой нельзя пользоваться интернетом.
0: Блогер Дмитрий Фронт размышляет о происходящем в России.
3: Несколько сотен пришли к суду, где решался вопрос о мере пресечения Мнява. После решения отпустить Лиду из зала суда, по его решению, при условии соблюдения определенных условий, люди аплодировали. Страх и зажатость – прямой путь к онкологу. Будьте людьми, говорите то, что вы чувствуете, но не обязательно то, что от вас хотят услышать либо уехавшие либералы, либо отлетевшие патриоты. Будьте собой. Не всегда, но уже чаще власть стала прислушиваться к мнению общества. Период черного бетона прошел, начался период серого, то есть нормального. Так может и до белого дойти, из мела, а там и радугу позволить детям рисовать на асфальте. За Мнява вступилось общество, которое уже не такое зажатое, как в прошлом году. Результат раскачки с начала 2026 года работает. Не сразу, не во всем. Москва не сразу строилась, как и свобода. Я тут совсем с ума сошел со своей точной версией происходящего в РУ. О том, что во власти появились реальные люди, которые действуют против системы военного времени. И это уже трудно остановить. Кейс, простите, с Мнява тоже ложится в рыжую копилку случаев расщепления черного бетона с начала 2026 года. Взяли, чтобы разогреть общество, прокачать ненависть к власти и разжать челюсти. Дракон уже не тот, не единый, да и головы дракона смотрят в разные стороны. Некоторые поникли ниц. Но мы не дети дракона, мы дети ангелов, наших родителей, нашей среды, нашего языка, нашей культуры, и никакие драконы нас не сотрут в единый порошок.
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту, оставайтесь с нами.
6: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Популистская партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. «Альтернатива для Германии» получила больше всего голосов, однако до абсолютного большинства ей не хватило 3 мандатов. Результат уже называют политическим землетрясением и переломным моментом для Германии. Для «Альтернативы» это очередной серьезный успех. Партия укрепляет позиции не только на востоке страны, но и в немецкой политике в целом. При этом самостоятельно сформировать правительство «Альтернатива для Германии» пока не сможет. Ей придется искать партнеров или рассчитывать на ситуативную поддержку других партий. Однако традиционные немецкие партии по-прежнему отказываются сотрудничать с «Альтернативой для Германии». Успех правопопулистов может иметь последствия далеко за пределами одной федеральной земли. Он показывает, насколько заметной силой в Германии стала партия, выступающая против миграции и критикующая нынешний политический курс страны. С поздравлениями выступает российское ненацистское вооруженное формирование ДШРГ «Русич» у себя в Телеграме.
4: Мы поздравляем партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Результат в 43,8% голосов свидетельствует о том, что немцы устали от либеральной демократической повестки, ведущей к уничтожению коренного населения и немецкой культуры, к наплыву мигрантов, а также к популяризации феминистских и леворадикальных идей, разрушительных для немецкого государства. «Альтернатива для Германии» совершенно справедливо выступает за ужесточение миграционной политики, одного из инструментов разрушения Германии, и против полного уничтожения немецкой культуры. Мигранты, у которых уже гораздо больше прав, чем они заслуживают, навязывают Германии свои правила и законы, неприемлемые для белой Германии. «Альтернатива для Германии» также вполне обоснованно выступает за восстановление отношений с Россией, поскольку Россия не является врагом Германии, а немецкие налогоплательщики не должны финансировать войну Украины против России. Войну, которая ведет к росту цен в самой Германии.
0: Экономист Владислав Иноземцев пишет, что катастрофы не произошло.
5: Во-первых, я не вижу никакого основания для представления этого как катастрофы. Скорее, наоборот. Очень хорошо, что такой сигнал прозвучал в стране, где есть долгая культура коалиций, и что он прозвучал на региональном уровне. Это напоминание политикам о том, что общество имеет право меняться с той скоростью, которую считает нужным, или не меняться вообще, и не обязано подстраиваться под модные теории мультикультурализма, ощущая себя во всем перед всеми виноватым. У Берлина есть почти 3 года, чтобы вынести уроки перед выборами 2029 года. Во-вторых, у меня нет никаких явных симпатий к победившей партии, да и никакого интереса к германской внутренней политике вообще. Но мне никогда не было близко наклеивание ярлыков. АДГ не кажется мне во многом похожей на нацистские партии, с которыми ее часто сравнивают. Мне сложно понять, что роднит НСДАП партию, чей лидер — открытая лесбиянка, в программе которой одним из главных пунктов прописана сменяемость власти и ограничение срока занятия любых выбранных должностей, и которая, по все более широкому признанию, выражает твердую поддержку Израилю и противостоит проявлениям антисемитизма. В-третьих, мне не кажется, что поддержка АДГ в значительной мере обусловлена ее далеко мне не симпатичной позицией в отношении России и Путина, хотя и она в последнее время не выглядит совершенно однозначной. Программа партии содержит массу требований, которые в путинской России сделали бы любого с ними выступающего явным врагом режима, и это стоило бы иметь в виду ее оппонентам, если они хотят разорвать связку избирателей АДГ и Кремля. Основа же ее популярности – довольно радикальный антиисламизм, который хорошо резонирует у избирателей по известным, я бы сказал, весьма рациональным причинам.
0: Блогер и публицист Остап Кармоди о том, что партия уже имеет желтую карточку.
4: Я не собираюсь включаться в теоретические споры о том, является ли АДГ крайне правой партией или нет. Но партийный бренд, в первую и главную очередь построенный на ненависти, неважно кому, мигрантам, евреям, капиталистам и так далее, уже желтая карточка. А призывы к восстановлению отношений с Россией и прекращению помощи Украине, которые у АДГ содержатся непосредственно в ее федеральной предвыборной программе, красная, которая полностью дисквалифицирует любую партию, будь она хоть трижды идеальной во всех остальных вопросах. Как, впрочем, и призывы к поддержке Палестины и разрыву отношений с Израилем, с другой стороны.
0: Журналист Денис Катаев пишет, что победу «Альтернативы для Германии» нельзя считать правым поворотом для всего Евросоюза.
3: Победа АДГ еще ничего не значит. Триумф популистов на земельных выборах Германии, очевидно, вызвал зуд у людей, которые предсказывают неизбежную волну ультраправых сил по всей Европе, мол, Франции и Великобритании приготовятся. Но все это как минимум сильная натяжка. Нельзя ко всем европейским странам применять одну и ту же модель. Можно ли вообще говорить о какой-то волне, когда в Венгрии только в апреле этого года выгнали с треском популиста Орбана, в Нидерландах новый премьер-министр Роб Йеттен подвинул вечного националиста Герта Вилдерса, а Великобритания, несмотря на популярность Найджела Фараджа, все чаще сомневается в правильности Брекзит. Да и причины прихода к власти подобных радикалов не везде одинаковые. Иммиграция, А вот и не так. Как верно сегодня заметил обозреватель Патрик Коэн в утреннем эфире радио «Франс Интер», в той же самой земле Саксония-Анхальт один из самых низких показателей доли иностранцев в стране. А согласно опросу избирателей на выходе с участков, иммиграция не стала определяющим фактором голосования. Европа и бюрократы виноваты? Тоже не так. Все же даже Марин Ле Пен уже осторожничает с подобными заявлениями про выход из ЕС. Также глупо обвинять нынешние коалиционные и центристские правительства в торжестве популистской идеологии. Ведь прагматика и демократия всегда будут проигрывать оголтелым и безумным призывам из серии «проваливайте все и отобрать и поделить».
0: Елена Романова о популизме.
2: Какие же проблемы у Саксонии-Анхальт самые главные? Мало рабочих мест, врачей, учителей? Нет. НКО заставляют жителей Халли ездить на работу в Лейпциг и снижают рентабельность у фермеров? Что там у них дальше по повестке? Отдайте уже Путину эту Украину, пусть подавится, верните нам дешевый газ и нефть, и мы опять заживем, как раньше. Между войной и позором выбор ведь очевиден, да? У всех вокруг санкции, а у нас четверг. Выходим из ЕС и продолжаем оставаться самой экспортоориентированной страной мира. Я надеюсь, что к 2028 году жители Саксонии-Анхальт уже поймут, как их поимели. Потому что ровно никаких планов заниматься улучшением их жизни у этих голубых крикунов нет и никогда не было. Хрупало прямо допустил и блокирование федеральных инициатив, которые АДГ считает вредными для экономики или вредными для населения. Подсказка. Вредными для экономики Германии АДГ считает все те инициативы, которые не нравятся Путину и России.
0: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о медийной составляющей.
4: С Германией интересная медийная ситуация. В основном происходящее в стране на русском языке комментируют 2-3 человека из партийных фондов. Хотя официальная суть таких фондов – продвигать идеи партии, а не равноудаленную от всех действующих политических и экономических сил экспертизу. Мы слушаем и читаем партийных страткомовцев. Их задача – подать видение происходящего партии стоящими за ней элитами, а также защитить да продвинуть интересы государства на внешней арене. В итоге ситуация глазами партийных государственников, поставленных на коммуникацию, описывается примерно так. Все хорошо, проблемы преувеличены московской, пекинской и вашингтонской пропагандой, но отдельные недостатки, конечно же, есть. И такие, что люди готовы голосовать за фашистов, требующих разогнать Баухаус.
0: Общественный деятель и предприниматель Леонид Невзвин о радикализации политической ситуации в Германии.
5: Еврейские общины и правозащитные организации уже предупредили об опасности. Связи партии с неонацистской сценой становятся все более очевидны. АДГ, в отличие от итальянских «братьев Италии» или французского национального объединения, не смягчает риторику ради расширения электоральной базы. Напротив, становится все радикальнее. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прекратит передачу секретных данных правительству земли в случае прихода АДГ к власти из-за связей партии с Россией. «Близость к Путину невозможно не заметить», — сказал он, добавив, что есть основания подозревать российское финансирование.
0: Сергей Советкин считает, что обещания альтернативы для Германии выполнены не будут.
3: И снова про победу АДГ и эйфорию в Кремле по этому поводу. По-моему, это аналогично успеху Жириновского в ельцинское время. Популисты могут получить голоса. И случается так, что и получают. Но как дело доходит до выполнения своих обещаний, да еще и сразу, то происходит ступор. Вчера читал обзор социально-экономической ситуации и причин того, в каком положении сегодня и на неопределенное время оказалась экономика и социалка в Германии. И почему ни Мерц сегодня, ни АДГ, даже если потом она придет к власти в стране, не могут радикально или серьезно ущупать улучшить положение дел и уровень жизни граждан. Для этого нет объективных предпосылок. А уж в масштабе одной маленькой бедной земли вообще говорить не о чем. Ну, могут они выгнать мигрантов. И что потом? Или снизим налоги. Говорят, бизнес на это повелся. Допустим, снизит. А это значит, что бюджет получит меньше денег на социальные выплаты и услуги. Россияне уже пережили и переживают отток мигрантов. Многие сферы пострадали. Теперь и пенсионерам на дачах некому помогать, если что. Детям их дачная работа даром не нужны. Вот АДГ ждут быстрых перемен и выполнения их же обещаний, а их не будет. Но разве что из одной далекой страны начнут поступать миллиарды и миллиарды евро шефской безвозвратной помощи и инвестиций. В принципе, возможно. Это как миллионы Абрамовича принесли ему любовь чукчей. Но, думаю, такое сейчас не прокатит. Времена не те. А так бы, конечно, неплохой плацдарм для Путина можно было создать.
0: Эмир Валеев о рейтингах партии.
4: Когда я в августе прошлого года писал про популярность альтернативы для Германии в собственной Германии, мне отвечали, на тот момент вполне справедливо, что АДГ вторые по популярности в стране. Это означает всего 20% голосов избирателей. Даже вместе с блоком Сары Вагенкнехт, которая вроде бы ультралевая, но в полном соответствии с принципом подковы, примыкает к АДГ по всем принципиальным вопросам, будет только 25%. И вот прошел год. Альтернатива для Германии набрала 43,8% голосов на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт и получила 39 мандатов из 83. До абсолютного большинства им не хватило 3 мандатов, но они легко могут получить еще 5, объединившись со все тем же союзом Сары Вагенкнехт. И землей Саксония-Анхальт будут править ультрас. Что особенно неприятно, в случившемся невозможно обвинить пассивность населения. Выборы прошли при рекордной явке в 76,5%.
0: Журналист Игорь Яковенко о связях партии с Кремлем.
3: Вообще то, что происходит с альтернативой для Германии, в чем-то даже карикатурно. Например, ее связи с Москвой. Чуть подробнее поговорим об этом позже, а сейчас просто знаки. Один из таких знаков – кружка с красной звездой и надписью «Армия России», которую некоторое время назад журналисты нашли в кабинете заместителя председателя земельной альтернативы для Германии Ханса Томаса Тильшнайдера. Самое забавное, что человек объяснил, он привез эту кружку из поездки в Россию то ли в 23-м, то ли в 24-м году, то есть когда шла война против Украины, он съездил в Россию и привез кружку с надписью «Армия России». Потрясающий человек. Потом он еще и выставил эту кружку на торги, на аукцион. Я не помню результатов, но кажется, что-то около 2000 евро эта кружка потянула. И любители русского фашизма в Германии, безусловно, есть. Давайте попробуем проанализировать, что произошло. Карикатурность каких-то отдельных вещей не делает альтернативу для Германии менее опасной для действующего правительства. Курс Мерца, я сейчас говорю о внешнеполитическом курсе, это курс на помощь Украине, на перевооружение Германии, на противостояние Москве. И очень важная составляющая политики альтернативы для Германии – противодействие этому курсу.
0: Блогер Юрий Адриан о демократии в наше время.
4: Скажу то, что важнее всего, на мой взгляд. Это демократия. Вот именно так она и работает. И да, демократия может вдруг сама себя похоронить, если избиратель, отягощенный ресентиментом, выберет на свою голову нового Адольфа. Но демократия может также и вытащить себя за волосы из болота, если политики начнут снова внимательно слушать, что беспокоит людей, и действительно представлять их интересы. Результаты голосования в Саксонии-Анхальт – это последний сигнал нашим замечательным, бывшим, народным старым партиям. Соберитесь, гребаные идиоты. Прекращайте спорить, прекращайте лажать, срочно принимайте все необходимые реформы и больше не обещайте того, что не в состоянии выполнить. Иначе вас снесут нафиг популисты. Они специально для этого существуют, чтобы подбирать упавшую на пол власть.
0: Политолог Дмитрий Стратиевский пишет о нашей эпохе.
5: Демократия – это процедура. У АДГ сейчас действительно есть мандат на формирование правительства. Это демократично в отношении партии, завоевавшей 44% всех мест в Ландтаге и получившей чуть ли не столько же голосов, что и остальные партии вместе взятые. Но не уверен, что Зигмунду это нужно. Ему куда удобнее довести ситуацию до новых выборов, чтобы получить власть с гарантией. Да и видит он себя в федеральной политике, что ему уже предложила Вайдель к вящей зависти Хёке. Имеем, что имеем. На мой взгляд, главное – трезво оценивать реальность и не строить воздушных замков. Живем в эпоху перемен.
0: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
1: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
2: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5000-ю купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. «Мансур Салтаев, где Седа?» Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур в Чечне отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
1: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
4: Давай к нам!
3: Давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
5: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
3: За акции публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт-Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
6: Ну, все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
3: Флорес получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые и так есть в открытом доступе.
6: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
3: Филипенца подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
6: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге
7: что
6: было.
7: Что-то у кого-то на да. Что?
3: Летом 2025 года, как говорит Флорес, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорес, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорес, финансируется Невзлиным. Флорес далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марьяна.
1: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
4: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
1: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
4: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
1: Что-то из этой...
4: Частями смотрел.
1: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
4: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что... значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, Вот, через угрозы, которые притворяются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес. Вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда, ну, вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ, вот сплю и вижу, ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно, практически никогда, ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
1: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать и раскрыть себя, или что?
4: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители, и они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секретный носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
1: То есть сейчас это фактически само... Флорес себя под статью подвела?
4: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете, потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену этой свободы, потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
1: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
4: Все зависит очень от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и, в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки, вам вот помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
1: И в заключение, пожалуй, скажите, а можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
4: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться, мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
1: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
3: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
7: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл, аттестата у него 3. 9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
8: Прикиньте, его не взяли в 10 класс в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
9: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так, Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
10: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
11: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
9: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов.

0: курсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
1: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую, вот за этой политикой сокращает количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент в современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность, ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир. Его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднее специальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, ну, это какое-то продление, там, еще плюс 2 года в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают,

0: и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или не приеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много. В законе об образовании вообще масса всего написано. Но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, строгих нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действия предпринимать, ну, я сомневаюсь.
1: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в ВУЗ, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, которую они даже и не думали.
2: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там и 10, и 15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
1: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
2: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования. Там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да? А другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест высшего образования не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она
1: больше сталеваров.
2: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
1: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди? Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей, ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
2: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера, не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там, как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневр с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
2: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических и социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель, еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить, зачем, почему, это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называются эти академические свободы для студентов. Прежде всего, возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпаловые. Ты вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, каким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Угу. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представление об университетах 16-го
1: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
2: это
1: понимание.
2: Это, безусловно, прогрессирует. Но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это тут как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
3: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руку. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии, и на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
4: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошенные владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
3: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4. Мультикан-8 20 и 21 серии и Мультикан-6 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнения признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. В Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
5: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
3: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. В ветбиохиме говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни ауеске. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация.
6: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система... государство, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
1: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, а после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить, а вы как бы оценили... реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось. Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель. А какое-то время вообще молчали. До сих пор нет реестра никакого единого.
6: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще 3 других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению. А почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
6: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя, потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться, но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь АУЕСКИ, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу. Все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
6: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Вот вы пришли сюда к человеку изымать кота. На основании чего? Вы отказываетесь показать документы.
10: Местные власти как минимум трех регионов России опять изымают и уничтожают скот. На протесты фермеров приезжает полиция.
11: Которые просто народ собрались и вызвали три наряда. ДПС. Просто люди стоят от безвыходности.
10: Это очень похоже на возможную эпидемию ящура, которую власти попытались скрыть полгода назад.
12: Мнение людей не имеет никакого значения для них, никак не скажется на их службе и карьере, а мнение начальника будет решающим.
13: Я позвонила в Иркутскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, где мне сообщили, что никакой информации не владеют. Ладно, позвонила в Управление государственного ветеринарного надзора службы ветеринарии Иркутской области, где задала, соответственно, интересующие меня вопросы, в том числе, которые я выше озвучила, на что женщина начала повышать тон и сказала, что якобы я своими вопросами подрываю их действия, за что меня можно привлечь к административной ответственности.
10: Пожалуй, здесь уместно так называемая черномырдинка. Никогда такого не было, и вот опять. Региональные власти в сопровождении полиции изымают скот, называют конкретную болячку. Выясняется, что эта болячка легко лечится. Фермеры и сочувствующие активисты требуют документы, анализы, задают вопросы, в ответ получают что угодно, вплоть до угроз административного преследования, кроме конкретных ответов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И сегодня поговорим о симптомах еще одной возможной подмены диагноза. О том, что происходит с животными в трех регионах России прямо сейчас, расскажем в нашем сюжете.
14: Нужно разбираться, здесь ликвидация идет. Если разбираться, то надо руководство разбираться. Здесь непосредственно работает, выполняет свою задачу.
3: Под Иркутском вторую неделю изымают и уничтожают домашний скот. 3 сентября в деревне Бутырки подтвердили вспышку заразного узелкового дерматита. 4 числа в Аюкском округе ввели режим чрезвычайной ситуации, а к 8 сентября очагов было уже более 20. И под изъятие попали 146 животных в трех деревнях. Скотомогильник на окраине деревни Бутырки в Иркутском районе, по словам местных жителей, вырыли за одни сутки и сожгли там около 100 голов.
15: Заходят ветеринары ко мне в этом же химкостюме, в химзащите. В этой же химзащите осматривают мою тёлку.
16: То есть не меняли они?
15: Нет, не меняли они. Осматривают тёлку, все хорошо, все у меня, все здоровые. Выходят. На следующее утро я прихожу кормить корову. И в итоге у нее слюноотделение. Вчера, 6 сентября 26 года, мне выдали бумажку, что корова заражена узелковым дерматитом. С подписью, без печати, и бумажка непонятная. Я сказала, что мне нужен официальная бумага, официальный анализ. Это ничего мне не доказывает ваша бумажка. Мне нужен результат анализа. Они сказали, все у вас будет, но по сей час ничего у меня нет.
3: Жители Бутырок, Котов и Аюка собрали петицию, в которой просят прекратить уничтожение животных без документально подтвержденного диагноза и оценивать каждое животное отдельно, а не все стадо разом, и вышли с одиночными пикетами. Правила изъятия животных, утвержденные правительством еще в 2006 году, прямо требуют вручить владельцу акт об отчуждении с описью и копией решения. Без этих документов фермер потом не сможет получить компенсацию, а памятка Государственной ветеринарной службы говорит, что смертность при узелковом дерматите обычно составляет от 1 до 5% и при лечении выздоравливает до 90% заболевших животных. В Бутырке специально приехала ветеринарный эпизоотолог из Санкт-Петербурга Светлана Щепеткина, кандидат ветеринарных наук.
17: Есть ветеринарные правила, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, где очень четко перечислены все мероприятия, которые нужно проводить, если диагностирован заразный узелковый дерматит. В соответствии с ветеринарными правилами больных животных нужно лечить, а животных, которые восприимчивы, то есть могут заразиться, вакцинируют.
3: Губернатор Игорь Кобзев объясняет решение иначе.
18: Конечно, это горько и тяжело, что больных животных придется уничтожить, но это безопасность других территорий региона.
3: Как именно уничтожают скотину, власти не рассказывают. Но ветеринар Светлана Щепеткина сняла это в соседней деревне Коты.
19: На сегодняшний день животных умерщвляют курароподобными ядами, которые вызывают мучительную смерть от удушья. Животное до последнего времени находится в полном сознании. У него парализует дыхание, оно не может ни одного слова вымервить, и, соответственно, оно умирает.
3: О судьбе изъятых животных власти обычно не рассказывают. В августе в Ивановской области около 350 коров сожгли вместе с автомобильными покрышками. Дым стоял больше 2 недель, а жителям запрещали снимать происходящее, сообщало издание «Ивановские новости». Ветеринарная служба области ответила журналистам, что сжигание в открытых траншеях правилами допускается, а вид горючего материала этими правилами не регламентирован вовсе. Природоохранная прокуратура все же начала проверку. А когда приехал сам губернатор Игорь Кобзев, а следом и замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов, разговор пошел на иных тонах. И тут же речь зашла о выплатах, причем о повышенных.
20: Потому что это бюджетная история, 224 рубля за килограмм веса. Мы договорились
16: договорились с Леонидом Петровичем, он доплачивает сверху еще 80 рублей. Итого 304 рубля за килограмм веса.
3: Губернатор называет эту сумму выше рыночной, но выяснилось, что считать будут, как выразился чиновник, в круг, то есть по среднему, и породистая корова пойдет по той же цене за килограмм, что и теленок.
20: Я вот корову свою вот купила, я ее купила за 80 тысяч, красную породистую корову, и вы мне хотите вот это вот, да?
3: А в Тюменской области, где 7 августа изымают свиней, за килограмм живого веса платят 90, максимум 95 рублей. Для сравнения, в Иркутске за свиней обещают 250, а рыночная цена живых свиней в этом году держится в районе 120 рублей за килограмм. Сейчас скот изымают в 3 регионах – в Иркутской и Ивановской областях из-за узелкового дерматита, Тюменской – из-за болезни свиней, название которой областное ветуправление до сих пор отказывается произносить. Бурятия выставила на границе круглосуточные ветеринарные посты, а 9 сентября в Иркутском округе наконец начали вакцинацию.
10: В Тюменской области региональное управление МЧС упомянуло африканскую чуму как повод для истребления свиней, ну и вообще режима чрезвычайной ситуации. А по поводу заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота любопытно, что на сайте управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии указано, применяется симптоматическое лечение, животным создают хорошие условия кормления, содержания, применяют антибиотики и при комплексной терапии выздоравливает до 90% животных. Конец цитаты. О странном формате диалога властей и фермеров перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шелиным.
21: В России вертикаль власти, она дотянута сверху до самого низа, приказы идут сверху вниз, ответственность снизу вверх. Поэтому чиновники всех уровней отвечают перед своим начальством, а не перед жителями. Естественно, они получили приказ навести порядок. Я не готов сказать, что обоснован он или нет. Может быть, там, не знаю, ящер, условно говоря. Вот. И надо это делать. А может быть и нет. Во всяком случае, в любом случае, они прекрасно знают, что мнение людей не имеет никакого значения для них. Никак не скажется на их службе и карьере, а мнение начальника будет решающим. Поэтому, естественно, они делают, не спрашивая.
10: С нами в прямом эфире Михаил Фаворов, эпидемиолог, доктор медицинских наук. Михаил, здравствуйте.
22: Добрый день.
10: Почему же коров, ну, предположительно, могут истреблять, если заразный узелковый дерматит лечится и не опасен для человека, вот как о том свидетельствует Россельхознадзор на своем же сайте? Как вы думаете?
22: Потому что это не узелковый дерматит. Прекрасно все это понимают. Также было, что у нас там чума была и пастереллез в других областях страны, да, от Поволжья там до Новосибирской области включительно. Ну, очевидно, что дело совершенно в другом, и это все продолжается, одна и та же история. И на самом деле это что-то очень серьезное. Почему никто не обращает внимания, что был создан, сделан указ президента Путина о создании государственной ветеринарной производственной компании, которая теперь будет производить вакцины. Но ясно же, что случилось что-то на уровне, так сказать, человеческого фактора. То есть что-то произошло, что привело к, ну, как я думаю, тут очень трудно говорить, но косвенно можно сказать. Я думаю, что была сделана вакцина. Она была сделана против ящера. Очень неудачно. Она была, видимо, недоубитая. Понимаете? Потому что это живая вакцина, но она, так сказать, должна быть ослаблена действием всяких химикатов. Кто знает почему? Может быть, химикаты были какие-нибудь импортозамещенные или не знаю. То есть этот фактор надо разбираться, его легко установить, я уверен, что он известен. Это совершенно, вы поймите, эта служба существует с незапамятных времен, несколько веков. Никаких там секретов нет, все знают. Но просто что решили, так сказать, показать. А почему не хотят ящера показывать? Потому что это очень плохо для промышленности, для аграрной промышленности в целом. Потому что тогда все будут страны требовать проверки самой промышленности, и это наложит карантин. Это вообще на несколько лет перестанет давать возможность поставлять продукты животноводства в другие страны. Ну, а про узелковый дерматит, кроме улыбки, ничего сказать нельзя. Свиньи-то бедные, за что? Они вообще не могут заболеть, даже теоретически. Они не могут болеть узелковым дерматитом.
10: Нет, так по свиньям, простите, я вас перебью. По свиньям была информация от МЧС регионального, что это все-таки африканская чума.
22: Ну, конечно, я уже четвертый день хохочу на эту тему.
10: То есть это тоже маловероятно.
22: На них доехало, да, что эти свиньи вообще не болеют узелковым, что нельзя под этим флагом. Вы поймите, вы все время пытаетесь найти какое-то обоснование. Да нет никакого обоснования. Ящера у них вспышка. Почему ящеры? Да потому что в Китае уже у них произошла вспышка недалеко от границ с Центральной Азией и с нашей, там вот в этом углу, в Синьцзянском районе, произошла вспышка ящера. Откуда он взялся в Китае? И дальше там вообще такое выяснилось, что ящер вообще какой-то африканский. У нас на евразиатской территории такого ящера в жизни не было. То есть я-то подозреваю, что они начали там... в Воронеже, производить вакцину для африканского ящера, чтобы ее экспортировать в Африку. А уж как это получилось, что у них она попала в вакцину для наших родин? Как уж это получилось, что они там начали ее недоубили? Это, в общем, эта история, конечно, потрясающая. Это можно будет написать очень интересную детективный роман. Я вот, к сожалению, не писатель, не могу такое написать.
10: Ну, в оправдании себя и коллег скажу, что тут скорее получается речь о том, что мы получаем официальную информацию, которая не выдерживает никакой критики, и пытаемся с ней разобраться, в том числе и диалог.
22: Конечно, вы совершенно правы. Но тут нельзя, это невозможно. Это чистая ложь от начала и до конца. Поэтому там каждый раз все будут изменять. Просто исходите из этого. Но понимаете, что не может же быть указ президента о создании все заново, все сначала. То есть, значит, что-то такое произошло, что указ президента потребовался.
10: Это правда любопытно, да, и, наверное, я думаю, мы еще вернемся к этому во второй части нашей программы. А к нам присоединяется эксперт в области мясного животноводства Арсен Исламов. Арсен, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый вечер.
10: Вот была информация, что жители деревни Бутырки жаловались, что скотомогильник организовали на окраине деревни. Ну, как-то без знаний, разумеется, это вызывает некоторые опасения и тревогу. Они в итоге добились того, чтобы его немножко перенесли подальше, за границу уже деревни, там на пару километров буквально про это была речь. Но насколько это вообще опасно для людей и для почвы ситуации? Особенно учитывая, если это ящер, который как раз-таки поражает в том числе и почву.
0: Получается так, что ящер особо почву не поражает, он живет в основном в живых организмах и отлично передается, ну, только между живыми организмами, да. А то, что почва может быть заражена, ну, это особо такой, как бы, какой-то угрозы не несет. Очень сложно что-то говорить после господина Фаворова, потому что действительно это цели высочайшего уровня. Хотел отметить, что действительно я в своей практике сталкивался с таким заболеванием, как нодулярный дерматит. Его вспышка была в Казахстане в далеком 2017 году. Лечится он достаточно просто. То есть животное должно в ферии болеть, вырабатывать собственный иммунитет. И основная задача ветеринаров – поддерживать его как бы антибиотикотерапией, купировать вторичные инфекции, которые через эти рамки может животное подхватить. Судя действительно, еще раз дополняя Михаила, по тем предпринятым мерам, которые сейчас происходят в Иркутской области, скорее всего, это очень похоже на ящер. Действительно, это новый штамм ящера, САТ-1, и не так давно была зарегистрирована вспышка именно этого типа в Монголии. Монголия своевременно приняла ограничительные мероприятия, но стоит принимать во внимание, что вирус достаточно контагиозный, очень хорошо чувствует себя в окружающей среде, перелетает на расстояние там, до 60 километров, и несмотря на то, что Иркутская область непосредственно с Монголией не граничит, да, граница с Монголией, этот вирус мог передаться с парнокопытными животными, дикими парнокопытными животными и попасть таким образом и в Иркутскую область. Очень интересным вопросом действительно остается, почему специализированные учреждения не вывели собственную вакцину от этого уже нового штамма. Время было, уже это ни для кого не секрет. То есть здесь, собственно говоря, либо вакцина не была создана должного уровня, либо же, собственно, вакцинация на местах не проводилась или проводилась, ну, как обычно, спустя рукава. Поэтому над этим придется еще долго и долго действительно смеяться и, как уже сказал Михаил, писать детектив.
10: Ну, то есть к ситуации с вакцинами мне еще хочется отдельно чуть-чуть позже вернуться, но сперва, ну, сложно не провести параллели с тем, как всего полгода назад и у фермеров, и у экспертов, и у источников независимых медиа всплыли некоторые подозрения. Власти пытаются скрыть эпидемию ящура, изымая и уничтожая скот под предлогом совершенно другой болезни. И вот наши собеседники сегодня отмечают очень похожий как раз-таки почерк, так сказать. Признание эпидемии ящура, именно ящура, оно могло бы дорого обойтись, да, действительно, российскому агропромышленному комплексу, особенно в условиях санкций. И как это было вот полгода назад, как развивалась эта история, откуда вообще возникли подозрения на ящур, все это напомнит мой коллега Андрей Шилов.
2: Первые сообщения медиа про проблемы с крупным рогатым скотом и карантином в российских регионах появились еще в прошлом году, в декабре 2025-го, в двух селах Горного Алтая. Тогда прозвучал диагноз «пастереллез». С заголовком «Заболевание опасно и для человека» новости из Горного Алтая стали поступать в январе. А в феврале и марте 26-го происходит изъятие и уничтожение скота в фермерских хозяйствах Сибири и Поволжья. Возможно, из-за максимально активных фермеров в соцсетях. Ситуация в Новосибирской области стала известна на всю страну. 18 марта туда приехала рабочая группа с Сергеем Данквертом, руководителем Россельхознадзора, службы федерального уровня. Официальные сообщения подчеркивали завершение проблемы, но ее причины, точнее туманность официальных сообщений по этому поводу и способы ее решения вызвали большой резонанс. Фермерские хозяйства оцепляют ОМОН и полиция, в пастереллез местные жители не верят. Счет забитого скота идет на тысячи голов, а неофициальная информация о более серьезном заболевании ящуре подогревает. Возмущение. О непонятном поведении властей и угрозах отправить смутьянов-фермеров на войну говорит уже вся независимая пресса.
4: Переходим к теме наболевшей, которая была у нас недавно в Новосибирске, как изымали скот у людей. Я жила в деревне, я знаю, что такое корова для села. Это молоко, это масло сливочное, это творог. Это для соседей масло, молоко, творог. Это возможность жить, выживать, хлеб покупать.
2: Подключаются блогеры, далекие от проблем сельского хозяйства. Виктория Боня с просмотрами в десятки миллионов обобщает события до общеполитического уровня и недоверия лично Путину. Звучит и еще одна версия, уже более профессиональная. А что, если дело в вакцине?
22: Если верить этим слухам, то мог произойти именно прорыв в мере контроле. Допустим, эта вакцина стала, на самом деле, она, ну, она может быть ослабленная. Я не говорю, что она прям уж совсем там всех заражает, но факт есть факт, что есть сообщение такое, и вот такое огромное мероприятие по борьбе с инфекцией, которая применяется исключительно для борьбы с ящуром.
5: Вы что прячетесь? Вы приезжали. Я Панина.
23: Андрей Викторович.
5: Я Панина.
23: Андрей Викторович, ответьте на вопросы. Вы куда пошли-то?
5: На каком основании вы лишили меня хозяйства?
2: Расходится видео с министром сельского хозяйства Новосибирской области, убегающим от фермеров, требующих объяснений. В мае ящур подтверждается экспертизой, полученной в суде. Одна из пострадавших фермеров Светлана Панина предъявляет скан экспертного заключения, но областные власти не признают документ. Блокпосты и массовый забой происходят в Кемеровской области. К июню кризис заканчивается, но без ответа остаются вопросы, почему уничтожали и клинически здоровых животных, не скрывался ли за официальными диагнозами ящур и что послужило причиной заболевания. Собеседник «Новой газеты Европа», представитель крупного агрохолдинга в Новосибирской области, рассказал, что на предприятии обнаружили именно ящур и с февраля вынужденно уничтожали скот.
24: Ветврачи на крупных предприятиях регулярно проводят осмотры и обычно быстро замечают болезни у животных. Клинические признаки ящура довольно однозначны.
2: Вновь о вакцине, теперь как о причине кризиса уже с домашними животными. Заговорили в сентябре, когда в Ярославской, а затем и в других областях России вскоре после вакцинации погибли не менее 70 домашних собак.
6: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова.
2: Производитель вакцины «Мультикан», российская компания «Ветбиохи», сообщила, что отзывает из обращения партию препаратов до выяснения обстоятельств. Их продажу запретили.
1: Тему продолжим с Михаилом Фаворовым, эпидемиологом и доктором медицинских наук. Михаил, ну, мы вас процитировали в сюжете как раз-таки для того, чтобы вернуться к этому разговору о вакцинах спустя полгода. Ну, вы, по сути, уже ответили на мой заготовленный вопрос о том, что же там происходит вот, на фоне этого указа президента как раз-таки. Но такой получается еще вопрос. То есть мы видим историю с явными проблемами с вакциной для домашнего, для крупного рогатого скота. Есть проблема также с домашними животными. И вот поскольку версии в том числе строились и там вокруг вакцин, а в случае с домашними животными уже доподлинно известно, это признал производитель, что они привели к вспышке заболевания, есть ли у нас основания вообще в негативном ключе в принципе судить о современном качестве российских вакцин? И главное, сказывается ли на этом как раз-таки весь бэкграунд наш новостной истории, как бы и полномасштабная война, и последующие за этим санкции, и явные некоторые такие проблемы, которые уже возникли с отдельными наукоемкими производствами?
22: Да, к сожалению, этот тренд имеет место, и где тонко, там рвется. Вы поймите, в научном сообществе ветеринарная служба – это как бы не самая престижная служба, правда же? Люди хотят там быть врачами, молекулярными биологами. Ну, а кто-то, допустим, кто родился далеко от научных центров и так далее. То есть, есть определенная мера ограниченного доступа высококвалифицированных кадров в ветеринарные учреждения. И это было всегда, это было и во времена Советского Союза, и после этого тем более. В последнее время с огромной миграцией, особенно которая направлена на то, что мигрируют люди с образованием, это сказалось в общем на уровне интеллектуальных возможностей в медико-биологических учреждениях. И для меня совершенно неудивительно, что произошло. Это очень печально, это очень страшно. Почему? Потому что вот никто не сказал сегодня, я еще раз подчеркну, что в этом Воронежском самом центральном институте ветеринарии, где делались эти вакцины против ящура, которые, так сказать, подозрительны для нас, они же сделали вакцину против ящура африканского вируса. Для того, чтобы экспортировать эти вакцины в Африку. Значит, у них был этот вирус. Значит, если он появился на территории Китая и Монголии, то очень вероятно, что он как раз и циркулирует в России. Просто, опять же, нам об этом не говорят, что очень печально. Власти думают, что если мы не будем, если люди, население знать не будут, то, так сказать, все обойдется. Это не так. Это, к сожалению, в следующий раз все будут скрывать так, что никакие вообще болезни не найдешь. Как было с ВИЧ-инфекцией, вспомните, когда началось давление на ВИЧ, соответственно, все люди попрятались, и никакого ВИЧа не было. А потом вон оно чего стало, чуть ли не знаю, каждый сотый заражен в стране. И так далее. То есть это принцип, вы совершенно правы, это принцип оттока знаний, умений и, соответственно, высокой активности, которая стимулируется деньгами, частными деньгами. Это очень важная составляющая для вакцинного производства. Такого результата есть. Если у вас высокая активность и низкая квалификация, вы получаете собачью вакцину, зараженную вообще другим вирусом. Это они не от того вируса собаки умирали, от чего вакцина. Мало ли там дозировки. А вообще от другого вируса, которым только свиньи болеют. Где они этот вирус на собачье производство взяли? Где-то, значит, законтаминировали, понимаете, грязь, значит, неаккуратность, нечеткость. В общем, это очень-очень печальные и очень тревожные симптомы.
1: И главное, еще непредсказуемые последствия весьма. Михаил, спасибо. И с нами также Арсен Исламов, эксперт в области мясного животноводства. Арсен, у меня к вам такой вопрос, скажем так, внешнеполитический. Вот Казахстан весной, помнится, приостанавливал экспорт зерна из России, если я правильно понимаю, по той причине, что если это ящур, то могла быть заражена почва и, соответственно, могло передаться заболевание дальше. Остается ли, во-первых, в силе это ограничение, во-первых? Во-вторых, если российские власти так и не признают вообще наличие ящура, что в дальнейшем будут делать вот страны соседи, экспортеры, и Казахстан, и Китай, и Монголия, особенно если там уже появились вспышки?
0: Особенностью борьбы с ящером является то, что можно делать определенную регионализацию. Казахстан вводил ограничения на импорт сельхозпродукции из России именно из приграничных регионов Российской Федерации, потому что была непосредственно угроза эпизодическому благополучию у нас в стране, в Казахстане. Иркутская область нами не ограничен. Сельхозпродукция из Иркутской области с вероятностью 99,9% в Казахстан в принципе не попадает, поэтому поскольку ограничения, например, в приграничных регионах России с Казахстаном уже сняты, я думаю, что нового ограничения не будет. Поэтому здесь переживать особо нечего. Стоит отметить тот факт, что в принципе в мире эта вакцина от ящера именно этого штамма, она существует. То есть условно в Турции, да, есть эта вакцина. И, условно говоря, государство могло подумать на 2-3 шага вперед и увидев, что отечественная, как бы импортозамещенная вакцина не работает, можно было провести определенную целевую закупку в той же Турции. Но этого сделано, к сожалению, не было, и мы имеем то, что имеем. Ну, в итоге страдают так называемые обычные люди, у которых изымается и утилизируется.
1: Простите, а эта вакцина, о которой вы говорите, она не под санкциями? То есть российские власти могли ее закупить?
0: Я так думаю, что у России достаточно неплохие отношения с Турцией, да, поэтому тут ограничений быть никаких не должно. Поэтому я нюансов могу не знать, но факт в том, что вакцина от этого штамма ящера, она существует и достаточно показывает неплохую эффективность.
1: Что же в таком случае остается делать дальше? То есть ожидать, что появится вакцина лучшего качества, провакцинировать всех заболевших животных

0: только уничтожение заболевших животных помогут остановить, собственно говоря, вспышки яйца.
1: Михаил, я к вам тоже хотел с этим же вопросом на самом деле обратиться, но у нас совсем немного времени остается, поэтому попрошу вас коротко, вот что теперь можно сделать в этой ситуации, как это можно было бы решить, эту проблему?
2: Вакцину заменят. Совершенно уже она заменена. Мне непонятно, что произошло сейчас в Иркутской области. У меня просто недостаточно информации. Вопрос решаемый. Трудность в том, насколько она будет хорошая, если ее опять делают спешно, если это не из запасников, то тут остается вопрос открытый. Но вы понимаете, Иосиф Бродский сказал, маленькая смерть птицы, маленькая смерть собаки, нормальные размеры человеческой смерти. Поэтому мы находимся в ситуации, когда все соизмеряется, так сказать, с окружающими событиями.
1: На которые нам, да, неизбежно приходится оглядываться, даже в ситуации с разговором о крупном рогатом скоте и домашних животных. Михаил Фаворов и Арсен Исламов были сегодня с нами в прямом эфире. Я благодарю наших собеседников. Ну, получается, что в том числе утечка мозгов на фоне продолжающейся войны России против Украины внезапно вот таким образом оборачивается против животноводства и того, что осталось от агропромышленного комплекса в контексте продолжающихся санкций на фоне этой же самой войны. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью журналистки и правозащитницы Маши Слоним ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. Маша Слоним – советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница. В советское время она была диссиденткой и передавала знакомым иностранным журналистам первый в СССР неподцензурный и правозащитный информационный бюллетень «Хронику текущих событий», а также другие материалы самиздата. В 1974 году Слоним уехала за границу. В Великобритании она долго работала в редакции русской службы BBC, а затем в конце 80-х снова вернулась в Россию и была корреспондентом BBC в Москве. В это время она принимала участие в создании документального сериала BBC «Вторая русская революция», посвященного перестройке. Также в 1994 году стала одним из авторов декларации «Московская хартия журналистов», в которой изложены положения о работе независимых публицистов. В 2015-м, после аннексии Крыма, Слоним снова уехала из России и вернулась в Великобританию. В 2025 году в издательстве «Видим Букс» вышла ее книга «Возвращение. Несерьезный мемуар». Это воспоминания о жизни в России и в эмиграции. Вот что говорится о книге на сайте издательства.
4: Внучка наркома иностранных дел и посла СССР в США Максима Литвинова, дочь скульптора Ильи Слонима, легендарная красавица Москвы 70-х, конфидентка Иосифа Бродского, вдова английского лорда. Такому человеку есть что рассказать. И это только факты из ее личной и семейной истории. А есть еще история советской и постсоветской России, в которой Маша Слоним, потомственная бунтарка и диссидентка, сыграла свою роль. До эмиграции принимала участие в спасении архива Солженицына после его ареста, чудом сама избежала репрессий. В эмиграции сотрудница знаменитого издательства «Ардис», журналист BBC в его золотую пору. В перестроечной Москве была свидетелем и участником эпохи свободного слова. Долгожданные мемуары

0: Шеслоним – это и шпионский экшен, и драматическая исповедь, и анекдоты 20 века, и портреты знаменитых мира сего. Книга отражает и особый талант Маши – умение относиться к жизни легко и бесстрашно, превыше всего ценить свободу и индивидуальность.
1: В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику Слоним рассказывает о своих мемуарах и сравнивает жизнь в СССР с постсоветской и путинской Россией.
2: Маш, привет, спасибо за твое время, спасибо за это интервью. Мы знаем друг друга 25 лет, поэтому будем на «ты», как обычно.
3: Ну, естественно, думаю, да? Всегда, да.
2: Вот. Я тебя поздравляю с твоей книгой, книга спасибо. Прекрасная. Я тебя поздравляю с твоей пражской презентацией, которая пройдет вот сейчас в эти дни. Пражский книжный клуб организует. Ну, первый вопрос про книгу. Она у тебя называется «Возвращение. Несерьезный мемуар». И я в одном из твоих интервью слышал, что есть еще такой подзаголовок «Просто повезло», который ты уже, ну, в силу каких-то издательских соображений не стала выносить на странице. Угу. Вот расскажи, пожалуйста, почему «Просто повезло»?
3: Я всегда жила с ощущением, что я везучая. Не моя заслуга, а вот ну, так вышло. И я помню, я в очень раннем детстве придумала для себя такую формулу моего везения, что ли. Что мне повезло, что я родилась в такой семье, в моей семье. Мне повезло, что я родилась в Москве, в столице нашей Родины. И мне повезло, что я родилась в Советском Союзе. В общем, из этого осталось. Мне повезло, что я родилась в такой семье, моей любимой, прекрасной, где меня любили очень. И мне повезло, что в Советском Союзе меня не арестовали. И что я из этого Советского Союза вовремя уехала. Вот мое везение. Дальше продолжались разные другие случаи везения.
2: Ну, а возвращение – это потому, что у тебя действительно за жизнь было несколько отъездов, возвращений, опять отъездов, возвращений.
3: Да, да, это моя эмиграция. Но эти эмиграции были тоже как возвращение все-таки. Было возвращение в Англию, потому что это родина моей бабушки и моих предков по ее линии. И это было возвращение в ту культуру, что ли, которую она мне с самого детства пыталась впрыснуть, так сказать. Вот, и литература, и книги, ну, все. Потом было возвращение в Москву, ну, уже в рабочей роли. Мы работали с BBC с 89 года в Москве. И это было тоже возвращение уже в какую-то такую мою, что ли, Москву, и уже немножко на другом уровне. Вот, а потом возвращение опять в Англию. Эмиграция. И это уже было возвращение к себе той и еще вот с каким-то еще добавленным, что ли, добавленной стоимостью, опытом.
2: Это вот ты о возвращении в последний 15-й год, когда ты уже уехал.
3: 15-й год, да, 11 лет назад.
2: А
3: да.
2: Скажи, пожалуйста, ты в какой момент поняла, что вот эта точка невозврата уже пройдена, и тебе надо уезжать из России и, очевидно, уже не возвращаться туда?
3: Это был, наверное, Крым. Потому что уже сгущалось. То есть до этого я чувствовала, что атмосфера становится невыносимой. Я же жила, такая моя маленькая эмиграция была в Подмосковье, в деревне у меня ферма
2: помню
3: была.
2: Помню твой прекрасный
3: Ты
2: дом,
3: помнишь,
2: конечно. Да, да, да, да.
3: Звери и прочее. Конечно. Я как-то окружила себя и зверями, и животными, и собаками, и любимыми людьми. Но начала проникать во все. Ну, я ходила на митинги, там все естественно, мы были вместе. Но уже какая-то шла, вот такое ощущение, что становится невыносимым.
2: Но ты поняла в какой-то момент, я читал тоже в твоих интервью, и ты это говорила многим людям, что ты уже возвращаться-то не хочешь точно ни при каких раскладах, насколько я понимаю сейчас, в смысле.
3: Да,
2: ну, то есть не сейчас, конкретно сейчас. Сейчас, я думаю, ни один здравомыслящий человек не захочет возвращаться. Но даже если что-то изменится...
3: Мои возвращения закончились, мне кажется. Я приехала в свою вот правильную точку, что ли, своей жизни. Я не знаю, наверное, может, это связано с возрастом, но и с тем, что я уже не представляю. Нету моей страны. Ее нету. России там вот этого всего нету. Есть люди, да, остались, с которыми я вижусь. Не приезжают сюда, потому что они приезжают ко мне. Ну, и вообще за границу приезжали, сейчас меньше, сложнее все. Но некуда возвращаться, вот у меня такое ощущение.
2: Ты в интервью с Альбац упомянул такую фразу про себя, про твое поколение, которое даже, по-моему, она вынесла в заголовок, что вашему поколению было западло бояться. Вот когда вы были еще молоды, когда вот ты только начинал заниматься правозащитной деятельностью, в 70-е годы, даже конец 60-х годов, да? Вот как ты думаешь, поколению нынешнему, ему также западло бояться, или все-таки вот они более боязливые? И насколько вообще ты считаешь, ситуация, которая была в СССР в 70-е, отличается от того, что сейчас в России там, в 20-е?
3: Мы были мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. То есть как я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись. А для меня, вот, для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. А я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. И на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно, я не села. И, в общем, меня мама вышвырнула тогда. Она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, при, вот, моя молодость, скажем. Люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что что-то новое.
2: Открыты какие-то шлюзы.
3: Да, шлюзы открыты, и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись, нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый изготовлять, что-то такое передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос,
2: да, за
3: жёлто-блакитного цвета, сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки.
2: Ну, то есть это они, по твоему мнению, делают ровно для того, чтобы этот страх, живить уже на каком-то
3: уровне. Вот этот страх уже такой.
2: Там, да, так сказать.
3: У нас тоже, наверное, они пытались нам, ну, этот страх навязать, что ли, в 80-е, конец 60-х, 70-е, арестами и прочее, какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще, сколько, 15 лет примерно, да?
2: С 70-го, если мать.
3: Да, да. И это уже система, в общем-то, была на излете.
2: А сейчас система, как ты считаешь?
3: А сейчас система. Пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят. Мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили и дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
2: Мы с тобой разговариваем, у нас сегодня с тобой 11 июня, а завтра будет ровно месяц, как погибла твоя двоюродная сестра, близкий тебе человек. Я тебя, естественно, выражаю соболезнования. И расскажи, пожалуйста, про нее, потому что она действительно настолько тихий была человеком, что ее мало кто знает. Мне кажется, таких людей нужно знать. Расскажи, пожалуйста, про нее. Про
3: вас. Нина, моя кузина, моя двоюродная сестра Нина Литвинова. Я вот где-то говорила, и это точно совершенно, что ее самоубийство, в записке она написала, почему и причины, она отчаялась, потому что вот с тех пор, как Путин напал на Украину, стало настолько невыносимо уже видеть это все. Все эти жертвы его террора действительно внутри страны, Нина помогала очень многим, очень тихо помогала. Вот действительно, она очень была тихий, но очень деятельный человек. Скромная, ужасно, как это застечь. Она совершенно не любила, ну, внимания, что ли.
2: Она была правозащитницей, то есть она же...
3: Она была зоологом, она была биологом.
2: Ну да, профессионально,
3: конечно.
2: Да?
3: Угу. Но она стала правозащитницей, угу. Ну вот как-то стала просто по велению сердца, что ли. Угу. Она очень таким, человек была эмпатичным, что ли. Это было как вот, это ее была какая-то боль. Все, что происходило, была боль. моя, наверное, журналистская какая-то работа помогает немножко отстраняться, да, она не могла отстраниться от всего, что она видела. Она жила там. И, в общем, конечно, ее самоубийство было, вот как я начала говорить, было самым громким ее поступком. Единственным громким. Потому что все остальное, это был поступок, очень героическая жизнь такая, но тихая, незаметная для окружения, но очень заметная для людей, которым она помогала. Я просто знаю это. Она писала письма, она передачи делала. Она еще при советской власти, между прочим, поддерживала политзаключенных. Она мне говорила, она же не уезжала, ее вся семья, в общем-то, уехала. Она не уезжала, она к нам приезжала в гости. И я ее спрашивала: «Нин, ну а почему бы тебе там? Это я не могу, я не вижу себя там». А в России она от себя видела, у нее была роль. И потом она вдруг в конце концов поняла, что не справляется. Что зло такое вокруг, с которым уже трудно справляться тем, кто остался. Там же их оставалось все меньше и меньше людей, которые, в общем, не боялись помогать и как-то что-то делать. Потому что очень многие уехали, мы уехали, и что там говорить. Вот, и остались политзаключенные вокруг. Вот она жила их жизнью, в каком-то смысле, да, оставаясь на свободе.
1: В настоящее время на радио «Свобода» интервью журналистки Маши Слоним о ее жизни и книге «Возвращение. Несерьезный мемуар». Давайте послушаем отрывок из этих воспоминаний.
4: С Иосифом Бродским я познакомилась через родителей, хотя его стихи я читала в самиздате и до знакомства. Иосифа к нам направила Анна Андреевна Ахматова, которая, по его рассказам, напутствовала его примерно так. «Там у Литвиновых есть красивая девушка Маша, так вы влюбитесь в нее». Первым с Иосифом встретился мой папа, который лепил портрет Ахматовой. Она позировала папе несколько раз, а однажды Иосиф сопровождал ее на очередной сеанс в мастерскую на Верхней Масловке. В тот день в мастерскую, зная, что там будут такие гости, зашла моя мама. Так началось их знакомство, а потом и дружба. После этого Иосиф часто заходил в гости на Миусскую, где читал свои стихи всей семье. Бывал он и в папиной мастерской, тоже позировал ему. Во время работы они читали друг другу стихи. Мой папа очень любил поэзию. Он ценил Иосифа как поэта и привязался к нему по-человечески. Симпатия была взаимной. Портрет, отлитый в бронзе, сохранился. Кажется, он находится в Русском музее, но проходит как мужской портрет. Так его пришлось назвать, когда он впервые был выставлен на папиной посмертной выставке в выставочном зале на Беговой. Имя Иосифа Бродского публично произносить было нельзя. Шел 1973 год, за год до этого Бродского вынудили уехать из Союза. С мамой Иосифа связывала потом многолетняя дружба. Бродский часто навещал ее в Брайтоне, где мама жила после отъезда из Союза. Однажды он даже чуть не погиб там. В гостинице, где он остановился, Ирландская республиканская армия устроила страшный теракт. В октябре 1984 года во время съезда консервативной партии в Гранд Брайтон Хотел было совершено покушение на Маргарет Тэтчер, тогдашнего премьер-министра, и членов ее кабинета. Тогда погибли 5 человек, так что опасность была серьезной. История со взрывом, прогремевшим так близко, щекотала Иосифу нервы. Ему такое нравилось, его всегда привлекали опасные приключения. Чего стоит история с планом захвата самолета? В конце 1960 года Иосиф и его знакомый Олег Шахматов собрались бежать из Советского Союза. Они хотели захватить в Самарканде небольшой пассажирский Як-12. Иосиф должен был ударить пилота кирпичом, а Шахматов, профессиональный летчик, тогда перехватил бы штурвал и направил самолет то ли в Иран, то ли в Афганистан. План отменился в последний момент, когда Иосиф понял, что не сможет ударить пилота. Его потом допрашивали, и заложил его Шахматов. Когда он рассказывал нам эту историю, мне казалось, что это всего лишь романтические мальчишеские фантазии, но, судя по опубликованным позднее документам, все было всерьез. Однажды Иосиф приехал с несостоявшихся съемок из Одессы и ночевал у меня в квартире на Бутырском валу. На одесской киностудии его сначала утвердили на роль командира по фамилии Рабинович в фильме то ли про гражданскую войну, то ли про Великую Отечественную. Но в конце концов снимать не стали. Из Москвы пришел запрет. В общем, поматросили и бросили. Иосиф расстроился, ему льстило, что его пригласили сниматься. Но главным образом он расстроился из-за того, что для роли его успели там побрить наголо, его герой был лысый. В Москве ему предстояло ходить по гостям и по редакциям, он тогда все еще надеялся, что его напечатают. На одесской студии ему выдали рыжий парик, который Иосиф в тот приезд в Москву не снимал. Спал он у меня на полу, тоже в парике, и все время пытался придерживать его рукой, даже во сне. Иосиф боялся, что парик собьется, и у моего маленького сына Антона будет детская травма, если он это увидит. Парик не помог. Хождение по редакциям результаты не дали. Запрет на публикацию стихов Бродского был жестким, а Антон довольно легко перенес зрелище спящего на полу Бродского со сбившимся на бок париком. Именно Иосифу я обязана своей первой работой в Америке. «Старуха, ты в маразме», — сказал он, услышав мой ответ на вопрос о планах на жизнь. «Не имею понятия». Бродский, уже поживший какое-то время в Нью-Йорке и знавший меня, был более реалистичен, чем мои прекраснодушные американские друзья. В тот же день он купил мне и Антону билеты в Детройт, а потом уж позвонил Карлу и Эллен Дэй Профер, создателям издательства «Ардис», чтобы сообщить, что вот-вот к ним прибудет Маша с сыном Антоном. Я была знакома с Проферами. В начале 70-х они часто приезжали в Москву. У нас были общие друзья, в том числе и Иосиф, стихи которого они издали на Западе одними из первых. Но, как позднее написала в своей книге «Бродский среди нас» Эллен Дэй Профер, Иосиф даже не спросил ее, нужна ли в «Ардисе» мало что умеющая Маша Слоним, да еще и 7-летним сыном. Просто поставил их перед фактом моего неминуемого приезда. Это было вполне в духе Бродского». Я осталась вечным должником Иосифа. Я так и не вернула ему деньги за билет в Детройт. Отправив меня в «Ардис», он дал важнейший старт моей будущей эмигрантской жизни. И я всегда буду безмерно благодарна ему за этот подарок.
1: Вы слушали фрагмент из книги «Возвращение. Несерьезный мемуар». Продолжение разговора ведущего телеканала «Настоящее время» Виктора Кулганыка и журналистки и правозащитницы Маши Слоним.
2: Ну вот ты как раз заговорил тоже об отъезде, об отъездах. Действительно, у нас очень много наших с тобой общих знакомых, каких-то коллег уехали, да, кто-то остался, да. Но они заняли такую вот, то, что сейчас называется, новые тихие, да, такую нишу, так сказать.
3: Новые тихие,
2: да. А тебе кто ближе? Я понимаю, этот вопрос тоже ты восприми правильно, я не прошу никого осуждать, ни в коем случае никто никого не имеет права осуждать. Тебе кто ближе, вот эти новые иммигранты или новые тихие, на которые поделился наш
3: круг? Ну, это трудно. Новые тихие – это мои друзья. Это действительно мои друзья, и я чувствую, как им нелегко, действительно. Есть новые тихие, которые меня бесят, если честно говоря, потому что они пытаются оправдать. Такой стокгольмский синдром, что ли, что, наверное, естественно, что, наверное, психологически абсолютно естественно. Но меня они раздражают. А другие новые тихие, мои друзья, как раз я им ужасно сочувствую. Я знаю, ну, это мои люди, я знаю, как они чувствуют это. Отъехавшие. Очень многие меня бесят тоже ведь. Вот. А какие-то, конечно, я им и сочувствую, и восхищаюсь ими. Так что это все разные люди, хотя они как бы вот в одной категории. Эти и те. Ну, это всюду люди. И у всех свои какие-то и оправдания, и достоинства, и недостатки, да. Да, и что делать? И мы все пытаемся себя, наверное, оправдать. Вот какие-то я вчера читала как раз какую-то дискуссию в Фейсбуке моих старых, скажем так, подруг. Угу. Новые тихие. Но новые тихие, которые начинают говорить, а мы их не слушаем, всех там эти стримы иммигрантские, они неинтересны, они нам пытаются рассказать, что с нами происходит, что на стране. И это они делают, чтобы отработать гранты.
2: Угу, печенки.
3: Да. И не пишут о стране, где они живут, потому что они боятся разозлить новых хозяев. Так это уже советская вообще терминология даже.
2: Ну да, да? Риторика. Да, да.
3: И риторика. Слушают стримы. Да и они же сами слушают, если они с такой уверенностью говорят о том, о чем эти стримы говорят, эти ведущие, так сказать, отъехавшие. Слушают. Им обидно, в каком-то смысле. Они обижаются. За державу в каком-то смысле обидно. Это стокгольмский синдром. Это точно совершенно.
2: Слушай, а вот ты как раз сейчас упомянул о стримах, я хотел спросить, вот тебе не кажется, что, вот опять же, если мы говорим про годы, там, 70-е, 80-е, в стране были люди, ну, которые, извини сейчас за штамп, ну, моральные авторитеты, да, они были в разных, так сказать, категориях жизни, не знаю, в правозащите, в литературе, в музыке. То есть люди, которым прислушивались, люди, которые могли задавать даже не повестку, как это сейчас говорят, а именно вот этот моральный критерий, к которым люди стремились. Вот у тебя есть ощущение, что сейчас таких просто нету? Есть люди лучше, хуже, там можно говорить, даже там не называя имен, можно называть имена, это не имеет значения. Но нету тех, кто мог бы для вот большого количества людей быть бы именно этим моральным авторитетом.
3: Нет. Мне кажется, нету. Но есть какие-то, ну как, у каждой какой-то группы есть свои. Музыкальные, например, БГ для кого-то. Он, да, не просто бард.
2: Песен, сонграйтер.
3: Акунин для кого-то, да? Но очень дробное сейчас общество, мне кажется, сегментированное. Угу. Это какой-то переходный период. Там, я помню анекдоты позднего социализма, ну, когда я еще там жила. Анекдот такой. Вот, говорят, цен на водку поднимут. О, нет, Сахаров не позволит. Понимаешь? Это все-таки, ну, наверное, кто-то из интеллигентов придумал этот анекдот. Но это говорит...
2: Это говорит о многом.
3: О многом, понимаешь? Это 70-е годы.
2: Да, да,
3: Сахаров не позволит. А сейчас действительно очень сегментирован, просто переходный период. Мне кажется, мы сейчас, опять же, не можем оценить, на самом деле, от исторического значения того, что произошло с нами, со страной, с эмиграцией. Слушай, когда миллион человек, ну, лучших, наверное...
2: Да,
3: людей уехало, да, интеллигенция, там, профи в основном уехали. Не так, как раньше. Раньше, да, ну, отдельные там, ну, не было такого исхода, что ли. И это все еще становление идет. И вот эти попытки создать новые партии, вот Яшин, например.
2: А ты как к этому относишься?
3: Да очень скептически. Мне кажется, вообще в эмиграции мы пытаемся, они пытаются. Я себя не очень даже с этим, я все-таки стараюсь наблюдать. Пытаются продолжать жить, как жили там, потому что нет ощущения, ну, направление потеряно в каком-то смысле. Непонятна роль эмиграции сейчас. Мы в послании, ну, ребята. Мы в несчастье. Мы в несчастье. Вот. И там инерция какая-то. И я понимаю Яшина, потому что надо, хочется что-то делать, что-то делать. Но я понимаю, опять же, что ничего здесь, кроме информирования, может, я старомодная, может, я живу теми идеалами, да, когда мы сидели у микрофонов, и вы сидите у микрофонов, и мы должны информировать людей, потому что они лишены, ну, какой-то информации.
2: Лишены.
3: Они лишены.
2: Конечно.
3: Да.
2: Несмотря на то, что по сравнению с тем, что был там 30-40 лет назад интернет,
3: да,
2: YouTube,
3: да, да, и все равно,
2: далее,
3: конечно.
2: Лишены, конечно, все это блокируется, все
3: да.
2: Это
3: вот, мне кажется, вот в роли мигрантов или врастайте в эту жизнь, или живите этой жизнью,
2: ну, частный
3: вы уехали,
2: уже,
3: частный, да.
2: Да.
3: Угу. Вот, очень многие иммигранты продолжают жить там, что понятно.
2: Угу.
3: А вот политические эти силы, деятели, да, не могут найти вот себе, абсолютно не могут найти себе вот место здесь. На меня Яшин обиделся, я в Фейсбуке что-то написала такое скептическое. Вот, еще партии нет, а уже начинают ее, ну, прости, Илья, прости, да. Но мне кажется, что перемены, то есть что-то возможно изнутри страны, внутри страны. Правда, правда, правда.
2: Ну, а в этом плане, вот как ты считаешь, вот Навальный вернувшийся, ну и погибший там. Это был правильный ход вернуться, потому что, ну очевидно, что возвращался, обрекая себя на гибель. Ну, окей, не очевидно, но скорее всего, да, так сказать.
3: Да.
2: Вот. Или все-таки важнее было ему оставаться, условно говоря, за пределами и что-то пытаться делать?
3: Для него это было абсолютно правильно, на 100%. Угу. Я вот чувствую, я не то, что его хорошо знала, совсем нет. Я с ним была знакома только как журналист, который брал у него интервью несколько раз. Честно. Но для него было абсолютно out of the question не вернуться, остаться в эмиграции. Просто исключено. Это не его. Он бы ничего не мог здесь сделать. Как Крамурза, чудесный, достойный, умный человек.
2: Ну, на наш коллега, не... бывший, собственно, вместе.
3: Да, и наш коллега. Да, ну, да, конечно, другой масштаб, потому что, действительно, Навальный был лидер. Навальный был народный лидер.
2: Да.
3: И очень многое мог сделать внутри России, но не снаружи. Никогда. И он понимал это. И он понимал, он шел на смерть. Я считаю, что он, да, он мученик, он шел на смерть. Не знаю, нужно его канонизировать или нет, но абсолютно точно у него не было никаких особых иллюзий.
2: Очень грустно смотреть на то, что сейчас, конечно, с ФБК случилось без него уже, потому что, конечно, там это все тоже погрязло в каких-то распрях.
3: Конечно. Да вот та же самая история. Они оказались, ну, абсолютно не... Опять они не знают свои роли, зачем они. Ну, да, они продолжают по инерции вот эти разоблачительные ролики. Чудно. Это журналистская работа такая, ну да.
2: Мы уже вспоминали сейчас в начале нашего разговора про твой дом прекрасный в Подмосковье. Я помню эти компании, которые сейчас
3: Жень собирались, построил,
2: которые Жень построил, да-да-да. Вот какие там прекрасные были люди, какие там прекрасные были посиделки, разговоры обо всем на свете, и о политике, и о какой-то ерунде, и это баня, и это наши там шашлыки, и песни и так далее, и так далее. Тебе очень сейчас этого не хватает? Очень скучаешь?
3: Вот насчет очень не хватает, да. Очень скучаешь, уже нет. У меня тоже, опять же, счастливый качество, какие-то эпизоды, то есть не эпизоды, а части, большие части, куски жизни ужасно ценить, любить. Но понимать, что они были. Благодать.
2: Не цепляться за эту ностальгию. Которая...
3: Не цепляться за ностальгию. Вот это меня научила первая эмиграция на самом деле. И я видела людей, которые просто не могли дальше жить, эмигрировав в стране, где они живут. Они продолжали вот это цепляться, это... И я поняла, что надо делать усилия, вот какое-то усилие над собой, очевидно, чтобы не поддаваться этому. Поэтому все вот мои куски жизни, любимые, нежные, прекрасные, связанные с людьми, естественно, ну, не говоря о собаках или лошадях, впрочем, благодарность, что они были. Вот. Это такие жемчужины, они в моей коллекции, это мои драгоценности.
2: Здорово. Ну, пусть они тогда будут всегда с тобой, эти жемчужины, эти драгоценности.
3: Они со мной.
2: Пусть они светят, да, тебе и друзьям твоим вокруг.
3: Да, я это собрала, попыталась собрать в своей книге. Не все, конечно, можно, но, в общем, да, это моя коллекция.
2: Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе,
3: дорогая. Тебе спасибо. Спасибо.
1: Журналистка и правозащитница Маша Слоним в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказывала о своей жизни в России и в эмиграции, а также о книге воспоминаний, в которой она рассказывает об этом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: Студия подкастов «Радио «Свобода».
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
0: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой.

0: собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские актеры. Напомню, что Владимир Иванович Юрасов, наш первый по времени нью-йоркский сотрудник, на протяжении 30 лет вел беседы с русскими беженцами, невозвращенцами, эмигрантами. По большей части все это были люди, состоявшиеся у себя на родине, имевшие работу и признание. Они готовы были никуда не уезжать, только бы власть к ним была немного снисходительнее. Да что власть? Зависть и неприятие коллег – вот истинный бич талантливых людей, вот источник кляус, доносов и выжженной земли. Начальство высоко, а коллеги рядом. И литераторы, художники, музыканты, артисты бежали и бежали из страны, не в силах снести эту человеческую порчу. Эта чернь, собственно, и использовала советскую власть для сведения счетов. Сегодняшние собеседники Юрасова расскажут обо всем этом сами. Вера Вячеславовна Янютина, бывшая актриса Московского театра «Революции» и Московского драматического театра. С 1946 по 1977 годы выступала в программах Московского радио. Каждый день Победы вела на Всесоюзном радио и Центральном телевидении передачу «Минута молчания». В день 30-летия Победы Вере Янютиной и Виктору Левитану была объявлена благодарность Комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию. У микрофона «Радио Свобода» Вера Янютина. Запись 8 мая 1978 года.
1: В начале войны пошла я ополченцем на фронт в 8-ю Краснопресненскую дивизию, при которой была организована концертная бригада. Ну вот, я приехала на фронт 4 октября 1941 года. А у нас был такой свой грузовик, на котором мы ехали вместе с костюмами, с нашими инструментами. И представляете, вот наш эшелон едет, значит, по правой стороне, а навстречу едут нам какие-то машины, в которых сидят люди, все в военном, все в зеленых шинелях, и они на нас не обращают никакого внимания. И едут, значит, к нам уже в тыл, а мы едем вперед. И кто-то из наших, мы же очень, так сказать, в кавычках были политические, значит, кто-то говорит, вот наши союзники едут. И вот мы едем вперед, заворачиваем за сарай, и раздаются крики, выстрелы. И эти люди в серо-зеленых шинелях стаскивают прикладами нас с машиной и к стенке сарая. Это были немцы.
2: Немцы.
1: Немцы. И мы въехали в эту деревню, занятую немцами. Я скрыла, что я женщина. Я была одета во все военное. И я шла в колонне мужчин по дороге в концлагерь в Рославль. Более 5000 мужчин всех возрастов шли в плен. И я женщина, одна среди них. Дали команду, все из сарая были выпущены. И пущены все, так сказать, там пулеметы выстрелили, но поле картофельное, которое уже было выбрано. И, значит, на этом выбранном поле разрешили копать, а вдруг что-нибудь там есть. И вот эти мужчины, они стали копать руками, пальцами. И вот эти маленькие картофелинки, как горох, они вот ели. Ну и мы тоже, мы так вот как-то пошли. Тоже нагнувшись, вроде мы ищем. Я не знаю, что со мной это произошло. Ну, вот так вот мы все быстрее и быстрее мы движемся. И потом я кричу, бежим! И вот со мной двое. И мы побежали. Мы не смотрели, куда бежим. Может, мы могли прямо кому-то прямо в руки попасть. И одним словом, мы очутились уже в лесу, где кроме сердца, стука сердца, вообще уже больше ничего не было. Мы убежали. Со мной двое моих друзей. В общем, в Москву я пришла 5 января 42-го года. И вот тут вот началось, я долго не могла понять и примириться с тем, что, оказывается, я человек второго сорта. Потому что я была в плену, правда, хоть 4 дня, но я была. Я расплачивалась за эти 4 дня в течение колоссального количества лет. Я не могла работать в достойном, хорошем театре. Я не получила званий, что у всех вот до последнего дня вызывало удивление, потому что я по работе, я была, так сказать, на высшем, что ли, так сказать, круге. Даже не имела ставки, соответствующей моей квалификации. Я нигде не была в штате. Я много работала, даже больше других. Но я работала по договорам, на разовых приглашениях. Я так работала на радио, снималась в кино, дублировала фильмы, и никому в голову не приходило. Слушайте, а ведь Янютина-то безработная.
2: Вера Вячеславовна, но где все-таки конкретно вам приходилось выступать?
1: Вот я сказала, я и на радио работала в течение 30 лет.
3: Радио Москва?
1: Да, конечно. Всесоюзное радио. Это и на Москву вещание, это на весь Советский Союз, это вещание за границу, радиостанции «Родина» для соотечественников за рубежом. Я дублировала фильмы.
2: Какие
1: знаете, сколько?
2: Фильмы?
1: Я сделала за свою жизнь более 500 фильмов зарубежных. И плюс еще всех национальных республик. Ну, например, вот «Ромео и Джульетта» Дзефирелли. Я там кормилицу дублировала. Например, «Смешная девчонка» итальянский фильм. Я там дублировала и мать, и тетку.
2: Вера Вячеславовна, а когда вы выехали из Советского Союза?
1: Я выехала в 77-м.
2: В 77-м?
1: Да. А мои дети выехали в 74-м году.
2: Ну, почему выехали ваши дети? Почему вы решили выехать?
1: Вот, вы понимаете, дети мои, два сына, они вот жили в этой атмосфере дома моего, где все время была вот эта вот неудовлетворенность, разговоры о несправедливости, обо всем, вот это все вместе. Они молодые, они сказали: «Мама, отпусти нас». И я благословила их на этот шаг.
2: И эти 4 дня в вашем плену сказали, собственно, и на детях.
1: Безусловно. Вот надо мной все время висело вот то, что я не могу, я ущемлена, у меня столько похоронено моих замыслов интереснейших.
2: Вера Вячеславовна, да. Можете вы немножко рассказать подробнее о вашей театральной деятельности?
1: По окончании театрального училища я сразу же получила вот эту громадную роль Лоренци. Это классическая роль, трагедийная роль у Лёпе де Вега. И её играла Ермолова в свое время. И в Советском Союзе она шла только 2 раза. Она шла в 19-м году, когда Марджанов ставил спектакль этот. И вот мой спектакль, который вышел в 1938 году.
2: В каком театре?
1: Это в Театре революции. И теперь он называется Театр Маяковского. Этот спектакль имел очень большую прессу. Ну, и поэтому меня сразу завалили ролями, несмотря на мой возраст. Но тут началась война.
2: Вера Вячеславовна, вы говорили, что много выступали в передачах Московского всесоюзного радио.
1: Ну, я в 1946 году пришла на радио. Пришла прямо так, с улицы. Ну, меня послушали, сказали: голос радиофоничный, дело должно пойти. Ну, и оно пошло. И вот оно пошло с 46-го года по 77-й включительно. Я работала в детском, я работала в литературном, музыкальном, театру микрофона. Я читала, были чтецкие такие передачи, специально такие периодические, которые так и прямо было в программе, читает Вера Янютина. Вот.
2: Вера Вячеславовна, ну вот у вас такой большой опыт работы в советском радио. Ваше мнение о творчестве актера в советском радио? Что в нем хорошо, что плохо?
1: Вопрос очень сложный. Понимаете, работа на радио для актера, мне кажется, является проверкой всех его творческих возможностей, вот его правдивости, искренности. Она более трудная, чем работать в театре, потому что в театре я прикрываюсь гримом, я прикрываюсь костюмом, декорацией. А здесь, на радио, только один голос. Все мельчайшие нюансы, душевные переживания, все должно передано быть только голосом, интонацией. А вот в советских условиях, понимаете, актеру не разрешается дышать, чтобы не было слышно дыхание. Актер не может ни тише, ни громче, только ровненько. Вот, например, Левитан, я с ним очень много раз читала, он садится у микрофона, держит вот так одной рукой, а то и двумя, голову, чтобы только не менялось направление звука и расстояние до микрофона, и вот так читает. По-моему, это выхолощено, это и отсутствие атмосферы жизни. Потому что у нас очень, по-моему, низкий уровень записи. Вот, например, привезли новые пульты из ФРГ, говорили мне, очень какие-то дорогие пульты операторские. И на них, понимаете, там 120 кнопок и различного цвета. И вот я подошла к режиссеру и говорю: слушайте, а для чего эти все кнопки? И вдруг ответ: а зачем нам это знать? Мы знаем только 2 – вход и микшер. И больше ничего.
2: Вера Вячеславовна, ну а цензура?
1: Безусловно. Во-первых, нам подают текст, уже, так сказать, мы являемся как бы последней инстанцией. Но у нас артисты ведь такие. Ему надо, понимаете, в перерыве между театром и кино забежать, та-та, начитать и бежать дальше. Ему наплевать, что тут будет написано, ему абсолютно наплевать. А я-то свободный человек. Я прихожу и говорю, это же бред. Я так не могу читать. Со мной сидит актер и говорит, ну, Вера, какое твое дело написано, ты прочти. Ну, например, вот то совершенно невероятно. Вот за 15 дней до демонстрации 1 мая вот меня вызывают и говорят, будете вести передачу с Красной площади.
2: Честь.
1: Это честь. Какая? Дают текст. За 2 недели написано. Я вижу, как входит, вот-вот, на площади уже идут, я вижу, вот они, вот, это товарищ Сидоров, это товарищ, вот, Волков, который выполнил, вот они уже входят, вот они улыбаются, вот. Я уже, слушай, я говорю, а если они не пойдут, а вдруг они заболеют, а вдруг они умрут вообще? Пришла я в студию, во-первых, это вообще страх, чтобы попасть на Красную площадь, это надо пройти столько оцеплений, кошмар. Прихожу и поднимаюсь на 2-й этаж, как раз напротив трибуны мавзолея, это студия. Там вообще ничего не видно, вообще. И вот я, значит, ну как это вот актерски, надо сказать, я вижу, ну идет фальшь, идет совершенно ложь какая-то дурацкая. И вы знаете, как это делается? За месяц люди, значит, вот во главе с Левитаном, они, значит, пишут вот эти призывы, так называемые, и лозунги, которые в конце, он, значит, читает там, да здравствует союз рабочих и крестьян, и в конце обязательно ура! Это же бред! Он стоит вот так в студии, он кричит. И потом эту пленку дают вместе вот с нашим, я вижу, что эти идут, в это время левитанский голос. И вдруг, значит, подключается это ура в ответ. Потом покрывается это все маршами, потом покрывается музыкой, и получается атмосфера ликующего народа.
0: Вера Янютина. Несколько слов в качестве постскриптума. В Соединенных Штатах Вера Вячеславовна сделала более 400 аудиозаписей с художественным чтением русской классики. В 1985-м написала книгу воспоминаний «Роли и жизнь». В Америке выступала как рассказчица под сценическим псевдонимом «Баба Вера». Кассеты и компакт-диски с ее голосом популярны до сих пор. Актриса скончалась в 1992 году. Старший сын Веры Вячеславовны, Виктор Янютин, поэт, прозаик, публицист. Младший сын, отец Андрей Трегубов, протоиерей, иконописец, лектор. На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские актеры. Следующий собеседник – актер и мим Борис Амарантов, был широко известен в СССР. На конкурсе пантомимы в Хельсинки в 1962 году Амарантов занял 1-е место и получил золотую медаль. С 1977-го живет в Америке. Почему он покинул свою страну, артист рассказывает сам.
2: Борис, расскажите для начала немного о себе. Как вы стали эстрадным артистом?
3: Хорошо. Но я бы хотел начать свой рассказ с небольших стихов, которые были специально написаны в 1972 году очень талантливой русской поэтессой Беллой Ахмадулиной. Именно с этих стихов начинается мой спектакль «Чудеса в саквояже», вернее, начинался. Так мы начинаем представление, в которое раз артист идет на риск, и остается лишь одно мгновение, чтобы понять, а кто такой артист. Артист играет, как играют в детстве, где ложь не входит в правила игры, нет лицемерия в этом лицедействии, он любит вас, его черты добры. Он одарит вас волшебством театра, и, предаваясь смеху и слезам, он чтит превыше своего таланта талант людей, пришедших в этот зал. Его душа бессмертна и свободна. Он будет жив, пока жива земля. Он здесь, он бледен, он готов. Сегодня он к вам придет, назвавшись Киляля.
2: Расскажите теперь не языком стихов из ваших выступлений, а просто, как вы стали артистом?
3: Я закончил Московское государственное училище циркового и эстрадного искусства. Поступить в это учебное заведение мне лично было очень трудно. Я
2: почему?
3: Поступал 5 лет.
2: Почему?
3: Ну почему? Во-первых, я не обладал такими данными, которые необходимы для артиста цирка. Нужно быть очень сильным, накачанным, мышцы нужно иметь. А я был худенький, щупленький, слабенький, и поэтому меня не брали. В 59 году я поступал уже на отделение клоунады, пантомимы и музыкальной эксцентрики. Меня попросили сделать пантомимический этюд, сорвать воображаемый цветок на клумбе. Я сорвал, почему-то вся комиссия засмеялась, сказала, что у меня есть какие-то эксцентрические навыки. В общем, стал студентом Московского государственного училища циркового
2: искусства. И когда же искусства. Вы кончили его?
3: Вообще у нас 4 года надо учиться. Я закончил за 3. Получил отличные оценки и выпустился как мим, эксцентрик и жонглер. Но в основном как мим. Меня посмотрел главный режиссер Московского цирка Марк Семенович Местечкин, и он меня сразу же пригласил на арену Московского цирка уже в качестве артиста. Это 62-й год. Я понимал, что мое место на эстраде. И я ухожу на эстраду в 64-м году, проработав 2 года в цирке. Я ухожу на эстраду, и меня берут в московскую организацию, называется она Всероссийское гастрольно-концертное объединение РСФСР. Потом переименована была через 2 года, в 66-м году, Москонцерт. Вот я работал в этой организации до 70-го года. Давал выступления со своим номером «Киля-ля». Выступал более 1000 раз, выступал на сцене Кремлевского дворца съездов, участвовал во многих правительственных концертах, выступал на форумах, совещаниях, съездах, давал концерты на фестивалях в Хельсинки в 62-м году, где мне удалось впервые получить звание лауреата и золотую медаль. Я завоевал первое место среди мимов 9 стран мира – Мексика, ФРГ.
2: Это что, международный конкурс
3: да,
2: был?
3: Да, это был международный конкурс пантомимы. И благодаря вот синтезу искусств, я не только мим, я и мим, и раз я занимался в цирковом училище, я занимался и акробатикой, и жонглированием, и фокусами, и всеми жанрами. И поэтому в моем искусстве в Хельсинки я представил сочетание нескольких жанров эстрадного искусства. Это пантомима, музыка, балет – это основа. И дальше идет драма.
2: Но вот вы говорите балет, а вы проходили подготовку балетную?
3: Да. Когда я закончил цирковое училище, я понимал, что мне нужна балетная подготовка, классический балет. Я пришел в Большой театр, меня приняли в класс усовершенствования, где уже я занимался с опытнейшими мастерами балета русского. Класс вел опытнейший мастер, великолепный педагог Асаф Михайлович Миссерер.
2: Ну, Борис, а потом как было, сложилось?
3: А потом я стал выступать с огромным успехом на советских сценах. Очень часто выступал на сцене Кремлевского дворца съездов на многих концертах. И стал популярным актером советской эстрады. Но меня все время тянуло дальше, дальше, дальше. Создавать что-то новые номера, новые пантомимы, новые программы. И я репетировал, я пробовал, я читал литературу классическую для того, чтобы найти новые темы для искусства пантомимы. И я их нашел через... В 68-69 году я уже накопил материала достаточного для создания целого театра. И вот я... В 70-м году, в начале 70-го года, задумал создать единственный в Советском Союзе театр пантомимы. И вот здесь-то все и началось. Новые, непредвиденные мной трудности. Я столкнулся с огромным бюрократизмом. Я столкнулся с людьми, которые ничего не понимают в искусстве и руководят актерами. И я стал бороться с этими людьми. Правда, они не приходили на концерты, но меня публика везде прекрасно принимала. Поэтому у меня был материал, и была пресса советская, где писали, что это актер-ведущий, первый советский актер-мим в Советском Союзе. Вот он хочет создать театр.
2: Расскажите, как же происходило это создание вашего театра?
3: Ну, значит, сначала мне сказали, что для создания театра нужна подпись министра культуры СССР. Еще была жива Фурцева. Мне говорили, что она неплохо ко мне относится. Я написал сценарий «Мим и время». Это спектакль о том, как мим Киля-ля путешествует, мой главный герой. Человек жизнерадостный, веселый, неунывающий, под зонтиком. Он дарит всем доброту, любовь, свое мироощущение, миропонимание. Люди, любите друг друга. Это символ Киля-ля. Фурцева подписала создание театра. Но здесь начались основные трудности. Приезжал к нам мим Марсель Марсо, произвел фурор. И хотелось, конечно, советским представителям, хотелось Министерству культуры иметь что-то свое, свой театр. И поэтому сверху, видно, диктовали, пусть создает. У меня были хорошие отношения с Дмитрием Васильевичем Тихомиров такой. Он был директором, художественный руководитель Росконцерта. Вот я пришел в Росконцерт. Ну, Тихомиров говорит, ты хочешь создавать театр, у тебя есть подпись Фурцевой. Так давай же, создавай, набирай труппу, что тебе надо? Ну, я смотрю, не успел сказать, мама, вокруг меня уже появилось 50 человек. Две костюмерши, три директора, 10 рабочих сцены, 10 электриков, 15 инженеров по звуку. Я говорю, зачем мне это все? Театр одного актера, мне нужен один помощник, один электрик и один рабочий. Все. Нет, Борис Георгиевич, мы будем создавать советский театр на высшем уровне. Объявили конкурс через газету «Вечерняя Москва», через газету «Советская культура». Создается единственный в Советском Союзе театр пантомимы под руководством Бориса Амарантова. Желающие могут записаться. Пришли со всего Советского Союза. И я уже стал начальником. Короче говоря, я набрал труппу. Февраль мне денег не платит. Но все говорят, все будет в порядке, старик. Два месяца. Март – ни копейки денег. Апрель – ни копейки. А жрать-то нечего. Короче говоря, май месяц наступает. И задним числом в мае месяце издается приказ. Создан театр художественный руководитель Борис Амарантов при Росконцерте, при Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Оклад 200 рублей. И я получаю за январь, за февраль, за март, за апрель, за май. Уже легче. Теперь началось так. Кто автор сценария? Кто автор? Я написал сценарий, мне говорят, хорошо, но ты... Художественный руководитель театра, ты автор сценария, ты постановщик, не очень-то много. Отдай мне это, Маслюков говорит, Леонид Семенович Маслюков. Он руководитель всей эстрады, но он питает ненависть к актерам, которые хотят что-то свое создать. Но он мне мешал. Мешал, потому что ему это было как-то, знаете, создатель Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства в Москве. Ему 52 года, а Амарантов 30 лет уже театр создает. Я говорю, Леонид Семенович, я не жадный, пожалуйста, берите авторский, берите художественный руководитель, но чтобы театр был. Театр будет, он сказал, а я чувствую, он разваливает его. И началась страшная борьба между уже Маслюковым, художественный руководитель всей эстрады, и директором Тихомировым. А я отошел в стороночку.
0: Борис Амарантов.

0: собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские артисты. Нью-Йоркская студия «Свободы». 2 апреля 1978 года. Напротив Юрасова мим Борис Амарантов. Он продолжает свой рассказ о положении в театре.
1: Они между собой дерутся, быть театру, не быть театру. И в это время Маслюков, это жук эстрады, два класса образования у него. Он достиг высот, член партии, и он художественный руководитель всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Он говорит, я хочу создать театр. Амарантов пришел, неважно, я создам свой театр. И он уговаривает Леонида Янгибарова, народного артиста РСФСР и Армянской ССР, уйти из цирка. Янгибаров уходит, потому что он задыхался в цирке, он уходит на эстраду и говорит, Амарантов Амарантовым, а я, Леонид Янгибаров, буду создавать как народный артист Армянской ССР свой театр. Театр имени Леонида Янгибарова. Создается второй театр в моей же организации, в Росконцерте. Но Леонид Янгибаров действительно большой мастер, и я был рад, что второй. Будет конкуренция, как в Америке. Кто талантливее, тот победит. И я набираю труппу, у него труппа. Тогда два оказалось мало театра. Приходит мой бывший режиссер, который мне очень помог в начале моего творческого пути, Сергей Андреевич Каштелян. Он говорит, Амарантов, Амарантовым, Янгибаров, Янгибаровым, а я буду создавать, мне 65 лет, свой театр. Московский театр под руководством Сергея Каштеляна. Итак, три аса. Самый молодой Амарантов, Янгибаров, за которым вся Армения, и опытнейший ас Сергей Каштелян. Три театра. Кто победит, неизвестно. В это время снимают Тихомирова. Его место Юрий Львович Юровский. И он приходит, ему говорят, слушай-ка, здесь три театра. Он говорит, как три? Так? Он говорит, зачем три? Государственные деньги я не позволю расходовать. Сколько стоит театр Амарантова? Ну, театр Амарантова уже 1 000 000 рублей. Я думал только одно. Раз затрачен 1 000 000, то уже не закроют. Надо хотя бы хоть часть вернуть. Это же не конечно. 1 000 000, это возраст не 10 счет. Рублей. Юровский говорит, я хочу посмотреть. И приходит в Дом культуры Ленина на Красной Пресне смотреть. Я репетировал дни и ночи. И вот приходит Юровский, Маслюков и еще один человек. И говорят, покажи. В 7 утра я собираю всех актеров, говорю, дорогие друзья, сегодня у нас большое испытание. Нам предстоит бой. И дальше происходит то, что я думал, но я не знал, что именно так произойдет. Они сидят, смотрят, улыбаются. Приходит комиссия, высокопарный, заходит, говорит, Борис Георгиевич, ну, это неплохо, это гениально. И уходит. Ну, думаю, все поздравляют меня, старик, ты пошел, все нормально, все. Проходит 40 минут, являюсь я в организацию, висит приказ. По Росконцерту Министерства культуры РСФСР Бориса Амарантова и его театр закрыть, труппу расформировать. Ну, представляете, как потом, позднее сказал Чукрай, твой театр не нужен Министерству культуры, он нужен публике, народу. Ну, думаю, пока в моих жилах течет кровь, я буду бороться. Я собрал всех деятелей советского искусства, увешанных орденами и медалями. Композиторы, писатели, поэты, режиссеры. И первый, к кому я пошел, это был Чухрай, потому что он меня знал, он мне нравился как режиссер. И все ему рассказываю. Это было 4 февраля 1972 года. 1 000 000 рублей затрачен. Разогнали театр, не показав публике. Смотрели артисты, такие-то, такие-то, можете им позвонить, они вам подтвердят. Он звонит, тебе говорят, гениальный театр. Но, говорит, вот закрыли, парню надо помочь. Он говорит, старик, собери мне всю труппу и покажи мне. Я говорю, как я могу собрать всех, когда один уже в Петропавловске-Камчатском, второй в Архангельске, третий в Воркуте, четвертый в Хабаровск. Собрать невозможно. Значит, я, бедный Борис Амарантов, как Белла Ахмадуллина назвала в стихах, бедный киля-ля, буду работать один, без труппы. Приходит Чухрай, народный артист Советского Союза с медалью, лауреат Ленинской премии, с женой. Дом культуры Ленина. Приходит Марк Семенович Донской, герой социалистического труда, народный артист Советского Союза, и тоже приходит с женой и смотрит. Ну, я как я работал, вы представляете, у меня слезы градом. Я работаю, перед моими глазами только одно, амбразура. Под градом я работаю.

0: Постановление театра пантомимы берется. Герой социалистического труда. Народный артист Советского Союза Марк Семенович Донской и народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии Григорий Чухрай. Говорит, ну не может быть, ты нас обманываешь. Я говорю, нет, позвоните по телефону. Постановщик спектакля, народный артист Советского Союза. Он в любой момент может пойти к Фурцевой, в ЦК и все. Все на задних лапах. Что надо? 1 000 000 рублей? 3 миллиона! 5, пожалуйста! И начался новый этап.
1: Что же вышло из заступничества за вас Чухрая, Донского, Антокольского и других деятелей искусства и литературы?
0: А дальше было вот что. Чухрай пришел 4 февраля 1972 года. Мы восстановили уже новый спектакль. Назвали его «Чудеса в саквояже». И этот спектакль показываем государственной комиссии. Но в государственную комиссию входило только 3 человека. Это директор Росконцерта Юровский Юрий Львович, это Александр Самойлович Лейбман, бывший заместитель директора театра Станиславского, и Маслюков Леонид Семенович. Так вот, началась страшная борьба. Почему? Уже другая, по другой линии. Потому что до этого был один Амарантов, и его задавить было легко. Теперь появились киты советского искусства. Поэтому здесь уже не так-то легко. Прежде всего, все набросились на Беллу. Вспомнили все ее старые грехи.
1: Почему?
0: Сказали, Амарантов — это хорошо, Чухрай тоже. Ну, а Белла Ахмадулина считалась левым поэтом. Ну, пишет стихи, отправляет за границу, плохо. Потом выступала в защиту Синявского и Даниэля. Это совсем уже плохо. И поэтому сказали, приглашение Беллы Ахмадулиной нежелательно. А уж когда она написала стихи, что вот они, понимаете ли, артист страдает, он не спит уже какие сутки, он должен вам дарить доброту. А зачем он не спит? Он должен спать, вырезать. И вот стали придираться к каждому слову. Вот она говорит о труде. Человек работает, человек везет тачку с камнями. Вот он такой, вот у меня была такая пантомима «Раб». Они сразу говорят, а какой это раб? Может быть, это советский раб? Тогда не годится. Она говорит, да нет, это не советский раб. Это имеется в виду там в какое-то время, да раб. Нет, ну вы понимаете, это что, призыв? К чему вы призываете? К революции, к новой? Она говорит, да нет, не к революции. Началась борьба. Пришел Антокольский Павел, ему 90 лет, вы знаете, патриарх советской поэзии, и сказал, перестаньте вы издеваться над Амарантовым и спектаклем. Спектакль хороший, воспевает доброту, любовь друг к другу. Я хочу видеть этот спектакль в Москве, в Ленинграде. А вы что вы делаете? Тут поднялся уже на нервах Штраух покойный и говорит, я исполнитель роли Ленина. Я хочу видеть этот ленинский спектакль в Москве. А ему говорят, какой же ленинский спектакль, когда там, понимаете, он выступает под дубинушку, а дубинушку не любил Ленин. Тогда Чухрай говорит, как дубинушку не любил Ленин, когда Ленин любил дубинушку. Это была любимая песня Ильича. Тогда встал Александр Самойлович Лейбман и говорит, выбросите дубинушку, потому что Ленин любил не дубинушку, а замучен тяжелый неволей. И в этот момент, это сейчас вам смешно, и мне тоже, а тогда это была борьба, быть спектаклю не быть. Моя задача была, чтобы вести какую-то, как я уже сказал, челночную дипломатию Киссинджера, чтобы только показать зрителям, чтобы пошло, а там пусть давит, ну хоть зафиксировать это дело. Ну а дальше пошло так, ведь Белла Ахмадулина говорит о том, как у нас тяжело в Советском Союзе, ну не дают работать, и поэтому возникает от того, что и меня, так сказать, давят, будем говорить так, хоть это и не совсем, наверное, хорошее слово, да, ну не дают работать, и ей не дают, совпали наши обе биографии, судьбы совпали. Поэтому рождаются стихи «Труд, чтобы дым поднимался из труб, чтобы дерево выросло тут, где покуда лишь камни растут, труд. Я не трус, но безмолвлен, как труп. Цепи мучают шею и труд. Умер я, и другие умрут. Мое тело вороны крадут, труд. Но однажды, когда-нибудь, вдруг Я свершу свой немыслимый трюк.

0: и творением двух моих рук я очнусь и прибуду вокруг труд. Надо мною цветы прорастут, и чистейшего горла раструб запоет. Мне хвалу воздадут те, которые после придут труд. Ну,
1: вы знаете,
0: это уже философия, это выходит уже за рамки пантомимы, это уже мим-философ.
2: Освобождение понимаете? Труда.
0: Да, уже, а может он про нас говорит? А может это понимать, антисоветский текст? А впрямую, что это антисоветский текст, не говорится. Понимаете, началась страшная борьба за каждое слово. Самое главное, что Белла не мыслит антисоветский. Ну, Чукрай стал говорить, что я прошел войну, у меня есть награды. Говорит, я хочу в своей стране говорить о революции. Ему говорят, ну, он прав. Он хочет говорить о революции. Это нормально, это хорошо. Так тебе говорят, а какая революция? Он говорит, ну, я сейчас пойду к Фурцевой. Те испугались, не надо к Фурцевой, мы пропускаем. Пропускаем, пропустили.
2: Спектакль.
0: Да.
3: На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Собеседники Владимира Юрасова, бывшие советские артисты. Рассказывает мим Борис Амарантов.
0: Пропустили спектакль, сидят опять в зале три человека. Сидят трое и принимают спектакль. Пропустить плохо, вдруг наверху скажут, а кто пропустил? Да, значит, да. Боясь. С другой стороны, талантливо. Стихи интересные, где-то они и сами мыслят так же, как Белла Ахмадулина, понимаете? Но сказать вслух боятся, страх. Теперь дальше. Да. Вот состоялся просмотр. Вы все говорили, ну это хорошо, это талантливо. Все, пропускаем спектакль. Все, все, позвонили в министерство, там сказали добро. Это раб, он показывает раба, который был в Римской империи. Годится, все. Ну, изменили кое-какое там незначительное одно слово. Проходит два дня. Меня вызывают в Министерство культуры. Ахмадулину вызывает и Чухрая. И говорят, вы знаете, Борис Георгиевич, все хорошо, но мы кое-что не поняли. Вот надо бы посмотреть еще раз. Я говорю, хорошо. И стал всячески через знакомых, через тетю Пашу, через дядю Колю набивать полный зал. Пришли все деятели искусства, потому что позвал и Чухрая, и Белла, и я тоже заступаться. Понимаете, Акуджава пришел, Уланова пришла, Смоктуновский пришел. Ну, наши поэты, Евгений Евтушенко, Вознесенский, Васильева я пригласил, Максиму, и все, Герасимов встал в первом ряду, после номера труд, стал аплодировать. Ну, раз Герасимов аплодирует,
2: значит, все.
0: Глава, все, все поднялись и тоже аплодируют, даже они, кто говорил, что это раб не годится. Так. Ну, все, я весь мокрый, температура, жара, лето, июль месяц. Ко мне приходит эта комиссия. Ну, Борис Георгиевич, уж теперь-то все в порядке. Вы покорили всех. Ну, все, поздравили. Кажется, ликовать можно, да? Прошло три дня. Опять вызвали. Вы знаете, все в порядке. Ну, вот еще разочек надо нам посмотреть. Мы не совсем поняли, почему там и у вас идет мим. Вы мим. Идете на свидание к любимой девушке, правильно? Я говорю, да. Идете, объясняете в любви, дарите ей сердце свое, трюк делаете с одним шариком. Кстати, это уникальный трюк. Сколько вы его лет репетировали? Я говорю, 10 лет. Это никто не делает в мире, даже в Америке никто. Я говорю, спасибо за комплимент. Но почему любимая его не поняла и бьет ему пощечину? Нет, ну почему? Ведь вы же в Советском Союзе, она должна его понять. Она должна ему, вот, понимаете ли, пускай он уйдет, пускай он, ну, подарит ей какой-нибудь подарок.
2: Что сознательно.
0: То есть началось такое, что плохого финала быть не может. Ни в литературном произведении, ни в кино, и даже у мима. Ну, в общем, началась борьба, длилась она полгода, короче говоря. Полгода сдавали этот спектакль. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Без работы, нигде спектакль не показывается. Но я сказал, что я лягу костьми, но я добьюсь своего. И мы после седьмого просмотра поехали в Ленинград. Мне Чухрай говорит, куда ты хочешь, Москва или Ленинград? Ну, мне самому надо было проверить спектакль на зрителей, как реагируют. 2,5 часа длится спектакль, и я один.
2: Ой.
0: Нагрузка страшная. Мне говорят, ну, в Ленинграде бешеный будет успех, все в порядке, не волнуйтесь. Короче говоря, приезжая в Ленинград, ни одной афиши. Я прихожу на Невский проспект, говорю, скажите, пожалуйста, вот в Доме культуры Дзержинского выступает сегодня Амарантов Ахмадулин. У вас билеты есть? Вот, покупайте, осталось 2 билета. Ну вот, первый спектакль, ну, проходит просто на ура. Ну, все говорят, что это гениально, провожают нас с Беллой до гостиницы. Ну, успех колоссальный. В прессе ни одного слова. Ни одной газеты, просматриваю все, ни одного, как будто ничего нет. Но неделю выступаем в лучшем зале Ленинграда, Дом культуры Дзержинского, 1500 мест. Вы понимаете? Ни одной рекламы, ни одного слова, пресса молчит. Ну, думаю, что такое? Приезжаю в Москву, мне говорит Борис Георгиевич, все в порядке, не волнуйтесь, вы поедете дальше на гастроли. Ну, давай его по селам, давай в Красноярск, и за 300 километров от Красноярска. И я еду в Красноярск, потому что, понимаешь, если откажется, то петля, все. И я как пошел по Сибири, Красноярск, Ачинск, Норильск, и везде рев, везде стон. Я заканчиваю спектакль, у меня, наверное, слезы, и у зрителей слезы. Они не знают всей трагедии, но чувствуют ее. Мне говорит, Борис Георгиевич, вы работаете так, как будто последний день в вашей жизни. Я говорю, да. Что, трудно? Я говорю, да, трудно. И мне стали приходить отзывы. Я приезжаю в Москву и показываю. Рецензии пошли в газетах. В Сибири там свои газеты, свое начальство. Они не знают всей борьбы московской, ленинградской. Им понравился спектакль. Они пишут. И завалили меня рецензиями. Газета «Новосибирская правда», концерт Бориса Амарантова, явление в искусстве. Ну, думаю, теперь-то уж поймут Юровский и Маслюков. Они говорят, а что нам до отзывов народа? Мы сами народ. Ну, дают 30 спектаклей каждый месяц, 35. Температуру увеличивают. Вот я это чувствуя и понимая, что в этой борьбе можно отдать жизнь, я понимал, что нельзя уступать. Надо до конца. Если суждено мне умереть Богом, я умру, но на сцене, но в равной борьбе. И поэтому 73-й год, бесконечные поездки. Придумываю номер героям, которые отдали свою жизнь за свободу во всех странах мира. Белла Ахмадулина опять пишет стихи. В Москве была реклама. Амарантова, Ахмадулина, спектакль «Чудеса в саквояже». Полные залы. Пресса московская молчит. День молчит, два молчит, три молчит. Неделю молчит. Ни «Вечерняя Москва», ни «Советская культура». Хотя Антокольский писал во все газеты. Идет борьба. А время на износ расходует актера. Убивает меня. Сбор в кассе моего театра 3000 рублей ежедневно. Ну, отними половину. Ладно, отними государству, ну, 2000. Ну, я согласен, ну, 2500 рублей. Ну, хоть 100-то рублей заплати. Потому что мне надо зонтики, очки вот эти вот делать. Зонтик, футляр вот этот надо сделать за свои деньги. Потому что везде страшный бюрократизм, ничего не делают. Они делают госзаказ, это будет делаться 3 года. Мне надо за 2 дня. Я вкладываю свои деньги. И вот не 100 рублей даже не платит, 20 рублей. Говорят, это вы, но вы театр зато имеете, единственный актер в Советском Союзе. Кто имеет театр? Райкин и вы. И все. Благодарите Бога, что вы имеете этот театр. Благодарите судьбу, а то мы вас и это закроем. Ну, представляете мое состояние? Я им пачку отзывов военнослужащих, рабочих, электриков в лицо. Они мне говорят, а нам что? Нам вот пришла партийная бумага тебя снять, и мы тебя снимем. И закрывают этот театр.
2: То есть пришло распоряжение каких-то партийных органов закрыть театр Амарантова, так я понял?
0: Да. Ну, здесь я уже думал, все, я не выдержу. У меня было в голове только одно – уехать. Как уехать из этой страны? Но я-то русский, я не еврей. Кто мне поможет? Как это делается? Но жалко зрителей, жалко спектакля. Ну, невозможно работать. Ну, с эмиграцией, думаю, надо... Может быть, я не прав. Может быть, я, знаете, на нерве. Может быть, я это, знаете, приукрасил, как они говорят. Сгустил краски, знаете. Думаю, нет, надо еще постараться еще что-нибудь. Короче говоря, я так. Январь без работы. Февраль без работы, 74-й год. Март без работы. Нигде никто не берет. Без копейки денег. Помираю. Голодаю с голоду. Никому нет дела. Апрель без работы. Май без работы. Июнь. Без работы. Я к Чухраю, он говорит, старик, там мафия. Я ничего не могу сделать. Донской говорит, я написал письмо Фурцевой, но она почему-то не ответила. Ну, думаю, все, помирать надо.
2: Получилось так, что уж не только без театра, но и вообще без работы. Так я вас понимаю?
0: Да. И опять вернулся в свой Росконцерт. Того директора за это время сняли, Юровского. Они все время меняются через каждый год. Только актеры остаются, а они меняются. И от того, что они меняются, ничего не улучшается. Я восстанавливаю опять спектакль в этом же Росконцерте, опять 100 просмотров, опять полгода без работы, весь 74-й год. Все сдаю снова, но думаю, совесть будет. И вот здесь по селам, по улам они меня опять загоняли, по селам и аулам. И, наконец, январь у меня гастроли неимоверно тяжелые. Февраль гастроли. 75-й год. Февраль уже 25. Март 30 спектаклей в месяц. И в результате в мае месяце, когда я уже 75-го года грузил багаж свой в 2 тонны, когда у меня не было, ну, никаких сил уже, не бороться, ничего, я упал, и мне говорят, Амарантов заболел на дороге, упал, у него с сердцем плохо уже. Хорошо, что ему с сердцем плохо. Мы его заменим на его дублера, Владимира Петрушина. Ну, вот так закончилась эпопея с театром. Меня заменили, после этого я работал сторожем на 60 рублей в месяц.
2: Где сторожем?
0: В Москве.
2: Что же вы сторожили?
0: Ну, я сторожил, это институт спортивных зданий, спортивных сооружений на Старом Арбате, Арбат-12 находится.
2: Борис, но как случилось, что вы все-таки решили уехать, и как вам все-таки удалось уехать?
0: Ну, после этого, вы понимаете, когда я вам уже рассказывал, на весах у меня или жизнь, или смерть, и, так сказать, ради чего жить, понимаете, здесь проблем уже огромного философского смысла возникает перед актером. Как дальше жить? А стоит ли жить? А зачем жить? А надо ли бороться? Я считал себя простым парнем-работягой. Вот день и ночь я не спал, я работал, репетировал, выдумывал, вычитывал, и все до всего доходил сам. И поэтому я понимал, что надо биться один на один. И я подаю заявление в президиум Верховного Совета, что я такой-то, такой-то, Борис Амарантов, актер, не хочу жить в Советском Союзе, не могу жить. Я не хочу голодать, я хочу творить. Я хочу работать, я хочу творить. Мне нет возможности работать, мне не дают. Я хочу выехать за рубеж для продолжения моей творческой деятельности.
2: Это в каком году вы подали заявление?
0: В 75-м году. Я отказываюсь от советского гражданства и подаю заявление на выезд из Советского Союза. Но меня сразу вызывает, говорит, мы тебя посадим. Но я понимаю, что раз я вступил в конфликт уже с машиной, здесь уже если там я был верен и точен и тверд до конца, то уж здесь сам Бог мне велел. Будь тверд до конца. И вот я обращаюсь к генералу Григоренко, обращаюсь к Юрию Федоровичу Орлову. Помогите мне в этой борьбе, потому что я не знаю, куда обращаться, как, что. Мне говорят, Орлов говорит, Боря, приготовьтесь к длительной, тяжелой, изнурительной борьбе. И он был прав. 2 года ежемесячно ко мне в квартиру ломились органы милиции, КГБ вызывали, мы вас посадим. Мы не таких скручивали, мы вас посадим за антисоветскую деятельность, за тунеядство привлечем к ответственности. И я выдержал, потому что отработал сторожем. Ну что, я же не сторож, я актер. В 77-м году, спустя 2 года и 1 месяц борьбы с АВИРом, я благодаря защите мирового общественного мнения, обо мне уже прозвучало и по радиостанции «Свобода», и по «Голосу Америки», и в журнале «Тайм». Марсель Марсо писал, и многие актеры, стали звонки поступать из Америки. И я понимал, что я не одинок, и я должен победить. И вы знаете, я верил в победу. И вот 1 августа я получил визу. 77-го года. Мы вам даем на сборы только 10 дней. Вы должны уехать. И я собрался, и я уехал. В течение 10 дней.
2: Борис, в Соединенные Штаты вы приехали в ноябре 77-го года. Но говорят, что известное театральное агентство Sheldon Sofer заключило с вами контракт на выступление по Северной и Южной Америке и по странам Европы. Это правда?
0: Да, у меня контракт подписан вот с этой фирмой Sheldon Sofer на 2 года. Они вообще хотели со мной заключить контракт на всю жизнь.
2: Ну вот видите, уверен, что все у вас будет хорошо.
3: Борис Амарантов. Что же было дальше? Карьера артиста на Западе у него сложилась не самым лучшим образом, хотя были и удачи. Когда в Советском Союзе забрезжили перемены, Амарантов решил вернуться на родину. Он получил гражданство и надеялся сразу же по возвращении приняться за режиссерскую работу. Но равнодушие и даже агрессивность окружающих привели к тому, что, едва вернувшись, он погиб в Москве при невыясненных до конца обстоятельствах 3 марта 1987 года.

Собеседники Владимира Юрасова. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий, составитель Ольга Полянова и редактор Иван Толстой.

0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
4: «Человек имеет право».
15: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
16: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
17: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
18: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
19: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
20: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
21: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
22: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
23: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
24: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
23: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 10 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украинские беспилотные катера атаковали набережную Сочи. Впервые нанесен удар по объекту в Новом Уренгое. Как складывается ситуация на фронте в Донбассе в районе городов Лиман и Константиновка? Бывший белорусский политический заключенный Анджей Пачобут, освобожденный в апреле в результате международного обмена, приехал в Беларусь. Также сегодня.
1: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: В Техасе проходит съезд республиканской партии США, в котором принял участие президент Дональд Трамп. Российские войска в ночь на 10 сентября запустили по Украине 149 беспилотников. Из них, согласно данным командования ВВС Украины, сбиты не менее 128. В Сумской области в результате российских ударов за минувшие сутки погибли 5 человек, пострадали по меньшей мере 20. В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены многоквартирный дом и частные дома, 5 человек получили ранения. В Хмельницком пожар возник на территории одного из рынков во время развертывания сил спасателей, произошел взрыв, пострадали 4 человека. Сегодня удару подверглась АЗС в Киеве. Украинские беспилотники в ночь на 10 сентября атаковали несколько регионов России, включая Дагестан, Воронежскую область и Краснодарский край. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения дрона на частный дом в Борисоглебске возник пожар, погибла женщина, еще 2 человека пострадали, им помощь была оказана на месте. По словам временно исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина, в результате падения фрагментов БПЛА произошли пожары в порту Махачкалы и Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы. Целью удара был Махачкалинский морской торговый порт. В Сочи набережную атаковали безэкипажные катера, произошло возгорание, пострадали 28 человек, 4 госпитализированы. Из-за объявленной тревоги был прерван концерт певицы Татьяны Булановой, который проходил в концертном зале фестивальной. А вчера украинский беспилотник впервые атаковал Ямал. В Новом Уренгое после падения обломков БПЛА загорелся промышленный объект. О пострадавших не сообщается. Между тем, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, комментируя визит Владимира Зеленского в Осло, упомянул о том, что самолет президента Украины едва не был сбит дроном во время взлета в Молдове. Зеленский побывал в Норвегии для участия в похоронах скончавшегося короля Норвегии Харальда V. Я встречался с ним вчера вечером, чтобы обсудить, как мы можем сотрудничать и помочь обеспечить Украине противовоздушную оборону на фоне тех ужасных событий, которые сейчас происходят. Сегодня утром он снова был у меня в кабинете, мы еще около часа обсуждали ситуацию. Я спросил его, как прошла ночь, он ответил, что ночь была очень тяжелой. Он постоянно разговаривал по телефону и получал новости о местах попадания ракет. Это очень драматичная ситуация, она производит сильное впечатление. Пока мы еще не достигли поставленной цели, речь идет о том, чтобы одновременно обеспечить Украине необходимую противовоздушную оборону и найти промышленное решение, которое позволило бы в дальнейшем наладить производство систем ПВО. Потому что у них, если выразиться по-норвежски, буквально дыры в крыше, крыша протекает. Его собственный самолет чуть не столкнулся с беспилотником, когда он собирался вылететь из Молдовы. Вот такая реальность, в которой он находится. И несмотря на это, ему приходится ездить по разным странам и работать, чтобы добиться необходимой поддержки. Это был премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. При этом, как сообщает агентство Рейтер, вылет из Кишинева самолета с президентом Украины Владимиром Зеленским в Норвегию был отложен из-за закрытия воздушного пространства страны в связи с предупреждением о беспилотной опасности. Источник в администрации президента Украины в разговоре с корреспондентом агентства «Франс Пресс» назвал некоторым преувеличением заявления Стёре. А президент США Дональд Трамп вчера прокомментировал свой телефонный разговор с Владимиром Путиным, состоявшийся после визита в Москву и Киев специальных посланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. По словам Трампа, заключению мирного соглашения по Украине мешает сейчас прежде всего взаимная ненависть Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трамп также не исключил новой встречи с Путиным. У нас состоялся отличный разговор. Он хочет заключить сделку, и если Зеленский тоже хочет, это было бы отлично. Загвоздка в том, что эти два человека ненавидят друг друга. Я думаю, что это прежде всего связано с взаимной ненавистью. Я думаю, что поскольку я общаюсь с людьми, я всю жизнь только и делаю, что общаюсь с людьми, я разбираюсь в сделках. Так вот, эти два человека устали от борьбы. А наша встреча с Путиным может состояться. У нас был хороший разговор. Это вполне возможно. Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Теперь о ситуации на фронте в Донбассе, где основными рубежами на пути российской армии, стремящейся захватить Краматорск и Славянск, остаются Лиман на севере и Константиновка на юге. У Лимана ВСУ создали угрозу окружения для российской группировки. Константиновка почти захвачена российскими войсками и стерта с лица земли, но сохраняет важность для обороны славянско-краматорской агломерации. Так считает украинский военный обозреватель Денис Попович.
2: Ну, паблики не молчат, они уже кричат о том, что там проблемы у них на лиманском направлении. Действительно, речь идет о, скажем так, части кармана, да, в котором мог оказаться Лиман с северной стороны. Такая северная сторона клещей. Круг Лимана, который пытался сформировать противник, в районе Шандриголова, в районе Колодезей и в районе Редкодуба. То есть о каких-то наступательных действиях, ну, информация там просачивалась время от времени, в том числе и в августе, и в июле, можно было об этом услышать. Но действительно сохранялся режим информационной тишины. Зачем это нужно? А затем, что уже массу раз обжигались. Даже не массу раз, один раз обожглись, очень серьезно. Во время контрнаступления в 23-м году, когда знали, где мы будем наступать, с какими целями, какое оружие будет при этом использоваться, на всех углах об этом кричали. И завершилось это тем, что противник подготовился к нашему контрнаступлению на юге, и оно оказалось неудачным. Поэтому всякий раз, когда мы готовим какие-то контрнаступательные либо наступательные действия на тактическом уровне, там, на оперативно-тактическом уровне с какими-то целями, мы храним режим тишины. И это очень правильно, потому что чем меньше об этом говорят, тем более неожиданным это будет наступление для противника. И это всегда себя оправдывало. Давайте вспомним Курскую наступательную операцию 2 года назад, в августе 2004 года. Она тоже держалась в тайне, и мы узнали о ней только уже, когда она по факту началась. На первых этапах она была успешной. Сейчас мы не будем обсуждать, зачем она вообще понадобилась, то есть чем она закончилась, почему она так закончилась, когда нужно было, значит, там принимать какие-то решения, связанные с этой операцией. Мы просто констатируем, что на первых этапах она была успешной, и те задачи, которые на нее возлагались, она, в принципе, выполнила, о чем неоднократно заявлял бывший главком ВСУ Александр Сырский. Вот. Но вернемся к Лиману в данном случае, да, то есть если там что-то и происходит, а дыма без огня не бывает, то режим тишины был соблюден очень даже... прилично, настолько прилично, что даже Путин сказал, что был захвачен Светогорск. А Светогорск, он как раз и находится на пути этого выступа, который противник пытался сформировать вокруг Лимана. Ну, Константиновка разрушена, за нее идут бои, но тем не менее, если захватить Константиновку, если отдать ее сейчас, да, противнику, то противник получает довольно удобные позиции для того, чтобы уже брать под огневой контроль, бить дронами уже непосредственно по славянской подростковой агломерации, очень сильно ухудшать логистику в органах сил Украины на этом направлении. Более того, Константиновка съедает российские силы, да, то есть оно приводит к истощению противника на это направление, и это тоже имеет значение. Далее, я все больше и больше слышу информацию о том, что перебас подкрепления, то есть усиливается позиция украинской армии под Константиновкой, и в Константиновке тоже. Поэтому, учитывая все эти сведения, которые поступают, опять-таки, из неофициальных источников, но, тем не менее, мы не можем их игнорировать, то есть, учитывая всю эту информацию, ну, я не могу сказать, что Константиновка утратила значение.
0: Это было мнение украинского военного обозревателя Дениса Поповича, фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Бывший белорусский политический заключенный, журналист Анджей Почобут, вернулся в Беларусь. Он въехал туда 8 сентября через пункт пропуска «Бобровники», а затем опубликовал на странице в социальной сети X свою фотографию, сделанную в Гродно. Она подписана на польском языке на Немане. В Беларуси Почобут собирается пробыть 7 дней. Он планирует встретиться со своей семьей и коллегами из Союза поляков Беларуси, а затем вылететь в США. Почобут находился в заключении в Беларуси с июня 2021 года. В октябре 2025 Европарламент присудил ему премию за свободу мысли имени Андрея Сахарова. В конце апреля этого года Анджей Почобут был освобожден в результате обмена, проведенного между Белоруссию, Россией и Европейским Союзом и выслан из Беларуси. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» в Вильнюсе Роман Васюкович.
3: Анджей Пачобут, как пишет польское издание газеты «Выборша», планирует пробыть в стране неделю, чтобы встретиться с родными, а также с соратниками из Союза поляков. После чего он намерен посетить США и Канаду. Журналисты газеты спросили Пачобута, не опасается ли он возвращаться в Беларусь и не боится ли повторить судьбу политика Алексея Навального, который вернулся в Россию в 2021 году и впоследствии был убит в колонии. Анджей Пачобут ответил, что 5 лет пробыл за решеткой в Беларуси, и там с ним ничего не случилось. А властям страны сейчас невыгодно его вновь преследовать. Бывший политзаключенный, правозащитник, лауреат Нобелевской премии Олесь Беляцкий в комментарии белорусской службе «Радио Свобода» ситуацию с Пачобутом назвал необычной и не рекомендовал остальным политическим эмигрантам приезжать в Беларусь.
4: То, что Анджей поехал и ему дозволили пересекчи межу Беларуси, это в нашей ситуации, это выключение, конечно, это не правило.
5: То, что Анджей поехал и ему позволили пересечь границу, в нашей ситуации это исключение, конечно, это не правило. Потому что ничего в ситуации с правами человека в Беларуси в лучшую сторону не произошло за последнее время. Достаточно вспомнить, что в этом году мы фиксировали задержание людей по политическим статьям на границе, которые пробовали въехать в Беларусь, но, может, не имели такой известности, такого бэкграунда, как у Анджея, за которым сейчас внимательно наблюдают политики европейские и иностранные, и Польша также.
4: Политики европейские, замежные и Польша так само.
3: А в Белорусской ассоциации журналистов считают, возвращение в страну, где не осталось независимых медиа, а за критику властей грозит преследование, это демонстрация верности журналистским принципам и свободе слова.
6: Он приезжает туда, несмотря на все эти запреты, несмотря на угрозы, он возвращается и говорит, вот я здесь, да, вот, и несмотря на то, что вы меня давили, 5 лет держали в тюрьме, постоянные там камерные типа помещения, разные изоляторы, я возвращаюсь, я хочу быть здесь, потому что это моя земля, и я хочу вот здесь расширять границы свободы. Это геройский поступок.
3: Как власти Беларуси могут использовать приезд Анджея Пачобута и сможет ли он делать это регулярно, мы спросили у политического обозревателя Александра Фридмана.
7: В случае Пачобута для белорусских властей есть определенные сдерживающие механизмы, которые заставляют их действовать так, как они действуют. По крайней мере, чтобы не идти на ухудшение отношений с Польшей. Видимо, отношения с Польшей сейчас настолько важны, что они даже согласились Пачобута впустить на территорию Беларуси. Могли же и не впустить, но, видимо, сейчас нет никакого желания идти на обострение. Наоборот, поэтому и впустили.
3: Журналисты и активисты, не признанные властями Беларуси Союза поляков, задержали в марте 2021 года в Гродно. Позже его обвинили в призывах вредить интересам Беларуси и разжигании социальной вражды. По сути, за журналистскую работу и критику властей. Пачобута приговорили к 8 годам заключения. На свободу бывший политзаключенный вышел 28 апреля этого года в рамках обмена.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича. А сегодня стало известно, что Минский городской суд приговорил адвоката Дмитрия Лаевского к 3 годам лишения свободы по обвинению в содействии экстремистской деятельности и так называемой дискредитации Беларуси. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» со ссылкой на бывшего коллегу Лаевского Евгения Пыльченко. Поводом для преследования стали интервью Лаевского независимым белорусским средством массовой информации. Лаевский защищал политика Виктора Бабарика, который баллотировался в 2020 году на пост президента, но был арестован и не допущен до выборов, и адвоката Максима Знака. В начале июля 2021 года, сразу после вынесения приговора Бабарика, Лаевский был исключен из Минской городской коллегии адвокатов.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
9: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
9: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
8: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 10 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Дональд Трамп принял вчера участие в проходящем в Далласе съезде республиканской партии, созванном накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Вылет Трампа в Техас задержался из-за того, что у нового самолета Air Force One, подаренного Катаром, развернулся надувной аварийный трап. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, член экипажа самолета случайно нажал кнопку, и трап стал надуваться. А Дональд Трамп сказал журналистам, что это была обычная проверка систем безопасности. Что касается съезда республиканцев, то там Трамп в своей речи критиковал демократов, призывал голосовать за республиканских кандидатов в Сенат и Палату представителей и пообещал каждому взрослому американцу значительные выплаты в случае, если республиканская партия сохранит по итогам ноябрьских выборов контроль над обеими палатами Конгресса. Поскольку мы добились таких успехов, и наша страна зарабатывает так много денег, только я могу вам дать это обещание. И вот мое обещание. Если республиканцы выиграют Палату представителей и Сенат США, то благодаря нашим колоссальным экономическим успехам, которых мы никогда раньше не достигали, благодаря нашей огромной силе, мы никогда не имели в истории ничего подобного тому, что происходит сейчас, я выпущу дивиденды в размере $5000 каждому совершеннолетнему гражданину Соединенных Штатов Америки. Это будет очень похоже на то, как успешная компания распределяет денежные средства между своими акционерами. Но единственное условие выплаты этих дивидендов – $5000 каждому совершеннолетнему гражданину, выплачиваемые нами дивиденды должны быть потрачены в Соединенных Штатах Америки. Это было заявление президента США Дональда Трампа. Демократы немедленно объявили его обещание попыткой подкупа избирателей. Но главное, конечно, заключается в том, что сам Трамп не пояснил, откуда конкретно может взяться такая громадная сумма, учитывая, что совершеннолетних американцев насчитывается в Соединенных Штатах более 250 миллионов человек. И несложные подсчеты показывают, что речь идет о больше, чем $1 триллионе. Съезд республиканцев в Техасе я обсуждаю с ведущим подкаста «Радио Свобода. Популярная Америка» Валентином Барышниковым. Насколько я знаю, съезды, мне кажется, то, что сейчас происходит, можно назвать съездом, по-английски это convention, проводится в год, когда проводятся президентские выборы, а сейчас год промежуточных выборов. Это действительно уникальная ситуация в каком-то смысле?
10: Ну, она уникальная в каком-то смысле, потому что я заметил, что были на самом деле попытки проводить съезды в годы выборов в Конгресс между президентскими выборами. Я читал про съезд 82-го года у демократов, которые попытались это делать. Но они забросили мгновенно и никогда не пытались воспроизвести это просто потому, что сочли это тратой ресурсов бессмысленной, потому что никакой пользы это не принесло. И я не думаю, что это мероприятие, оно сравнимо с предвыборными съездами в годы президентских выборов, потому что там есть драма, там есть, собственно, утверждение кандидата на президентский пост, там есть голосование, как мы знаем, делегатов этого съезда, ну, то есть это отдельная драма. Сейчас я не думаю, что этот съезд воспринимается как именно аналогичный предвыборному съезду. В обсуждении в американской прессе это звучит термин такой, крупная вечеринка с участием Трампа, грубо говоря. И Трамп пытается, очевидно, как-то помочь республиканцам на выборах. Ожидается, что они будут для них очень тяжелыми. Очень велики шансы, считаются у демократов, что они возьмут Палату представителей, даже вполне считаются реальными шансы для демократов взять Сенат.
0: То есть мы имеем дело скорее вот с таким грандиозным предвыборным митингом, центральная фигура которого Дональд Трамп.
10: Абсолютно точное, я думаю, описание того, что происходит в Техасе. И Трамп, насколько я видел, он призвал республиканцев отнестись к выборам так, будто он находится в избирательном бюллетене. Это
11: интересная вещь, потому что в последние годы избиратели Трампа, они за Трампа голосуют, а когда Трампа нету в избирательных бюллетенях, они не особенно и приходят на выборы. И это проблема для республиканцев, отсутствие так называемого энтузиазма избирателей. Это важное понятие, потому что нужно пытаться перетянуть на свою сторону как бы центристов со стороны противника, но также нужно, чтобы твоя база, база партии, приходила на выборы как можно более активно. Я думаю, что Трамп пытается активизировать базу, как он это всегда делает. Насколько это будет успешно, трудно сказать, насколько его избиратели вот эти два дня зарядят их энергией. Но это предстоит увидеть только на выборах. Есть еще такая специфика, что, может быть, база республиканцев по-прежнему верна и любит Трампа, как мы видели на праймерис, но за пределами базы республиканцев Трамп довольно непопулярен, и даже можно заметить отдельных республиканских кандидатов, которые незаметно тихонечко дистанцируются от Трампа. Не то, что они рвут с ним, но просто они стараются не педалировать этот вопрос, чтобы не раздражать избирателей, которых они пытаются притянуть. Особенно там в округах, где наиболее острая борьба, где им нужно привлечь центристских избирателей, которые недовольны.
0: И, конечно же, не могу не спросить. Трамп пообещал каждому взрослому совершеннолетнему гражданину Америки $5,000, если республиканцы сохранят контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом. У вас есть представление, откуда администрация может взять такую сумму?
11: Ну, у меня нет представления, и я думаю, что у администрации нет особенного представления, потому что этим вопросом задаются, хотя он довольно теоретический, даже гипотетический. Тарифы, которые являются основным инструментом администрации для получения дополнительных средств, вряд ли могут быть сравнимы с суммой в 1,3 примерно триллион долларов. Еще раз я подчеркну, что реалистичность этого крайне мала, того, что администрации придется искать эти деньги и выплачивать, потому что шансы демократов взять, по крайней мере, Палату представителей считаются очень высокими. Будет удивительно, если этого не произойдет. По крайней мере, вот сейчас это представляется, особенно на фоне нового скачка цен на нефть из-за происходящего противостояния с Ираном. И, соответственно, будет новый скачок цен на бензин, что избиратели приводят в крайнее раздражение. Я думаю, Трамп пытается привлечь к республиканцам всех, кого он может, и, может быть, кого-то это привлечет и хоть небольшие последствия даст. Хотя представить себе, что это радикально изменит общую картину, очень трудно. Самое интересное, что происходит вокруг этого экстравагантного предложения, это дискуссия о легальности, насколько это вообще легальное предложение. Но многие сходятся на том, что само по себе это просто предвыборное обещание, что если мы победим, вы будете жить лучше. Трамп не говорит, что вы получат деньги только те, кто проголосует за республиканцев. Нет, все, если республиканцы по-прежнему будут контролировать правительство. Поэтому это более-менее выглядит как такое экстравагантное предвыборное обещание. Но тут важно еще помнить, что, конечно, подобного размера выплат потребует одобрение Конгресса. Администрация не может взять и распорядиться подобного размера деньгами сама по себе. И даже для республиканцев в Конгрессе, учитывая быстрорастущий и очень большой государственный долг США, который там примерно 40 триллионов, и это большая проблема, угроза инфляции, даже для республиканцев, если представить гипотетическую ситуацию, что они выиграют, одобрение таких выплат будет крайне сложной вещью.
0: Проходящий в штате Техас съезд республиканской партии США, созванный накануне промежуточных выборов в Конгресс, я обсуждал с ведущим подкаста «Радио Свобода. Популярная Америка» Валентином Барышниковым. Ну и в завершение выпуска рубрика «Новости высоких технологий». Компания OpenAI выпустила свою новую модель, одновременно сообщив широкой публике, что способности этой модели к взлому по собственной шкале компании впервые достигли критически опасного уровня. Ведущий рубрики «Новости высоких технологий», директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес, объясняет, почему такого рода предупреждения в индустрии искусственного интеллекта стали звучать подозрительно регулярно.
12: 3 сентября OpenAI, та самая компания, которая сделала чат GPT, представила новую модель GPT-6 Astra. Одна из ее главных особенностей – гораздо более развитая способность самостоятельно работать за компьютером. открывать сайты, нажимать кнопки, искать информацию, пользоваться программами и доводить длинную задачу до конца. Президент OpenAI Грег Брокман пошел еще дальше и предположил, что со временем этот момент могут считать началом эры AGI – искусственного интеллекта, который способен конкурировать с человеком в большинстве экономически значимых задач. А кроме того, OpenAI сообщила, что модель Astra стала первой, достигшей критического уровня по внутренней шкале кибервозможностей. То есть речь идет о способности самостоятельно искать неизвестные уязвимости и разрабатывать способы их эксплуатации. Поэтому самые мощные возможности модели для работы с кибербезопасностью ограничили. Расширенный доступ дают только проверенным специалистам и организациям. А кроме того, перед выпуском OpenAI добровольно представила модель американским властям для предварительного изучения. Звучит как исключительный случай, но нет, это уже не в первый раз. В далеком по меркам индустрии искусственного интеллекта 2019 году OpenAI представила GPT-2, но не стала сразу публиковать ее полную версию. Компания опасалась, что модель могут использовать для массового производства дезинформации, спама и другого вредного контента. Через 9 месяцев OpenAI все-таки выпустила модель полностью, но никакого информационного апокалипсиса не произошло. В мае прошлого, 25 года, компания Anthropic впервые включила усиленный режим защиты для своей новой модели Claude Opus 4. Причина называлась более серьезной. Компания опасалась, что модель сможет заметно помочь человеку в создании химического или биологического оружия. При этом сама Anthropic честно признавала, доказательств, что модель действительно перешла этот опасный порог, нет, а защиту включили исключительно по принципу «лучше перестраховаться». В апреле этого года Anthropic представила еще одну модель – Mythos. На этот раз компания заявила, что ее возможности по поиску и эксплуатации компьютерных уязвимостей настолько велики, что выпускать модель в обычный публичный доступ нельзя, и доступ получили только несколько десятков специально отобранных организаций. Сэм Альтман из OpenAI раскритиковал такой подход конкурента и назвал его маркетингом на страхе. Но не прошло и 5 месяцев, и теперь уже OpenAI говорит о своей модели удивительно похожими словами. Заявление «наш продукт настолько мощный, что опасен» не только гарантирует заголовки в СМИ, но и привлекает внимание государства. В июне Министерство торговли США временно ограничило доступ иностранцев к 2 наиболее мощным моделям Anthropic. В американском Конгрессе появились законопроекты об обязательной отчетности по опасным инцидентам с искусственным интеллектом и даже предложение требовать от разработчиков самых мощных моделей техническую возможность экстренной остановки систем. А город Нью-Йорк ввел годовой мораторий на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ до 8 класса включительно. Новые модели действительно становятся мощнее и могут создать серьезные риски. А компании, которые эти модели продают, видят и не могут не использовать коммерческий стимул рассказывать о собственной технологии максимально драматично. Поэтому, когда компания говорит вам, что ее новый продукт

0: Свобода, студия подкастов «Радио Свобода» и «Время Свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
5: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это суд над уже бывшей главой хосписа «Дом с маяком» Лидией Маниавой и победа партии «Альтернатива для Германии». Лидия Маниава, глава детского хосписа «Дом с маяком», обвиненная в распространении якобы фейков о российской армии по мотивам политической ненависти, уходит с поста директора и выходит из состава правления. Об этом говорится в сообщении в Телеграм, опубликованном 6 сентября ее друзьями по просьбе самой Лидии, поскольку суд запретил ей пользоваться интернетом. Маниава объяснила свое решение тем, что хочет за оставшиеся месяцы свободной жизни завершить начатые дела и подготовить хоспис к работе без нее. Маниава также выразила опасение, что уголовное дело против нее может негативно отразиться и на «Доме с маяком». В хосписе работают 400 сотрудников, а помощь получают более 1000 пациентов. В связи с этим Маниава призвала поддержать хоспис пожертвованиями и волонтерством, а также предложила приходить туда работать. Вот что сама Лидия пишет о ситуации.
6: «Я получаю очень много советов уезжать из страны. Понимаю, что все за меня переживают и хотят, чтобы у меня все было хорошо. Мне очень тяжело так всех расстраивать, но все-таки я не уеду из России. Это сложно объяснить чем-то, кроме христианской точки зрения. Все риски понимаю. Обыск в 6 утра пережила, в мрачной камере продрогла, в наручниках походила, голая перед сотрудниками в СИН поприседала, в автозаке на лавке потряслась с пакетиком для рвоты. Теперь живу с браслетом на ноге. Но правда, мне важно оставаться в России в это тяжелое время».
5: Писательница Анна Федосова так отреагировала на суд над Маниавой.
7: «Самый святой из известных мне людей – Лида Маниава. Если рука поднялась на Лиду, за этой рукой не стоит ничего святого, нравственного, благородного, доброго».
5: Художница Катя Марголис выразила поддержку Лидии.
6: «Сегодня моя горячая поддержка моей бывшей подруге и почти когда-то сестре. Сегодня у нее прошел обыск, и ее вызвали в Следственный комитет в Москве по делу о фейках о российской армии. В переводе на человеческий это означает «за осуждение войны». Формально она еще не задержана. Лида, я не хочу, чтобы ты села в российскую тюрьму. Это плохой выбор. Тебе дан невероятный талант и одна единственная жизнь. И твое призвание не подарить ее насильникам и нелюдям, а нести свет и правду тем людям, которые в них нуждаются. А их много всюду. Твое призвание – сопротивляться и бороться со злом, а не сдаваться на его милость. Подумай, если еще не поздно, в чем твое истинное призвание? Беатификация тюрьмой – это сомнительный путь при наличии данной тебе Богом свободе воли и выбора. Очень прошу тебя, подумай».
5: Виктор Шендерович о людоедстве российской власти.
8: «Не принимает сознание реальности, не впитывает ее, отталкивает. Все время норовит начать давать ей советы. Реальность, мол, ну ты чего? Ты просто, наверное, не ведаешь, что творишь. Дай я расскажу тебе реальность, кто такая Лида Муниава. И ты сплеснешь руками и скажешь,

0: О, Господи, ну, конечно, это ошибка. Нельзя пальцем трогать такого человека. На него атеисты молиться должны. Это тот самый праведник, который, может быть, и спасет наш Содом. Это же не про СВО, это не про Путина или против Путина. Это про умирающих детей и их последние приюты и утешения. Побойтесь Бога. Нельзя, совсем нельзя обижать Лиду Муниаву. Но Бога нет, а есть людоедское племя. Ему что Муниава, что не Муниава, просто калории. Съедят, не различая. Трабера только отпустят какого-нибудь, по старой в дружбе с их главным людоедом, чтобы самих не съели. А остальное вообще пофиг. А человеческое сознание наше все сплескивает руками и пытается понять, как такое вообще возможно.
1: А вот и член Совета по правам человека в России Марина Ахмедова в своем телеграме отметилась постом про Лидию.
2: В либеральном сообществе переполох, а у нас многие даже не знают, кто это. Муниава – одна из основательниц детского хосписа «Дом с маяком». И тут прямо сложная ситуация. Этот хоспис, разумеется, не единственный, но у его команды, Муниавы в том числе, лучше всех получалось с пиаром. И многие родители, которым хоспис помог, конечно, скажут, «За что же вы с человеком так?» Вот тут и появляется сложность. Социальные заслуги есть, и получается, можно что угодно об армии говорить. Понятно, что капитал этих заслуг и есть та причина, по которой Муниаве не предъявили обвинения еще раньше, как было бы в случае с другими, простыми смертными. Но в 26-м этот капитал, видимо, себя исчерпал. Мы воюем насмерть, наши солдаты стоят насмерть. Вдумайтесь, на одного нашего солдата приходится 10 беспилотников. Каждый наш солдат, делающий шаг к позиции под этим роем, — герой. Их надо поддерживать, а не рассказывать из Москвы, что они накидали снарядов на Киев и Одессу. То есть, на мой взгляд, нехорошо прикрываться своими социальными заслугами для того, чтобы иметь возможность продолжать пиариться для своей либеральной аудитории, рассказывая о том, какая плохая наша армия. Типа «мне можно, я моральный авторитет», а надо быть в первую очередь гражданином, сестрой и братом нашего солдата. Значит ли все вышесказанное, что человека надо посадить на 10 лет? Нет. Прежде всего потому, что не надо делать мучеников и героев из людей, которые не любят свою страну. Мне кажется, если наказание прямо неотвратимо, можно было бы обойтись штрафом, чем потом вот это все разгребать.
1: Врач-травматолог Андрей Волна о выборе человека.
3: Какой бы выбор ни сделала Лида, мы можем его только принять, а ее поддержать, что не должно мешать порицанию общественного запроса на чужую жертвенность. Тут зрители аплодируют, кончили аплодировать и забыли. Очень надеюсь, что Лиду Муниаву отпустили не за тем, чтобы потом посадить.
1: Блогер Наталья Митрофанова пишет о цене свободы.
4: Почему не уезжает Лида Муниава или Нюта Федермессер, или другие, кто открыто пишет против войны? Вот Лиду посадят, и какой смысл? Да, наверное, нет в этом мученичестве никакого смысла. А был смысл в возвращении Навального? Ведь все равно сгноили в тюрьме. Наверное, это люди из особого теста. Их не сломить, не перемолоть. Для них важно оставаться собой в своей стране. Важно оставаться там, где они хотят быть. Хотя это нерационально тысячу раз. Почему Януш Корчак пошел на смерть с детьми? Почему Ахматова не уехала, хотя могла? Поэтому же, наверное, их не сломить. Потому что сломить можно тело или свободу. Но если человек уже выбрал свою смерть в прямом или переносном смысле, как цену за право быть собой. У системы против него больше нет рычагов. Это ее главный страх. Люди, которым нечего терять, кроме собственной совести.
1: Журналистка Евгения Альбац пишет о сущности российских властей, которые сейчас решают, сажать Лидию или нет.
2: Святой человек, неужели посадят? Муниава – символ гуманизма в России. Ее сажают за пост в Телеграме 2023 года. Людоеды.
1: Историк Сергей Лукашевский о том, что чувствовали те люди, которые отдавали приказ.
0: Уже давно я держу в голове список людей в России, за которых особенно волнуюсь. Примерно год первым номером в этом списке была Лидия Муниава. Ее высказывания были очень заметными, поскольку были нравственно безупречно точны. И вот Лидия арестована, и ей предстоит скорбный и тяжкий путь. Хотя случилось то, чего я боялся, я все равно не могу не испытывать гнев и отвращение к тем, кто, не дрожащей рукой, послал к ней ранним утром группу задержания. А вот думаю я об искажении восприятия. Для многих арест Лидии Муниавы – это очередное пробитое дно, свидетельство окончательной нравственной деградации режима и так далее и тому подобное. Но я уверен, для тех, кто готовил дело, подписывал ордер на обыск и решение о задержании, это не более чем плюс один пункт статистики KPI или в очередной операции по борьбе с крамолой. Там нет никаких сомнений и терзаний, никто не соотносил то, что Лидия писала о войне в соцсетях, с тем, что она делает. Это такое мировосприятие, в котором один пост в Телеграме, очередная демонстрация беспощадности, гораздо важнее сотен или даже тысяч людей, которым помогала все эти годы Лидия.
1: Блогер Евгения Шейна пишет о действиях и заявлениях Мнявы.
2: По сути, это был выбор Януша Корчика. Есть благотворители, которые отдельны от конкретных физических процессов, и они заменимы. Судя по фото с детьми, Лида Мнява не была отдельна, и она не была заменима. Они правда умирали, они жили в России. Дети не имеют национальности, и, видимо, поэтому Лида не смогла не помогать беженцам в начале войны. Если у тебя нет больших возможностей помогать, только перевод 10 тысяч, не так уж сложно удержаться. Разумно и несложно. А если у тебя есть связи и средства фонда, и силы, и душа, остановиться из соображений безопасности и ничего не предпринимать уже немного сложнее. Лида сделала для нас всех так невероятно много, что сидеть и не мочь ничего сделать сейчас для нее какая-то жуткая, безнадежная абсурдность. Но я завтра даже на суд не пойду. Туда, впрочем, придет много народу, и каждый напишет пост. Много пафосных постов, много-много ее фотографий. Но это не поможет.
1: Борис Долинский тоже размышляет о человеческих реакциях в России.
3: На территории Российской Федерации осталось очень мало людей, чья судьба и чье будущее мне не безразличны. Еще меньше там осталось организаций, за деятельностью которых я продолжаю следить и которым мы когда-то с Машей помогали. Список короткий. И в нем, наверное, на одном из самых важных мест находится детский хоспис «Дом с маяком» и его создательница Лида Мнява. Когда началось полномасштабное вторжение, кроме работы с хосписом, она активно стала помогать украинским беженцам, которые оказались в Москве. В своих соцсетях она открыто писала все, что думает про войну, про то, что реально происходит в Украине, про ракеты по Одессе, про весь этот ужас. Все, кто следил за ее работой и за ее постами, понимали, что она все время ходит по грани. Я, возможно, как и многие другие, чуть наивно исходил из того, что у тех, кто отдает приказы об арестах, все-таки сохранились какие-то базовые человеческие реакции. Это даже не мораль и не совесть, а именно рефлексы. В данном случае не столько рефлекс самосохранения, сколько инстинкт спасти собственного детеныша. Потому что у всех у них есть дети или внуки, и с любым ребенком может случиться тот ужас, который однажды приведет его и его близких в такой хоспис. И мне совершенно наивно казалось, что Лиду поэтому не будут трогать. Будут относиться к ней как к юродивому, который помогает всем, кому нужна помощь, и не тронут хотя бы из-за того самого животного рефлекса. А вдруг однажды это понадобится моему ребенку, моему сыну или моей внучке? Но, как мы понимаем, даже рефлексы не работают.
1: О том, на что способны российские власти, пишет Андрей Нечаев.
5: Наши власти редко могут сами создать что-то, но умеют изгадить созданное другими. «Дом с маяком» Лиды Мнявы заботился о тысяче больных детишек и привлекал несколько сотен волонтеров. Сейчас Лида вынуждена уйти с поста его руководителя, и работа фонда под угрозой. «Мне придется перестать быть директором «Дома с маяком» и выйти из правления. Но я верю, что мои коллеги и без меня смогут поддерживать работу хосписа», цитируют Лиду друзья в ее телеграм-канале. Ей самой нельзя пользоваться интернетом.
1: Блогер Дмитрий Фронт размышляет о происходящем в России.
0: Несколько сотен пришли к суду, где решался вопрос о мере пресечения Мнявы. После решения отпустить Лиду из зала суда, по его решению, при условии соблюдения определенных условий, люди аплодировали. Страх и зажатость – прямой путь к онкологу. Будьте людьми, говорите то, что вы чувствуете, но не обязательно то, что от вас хотят услышать либо уехавшие либералы, либо отлетевшие патриоты. Будьте собой. Не всегда, но уже чаще власть стала прислушиваться к мнению общества. Период черного бетона прошел, начался период серого, то есть нормального. Так может и до белого дойти, из мела, а там и радугу позволит детям рисовать на асфальте. За Мнявы вступилось общество, которое уже не такое зажатое, как в прошлом году. Результат раскачки с начала 2026 года работает. Не сразу, не во всем. Москва не сразу строилась, как и свобода. Я тут совсем с ума сошел со своей точной версией происходящего в РУ. О том, что во власти появились реальные люди, которые действуют против системы военного времени. И это уже трудно остановить. Кейс, спросите, с Мнявы тоже ложится в рыжую копилку случаев расщепления черного бетона с начала 2026 года. Взяли, чтобы разогреть общество, прокачать ненависть к власти и разжать челюсти. Дракон уже не тот, не единый, да и головы дракона смотрят в разные стороны. Некоторые поникли ниц. Но мы не дети дракона, мы дети ангелов, наших родителей, нашей среды, нашего языка, нашей культуры, и никакие драконы нас не сотрут в единый порошок.
1: вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
6: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Популистская партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. «Альтернатива для Германии» получила больше всего голосов, однако до абсолютного большинства ей не хватило 3 мандатов. Результат уже называют политическим землетрясением и переломным моментом для Германии. Для «Альтернативы» это очередной серьезный успех. Партия укрепляет позиции не только на востоке страны, но и в немецкой политике в целом. При этом самостоятельно сформировать правительство «Альтернатива для Германии» пока не сможет. Ей придется искать партнеров или рассчитывать на ситуативную поддержку других партий. Однако традиционные немецкие партии по-прежнему отказываются сотрудничать с «Альтернативой для Германии». Успех правопопулистов может иметь последствия далеко за пределами одной федеральной земли. Он показывает, насколько заметной силой в Германии стала партия, выступающая против миграции и критикующая нынешний политический курс страны. С поздравлениями выступает российское неонацистское вооруженное формирование ДШРГ «Русич» у себя в Телеграме.
3: Мы поздравляем партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Результат в 43,8% голосов свидетельствует о том, что немцы устали от либеральной демократической повестки, ведущей к уничтожению коренного населения и немецкой культуры, к наплыву мигрантов, а также к популяризации феминистских и леворадикальных идей, разрушительных для немецкого государства. «Альтернатива для Германии» совершенно справедливо выступает за ужесточение миграционной политики, одного из инструментов разрушения Германии, и против полного уничтожения немецкой культуры. Мигранты, у которых уже гораздо больше прав, чем они заслуживают, навязывают Германии свои правила и законы, неприемлемые для белой Германии. «Альтернатива для Германии» также вполне обоснованно выступает за восстановление отношений с Россией, поскольку Россия не является врагом Германии, а немецкие налогоплательщики не должны финансировать войну Украины против России, войну, которая ведет к росту цен в самой Германии.
1: Экономист Владислав Иноземцев пишет, что катастрофы не произошло.
5: Во-первых, я не вижу никакого основания для представления этого как катастрофы. Скорее, наоборот. Очень хорошо, что такой сигнал прозвучал в стране, где есть долгая культура коалиций, и что он прозвучал на региональном уровне. Это напоминание политикам о том, что общество имеет право меняться с той скоростью, которую считает нужным, или не меняться вообще, и не обязано подстраиваться под модные теории мультикультурализма, ощущая себя во всем перед всеми виноватым. У Берлина есть почти 3 года, чтобы вынести уроки перед выборами 2029 года. Во-вторых, у меня нет никаких явных симпатий к победившей партии, да и никакого интереса к германской внутренней политике вообще. Но мне никогда не было близко наклеивание ярлыков. АДГ не кажется мне во многом похожей на нацистские партии, с которыми ее часто сравнивают. Мне сложно понять, что роднит ЦНСДАП партию, чей лидер — открытая лесбиянка, в программе которой одним из главных пунктов прописана сменяемость власти и ограничение срока занятия любых выбранных должностей, и которая, по все более широкому признанию, выражает твердую поддержку Израилю и противостоит проявлениям антисемитизма. В-третьих, мне не кажется, что поддержка АДГ в значительной мере обусловлена ее далеко мне не симпатичной позицией в отношении России и Путина, хотя и она в последнее время не выглядит совершенно однозначной. Программа партии содержит массу требований, которые в путинской России сделали бы любого с ними выступающего явным врагом режима, и это стоило бы иметь в виду ее оппонентам, если они хотят разорвать связку избирателей АДГ и Кремля. Основа же ее популярности – довольно радикальный антиисламизм, который хорошо резонирует у избирателей по известным, я бы сказал, весьма рациональным причинам.
1: Блогер и публицист Остап Кармоди о том, что партия уже имеет желтую карточку.
3: Я не собираюсь включаться в теоретические споры о том, является ли АДГ крайне правой партией или нет. Но партийный бренд, в первую и главную очередь построенный на ненависти, неважно к кому, мигрантам, евреям, капиталистам и так далее, уже желтая карточка. А призывы к восстановлению отношений с Россией и прекращению помощи Украине, которые у АДГ содержатся непосредственно в ее федеральной предвыборной программе, красная, которая полностью дисквалифицирует любую партию, будь она хоть трижды идеальной во всех остальных вопросах. Как, впрочем, и призывы к поддержке Палестины и разрыву отношений с Израилем, с другой стороны.
1: Журналист Денис Катаев пишет, что победу «Альтернативы для Германии» нельзя считать правым поворотом для всего Евросоюза.
0: Победа АДГ еще ничего не значит. Триумф популистов на земельных выборах Германии, очевидно, вызвал зуд у людей, которые предсказывают неизбежную волну ультраправых сил по всей Европе, мол, Франции и Великобритании приготовятся. Но все это как минимум сильная натяжка. Нельзя ко всем европейским странам применять одну и ту же модель. Можно ли вообще говорить о какой-то волне, когда в Венгрии только в апреле этого года выгнали с треском популиста Орбана, в Нидерландах новый премьер-министр Роб Йеттен подвинул вечного националиста Герта Вилдерса, а Великобритания, несмотря на популярность Найджела Фараджа, все чаще сомневается в правильности Брекзит. Да и причины прихода к власти подобных радикалов не везде одинаковые. Иммиграция? А вот и не так. Как верно сегодня заметил обозреватель Патрик Коэн в утреннем эфире радио «Франс Интер», в той же самой земле Саксония-Анхальт – один из самых низких показателей доли иностранцев в стране. А согласно опросу избирателей на выходе с участков, иммиграция не стала определяющим фактором голосования. Европа и бюрократы виноваты? Тоже не так. Все же даже Марин Ле Пен уже осторожничает с подобными заявлениями про выход из ЕС. Также глупо обвинять нынешние коалиционные и центристские правительства в торжестве популистской идеологии. Ведь прагматика и демократия всегда будут проигрывать оголтелым и безумным призывам из серии «Проваливайте все» и «Отобрать и поделить».
1: Елена Романова о популизме.
2: Какие же проблемы у Саксонии-Анхальт самые главные? Мало рабочих мест, врачей, учителей? Нет. НКО заставляют жителей Халли ездить на работу в Лейпциг и снижают рентабельность у фермеров? Что там у них дальше по повестке? Отдайте уже Путину эту Украину, пусть подавится, верните нам дешевый газ и нефть, и мы опять заживем, как раньше. Между войной и позором выбор ведь очевиден, да? У всех вокруг санкции, а у нас четверг. Выходим из ЕС и продолжаем оставаться самой экспортоориентированной страной мира. Я надеюсь, что к 2028 году жители Саксонии-Анхальт уже поймут, как их поимели. Потому что ровно никаких планов заниматься улучшением их жизни у этих голубых крикунов нет и никогда не было. Хрупало прямо допустил и блокирование федеральных инициатив, которые АДГ считает вредными для экономики или вредными для населения. Подсказка. Вредными для экономики Германии АДГ считает все те инициативы, которые не нравятся Путину и России.
1: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о медийной составляющей.
3: С Германией интересная медийная ситуация. В основном происходящее в стране на русском языке комментируют 2-3 человека из партийных фондов. Хотя официальная суть таких фондов – продвигать идеи партии, а не равноудаленную от всех действующих политических и экономических сил экспертизу. Мы слушаем и читаем партийных страткомовцев. Их задача – подать видение происходящего партии стоящими за ней элитами, а также защитить да продвинуть интересы государства на внешней арене. В итоге ситуация глазами партийных государственников, поставленных на коммуникацию, описывается примерно так. Все хорошо, проблемы преувеличены московской, пекинской и вашингтонской пропагандой, но отдельные недостатки, конечно же, есть. И такие, что люди готовы голосовать за фашистов, требующих разогнать Баухаус.
1: Общественный деятель и предприниматель Леонид Невзвин о радикализации политической ситуации в Германии.
5: Еврейские общины и правозащитные организации уже предупредили об опасности. Связи партии с неонацистской сценой становятся все более очевидны. АДГ, в отличие от итальянских «братьев Италии» или французского «национального объединения», не смягчает риторику ради расширения электоральной базы. Напротив, становится все радикальнее. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прекратит передачу секретных данных правительству земли в случае прихода АДГ к власти из-за связей партии с Россией. «Близость к Путину невозможно не заметить», — сказал он, добавив, что есть основания подозревать российское финансирование.
1: Сергей Советкин считает, что обещания альтернативы для Германии выполнены не будут.
0: И снова про победу АДГ и эйфорию в Кремле по этому поводу. По-моему, это аналогично успеху Жириновского в ельцинское время. Популисты могут получить голоса. И случается так, что и получают. Но как дело доходит до выполнения своих обещаний, да еще и сразу, то происходит ступор. Вчера читал обзор социально-экономической ситуации и причин того, в каком положении сегодня и на неопределенное время оказалась экономика и социалка в Германии. И почему ни Мерц сегодня, ни АДГ, даже если потом она придет к власти в стране, не могут радикально или серьезно ощутить улучшить положение дел и уровень жизни граждан. Для этого нет объективных предпосылок. А уж в масштабе одной маленькой бедной земли вообще говорить не о чем. Ну, могут они выгнать мигрантов. И что потом? Или снизим налоги. Говорят, бизнес на это повелся. Допустим, снизит. А это значит, что бюджет получит меньше денег на социальные выплаты и услуги. Россияне уже пережили и переживают отток мигрантов. Многие сферы пострадали. Теперь и пенсионерам на дачах некому помогать, если что. Детям их дачная работа даром не нужны. Вот АДГ ждут быстрых перемен и выполнения их же обещаний, а их не будет. Но разве что из одной далекой страны начнут поступать миллиарды и миллиарды евро шефской безвозвратной помощи и инвестиций. В принципе, возможно. Это как миллионы Абрамовича принесли ему любовь Чукчей. Но, думаю, такое сейчас не прокатит. Времена не те. А так бы, конечно, неплохой плацдарм для Путина можно было создать.
1: Эмир Валеев о рейтингах партии.
3: Когда я в августе прошлого года писал про популярность альтернативы для Германии в собственной Германии, мне отвечали на тот момент вполне справедливо, что АДГ вторые по популярности в стране. Это означает всего 20% голосов избирателей. Даже вместе с блоком Сары Вагенкнехт, которая вроде бы ультралевая, но в полном соответствии с принципом подковы, примыкает к АДГ по всем принципиальным вопросам, будет только 25%. И вот прошел год. Альтернатива для Германии набрала 43,8% голосов на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт и получила 39 мандатов из 83. До абсолютного большинства им не хватило 3 мандатов, но они легко могут получить еще 5, объединившись со все тем же союзом Сары Вагенкнехт. И землей Саксония-Анхальт будут править ультрас. Что особенно неприятно, в случившемся невозможно обвинить пассивность населения. Выборы прошли при рекордной явке в 76,5%.
1: Журналист Игорь Яковенко о связях партии с Кремлем.
0: Вообще, то, что происходит с альтернативой для Германии, в чем-то даже карикатурно. Например, ее связи с Москвой. Чуть подробнее поговорим об этом позже, а сейчас просто знаки. Один из таких знаков – кружка с красной звездой и надписью «Армия России», которую некоторое время назад журналисты нашли в кабинете заместителя председателя земельной альтернативы для Германии Ханса Томаса Тильшнайдера. Самое забавное, что человек объяснил, он привез эту кружку из поездки в Россию то ли в 23-м, то ли в 24-м году, то есть, когда шла война против Украины, он съездил в Россию и привез кружку с надписью «Армия России». Потрясающий человек. Потом он еще и выставил эту кружку на торги, на аукцион. Я не помню результатов, но кажется, что-то около 2000 евро эта кружка потянула. И любители русского фашизма в Германии, безусловно, есть. Давайте попробуем проанализировать, что произошло. Карикатурность каких-то отдельных вещей не делает альтернативу для Германии менее опасной для действующего правительства. Курс Мерца, я сейчас говорю о внешнеполитическом курсе, это курс на помощь Украине, на перевооружение Германии, на противостояние Москве. И очень важная составляющая политики альтернативы для Германии – противодействие этому курсу.
1: Блогер Юрий Адриан о демократии в наше время.
3: Скажу то, что важнее всего, на мой взгляд. Это демократия. Вот именно так она и работает. И да, демократия может вдруг сама себя похоронить, если избиратель, отягощенный ресентиментом, выберет на свою голову нового Адольфа. Но демократия может также и вытащить себя за волосы из болота, если политики начнут снова внимательно слушать, что беспокоит людей, и действительно представлять их интересы. Результаты голосования в Саксонии-Анхальт – это последний сигнал нашим замечательным, бывшим, народным старым партиям. Соберитесь, гребаные идиоты. Прекращайте спорить, прекращайте лажать, срочно принимайте все необходимые реформы и больше не обещайте того, что не в состоянии выполнить. Иначе вас снесут нафиг популисты. Они специально для этого существуют, чтобы подбирать упавшую на пол власть.
1: Политолог Дмитрий Стратеевский пишет о нашей эпохе.
5: Демократия – это процедура. У АДГ сейчас действительно есть мандат на формирование правительства. Это демократично в отношении партии, завоевавшей 44% всех мест в Ландтаге и получившей чуть ли не столько же голосов, что и остальные партии вместе взятые. Но не уверен, что Зигмунду это нужно. Ему куда удобнее довести ситуацию до новых выборов, чтобы получить власть с гарантией. Да и видит он себя в федеральной политике, что ему уже предложила Вайдель, к вящей зависти Хёке. Имеем, что имеем. На мой взгляд, главное – трезво оценивать реальность и не строить воздушных замков. Живем в эпоху перемен.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
1: Вот вы пришли сюда к человеку изымать кота. На основании чего? Вы отказываетесь показать документы.
2: Местные власти как минимум трех регионов России опять изымают и уничтожают скот. На протесты фермеров приезжает полиция.
3: Которые просто народ собрались и вызвали 3 наряда. ДПС. Просто люди стоят от безвыходности.
2: Это очень похоже на возможную эпидемию ящура, которую власти попытались скрыть полгода назад.
4: Мнение людей не имеет никакого значения для них, никак не скажется на их службе и карьере, а мнение начальника будет решающим.
5: Я позвонила в Иркутскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, где мне сообщили, что никакой информации не владеют. Ладно, позвонила в Управление государственного ветеринарного надзора службы ветеринарии Иркутской области, где задала, соответственно, интересующие меня вопросы, в том числе, которые я выше озвучила, на что женщина начала повышать тон и сказала, что якобы я своими вопросами подрываю их действия, за что меня можно привлечь к административной ответственности.
6: Пожалуй, здесь уместно так называемая черномырдинка. Никогда такого не было, и вот опять. Региональные власти в сопровождении полиции изымают скот, называют конкретную болячку. Выясняется, что эта болячка легко лечится. Фермеры и сочувствующие активисты требуют документы, анализы, задают вопросы, в ответ получают что угодно, вплоть до угроз административного преследования, кроме конкретных ответов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И сегодня поговорим о симптомах еще одной возможной подмены диагноза. О том, что происходит с животными в трех регионах России прямо сейчас, расскажем в нашем сюжете.
7: Нужно разбираться, здесь ликвидация идет. Если разбираться, то надо руководство разбираться. Здесь люди просто работают, выполняют свою задачу.
8: Под Иркутском вторую неделю изымают и уничтожают домашний скот. 3 сентября в деревне Бутырки подтвердили вспышку заразного узелкового дерматита. 4 числа в Аюкском округе ввели режим чрезвычайной ситуации, а к 8 сентября очагов было уже более 20. И под изъятие попали 146 животных в трех деревнях. Скотомогильник на окраине деревни Бутырки в Иркутском районе, по словам местных жителей, вырыли за одни сутки и сожгли там около 100 голов.
9: Заходят ветеринары ко мне в этом же химкостюме, в химзащите. В этой же химзащите осматривают мою тёлку.
10: То есть не меняли они?
9: Нет, не меняли они. Осматривают тёлку, все хорошо, все у меня, все здоровые. Выходят. На следующее утро я прихожу кормить корову, и в итоге у нее слюноотделение. Вчера, 6 сентября 26 года, мне выдали бумажку, что корова заражена узелковым дерматитом. С подписью, без печати, и бумажка непонятная. Я сказала, что мне нужен официальная бумага, официальный анализ. Это ничего мне не доказывает ваша бумажка. Мне нужен результат анализа. Они сказали, все у вас будет, но по сей час ничего у меня нет.
8: Жители Бутырок, Котов и Аюка собрали петицию, в которой просят прекратить уничтожение животных без документально подтвержденного диагноза и оценивать каждое животное отдельно, а не все стадо разом, и вышли с одиночными пикетами. Правила изъятия животных, утвержденные правительством еще в 2006 году, прямо требуют вручить владельцу акт об отчуждении с описью и копией решения. Без этих документов фермер потом не сможет получить компенсацию, а памятка государственной ветеринарной службы говорит, что смертность при узелковом дерматите обычно составляет от 1 до 5% и при лечении выздоравливает до 90% заболевших животных. В Бутырке специально приехала ветеринарный эпизоотолог из Санкт-Петербурга Светлана Щепеткина, кандидат ветеринарных наук.
11: Есть ветеринарные правила, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, где очень четко перечислены все мероприятия, которые нужно проводить, если диагностирован заразный узелковый дерматит. В соответствии с ветеринарными правилами больных животных нужно лечить. А животных, которые восприимчивые, то есть могут заразиться, вакцинируют.
8: Губернатор Игорь Кобзев объясняет решение иначе.
10: Конечно, это горько и тяжело, что больных животных придется уничтожить, но это безопасность других территорий региона.
8: Как именно уничтожают скотину, власти не рассказывают. Но ветеринар Светлана Щепеткина сняла это в соседней деревне Коты.
12: На сегодняшний день животных умерщвляют курары подобными ядами, которые вызывают мучительную смерть от удушья. Животное до последнего времени находится в полном сознании. У него парализует дыхание, оно не может ни одного слова вымолвить, и, соответственно, оно умирает.
8: О судьбе изъятых животных власти обычно не рассказывают. В августе в Ивановской области около 350 коров сожгли вместе с автомобильными покрышками. Дым стоял больше 2 недель, а жителям запрещали снимать происходящее, сообщало издание «Ивановские новости». Ветеринарная служба области ответила журналистам, что сжигание в открытых траншеях правилами допускается, а вид горючего материала этими правилами не регламентирован вовсе. Природоохранная прокуратура все же начала проверку. А когда приехал сам губернатор Игорь Кобзев, а следом и замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов, разговор пошел на иных тонах. И тут же речь зашла о выплатах, причем о повышенных.
13: Потому что это бюджетная история, 224 рубля за килограмм веса. Мы договорились с Леонидом Петровичем, он доплачивает сверху еще 80 рублей. Итого 304 рубля за килограмм веса.
8: Губернатор называет эту сумму выше рыночной, но выяснилось, что считать будут, как выразился чиновник, в круг, то есть по среднему, и породистая корова пойдет по той же цене за килограмм, что и теленок.
14: Я вот корову свою вот купила, я ее купила за 80 тысяч. Красную породистую корову. И вы мне хотите вот это вот так?
8: А в Тюменской области, где 7 августа изымают свиней, за килограмм живого веса платят 90, максимум 95 рублей. Для сравнения, в Иркутске за свиней обещают 250, а рыночная цена живых свиней в этом году держится в районе 120 рублей за килограмм. Сейчас скот изымают в 3 регионах. В Иркутской и Ивановской областях из-за узелкового дерматита. В Тюменской из-за болезни свиней, название которой областное ветуправление до сих пор отказывается произносить. Бурятия выставила на границе круглосуточные ветеринарные посты. А 9 сентября в Иркутском округе наконец начали вакцинацию.
6: В Тюменской области региональное управление МЧС упомянуло африканскую чуму как повод для истребления свиней, ну и вообще режима чрезвычайной ситуации. А по поводу заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота любопытно, что на сайте управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии указано, применяется симптоматическое лечение, животным создают хорошие условия кормления, содержания, применяют антибиотики и при комплексной терапии выздоравливает до 90% животных, конец цитаты. О странном формате диалога властей и фермеров перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шелиным.
4: В России вертикаль власти, она дотянута сверху до самого низа. Приказы идут сверху вниз. Ответственность снизу вверх. Поэтому чиновники всех уровней отвечают перед своим начальством, а не перед жителями. Естественно, они получили приказ навести порядок. Я не готов сказать, что обоснован он или нет. Может быть, там, не знаю, ящер, условно говоря. Вот. И надо это делать. А может быть и нет. Во всяком случае, в любом случае, они прекрасно знают, что мнение людей не имеет никакого значения для них. Никак не скажется на их службе и карьере, а мнение начальника будет решающим. Поэтому, естественно, они делают, не спрашивая.
6: С нами в прямом эфире Михаил Фаворов, эпидемиолог, доктор медицинских наук. Михаил, здравствуйте.
15: Добрый день.
6: Почему же коров, ну, предположительно, могут истреблять, если заразный узелковый дерматит лечится и не опасен для человека, вот как о том свидетельствует Россельхознадзор на своем же сайте? Как вы думаете?
15: Потому что это не узелковый дерматит. Прекрасно все это понимают. Так же было, что у нас там чума была и пастереллез в других областях страны, да, от Поволжья там до Новосибирской области включительно. Ну, очевидно, что дело совершенно в другом, и это все продолжается одна и та же история. И на самом деле это что-то очень серьезное. Почему никто не обращает внимания, что был создан сделан указ президента Путина о создании государственной ветеринарной производственной компании, которая теперь будет производить вакцины. Но ясно же, что случилось что-то на уровне, так сказать, человеческого фактора. То есть что-то произошло, что привело к, ну, как я думаю, тут очень трудно говорить, но косвенно можно сказать. Я думаю, что была сделана вакцина. Она была сделана против ящера. Очень неудачно. Она была, видимо, недоубитая. Понимаете, потому что это живая вакцина, но она, так сказать, должна быть ослаблена действием всяких химикатов. Кто знает почему? Может быть, химикаты были какие-нибудь импортозамещенные или не знаю. То есть этот фактор надо разбираться, его легко установить, я уверен, что он известен. Это совершенно, вы поймите, эта служба существует с незапамятных времен, несколько веков. Никаких там секретов нет, все знают. Но просто что решили, так сказать, показать? А почему не хотят ящера показывать? Потому что это очень плохо для промышленности, для аграрной промышленности в целом. Потому что тогда все будут страны требовать проверки самой промышленности, и это наложит карантин. Это вообще на несколько лет перестанет давать возможность поставлять продукты животноводства в другие страны. Ну, а про узелковый дерматит, кроме улыбки, ничего сказать нельзя. Свиньи-то бедные, за что? Они вообще не могут заболеть, даже теоретически. Они не могут болеть узелковым дерматитом.
6: Нет, так по свиньям, простите, я вас перебью. По свиньям была информация от МЧС регионального, что это все-таки африканская чума.
15: Ну, конечно, я уже четвертый день хохочу на эту тему.
6: То есть это тоже маловероятно.
15: На них доехало, да, что эти свиньи вообще не болеют узелковым, что нельзя под этим флагом. Вы поймите, вы все время пытаетесь найти какое-то обоснование. Да нет никакого обоснования. Ящера у них вспышка. Почему ящер? Да потому что в Китае уже у них произошла вспышка недалеко от границ Центральной Азии и с нашей, там вот в этом углу, в Синьцзянском районе, произошла вспышка ящера. Откуда он взялся в Китае? И дальше там вообще такое выяснилось, что ящер вообще какой-то африканский. У нас на евразиатской территории такого ящера в жизни не было. То есть я-то подозреваю, что они начали там... в Воронеже, производить вакцину для африканского ящера, чтобы ее экспортировать в Африку. А уж как это получилось, что у них она попала в вакцину для наших родин? Как уж это получилось, что они там начали ее недоубили? Это, в общем, эта история, конечно, потрясающая. Это можно будет написать очень интересную детективный роман. Я вот, к сожалению, не писатель, не могу такое написать.
6: Ну, в оправдании себя и коллег скажу, что тут скорее получается речь о том, что мы получаем официальную информацию, которая не выдерживает никакой критики, и пытаемся с ней разобраться, в том числе и делать...
15: Конечно, вы совершенно правы. Но тут нельзя, это невозможно. Это чистая ложь от начала и до конца. Поэтому там каждый раз все будут изменять. Просто исходите из этого. Но понимаете, что не может же быть указ президента о создании все заново, все сначала, то есть значит что-то такое произошло, что указ президента потребовался.
6: Это правда любопытно, да, и, наверное, я думаю, мы еще вернемся к этому во второй части нашей программы. А к нам присоединяется эксперт в области мясного животноводства Арсен Исламов. Арсен, здравствуйте.
16: Добрый день. Добрый
6: вечер. Вот была информация, что жители деревни Бутырки жаловались, что скотомогильник организовали на окраине деревни. Ну, как-то без знаний, разумеется, это вызывает некоторые опасения и тревогу. Они в итоге добились того, чтобы его немножко перенесли подальше, за границу уже деревни, там на пару километров буквально про это была речь. Но насколько это вообще опасная для людей и для почвы ситуация? Особенно учитывая, если это ящер, который как раз-таки поражает в том числе и почву.
16: Получается так, что ящер особо почву не поражает, он живет в основном в живых организмах и отлично передается, ну, только между живыми организмами, да. А то, что почва может быть заражена, ну, это особо такой, как бы, какой-то угрозы не несет. Очень сложно что-то говорить после господина Фаворова, потому что действительно это цели высочайшего уровня. Хотел отметить, что действительно я в своей практике сталкивался с таким заболеванием, как нодулярный дерматит. Его вспышка была в Казахстане в далеком 2017 году. Лечится он достаточно просто. То есть животное должно переболеть, выработать собственный иммунитет. И основная задача ветеринаров – поддерживать его как бы антибиотикотерапией, купировать вторичные инфекции, которые через эти рамки может животное подхватить. Судя действительно, еще раз дополняя Михаила, по тем предпринятым мерам, которые сейчас происходят в Иркутской области, скорее всего, это очень похоже на ящер. Действительно, это новый штамм ящера, САТ-1, и не так давно была зарегистрирована вспышка именно этого типа в Монголии. Монголия своевременно приняла ограничительные мероприятия, но стоит принимать во внимание, что вирус достаточно контагиозный, очень хорошо чувствует себя в окружающей среде, перелетает на расстояние там, до 60 километров, и несмотря на то, что Иркутская область непосредственно с Монголией не граничит, да, граница с Монголией, этот вирус мог передаться с парнокопытными животными, дикими парнокопытными животными и попасть таким образом и в Иркутскую область. Очень интересный вопрос, он действительно остается, почему специализированные учреждения не вывели собственную вакцину от этого уже нового штамма. Время было, уже это ни для кого не секрет. То есть здесь, собственно говоря, либо вакцина не была создана должного уровня, либо же, собственно, вакцинация на местах не проводилась или проводилась, как обычно, спустя рукава. Поэтому над этим придется еще долго и долго действительно смеяться и, как уже сказал Михаил, писать детектив.
2: Ну, то есть к ситуации с вакцинами мне еще хочется отдельно чуть-чуть позже вернуться, но сперва сложно не провести параллели с тем, как всего полгода назад и у фермеров, и у экспертов, и у источников независимых медиа всплыли некоторые подозрения. Власти пытаются скрыть эпидемию ящура, изымая и уничтожая скот под предлогом совершенно другой болезни. И вот наши собеседники сегодня отмечают очень похожий как раз-таки почерк, так сказать. Признание эпидемии ящура, именно ящура, оно могло бы дорого обойтись, да, действительно, российскому агропромышленному комплексу, особенно в условиях санкций. И как это было вот полгода назад, как развивалась эта история, откуда вообще возникли подозрения на ящур, все это напомнит мой коллега Андрей Шилов.
17: Первые сообщения медиа про проблемы с крупным рогатым скотом и карантином в российских регионах появились еще в прошлом году, в декабре 2025-го, в двух селах Горного Алтая. Тогда прозвучал диагноз «пастереллез». С заголовком «Заболевание опасно и для человека» новости из Горного Алтая стали поступать в январе. А в феврале и марте 26-го происходит изъятие и уничтожение скота в фермерских хозяйствах Сибири и Поволжья. Возможно, из-за максимально активных фермеров в соцсетях. Ситуация в Новосибирской области стала известна на всю страну. 18 марта туда приехала рабочая группа с Сергеем Данквертом, руководителем Россельхознадзора, службы федерального уровня. Официальные сообщения подчеркивали завершение проблемы, но ее причины, точнее туманность официальных сообщений по этому поводу и способы ее решения вызвали большой резонанс. Фермерские хозяйства оцепляют ОМОН и полиция, в пастереллез местные жители не верят. Счет забитого скота идет на тысячи голов, а неофициальная информация о более серьезном заболевании ящуре подогревает. Возмущение. О непонятном поведении властей и угрозах отправить смутьянов-фермеров на войну говорит уже вся независимая пресса.
18: Переходим к теме наболевшей, которая была у нас недавно в Новосибирске, как изымали скот у людей. Я жила в деревне, я знаю, что такое корова для села. Это молоко, это масло сливочное, это творог. Это для соседей масло, молоко, творог. Это возможность жить, выживать, хлеб покупать.
17: Подключаются блогеры, далекие от проблем сельского хозяйства. Виктория Боня с просмотрами в десятки миллионов обобщает события до общеполитического уровня и недоверия лично Путину. Звучит и еще одна версия, уже более профессиональная. А что, если дело в вакцине?
15: Если верить этим слухам, то мог произойти именно прорыв в мере контроля. Допустим, эта вакцина стала, на самом деле, она может быть ослабленная. Я не говорю, что она прям уж совсем там всех заражает, но факт есть факт, что есть сообщение такое, и вот такое огромное мероприятие по борьбе с инфекцией, которая применяется исключительно для борьбы с ящуром.
19: Вы что прячетесь? Вы приезжали. Я Панина.
20: Андрей Викторович.
19: Я Панина.
20: Андрей Викторович, ответьте на вопросы. Вы куда пошли-то?
19: На каком основании вы лишили меня хозяйства?
17: Расходится видео с министром сельского хозяйства Новосибирской области, убегающим от фермеров, требующих объяснений. В мае ящур подтверждается экспертизой, полученной в суде. Одна из пострадавших фермеров Светлана Панина предъявляет скан экспертного заключения, но областные власти не признают документ. Блокпосты и массовый забой происходят в Кемеровской области. К июню кризис заканчивается, но без ответа остаются вопросы, почему уничтожали и клинически здоровых животных, не скрывался ли за официальными диагнозами ящур и что послужило причиной заболевания. Собеседник «Новой газеты Европа», представитель крупного агрохолдинга в Новосибирской области, рассказал, что на предприятии обнаружили именно ящур и с февраля вынужденно уничтожили. уничтожали скот.
0: Ветврачи на крупных предприятиях регулярно проводят осмотры и обычно быстро замечают болезни у животных. Клинические признаки ящера довольно однозначны.
17: Вновь о вакцине, теперь как о причине кризиса уже с домашними животными, заговорили в сентябре, когда в Ярославской, а затем и в других областях России, вскоре после вакцинации погибли не менее 70 домашних собак.
21: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова.
17: Производитель вакцины «Мультикан», российская компания «Ветбиох», сообщила, что отзывает из обращения партию препаратов до выяснения обстоятельств. Их продажу запретили.
6: Тему продолжим с Михаилом Фаворовым, эпидемиологом и доктором медицинских наук. Михаил, ну, мы вас процитировали в сюжете как раз-таки для того, чтобы вернуться к этому разговору о вакцинах спустя полгода. Ну, вы, по сути, уже ответили на мой заготовленный вопрос о том, что же там происходит вот, на фоне этого указа президента как раз-таки. Но такой получается еще вопрос. То есть мы видим историю с явными проблемами с вакциной для крупного рогатого скота. Есть проблема также с домашними животными. И вот поскольку версии в том числе строились и там вокруг вакцин, а в случае с домашними животными уже доподлинно известно, это признал производитель, что они привели к вспышке заболевания. Есть ли у нас основания вообще в негативном ключе в принципе судить о современном качестве российских вакцин? И главное, сказывается ли на этом как раз-таки весь бэкграунд наш новостной истории, как бы и полномасштабная война, и последовавшие за этим санкции, и явные некоторые такие проблемы, которые уже возникли с отдельными наукоемкими производствами?
15: Да, к сожалению, этот тренд имеет место, и где тонко, там рвется. Вы поймите, в научном сообществе ветеринарная служба – это как бы не самая престижная служба, правда же? Люди хотят там быть врачами, молекулярными биологами. Ну, а кто-то, допустим, кто родился далеко от научных центров и так далее. То есть есть определенная мера ограниченного доступа высококвалифицированных кадров в ветеринарные учреждения. И это было всегда, это было и во времена Советского Союза, и после этого тем более. В последнее время с огромной миграцией, особенно которая направлена на то, что мигрируют люди с образованием, это сказалось в общем на уровне интеллектуальных возможностей в медико-биологических учреждениях. И для меня совершенно неудивительно, что произошло. Это очень печально, это очень страшно. Почему? Потому что вот никто не сказал сегодня, я еще раз подчеркну, что в этом Воронежском самом центральном институте ветеринарии, где делались эти вакцины против ящера, которые, так сказать, подозрительны для нас, они же сделали вакцину против ящера африканского вируса. Для того, чтобы экспортировать эти вакцины в Африку. Значит, у них был этот вирус. Значит, если он появился на территории Китая и Монголии, то очень вероятно, что он как раз и циркулирует в России. Просто, опять же, нам об этом не говорят, что очень печально. Власти думают, что если мы не будем, если люди, население знать не будут, то, так сказать, все обойдется. Это не так. Это, к сожалению, в следующий раз все будут скрывать так, что никакие вообще болезни не найдешь. Ну, как было с ВИЧ-инфекцией, вспомните, когда началось давление на ВИЧ, соответственно, все люди попрятались, и никакого ВИЧа не было. А потом вон оно чего стало, чуть ли не знаю, каждый сотый заражен в стране. И так далее. То есть это принцип, вы совершенно правы, это принцип оттока знаний, умений и, соответственно, высокой активности, которая стимулируется деньгами, частными деньгами. Это очень важная составляющая для вакцинного производства. Ну, вот такого результата есть. Если у вас высокая активность и низкая квалификация, вы получаете собачью вакцину, зараженную вообще другим вирусом. Это они не от того вируса собаки умирали, от чего вакцина. Ну, мало ли там дозировки. А вообще от другого вируса, которым только свиньи болеют. Где они этот вирус на собачье производство взяли? Где-то, значит, законтаминировали, понимаете, грязь, значит, неаккуратность, нечеткость. В общем, это очень-очень печальные и очень тревожные симптомы.
6: И главное, еще непредсказуемые последствия весьма. Михаил, спасибо. И с нами также Арсен Исламов, эксперт в области мясного животноводства. Арсен, у меня к вам такой вопрос, скажем так, внешнеполитический. Вот Казахстан весной, помнится, приостанавливал экспорт зерна из России. Если я правильно понимаю, по той причине, что если это ящур, то могла быть заражена почва и, соответственно, могло передаться заболевание дальше. Остается ли, во-первых, в силе это ограничение, во-первых? Во-вторых, если российские власти так и не признают вообще наличие ящура, что в дальнейшем будут делать вот страны соседи? Экспортеры и Казахстан, и Китай, и Монголия, особенно если там уже появились вспышки.
16: Вот особенностью борьбы с ящером является то, что можно делать определенную регионализацию. Казахстан вводил ограничения на импорт сельхозпродукции из России именно из приграничных регионов Российской Федерации, потому что была непосредственно угроза эпизодическому благополучию у нас в стране, в Казахстане. Иркутская область с нами не ограничен сельхозпродукцией из Иркутской области. С вероятностью 99,9% в Казахстан, в принципе, не попадает. Поэтому, поскольку ограничения, например, в приграничных регионах России с Казахстаном уже сняты, я думаю, что нового ограничения не будет. Поэтому здесь переживать особо нечего. Стоит отметить тот факт, что, в принципе, в мире эта вакцина от ящера именно этого штамма, она существует. То есть, условно, в Турции, да, есть эта вакцина. И, условно говоря, государство могло подумать на 2-3 шага вперед и увидев, что отечественная, как бы импортозамещенная вакцина не работает, можно было провести определенную целевую закупку в той же Турции. Но этого сделано, к сожалению, не было, и мы имеем то, что имеем. В итоге страдают так называемые обычные люди, у которых изымается и утилизируется.
6: Простите, а эта вакцина, о которой вы говорите, она не под санкциями? То есть российские власти могли ее закупить?
16: Я так думаю, что у России достаточно неплохие отношения с Турцией, да, поэтому тут ограничений быть никаких не должно. Поэтому я нюансов могу не знать, но факт в том, что вакцина от этого штамма ящера, она существует и достаточно показана неплохой эффективности.
6: Что же в таком случае остается делать дальше? То есть ожидать, что появится вакцина лучшего качества, вакцинировать всех заболевших животных, точнее, у всех
16: заболевших
6: животных. Как вообще решить эту проблему дальше?
16: Единственный способ борьбы с ящером – это вакцинация и уничтожение заболевших животных. Стоит отметить, что выводы никакие не были сделаны от событий полугодовой давности. Действительно, отсутствует полностью какая-то информационная поддержка, разъяснение, ну и достойные компенсации населения. Если бы была так проведена, скажем так, работа над ошибками, определенного сумма в соцсетях и непосредственно ущерба для жителей, ну, можно было бы значительно избежать. Поэтому только вакцинация и только уничтожение заболевших животных помогут остановить, собственно говоря, вспышки ящера.
6: Михаил, я к вам тоже хотел с этим же вопросом на самом деле обратиться, но у нас совсем немного времени остается, поэтому попрошу вас коротко, вот что теперь можно сделать в этой ситуации, как это можно было бы решить, эту проблему?
15: А вакцину заменят. Совершенно уже она заменена. Мне непонятно, что произошло сейчас в Иркутской области. У меня просто недостаточно информации. Вопрос решаемый. Трудность в том, насколько она будет хорошая, если ее опять делают спешно, если это не из запасников, то тут остается вопрос открытый. Но вы понимаете, Иосиф Бродский сказал, маленькая смерть птицы, маленькая смерть собаки, нормальные размеры человеческой смерти. Поэтому мы находимся в ситуации, когда все соизмеряется, так сказать, с окружающими событиями.
6: На которые нам, да, неизбежно приходится оглядываться, даже в ситуации с разговором о крупном рогатом скоте и домашних животных. Михаил Фаворов и Арсен Исламов были сегодня с нами в прямом эфире. Я благодарю наших собеседников. Ну, получается, что в том числе утечка мозгов на фоне продолжающейся войны России против Украины внезапно вот таким образом оборачивается против животноводства и того, что осталось от агропромышленного комплекса в контексте продолжающихся санкций на фоне этой же самой войны.

0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио «Свобода» Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 10 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украинские беспилотные катера атаковали набережную Сочи. Впервые нанесен удар по объекту в Новом Уренгое. Как складывается ситуация на фронте в Донбассе в районе городов Лиман и Константиновка? Бывший белорусский политический заключенный Анджей Почобут, освобожденный в апреле в результате международного обмена, приехал в Беларусь. Также сегодня.
1: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: В Техасе проходит съезд республиканской партии США, в котором принял участие президент Дональд Трамп. Российские войска в ночь на 10 сентября запустили по Украине 149 беспилотников. Из них, согласно данным командования ВВС Украины, сбиты не менее 128. В Сумской области в результате российских ударов за минувшие сутки погибли 5 человек, пострадали по меньшей мере 20. В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены многоквартирный дом и частные дома, 5 человек получили ранения. В Хмельницком пожар возник на территории одного из рынков во время развертывания. Сил спасателей, произошел взрыв, пострадали 4 человека. Сегодня удару подверглась АЗС в Киеве. Украинские беспилотники в ночь на 10 сентября атаковали несколько регионов России, включая Дагестан, Воронежскую область и Краснодарский край. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения дрона на частный дом в Борисоглебске возник пожар, погибла женщина, еще 2 человека пострадали, им помощь была оказана на месте. По словам временно исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина, в результате падения фрагментов БПЛА произошли пожары в порту Махачкалы и Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы. Целью удара был Махачкалинский морской торговый порт. В Сочи набережную атаковали безэкипажные катера, произошло возгорание, пострадали 28 человек, 4 госпитализированы. Из-за объявленной тревоги был прерван концерт певицы Татьяны Булановой, который проходил в концертном зале фестивальной. А вчера украинский беспилотник впервые атаковал Ямал. В Новом Уренгое после падения обломков БПЛА загорелся промышленный объект. О пострадавших не сообщается. Между тем, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, комментируя визит Владимира Зеленского в Осло, упомянул о том, что самолет президента Украины едва не был сбит дроном во время взлета в Молдове. Зеленский побывал в Норвегии для участия в похоронах скончавшегося короля Норвегии Харальда V. Я встречался с ним вчера вечером, чтобы обсудить, как мы можем сотрудничать и помочь обеспечить Украине противовоздушную оборону на фоне тех ужасных событий, которые сейчас происходят. Сегодня утром он снова был у меня в кабинете, мы еще около часа обсуждали ситуацию. Я спросил его, как прошла ночь, он ответил, что ночь была очень тяжелой. Он постоянно разговаривал по телефону и получал новости о местах попадания ракет. Это очень драматичная ситуация, она производит сильное впечатление. Пока мы еще не достигли поставленной цели, речь идет о том, чтобы одновременно обеспечить Украине необходимую противовоздушную оборону и найти промышленное решение, которое позволило бы в дальнейшем наладить производство систем ПВО. Потому что у них, если выразиться по-норвежски, буквально дыры в крыше, крыша протекает. Его собственный самолет чуть не столкнулся с беспилотником, когда он собирался вылететь из Молдовы. Вот такая

0: реальность, в которой он находится. И несмотря на это, ему приходится ездить по разным странам и работать, чтобы добиться необходимой поддержки. Это был премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. При этом, как сообщает агентство Рейтер, вылет из Кишинева самолета с президентом Украины Владимиром Зеленским в Норвегию был отложен из-за закрытия воздушного пространства страны в связи с предупреждением о беспилотной опасности. Источник в администрации президента Украины в разговоре с корреспондентом агентства «Франс Пресс» назвал некоторым преувеличением заявления Стёре. А президент США Дональд Трамп вчера прокомментировал свой телефонный разговор с Владимиром Путиным, состоявшийся после визита в Москву и Киев специальных посланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. По словам Трампа, заключению мирного соглашения по Украине мешает сейчас прежде всего взаимная ненависть Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трамп также не исключил новой встречи с Путиным. У нас состоялся отличный разговор. Он хочет заключить сделку, и если Зеленский тоже хочет, это было бы отлично. Загвоздка в том, что эти два человека ненавидят друг друга. Я думаю, что это прежде всего связано с взаимной ненавистью. Я думаю, что поскольку я общаюсь с людьми, я всю жизнь только и делаю, что общаюсь с людьми, я разбираюсь в сделках. Так вот, эти два человека устали от борьбы. А наша встреча с Путиным может состояться. У нас был хороший разговор. Это вполне возможно. Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Теперь о ситуации на фронте в Донбассе, где основными рубежами на пути российской армии, стремящейся захватить Краматорск и Славянск, остаются Лиман на севере и Константиновка на юге. У Лимана ВСУ создали угрозу окружения для российской группировки. Константиновка почти захвачена российскими войсками и стерта с лица земли, но сохраняет важность для обороны славянско-краматорской агломерации. Так считает украинский военный обозреватель Денис Попович.
1: Ну, паблики не молчат, они уже кричат о том, что там проблемы у них на лиманском направлении. Действительно, речь идет о, скажем так, части кармана, да, в котором мог оказаться Лиман, с северной стороны, такая северная сторона клещей. Вокруг Лимана, который пытался сформировать противник, в районе Шандриголова, в районе Колодезей и в районе Редкодуба. То есть о каких-то наступательных действиях, ну, информация там просачивалась время от времени, в том числе и в августе, и в июле, можно было бы там услышать. Но действительно сохранялся режим информационной тишины. Зачем это нужно? А затем, что уже массу раз обжигались. Даже не массу раз, один раз обожглись, очень серьезно. Во время контрнаступления в 23-м году, когда знали, где мы будем наступать, с какими целями, какое оружие будет при этом использоваться, на всех углах об этом кричали, и завершилось это тем, что противник подготовился к нашему контрнаступлению на юге, и оно оказалось неудачным. Поэтому всякий раз, когда мы готовим какие-то контрнаступательные либо наступательные действия на тактическом уровне, там, на оперативно-тактическом уровне с какими-то целями, мы храним режим тишины. И это очень правильно, потому что чем меньше об этом говорят, тем более неожиданным это будет наступление для противника. И это всегда себя оправдывало. Давайте вспомним Курскую наступательную операцию 2 года назад, в августе 2004 года. Она тоже держалась в тайне, и мы узнали о ней только уже, когда она по факту началась. На первых этапах она была успешной. Сейчас мы не будем обсуждать, зачем она вообще понадобилась, то есть чем она закончилась, почему она так закончилась, когда нужно было, значит, там принимать какие-то решения, связанные с этой операцией. Мы просто констатируем, что на первых этапах она была успешной, и те задачи, которые на нее возлагались, она, в принципе, выполнила, о чем неоднократно заявлял бывший главком ВСУ Александр Сырский. Вот. Но вернемся к Лиману в данном случае, да, то есть если там что-то и происходит, а дыма без огня не бывает, то режим тишины был соблюден очень даже... прилично, настолько прилично, что даже Путин сказал, что был захвачен Светогорск. А Светогорск, он как раз и находится на пути этого выступа, который противник пытался сформировать вокруг Лимана. Ну, Константиновка разрушена, за нее идут бои. Но, тем не менее, если захватить Константиновку, если отдать ее сейчас, да, противнику, то противник получает довольно удобные позиции для того, чтобы уже брать под огневой контроль, бить дронами уже непосредственно посланника Краматорской агломерации, очень сильно ухудшать логистику вооруженных сил Украины на этом направлении. Более того, Константиновка съедает российские силы, да, то есть оно приводит к истощению противника на это направление, и это тоже имеет значение. Далее, я все больше и больше слышу информацию о том, что перебас подкрепления, то есть усиливается позиция украинской армии под Константиновкой, и в Константиновке тоже. Поэтому, учитывая все эти сведения, которые поступают, опять-таки, из неофициальных источников, но, тем не менее, мы не можем их игнорировать. То есть, учитывая всю эту информацию, ну, я не могу сказать, что Константиновка утратила значение.
0: Это было мнение украинского военного обозревателя Дениса Поповича, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Бывший белорусский политический заключенный журналист Анджей Почобут вернулся в Беларусь. Он въехал туда 8 сентября через пункт пропуска «Бобровники», а затем опубликовал на странице в социальной сети X свою фотографию, сделанную в Гродно. Она подписана на польском языке. На Немане. В Беларуси Почобут собирается пробыть 7 дней. Он планирует встретиться со своей семьей и коллегами из Союза поляков Беларуси, а затем вылететь в США. Почобут находился в заключении в Беларуси с июня 2021 года. В октябре 2025 Европарламент присудил ему премию за свободу мысли имени Андрея Сахарова. В конце апреля этого года Анджей Почобут был освобожден в результате обмена, проведенного между Белоруссией, Россией и Европейским Союзом, и выслан из Беларуси. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» в Вильнюсе Роман Васюкович.
2: Анджей Почобут, как пишет польское издание газеты «Выборша», планирует пробыть в стране неделю, чтобы встретиться с родными, а также с соратниками из Союза поляков. После чего он намерен посетить США и Канаду. Журналисты газеты спросили Почобута, не опасается ли он возвращаться в Беларусь и не боится ли повторить судьбу политика Алексея Навального, который вернулся в Россию в 2021 году и впоследствии был убит в колонии. Анджей Почобут ответил, что 5 лет пробыл за решеткой в Беларуси, и там с ним ничего не случилось. А властям страны сейчас невыгодно его вновь преследовать. Бывший политзаключенный, правозащитник, лауреат Нобелевской премии Олесь Беляцкий в комментарии белорусской службе «Радио Свобода» ситуацию с Почобутом назвал необычной и не рекомендовал остальным политическим эмигрантам приезжать в Беларусь.
3: То, что Анджей поехал и ему дозволили пересекчи межу Беларуси, это у нашей ситуации, это выключение, конечно, это не правило.
4: То, что Анджей поехал и ему позволили пересечь границу, в нашей ситуации это исключение, конечно, это не правило. Потому что ничего в ситуации с правами человека в Беларуси в лучшую сторону не произошло за последнее время. Достаточно вспомнить, что в этом году мы фиксировали задержание людей по политическим статьям на границе, которые пробовали въехать в Беларусь, но, может, не имели такой известности, такого бэкграунда, как у Анджея, за которым сейчас внимательно наблюдают политики европейские и иностранные, и Польша также.
3: Политики европейские, замежные и Польша так само.
2: А в Белорусской ассоциации журналистов считают, возвращение в страну, где не осталось независимых медиа, а за критику властей грозит преследование, это демонстрация верности журналистским принципам и свободе слова.
5: Он приезжает туда, несмотря на все эти запреты, несмотря на угрозы, он возвращается и говорит, вот я здесь, да, вот, и несмотря на то, что вы меня давили, 5 лет держали в тюрьме, постоянные там камерные типа помещения, разные изоляторы, я возвращаюсь, я хочу быть здесь, потому что это моя земля, и я хочу вот здесь расширять границы свободы. Это геройский поступок.
2: Как власти Беларуси могут использовать приезд Анджея Почобута и сможет ли он делать это регулярно, мы спросили у политического обозревателя Александра Фридмана.
6: В случае Почобута для белорусских властей есть определенные сдерживающие механизмы, которые заставляют их действовать так, как они действуют. По крайней мере, чтобы не идти на ухудшение отношений с Польшей. Видимо, отношения с Польшей сейчас настолько важны, что они даже согласились Почобута впустить на территорию Беларуси. Могли же и не впустить, но, видимо, сейчас нет никакого желания идти на обострение. Наоборот, поэтому и впустили.
2: Журналисты и активисты, не признанные властями Беларуси Союза поляков, задержали в марте 2021 года в Гродно. Позже его обвинили в призывах вредить интересам Беларуси и разжигании социальной вражды. По сути, за журналистскую работу и критику властей. Почобута приговорили к 8 годам заключения. На свободу бывший политзаключенный вышел 28 апреля этого года в рамках обмена.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича. А сегодня стало известно, что Минский городской суд приговорил адвоката Дмитрия Лаевского к 3 годам лишения свободы по обвинению в содействии экстремистской деятельности и так называемой дискредитации Беларуси. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» со ссылкой на бывшего коллегу Лаевского Евгения Пыльченко. Поводом для преследования стали интервью Лаевского независимым белорусским средством массовой информации. Лаевский защищал политика Виктора Бабарика, который баллотировался в 2020 году на пост президента, но был арестован и не допущен до выборов, и адвоката Максима Знака. В начале июля 2021 года, сразу после вынесения приговора Бабарика, Лаевский был исключен из Минской городской коллегии адвокатов.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 10 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Дональд Трамп принял вчера участие в проходящем в Далласе съезде республиканской партии, созванном накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Вылет Трампа в Техас задержался из-за того, что у нового самолета Air Force One, подаренного Катаром, развернулся надувной аварийный трап. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, член экипажа самолета случайно нажал кнопку, и трап стал надуваться. А Дональд Трамп сказал журналистам, что это была обычная проверка систем безопасности. Что касается съезда республиканцев, то там Трамп в своей речи критиковал демократов, призывал голосовать за республиканских кандидатов в Сенат и Палату представителей и пообещал каждому взрослому американцу значительные выплаты в случае, если республиканская партия сохранит по итогам ноябрьских выборов контроль над обеими палатами Конгресса. Поскольку мы добились таких успехов, и наша страна зарабатывает так много денег, только я могу вам дать это обещание. И вот мое обещание. Если республиканцы выиграют Палату представителей и Сенат США, то благодаря нашим колоссальным экономическим успехам, которых мы никогда раньше не достигали, благодаря нашей огромной силе, мы никогда не имели в истории ничего подобного тому, что происходит сейчас, я выпущу дивиденды в размере $5000 каждому совершеннолетнему гражданину Соединенных Штатов Америки. Это будет очень похоже на то, как успешная компания распределяет денежные средства между своими акционерами. Но единственное условие выплаты этих дивидендов – $5000 каждому совершеннолетнему гражданину, выплачиваемые нами дивиденды должны быть потрачены в Соединенных Штатах Америки. Это было заявление президента США Дональда Трампа. Демократы немедленно объявили его обещание попыткой подкупа избирателей. Но главное, конечно, заключается в том, что сам Трамп не пояснил, откуда конкретно может взяться такая громадная сумма, учитывая, что совершеннолетних американцев насчитывается в Соединенных Штатах более 250 миллионов человек. И несложные подсчеты показывают, что речь идет о больше, чем триллионе долларов. Съезд республиканцев в Техасе я обсуждаю с ведущим подкаста «Радио Свобода. Популярная Америка» Валентином Барышниковым. Насколько я знаю, съезды, мне кажется, то, что сейчас происходит, можно назвать съездом, по-английски это convention, проводится в год, когда проводятся президентские выборы, а сейчас год промежуточных выборов. Это действительно уникальная ситуация в каком-то смысле?
9: Ну, она уникальная в каком-то смысле, потому что я заметил, что были на самом деле попытки проводить съезды в годы выборов в Конгресс между президентскими выборами. Я читал про съезд 82 года у демократов, которые попытались это делать. Но они забросили мгновенно и никогда не пытались воспроизвести это просто потому, что сочли это тратой ресурсов бессмысленной, потому что никакой пользы это не принесло. И я не думаю, что это мероприятие, оно сравнимо с предвыборными съездами в годы президентских выборов, потому что там есть драма, там есть, собственно, утверждение кандидата на президентский пост, там есть голосование, как мы знаем, делегатов этого съезда. Ну, то есть это отдельная драма. Сейчас я не думаю, что этот съезд воспринимается как именно аналогичный предвыборному съезду. В обсуждении в американской прессе это звучит термин такой «крупная вечеринка» с участием Трампа, грубо говоря. И Трамп пытается, очевидно, как-то помочь республиканцам на выборах. Ожидается, что они будут для них очень тяжелыми. Очень великие шансы считаются у демократов, что они возьмут Палату представителей, и даже вполне считаются реальными шансами для демократов взять Сенат.
0: То есть мы имеем дело скорее вот с таким грандиозным предвыборным митингом, центральная фигура которого Дональд Трамп.
9: Абсолютно точно, я думаю, описание того, что происходит в Техасе. И Трамп, насколько я видел, он призвал республиканцев отнестись к выборам так, будто он находится в избирательном бюллетене. Это интересная вещь, потому что последние годы избиратели Трампа, они за Трампа голосуют, а когда Трампа нету в избирательных бюллетенях, они не особенно и приходят на выборы. И это проблема для республиканцев, отсутствие так называемого энтузиазма избирателей. Это важное понятие, потому что нужно пытаться перетянуть на свою сторону как бы центристов со стороны противника, но также нужно, чтобы твоя база, база партии, приходила на выборы как можно более активно. Я думаю, что Трамп пытается активизировать базу, как он это всегда делает. Насколько это будет успешно, трудно сказать, насколько его избиратели вот эти два дня зарядят их энергией. Но это предстоит увидеть только на выборах. Есть еще такая специфика, что, может быть, база республиканцев по-прежнему верна и любит Трампа, как мы видели на праймерис, но за пределами базы республиканцев Трамп довольно непопулярен, и даже можно заметить отдельных республиканских кандидатов, которые незаметно тихонечко дистанцируются от Трампа. Не то, что они рвут с ним, но просто они стараются не педалировать этот вопрос, чтобы не раздражать избирателей, которых они пытаются притянуть. Особенно там в округах, где наиболее острая борьба, где им нужно привлечь центристских избирателей, которые недовольны.
0: И, конечно же, не могу не спросить. Трамп обещал каждому взрослому совершеннолетнему гражданину Америки $5,000, если республиканцы сохранят контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом. У вас есть представление, откуда администрация может взять такую сумму?
9: Ну, у меня нет представления, и я думаю, что у администрации нет особенного представления, потому что этим вопросом задаются, хотя он довольно теоретический, даже гипотетический. Тарифы, которые являются основным инструментом администрации для получения дополнительных средств, вряд ли могут быть сравнимы с суммой в 1.3 примерно триллион долларов. Еще раз я подчеркну, что реалистичность этого крайне мала, того, что администрации придется искать эти деньги и выплачивать, потому что шансы демократов взять, по крайней мере, Палату представителей считаются очень высокими. Будет удивительно, если этого не произойдет. По крайней мере, вот сейчас это представляется, особенно на фоне нового скачка цен на нефть из-за происходящего противостояния с Ираном. И, соответственно, будет новый скачок цен на бензин, что избирателей приводит в крайнее раздражение. Я думаю, Трамп пытается привлечь к республиканцам всех, кого он может, и, может быть, кого-то это привлечет, и хоть небольшие последствия даст. Хотя представить себе, что это радикально изменит общую картину, очень трудно. Самое интересное, что происходит вокруг этого экстравагантного предложения, это дискуссия о легальности, насколько это вообще легальное предложение. Но многие сходятся на том, что само по себе это просто предвыборное обещание, что если мы победим, вы будете жить лучше. Трамп не говорит, что вы получат деньги только те, кто проголосует за республиканцев. Нет, все, если республиканцы по-прежнему будут контролировать правительство. Поэтому это более-менее выглядит как такое экстравагантное предвыборное обещание. Но тут важно еще помнить, что, конечно, подобного размера выплат потребует одобрение Конгресса. Администрация не может взять и распорядиться подобного размера деньгами сама по себе. И даже для республиканцев в Конгрессе, учитывая быстрорастущий и очень большой государственный долг США, который там примерно 40 триллионов, и это большая проблема, угроза инфляции, даже для республиканцев, если представить гипотетическую ситуацию, что они выиграют, одобрение таких выплат будет крайне сложной вещью.
0: Проходящий в штате Техас съезд республиканской партии США, созванный накануне промежуточных выборов в Конгресс, я обсуждал с ведущим подкаста «Радио Свобода. Популярная Америка» Валентином Барышниковым. Ну и в завершение выпуска рубрика «Новости высоких технологий». Компания OpenAI выпустила свою новую модель, одновременно сообщив широкой публике, что способности этой модели к взлому по собственной шкале компании впервые достигли критически опасного уровня. Ведущий рубрики «Новости высоких технологий», директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес объясняет, почему такого рода предупреждения в индустрии искусственного интеллекта стали звучать подозрительно регулярно.
10: 3 сентября OpenAI, та самая компания, которая сделала ChatGPT, представила новую модель GPT-6 Astra. Одна из ее главных особенностей — гораздо более развитая способность самостоятельно работать за компьютером. Открывать сайты, нажимать кнопки, искать информацию, пользоваться программами и доводить длинную задачу до конца. Президент OpenAI Грег Брокман пошел еще дальше и предположил, что со временем этот момент могут считать началом эры AGI — искусственного интеллекта, который способен конкурировать с человеком в большинстве экономически значимых задач. А кроме того, OpenAI сообщила, что модель Astra стала первой, достигшей критического уровня по внутренней шкале кибервозможностей. То есть речь идет о способности самостоятельно искать неизвестные уязвимости и разрабатывать способы их эксплуатации. Поэтому самые мощные возможности модели для работы с кибербезопасностью ограничили. Расширенный доступ дают только проверенным специалистам и организациям. А кроме того, перед выпуском OpenAI добровольно представила модель американским властям для предварительного изучения. Звучит как исключительный случай, но нет, это уже не в первый раз. В далеком по меркам индустрии искусственного интеллекта 2019 году OpenAI представила GPT-2, но не стала сразу публиковать ее полную версию. Компания опасалась, что модель могут использовать для массового производства дезинформации, спама и другого вредного контента. Через 9 месяцев OpenAI все-таки выпустила модель полностью, но никакого информационного апокалипсиса не произошло. В мае прошлого, 25 года, компания Anthropic впервые включила усиленный режим защиты для своей новой модели Claude Opus 4. Причина называлась более серьезной. Компания опасалась, что модель сможет заметно помочь человеку в создании химического или биологического оружия. При этом сама Anthropic честно признавала, доказательств, что модель действительно перешла этот опасный порог, нет, а защиту включили исключительно по принципу «лучше перестраховаться». В апреле этого года Anthropic представила еще одну модель — Mythos. На этот раз компания заявила, что ее возможности по поиску и эксплуатации компьютерных уязвимостей настолько велики, что выпускать модель в обычный публичный доступ нельзя, и доступ получили только несколько десятков специально отобранных организаций. Сэм Альтман из OpenAI раскритиковал такой подход конкурента и назвал его маркетингом на страхе. Но не прошло и 5 месяцев, и теперь уже OpenAI говорит о своей модели удивительно похожими словами. Заявление «наш продукт настолько мощный, что опасен» не только гарантирует заголовки в СМИ, но и привлекает внимание государства. В июне Министерство торговли США временно ограничило доступ иностранцев к 2 наиболее мощным моделям Anthropic. В американском Конгрессе появились законопроекты об обязательной отчетности по опасным инцидентам с искусственным интеллектом, и даже предложение требовать от разработчиков самых мощных моделей техническую возможность экстренной остановки систем. А город Нью-Йорк ввел годовой мораторий на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ до 8 класса включительно. Новые модели действительно становятся мощнее и могут создать серьезные риски. А компании, которые эти модели продают, видят и не могут не использовать коммерческий стимул – рассказывать о собственной технологии максимально драматично. Поэтому, когда компания говорит вам, что ее новый продукт опасен, стоит поинтересоваться, кому выгодно, чтобы мы в это поверили, и может ли кто-то независимый это проверить. Потому что регулировать технологию исключительно по пресс-релизам – идея так себе.
0: Это был ведущий нашей рубрики «Новости высоких технологий», директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах, которые называются «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
11: Студия подкастов «Радио Свобода».
12: каким вам представляется будущее России?
13: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
14: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
15: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
1: Но ясно и то, что женщины-епископы в Великобритании будут. Таков глас народа. Уже сейчас для проведения новшества в жизнь создана комиссия под руководством гилфордского епископа Кристофера Хилла. Организационной работы предстоит много. Характерно вот что. Даже недовольные в большинстве своем не решаются прямо сказать, что новшество для них неприемлемо, или что оно идет вразрез с Писанием. Они лукавят, говорят, что лучше повременить. Но все-таки два принципиальных возражения на заседании Синода прозвучали. Патрик Мартин из епархии города Эксетера заявил, что женщины-епископы отдалят воссоединение англиканской церкви с католической и православной, как если бы такое воссоединение стояло на повестке дня. Насколько мы видим, ни католики, ни православные к экуменическому единству не стремятся. Представители обеих конфессий держат приверженцев англиканской церкви за отщепенцев. Для них это самое обочина христианства, почти ересь. И, конечно, преподобный Мартин прав. Католики женщин к амвону не подпустят. Православные и подавно. У них в традиции преобладает ветхозаветный дух. В России, заметим, все народное религиозное творчество, все сектантство веками шло от Нового Завета к Ветхому. Но Мартин прав в другом. Женщины-священники уже помеха. И такая, что женщины в Митере ничего не изменят. А второе возражение вот какое. Член синода Джеральд О'Брайен из Рочестера заявил, что женщины верят иначе, чем мужчины. Эти слова вводят нас в самую сердцевину спора, уводят на тысячелетие в прошлое. Дело в том, что апостолы и евангелисты нигде не возражают против рукоположения женщин. По той простой причине, что им такое и в голову прийти не могло. Для них это было язычеством. В язычестве женщины-жрицы известны с незапамятных пор. Но их никогда не было в иудаизме, из которого вышло христианство. Там, как и в мусульманстве, место женщины у домашнего очага. Она в лучшем случае спутница мужчины, мать его детей. Ни в политике, ни в религии поздней Иудеи, эпохи фарисейства и Христа, женщина никакой роли не играла. Так это повелось и у христиан. То есть противоречие тут со священным преданием, не с Писанием. И рукоположение женщин в глазах традиционалистов отдает язычеством.
0: «Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 23 февраля 2005 года. Сегодня в нашей программе «Красная армия и Европа. Рукоположение женщин в епископы». Забытый писатель Ринальдо Петрович Кюферле. Русский европеец Владимир Печерин. Начнем с нового фильма о Франсуа Миттеране. Картина только что была показана на Берлинском кинофестивале. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
2: Une victoire à gauche n'est possible qu'à une seule condition.
3: В исторический для Франции день, 10 мая 1981 года, вечером, я был на площади Бастилии. Не потому, что вместе с гигантской толпой, запрудившей авеню Генриха IV, улицу Сант-Антуан и бульвар Бомарше, я решил отпраздновать победу на выборах Франсуа Миттерана, я просто жил на улице, которая примыкала к площади. Пробиться сквозь толпу было непросто, это была сплошная человеческая река. На углу авеню и моей, Рю де ля Серизе, в такси сидел бледный старик. Таксист, повернувшись к нему, размахивал руками. Сдвинуться с места такси не могло. На следующий день я узнал, что старик с пятого этажа вызвал такси, чтобы добраться до госпиталя. В такси он и умер. Правление Тантона, дядюшки, как звали Лева и Миттерана, началось для меня с этой смерти и с освобождения эфира. Французский FM был полностью освобожден от цензуры и правил. В течение почти что года мы слушали совершенно невероятные вещи. Больше всего станцию прямого либертинажа «Карбон Каторс». Через год Тантон навел порядок, учредил комитет по контролю, назначил на радио и на телевидение на главные места своих друзей, точнее подруг, и в Париже начали плодиться совершенно новые журналы и газеты. Все левые, все вдруг откуда-то получившие деньги на раскрутку. Моя подруга Флоранс, забегая в анализе своем сильно вперед, четко сказала: 68-й год, наконец-то пришел к власти. Новые журналы меня интересовали. Я работал внештатником в «Либерасьон», которая полуживая и сильно бедная, вдруг разбогатела и стала строить огромное здание рядом с площадью Республики. Осенью 83-го года я отправился на правый берег в редакцию, находившуюся недалеко от Марсовых полей, знакомиться с новым журналом и редколлегией. Журнал назывался «Глоб» и, как многие журналы той эпохи, снимал под редакцию просто большую парижскую квартиру, кажется, на пятом этаже. Я бывал в «Актюэле» и участвовал в создании «Лётр-журналь», и дух новых редакций мне был знаком, но «Глоб» меня потряс. Это была типичная комсомольская организация с одержимыми победами социалистов, перевозбужденными мальчиками и девочками не старше 23 лет. Главным редактором был эдакий молодой комсомолец, высокий, с розовыми щеками, курчавый Жорж Марк Бенамо, которого под занавес жизни, под занавес Елисейского дворца и выбрал Тонтон Митеран на роль биографа. Фотографии не повзрослевшего, а рано состарившегося Жоржа Марка Бенамо на этой неделе украшают обложки еженедельников и уличные афиши. Его книга о Митеране стала базой для сценария фильма, только что вышедшего на экраны. «Le promeneur de Champ de Mars», прогуливающегося по Марсову полю, флонера Марсовых полей, или же, как еще переводят это название в российской прессе, «Последнего Митерана». Официальная квартира Тонтона находилась не близко, на улице Бьевр, въезд на которую охраняли полицейские, но рядом с Марсовыми полями под охраной спецслужб жила его любовница Ан Панжо и его дочь Мазарин. Марсовые поля были местом тихим, хорошо просматриваемым. Здесь было легко беседовать, особенно с теми, кто слушает вас, затаив дыхание.
2: Вы знаете, он был Си, но durant ces 14 ans...
4: Вам, конечно, известно, что меня постоянно очерняют. Но ведь все эти 14 лет, что редкость в истории Франции, страна не знала ни войн, ни серьезных кризисов, ни социальных драм. Лишь продолжительный период мира. И вы знаете, что скажут? Скажут, что после меня перемены все же возможны, но что левые больше никогда не будут для общества чумою. Аферы, коррупция, их будут гораздо меньше связывать с эпохой моего правления, чем многие думают нынче. У правых этих афер было куда больше и почище наших. Но в ожидании перемены власти они почему-то уверились в том, что стали чистенькими. Они попросили своего министра не ездить на красный свет. Гражданин – красный свет для всех. О чем они бубнят? О том, что со мной, с моим уходом, настанет конец монархии, и нужно будет перевернуть страницу. Но я не страница. Я не страница, которую легко вырвать. Вы согласны?
5: La paix sociale, ça n'existe pas, monsieur le président.
6: Но общественный мир не существует, господин президент. После падения Берлинской стены кто-то написал, что настал конец истории. Я же думаю наоборот. Я думаю, что мечта коммунистов о равенстве глубоко пустила корни в мечтах человечества.
5: Et profondément enraciné dans l'imaginaire de l'humanité.
2: Ne vous prenez pas pour l'humanité.
4: Не принимайте себя за человечество. Это мечта, которую я оставил. И мне этой мечты не хватает. Но, увы, это так.
3: Фонограмма фильма Робера Гедигьяна «Последний Митеран». Робер Гедигьян – коммунист. Франсуа Митеран практически покончил с мощной компартией Франции, сместив центр левого крыла к социалистам. Гедигьян вряд ли это забыл. Для того, чтобы снять фильм, который некоторые российские кинокритики почему-то назвали документальным, ему нужен был Жорж Марк Бенамо, также коммунист, и нужны были деньги. Но Франция не США, где снимают фильмы про президентов, поэтому найти деньги было весьма трудно. ТФ1, первый частный канал, и «Франс Телевизион» отказались. Но франко-немецкая «Арте» в итоге согласилась. Ее директор Жером Клеман заметил, что, цитирую, «Франция с трудом смотрит в лицо собственной истории. Нам далеко до Великобритании, где Channel 4 выпустил в 2003 году художественный фильм Стефана Фрирса «Договор» о секретной сделке двух лидеров-лейбористов Гордона Брауна и Тони Блэра о том, как поделить власть. В США от Кеннеди до Никсона биографии президентов просто-напросто киножанр. Конец цитаты. Но и с записанными Бенамо мемуарами Митерана и с деньгами Арте Робер Гедигьян не смог бы снять «Le promeneur de Champ de Mars», если бы Мишель Буке, уникальный актер прежде всего театра, не согласился бы сыграть Митерана. Без Буке фильма бы просто не было. Вот как Мишель Буке объясняет, почему он согласился сыграть Митерана. Отрывок из его интервью «Франс Культюр».
6: Я прочитал сценарий Жиля Тарана, основанный на расшифровке кассетных записей Бенамо и самого Миттерана, и мне показалось, что было бы замечательно воспроизвести диалог Франсуа Миттерана. Эта идея меня и убедила в том, что стоит согласиться на эту роль, потому что в диалогах Миттерана на кассетах был интимный Миттеран, который в то же самое время оставался Миттераном официальным. И этот интимный Миттеран оказался весьма простым. Он, как и все остальные, двумя ногами стоял на французской земле, но с пониманием сути вещей, которые есть не у всех. У него было ощущение призвания, судьбы и своего места в истории. Он знал, что это было опасно, но он знал также, как именно он должен был этому призванию следовать. И он его осуществил. Этот Миттеран мне помог понять Миттерана официального, чьи политические акции мне не всегда были по душе. Решение, которое он принимал, Маастрихтская хартия, к примеру, меня ужасали. Но со временем я понял, что это было единственно верное решение. Впечатление от диалогов меня и соблазнило, и теперь я Миттерана лучше знаю, именно по этой роли в сценарии.
3: Исполнитель роли Миттерана Мишель Буке у микрофона «Франс Культюр». В одном можно не согласиться с чудесным Мишелем Буке, о чем пишут, кстати, многие критики. В фильме нет диалога с Миттераном, есть его монолог. Так как Миттеран, в чем он и сам не сомневался, был последним монархом, пришедшим в лагерь левых из лагеря правых и прекрасно понимавшим, что именно этого ему правые и не прощают. Скорее всего, он и остался правым, но со стороны правого политического крыла у него не было никаких шансов заполучить Елисейский дворец. Молодые волки его бы не пустили. Отсюда и все его парадоксы. Он создал новых левых и новую левую буржуазию и корных левых, как у нас говорят, Гош-Кавьер. Он был вождем левых, оставаясь, как пишет «Тайм», принцем буржуазии, которых левых и продал. Он был участником сопротивления и чиновником администрации правительства Виши. Его считали другом евреев, но он никогда не покаялся в своей долгой дружбе с главой полиции Виши Рене Буске, который организовывал облавы и депортацию евреев. И, быть может, самое интересное, хоть и случайное, совпадение. В момент выхода на экраны фильма «Гедигьяна» в Париже полным ходом идет процесс по делу о подслушивании граждан. По крайней мере, 150 человек о подслушивании по приказу Франсуа Миттерана. Среди тех, кого записывали спецслужбы, были и журналисты, и писатели, и актеры. Президент хотел знать интимные подробности жизни одних и поступки других, писателя Жана Эдерналье, к примеру, которые могли бы выдать прессе правду о его внебрачной дочери и о его любовнице. Миттеран знал, что он монарх, и хотел полностью сохранить свой отретушированный им самим образ монарха. Недаром в фильме он говорит:
4: «Я последний из великих президентов. После меня у власти будут лишь финансисты да бухгалтеры».
3: Франсуа Миттеран до сих пор завораживает, нет, не зрителей, французов вообще. Революция во Франции никогда не кончается. И несмотря на свист ножа гильотины, слухи о том, что король выжил, что наследник уцелел, распространяются сразу же после казни. Один английский историк сказал: «Демократия сильнее там, где выжила монархия. Там, где она была уничтожена, правительство автоматически принимает ее формы. Оно менее свободно, чем в странах, где эти роли разделены».
2: Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura plus que des financiers et des comptables.
0: Из Парижа Дмитрий Савицкий. На волнах радио «Свобода» европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Рукоположение женщин в епископы. Британская реальность, британская полемика. Из Лондона Юрий Колкер.
1: Свершилось. Синод Англиканской церкви проголосовал за то, чтобы разработать пути рукоположения женщин в епископы. Шаг этот именуется в Великобритании историческим. А как иначе? Чтобы понять, какой это скачок в будущее, вспомним в прошлое. Давно ли в Британии суфражисток в тюрьму сажали? Суфражисток, которые всего-навсего добивались для женщин права голоса на парламентских выборах. Как раз 100 лет назад, в 1905 году, за протест, устроенный на съезде либеральной партии, угодила за решетку госпожа Кристабел Панкхерст. Потом, правда, она орден Британской империи получила. Но на это ушло еще 30 лет борьбы за права женщин. К слову сказать, дело суфражисток вполне восторжествовало в Британии только в 1928 году. До этого избирателями были одни мужчины. А тут настоящий переворот в церковных делах, точнее, второй этап переворота. Уже в ноябре 1992 года в стране начали рукополагать женщин в священники. Но руководство англиканской церкви рассудило, что викарий и приходский поп – это одно, а епископ – другое. Момент характернейший и очень британский. Тут вообще не из логики исходит, не из прямой аристотелевой логики или здравого смысла, а из логики традиции. Не может душа человека сразу принять перемен, нарушающих весь привычный строй жизни. Новое должно пробивать себе дорогу постепенно. Тогда и революции не будет с присущими им хаосом и жестокостью. Совершенно в духе этих соображений находится и новое решение Синода. Оно гласит: «Да, мы в принципе за рукоположение женщин, но не с завтрашнего дня, а с 2010 года». А сана архиепископа Кентерберийского женщина сможет удостоиться не раньше, чем в 2020 году. Так сказать, самое страшное отложено на потом, переложено на преемников. К тому времени сознание верующих будет уже готово проглотить и эту пилюлю. Решение Синод принял подавляющим большинством голосов, но было бы ошибкой думать, что все прошло гладко и что в будущее ведет асфальтированное шоссе. В англиканской церкви решения принимаются большинством в 2/3. Мало того, церковь демократична сверху донизу, берет в расчет не только голоса иерархов, но и голоса прихожан. Из этого видно, что трудностей не избежать. Одна из них уже тут. Традиционалисты требуют уступок, намерены отвоевать себе, как они выражаются, третью епархию, церковный анклав, в котором не будет женщин-епископов. Заметим, что и сейчас есть приходы, не принимающие женщин-священников. Эти приходы обслуживают так называемые летучие епископы, присылаемые на 1-2 богослужения. Наконец, и принятое решение уязвимо. Архиепископ Кентерберийский доктор Роувен Уильямс заявил, что в июле синоду вторично предстоит голосовать по поводу сроков перехода к этому радикальному новшеству. Прилад не скрывает, что разногласия в церкви остались и что они носят резкий характер. Но ясно и то, что женщины-епископы в Великобритании будут. Таков глас народа. Уже сейчас для проведения новшества в жизнь создана комиссия под руководством гилфордского епископа Кристофера Хилла. Организационной работы предстоит много. Характерно вот что. Даже недовольные в большинстве своем не решаются прямо сказать, что новшество для них неприемлемо, или что оно идет вразрез с Писанием. Они лукавят, говорят, что лучше повременить. Но все-таки два принципиальных возражения на заседании Синода прозвучали. Патрик Мартин из епархии города Эксетера заявил, что женщины-епископы отдалят воссоединение англиканской церкви с католической и православной, как если бы такое воссоединение стояло на повестке дня. Насколько мы видим, ни католики, ни православные к экуменическому единству не стремятся. Представители обеих конфессий держат приверженцев англиканской церкви за отщепенцев. Для них это самое обочина христианства, почти ересь. И, конечно, преподобный Мартин прав. Католики женщин к амвону не подпустят. Православные и подавно. У них в традиции преобладает ветхозаветный дух. В России, заметим, все народное религиозное творчество, все сектантство веками шло от Нового Завета к Ветхому. Но Мартин прав в другом. Женщины-священники уже помеха. И такая, что женщины в Митре ничего не изменят. А второе возражение вот какое. Член синода Джеральд О'Брайен из Рочестера заявил, что женщины верят иначе, чем мужчины. Эти слова вводят нас в самую сердцевину спора, уводят на тысячелетие в прошлое. Дело в том, что апостолы и евангелисты нигде не возражают против рукоположения женщин. По той простой причине, что им такое и в голову прийти не могло. Для них это было язычеством. В языческом женщины, жрицы, известны с незапамятных пор. Но их никогда не было в иудаизме, из которого вышло христианство. Там, как и в мусульманстве, место женщины у домашнего очага. Она в лучшем случае спутница мужчины, мать его детей. Ни в политике, ни в религии поздней Иудеи, эпохи фарисейства и Христа, женщина никакой роли не играла. Так это повелось и у христиан. То есть противоречие тут со священным преданием, не с писанием. И рукоположение женщины в глазах традиционалистов отдает язычеством. Итак, британцы впереди планеты всей. Епископы женщины, епископы гомосексуалисты. Или, во всяком случае, впереди всей Европы. В Соединенных Штатах, в стране самого деятельного религиозного творчества, и не такое возможно. Однако спросим, куда ведет этот прогресс? Не в сторону ли полного неверия? Ведь именно здесь, в Британии, священнослужители, притом высокого ранга, не раз открыто заявляли, что их личная индивидуальная вера не безупречна, что они подчас сомневаются в самом существовании Бога. Можно ли такое услышать от священника католического или православного? А тут, пожалуйста, несколько недель тому назад один англиканский иерарх прямо с экрана телевизора убеждал нас, что по самой своей этимологии религия не с Богом связана, а с людьми. Слово «религио», латинское слово «религио», ничего о Боге не сообщает, никакого Бога не подразумевает. Оно означает совестливость и даже сомнение. Заметим, кстати, что и апостолы сомневались, а Фома, по-английски Томас, даже в поговорку вошел, именно как неверующий. Выходит, что дорогу к неверию начали прокладывать английские суфражистки. Ведь это они сделали первый шаг в сторону стирания половых различий. Сейчас мужчины и женщины равны уже почти во всем. Но ведь жизнь-то биологическая, не говоря о культурной, держалась всегда на различии полов. Эволюция биологическая и эволюция культурная всегда пестовали эти различия. Во имя продолжения рода человеческого звали к домострою, говоря по-русски. А теперь библейская заповедь «плодитесь и размножайтесь» повсеместно нарушается. Женщина свободна и равноправна, ура! Зато рождаемость всюду падает. Выходит, что справедливость и равенство, которых требует современность и наша с вами душа, направлены против рода человеческого, против продолжения жизни. А началось с малого, с того, что род грамматический в английском языке атрофировался. Борьбу за равенство полов подсказало суфражисткам языковое равенство. Английское слово «бишоп» — «епископ» — рода лишено. Одинаково приложимо и к женщине, и к мужчине. Вот вам живой пример того, как грамматика влияет на политику и религию.
0: Рассказывал Юрий Колкер. Новости поп-музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
3: Лидер ирландской группы U2 Bono вошел в число претендентов на получение Нобелевской премии мира. Сама церемония награждения состоится 10 декабря, а краткий список реальных номинантов должен быть известен в октябре. Сейчас в нем 165 человек. Среди них, помимо Бона, есть еще один знаменитейший музыкант – индийский ситарист Рави Шанкар. Фронтмен U2 уже выдвигался на Нобелевскую премию мира в 2003 году. Как и в тот раз, поводом для внесения имени Бона в списки нобелевских номинантов стала его активная социальная и благотворительная деятельность. В сфере интересов Бона – борьба со СПИДом и ВИЧ в Африке и проблемы экологии. Также он участвует в кампании за прощение долгов стран третьего мира. И при этом этот удивительный человек продолжает активно заниматься музыкой, а его группа U2 на протяжении вот уже многих лет остается одним из самых успешных и востребованных коллективов на мировой музыкальной сцене.

0: 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
1: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
2: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
3: Я бы не стал усматривать в этих строках русофобию. Печерин был мизантроп и жизнененавистник, как бы Бакунин в мягком варианте. Обратим внимание на слово «деница». Это ведь не только свет дня, но имя ангела разрушения и мести, Люцифера, попросту говоря, сатаны. Печерину, несомненно, была свойственна некая сатанинская гордыня. Это не только Бакунин, в жизни человек весьма безалаберный, вообще не солидный, богема, а по-нынешнему так и хиппи. Но и Лермонтов со своим Печориным, и позднейший Ставрогин Достоевского. «Русский странник как гордый человек». Тема пушкинской речи Достоевского имела в виду как раз этих людей, их тип. А Россия тут как бы и ни при чем, не более чем случайная мотивировка для отмеченной гордыни. Гершензон в своей книге правильно указывает, что ситуация 30-х годов XIX века в Европе отличалась странной смесью старокатолических идей, как реакция на обанкротившееся просветительство французской революции, и новых социалистических удобий, всяческого сенсимонизма и фурьеризма. Где-то оба этих течения сливались на какой-то экзистенциальной глубине. Католицизм как обновившееся обетование всемирного устройства против буржуазно-индивидуалистического духа послереволюционной Европы. И тогда же, что страшно важно, появился тип байронического человека. Собственно говоря, сам Байрон появился по масштабу некий пост-Наполеон, оказавший громадное влияние на мыслящих людей того времени, носитель нонконформистского дендизма, а если угодно и демонизма. Вот Печерин, наш Владимир Сергеевич, и принадлежал к такому типу тогдашних продвинутых молодых людей. Гершензон так резюмирует его проблему.
4: Его личность безраздельно слилась с его мечтою, и личная слава манит его только как апофеоз его мечты. Ветхий мир должен быть разрушен, на его месте должно возродиться царство свободы и радости, и это сделает он, предназначенный к тому судьбою. Что здесь было средством и что целью, освобождение ли человечества или собственная слава, кто возьмется это решить? Мы заранее видим, что он был вдвойне обречен року за свое двойное безумие, за веру в то, что чудо близко и что оно совершится именно через него.
2: «Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 23 февраля 2005 года.

0: власти Гитлера. Юлия Кантер.
1: История армии любой страны начинается с того дня, когда эта армия создана. Поэтому днем Красной или Советской армии следовало бы считать 27 июня 1918 года, день формирования Первой Красной армии, а отнюдь не позорное бегство большевистских частей из-под Пскова 23 февраля. Но советская история, в том числе и военная, полна идеологических мифов, подменивших реальные события вымышленными датами, а имена их вершителей – фамилиями безликих приспешников-вождей. На протяжении всей советской, да и постсоветской истории первыми в ряду создателей Красной армии называли Ворошилова и Буденного, сквозь зубы цедя имя реального создателя Первой армии Советской России после 1917 года – Михаила Тухачевского. Его недолюбливали большевики – ибо он никогда не был до конца своим. Его не терпят радикальные историки нового времени за то, что он огнем и мечом укреплял тоталитарное государство. Карьера Тухачевского во время гражданской войны началась с невиданного взлета. Он сразу стал командующим армией. Столь стремительное возвышение, такой виток судьбы могли оказаться нестерпимыми для человека, не верившего в свою исключительность. Тухачевский победил белых под Симбирском, спас Советы в момент смертельной катастрофы, когда в палатах Древнего Кремля лежал тяжело раненый Ленин. На Урале он выиграл советскую Марну и, отчаянно форсировав Уральский хребет, разбил белые армии адмирала Колчака и чехов на равнинах Сибири. Он добил и опрокинул на французские корабли армию генерала Деникина, вспоминал белый эмигрантский военный историк и публицист Роман Гуль. Ни один из полководцев первых лет советской власти не участвовал в таком количестве знаковых по качеству военных событий. Ни один не укрепил новый политический строй столькими победами. Позади у Тухачевского до 1917 года 5 орденов Первой мировой войны, долгий плен и 5 же побегов из этого плена, последний удачный. Гражданская война стала для него прежде всего возможностью самореализации. 1918 год стал для большевиков самым, пожалуй, трудным за всю гражданскую войну. Красная армия контролировала не более 1/15 территории бывшей Российской империи. Остановились заводы. Недовольство охватывало рабочих, убеждавшихся, что вместо выполнения громких, увлекающих обещаний, большевики насаждают в стране экономическую разруху и политический диктат. Крестьянство, недовольное политикой продразверстки, начало отходить от поддержки большевиков. Представители различных партий, от эсеров до анархистов, призывали к решительной борьбе против коммунистического режима. А у Советов не было бы и способной армии, без которой в условиях затяжной гражданской войны невозможно было удержать власть. Главнокомандующий вооруженными силами республики Мясников в июне 18 года представил Ленину и Свердлову докладную записку, которой состояние армии характеризовалось как «катастрофическое». «Армии еще нет», — говорилось в записке, — «ее необходимо срочно создать». Создавать армию было поручено 25-летнему Михаилу Тухачевскому. Красную армию нужно вооружать, ее нужно строить. Германия и Россия, две пари Европы после позорного для них окончания Первой мировой войны, вынуждены были координировать свои действия. Они были партнерами, от безвыходности. Россия нуждалась в современных вооружениях и технологиях, Германия – в территориях для военных производств и школ. Первые договоренности были достигнуты между Москвой и Берлином в 1920 году, письменные соглашения в 1921. В них оговаривались вопросы вооружений армии. Рапальский договор, созданный на основе этих соглашений, подписали министры иностранных дел Ротенау и Чичерин. Так начинались завод «Юнкерс» в подмосковных Филях, выпускавший самолетные моторы для Красной армии, и специальный отдел на Путиловском заводе в Петрограде, занявшийся изготовлением тяжелых мин и гранат для Германии. Потом открылась танковая школа в Казани, потом летная школа в Липецке. Практиковался постоянный обмен офицерами и инженерами. Тухачевский, представлявший официальную военную элиту Советской России, был одним из ведущих кураторов этих контактов. В 1932 году он был представлен президенту Германии фон Гинденбургу. Он же, активно приветствуя эти контакты до прихода Гитлера к власти, в 1933 году первый выступил за их немедленное прекращение. У Сталина была вовсе иная точка зрения. В 1935 году Тухачевский публикует в «Правде» статью под названием «Военные планы Германии». Изначально статья имела заголовок «Военные планы Гитлера» и содержала, кроме того, весьма жесткую критику гитлеровского режима. В архивах сохранился оригинал этого текста с правкой Сталина. Вождь исправил заголовок, убрав имя фюрера, и смягчил общую тональность статьи. Однако Тухачевский настойчиво пытался развивать обороноспособность страны, ориентируясь на хорошо знакомый ему потенциал Германии и на внятно определившийся вектор ее военно-политического развития. Тухачевский инициировал создание новых вооружений и научных исследований. Туполев и Королев в его поле зрения. Строительство танков в Ленинграде тоже. Но броню Сталина

0: советского клеврета Ворошилова не пробить. 26 октября 1935 года Тухачевский внятно заявляет немецким дипломатам: «Если начнется война между Германией и Советским Союзом, что было бы страшным несчастьем для обоих народов, Германия уже увидит другую Россию. Красная армия многому научилась и многое наработала». Весной 1936 года отношения между Красной армией и Рейхсвером были на стадии перелома. Обмен офицерами на стажировках и совместные учения были все-таки приостановлены. Позиция Тухачевского, казалось бы, возобладала. Военный атташе генерал Кёстринг информировал Берлин: «Перелом возник из-за речи маршала Тухачевского в Совете обороны, которая была явно направлена против Германии. Хрупкий Рапальский договор дал внушительную трещину. Меня неприятно поразил недружественный по отношению к Германии тон Тухачевского», – писал Кёстринг. В мае 1937 года в Москве разразился один из самых крупных сталинских процессов, вошедший в историю как «дело Тухачевского». Маршал Тухачевский и еще 7 советских генералов были приговорены к расстрелу. Когда Тухачевского и остальных осужденных после оглашения смертного приговора уводили из зала судебного присутствия, он сказал: «Вы стреляете не в нас, вы стреляете в Красную армию». Резонанс от процесса был огромен по всей Европе. Современники тех событий и исследователи конца XX века назвали дело Тухачевского событием, не только определившим судьбы Советской России, но и всей Европы. Гитлеровский министр пропаганды Йозеф Геббельс несколько дней спустя после расстрела маршала запишет: «С Тухачевским покончено. Бойня в Москве вызывает большое потрясение во всем мире, ужаснувшимся от кровавых приговоров. Фюрер разговаривал с нашим послом в Москве. Там террор, убийства, интриги. И это государство трудящихся. Фюрер смеялся от всего сердца. Теперь мы должны быть готовы». Они подготовились к 22 июня 1941 года.
1: Рассказывала Юлия Кантер. Русские европейцы. Сегодня Владимир Печерин. Его представит Борис Парамонов.
2: Владимир Сергеевич Печерин, годы его жизни 1806-1885, интереснейшая из фигур русского западничества, или в его случае будет много лучше сказать, европеизма. Начать с того, что почти всю свою долгую 79 лет жизни он провел за границей. Родился он в семье офицера, сумевшего дать ему самое высшее образование. В Московском университете Печерин проявил выдающиеся способности и еще студентом был привлекаем к научной работе в области классической филологии. Его взял под свою фирулу печально известный Уваров, министр просвещения, считавшийся ученым-классиком, а также мишень многих двусмысленных эпиграмм. Вот это покровительство человека могущественного, но пользующегося дурной славой, не только помогало Печерину, но и смущало его. «Я стоял на краю зияющей пропасти», — писал об этом Печерин одному из друзей. Однако ему крупно повезло. В числе ряда других способных выпускников Московского университета он был в самом начале 30-х годов отправлен в Европу, в Германию, совершенствоваться в науках, чтобы по приезде занять в «Альма-Матер» профессорское место. Так и случилось. Но преподавание античной мудрости не удовлетворяло Печерина, хотя он пользовался у студентов заметной популярностью. В июне 1836 года, отпросившись в отпуск, Печерин уехал за границу и из этой поездки уже не вернулся. 4 года он скитался неизвестно где и кончил тем, что в 1840 году принял католичество, вступив в очень строгий монашеский орден редемптористов, проповедников. Базирован был в Англии, где его обнаружил Герцен, оставивший в Балом и Думах главу об их встрече с приведением короткой, но чрезвычайно богатой мыслями переписки. Герцен, однако, допустил досадную неточность, взяв на веру обвинение Печерина в сожжении протестантских библий, как пример католического фанатизма. Установлено, что это была провокация, и по суду Печерин был полностью оправдан, а не просто помилован, как пишет Герцен. Все эти подробности выяснены в книге о Печерине Михаила Осиповича Гершензона. Это замечательное сочинение. Можно сказать, что Гершензон совершил научный подвиг, собрав по кускам жизнь пропавшего из России человека. Склеил вазу из черепков. А ваза действительно драгоценная. Печерин был крайне интересным человеком. Слов нет. Нелюбовь Печерина к режиму Николаевского царствования сомнений не вызывает. И его побег на Запад можно объяснить, в частности, этим политическим диссидентством. Случай Герцена. Но, сдается мне, человек он был покрупнее Герцена, хотя как раз и не выявившийся столь ярко, как последний. Вот тут надо искать загадку. Печерин был человек, себя похоронивший сознательно и намеренно. Печерин всю жизнь писал стихи, в молодости в России даже печатался, а потом одну его поэму опубликовал за границей тот же Герцен. Она называлась «Торжество смерти» и была, как известно, спародирована Достоевским в «Бесах». Один его стихотворный фрагмент до сих пор не забыт и часто приводится в доказательство русофобии отечественных западников. «Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения, и в разрушении отчизны видеть всемирного денницу возрождения. Я этим набожных людей обидеть не думал, всяк свое имеет мнение. Любить... любить умеет всякий нищий, а ненависть сердец могучих пища». Я бы не стал усматривать в этих строках русофобию. Печерин был мизантроп и жизнененавистник, как бы Бакунин в мягком варианте. Обратим внимание на слово «деница». Это ведь не только свет дня, но имя ангела разрушения и мести, Люцифера, попросту говоря, сатаны. Печерину, несомненно, была свойственна некая сатанинская гордыня. Это не только Бакунин, в жизни человек весьма безалаберный, вообще не солидный, богема, а по-нынешнему так и хиппи. Но и Лермонтов со своим Печориным, и позднейший Ставрогин Достоевского. «Русский странник как гордый человек». Тема пушкинской речи Достоевского имела в виду как раз этих людей, их тип. А Россия тут как бы и ни при чем, не более чем случайная мотивировка для отмеченной гордыни. Гершензон в своей книге правильно указывает, что ситуация 30-х годов XIX века в Европе отличалась странной смесью старокатолических идей, как реакция на обанкротившееся просветительство французской революции, и новых социалистических утопий, всяческого сенсимонизма и фурьеризма. Где-то оба этих течения сливались на какой-то экзистенциальной глубине. Католицизм как обновившееся обетование всемирного устройства против буржуазно-индивидуалистического духа послереволюционной Европы. И тогда же, что страшно важно, появился тип байронического человека. Собственно говоря, сам Байрон появился по масштабу некий пост-Наполеон, оказавший громадное влияние на мыслящих людей того времени, носитель нонконформистского дендизма, а если угодно и демонизма. Вот Печерин, наш Владимир Сергеевич, и принадлежал к такому типу тогдашних продвинутых молодых людей. Гершензон так резюмирует его проблему.
3: Его личность безраздельно слилась с его мечтою, и личная слава манит его только как апофеоз его мечты. Ветхий мир должен быть разрушен, на его месте должно возродиться царство свободы и радости, и это сделает он, предназначенный к тому судьбою. Что здесь было средством и что целью, освобождение ли человечества или собственная слава, кто возьмется это решить? Мы заранее видим, что он был вдвойне обречен року за свое двойное безумие, за веру в то, что чудо близко и что оно совершится именно через него.
2: Испытав крах таких мечтаний, не думалось уже о карьере и комфортной жизни католического богослова, ученого-патера, лингвиста-археолога веры. Это было бы мелким компромиссом, мелким уже потому, что компромисс. А Печерин был человек гордый, и ушел из мира он красиво, как бы ни печаловался о нем Герцен. «За небесные мечтания я земную жизнь отдам», — писал Печерин в раннем стихотворении. Слова «небесные мечтания» твердому определению не подлежат по самой их природе, вернее, антиприроде. И о России, понятно, тут речи нет тоже, ни в каком смысле. Тема Печерина не «Россия и Запад», а «небо и земля». Тема, конечно, устаревшая.
1: Русского европейца Владимира Печерина представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров. 50 лет назад скончался неизвестный в России писатель Ринальдо Петрович Кюферле. Михаил Талалай расскажет о его судьбе.
4: В воскресенье 20 февраля исполнилось ровно полвека полвека со дня кончины выдающегося итало-русского писателя и переводчика Ринальда Петровича Кюферля, ушедшего из жизни в 55 году в Милане, родившегося на берегах Невы в Петербурге в 1903 году. Русская публика слышит это имя впервые. О нем у нас пока не написано ни единой строчки. В Италии Кюферля знают лучше, и это понятно. Он блестяще перевел множество отечественных классиков. Вот неполный перечень. Пушкин, Борис Годунов и маленькие трагедии, Достоевский, Бесы, Игрок, Тургенев, Накануне, Отцы и дети, Бунин, Жизнь Арсеньева, Митина любовь, Зайцев, Афон, исторические романы Алданова. Недавно в Риме вышла оригинальная книга русистки Клаудии Скандуры «100 лет переводов», библиографический словарь переводов русской литературы на итальянский, и в нем список Кюферля занимает обширное место. Однако он и сам был замечательным писателем. Мое знакомство с Кюферлем началось много лет назад, еще в Ленинграде. Правда, это был Кюферле отец, и кроме того, я даже не знал этой непростой фамилии. Но знал произведение отца, точнее одно – божественно красивую статую Христа, водруженную на Новодевичьем кладбище, что у Московского проспекта. Это действительно потрясающая вещь. И вокруг этой скульптуры у могилы безвестной генеральши Вершининой сложился целый культ. Всегда цветы, посетители. Однажды я увидел эту статую, закатанную в нижней части в бетон. Оказалось, что ее попытались похитить. Но добровольные охранники работы Кюферля задержали злоумышленников, отняли статую и забетонировали. Теперь это произведение итальянского скульптора с немецкими корнями, эмигрировавшего в Россию, поставлено на государственный учет. Итак, отец работал благополучно в северной столице, немного в духе Марка Антокольского, имел много состоятельных заказчиков как портретист, и после революции, понятное дело, уехал вместе с супругой из литовско-русской семьи и 15-летним сыном. Позднее литератор гордился, что в его жилах поровну смешались четыре крови – немецкая, итальянская, литовская и русская. В семье Кюферле говорили по-русски, и мальчик, сын итальянского подданного, формально не иммигрант, рос в иммигрантской среде. Ему была с юности близка русская ностальгия. Именно поэтому он первым познакомил итальянцев с творчеством наших эмигрантов, помимо уже упомянутых Стефи, Амфитеатровым, Мережковским, в частности, с его монументальным трудом «Данте». С этой книгой Кюферле пришлось пережить немало затруднений. Он был убежденным антифашистом и даже ушел из престижной газеты «Курьера де ла Сера», дабы не иметь дело с режимом, в то время как Дмитрий Сергеевич Мережковский поддерживал Муссолини и, более того, писал свой роман «Данте» на гонорар, выделенный по приказу самого Дучи. Но ради искусства и старой дружбы с Мережковскими переводчик решился на этот большой труд, который в итоге был очень холодно встречен в самой Италии. Религиозные поиски Мережковского тут восприняли как отголоски средневекового мракобесия, в лучшем случае как проявление экстравагантной русской души, оторванной от родной почвы. Особенная дружба связывала Ринальда Кюферле с Вячеславом Ивановым, и ему на Авентинский холм в Риме он отсылал все свои публикации с пространными дарственными надписями. Они сохранились в архиве поэта. После войны миланец, родом из Петербурга, нашел себе новое поприще, стал писать на итальянском либретто для русских опер, который во множестве ставили в миланском «Ла Скала». Таким образом, арии римского Корсакова, Стравинского, Мусоргского исполнялись в те годы на тексты Кюферле. Теперь его тексты больше не поют. Победил новый подход исполнения на языке оригинала. От русской культуры его отвлекала лишь одна страсть – любовь к антропософии. Ознакомившись с учением Рудольфа Штейнера, он почувствовал в нем нечто очень родное. При фашизме заниматься антропософией он открыто не мог, а с падением режима стал издавать первый такого рода в Италии журнал, так и называемый «Антропософия», став живым классиком этого вероучения. Однако самые главные мотивы его творчества – эмиграция, ностальгия, изгнанничество, насильственное раздвоение между дальними культурами и попытки их связать, построить между ними мосты, даже свою личную судьбою. Об этом он пишет в сборнике биографических эссе «Персоны и персонажи». Один из его самых лучших романов тоже посвящен первой волне, еще тогда так не обозначенной. Назван этот роман символично «Экс Русси», «Бывшие русские». Это прекрасная литература, напоминающая тонкую прозу его друзей-эмигрантов из Парижа, и она еще ждет своего переводчика. Вот так уж получилось, что Кюферле перевел около 20 книг с русского на итальянский и написал примерно столько же, но из его собственных произведений не переведено пока ни одной фразы.
1: О Ринальдо Петровиче Кюферле рассказывал его первый биограф Михаил Талалай. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». 27 февраля исполняется 70 лет выдающейся итальянской оперной певице сопрано Мирелле Фрейни. Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
5: Очень хорошо помню одну виниловую пластинку с моцартовской «Козе фан тутте», «Так поступают все», которую могла рассматривать в детстве часами. Хотелось разглядеть лица тех, кто пел завораживающими голосами, пел особенно. Собственно, так пели только они, с пластинки. Врезалось в память имя Мирелла Фрейни. С ним срослось другое имя собственное – Ласкала. А гораздо раньше в Москве дважды триумфально гастролировал театр. Вернее, привычно хорошо для себя. Но это стало откровением для страны, привыкшей гордиться отечественной оперной школой, но так и не освоившей настоящее итальянское бельканто. Это теперь многие российские солисты, учившиеся в Италии, успешно выступают на лучших оперных сценах мира. А в те времена разве что Елена Образцова и Владимир Атлантов могли конкурировать с итальянцами. Важно еще, что Ласкала был не группой солистов, пусть и превосходных, а настоящим вокальным ансамблем. Но все же даже в таком выдающемся окружении выделялась Мирелла Фрейни. Она дебютировала в 10 лет с арией «Мадам Баттерфляй» в радиоконкурсе для детей. Известный тенор Беньямино Джилли рекомендовал ей прекратить петь, чтобы не погубить голос. 7 лет Мирелла его берегла, следуя наставлениям взрослых. А в 17 продолжила учиться. Дебют случился в Модене в 55-м в роли Микаэллы из «Кармен». В честь Микаэллы певица назвала дочь. Однажды во время исполнения «Кармен» в Зальцбурге великий Караян прекратил дирижировать и предложил оркестру просто следовать голосу любимой певицы, с которой он проработал 16 лет. И другой не менее красноречивый эпизод. После спектакля «Богема» в Ласкала Караян сказал Фрейни: «Я плачу второй раз в жизни. Первый раз был, когда умерла моя мама».

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
9: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
3: Ах, что попью ее, дать павшини, а что под Хлои секретаршими, а что попью ее пойти Цыковские и по праздникам кино с Целиковскую.
10: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы пайки Цыковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
3: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается
11: вьется вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
12: Вот вы пришли сюда к человеку изымать кота. На основании чего? Вы отказываетесь показать документы.
13: Местные власти как минимум трех регионов России опять изымают и уничтожают скот. На протесты фермеров приезжает полиция.
14: Которые просто народ собрались и вызвали три наряда. ДПС, просто люди стоят от безвыходности.
13: Это очень похоже на возможную эпидемию ящура, которую власти попытались скрыть полгода назад.
15: Мнение людей не имеет никакого значения для них, никак не скажется на их службе и карьере, а мнение начальника будет решающим.
16: Я позвонила в Иркутскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, где мне сообщили, что никакой информации не владеют. Ладно, позвонила в Управление государственного ветеринарного надзора службы ветеринарии Иркутской области, где задала, соответственно, интересующие меня вопросы, в том числе, которые я выше озвучила, на что женщина начала повышать тон и сказала, что якобы я своими вопросами подрываю их действия, за что меня можно привлечь к административной ответственности.
13: Пожалуй, здесь уместно так называемая черномырдинка. Никогда такого не было, и вот опять. Региональные власти в сопровождении полиции изымают скот, называют конкретную болячку. Выясняется, что эта болячка легко лечится. Фермеры и сочувствующие активисты требуют документы, анализы, задают вопросы, в ответ получают что угодно, вплоть до угроз административного преследования, кроме конкретных ответов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И сегодня поговорим о симптомах еще одной возможной подмены диагноза. О том, что происходит с животными в трех регионах России прямо сейчас, расскажем в нашем сюжете.
17: Нужно разбираться, здесь ликвидация идет. Если разбираться, это надо руководство разбираться. Здесь никто поработает, выполняет свою задачу.
18: Под Иркутском вторую неделю изымают и уничтожают домашний скот. 3 сентября в деревне Бутырки подтвердили вспышку заразного узелкового дерматита. 4 числа в Аюкском округе ввели режим чрезвычайной ситуации, а к 8 сентября очагов было уже более 20. И под изъятие попали 146 животных в трех деревнях. Скотомогильник на окраине деревни Бутырки в Иркутском районе, по словам местных жителей, вырыли за одни сутки и сожгли там около 100 голов.
19: Заходят ветеринары ко мне в этом же химкостюме, химзащите. В этой же химзащите осматривают мою тёлку.
20: То есть не меняли они?
19: Нет, не меняли они. Осматривают тёлку, все хорошо, все у меня, все здоровые. Выходят. На следующее утро я прихожу кормить корову. И в итоге у нее слюноотделение. Вчера, 6 сентября 26 года, мне выдали бумажку, что корова заражена узелковым дерматитом. С подписью, без печати, и бумажка непонятная. Я сказала, что мне нужен официальная бумага, официальный анализ. Это ничего мне не доказывает ваша бумажка. Мне нужен результат анализа. Они сказали, все у вас будет, но по сей час ничего у меня нет.
18: Жители Бутырок, Котов и Аюка собрали петицию, в которой просят прекратить уничтожение животных без документально подтвержденного диагноза и оценивать каждое животное отдельно, а не все стадо разом, и вышли с одиночными пикетами. Правила изъятия животных, утвержденные правительством еще в 2006 году, прямо требуют вручить владельцу акт об отчуждении с описью и копией решения. Без этих документов фермер потом не сможет получить компенсацию, а памятка Государственной ветеринарной службы говорит, что смертность при узелковом дерматите обычно составляет от 1 до 5% и при лечении выздоравливает до 90% заболевших животных. В Бутырке специально приехала ветеринарный эпизоотолог из Санкт-Петербурга Светлана Щепеткина, кандидат ветеринарных наук.
21: Есть ветеринарные правила, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, где очень четко перечислены все мероприятия, которые нужно проводить, если диагностирован заразный узелковый дерматит. В соответствии с ветеринарными правилами больных животных нужно лечить, а животных, которые восприимчивы, то есть могут заразиться, вакцинируют.
18: Губернатор Игорь Кобзев объясняет решение иначе.
22: Конечно, это горько и тяжело, что больных животных придется уничтожить, но это безопасность других территорий региона.
18: Как именно уничтожают скотину, власти не рассказывают. Но ветеринар Светлана Щепеткина сняла это в соседней деревне Коты.
0: На сегодняшний день животных умерщвляют курары подобными ядами, которые вызывают мучительную смерть от удушья. Животное до последнего времени находится в полном сознании. У него парализует дыхание, оно не может ни одного слова вымервить, и, соответственно, оно умирает.
18: О судьбе изъятых животных власти обычно не рассказывают. В августе в Ивановской области около 350 коров сожгли вместе с автомобильными покрышками. Дым стоял больше 2 недель, а жителям запрещали снимать происходящее, сообщало издание «Ивановские новости». Ветеринарная служба области ответила журналистам, что сжигание в открытых траншеях правилами допускается, а вид горючего материала этими правилами не регламентирован вовсе. Природоохранная прокуратура все же начала проверку. А когда приехал сам губернатор Игорь Кобзев, а следом и замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов, разговор пошел на иных тонах. И тут же речь зашла о выплатах, причем о повышенных.
5: Потому что это бюджетная история, 224 рубля за килограмм веса. Мы договорились с Леонидом Петровичем, он доплачивает сверху еще 80 рублей. Итого 304 рубля за килограмм веса.
18: Губернатор называет эту сумму выше рыночной, но выяснилось, что считать будут, как выразился чиновник, в круг, то есть по среднему, и породистая корова пойдет по той же цене за килограмм, что и теленок.
20: Я вот корову свою вот купила, я ее купила за 80 тысяч. Красную породистую корову. И вы мне хотите вот это вот так?
18: А в Тюменской области, где 7 августа изымают свиней, за килограмм живого веса платят 90, максимум 95 рублей. Для сравнения, в Иркутске за свиней обещают 250, а рыночная цена живых свиней в этом году держится в районе 120 рублей за килограмм. Сейчас скот изымают в 3 регионах. В Иркутской и Ивановской областях из-за узелкового дерматита. В Тюменской из-за болезни свиней, название которой областное ветуправление до сих пор отказывается произносить. Бурятия выставила на границе круглосуточные ветеринарные посты. А 9 сентября в Иркутском округе наконец начали вакцинацию.
13: В Тюменской области региональное управление МЧС упомянуло африканскую чуму как повод для истребления свиней, ну и вообще режима чрезвычайной ситуации. А по поводу заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота любопытно, что на сайте управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии указано, применяется симптоматическое лечение, животным создают хорошие условия кормления, содержания, применяют антибиотики и при комплексной терапии выздоравливает до 90% животных, конец цитаты. О странном формате диалога властей и фермеров перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шелиным.
23: В России вертикаль власти, она дотянута сверху до самого низа. Приказы идут сверху вниз, ответственность снизу вверх. Поэтому чиновники всех уровней отвечают перед своим начальством, а не перед жителями. Естественно, они получили приказ навести порядок. Я не готов сказать, что обоснован он или нет. Может быть, там, не знаю, ящер, условно говоря. Вот. И надо это делать. А может быть и нет. Во всяком случае, в любом случае, они прекрасно знают, что мнение людей не имеет никакого значения для них, никак не скажется на их службе и карьере, а мнение начальника будет решающим. Поэтому, естественно, они делают, не спрашивая.
13: С нами в прямом эфире Михаил Фаворов, эпидемиолог, доктор медицинских наук. Михаил, здравствуйте.
24: Добрый день.
13: Почему же коров, ну, предположительно, могут истреблять, если заразный узелковый дерматит лечится и не опасен для человека, вот как о том свидетельствует Россельхознадзор на своем же сайте? Как вы думаете?
24: Потому что это не узелковый дерматит. Прекрасно все это понимают. Так же было, что у нас там чума была и пастереллез в других областях страны, да, от Поволжья там до Новосибирской области включительно. Ну, очевидно, что дело совершенно в другом, и это все продолжается, одна и та же история. И на самом деле это что-то очень серьезное. Почему никто не обращает внимания, что был создан, сделан указ президента Путина о создании государственной ветеринарной производственной компании, которая теперь будет производить вакцины? Но ясно же, что случилось что-то на уровне, так сказать, человеческого фактора. То есть что-то произошло, что привело к Ну, как я думаю, тут очень трудно говорить, но косвенно можно сказать. Я думаю, что была сделана вакцина. Она была сделана против ящера. Очень неудачно. Она была, видимо, недоубитая. Понимаете, потому что это живая вакцина, но она, так сказать, должна быть ослаблена действием всяких химикатов. Кто знает почему? Может быть, химикаты были какие-нибудь импортозамещенные или не знаю. То есть этот фактор надо разбираться, его легко установить, я уверен, что он известен. Это совершенно, вы поймите, эта служба существует с незапамятных времен, несколько веков. Никаких там секретов нет, все знают. Но просто что решили, так сказать, показать. А почему не хотят ящера показывать? Потому что это очень плохо для промышленности, для аграрной промышленности в целом. Потому что тогда все будут страны требовать проверки самой промышленности, и это наложит карантин. Это вообще на несколько лет перестанет давать возможность поставлять продукты животноводства в другие страны. Ну, а про узелковый дерматит, кроме улыбки, ничего сказать нельзя. Свиньи-то бедные, за что? Они вообще не могут заболеть, даже теоретически. Они не могут болеть узелковым дерматитом.
13: Нет, так по свиньям, что, конечно, я вас перебью, по свиньям была информация от МЧС регионального, что это все-таки африканская чума.
24: Ну, конечно, я уже четвертый день хохочу на эту тему.
13: То есть это тоже маловероятно.
24: На них доехало, да, что эти свиньи вообще не болеют узелковым, что нельзя под этим флагом. Вы поймите, вы все время пытаетесь найти какое-то обоснование. Да нет никакого обоснования. Ящера у них вспышка. Почему ящеры? Да потому что в Китае уже у них произошла вспышка недалеко от границ с Центральной Азией и с нашей, там вот в этом углу, в Синьцзянском районе, произошла вспышка ящера. Откуда он взялся в Китае? И дальше там вообще такое выяснилось, что ящер вообще какой-то африканский. У нас на евразиатской территории такого ящера в жизни не было. То есть я-то подозреваю, что они начали там... в Воронеже, производить вакцину для африканского ящера, чтобы ее экспортировать в Африку. А уж как это получилось, что у них она попала в вакцину для наших родин? Как уж это получилось, что они там начали ее недоубили? Это, в общем, эта история, конечно, потрясающая. Это можно будет написать очень интересную детективный роман. Я вот, к сожалению, не писатель, не могу такое написать.
13: Ну, в оправдании себя и коллег скажу, что тут скорее получается речь о том, что мы получаем официальную информацию, которая не выдерживает никакой критики, и пытаемся с ней разобраться, в том числе и диалог.
24: Конечно, вы совершенно правы. Но тут нельзя, это невозможно. Это чистая ложь от начала и до конца. Поэтому там каждый раз все будут изменять. Просто исходите из этого. Но понимаете, что не может же быть указ президента о создании все заново, все сначала, то есть значит что-то такое произошло, что указ президента потребовался.
13: Это правда любопытно, да, и, наверное, я думаю, мы еще вернемся к этому во второй части нашей программы. А к нам присоединяется эксперт в области мясного животноводства Арсен Исламов. Арсен, здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый
13: вечер. Вот была информация, что жители деревни Бутырки жаловались, что скотомогильник организовали на окраине деревни. Ну, как-то без знаний, разумеется, это вызывает некоторые опасения и тревогу. Они в итоге добились того, чтобы его немножко перенесли подальше, за границу уже деревни, там на пару километров буквально про это была речь. Но насколько это вообще опасно для людей и для почвы ситуация? Особенно учитывая, если это ящер, который как раз-таки поражает в том числе и почву.
4: Получается так, что ящер особо почву не поражает, он живет в основном в живых организмах и отлично передается, ну, только между живыми организмами, да. А то, что почва может быть заражена, но это особо такой, как бы, какой-то угрозы не несет. Очень сложно что-то говорить после господина Фаворова, потому что действительно это в целях высочайшего уровня. Хотел отметить, что действительно я в своей практике сталкивался с таким заболеванием, как нодулярный дерматит. Его вспышка была в Казахстане в далеком 2017 году. Лечится он достаточно просто. То есть животное должно переболеть, выработать собственный иммунитет. И основная задача ветеринаров – поддерживать его как бы антибиотикотерапией, купировать вторичные инфекции, которые через ветеранки может животное подхватить. Судя действительно, еще раз дополняя Михаила, по тем предпринятым мерам, которые сейчас происходят в Иркутской области, скорее всего, это очень похоже на ящер. Действительно, это новый штамм ящера, САТ-1, и не так давно была зарегистрирована вспышка именно этого типа в Монголии. Монголия своевременно приняла ограничительные мероприятия, но стоит принимать во внимание, что вирус достаточно контагиозный, очень хорошо чувствует себя в окружающей среде, перелетает на расстояние там, до 60 километров, и несмотря на то, что Иркутская область непосредственно с Монголией не граничит, да, граница с Монголией, этот вирус мог передаться с парнокопытными животными, дикими парнокопытными животными и попасть таким образом и в Иркутскую область. Очень интересным вопросом действительно остается, почему специализированные учреждения не вывели собственную вакцину от этого уже нового штамма. Время было, уже это ни для кого не секрет. То есть здесь, собственно говоря, либо вакцина не была создана должного уровня, либо же, собственно, вакцинация на местах не проводилась или проводилась, ну, как обычно, спустя рукава. Поэтому над этим придется еще долго и долго действительно смеяться и, как уже сказал Михаил, писать детектив.
13: Ну, то есть к ситуации с вакцинами мне еще хочется отдельно чуть-чуть позже вернуться, но сперва, ну, сложно не провести параллели с тем, как всего полгода назад и у фермеров, и у экспертов, и у источников независимых медиа всплыли некоторые подозрения. Власти пытаются скрыть эпидемию ящура, изымая и уничтожая скот под предлогом совершенно другой болезни. И вот наши собеседники сегодня отмечают очень похожий как раз-таки почерк, так сказать. Признание эпидемии ящура, именно ящура, оно могло бы дорого обойтись, да, действительно, российскому агропромышленному комплексу, особенно в условиях санкций. И как это было вот полгода назад, как развивалась эта история, откуда вообще возникли подозрения на ящур, все это напомнит мой коллега Андрей Шилов.
6: Первые сообщения медиа про проблемы с крупным рогатым скотом и карантином в российских регионах появились еще в прошлом году, в декабре 2025-го, в двух селах Горного Алтая. Тогда прозвучал диагноз «пастереллез». С заголовком «Заболевание опасно и для человека» новости из Горного Алтая стали поступать в январе. А в феврале и марте 26-го происходит изъятие и уничтожение скота в фермерских хозяйствах Сибири и Поволжья. Возможно, из-за максимально активных фермеров в соцсетях. Ситуация в Новосибирской области стала известна на всю страну. 18 марта туда приехала рабочая группа с Сергеем Данквертом, руководителем Россельхознадзора, службы федерального уровня. Официальные сообщения подчеркивали завершение проблемы, но ее причины, точнее туманность официальных сообщений по этому поводу и способы ее решения вызвали большой резонанс. Фермерские хозяйства оцепляют ОМОН и полиция, в пастереллез местные жители не верят. Счет забитого скота идет на тысячи голов, а неофициальная информация о более серьезном заболевании ящуре подогревает. Возмущение. О непонятном поведении властей и угрозах отправить смутьянов-фермеров на войну говорит уже вся независимая пресса.
7: Переходим к теме наболевшей, которая была у нас недавно в Новосибирске, как изымали скот у людей. Я жила в деревне, я знаю, что такое корова для села. Это молоко, это масло сливочное, это творог. Это для соседей масло, молоко, творог. Это возможность жить, выживать, хлеб покупать.
6: Подключаются блогеры, далекие от проблем сельского хозяйства. Виктория Боня с просмотрами в десятки миллионов обобщает события до общеполитического уровня и недоверия лично Путину. Звучит и еще одна версия, уже более профессиональная. А что, если дело в вакцине?
24: Если верить этим слухам, то мог произойти именно прорыв в мере контроле. Допустим, эта вакцина стала, на самом деле, она, ну, она может быть ослабленная. Я не говорю, что она прям уж совсем там всех заражает, но факт есть факт, что есть сообщение такое, и вот такое огромное мероприятие по борьбе с инфекцией, которая применяется исключительно для борьбы с ящуром.
8: Вы что прячетесь? Вы приезжали. Я Панина.
9: Андрей Викторович.
8: Я Панина.
9: Андрей Викторович, ответьте на вопросы. Вы куда пошли-то?
8: На каком основании вы лишили меня хозяйства?
6: Расходится видео с министром сельского хозяйства Новосибирской области, убегающим от фермеров, требующих объяснений. В мае ящур подтверждается экспертизой, полученной в суде. Одна из пострадавших фермеров Светлана Панина предъявляет скан экспертного заключения, но областные власти не признают документ. Блокпосты и массовый забой происходят в Кемеровской области. К июню кризис заканчивается, но без ответа остаются вопросы, почему уничтожали и клинически здоровых животных, не скрывался ли за официальными диагнозами ящур и что послужило причиной заболевания. Собеседник «Новой газеты Европа», представитель крупного агрохолдинга в Новосибирской области, рассказал, что на предприятии обнаружили именно ящур и с февраля вынужденно уничтожили уничтожали скот.
1: Ветврачи на крупных предприятиях регулярно проводят осмотры и обычно быстро замечают болезни у животных. Клинические признаки ящера довольно однозначны.
6: Вновь о вакцине, теперь как о причине кризиса уже с домашними животными. Заговорили в сентябре, когда в Ярославской, а затем и в других областях России, вскоре после вакцинации погибли не менее 70 домашних собак.
2: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова.
6: Производитель вакцины Multican, российская компания VetBioHi, сообщила, что отзывает из обращения партию препаратов до выяснения обстоятельств. Их продажу запретили.
13: Тему продолжим с Михаилом Фаворовым, эпидемиологом и доктором медицинских наук. Михаил, ну, мы вас процитировали в сюжете как раз-таки для того, чтобы вернуться к этому разговору о вакцинах спустя полгода. Ну, вы, по сути, уже ответили на мой заготовленный вопрос о том, что же там происходит вот, на фоне этого указа президента как раз-таки. Но такой получается еще вопрос. То есть мы видим историю с явными проблемами с вакциной для крупного рогатого скота. Есть проблема также с домашними животными. И вот поскольку версии в том числе строились и там вокруг вакцин, а в случае с домашними животными уже доподлинно известно, это признал производитель, что они привели к вспышке заболевания. Есть ли у нас основания вообще в негативном ключе в принципе судить о современном качестве российских вакцин? И главное, сказывается ли на этом как раз-таки весь бэкграунд наш новостной истории, как бы, и полномасштабная война, и последующие за этим санкции, и явные некоторые такие проблемы, которые уже возникли с отдельными наукоемкими производствами?
24: Да, к сожалению, этот тренд имеет место и где тонко там рвется. Вы поймите, в научном сообществе ветеринарная служба – это как бы не самая престижная служба, правда же? Люди хотят там быть врачами, молекулярными биологами. Ну, а кто-то, допустим, кто родился далеко от научных центров и так далее. То есть, есть определенная мера ограниченного доступа высококвалифицированных кадров в ветеринарные учреждения. И это было всегда, это было и во времена Советского Союза, и после этого тем более. В последнее время с огромной миграцией, особенно которая направлена на то, что мигрируют люди с образованием, это сказалось в общем на уровне интеллектуальных возможностей в медико-биологических учреждениях. И для меня совершенно неудивительно, что произошло. Это очень печально, это очень страшно. Почему? Потому что вот никто не сказал сегодня, я еще раз подчеркну, что в этом Воронежском самом центральном институте ветеринарии, где делались эти вакцины против ящера, которые, так сказать, подозрительны для нас, они же сделали вакцину против ящера африканского вируса. Для того, чтобы экспортировать эти вакцины в Африку. Значит, у них был этот вирус. Значит, если он появился на территории Китая и Монголии, то очень вероятно, что он как раз и циркулирует в России. Просто, опять же, нам об этом не говорят, что очень печально. Власти думают, что если мы не будем, если люди, население знать не будут, то, так сказать, все обойдется. Это не так. Это, к сожалению, в следующий раз все будут скрывать так, что никакие вообще болезни не найдешь. Ну, как было с ВИЧ-инфекцией, вспомните, когда началось давление на ВИЧ, соответственно, все люди попрятались, и никакого ВИЧа не было. А потом вон оно чего стало, чуть ли не знаю, каждый сотый заражен в стране. И так далее. То есть это принцип, вы совершенно правы, это принцип оттока знаний, умений и, соответственно, высокой активности, которая стимулируется деньгами, частными деньгами. Это очень важная составляющая для вакцинного производства. Такого результата есть. Если у вас высокая активность и низкая квалификация, вы получаете собачью вакцину, зараженную вообще другим вирусом. Это они не от того вируса собаки умирали, от чего вакцина. Мало ли там дозировки. А вообще от другого вируса, которым только свиньи болеют. Где они этот вирус на собачье производство взяли? Где-то, значит, законтаминировали, понимаете, грязь, значит, неаккуратность, нечеткость. В общем, это очень-очень печальные и очень тревожные симптомы.
13: И главное, еще непредсказуемые последствия весьма. Михаил, спасибо. И с нами также Арсен Исламов, эксперт в области мясного животноводства. Арсен, у меня к вам такой вопрос, скажем так, внешнеполитический. Вот Казахстан весной, помнится, приостанавливал экспорт зерна из России. Если я правильно понимаю, по той причине, что если это ящур, то могла быть заражена почва и, соответственно, могло передаться заболевание дальше. Остается ли, во-первых, в силе это ограничение, во-первых? Во-вторых, если российские власти так и не признают вообще наличие ящура, что в дальнейшем будут делать вот страны-соседи, экспортеры, и Казахстан, и Китай, и Монголия, особенно если там уже появились вспышки?
3: Вот особенностью борьбы с ящером является то, что можно делать определенную регионализацию. Казахстан вводил ограничения на импорт сельхозпродукции из России именно из приграничных регионов Российской Федерации, потому что была непосредственно угроза эпизодическому благополучию у нас в стране, в Казахстане. Иркутская область нами не ограничен, сельхозпродукция из Иркутской области с вероятностью 99,9% Казахстан в принципе не попадает, поэтому, поскольку ограничения, например, в приграничных регионах России с Казахстаном уже сняты, я думаю, что нового ограничения не будет. Поэтому здесь переживать особо нечего. Стоит отметить тот факт, что в принципе в мире-то вакцина от ящера именно этого штамма, она существует. То есть в условной Турции, да, есть эта вакцина, и, условно говоря, государство могло подумать на 2-3 шага вперед и увидев, что отечественная, как бы импортозамещенная вакцина не работает, можно было провести определенную целевую закупку в той же Турции. Но этого сделано, к сожалению, не было, и мы имеем то, что имеем. Ну, в итоге пострадают так называемые обычные люди, у которых изымается и утилизируется
13: скот. Простите, а эта вакцина, о которой вы говорите, она не под санкциями? То есть российские власти могли ее закупить?
3: Я так думаю, что у России достаточно неплохие отношения с Турцией, да, поэтому тут ограничений быть никаких не должно. Поэтому я нюансов могу не знать, но факт в том, что вакцина от этого штамма ящера, она существует и достаточно показывает неплохую эффективность.
13: Что же в таком случае остается делать дальше? То есть ожидать, что появится вакцина лучшего качества, вакцинировать всех заболевших животных, точнее, всех
3: заболевших
13: животных. Как вообще решить эту проблему дальше?
3: Единственный способ борьбы с ящером – это вакцинация и уничтожение заболевших животных. Стоит отметить, что выводы никакие не были сделаны от событий полугодовой давности. Действительно, отсутствует полностью какая-то информационная поддержка, разъяснение, ну и достойные компенсации населения. Если бы была так проведена, скажем так, работа над ошибками, определенного сумма в соцсетях и непосредственно ущерба для жителей, ну, можно было бы значительно избежать. Поэтому только вакцинация и только уничтожение заболевших животных помогут остановить, собственно говоря, вспышки ящера.
13: Михаил, к вам я тоже хотел с этим же вопросом на самом деле обратиться, но у нас совсем немного времени остается, поэтому попрошу вас коротко. Вот что теперь можно сделать в этой ситуации, как это можно было бы решить, эту проблему?
24: А вакцину заменят. Совершенно уже она заменена. Мне непонятно, что произошло сейчас в Иркутской области. У меня просто недостаточно информации. Вопрос решаемый. Трудность в том, насколько она будет хорошая, если ее опять делают спешно, если это не из запасников, то тут остается вопрос открытый. Но вы понимаете, Иосиф Бродский сказал, маленькая смерть птицы, маленькая смерть собаки, нормальные размеры человеческой смерти. Поэтому мы находимся в ситуации, когда все соизмеряется, так сказать, с окружающими событиями.
13: На которые нам, да, неизбежно приходится оглядываться, даже в ситуации с разговором о крупном рогатом скоте и домашних животных. Михаил Фаворов и Арсен Исламов были сегодня с нами в прямом эфире. Я благодарю наших собеседников. Ну, получается, что в том числе утечка мозгов на фоне продолжающейся войны России против Украины внезапно вот таким образом оборачивается против животноводства и того, что осталось от агропромышленного комплекса в контексте продолжающихся санкций на фоне этой же самой войны. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое –

0: Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это суд над уже бывшей главой хосписа «Дом с маяком» Лидией Манеавой и победа партии «Альтернатива для Германии». Лидия Манеава, глава детского хосписа «Дом с маяком», обвиненная в распространении якобы фейков о российской армии по мотивам политической ненависти, уходит с поста директора и выходит из состава правления. Об этом говорится в сообщении в Телеграм, опубликованном 6 сентября ее друзьями по просьбе самой Лидии, поскольку суд запретил ей пользоваться интернетом. Манеава объяснила свое решение тем, что хочет за оставшиеся месяцы свободной жизни завершить начатые дела и подготовить хоспис к работе без нее. Манеава также выразила опасение, что уголовное дело против нее может негативно отразиться и на доме с маяком. В хосписе работают 400 сотрудников, а помощь получают более 1000 пациентов. В связи с этим Манеава призвала поддержать хоспис пожертвованиями и волонтерством, а также предложила приходить туда работать. Вот что сама Лидия пишет о ситуации.
1: «Я получаю очень много советов уезжать из страны. Понимаю, что все за меня переживают и хотят, чтобы у меня все было хорошо. Мне очень тяжело так всех расстраивать, но все-таки я не уеду из России. Это сложно объяснить чем-то, кроме христианской точки зрения. Все риски понимаю, обыск в 6 утра пережила, в мрачной камере продрогла, в наручниках походила, голая перед сотрудниками в СИН поприседала, в автозаке на лавке потряслась с пакетиком для рвоты, теперь живу с браслетом на ноге. Но правда, мне важно оставаться в России в это тяжелое время».
0: Писательница Анна Федосова так отреагировала на суд над Манеавой.
2: «Самый святой из известных мне людей – Лида Манеава. Если рука поднялась на Лиду, за этой рукой не стоит ничего святого, нравственного, благородного, доброго».
0: Художница Катя Марголис выразила поддержку Лидии.
1: «Сегодня моя горячая поддержка моей бывшей подруге и почти когда-то сестре. Сегодня у нее прошел обыск, и ее вызвали в Следственный комитет в Москве по делу о фейках о российской армии. В переводе на человеческий это означает «за осуждение войны». Формально она еще не задержана. Лида, я не хочу, чтобы ты села в российскую тюрьму. Это плохой выбор. Тебе дан невероятный талант и одна единственная жизнь. И твое призвание не подарить ее насильникам и нелюдям, а нести свет и правду тем людям, которые в них нуждаются. А их много всюду. Твое призвание — сопротивляться и бороться со злом, а не сдаваться на его милость. Подумай, если еще не поздно, в чем твое истинное призвание. Беатификация тюрьмой — это сомнительный путь при наличии данной тебе Богом свободе воли и выбора. Очень прошу тебя, подумай».
0: Виктор Шендерович о людоедстве российской власти.
3: «Не принимает сознание реальности, не впитывает ее, отталкивает. Все время норовит начать давать ей советы. Реальность, мол, ну ты чего? Ты просто, наверное, не ведаешь, что творишь. Дай я расскажу тебе реальность, кто такая Лида Манеава. И ты всплеснешь руками и скажешь: о, Господи, ну, конечно, это ошибка. Нельзя пальцем трогать такого человека. На него атеисты молиться должны. Это тот самый праведник, который, может быть, и спасет наш Содом. Это же не про СВО, это не про Путина или против Путина. Это про умирающих детей и их последние приюты и утешения. Побойтесь Бога. Нельзя, совсем нельзя обижать Лиду Манеаву. Но Бога нет, а есть людоедское племя. Ему что Манеава, что не Манеава, просто калории. Съедят, не различая. Трабера только отпустят какого-нибудь, по старой в дружбе с их главным людоедом, чтобы самих не съели. Остальное вообще пофиг. А человеческое сознание наше все сплескивает руками и пытается понять, как такое вообще возможно».
0: А вот и член Совета по правам человека в России Марина Ахмедова в своем телеграме отметилась постом про Лидию.
2: «В либеральном сообществе переполох, а у нас многие даже не знают, кто это. Манеава – одна из основательниц детского хосписа «Дом с маяком». И тут прямо сложная ситуация. Этот хоспис, разумеется, не единственный, но у его команды, Манеавы в том числе, лучше всех получалось с пиаром. И многие родители, которым хоспис помог, конечно, скажут: за что же вы с человеком так? Вот тут и появляется сложность. Социальные заслуги есть, и получается, можно что угодно об армии говорить. Понятно, что капитал этих заслуг и есть та причина, по которой Манеаве не предъявили обвинения еще раньше, как было бы в случае с другими простыми смертными. Но в 26-м этот капитал, видимо, себя исчерпал. Мы воюем насмерть, наши солдаты стоят насмерть. Вдумайтесь, на одного нашего солдата приходится 10 беспилотников. Каждый наш солдат, делающий шаг к позиции под этим роем, — герой. Их надо поддерживать, а не рассказывать из Москвы, что они накидали снарядов на Киев и Одессу. То есть, на мой взгляд, нехорошо прикрываться своими социальными заслугами для того, чтобы иметь возможность продолжать пиар.

0: париться для своей либеральной аудитории, рассказывая о том, какая плохая наша армия. Типа мне можно, я моральный авторитет. А надо быть в первую очередь гражданином, сестрой и братом нашего солдата. Значит ли все вышесказанное, что человека надо посадить на 10 лет? Нет. Прежде всего потому, что не надо делать мучеников и героев из людей, которые не любят свою страну. Мне кажется, если наказание прямо неотвратимо, можно было бы обойтись штрафом, чем потом вот это все разгребать.
1: Врач-травматолог Андрей Волна о выборе человека.
2: Какой бы выбор ни сделала ЛИДА, мы можем его только принять, а ее поддержать, что не должно мешать порицанию общественного запроса на чужую жертвенность. Тут зрители аплодируют, кончили аплодировать и забыли. Очень надеюсь, что ЛИДУ Маниаву отпустили не за тем, чтобы потом посадить.
1: Блогер Наталья Митрофанова пишет о цене свободы.
3: Почему не уезжает ЛИДА Маниава или Нюта Федермессер, или другие, кто открыто пишет против войны? Вот ЛИДУ посадят, и какой смысл? Да, наверное, нет в этом мученичестве никакого смысла. А был смысл в возвращении Навального? Ведь все равно сгноили в тюрьме. Наверное, это люди из особого теста. Их не сломить, не перемолоть. Для них важно оставаться собой в своей стране. Важно оставаться там, где они хотят быть. Хотя это нерационально 1000 раз. Почему Януш Корчак пошел на смерть с детьми? Почему Ахматова не уехала, хотя могла? Поэтому же, наверное, их не сломить. Потому что сломить можно тело или свободу. Но если человек уже выбрал свою смерть в прямом или переносном смысле, как цену за право быть собой. У системы против него больше нет рычагов. Это ее главный страх. Люди, которым нечего терять, кроме собственной совести.
1: Журналистка Евгения Альбац пишет о сущности российских властей, которые сейчас решают, сажать Лидию или нет.
0: Святой человек, неужели посадят? Маниава – символ гуманизма в России. Ее сажают за пост в Телеграме 2023 года. Людоеды.
1: Историк Сергей Лукашевский о том, что чувствовали те люди, которые отдавали приказ.
4: Уже давно я держу в голове список людей в России, за которых особенно волнуюсь. Примерно год первым номером в этом списке была Лидия Маниава. Ее высказывания были очень заметными, поскольку были нравственно безупречно точны. И вот Лидия арестована, и ей предстоит скорбный и тяжкий путь. Хотя случилось то, чего я боялся, я все равно не могу не испытывать гнев и отвращение к тем, кто не дрожащей рукой послал к ней ранним утром группу задержания. А вот думаю я об искажении восприятия. Для многих арест Лидии Маниавы – это очередное пробитое дно, свидетельство окончательной нравственной деградации режима и так далее и тому подобное. Но я уверен, для тех, кто готовил дело, подписывал ордер на обыск и решение о задержании, это не более чем плюс один пункт в статистике KPI или в очередной операции по борьбе с крамолой. Там нет никаких сомнений и терзаний, никто не соотносил то, что Лидия писала о войне в соцсетях, с тем, что она делает». Это такое мировосприятие, в котором один пост в Телеграме, очередная демонстрация беспощадности, гораздо важнее сотен или даже тысяч людей, которым помогала все эти годы Лидия.
1: Блогер Евгения Шейна пишет о действиях и заявлениях Маниавы.
0: По сути, это был выбор Януша Корчика. Есть благотворители, которые отдельны от конкретных физических процессов, и они заменимы. Судя по фото с детьми, ЛИДА Маниава не была отдельна, и она не была заменима. Они правда умирали, они жили в России. Дети не имеют национальности, и, видимо, поэтому ЛИДА не смогла не помогать беженцам в начале войны. Если у тебя нет больших возможностей помогать, только перевод 10 тысяч, не так уж сложно удержаться. Разумно и несложно. А если у тебя есть связи и средства фонда, и силы, и душа, остановиться из соображений безопасности и ничего не предпринимать уже немного сложнее». ЛИДА сделала для нас всех так невероятно много, что сидеть и не мочь ничего сделать сейчас для нее какая-то жуткая, безнадежная абсурдность. Но я завтра даже на суд не пойду. Туда, впрочем, придет много народу, и каждый напишет пост. Много пафосных постов, много-много ее фотографий. Но это не поможет.
1: Борис Долинский тоже размышляет о человеческих реакциях в России.
2: На территории Российской Федерации осталось очень мало людей, чья судьба и чье будущее мне не безразличны. Еще меньше там осталось организаций, за деятельностью которых я продолжаю следить и которым мы когда-то с Машей помогали. Список короткий. И в нем, наверное, на одном из самых важных мест находится детский хоспис «Дом с маяком» и его создательница ЛИДА Маниава. Когда началось полномасштабное вторжение, кроме работы с хосписом, она активно стала помогать украинским беженцам, которые оказались в Москве. В своих соцсетях она открыто писала все, что думает про войну, про то, что реально происходит в Украине, про ракеты по Одессе. про весь этот ужас. Все, кто следил за ее работой и за ее постами, понимали, что она все время ходит по грани. Я, возможно, как и многие другие, чуть наивно исходил из того, что у тех, кто отдает приказы об арестах, все-таки сохранились какие-то базовые человеческие реакции. Это даже не мораль и не совесть, а именно рефлексы. В данном случае не столько рефлекс самосохранения, сколько инстинкт спасти собственного детеныша. Потому что у всех у них есть дети или внуки, и с любым ребенком может случиться тот ужас, который однажды приведет его и его близких в такой хоспис. И мне совершенно наивно казалось, что Лиду поэтому не будут трогать. Будут относиться к ней как к юродивому, который помогает всем, кому нужна помощь, и не тронут хотя бы из-за того самого животного рефлекса. А вдруг однажды это понадобится моему ребенку, моему сыну или моей внучке? Но, как мы понимаем, даже рефлексы не работают.
1: О том, на что способны российские власти, пишет Андрей Нечаев.
5: Наши власти редко могут сами создать что-то, но умеют изгадить созданное другими. «Дом с маяком» Лиды Мнява заботился о тысяче больных детишек и привлекал несколько сотен волонтеров. Сейчас Лида вынуждена уйти с поста его руководителя, и работа фонда под угрозой. «Мне придется перестать быть директором «Дома с маяком» и выйти из правления. Но я верю, что мои коллеги и без меня смогут поддерживать работу хосписа», цитируют Лиду друзья в ее телеграм-канале. Ей самой нельзя пользоваться интернетом.
1: Блогер Дмитрий Фронт размышляет о происходящем в России.
4: Несколько сотен пришли к суду, где решался вопрос о мере пресечения Муниава. После решения отпустить Лиду из зала суда, по его решению, при условии соблюдения определенных условий, люди аплодировали. Страх и зажатость – прямой путь к онкологу. Будьте людьми, говорите то, что вы чувствуете, но не обязательно то, что от вас хотят услышать либо уехавшие либералы, либо отлетевшие патриоты. Будьте собой. Не всегда, но уже чаще власть стала прислушиваться к мнению общества. Период черного бетона прошел, начался период серого, то есть нормального. Так может и до белого дойти, из мела, а там и радугу позволить детям рисовать на асфальте. За Муниава вступилось общество, которое уже не такое зажатое, как в прошлом году. Результат раскачки с начала 2026 года работает. Не сразу, не во всем. Москва не сразу строилась, как и свобода. Я тут совсем с ума сошел со своей точной версией происходящего в РУ. О том, что во власти появились реальные люди, которые действуют против системы военного времени. И это уже трудно остановить. Кейс, простите, с Муниава тоже ложится в рыжую копилку случаев расщепления черного бетона с начала 2026 года. Взяли, чтобы разогреть общество, прокачать ненависть к власти и разжать челюсти. Дракон уже не тот, не единый, да и головы дракона смотрят в разные стороны. Некоторые поникли ниц. Но мы не дети дракона, мы дети ангелов, наших родителей, нашей среды, нашего языка, нашей культуры, и никакие драконы нас не сотрут в единый порошок.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
6: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Популистская партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. «Альтернатива для Германии» получила больше всего голосов, однако до абсолютного большинства ей не хватило 3 мандатов. Результат уже называют политическим землетрясением и переломным моментом для Германии. Для «Альтернативы» это очередной серьезный успех. Партия укрепляет позиции не только на востоке страны, но и в немецкой политике в целом. При этом самостоятельно сформировать правительство «Альтернатива для Германии» пока не сможет. Ей придется искать партнеров или рассчитывать на ситуативную поддержку других партий. Однако традиционные немецкие партии по-прежнему отказываются сотрудничать с «Альтернативой для Германии». Успех правопопулистов может иметь последствия далеко за пределами одной федеральной земли. Он показывает, насколько заметной силой в Германии стала партия, выступающая против миграции и критикующая нынешний политический курс страны. С поздравлениями выступает российское неонацистское вооруженное формирование ДШРГ «Русич» у себя в Телеграме.
2: Мы поздравляем партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Результат в 43,8% голосов свидетельствует о том, что немцы устали от либеральной демократической повестки, ведущей к уничтожению коренного населения и немецкой культуры, к наплыву мигрантов, а также к популяризации феминистских и леворадикальных идей, разрушительных для немецкого государства. «Альтернатива для Германии» совершенно справедливо выступает за ужесточение миграционной политики, одного из инструментов разрушения Германии, и против полного уничтожения немецкой культуры. Мигранты, у которых уже гораздо больше прав, чем они заслуживают, навязывают Германии свои правила и законы, неприемлемые для белой Германии. «Альтернатива для Германии» также вполне обоснованно выступает за восстановление отношений с Россией, поскольку Россия не является врагом Германии, а немецкие налогоплательщики не должны финансировать войну Украины против России. Войну, которая ведет к росту цен в самой Германии.
1: Экономист Владислав Иноземцев пишет, что катастрофы не произошло.
5: Во-первых, я не вижу никакого основания для представления этого как катастрофы. Скорее, наоборот. Очень хорошо, что такой сигнал прозвучал в стране, где есть долгая культура коалиций, и что он прозвучал на региональном уровне. Это напоминание политикам о том, что общество имеет право меняться с той скоростью, которую считает нужным, или не меняться вообще, и не обязано подстраиваться под модные теории мультикультурализма, ощущая себя во всем перед всеми виноватым. У Берлина есть почти 3 года, чтобы вынести уроки перед выборами 2029 года. Во-вторых, у меня нет никаких явных симпатий к победившей партии, да и никакого интереса к германской внутренней политике вообще. Но мне никогда не было близко наклеивание ярлыков. АДГ не кажется мне во многом похожей на нацистские партии, с которыми ее часто сравнивают. Мне сложно понять, что роднит ЦНСДАП партию, чей лидер — открытая лесбиянка, в программе которой одним из главных пунктов прописана сменяемость власти и ограничение срока занятия любых выбранных должностей, и которая, по все более широкому признанию, выражает твердую поддержку Израилю и противостоит проявлениям антисемитизма. В-третьих, мне не кажется, что поддержка АДГ в значительной мере обусловлена ее далеко мне не симпатичной позицией в отношении России и Путина, хотя и она в последнее время не выглядит совершенно однозначной. Программа партии содержит массу требований, которые в путинской России сделали бы любого с ними выступающего явным врагом режима, и это стоило бы иметь в виду ее оппонентам, если они хотят разорвать связку избирателей АДГ и Кремля. Основа же ее популярности – довольно радикальный антиисламизм, который хорошо резонирует у избирателей по известным, я бы сказал, весьма рациональным причинам.
1: Блогер и публицист Остап Кармоди о том, что партия уже имеет желтую карточку.
2: Я не собираюсь включаться в теоретические споры о том, является ли АДГ крайне правой партией или нет. Но партийный бренд, в первую и главную очередь построенный на ненависти, неважно кому, мигрантам, евреям, капиталистам и так далее, уже желтая карточка. А призывы к восстановлению отношений с Россией и прекращению помощи Украине, которые у АДГ содержатся непосредственно в ее федеральной предвыборной программе, красная, которая полностью дисквалифицирует любую партию, будь она хоть трижды идеальной во всех остальных вопросах. Как, впрочем, и призывы к поддержке Палестины и разрыву отношений с Израилем, с другой стороны.
1: Журналист Денис Катаев пишет, что победу «Альтернативы для Германии» нельзя считать правым поворотом для всего Евросоюза.
4: Победа АДГ еще ничего не значит. Триумф популистов на земельных выборах Германии, очевидно, вызвал зуд у людей, которые предсказывают неизбежную волну ультраправых сил по всей Европе, мол, Франции и Великобритании приготовиться. Но все это как минимум сильная натяжка. Нельзя ко всем европейским странам применять одну и ту же модель. Можно ли вообще говорить о какой-то волне, когда в Венгрии только в апреле этого года выгнали с треском популиста Орбана, в Нидерландах новый премьер-министр Роб Йеттен подвинул вечного националиста Герта Вилдерса, а Великобритания, несмотря на популярность Найджела Фараджа, все чаще сомневается в правильности Брекзит. Да и причины прихода к власти подобных радикалов не везде одинаковые. Иммиграция, А вот и не так. Как верно сегодня заметил обозреватель Патрик Коэн в утреннем эфире радио «Франс Интер», в той же самой земле Саксония-Анхальт один из самых низких показателей доли иностранцев в стране. А согласно опросу избирателей на выходе с участков, иммиграция не стала определяющим фактором голосования. Европа и бюрократы виноваты? Тоже не так. Все же даже Марин Ле Пен уже осторожничает с подобными заявлениями про выход из ЕС. Также глупо обвинять нынешние коалиционные и центристские правительства в торжестве популистской идеологии, ведь прагматика и демократия всегда будут проигрывать оголтелым и безумным призывам из серии «проваливайте все и отобрать и поделить».
1: Елена Романова о популизме.
0: Какие же проблемы у Саксонии-Анхальт самые главные? Мало рабочих мест, врачей, учителей? Нет. НКО заставляют жителей Халле ездить на работу в Лейпциг и снижают рентабельность у фермеров? Что там у них дальше по повестке? Отдайте уже Путину эту Украину, пусть подавится, верните нам дешевый газ и нефть, и мы опять заживем, как раньше. Между войной и позором выбор ведь очевиден, да? У всех вокруг санкции, а у нас четверг. Выходим из ЕС и продолжаем оставаться самой экспортоориентированной страной мира. Я надеюсь, что к 2028 году жители Саксонии-Анхальт уже поймут, как их поимели. Потому что ровно никаких планов заниматься улучшением их жизни у этих голубых крикунов нет и никогда не было. Хрупало прямо допустил и блокирование федеральных инициатив, которые АДГ считает вредными для экономики или вредными для населения. Подсказка. Вредными для экономики Германии АДГ считает все те инициативы, которые не нравятся Путину и России.
1: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о медийной составляющей.
2: С Германией интересная медийная ситуация. В основном происходящее в стране на русском языке комментируют 2-3 человека из партийных фондов. Хотя официальная суть таких фондов – продвигать идеи партии, а не равноудаленную от всех действующих политических и экономических сил экспертизу. Мы слушаем и читаем партийных страткомовцев. Их задача – подать видение происходящего партии стоящими за ней элитами, а также защитить да продвинуть интересы государства на внешней арене. В итоге ситуация глазами партийных государственников, поставленных на коммуникацию, описывается примерно так. Все хорошо, проблемы преувеличены московской, пекинской и вашингтонской пропагандой, но отдельные недостатки, конечно же, есть. И такие, что люди готовы голосовать за фашистов, требующих разогнать Баухаус.
1: Общественный деятель и предприниматель Леонид Невзвин о радикализации политической ситуации в Германии.
5: Еврейские общины и правозащитные организации уже предупредили об опасности. Связи партии с неонацистской сценой становятся все более очевидны. АДГ, в отличие от итальянских «братьев Италии» или французского национального объединения, не смягчает риторику ради расширения электоральной базы. Напротив, становится все радикальнее. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прекратит передачу секретных данных правительству земли в случае прихода АДГ к власти из-за связей партии с Россией. «Близость к Путину невозможно не заметить», — сказал он, добавив, что есть основания подозревать российское финансирование.
1: Сергей Советкин считает, что обещания альтернативы для Германии выполнены не будут.
4: И снова про победу АДГ и эйфорию в Кремле по этому поводу. По-моему, это аналогично успеху Жириновского в ельцинское время. Популисты могут получить голоса. И случается так, что и получают. Но как дело доходит до выполнения своих обещаний, да еще и сразу, то происходит ступор. Вчера читал обзор социально-экономической ситуации и причин того, в каком положении сегодня и на неопределенное время оказалась экономика и социалка в Германии. И почему ни Мерц сегодня, ни АДГ, даже если потом она придет к власти в стране, не могут радикально или серьезно ощутимо улучшить положение дел и уровень жизни граждан. Для этого нет объективных предпосылок. А уж в масштабе одной маленькой бедной земли вообще говорить не о чем. Ну, могут они выгнать мигрантов. И что потом? Или снизим налоги. Говорят, бизнес на это повелся. Допустим, снизит. А это значит, что бюджет получит меньше денег на социальные выплаты и услуги. Россияне уже пережили и переживают отток мигрантов. Многие сферы пострадали. Теперь и пенсионерам на дачах некому помогать, если что. Детям их дачные работы даром не нужны. Вот АДГ ждут быстрых перемен и выполнения их же обещаний, а их не будет. Но разве что из одной далекой страны начнут поступать миллиарды и миллиарды евро шефской безвозвратной помощи и инвестиций. В принципе, возможно. Это как миллионы Абрамовича принесли ему любовь Чукчей. Но, думаю, такое сейчас не прокатит. Времена не те. А так бы, конечно, неплохой плацдарм для Путина можно было создать.
1: Эмир Валиев о рейтингах партии.
2: Когда я в августе прошлого года писал про популярность альтернативы для Германии в собственной Германии, мне отвечали, на тот момент вполне справедливо, что АДГ вторые по популярности в стране. Это означает всего 20% голосов избирателей. Даже вместе с блоком Сары Вагенкнехт, которая вроде бы ультралевая, но в полном соответствии с принципом подковы, примыкает к АДГ по всем принципиальным вопросам, будет только 25%. И вот прошел год. Альтернатива для Германии набрала 43,8% голосов на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт и получила 39 мандатов из 83. До абсолютного большинства им не хватило 3 мандатов, но они легко могут получить еще 5, объединившись со все тем же союзом Сары Вагенкнехт. И землей Саксония-Анхальт будут править ультрас. Что особенно неприятно, в случившемся невозможно обвинить пассивность населения. Выборы прошли при рекордной явке в 76,5%.
1: Журналист Игорь Яковенко о связях партии с Кремлем.
4: Вообще, то, что происходит с альтернативой для Германии, в чем-то даже карикатурно. Например, ее связи с Москвой. Чуть подробнее поговорим об этом позже, а сейчас просто знаки. Один из таких знаков – кружка с красной звездой и надписью «Армия России», которую некоторое время назад журналисты нашли в кабинете заместителя председателя земельной альтернативы для Германии Ханса Томаса Тильшнайдера. Самое забавное, что человек объяснил, он привез эту кружку из поездки в Россию то ли в 23-м, то ли в 24-м году, то есть когда шла война против Украины, он съездил в Россию и привез кружку с надписью «Армия России». Потрясающий человек. Потом он еще и выставил эту кружку на торги, на аукцион. Я не помню результатов, но кажется, что-то около 2000 евро эта кружка потянула. И любители русского фашизма в Германии, безусловно, есть. Давайте попробуем проанализировать, что произошло. Карикатурность каких-то отдельных вещей не делает альтернативу для Германии менее опасной для действующего правительства. Курс Мерца, я сейчас говорю о внешнеполитическом курсе, это курс на помощь Украине, на перевооружение Германии, на противостояние Москве. И очень важная составляющая политики альтернативы для Германии – противодействие этому курсу.
1: Блогер Юрий Адриан о демократии в наше время.
2: Скажу то, что важнее всего, на мой взгляд. Это демократия. Вот именно так она и работает. И да, демократия может вдруг сама себя похоронить, если избиратель, отягощенный ресентиментом, выберет на свою голову нового Адольфа. Но демократия может также и вытащить себя за волосы из болота, если политики начнут снова внимательно слушать, что беспокоит людей, и действительно представлять их интересы. Результаты голосования в Саксонии-Анхальт – это последний сигнал нашим замечательным, бывшим, народным старым партиям. Соберитесь, гребаные идиоты. Прекращайте спорить, прекращайте лажать, срочно принимайте все необходимые реформы и больше не обещайте того, что не в состоянии выполнить. Иначе вас снесут нафиг популисты. Они специально для этого существуют, чтобы подбирать упавшую на пол власть.
1: Политолог Дмитрий Стратеевский пишет о нашей эпохе.
5: Демократия – это процедура. У АДГ сейчас действительно есть мандат на формирование правительства. Это демократично в отношении партии, завоевавшей 44% всех мест в Ландтаге и получившей чуть ли не столько же голосов, что и остальные партии вместе взятые. Но не уверен, что Зигмунду это нужно. Ему куда удобнее довести ситуацию до новых выборов, чтобы получить власть с гарантией. Да и видит он себя в федеральной политике, что ему уже предложила Вайдель к вящей зависти Хёке. Имеем, что имеем. На мой взгляд, главное – трезво оценивать реальность и не строить воздушных замков. Живем в эпоху перемен.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
1: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
2: Главными недостатками союзнической стратегии последнего года войны Хастингс считает не столько отдельные провалы, вроде операции «Маркет Гарден» и битвы за Арнемский мост, сколько последовательную неспособность учитывать и использовать слабости немецкой армии. Результатом был почти шестимесячный затор на Западном фронте, который продлил войну и позволил советской армии опередить союзников в освобождении Европы. Хастингс критически разбирает и саму союзническую армию, состоявшую из «citizen soldiers», то есть из призванных на военную службу штатских, как, впрочем, и в русской армии. Эти солдаты, по выражению Хастингса, готовы были выполнить свой долг, но при этом остаться в живых. Он пишет.
3: Они были гражданами демократических стран, впитавшими с молоком матерей моральные запреты и гуманность их обществ. Эти добродетели мирного времени плохо переводятся на язык военной эффективности.
2: Дневник генерала Джеймса Гавена, командира лучшей американской парашютной дивизии, заполнен такими записями за январь 1945 года. «Если бы наши пехотинцы дрались, война уже была бы закончена». Или «Каждый хочет жить до глубокой старости». Когда Черчилль жаловался Монтгомери на безинициативность британской армии, Монтгомери ответил: «Сэр, вы сами говорили, что мы не должны допустить таких потерь, как на Сомме в Первую мировую». От себя хочу добавить, не забудем все же, что русские солдаты дрались за свою землю, а американцы нет. Кроме того, советское командование, в отличие от западного, щедро приносило своих солдат в жертву победе. Шин, суммируя исследования Хастингса, пишет.
3: Между июнем 44-го и маем 45-го советская армия потеряла 2 миллиона убитыми, ранеными и пленными. Американцы – 700 тысяч. Дисциплина в советской армии была много жестче американской, и военно-полевые суды часто кончались расстрелом. Огромное число русских дралось с немцами из патриотизма, в том числе и идеологического. Но многих, так же, как в армии вермахта, подгонял страх. Страх попасть к врагу или страх попасть в руки СМЕРШа и НКВД.
2: Война на Восточном фронте была страшнее, чем на Западном. Из 50 миллионов человек, погибших во время Второй мировой войны, почти половина, 20 миллионов, были жителями Советского Союза. И когда советская армия вошла в Германию, ее месть была страшна. Убийства, надругательства, массовые изнасилования превратили жизнь населения в ад на земле. В отчаянном порыве миллионы немцев бежали на Запад. Самая большая миграция за всю европейскую историю.
1: «Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 22 февраля 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Нефть. Зеленая геополитика. К юбилею Победы. Последний год войны. Песня недели. Памяти Артура Миллера. Перед Оскаром. Альмодовар вне игры. Гость американского часа. Переводчица Лин Виссон. Америка для начинающих.

0: Успех выборов в Ираке, завершившихся на прошлой неделе формированием Национальной ассамблеи, важная веха в войне с террором. Однако станет ли она переломной? Такого сегодня никто не решится утверждать. И это значит, что историческая ситуация требует мобилизации не только военных, но и всех интеллектуальных ресурсов. Для победы в этой необычной, асимметричной, как теперь принято говорить, войне, недостаточно испытанных средств. Нужно новое мышление, иная перспектива, альтернативная тактика. Именно ее предлагает обсудить колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман. Один из самых влиятельных обозревателей Америки, Фридман проводит жизнь в путешествиях по самым опасным местам земного шара. Обычно он пишет оттуда, где взрываются бомбы. Хорошо зная врага, Фридман предлагает, не отступаясь от военного противостояния, перевести войну с террором в иную сферу. Сам он называет свою доктрину «зеленой геополитикой». Суть ее в том, чтобы найти оружие сразу против двух бедствий – террора исламского фундаментализма и загрязнения окружающей среды. Дело в том, что корень всех проблем, как без устали повторяет Фридман в своих колонках, которые читают в столицах всех стран мира – нефть. С пафосом опытного оратора Фридман восклицает.
1: Какое отношение цены на нефть имеют к международной политике? Прямое. Дайте мне освободившуюся от нефтяного экспорта Америку, и я обещаю вам политические реформы от Москвы до Эр-Рияда. Дайте мне баррель нефти за $18, и я обещаю вам плодотворные перемены на территории от Алжира до Ирана. Дешевая нефть – лучшее оружие в борьбе с террором и поддерживающим его режимами. Вспомним, когда рухнул советский режим? Когда рухнули цены на нефть.
0: По извительному выражению Фридмана, американцы, поддерживая своим безмерным аппетитом на горючее высокие цены на нефть, субсидируют противника в войне с террором. То есть Америка, говорит Фридман, в этой войне как бы платит и за себя, и за врага. Зеленая геополитика обещает выход из этого абсурдного положения. Прежде всего, речь идет о комплексе мер по экономии топлива. Фридман пишет.
1: Сразу после 11 сентября, когда бензин стоил доллар за галлон, трезвые головы предлагали ввести экстренный налог, еще $1 за галлон. Сегодня бензин так и стоит, $2 за галлон. Но прибыль идет на Ближний Восток, а не на разработку альтернативного топлива.
0: Главной целью своей зеленой геополитики Фридман считает не только конкретные меры, вроде бесплатной парковки для электрических автомобилей, сколько глобальный сдвиг в сознании. Он предлагает объявить поиск альтернативных источников энергии общенациональным приоритетом, сделать его центральным элементом как внутренней, так и внешней политики США. По мысли Фридмана, заменяющая нефть чистое топливо должна стать главным делом Америки. Реализация такого проекта требует не только рациональной политики Вашингтона, но и духовного порыва всей страны. Это задача для целого поколения. Исторический вызов 21-го столетия, на который Америка должна ответить с такой же самоотверженностью и решительностью, с какой она встретила испытания 20 века. Другими словами, зеленая геополитика претендует на статус идеологии. Со своим символом веры, своим граалем демократии в виде новой энергии. Сегодня я пригласил Бориса Парамонова, чтобы обсудить этот набор идей. Ну а что вы обо всем этом скажете, Борис Михайлович?
2: Хотел бы сказать, как Симеон страноприимец, ныне отпущайшее. Но, как говорят американцы, слишком хорошо для правды. Не пришло еще время почивать на лаврах, потребляя синтетическое топливо. И когда до этого дойдет, совсем не ясно. Создается впечатление, что в Соединенных Штатах не сильно заинтересованы в осуществлении нового манхэттенского проекта, как часто его называют. Манхэттенский проект, напоминаю, это работы в Соединенных Штатах по созданию атомного оружия во время войны.
0: Ну, как сказать, Борис Михайлович, совсем недавно президент Буш в послании о положении в стране говорил о необходимости уменьшить зависимость от арабской нефти.
2: Да, такие слова встречаются весьма часто в речах политиков, но чаще всего это дежурная фраза, липсервис, как тут говорят, то есть чисто словесный реверанс. Вот тут и возникает вопрос, действительно ли такая сейчас нужда в синтетическом топливе, в альтернативе нефти, как во время Второй мировой войны в сверхновом оружии? Я стараюсь стать на точку зрения людей, которые определяют приоритеты. Ведь, строго говоря, атомная бомба тоже не была предметом первой необходимости. Войну можно было выиграть и без нее. Другое дело, что наличие атомного оружия помогло окончить войну с Японией без новых и громадных потерь. Было подсчитано, между прочим, что высадка американцев на японских островах стоила бы им 1 000 000 человек. На одной Окинаве потеряли около 50 тысяч убитыми и ранеными. Помню одну телепередачу о президенте Трумане, когда обсуждал вопрос, мог бы ли он не применять атомное оружие. Один из выступавших спросил, А что бы в Америке сказали, если бы он не применил бомбу? Как бы он оправдался в этом миллионе погибших?
0: Борис Михайлович, не будем забывать, что необходимость и экстренное создание атомного оружия в Америке объяснялось главным образом тем, что Германия могла бы это сделать. И что тогда?
2: Конечно, это было главным мотивом работы. Но тогда тем более уместно параллели с нынешней ситуацией. У немцев бомба то ли будет, то ли не будет, а нефть у арабов уже есть и не убывает. Где гарантия того, что нефтедобывающие страны Арабского Востока в орбите исламского фундаментализма перестанут представлять потенциальную угрозу для мира? Известно было, как выиграть войну у Германии и Японии. Сейчас же нет ясности в том, как обуздать терроризм обычными средствами. Вот тут и надо искать нетривиальное решение. Разработка альтернативного топлива – вот такое решение. Но мы еще один вопрос забываем, колоссальной важности и едва ли не важнейший вопрос о борьбе с мусульманским терроризмом.
0: Вы имеете в виду экологию?
2: Конечно. Не буду повторять общеизвестного об озоновом слое или о потеплении климата. Незачем ломиться в открытую дверь. Но вот вопрос, а не закрыта ли эта дверь для американских политиков самых разных уровней и направлений? Почему эта тема не звучала в последней избирательной кампании?
0: Давайте вернемся к нашим высоколобым газетчикам. Вы нашли в статье Томаса Фридмана положения, с которыми не согласны.
2: Да. Не согласен с тем, что упади цены на нефть трое, и на Ближнем Востоке восторжествует демократия. Я думаю, что и сам Томас Фридман не верит. Это у него риторическая фигура. Если нынешние нефтеносные страны обеднеют, у исламского экстремизма будут вырваны зубы и когти. Но это не значит, что в этих странах изменится сознание, а за ним и политические порядки. Процесс секуляризации и вестернизации незападных стран – очень долгий процесс. В нем множество факторов действует и значимы, а не один экономический. Не надо нам такого марксизма. Приведите мне пример успешно вестернизировавшейся восточной страны. Только Японию не называйте.
0: Турция?
2: А что это у вас такая интонация вопросительная, Александр Александрович? Трудно Турцию брать как беспроигрышный аргумент. Хотя Ататюрк, конечно, великий человек. Это турецкий Петр Первый. Да, кстати, и о России. Так ли уж она вестернизировалась? Так ли все с ней ясно? Обе они, и Турция, и Россия, принадлежат к разряду так называемых стран догоняющего развития. Между прочим, как раз о России писали недавно точно в том же духе. Мол, нефть ей мешает двинуться ускоренным маршем в светлое западное будущее. Но мы-то с вами знаем, что многое ей мешает и помимо нефти. Догонять-то они догоняют, но все догнать не могут. Запад ведь тоже на месте не стоит. А с другой стороны, как раз эта самая нефть и Запад сдерживает. Сейчас, как известно, эра постиндустриальная. Но нефть – это такой гигантский реликт именно индустриальной эры со всем ее дымом и шумом. Так что новые преимущества не сильно и чувствуются. Чем нефть лучше антрацита? Хуже. Кто-то из русских писателей афоризм выдал в свое время. «В карете прошлого далеко не уедешь. Можно переделать. На бензодвигателе далеко не уедешь. Уже приехали». Вы помните этот эпизод, упомянутый Бертраном Расселом в его «Истории западной философии»? Какому-то человеку в состоянии наркотического опьянения открылась тайна бытия, и он ее занес на бумагу, а, придя в себя, прочитал «Все пахнет нефтью». Вряд ли это и есть тайна бытия. Но что это тайна нашего времени, а вернее секрет Полишинеля, так это точно. Я сильно подозреваю, что на деньги, которые уже потрачены и будут еще потрачены на Ирак, можно было бы осуществить новый манхэттенский проект. И этот новый манхэттенский проект, в отличие от старого, нужен Америке, да и всему миру, отнюдь не для военных достижений, не для каких-то там побед на поле боя. Все-таки это проблема именно культурфилософская, а не политическая. Нужен новый мир, по-другому построенный, на других основаниях. Хватит пребывать в мифе технологической цивилизации.
0: Я совершенно согласен с вами, Борис Михайлович. Вопрос о нефти относится к культуре, в том смысле, что наука, технология в целом решает только те проблемы, которые перед ней ставит культура, определяющая приоритеты истории.
3: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
0: Важный юбилей, 60-летие Победы, который мы отмечаем в этом году, актуализировал историческую память. В связи с этой датой, готовясь к ней, книжный рынок Америки предлагает огромный выбор новых книг о Второй мировой войне. Среди них острой постановкой вопросов выделяется монография крупного военного историка Макса Хастингса «Армагеддон. Битва за Германию. 1944-45 годы». Эту книгу слушателям «Американского часа» представляет наш обозреватель Марина Ефимова.
4: К сентябрю 1944 года, когда в Европе шел уже шестой год войны, всем было очевидно, что нацистская Германия близка к падению. Летом, в тяжелых боях, на русском фронте гитлеровская армия потеряла больше 2 миллионов человек. На западном фронте союзные армии освободили Париж и двигались к Рейну. Все страны-союзники Гитлера или сдались, или лихорадочно пытались перебежать на другую сторону. Осенью 44-го у Гитлера оставалась надежда только на чудеса. На чудо оружия, которое лихорадочно готовили его ученые и инженеры, на смерть Сталина и хаос в Советском Союзе, на раздор между западными союзниками и советскими, на поголовное геройство его солдат. Рецензент книги «Армагеддон» Джеймс Шин пишет.
5: До сих пор соблазнительно мечтать о том, что было бы, если бы летом 44-го года Германия сдалась. Хотя миллионы узников концлагерей уже погибли, сотни тысяч все еще могли спастись. Анна Франк, которая умерла в Берген-Бейзене в марте 45-го, осталась бы жива. Большая часть Восточной Европы не подверглась бы чудовищным разрушениям последнего года войны. Капитуляция была бы спасительна и для самой Германии. Всего в течение войны 1 420 000 тонн бомб было сброшено на немецкую территорию только американцами и англичанами. Из них 1 180 000 тонн было сброшено в последний год.
4: Ричард Оври написал интереснейшую книгу, озаглавленную вопросом «Почему союзники победили?». Вопрос, которым задается Макс Хастингс в книге «Армагеддон» – «Почему союзники побеждали так долго?». Его книга охватывает период с сентября 44-го, с неудачной попытки союзников вторгнуться в Германию из Голландии через Арнемский мост – и до тех дней в мае 45-го, когда было сломлено последнее сопротивление немцев в Германии. Понятно, почему не хотели сдаваться Гитлер и его присные. Они знали, за что им придется отвечать перед международным законом. За массовые убийства европейских евреев, за зверскую оккупационную политику в России и в Польше, за миллионы русских военнопленных, погибших от голода и жестокостей. Труднее понять упорство и эффективность, с которыми дралась сама немецкая армия. Макс Хастингс дает 3 объяснения.
5: Первое. Хорошо организованная Альбертом Шпеером военная промышленность и система снабжения армии. Второе. Безжалостное подавление Гиммлером любого диссидентства, включая пораженческие настроения. И, наконец, третье. Поразительная боеспособность немецкой армии. В последний год войны подразделения немцев, иногда по численности в 7 раз меньше, чем подразделения союзников, часто без поддержки с воздуха, вели сражения так успешно, что противник терпел большие потери, чем они сами. За каждый пройденный километр союзники платили дорогой ценой.
4: Именно боеспособность армии и является главным предметом рассмотрения Хастингса в его книге «Армагеддон». Рассуждая о духе армии, он приходит к выводу, что в конце войны немцы дрались так ожесточенно потому, что одни солдаты и офицеры все еще верили в фюрера, другие – в нацистские идеалы, многие были верны профессиональной гордости и чувству солдатского братства, но большая часть дралась от отчаяния. Они боялись сдаться и попасть в руки противника, и еще больше боялись СС и гестапо. Даже в последние дни войны, когда союзные войска были на расстоянии нескольких улиц, гестаповцы вешали своих солдат, заподозренных в дезертирстве, и расстреливали каждого, кто позволял себе усомниться в победе. Так или иначе, но в конце войны нацистская армия, по мнению Хастингса, демонстрировала чудеса боеспособности, в отличие от армий американской и английской. Вот как резюмирует его выводы рецензент Джеймс Шин.
5: Хастингс отдает должное административным и дипломатическим способностям Эйзенхауэра, но явно невысокого мнения о нем как о стратеге. Английский маршал Монтгомери, по его мнению, был замечательным организатором, но не знал вдохновения боя. А американского генерала Паттона, который был именно гением сражения, начальство без конца дисквалифицировало и отставляло отдел за этические просчеты и скандальность.
4: Главными недостатками союзнической стратегии последнего года войны Хастингс считает не столько отдельные провалы, вроде операции «Маркет Гарден» и битвы за Арнемский мост, сколько последовательную неспособность учитывать и использовать слабости немецкой армии. Результатом был почти шестимесячный затор на Западном фронте, который продлил войну и позволил советской армии опередить союзников в освобождении Европы. Хастингс критически разбирает и саму союзническую армию, состоявшую из citizen soldiers, то есть из призванных на военную службу штатских, как, впрочем, и в русской армии. Эти солдаты, по выражению Хастингса, готовы были выполнить свой долг, но при этом остаться в живых. Он пишет.
5: Они были гражданами демократических стран, впитавшими с молоком матерей моральные запреты и гуманность их обществ. Эти добродетели мирного времени плохо переводятся на язык военной эффективности.
4: Дневник генерала Джеймса Гавена, командира лучшей американской парашютной дивизии, заполнен такими записями за январь 1945 года. «Если бы наши пехотинцы дрались, война уже была бы закончена». Или «Каждый хочет жить до глубокой старости». Когда Черчилль жаловался Монтгомери на безинициативность британской армии, Монтгомери ответил: «Сэр, вы сами говорили, что мы не должны допустить таких потерь, как на Сомме в Первую мировую». От себя хочу добавить, не забудем все же, что русские солдаты дрались за свою землю, а американцы нет. Кроме того, советское командование, в отличие от западного, щедро приносило своих солдат в жертву победе. Шин, суммируя исследования Хастингса, пишет.
5: Между июнем 44-го и маем 45-го советская армия потеряла 2 миллиона убитыми, ранеными и пленными. Американцы – 700 тысяч. Дисциплина в советской армии была много жестче американской, и военно-полевые суды часто кончались расстрелом. Огромное число русских дралось с немцами из патриотизма, в том числе и идеологического. Но многих, так же, как в армии вермахта, подгонял страх. Страх попасть к врагу или страх попасть в руки СМЕРШа и НКВД.
4: Война на Восточном фронте была страшнее, чем на Западном. Из 50 миллионов человек, погибших во время Второй мировой войны, почти половина, 20 миллионов, были жителями Советского Союза. И когда советская армия вошла в Германию, ее месть была страшна. Убийства, надругательства, массовые изнасилования превратили жизнь населения в ад на земле. В отчаянном порыве миллионы немцев бежали на Запад. Самая большая миграция за всю европейскую историю. В мае 45 года 25% населения Германии были беженцами. В книге Макса Хастингса есть редкое соединение. С одной стороны, острой наблюдательности, не упускающей из виду противоречия большой войны, а с другой стороны, мудрого понимания нравственной сложности и трагичности этих противоречий. «Армагеддон» Хастингса – серьезная и чрезвычайно своевременная попытка определить те социальные и культурные мотивы, которые усиливают или ограничивают способность армии сражаться.

0: to be smart in the army nowadays.
1: Песня недели. Ее представит Григорий Идинов.
2: В этот вторник вышел альбом Тори Амос «Пасечник» «Beekeeper». А за несколько дней до этого была опубликована ее первая книга – сборник интервью, который известный музыкальный журналист Энн Пауэрс брала у Тори, пока та 2 года работала над новым альбомом. Дочь методистского проповедника и индианки племени Чероки, Тори Амос порадовала своих поклонников полным набором замечательных песен. От хоровой музыки до электрооргана она легко совмещает сложное музыкальное созвучие с простым и привычным звуком пианино, создавая глубоко личные и в то же время общедоступные произведения. Как, например, в этой песне о девушке, ради которой стоит научиться летать. Жрица современной независимой музыки Тори Амос. «Спит с бабочками». «Sleeps with butterflies».

0: Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» в памяти Артура Миллера. Некролог в жанре спиритического сеанса. Мыльная опера Педро Альмодовара. Гость «Американского часа» – переводчица Лин Виссон. Америка для начинающих.
1: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
2: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Гиннесом.
3: Плохое воспитание – драма, в которой в сущности нет ни одной женщины. Все истории любви, предательства, порочной страсти, первой юношеской любви, продажности, мести, шантажа – все эти истории происходят с мужчинами и только с мужчинами. Завороженный бесконечными поворотами зритель смотрит картину на одном дыхании. В движении фильма есть удивительные поэтические точки, взлеты. Например, эпизод, в котором одетые в черные рясы священники играют с учениками школы в футбол. Это завораживающий аттракцион, я никогда не видел такого футбольного матча. Становится многозначительным образом, знаком фильма. Мы уже знаем, что способны сделать эти одетые в рясы мужчины с этими подростками в школьной форме. Фильм начинается очень изящно сделанными титрами. Пестрый яркий коллаж похож на обложку яркого журнала. Каждая страница, представляющая новых героев фильма, появляется на экране как вырванный лист, как снятый слой глянцевой иллюстрации, под которым второй слой, а за ним третий и так далее. Этот эпизод точно предваряет фильм, в котором автор снимает со своих похожих на обитателей глянцевых журналов героев слой за слоем, добираясь до дна, до истинных мотивов их поступков. То есть прием получает развитие в фильме. В одном из эпизодов мальчик бежит, спасаясь от домогательств священника и, споткнувшись, падает на землю. К нему подбегает священник, на ходу поправляя рясу. Мальчишка поднимает на него испуганные глаза и по его лбу, а затем по носу ползет капля крови. Эта капля разрезает лицо ребенка пополам. Так открывается следующий эпизод. Подобная мелодраматическая очевидная метафора в другой картине вызвала бы ироничную улыбку, но не в фильме Альмодовара. Тут этот утрированный кадр остается самым запоминающимся, центральной метафорой этого элегантного и страшного фильма.

0: Говорит Радио Свобода, программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа» памяти Артура Миллера. Некролог в жанре спиритического сеанса. Мыльная опера Педро Альмодовара. Гость «Американского часа» – переводчица Лин Виссон. «Америка для начинающих».

Недавняя смерть Артура Миллера пробила незаполнимую брешь в американской драматургии. Ушел последний ее классик, пожалуй, единственный, кто мог равняться с великими, с Юджином О'Нилом и Теннесси Уильямсом. Свою самую знаменитую пьесу «Смерть камевояжера» Миллер написал всего за 6 недель. Тогда пьеса ему казалась

0: темы. Мне, например, ближе всего его камерная пьеса «Цена», где всего 4 персонажа с чеховской меланхолией разыгрывают драму напрасно прожитой жизни. Пожалуй, больше всего, рассуждал писатель в старости, меня волновала проблема дома, семьи, корней. Страх лишиться всего этого – наша национальная фобия. Артур Миллер трогательно любил свое ремесло драматурга. Работая до последнего дня, он полвека с упорной регулярностью поставлял американским театрам новые пьесы. Совсем недавно, когда он представлял свою новую пьесу, журналист спросил, о чем она. Миллер ответил весьма примечательно. «Когда я знаю, о чем пишу, — сказал Миллер, — то сажусь за эссе. Пьесы же сочиняют для другого, чтобы выразить human conditions — условия человеческого существования». Сегодня я пригласил в нашу студию Владимира Гандельсмана, чтобы помянуть Миллера разговором о кончине любимого драматурга Америки.
1: Вы знаете, Саша, Артур Миллер прожил полноценную долгую жизнь, умер среди родных людей и стен, добился невероятной славы. В общем, все, о чем может желать смертный, в его жизни сбылось. И поэтому я предлагаю вместо традиционного скорбного некролога необычную, ну, не слишком серьезную форму интервью, в котором я попробую сыграть роль Миллера, отвечая за него на ваши вопросы. Я думаю, самому Артуру Миллеру это пришлось бы по душе. Все-таки он считал себя прежде всего драматургом. Конечно, я ничего не стану выдумывать. Я всего лишь буду отвечать от лица скончавшегося драматурга, используя его же собственные суждения и выражения.
0: Ну что ж, Володя, давайте рискнем. Надеюсь, что слушатели не осудят нас за этот не слишком тактичный, но интересный эксперимент. Естественно, начнем с биографии.
1: О, для этого потребуется дополнительные 89 лет к тем, которые я прожил. К тому же она есть в любом учебнике. Но все же вкратце напомню. Я родился в 1916 году. Я еврей. Но если бы не было антисемитизма, никогда бы об этом не узнал. В возрасте 33 лет стал знаменитостью благодаря пьесе «Смерть коммивояжёра». До этого роман «Фокус» и пьеса «Все мои сыновья». Брак с Мэрилин Монро способствовал нашей взаимной славе. Подозреваю, что особенно моей. Но если вспомнить, сколь она была хороша, то браком по расчету это не назовешь. Скорее, по любви. Брак распался через 5 лет. Увы, я пытался, но не мог решить психологические проблемы, которые у нее возникали быстрее, чем исчезали. В разгар маккартизма не содействовал властям, отказавшись назвать имена друзей, сочувствовавших коммунистам. Я не стукач, даже если тот, кого хотят покарать власти, коммунист.
0: Что было до того, как пришла слава?
1: Во время Великой депрессии наша семья все потеряла. Я вкалывал подсобным рабочим в авторемонтной мастерской, кормил мышей, участвуя в каком-то медицинском эксперименте, работал в ночной охране во время Второй мировой. Университетское образование, на которое я заработал все-таки какие-то деньги, получил в Мичигане.
0: Поговорим немного о пьесах. «Смерть коммивояжёра».
1: Кстати, по-русски, на мой взгляд, звучит тяжеловато. «Death of Salesman» гораздо обыденнее. По-английски, правда? Может быть, «Смерть торговца» правильнее было бы. Это история простого труженика, которому за 60. У него двое сыновей, жена. Последние 24 часа его жизни. В течение этого времени он выясняет отношения с неудачником сыном, которого любит и ненавидит, потому что возлагал на него особые надежды. Второй сын – обычный бабник. Обоим сыновьям за 30. Вилли Ломан, торговец, уволен. Полный крах в конце заурядной, но трудовой жизни, с которой он сводит счеты под занавес. Вы знаете, когда-то я встретил своего дядьку 1000 лет назад, случайно на улице, вот такого продавца. Я не видел его примерно 15 лет, поздоровался. А он вместо приветствия выкрикнул: «Убив, а все в порядке!» То есть у сына, который выведен в пьесе неудачником. Вот вам и замысел. Меня осенило, что этот человек живет одновременно в прошлом, когда он лелеял и обожал своего сына, и теперь, когда надежды не оправдались. Возможно, он сравнивал мою карьеру, а у меня уже был успех, и карьеру своего сына, с которым я дружил 30 лет назад.
0: Это пьеса о рухнувших надеждах. Когда герой беседует с прошлым, со своим братом, тот сулит ему богатство, зовет на Аляску. Кто-то говорит: «Там темно, но там горят алмазы». Похоже, что алмазы пришли из Чехова, небо в алмазах. Так что не только ваш дядя помог с пьесой, но и наш дядя Ваня.
1: О да, и не только алмазы пришли из Чехова, признаюсь. Кстати, именно с Чеховым мы конкуренты по количеству постановок наших пьес в 20 веке. Кажется, по подсчетам журнала «Тайм» я первый.
0: Но американцы себя не обсчитывают. И все же странно, что столь грустная пьеса, никакого хэппи-энда и такой успех в Америке.
1: Вы знаете, успех в Америке – это Бродвей. Действительно, Бродвей — это машина по производству успеха, и он должен

0: быть ошеломительной и денежной. А тут актриса, исполняющая роль жены коммивояжера, рыдает и... Занавес. Зритель минуты 3-4 пребывает в тишине. Не знает, аплодировать или все это кончится как-то повеселее. 3-4 минуты тишины после первых постановок. Вот так.
1: Во всех пьесах Миллера много отцов и сыновей. Драматические отношения между родителями и детьми – одна из главных тем творчества, не так ли?
0: О да, отцы и дети. Но дело тут не в специфически русской традиции. Откуда начнем? С Библии, с великой притчи о блудном сыне. Он блудный, но и любимый, точно как в смерти коммивояжера. Можно вспомнить Эдипа, Гамлета и так далее, и так далее, и так далее. Все это отцы и дети.
1: Какова судьба пьес Миллера в России?
0: Возможно, самый грандиозный успех они имели именно там. Пьеса «Цена», и это тоже отец и двое сыновей, была запрещена, а в 68-м году, в 1900, конечно, 68-м году, когда советские танки вошли в Прагу, и я выступил с протестом, запрет моего имени в коммунистической стране. О-о-о, я считаю это замечательный успех. Все-таки, благодаря усилиям Константина Симонова, он был переводчиком этой пьесы, к счастью, он и его сын. Пьесу удалось пробить. На сцене театра Товстоногова ее поставила и выпустила режиссер Роза Сирота. Играли превосходные актеры. Ковельст, Жельчик, Медведев и Юрский. Играли великолепно. Зал ломился от зрителей. Запрет пьесы в тоталитарном государстве. Лучшая реклама.
1: И все-таки в чем причина столь долгой и счастливой судьбы этих пьес?
0: Вопрос в том, как сделать заурядное и пошлое то, что по своему опыту знает и понимает каждый человек, как это сделать эпосом и мифом, чем-то, что может стать произведением искусства, а значит, красотой и состраданием. Посмотрите, что говорят герои. Вилли, коммивояжер, приходит с работы, лезет в холодильник и говорит жене: «Зачем ты покупаешь американский сыр, если я люблю швейцарский?» Или он же: «Только подумай, работаешь всю жизнь, работаешь, чтобы выплатить за дом, а когда он, наконец, твой, в нем некому больше жить». Это убогие, затасканные слова, и они таковыми останутся, если не включить их в бессмертный контекст. Что я и делаю. Шутка.
1: Занавес. Ну что ж, спасибо, Владимир, за этот необычный опыт некролога в жанре спиритического сеанса. Мне кажется, вы славно пошутили в роли Артура Миллера.
0: Отвечу словами Вилли Ломана из пьесы «Смерть коммивояжера». «Жизнь так коротка, едва успеешь отпустить пару шуток, и крышка».

0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Один из скандальных сюрпризов нынешнего «Оскара» – отсутствие в конкурсной программе нашумевшего в Европе фильма Педро Альмодовара «Плохое воспитание». Испания отказалась выставить картину своего прославленного режиссера в кандидаты на «Оскара» за лучший иностранный фильм. Оскорбленный Альмодовар демонстративно вышел из Испанской академии, а его новая лента пошла в американский прокат с ореолом запретного плода, что, конечно, только прибавило интереса к произведению самого известного после Сальвадора Дали провокатора Иберии. У микрофона кинообозреватель «Американского часа» Андрей Загданский.
2: Последние годы в Америке уже сбились со счета, сколько раз на первых страницах газет были сообщения о скандалах с католическими священниками-педофилами. О скандалах говорят по телевидению, пишут в газетах, но я не припомню ни одного значительного американского фильма, который бы имел дело с этой болезненной и неприятной темой. Испанский режиссер Педро Альмодовар сделал такой фильм. Красивый, эротически напряженный и бесконечно пессимистический фильм, оставляющий глубокое впечатление.
3: И уно! Там!
2: Любопытно, как большое или, скажем, серьезное кино использует, инкорпорирует низкие жанры в свою структуру. Помните, Саша, восхищение режиссеров французской «Новой волны» фильмами категории «Б», плоскими криминальными историями в Голливуде? На «Последнем дыхании» Годара один из лучших фильмов того периода соединил этот низкий криминальный жанр с извечными вопросами интеллектуалов. Что такое свобода и что такое свободный выбор?
1: Конечно, Квентин Тарантино, современный американский классик, использовал тот же прием в своем главном фильме «Pulp Fiction» «Бульварное чтиво», где он соединяет множество уголовных сюжетов, строя из пересекающихся из этих историй лабиринт и оставляет одного из героев перед судьбоносным, прямо скажем, религиозным выбором.
2: Вы абсолютно правы. У Альмодовара тоже есть свой низкий жанр. Это мелодраматичная и бесконечная мыльная опера. Его фильм по насыщенности и мелодраматичности событий напоминает 15-20 серий какого-нибудь слезливого, душераздирающего мексиканского сериала, сконцентрированного в полтора часа. История похожа на матрешку, ибо с каждым следующим эпизодом Альмодовар вытаскивает абсолютно новый поворот. Есть даже фильм в фильме. Один из героев картины – кинорежиссер, и он снимает картину по мотивам событий своих школьных лет во времена правления генерала Франко в Испании. То есть точно так же, как и сам Педро Альмодовар, который, кстати, работал над сценарием 10 лет. При всем том, фильм «Плохое воспитание» далек и от мелодрамы, и от пародии на мелодраму. В этом и заключается мастерство такого большого режиссера, как Педро Альмодовар. Заимствуя приемы низкого жанра, он создает собственный высокий жанр.
4: No lo hubiera reconocido. Ignacio. Un niño de 10 años no se le quiere. Se le acosa. Se abusa.
2: Плохое воспитание – драма, в которой в сущности нет ни одной женщины. Все истории любви, предательства, порочной страсти, первой юношеской любви, продажности, мести, шантажа – все эти истории происходят с мужчинами и только с мужчинами. Завороженный бесконечными поворотами зритель смотрит картину на одном дыхании. В движении фильма есть удивительные поэтические точки, взлеты. Например, эпизод, в котором одетые в черные рясы священники играют с учениками школы в футбол. Это завораживающий аттракцион. Я никогда не видел такого футбольного матча. Становится многозначительным образом, знаком фильма. Мы уже знаем, что способны сделать эти одетые в рясы мужчины с этими подростками в школьной форме. Фильм начинается очень изящно сделанными титрами. Пестрый яркий коллаж похож на обложку яркого журнала. Каждая страница, представляющая новых героев фильма, появляется на экране как вырванный лист, как снятый слой глянцевой иллюстрации, под которым второй слой, а за ним третий и так далее. Этот эпизод точно предваряет фильм, в котором автор снимает со своих похожих на обитателей глянцевых журналов героев слой за слоем, добираясь до дна, до истинных мотивов их поступков. То есть прием получает развитие в фильме. В одном из эпизодов мальчик бежит, спасаясь от домогательств священника и, споткнувшись, падает на землю. К нему подбегает священник, на ходу поправляя рясу. Мальчишка поднимает на него испуганные глаза, и по его лбу, а затем по носу ползет капля крови. Эта капля разрезает лицо ребенка пополам. Так открывается следующий эпизод. Подобная мелодраматическая очевидная метафора в другой картине вызвала бы ироничную улыбку, но не в фильме «Альмодовара». Тут этот утрированный кадр остается самым запоминающимся центральной метафорой этого элегантного и страшного фильма.
4: Абракадабра.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
2: Самые опасные иностранцы – те, кто так хорошо говорит по-русски, что мы забываем, с кем говорим. Поэтому, представляя Лин или Елену Виссон, я хочу предупредить слушателей, чтобы они не обманывались прекрасным русским языком нашей сегодняшней гости. Урожденная американка, хоть и русского происхождения, Лин занимается сравнительным страноведением. В своих статьях и книгах она объясняет, чем русские отличаются от американцев, и помогает тем и другим избежать ошибок взаимного непонимания.
3: Лена, вы разрешите мне назвать вас по-русски? Вы знаете, когда я прочитал вашу книжку с таким сухим названием «Русские проблемы в английской речи», я понял, что на самом деле это путеводитель для русского человека в Америке. И мне было очень жалко, что я не прочел ее 25 лет назад, когда приехал в Америку, потому что многие глупости я бы не сделал. Например, из нее я узнал, что ни в коем случае никогда нельзя крепко выпивать в гостях. Но теперь уже поздно об этом говорить, но тем не менее я все-таки нашел еще немало полезного. Именно поэтому я хотел с вами побеседовать о страноведческих проблемах наших народов – Россия и Америка. В чем фундаментальное различие в картинах мира, созданных русским и английским языками?
4: Знаете, я считаю, что для носителей английского языка главное – это что мир управляемый и мир контролируемый. Для русского человека мир не обязательно управляемый. Для американцев все это я. Я могу, я умею, я буду. Все от меня зависит. Ну, смотрите, например, если возникает проблема, русский скажет, ну, что же мне делать? Ну, ему сочувствует, действительно, что же делать? Американцу скажет, don't just stand there, do something. Ну, не стой на месте, поступай, делай что-то.
3: Вы знаете, в лингвистике существует теория о том, что некие слова обладают особой важностью для определенных народов. Например, для России самые важные слова – это судьба, тоска и душа. А как с Америкой?
4: Все наоборот. Даже в английском языке слово «fate» – судьба – вы услышите очень редко. Это слово не играет такую важную роль. Главное – это скорее «I can», «it will work out», «все наладится», «всегда есть решение». Solution для всех проблем.
3: Что труднее всего понять русскому в Америке? И если вы знаете ответ, американцу в России.
4: Считаю, что тут очень много, но в двух словах. Во-первых, понятие о времени. Для русского человека время эластичное. Что такое сейчас? Сейчас приду. Это может быть через 5 минут, через 15, через 20, в крайнем случае через полчаса.
3: Это похоже на мексиканское маньяно, да?
4: Вот именно, точно. А для американца right away, это значит буквально right away, через 2-3 минуты. Или, например, когда русский приезжает в Америку и хочет с кем-то видеться, и человек ему скажет, ну, через 2 недели приходите ко мне, и мы там поланчуем, пообедаем. В Москве, если вы кому-то позвоните и скажете, что через 3 недели давайте я к вам приду, он скажет, ну, вы позвоните мне тогда через 3 недели. Либо завтра или послезавтра, но не 3 недели заранее. Еще совсем другие понятия о дружбе. Что такое «это мой друг» and «he is my friend»? По-английски кто-то скажет «I made 4 new friends at the party». То есть на приеме я завела знакомство, но никто не скажет, что после приема у меня 4 новых друга появились. Это же нонсенс.
3: Да, это совершенно невозможно. А что для труднее всего понять американцев в России?
4: А для американца непонятно также понятие о времени, но в обратном смысле. Понятие о гостеприимстве. Если кто-то скажет «приходите на чашку чая», американец ожидает, что буквально это будет чашка чая, ну, может быть, какие-то сухие крекеры. Или «зайдите ко мне», или, может быть, «вы к нам домой заедете». Американец думает, что он действительно заедет на минут 15 и уедет, и очень удивлен тем, что стол накрыт и так далее, и так далее.
3: И уехать он может через 2 суток.
4: Вот именно.
3: Бродский называл нас народом придаточного предложения. Что это говорит о русских в сравнении с американцами?
4: Думаю, что русский и в языке, это и встроен в язык, и способ выражения более аналитичный. Русский всегда добавляет. Есть, например, подлежащее, есть глагол, есть сказуемый, а потом есть объяснение, а чего и почему, и таким образом. американский язык синтетический, он любит синтезировать. Для американца время – это деньги. Тем короче, тем лучше.
2: Назовите 5 ошибок, которые труднее всего избежать русским, впервые попавшим в Америку.
4: Самое первое, потому что по-русски выражают просьбы интонации или разными выражениями, например, «будьте любезны», «будьте добры». Русские забывают, что по-английски главное слово – это «please», «пожалуйста». По-русски «пожалуйста» звучит смешно, по-английски это необходимо. Во-вторых, когда кто-то вам задает вопрос «как дела?», «how are you?», там только один ответ – «fine», все прекрасно. Когда спрашивают о здоровье, это тоже «fine». Никто не интересуется историей ваших болезней или подробным рассказом о ваших болезнях. В Америке считают, что нужные люди – это здоровые люди. И человек, который достоин сожаления, это человек, которому никому не нужен. Третье – политкорректность, которая играет важнейшую роль в сегодняшней Америке. Сказать «he or she thinks», а не просто «he thinks», когда говорят о меньшинствах, использование правильных терминов. В-третьих, догматизм. В России часто говорят «это правильно, это неправильно, вы правы, не правы». В Америке говорят «мне кажется, что, по-моему, так и так». А сказать кому-то «you're wrong», «вы не правы», считается весьма невежливым и некорректным. А с другой стороны, для русского человека, когда американец, например, на работе, если его начальник скажет «может быть, вы сможете взглянуть на этот доклад», «could you please take a look at that», это не просьба. Это уже ясно, что это сказанному «сделайте это». Ну, это сказано таким образом.
2: Лена, расскажите, на вашем опыте, какой главный совет вы дадите человеку, который первый раз приезжает в Нью-Йорк и хочет получить максимум удовольствия от своей поездки в Америку?
4: Во-первых, не судите. Наблюдайте, сравнивайте. Только потому, что это по-другому, это означает, что это обязательно хорошо или что это плохо. И обязательно везде говорите всем «пожалуйста».
2: Как вы думаете, кому труднее, русскому в Америке или американцу в России?
4: Вы знаете, я думаю, что одинаково трудно тем и другим.

На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Андрей Загданский и Лин Виссон. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатистый и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
2: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
1: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут. И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
0: «Писательская свобода». Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
4: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
3: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
5: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми карусельными арестами. Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3500 рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5000-ю купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
3: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филиппенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активист рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
6: Давай к нам!
5: Быстро, давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
7: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
5: За акции публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
8: Ну, все просто как в кино в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
5: Флорес получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филиппенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
8: Мы стали работать с Филиппенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит, после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
5: Филиппенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны. О каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
8: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге
9: что
8: ж, было.
9: Так, у кого-то на да. Что?
5: Летом 2025 года, как говорит Флорес, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорес, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорес, финансируется Невзлиным. Флорес далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу подачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайшбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Марьяна.
3: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
6: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
3: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
6: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
3: Что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
6: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что, значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, Вот, через угрозы, которые притворяются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес. Вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда, ну, вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ, вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно, практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
3: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать и раскрыть себя, или что?
6: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители, и они будут получать лечение со слов ФСБ только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальных, на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секрет-носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать, кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
3: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
6: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете, потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену, цену этой свободы, потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
3: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
6: Все зависит очень от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и, в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы – максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот, и обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки, вам вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
3: И в заключение, пожалуй, скажите, можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
6: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться, мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
3: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
5: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
9: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4-й, средний балл аттестата у него 3. 9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
10: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
5: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс, и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
11: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
12: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
5: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации». Вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
13: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращает количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, это тоже типичный такой вот момент современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир. Его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднее специальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, да, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ,

0: И к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или не приеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много. В законе образования вообще масса всего написано. Но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, стойких нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действия предпринимать, ну, я сомневаюсь.
1: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в ВУЗ, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, которой они даже и не думали.
2: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там 10-15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
1: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс,

0: раз она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
1: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования. Там была сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да? А другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест в высшем образовании не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху. А Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
0: Больше сталеваров.
1: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
0: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди. Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают. Строителей, ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
1: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там, как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще это довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневров с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
0: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
1: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают о высшем образовании, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических, социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель. Еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить? Зачем? Почему? Это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпаловые. Ты вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, таким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть это очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представления об университетах 16-го
0: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
1: это
0: понимание.
1: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это вот как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это, вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
0: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руками. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах – от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии. И на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
3: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялось. Все это доставлено сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
2: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4. Мультикан-8 20 и 21 серии и Мультикан-6 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнения признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. А в Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
4: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
2: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю тучки укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. В ветбиохиме говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни ауеске. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она в видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация.
5: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система... государство, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
0: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель, а какое-то время вообще молчали, до сих пор нет реестра никакого единого.
5: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
0: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
5: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя. Потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером, и это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различные журналы, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться, но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь Ауэски, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу. Все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
0: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
5: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецкий, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
9: Добрый день.
8: Давайте начнем с президента Трампа и дата-центров. Дата-центры, напомню, это такие огромные здания с серверами, которые обильно строятся с начала бума AI. Несколько дней назад президент опубликовал пост, зачитаю. «Единственная причина, по которой люди в разных местах США могут быть против дата-центров, это если они хотят оказаться отсталыми и бедными. Если хотите быть успешными и богатыми, с гораздо более низкими налогами и рабочими местами повсюду, даю дата-центры. Если мы убьем гусыню, несущую золотые яйца, винить придется только себя. Китай совершенно счастлив этим движением против дата-центров». Костя, я посмотрел опрос. Американцы в большинстве не хотят дата-центров рядом с собой. Даже много сторонников Трампа относятся отрицательно к этому. Почему избиратели такие отсталые? Им что не нравится?
9: Им больше всего не нравится, что если в окрестностях появляется дата-центр, то в этом месте должны и как правило, так и происходит, существенно вырасти цены на электричество. Дата-центры потребляют большое количество электричества, поскольку цены на электричество динамические, они в Америке определяются, грубо говоря, в каждом месте в зависимости от спроса, то выросший спрос сильно увеличит цены, значит, люди ожидают, что за их счетчик придется больше платить. И, по всей видимости, это имеет вот основной эффект. То есть то, что люди являются бенефициарами AI, искусственного интеллекта, в этом нет сомнений, но вот эти бенефиты, они не связывают с тем, что рядом с ними строятся дата-центры, а непосредственные потери, пусть и там не какие-то огромные, это может быть несколько сотен долларов в год дополнительно, вот они эти издержки нести не хотят. И политически это очень большая проблема. Даже республиканцы, которые в целом поддерживают бизнес, даже республиканцы в относительно республиканских там, штатах или округах вынуждены были в последнее время сделать заявление, что они против дата-центров. Например, губернатор Техаса Эбботт, который кажется, что он у него даже как бы нет особенных соперников, он всякий раз выигрывает выборы с очень большим перевесом, и то он выступил против дата-центров. А в штатах типа Огайо это вообще просто большая тема, которая камень на шею республиканцев. И я бы сказал так, в том, что заявил президент Трамп, много смысла и мало политических выгод для республиканцев.
8: Работы прибавляют, говорит президент Трамп.
9: Пока что, вот, даже если не говорить просто про создание рабочих мест, прогресс в области искусственного интеллекта, который происходит в США, он тянет за собой весь мир. Этот прогресс удивительный и огромный, и действительно он очень мощно движется, и вот это строительство дата-центров – это просто часть этой революции, которая происходит сейчас в технологиях. Я даже как-то не решаюсь говорить там про эту революцию, потому что там в моей области, в науке, изменения такие большие, что даже как-то трудно сказать, что мы их до конца понимаем. Но физическое строительство дата-центров – это часть этой революции.
8: Строительство – это же временная вещь. Построили дата-центры, все, рабочих мест в строительстве нет, а сами дата-центры, я так понимаю, там все автоматизировано. Там это просто огромное помещение, по сути, с серверами.
9: Политике не всегда легко сказать, почему граждане, почему люди, избиратели, избирательницы чем-то недовольны. И возможно, что те страхи, которые испытывают многие люди, подсознательно связанные с искусственным интеллектом, люди ждут, что это заберет их рабочие места, возможно, что эти страхи, они каким-то образом транслируются в негативное отношение к дата-центрам. Может быть, дело вовсе не в ценах на электричество, а в том, что люди боятся технологического прогресса, боятся искусственного интеллекта.
8: Трамп, в частности, говорит о том, что налоги будут снижены для местных жителей там, где строят дата-центры. Это означает, что эти дата-центры должны платить больше локальные налоги, и это должно быть выгодно людям вокруг.
9: Пока что не удается во многих случаях дата-центрам, компаниям, которые их создают, пообещать конкретное количество рабочих мест, пообещать субсидированные цены на электроэнергию, так, чтобы люди на это согласились. Дата-центры, конечно, строятся, но не везде, где компании хотят это построить. Что означает, что пока что вот недостаточно это выгодный бизнес, чтобы можно было скомпенсировать все потери местного населения из его будущих прибылей.
8: Вы говорите о каких-то глобальных вещах, и президент Трамп явно говорит о каких-то глобальных вещах. Но в Америке, Америка устроена локально. Я посмотрел на опрос YouGov августовский. Общий вопрос, хорошо ли для страны строительство дата-центров? 24% говорили, что в той или иной мере хорошо, а 47% говорило, что плохо. Но когда спрашивали про строительство там, где люди живут, недовольство подскакивало до 61%. Это вот как раз вилка, когда Трамп пытается убедить, это, ребята, это хорошая вещь, это прогресс. Но местные жители, видимо, чувствуют совершенно радикально по-другому.
9: Да, аналогичная ситуация была с ядерной энергетикой, да, потому что во многих странах, не только в США, это наблюдалось, что в целом ядерную энергетику, более дешевую электроэнергию граждане поддерживали, а жить рядом с ядерным реактором людям не хотелось. Здесь страхи более иррациональные, потому что ядерный реактор, понятно, что катастрофа на ядерном реакторе наносит просто угрожает жизни окружающим людям. Дата-центр не может так взорваться. Тем не менее, возможно, это что-то похожее, что люди, в принципе, к новым технологиям относятся хорошо, но не хотят с этим непосредственно соприкасаться.
8: Давайте поговорим о мотивах Трампа, почему он, собственно, решил выступить за два месяца до выборов с таким заявлением, где он фактически выговаривает избирателям, включая его собственных избирателей. Должны быть какие-то веские основания для этого. Я не знаю, он упоминает соперничество с Китаем, он упоминает бум AI, и это основа нынешнего экономического роста в США, или он связан с техкомпаниями?
9: Стандартно было бы интерпретировать слова политика как что-то, что помогает ему выигрывать выборы. Но президент Трамп говорит немало вещей, которые не популярны. И, например, вот недавно начатая торговая война с Канадой, это ни в каком смысле не популярно. Это мешает, это наносит ущерб республиканцам, особенно это наносит ущерб республиканцам в тех штатах, в которых идет острая там предвыборная борьба в Сенат, соответственно, никакой политической выгоды в том, чтобы это говорить, нет. То есть, возможно, что это добавляет к образу аутентичности президента Трампа, что то, что он говорит, не диктуется его непосредственной политической выгодой. У него просто есть такие взгляды. И вот по этому вопросу он, конечно, сторонник искусственного интеллекта. Он зациклен на том, чтобы фондовый рынок постоянно рос, фондовый рынок отчасти растет из-за оптимизма в значительной степени, может быть, даже в самой большой степени он растет из-за оптимизма инвесторов финансовых рынков по поводу новых технологий. Все компании, связанные как-то с искусственным интеллектом и с дата-центрами, они лидеры роста на фондовом рынке последние годы. И вот это, мне кажется, поэтому президент Трамп считает, что это хорошо, и дальше, не заботясь о последствиях, говорит, что это хорошо.
8: Вот вы говорите, что в экономике, в науке, в которой вы работаете, это заметно влияет. Это заметно влияет хорошо, это ускоряет прогресс, ускоряет продвижение. То есть, когда президент Трамп выступает так, вот, может быть, непопулярно, но на стороне Boom AI, говорит, что за этим будущим, это экономический рост, хай-тек, он прав по такому на большом уровне?
9: На большом уровне, конечно. То есть у меня нет сомнений, что это новая, невероятно мощная технология. Да, мы видим, как в математике проблемы, которые были и в прикладной математике, и в теоретической математике, проблемы, которые не решались десятилетиями, оказались быстро решены там, в работе с данными. То, что сейчас можно сделать, это то, что требовало еще два года назад усилий там, десятков ассистентов на протяжении месяца, а сейчас это может быть сделано одним искусственным интеллектом, разбитым на агентов там, в течение нескольких часов. Прогресс огромный. Но, тем не менее, например, я могу бояться за себя, я могу бояться за следующее поколение, что просто понадобится меньше преподавателей, понадобится меньше ученых, понадобится, например, меньше учебников, потому что сейчас любой школьник, любой студент, он может сказать искусственному интеллекту: объясни мне, не буду покупать учебник, не буду читать, объясни мне эту задачу, реши мне эту задачу, и фактически все получают своего домашнего профессора, который решает задачи не хуже, чем настоящий профессор. Так что я просто иллюстрирую то, что одновременно можно чувствовать, что это огромный технологический прогресс, и одновременно беспокоиться о последствиях этого прогресса для себя лично.
8: Я вижу, например, что многие демократы начинают выступать как бы на стороне вот этих противников AI-центров, потому что это популярная позиция. Несмотря на то, что демократы воспринимаются как представители более образованной части населения, и, по сути, они должны были бы выступать за прогресс все время. Но тут они занимают позицию, которая не кажется естественной для них.
9: Смотрите, многие политики воспринимают себя, и это нужно из прагматических соображений, они воспринимают себя как канал, который каким-то образом аккумулирует и транслирует то, что хотят избиратели. Да? Вполне нормально для действующего демократического политика думать так, что мало ли что я думаю и что я лично считаю, важно, что думают мои избиратели. Я представляю своих избирателей. Если они боятся искусственного интеллекта, то я должен выступать против за регулирование искусственного интеллекта. Я должен выступать против строительства дата-центров, если мои избиратели хотят, чтобы дата-центров не было.
8: Возвращаясь к президенту Трампу, интересно, что он не поддерживает как бы все новое технологическое развитие, весь хай-тек. Например, зеленая энергетика его раздражает. И ключевые соперничества с Китаем сейчас – это во многом батареи, но даже несмотря на то, что в Америке ведущий предприниматель в этой области – это Илон Маск, президент Трамп все равно относится с подозрением к этому, потому что это примыкает к зеленой энергетике, так я понимаю.
9: Да, зеленая энергетика – это не фаворит президента Трампа, это не было приоритетом его избирательной кампании, наоборот, он очень сильно опирался на тех людей, которым казалось и продолжает казаться, что предыдущее правительство, оно слишком далеко зашло в навязывание американцам, там, какие машины им водить и каким топливом пользоваться.
8: В дискуссии про дата-центры одним из ключевых вопросов сделал вопрос противостояния Китаю. Это внешняя политика во втором президентстве Трампа. Это действительно вот такая грандиозная вещь, которая его волнует чуть ли не больше всего?
9: Не знаю, мне кажется, что борьба... Противостояние с Китаем – это было большой темой в 2016 году. Это была отчасти та тема, по которой избиратели больше доверяли республиканцам и лично Дональду Трампу, чем его оппонентам. Но во второй президентский срок – это явно не приоритет. То есть если в первый срок можно еще говорить, что была какая-то последовательная политика по изменению, например, торгового баланса с Китаем, попытки давить на Китай, попытки... какие-то делают заявления последовательно, но сейчас, мне кажется, президент Трамп занят другими вещами, он занят строительством вокруг Белого дома, он, видимо, занят войной с Ираном. Вот само по себе противостояние с Китаем, оно как-то ушло на задний план. Тем более, что даже нельзя сейчас сказать, если уж США сейчас кому-то противостоит, то скорее Канаде, чем Китаю. Поэтому я бы сказал, что это сейчас вообще не приоритет для президента Трампа.
8: Хорошо, давайте поговорим о внешней политике. Есть целая серия разрозненных историй, связанных с ней. А потом в целом в отставку ушел Дэн Дрискол, министр армии США и друг вице-президента Джей Ди Венса. Много писали о напряженных отношениях Дрискола с военным министром Питом Хексетом, но в его заявлении об уходе лишь выражается благодарность Хексету и президенту Трампу. Дрискол имел поддержку представителей обеих партий, занимался модернизацией армии и много сотрудничал с Украиной, очень хвалил ее подходы к войне дронов. И поэтому у меня такой вопрос, может ли это сказаться на отношениях США и Украины?
9: Отношения США и Украины не определяются заместителем министра обороны. Да, то есть кто бы ни был на этом месте, они больше зависят от президента Трампа, они зависят от того, какую позицию занимает Конгресс, они в конечном счете зависят от отношения американских граждан. То, что Дэн Дрискол, который непосредственно занимался модернизацией американской армии, был очень впечатлен тем, что происходит в Украине, это неудивительно, потому что Украина – это сейчас место технологической революции. Это то место, где полностью перестраивается вообще подход к современной войне. Соответственно, для американских производителей оружия это ключевое место, где оружие испытывается, где испытываются новые технологии. Поэтому то, что министр обороны уделял этому много внимания, это неудивительно, это просто отражение реальности. Точно так же меня не удивляет, что относительно молодой человек, Дрискол, нет еще 40 лет, уходя в отставку, поблагодарил и президента Трампа, и министра обороны Хексета. Я думаю, что у него впереди еще большая карьера, возможно, и при республиканских, и демократических администрациях. И это важно в такой ситуации иметь репутацию командного игрока.
8: Еще одна история про Пентагон, не связанная с Дрисколом. Якобы недовольство американских военных в продолжающейся операции против Ирана, якобы она грозит с их точки зрения снижением боеготовности в других регионах. Об этом появились утечки в СМИ, но Пентагон все опроверг. Тем временем американские силы наносят новые удары по Ирану, цены на нефть подскочили, как мы уже полгода про это говорим, и цены на бензин в США высоки. Но вот сейчас президент Трамп объявил об историческом соглашении, как он сказал, которое позволит США получить миллионы баррелей венесуэльской нефти. Вопрос, это может помочь с ценами на нефть, на бензин и вообще администрации президента?
9: Мне кажется, что фрустрация американских военных по поводу того, что происходит в Иране, она связана с министром обороны и президентом, которые уже вот сейчас, 6 месяцев, полгода после начала войны, не могут толком сформулировать, чего они, собственно, хотят. Я могу себе представить, что те генералы, которые непосредственно планируют боевые действия в Иране, они, не знаю, фрустрированы тем, что нет задач, которые они могли бы выполнить и отчитаться, чтобы война была объявлена завершенной. И эта проблема, она, можно сказать, вот почему это камень на шее у президента Трампа и у республиканской администрации, что вот непонятно, что в этой войне считается победой, поражением, ради каких целей она началась. Администрация пытается делать что-то, что мишурует последствия этой войны, в частности. То, что делается вокруг венесуэльской нефти, мне кажется, напрямую связано с продолжающейся войной в Иране. И то, что США делают, такой из того, что мы видим, такой неоколониальный подход, при котором США контролирует фактически нефть, находящуюся в Венесуэле и поступающую на мировой рынок, конечно, это действие снижает краткосрочно цены на нефть. Оно, возможно, также, я думаю, краткосрочно помогает гражданам Венесуэлы, потому что вместо того, что полностью разворовывалась администрация Мадуро, сейчас хоть какая-то часть поступает нефтяных доходов венесуэльским гражданам. Но не знаю, если нас история чему-то учит, это не может быть никаким долгосрочным решением, потому что первое же, хоть сколько-то демократическое, подотчетное народу правительство Венесуэлы, оно задаст тот же вопрос, который весь 20 век задавали колонии своим метрополиям. Почему вы вообще имеете к этому какое-то отношение? Это наши недра, наша нефть, мы хотим ей распоряжаться. Этот вопрос также будет задан.
8: И еще к этому надо добавить, что венесуэльская сделка так сложно устроена, там какая-то частная компания в центре, и ее глава Алехандро Бетанкур, это человек с такой сложной историей, что если представить себе, что у Венесуэлы будет народное избранное правительство, то, наверное, они по поводу этого зададут вопросы.
9: Это все совершенно, это безусловно. Это и при Мадуро это было мутно, и сейчас это очень мутно устроено. Судя по всему, некоторая прозрачность по сравнению с Мадуро появилась за счет того, что американская администрация взяла под фактический контроль то, что происходит. То есть хотя бы эти деньги поступают на счета, по всей видимости, американские счета. Какая-то часть передается венесуэльскому правительству, а не разворовывается. Но то, что вокруг этого много мути, непонятности, как это устроено, и как это согласуется вообще и с законами Венесуэлы, да и с законами США, это не очень понятно.
8: Перейдем к теме, которую вы предложили, о том, что президентам США бывает порой трудно определить, что происходит в других странах. И в частности, о той речи президента Буша-старшего 35 лет назад в Киеве, которой почему-то дали название «куриная речь», хотя, наверное, правильнее было бы переводить «котлеты Буша» по-киевски. Я нашел ее фрагмент. Is not the same as independence. Свобода не то же самое, что независимость. Американцы не будут поддерживать тех, кто стремится к независимости, чтобы заменить далекую тиранию местным деспотизмом. Они не будут помогать тем, кто продвигает самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти. Сейчас звучит немного так, будто Буш призывает к сохранению СССР в начале августа 1991 года, соответственно, за несколько недель до Пуща ГКЧП в Москве и провозглашения независимости Украины.
9: Я это вспомнил эту историю не потому, что сейчас 35 лет со дня августовских событий и распада СССР, а потому что президент Трамп в последние дни, также и 6 месяцев назад, и на протяжении всех этих 6 месяцев, он неоднократно обращался к иранскому народу с требованием, чтобы там устроили революцию, чтобы свергли правительство, чтобы взяли власть в свои руки. И мы видим, что этого абсолютно не происходит. Я просто хотел привлечь внимание к тому, что вот эта вещь, насколько внешнему правительству, американскому правительству трудно оценить перспективы революции. Это общая вещь. Это не просто невежество там, и незнание президента Трампа. Это относится и к другим президентам. Тот же Джимми Картер, например, в годы, которые предшествовали Иранской революции, сначала он слишком долго поддерживал Шаха, потому что не верили, что будет революция. После того, как революция произошла, слишком быстро поддержали Хомейни, потому что думали, что это сейчас будет какая-то коалиция технократов, армии, вот всех тех, кто совершил эту революцию. Никто не думал, что радикальные муллы возьмут под контроль ситуацию в Иране и всех остальных, в частности технократов, полностью уничтожат. Президент Буш, старший, это был один из самых образованных американских президентов в сфере внешней политики. Это был человек, который был и директором ЦРУ, и вице-президентом во время разных геополитических потрясений. Вот он был президентом, это был президент, который, возможно, там, в 20 веке создал самую успешную коалицию, эту коалицию для войны в Персидском заливе. Но вот когда он выступал в Киеве, очевидно, он совершенно не представлял, что происходит. Он не понимал ни перед кем он выступает, ни за что они выступают. Ему казалось, что если он сейчас твердо скажет, что он поддерживает президента Горбачева, реформаторские усилия на центральном уровне в СССР, то это как-то поможет. Но, конечно, к этому моменту, я думаю, что все уже реально было кончено. Все было кончено через три недели, когда после провального августовского путча правительство в Киеве взяло под контроль, де-факто стало отдельным государством. Это потом было оформлено через три месяца в Беловежской пуще. Но вот как бы мне президент Трамп, обращающийся к иранцам, у которых нет шансов совершить революцию в феврале 2026 года, напомнил президента США Буша, обращающегося к украинцам в 91 году и говорящим, что ничего у вас не получится. К этому моменту, я думаю, что реально СССР уже распадался, но просто Буш этого не попадал, не понимал.
8: Вернемся ко внутренней политике и к наследию президента Трампа. Верховный суд США разрешил ему строить его бальный зал на месте снесенного восточного крыла Белого дома. Что редкость, председатель суда Робертс примкнул к трем либеральным судьям, проголосовавшим против. В центре вопрос, имеет ли право Трамп вести такие дорогие работы без одобрения Конгресса, который утверждает расходы средств налогоплательщиков. Но так надо понимать, что да, имеет право.
9: Решение Верховного суда, оно скорее говорит о том, что вот те люди, которые пытались остановить, сказать, что президент Трамп не имеет права этого делать, у них не было для этого достаточных оснований. Например, основание имеет тот человек, которому действия наносят какой-то непосредственный ущерб. Здесь это более тонкий вопрос. Я не юрист, поэтому я объясняю не тонкости, но здесь, грубо говоря, вопрос такой, что Верховный суд вмешивается в те решения правительства, в которые правительство, Конгресс, правительство в широком смысле государства разрешило ему вмешиваться. То есть, например, человек не может подать в суд на Конгресс, который каким-то образом распоряжается его налогами. Да, есть целый ряд государственных решений, которые человек не может оспорить, потому что это государственное решение, это такое устройство. И логика большинства в Верховном суде, можно говорить, что это республиканцы, часть из них представлена в Верховный суд президентом Трампом, но логика у них примерно такая, что вот есть исполнительная власть. Да? Действие исполнительной власти не может быть по такому вопросу, просто само по себе действие оспорено организацией, вот той организацией, которая подавала в суд. В принципе, вот это решение Верховного суда, оно, как и все решения Верховного суда, оно, например, оставляет пространство для действий Конгресса.
8: Выглядит так, когда читаешь отзывы людей, рассказы людей о том, что происходит внутри Белого дома, вокруг Дональда Трампа, что он одним из своих ключевых наследий на посту президента видит преображение Вашингтона. не только Белый дом, но там и есть разговоры о Триумфальной арке. И мне кажется, что есть перспектива такая, что вот этот бум AI, который пришелся на его президентство, война с Ираном и преображенный Вашингтон будут тем, что мы будем называть наследие президента Трампа.
9: Происхождение президента Трампа, он девелопер, да, он работает с недвижимостью, он строил здания, он эти здания, как известно, оформлял по своему вкусу, довольно радикально отличающемуся там от современной архитектуры, мне кажется. Но в то же время, мне кажется, что вообще, вот, если не смотреть на конституционные подробности, а смотреть в целом, вообще американские президенты, вот те, кто избраны президентами, они всегда существенно перестраивали Белый дом. Да, там добавлялись бассейны, добавлялись площадки, добавлялись крылья. Мне кажется, что администрация президента Трампа, поскольку она построена на принципах лояльности, и у нее там основные идеологические приоритеты другие, вот не строительство, они эту тему реконструкции Белого дома, они с ней плохо справились. Мне кажется, что если бы этим там занимались более последовательно, более профессиональные люди, работая с Конгрессом, то вообще не было бы этой проблемы. Была бы большая перестройка, кому-то не понравилось, но в целом бы мнение было, что президент выиграл выборы, значит, имеет право эту лужайку превратить в площадку, а эту площадку превратить в бассейн, как это делали другие президенты.
8: На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
10: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
11: Какую Россию мы оставим нашим детям?
12: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
13: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
14: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
15: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
16: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
11: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
17: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
11: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
17: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
11: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
18: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это суд над уже бывшей главой хосписа «Дом с маяком» Лидией Манеавой и победа партии «Альтернатива для Германии». Лидия Манеава, глава детского хосписа «Дом с маяком», обвиненная в распространении якобы фейков о российской армии по мотивам политической ненависти, уходит с поста директора и выходит из состава правления.
19: Об этом говорится в сообщении в Telegram, опубликованном 6 сентября ее друзьями по просьбе самой Лидии, поскольку суд запретил ей пользоваться интернетом. Мнява объяснила свое решение тем, что хочет за оставшиеся месяцы свободной жизни завершить начатые дела и подготовить хоспис к работе без нее. Мнява также выразила опасение, что уголовное дело против нее может негативно отразиться и на доме с маяком. В хосписе работают 400 сотрудников, а помощь получают более 1000 пациентов. В связи с этим Мнява призвала поддержать хоспис пожертвованиями и волонтерством, а также предложила приходить туда работать. Вот что сама Лидия пишет о ситуации.
20: «Я получаю очень много советов

0: кто из известных мне людей Лида Маниава. Если рука поднялась на Лиду, за этой рукой не стоит ничего святого, нравственного, благородного, доброго».
1: Художница Катя Марголис выразила поддержку Лидии.
2: «Сегодня моя горячая поддержка моей бывшей подруге и почти когда-то сестре. Сегодня у нее прошел обыск, и ее вызвали в Следственный комитет в Москве по делу о фейках российской армии. В переводе на человеческий это означает «за осуждение войны». Формально она еще не задержана. Лида, я не хочу, чтобы ты села в российскую тюрьму. Это плохой выбор. Тебе дан невероятный талант и одна единственная жизнь. И твое призвание не подарить ее насильникам и нелюдям, а нести свет и правду тем людям, которые в них нуждаются. А их много всюду. Твое призвание — сопротивляться и бороться со злом, а не сдаваться на его милость. Подумай, если еще не поздно, в чем твое истинное призвание? Беатификация тюрьмой — это сомнительный путь при наличии данной тебе Богом свободе воли и выбора. Очень прошу тебя, подумай».
1: Виктор Шендерович о людоедстве российской власти.
3: «Не принимает сознание реальности, не впитывает ее, отталкивает. Все время норовит начать давать ей советы. Реальность, мол, ну ты чего? Ты просто, наверное, не ведаешь, что творишь. Дай я расскажу тебе реальность, кто такая Лида Муниава. И ты сплеснешь руками и скажешь: о, Господи, ну, конечно, это ошибка. Нельзя пальцем трогать такого человека. На него атеисты молиться должны. Это тот самый праведник, который, может быть, и спасет наш Содом. Это же не про СВО, это не про Путина или против Путина. Это про умирающих детей и их последний приют и утешение. Побойтесь Бога. Нельзя, совсем нельзя обижать Лиду Муниаву. Но Бога нет, а есть людоедское племя. Ему что Маниава, что не Маниава, просто калории. Съедят, не различая. Трабера только отпустят какого-нибудь по старой в дружбе с их главным людоедом, чтобы самих не съели. Остальное вообще пофиг. А человеческое сознание наше все сплескивает руками и пытается понять, как такое вообще возможно».
1: А вот и член Совета по правам человека в России Марина Ахмедова в своем телеграме отметилась постом про Лидию.
0: «В либеральном сообществе переполох, а у нас многие даже не знают, кто это. Маниава – одна из основательниц детского хосписа «Дом с маяком». И тут прямо сложная ситуация. Этот хоспис, разумеется, не единственный, но у его команды, Маниавы в том числе, лучше всех получалось с пиаром. И многие родители, которым хоспис помог, конечно, скажут: «За что же вы с человеком так?» Вот тут и появляется сложность. Социальные заслуги есть, и получается, можно что угодно об армии говорить. Понятно, что капитал этих заслуг и есть та причина, по которой Маниаве не предъявили обвинения еще раньше, как было бы в случае с другими, простыми смертными. Но в 26-м этот капитал, видимо, себя исчерпал. Мы воюем насмерть, наши солдаты стоят насмерть. Вдумайтесь, на одного нашего солдата приходится 10 беспилотников. Каждый наш солдат, делающий шаг к позиции под этим роем, — герой. Их надо поддерживать, а не рассказывать из Москвы, что они накидали снарядов на Киев и Одессу. То есть, на мой взгляд, нехорошо прикрываться своими социальными заслугами для того, чтобы иметь возможность продолжать пиариться для своей либеральной аудитории, рассказывая о том, какая плохая наша армия. Типа «мне можно, я моральный авторитет», а надо быть в первую очередь гражданином, сестрой и братом нашего солдата. Значит ли все вышесказанное, что человека надо посадить на 10 лет? Нет. Прежде всего потому, что не надо делать мучеников и героев из людей, которые не любят свою страну. Мне кажется, если наказание прямо неотвратимо, можно было бы обойтись штрафом, чем потом вот это все разгребать.
1: Врач-травматолог Андрей Волна о выборе человека.
4: Какой бы выбор ни сделала Лида, мы можем его только принять, а ее поддержать, что не должно мешать порицанию общественного запроса на чужую жертвенность. Тут зрители аплодируют, кончили аплодировать и забыли. Очень надеюсь, что Лиду Маниаву отпустили не за тем, чтобы потом посадить.
1: Блогер Наталья Митрофанова пишет о цене свободы.
2: Почему не уезжает Лида Маниава или Нюта Федермессер, или другие, кто открыто пишет против войны? Вот Лиду посадят, и какой смысл? Да, наверное, нет в этом мученичестве никакого смысла. А был смысл в возвращении Навального? Ведь все равно сгноили в тюрьме. Наверное, это люди из особого теста. Их не сломить, не перемолоть. Для них важно оставаться собой в своей стране. Важно оставаться там, где они хотят быть. Хотя это нерационально 1000 раз. Почему Януш Корчак пошел на смерть с детьми? Почему Ахматова не уехала, хотя могла? Поэтому же, наверное, их не сломить. Потому что сломить можно тело или свободу. Но если человек уже выбрал свою смерть в прямом или переносном смысле, как цену за право быть собой, у системы против него больше нет рычагов. Это ее главный страх. Люди, которым нечего терять, кроме собственной совести.
1: Журналистка Евгения Альбац

0: пишет о сущности российских властей, которые сейчас решают, сажать Лидию или нет.
1: «Святой человек, неужели посадят? Мне Ава – символ гуманизма в России. Ее сажают за пост в Телеграме 2023 года. Людоеды».
0: Историк Сергей Лукашевский о том, что чувствовали те люди, которые отдавали приказ.
2: «Уже давно я держу в голове список людей в России, за которых особенно волнуюсь. Примерно год первым номером в этом списке была Лидия Муниава. Ее высказывания были очень заметными, поскольку были нравственно безупречно точны. И вот Лидия арестована, и ей предстоит скорбный и тяжкий путь. Хотя случилось то, чего я боялся, я все равно не могу не испытывать гнев и отвращение к тем, кто не дрожащей рукой послал к ней ранним утром группу задержания». А вот думаю я об искажении восприятия. Для многих арест Лидии Муниавы – это очередное пробитое дно, свидетельство окончательной нравственной деградации режима и так далее и тому подобное. Но я уверен, для тех, кто готовил дело, подписывал ордер на обыск и решение о задержании, это не более чем плюс один пункт статистики KPI или в очередной операции по борьбе с крамолой. Там нет никаких сомнений и терзаний, никто не соотносил то, что Лидия писала о войне в соцсетях, с тем, что она делает». Это такое мировосприятие, в котором один пост в Телеграме, очередная демонстрация беспощадности, гораздо важнее сотен или даже тысяч людей, которым помогала все эти годы Лидия.
0: Блогер Евгения Шейна пишет о действиях и заявлениях Муниавы.
1: По сути, это был выбор Януша Корчика. Есть благотворители, которые отдельны от конкретных физических процессов, и они заменимы. Судя по фото с детьми, Лида Муниава не была отдельна, и она не была заменима. Они правда умирали, они жили в России. Дети не имеют национальности, и, видимо, поэтому Лида не смогла не помогать беженцам в начале войны. Если у тебя нет больших возможностей помогать, только перевод 10 тысяч, не так уж сложно удержаться. Разумно и несложно. А если у тебя есть связи и средства фонда, и силы, и душа, остановиться из соображений безопасности и ничего не предпринимать уже немного сложнее». Лида сделала для нас всех так невероятно много, что сидеть и не мочь ничего сделать сейчас для нее какая-то жуткая, безнадежная абсурдность. Но я завтра даже на суд не пойду. Туда, впрочем, придет много народу, и каждый напишет пост. Много пафосных постов, много-много ее фотографий, но это не поможет.
0: Борис Долинский тоже размышляет о человеческих реакциях в России.
3: На территории Российской Федерации осталось очень мало людей, чья судьба и чье будущее мне не безразличны. Еще меньше там осталось организаций, за деятельностью которых я продолжаю следить и которым мы когда-то с Машей помогали. Список короткий. И в нем, наверное, на одном из самых важных мест находится детский хоспис «Дом с маяком» и его создательница Лида Муниава. Когда началось полномасштабное вторжение, кроме работы с хосписом, она активно стала помогать украинским беженцам, которые оказались в Москве. В своих соцсетях она открыто писала все, что думает про войну, про то, что реально происходит в Украине, про ракеты по Одессе, про весь этот ужас. Все, кто следил за ее работой и за ее постами, понимали, что она все время ходит по грани. Я, возможно, как и многие другие, чуть наивно исходил из того, что у тех, кто отдает приказы об арестах, все-таки сохранились какие-то базовые человеческие реакции. Это даже не мораль и не совесть, а именно рефлексы. В данном случае не столько рефлекс самосохранения, сколько инстинкт спасти собственного детеныша. Потому что у всех у них есть дети или внуки, и с любым ребенком может случиться тот ужас, который однажды приведет его и его близких в такой хоспис. И мне совершенно наивно казалось, что Лиду поэтому не будут трогать. Будут относиться к ней как к юродивому, который помогает всем, кому нужна помощь, и не тронут хотя бы из-за того самого животного рефлекса. А вдруг однажды это понадобится моему ребенку, моему сыну или моей внучке? Но, как мы понимаем, даже рефлексы не работают.
0: О том, на что способны российские власти, пишет Андрей Нечаев.
4: Наши власти редко могут сами создать что-то, но умеют изгадить созданное другими. «Дом с маяком» Лиды Муниава заботился о тысяче больных детишек и привлекал несколько сотен волонтеров. Сейчас Лида вынуждена уйти с поста его руководителя, и работа фонда под угрозой. «Мне придется перестать быть директором «Дома с маяком» и выйти из правления. Но я верю, что мои коллеги и без меня смогут поддерживать работу хосписа», цитируют Лиду друзья в ее телеграм-канале. Ей самой нельзя пользоваться интернетом.
0: Блогер Дмитрий Фронт размышляет о происходящем в России.
2: Несколько сотен пришли к суду, где решался вопрос о мере пресечения Муниава. После решения отпустить Лиду из зала суда, по его решению, при условии соблюдения определенных условий, люди аплодировали. Страх и зажатость – прямой путь к онкологу. Будьте людьми, говорите то, что вы чувствуете, но не обязательно то, что от вас хотят услышать либо уехавшие либералы, либо отлетевшие патриоты. Будьте собой. Не всегда, но уже чаще власть стала прислушиваться к мнению общества. Период черного бетона прошел, начался период серого, то есть нормального. Так может и до белого дойти, из мела, а там и радугу позволить детям рисовать на асфальте. За Муниава вступилось общество, которое уже не такое зажатое, как в прошлом году. Результат раскачки с начала 2026 года работает. Не сразу, не во всем. Москва не сразу строилась, как и свобода. Я тут совсем с ума сошел со своей точной версией происходящего в РУ. О том, что во власти появились реальные люди, которые действуют против системы военного времени. И это уже трудно остановить. Кейс, простите, с Муниава тоже ложится в рыжую копилку случаев расщепления черного бетона с начала 2026 года. Взяли, чтобы разогреть общество, прокачать ненависть к власти и разжать челюсти. Дракон уже не тот, не единый, да и головы дракона смотрят в разные стороны. Некоторые поникли ниц. Но мы не дети дракона, мы дети ангелов, наших родителей, нашей среды, нашего языка, нашей культуры, и никакие драконы нас не сотрут в единый порошок».
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
0: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Популистская партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. «Альтернатива для Германии» получила больше всего голосов, однако до абсолютного большинства ей не хватило 3 мандатов. Результат уже называют политическим землетрясением и переломным моментом для Германии. Для «Альтернативы» это очередной серьезный успех. Партия укрепляет позиции не только на востоке страны, но и в немецкой политике в целом. При этом самостоятельно сформировать правительство «Альтернатива для Германии» пока не сможет. Ей придется искать партнеров или рассчитывать на ситуативную поддержку других партий. Однако традиционные немецкие партии по-прежнему отказываются сотрудничать с «Альтернативой для Германии». Успех правопопулистов может иметь последствия далеко за пределами одной федеральной земли. Он показывает, насколько заметной силой в Германии стала партия, выступающая против миграции и критикующая нынешний политический курс страны. С поздравлениями выступает российское неонацистское вооруженное формирование ДШРГ «Русич» у себя в Телеграме.
3: Мы поздравляем партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Результат в 43,8% голосов свидетельствует о том, что немцы устали от либеральной демократической повестки, ведущей к уничтожению коренного населения и немецкой культуры, к наплыву мигрантов, а также к популяризации феминистских и леворадикальных идей, разрушительных для немецкого государства. «Альтернатива для Германии» совершенно справедливо выступает за ужесточение миграционной политики, одного из инструментов разрушения Германии, и против полного уничтожения немецкой культуры. Мигранты, у которых уже гораздо больше прав, чем они заслуживают, навязывают Германии свои правила и законы, неприемлемые для белой Германии. «Альтернатива для Германии» также вполне обоснованно выступает за восстановление отношений с Россией, поскольку Россия не является врагом Германии, а немецкие налогоплательщики не должны финансировать войну Украины против России. Войну, которая ведет к росту цен в самой Германии.
0: Экономист Владислав Иноземцев пишет, что катастрофы не произошло.
4: Во-первых, я не вижу никакого основания для представления этого как катастрофы. Скорее, наоборот. Очень хорошо, что такой сигнал прозвучал в стране, где есть долгая культура коалиций, и что он прозвучал на региональном уровне. Это напоминание политикам о том, что общество имеет право меняться с той скоростью, которую считает нужным, или не меняться вообще, и не обязано подстраиваться под модные теории мультикультурализма, ощущая себя во всем перед всеми виноватым. У Берлина есть почти 3 года, чтобы вынести уроки перед выборами 2029 года. Во-вторых, у меня нет никаких явных симпатий к победившей партии, да и никакого интереса к германской внутренней политике вообще. Но мне никогда не было близко наклеивание ярлыков. АДГ не кажется мне во многом похожей на нацистские партии, с которыми ее часто сравнивают. Мне сложно понять, что роднит ЦНСДАП партию, чей лидер — открытая лесбиянка, в программе которой одним из главных пунктов прописана сменяемость власти и ограничение срока занятия любых выбранных должностей, и которая, по все более широкому признанию, выражает твердую поддержку Израилю и противостоит проявлениям антисемитизма. В-третьих, мне не кажется, что поддержка АДГ в значительной мере обусловлена ее далеко мне не симпатичной позицией в отношении России и Путина, хотя и она в последнее время не выглядит совершенно однозначной. Программа партии содержит массу требований, которые в путинской России сделали бы любого с ними выступающего явным врагом режима, и это стоило бы иметь в виду ее оппонентам, если они хотят разорвать связку избирателей АДГ и Кремля. Основа же ее популярности – довольно радикальный антиисламизм, который хорошо резонирует у избирателей по известным, я бы сказал, весьма рациональным причинам.
0: Блогер и публицист Остап Кармоди о том, что партия уже имеет желтую карточку.
3: Я не собираюсь включаться в теоретические споры о том, является ли АДГ крайне правой партией или нет. Но партийный бренд, в первую и главную очередь, построенный на ненависти, неважно кому, мигрантам, евреям, капиталистам и так далее, уже желтая карточка. А призывы к восстановлению отношений с Россией и прекращению помощи Украине, которые у АДГ содержатся непосредственно в ее федеральной предвыборной программе, красная, которая полностью дисквалифицирует любую партию, будь она хоть трижды идеальной во всех остальных вопросах. Как, впрочем, и призывы к поддержке Палестины и разрыву отношений с Израилем, с другой стороны.
0: Журналист Денис Катаев пишет, что победу «Альтернативы для Германии» нельзя считать правым поворотом для всего Евросоюза.
2: Победа АДГ еще ничего не значит. Триумф популистов на земельных выборах Германии, очевидно, вызвал зуд у людей, которые предсказывают неизбежную волну ультраправых сил по всей Европе, мол, Франции и Великобритании приготовиться. Но все это как минимум сильная натяжка. Нельзя ко всем европейским странам применять одну и ту же модель. Можно ли вообще говорить о какой-то волне, когда в Венгрии только в апреле этого года выгнали с треском популиста Орбана, в Нидерландах новый премьер-министр Роб Йеттен подвинул вечного националиста Герта Вилдерса, а Великобритания, несмотря на популярность Найджела Фараджа, все чаще сомневается в правильности Брекзит. Да и причины прихода к власти подобных радикалов не везде одинаковые. Иммиграция? А вот и не так. Как верно сегодня заметил обозреватель Патрик Коэн в утреннем эфире радио «Франс Интер», в той же самой земле Саксония-Анхальт – один из самых низких показателей доли иностранцев в стране. А согласно опросу избирателей на выходе с участков, иммиграция не стала определяющим фактором голосования. Европа и бюрократы виноваты? Тоже не так. Все же даже Марин Ле Пен уже осторожничает с подобными заявлениями про выход из ЕС. Также глупо обвинять нынешние коалиционные и центристские правительства в торжестве популистской идеологии. Ведь прагматика и демократия всегда будут проигрывать оголтелым и безумным призывом из серии «проваливайте все и отобрать и поделить».
0: Елена Романова о популизме.
1: Какие же проблемы у Саксонии-Анхальт самые главные? Мало рабочих мест, врачей, учителей? Нет. НКО заставляют жителей Халле ездить на работу в Лейпциг и снижают рентабельность у фермеров? Что там у них дальше по повестке? Отдайте уже Путину эту Украину, пусть подавится, верните нам дешевый газ и нефть, и мы опять заживем, как раньше. Между войной и позором выбор ведь очевиден, да? У всех вокруг санкции, а у нас четверг. Выходим из ЕС и продолжаем оставаться самой экспортоориентированной страной мира. Я надеюсь, что к 2028 году жители Саксонии-Анхальт уже поймут, как их поимели. Потому что ровно никаких планов заниматься улучшением их жизни у этих голубых крикунов нет и никогда не было. Хрупало прямо допустил и блокирование федеральных инициатив, которые АДГ считает вредными для экономики или вредными для населения. Подсказка. Вредными для экономики Германии АДГ считает все те инициативы, которые не нравятся Путину и России.
0: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о медийной составляющей.
3: С Германией интересная медийная ситуация. В основном происходящее в стране на русском языке комментируют 2-3 человека из партийных фондов. Хотя официальная суть таких фондов – продвигать идеи партии, а не равноудаленную от всех действующих политических и экономических сил экспертизу. Мы слушаем и читаем партийных страткомовцев. Их задача – подать видение происходящего партии стоящими за ней элитами, а также защитить да продвинуть интересы государства на внешней арене. В итоге ситуация глазами партийных государственников, поставленных на коммуникацию, описывается примерно так. Все хорошо, проблемы преувеличены московской, пекинской и вашингтонской пропагандой, но отдельные недостатки, конечно же, есть. И такие, что люди готовы голосовать за фашистов, требующих разогнать Баухаус.
0: Общественный деятель и предприниматель Леонид Невзлин о радикализации политической ситуации в Германии.
4: Еврейские общины и правозащитные организации уже предупредили об опасности. Связи партии с неонацистской сценой становятся все более очевидны. АДГ, в отличие от итальянских «братьев Италии» или французского национального объединения, не смягчает риторику ради расширения электоральной базы. Напротив, становится все радикальнее. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прекратит передачу секретных данных правительству земли в случае прихода АДГ к власти из-за связей партии с Россией. «Близость к Путину невозможно не заметить», — сказал он, добавив, что есть основания подозревать российское финансирование.
0: Сергей Советкин считает, что обещания альтернативы для Германии выполнены не будут.
2: И снова про победу АДГ и эйфорию в Кремле по этому поводу. По-моему, это аналогично успеху Жириновского в ельцинское время. Популисты могут получить голоса. И случается так, что и получают. Но как дело доходит до выполнения своих обещаний, да еще и сразу, то происходит ступор. Вчера читал обзор социально-экономической ситуации и причин того, в каком положении сегодня и на неопределенное время оказалась экономика и социалка в Германии. И почему ни МЕРЦ сегодня, ни АДГ, даже если потом она придет к власти в стране, не могут радикально или серьезно ощутимо улучшить положение дел и уровень жизни граждан. Для этого нет объективных предпосылок. А уж в масштабе одной маленькой бедной земли вообще говорить не о чем. Ну, могут они выгнать мигрантов. И что потом? Или снизим налоги. Говорят, бизнес на это повелся. Допустим, снизит. А это значит, что бюджет получит меньше денег на социальные выплаты и услуги. Россияне уже пережили и переживают отток мигрантов. Многие сферы пострадали. Теперь и пенсионерам на дачах некому помогать, если что. Детям их дачная работа даром не нужны. Вот АДГ ждут быстрых перемен и выполнения их же обещаний, а их не будет. Но разве что из одной далекой страны начнут поступать миллиарды и миллиарды евро шефской безвозвратной помощи и инвестиций. В принципе, возможно. Это как миллионы Абрамовича принесли ему любовь чукчей. Но, думаю, такое сейчас не прокатит. Времена не те. А так бы, конечно, неплохой плацдарм для Путина можно было создать.
0: Эмир Валиев о рейтингах партии.
3: Когда я в августе прошлого года писал про популярность альтернативы для Германии в собственной Германии, мне отвечали, на тот момент вполне справедливо, что АДГ вторые по популярности в стране. Это означает всего 20% голосов избирателей. Даже вместе с блоком Сары Вагенкнехт, которая вроде бы ультралевая, но в полном соответствии с принципом подковы, примыкает к АДГ по всем принципиальным вопросам, будет только 25%. И вот прошел год. Альтернатива для Германии набрала 43,8% голосов на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт и получила 39 мандатов из 83. До абсолютного большинства им не хватило 3 мандатов, но они легко могут получить еще 5, объединившись со все тем же союзом Сары Вагенкнехт. И землей Саксония-Анхальт будут править ультрас. Что особенно неприятно, в случившемся невозможно обвинить пассивность населения. Выборы прошли при рекордной явке в 76,5%.
0: Журналист Игорь Яковенко о связях партии с Кремлем.
2: Вообще, то, что происходит с альтернативой для Германии, в чем-то даже карикатурно. Например, ее связи с Москвой. Чуть подробнее поговорим об этом позже, а сейчас просто знаки. Один из таких знаков – кружка с красной звездой и надписью «Армия России», которую некоторое время назад журналисты нашли в кабинете заместителя председателя земельной альтернативы для Германии Ханса Томаса Тильшнайдера. Самое забавное, что человек объяснил, он привез эту кружку из поездки в Россию то ли в 23-м, то ли в 24-м году, то есть когда шла война против Украины, он съездил в Россию и привез кружку с надписью «Армия России». потрясающий человек. Потом он еще и выставил эту кружку на торги, на аукцион. Я не помню результатов, но кажется, что-то около 2000 евро эта кружка потянула. И любители русского фашизма в Германии, безусловно, есть. Давайте попробуем проанализировать, что произошло. Карикатурность каких-то отдельных вещей не делает альтернативу для Германии менее опасной для действующего правительства. Курс Мерца, я сейчас говорю о внешнеполитическом курсе, это курс на помощь Украине, на перевооружение Германии, на противостояние Москве. И очень важная составляющая политики альтернативы для Германии – противодействие этому курсу.
0: Блогер Юрий Адриан о демократии в наше время.
3: Скажу то, что важнее всего, на мой взгляд. Это демократия. Вот именно так она и работает. И да, демократия может вдруг сама себя похоронить, если избиратель, отягощенный ресентиментом, выберет на свою голову нового Адольфа. Но демократия может также и вытащить себя за волосы из болота, если политики начнут снова внимательно слушать, что беспокоит людей, и действительно представлять их интересы. Результаты голосования в Саксонии-Анхальт – это последний сигнал нашим замечательным, бывшим, народным старым партиям. Соберитесь, гребаные идиоты. Прекращайте спорить, прекращайте лажать, срочно принимайте все необходимые реформы и больше не обещайте того, что не в состоянии выполнить. Иначе вас снесут нафиг популисты. Они специально для этого существуют, чтобы подбирать упавшую на пол власть.
0: Политолог Дмитрий Стратеевский пишет о нашей эпохе.
4: Демократия – это процедура. У ОДГ сейчас действительно есть мандат на формирование правительства. Это демократично в отношении партии, завоевавшей 44% всех мест в Ландтаге и получившей чуть ли не столько же голосов, что и остальные партии вместе взятые. Но не уверен, что Зигмунду это нужно. Ему куда удобнее довести ситуацию до новых выборов, чтобы получить власть с гарантией. Да и видит он себя в федеральной политике, что ему уже предложила Вайдель к вящей зависти Хёке. Имеем, что имеем. На мой взгляд, главное – трезво оценивать реальность и не строить воздушных замков. Живем в эпоху перемен.
0: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
1: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой.

0: собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские актеры. Напомню, что Владимир Иванович Юрасов, наш первый по времени нью-йоркский сотрудник, на протяжении 30 лет вел беседы с русскими беженцами, невозвращенцами, эмигрантами. По большей части все это были люди, состоявшиеся у себя на родине, имевшие работу и признание. Они готовы были никуда не уезжать, только бы власть к ним была немного снисходительнее. Да что власть? Зависть и неприятие коллег – вот истинный бич талантливых людей, вот источник кляус, доносов и выжженной земли. Начальство высоко, а коллеги рядом. И литераторы, художники, музыканты, артисты бежали и бежали из страны, не в силах снести эту человеческую порчу. Эта чернь, собственно, и использовала советскую власть для сведения счетов. Сегодняшние собеседники Юрасова расскажут обо всем этом сами. Вера Вячеславовна Янютина, бывшая актриса Московского театра «Революции» и Московского драматического театра. С 1946 по 1977 годы выступала в программах Московского радио. Каждый день Победы вела на Всесоюзном радио и Центральном телевидении передачу «Минута молчания». В день 30-летия Победы Вере Янютиной и Виктору Левитану была объявлена благодарность Комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию. У микрофона «Радио Свобода» Вера Янютина. Запись 8 мая 1978 года.
1: В начале войны пошла я ополченцем на фронт в 8-ю Краснопресненскую дивизию, при которой была организована концертная бригада. Ну вот, я приехала на фронт 4 октября 1941 года. А у нас был такой свой грузовик, на котором мы ехали вместе с костюмами, с нашими инструментами. И представляете, вот наш эшелон едет, значит, по правой стороне, а навстречу едут нам какие-то машины, в которых сидят люди, все в военном, все в серо-зеленых шинелях, и они на нас не обращают никакого внимания. И едут, значит, к нам уже в тыл, а мы едем вперед. И кто-то из наших, мы же очень, так сказать, в кавычках были политические, значит, кто-то говорит, вот наши союзники едут. И вот мы едем вперед, заворачиваем за сарай, и раздаются крики, выстрелы. И эти люди в серо-зеленых шинелях стаскивают прикладами нас с машиной и к стенке сарая. Это были немцы.
2: Немцы.
1: Немцы. И мы въехали в эту деревню, занятую немцами. Я скрыла, что я женщина. Я была одета во все военное. И я шла в колонне мужчин по дороге в концлагерь в Рославль. Более 5000 мужчин всех возрастов и шли в плен. И я женщина, одна среди них. Дали команду, все из сарая были выпущены. И пущены все, так сказать, там пулеметы выстрелили, но поле картофельное, которое уже было выбрано. И, значит, на этом выбранном поле разрешили копать, а вдруг что-нибудь там есть. И вот эти мужчины, они стали копать руками, пальцами. И вот эти маленькие картофелинки, как горох, они вот ели. Ну и мы тоже, мы так вот как-то пошли. Тоже нагнувшись, вроде мы ищем. Я не знаю, что со мной это произошло. Ну, вот так вот мы все быстрее и быстрее мы движемся. И потом я кричу, бежим! И вот со мной двое. И мы побежали. Мы не смотрели, куда бежим. Может, мы могли прямо кому-то прямо в руки попасть. Я одним словом, мы очутились уже в лесу, где кроме сердца, стука сердца, вообще уже больше ничего не было. Мы убежали. Со мной двое моих друзей. В общем, в Москву я пришла 5 января 42-го года. И вот тут вот началось, я долго не могла понять и примириться с тем, что, оказывается, я человек второго сорта. Потому что я была в плену, правда, хоть 4 дня, но я была. Я расплачивалась за эти 4 дня в течение колоссального количества лет. Я не могла работать в достойном, хорошем театре. Я не получила званий, что у всех вот до последнего дня вызывало удивление, потому что я по работе, я была, так сказать, на высшем, что ли, так сказать, круге. Даже не имела ставки, соответствующей моей квалификации. Я нигде не была в штате. Я много работала, даже больше других. Но я работала по договорам, на разовых приглашениях. Я так работала на радио, снималась в кино, дублировала фильмы, и никому в голову не приходило. Слушайте, а ведь Янютина-то безработная.
2: Вера Вячеславовна, но где все-таки конкретно вам приходилось выступать?
1: Вот я сказала, я и на радио работала в течение 30 лет.
3: Радио Москва?
1: Да, конечно. Всесоюзное радио. Это и на Москву вещание, это на весь Советский Союз, это вещание за границу, радиостанции «Родина» для соотечественников за рубежом. Я дублировала фильмы.
3: Какие,
1: я, знаете, сколько?
3: Фильмы?
1: Я сделала за свою жизнь более 500 фильмов зарубежных. И плюс еще всех национальных республик. Ну, например, вот «Ромео и Джульетта» Дзефирелли. Я там кормилицу дублировала. Например, «Смешная девчонка» итальянский фильм. Я там дублировала и мать, и тетку.
2: Вера Вячеславовна, а когда вы выехали из Советского Союза?
1: Я выехала в 77-м.
3: В 77-м?
1: Да. А мои дети выехали в 74-м году.
3: Ну, почему выехали ваши дети? Почему вы решили выехать?
1: Вот, вы понимаете, дети мои, два сына, они вот жили в этой атмосфере дома моего, где все время была вот эта вот неудовлетворенность, разговоры о несправедливости, обо всем, вот это все вместе. Они молодые, они сказали: мама, отпусти нас. И я благословила их на этот шаг.
3: И эти 4 дня в вашем плену сказали, собственно, и на детях.
1: Безусловно. Вот надо мной все время висело вот то, что я не могу, я ущемлена. У меня столько похоронено моих замыслов интереснейших.
3: Вера Вячеславовна, да. Можете вы немножко рассказать подробнее о вашей театральной деятельности?
1: По окончании театрального училища я сразу же получила вот эту громадную роль Лоренци. Это классическая роль, трагедийная роль у Лёпе де Вега. И ее играла Ермолова в свое время. И в Советском Союзе она шла только 2 раза. Она шла в 19-м году, когда Марджанов ставил спектакль этот. И вот мой спектакль, который вышел в 1938 году.
3: В каком театре?
1: Это в Театре революции. И теперь он называется Театр Маяковского. Этот спектакль имел очень большую прессу. Ну, и поэтому меня сразу завалили ролями, несмотря на мой возраст. Но тут началась война.
2: Вера Вячеславовна, вы говорили, что много выступали в передачах Московского всесоюзного радио.
1: Ну, я в 1946 году пришла на радио. Пришла прямо так, с улицы. Ну, меня послушали, сказали: голос радиофоничный, дело должно пойти. Ну, и оно пошло. И вот оно пошло с 46-го года по 77-й включительно. Я работала в детском, я работала в литературном, музыкальном, театру микрофона. Я читала, были чтецкие такие передачи, специально такие периодические, которые так и прямо было в программе, читает Вера Янютина. Вот.
2: Вера Вячеславовна, ну вот у вас такой большой опыт работы в советском радио. Ваше мнение о творчестве актера в советском радио? Что в нем хорошо, что плохо?
1: Вопрос очень сложный. Понимаете, работа на радио для актера, мне кажется, является проверкой всех его творческих возможностей, вот его правдивости, искренности. Она более трудная, чем работать в театре, потому что в театре я прикрываюсь гримом, я прикрываюсь костюмом, декорацией, а здесь на радио только один голос. Все мельчайшие нюансы, душевные переживания, все должно передано быть только голосом, интонацией. А вот в советских условиях, понимаете, актеру не разрешается дышать, чтобы не было слышно дыхание. Актер не может ни тише, ни громче, только ровненько. Вот, например, Левитан, я с ним очень много раз читала, он садится у микрофона, держит вот так одной рукой, а то и двумя, голову, чтобы только не менялось направление звука и расстояние до микрофона, и вот так читает. По-моему, это выхолощенное, это и отсутствие атмосферы жизни. Потому что у нас очень, по-моему, низкий уровень записи. Вот, например, привезли новые пульты из ФРГ, говорили мне, очень какие-то дорогие пульты операторские. И на них, понимаете, там 120 кнопок и различного цвета. И вот я подошла к режиссеру и говорю: слушайте, а для чего эти все кнопки? И вдруг ответ: а зачем нам это знать? Мы знаем только 2 – вход и микшер. И больше ничего.
2: Вера Вячеславовна, ну а цензура?
1: Безусловно. Во-первых, нам подают текст, уже, так сказать, мы являемся как бы последней инстанцией. Но у нас артисты ведь такие. Ему надо, понимаете, в перерыве между театром и кино забежать, начитать и бежать дальше. Ему наплевать, что тут будет написано, ему абсолютно наплевать. А я-то свободный человек. Я прихожу и говорю, это же бред. Я так не могу читать. Со мной сидит актер и говорит, ну, Вера, какое твое дело написано, ты прочти. Ну, например, вот то совершенно невероятно. Вот за 15 дней до демонстрации 1 мая вот меня вызывают и говорят, будете вести передачу с Красной площади.
3: Честь.
1: Честь. Какая? Дают текст. За 2 недели написано. Я вижу, как входит, вот-вот, на площади уже идут, я вижу, вот они, вот, это товарищ Сидоров, это товарищ, вот, Волков, который выполнил, вот они уже входят, вот они улыбаются, вот. Я уже, слушай, я говорю, а если они не пойдут, а вдруг они заболеют, а вдруг они умрут вообще? Пришла я в студию, во-первых, это вообще страх, чтобы попасть на Красную площадь, это надо пройти столько оцеплений, кошмар. Прихожу и поднимаюсь на 2-й этаж, как раз напротив трибуны мавзолея, это студия. Там вообще ничего не видно, вообще. И вот я, значит, ну как это вот актерски, надо сказать, я вижу, ну идет фальшь, идет совершенно ложь какая-то дурацкая. И вы знаете, как это делается? За месяц люди, значит, вот во главе с Левитаном, они, значит, пишут вот эти призывы, так называемые, и лозунги, которые в конце, он, значит, читает там «Да здравствует союз рабочих и крестьян!» И в конце обязательно «Ура!» Это же бред! Он стоит вот так в студии, он кричит. И потом эту пленку дают вместе вот с нашим «Я вижу, что это идут!» В это время левитанский голос. И вдруг, значит, подключается это «Ура!» в ответ. Потом покрывается это все маршами, потом покрывается музыкой, и получается атмосфера ликующего народа.
0: Вера Янютина. Несколько слов в качестве постскриптума. В Соединенных Штатах Вера Вячеславовна сделала более 400 аудиозаписей с художественным чтением русской классики. В 1985-м написала книгу воспоминаний «Роли и жизнь». В Америке выступала как рассказчица под сценическим псевдонимом «Баба Вера». Кассеты и компакт-диски с ее голосом популярны до сих пор. Актриса скончалась в 92-м году. Старший сын Веры Вячеславовны, Виктор Янютин, поэт, прозаик, публицист. Младший сын, отец Андрей Трегубов, протоиерей, иконописец, лектор. На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские актеры. Следующий собеседник – актер и мим Борис Амарантов, был широко известен в СССР. На конкурсе пантомимы в Хельсинки в 1962 году Амарантов занял 1-е место и получил золотую медаль. 77-го живет в Америке. Почему он покинул свою страну, артист рассказывает сам.
3: Борис, расскажите для начала немного о себе. Как вы стали эстрадным артистом?
4: Хорошо, но я бы хотел начать свой рассказ с небольших стихов, которые были специально написаны в 72-м году очень талантливой русской поэтессой Беллой Ахмадулиной. Именно с этих стихов начинается мой спектакль «Чудеса в саквояже», вернее, начинался. Так мы начинаем представление, в которое раз артист идет на риск, и остается лишь одно мгновение, чтобы понять, а кто такой артист. Артист играет, как играют в детстве, где ложь не входит в правила игры, нет лицемерия в этом лицедействе, он любит вас, его черты добры. Он одарит вас волшебством театра, и, предаваясь смеху и слезам, он чтит превыше своего таланта талант людей, пришедших в этот зал. Его душа бессмертна и свободна. Он будет жив, пока жива земля. Он здесь, он бледен, он готов. Сегодня он к вам придет, назвавшись Киляля.
3: Расскажите теперь не языком стихов из ваших выступлений, а просто, как вы стали артистом?
4: Я закончил Московское государственное училище циркового и эстрадного искусства. Поступить в это учебное заведение мне лично было очень трудно. Я
3: Почему?
4: Поступал 5 лет.
3: Почему?
4: Почему? Во-первых, я не обладал такими данными, которые необходимы для артиста цирка. Нужно быть очень сильным, накачанным, мышцы нужно иметь. А я был худенький, щупленький, слабенький, и поэтому меня не брали. В 59 году я поступал уже на отделение клоунады, пантомимы и музыкальной эксцентрики. Меня попросили сделать пантомимический этюд, сорвать воображаемый цветок на клумбе. Я сорвал, почему-то вся комиссия засмеялась, сказала, что у меня есть какие-то эксцентрические навыки. В общем, стал студентом Московского государственного училища циркового
3: искусства. И когда же вы кончили его?
4: Вообще у нас 4 года надо учиться. Я закончил за 3. Получил отличные оценки и выпустился как мим, эксцентрик и жонглер. Но в основном как мим. Меня посмотрел главный режиссер Московского цирка Марк Семенович Местечкин, и он меня сразу же пригласил на арену Московского цирка уже в качестве артиста. Это 62-й год. Я понимал, что мое место на эстраде. И я ухожу на эстраду в 64-м году, проработав 2 года в цирке. Я ухожу на эстраду, и меня берут в московскую организацию, называется она Всероссийское гастрольно-концертное объединение РСФСР. Потом переименована была через 2 года, в 66-м году, Москонцерт. Вот я работал в этой организации до 70-го года. Давал выступления со своим номером «Киля-ля». Выступал более 1000 раз, выступал на сцене Кремлевского дворца съездов, участвовал во многих правительственных концертах, выступал на форумах, совещаниях, съездах, давал концерты на фестивалях в Хельсинки в 62-м году, где мне удалось впервые получить звание лауреата и золотую медаль. Я завоевал первое место среди мимов 9 стран мира. Мексика, ФРГ.
3: Это что, международный конкурс
4: был? Да, это был международный конкурс пантомимы. И благодаря вот синтезу искусств, я не только мим, я и мим, и раз я занимался в цирковом училище, я занимался и акробатикой, и жонглированием, и фокусами, всеми жанрами. И поэтому в моем искусстве в Хельсинки я представил сочетание нескольких жанров эстрадного искусства. Это пантомима, музыка, балет. Основа. И дальше идет драма.
3: Но вот вы говорите балет, а вы проходили подготовку балетную?
4: Да. Когда я закончил цирковое училище, я понимал, что мне нужна балетная подготовка, классический балет. Я пришел в Большой театр, меня приняли в класс усовершенствования, где уже я занимался с опытнейшими мастерами балета русского. Класс вел опытнейший мастер, великолепный педагог Асаф Михайлович Миссерер.
3: Ну, Борис, а потом как было, сложилось?
4: А потом я стал выступать с огромным успехом на советских сценах. Очень часто выступал на сцене Кремлевского дворца съездов, на многих концертах. И стал популярным актером советской эстрады. Но меня все время тянуло дальше, дальше, дальше. Создавать что-то новые номера, новые пантомимы, новые программы. И я репетировал, я пробовал, я читал литературу классическую для того, чтобы найти новые темы для искусства пантомимы. И я их нашел через 68-69 году. Я уже накопил материала достаточного для создания целого театра. И вот я в 70-м году, в начале 70-го года задумал создать единственный в Советском Союзе театр пантомимы. И вот здесь-то все и началось. Новые непредвиденные мной трудности. Я столкнулся с огромным бюрократизмом. Я столкнулся с людьми, которые ничего не понимают в искусстве и руководят актерами. И я стал бороться с этими людьми. Правда, они не приходили на концерты, но меня публика везде прекрасно принимала. Поэтому у меня был материал, и была пресса советская, где писали, что это актер-ведущий, первый советский актер мим в Советском Союзе. Вот он хочет создать театр.
3: Расскажите, как же происходило это создание вашего театра?
4: Ну, значит, сначала мне сказали, что для создания театра нужна подпись министра культуры СССР. Еще была жива Фурцева. Мне говорили, что она неплохо ко мне относится. Я написал сценарий «Мим и время». Это спектакль о том, как мим Киля-ля путешествует, мой главный герой. Человек жизнерадостный, веселый, неунывающий, под зонтиком. Он дарит всем доброту, любовь, свое мироощущение, миропонимание. Люди, любите друг друга. Это символ Киля-ля. Фурцева подписала создание театра. Но здесь начались основные трудности. Приезжал к нам мим Марсель Марсо, произвел фурор. И хотелось, конечно, советским представителям, хотелось Министерству культуры иметь что-то свое, свой театр. И поэтому сверху, видно, диктовали, пусть создает. У меня были хорошие отношения с Дмитрием Васильевичем Тихомиров такой. Он был директором, художественный руководитель Росконцерта. Вот я пришел в Росконцерт. Ну, Тихомиров говорит, ты хочешь создавать театр, у тебя есть подпись Фурцевой. Так давай же, создавай, набирай труппу, что тебе надо? Ну, я смотрю, не успел сказать, мама, вокруг меня уже появилось 50 человек. Две костюмерши, три директора, 10 рабочих сцены, 10 электриков, 15 инженеров по звуку. Я говорю, зачем мне это все? Театр одного актера, мне нужен один помощник, один электрик и один рабочий. Все. Нет, Борис Георгиевич, мы будем создавать советский театр на высшем уровне. Объявили конкурс через газету «Вечерняя Москва», через газету «Советская культура». Создается единственный в Советском Союзе театр пантомимы под руководством Бориса Амарантова. Желающие могут записаться. Пришли со всего Советского Союза. И я уже стал начальником. Короче говоря, я набрал труппу. Февраль мне денег не платит. Но все говорят, все будет в порядке, старик. Два месяца. Март – ни копейки денег. Апрель – ни копейки. А жрать-то нечего. Короче говоря, май месяц наступает. И задним числом в мае месяце издается приказ. Создан театр художественный руководитель Борис Амарантов при Росконцерте, при Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Оклад 200 рублей. И я получаю за январь, за февраль, за март, за апрель, за май. Уже легче. Теперь началось так. Кто автор сценария? Кто автор? Я написал сценарий, мне говорят, хорошо, но ты... Художественный руководитель театра, ты автор сценария, ты постановщик, не очень-то много. Отдай мне это, Маслюков говорит. Леонид Семенович Маслюков. Он руководитель всей эстрады, но он питает ненависть к актерам, которые хотят что-то свое создать. Но он мне мешал. Мешал, потому что ему это было как-то, знаете, создатель Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства в Москве. Ему 52 года, а Амарантов 30 лет уже театр создает. Я говорю, Леонид Семенович, я не жадный, пожалуйста, берите авторский, берите художественный руководитель, но чтобы театр был. Театр будет, он сказал, а я чувствую, он разваливает его. И началась страшная борьба между уже Маслюковым, художественный руководитель всей эстрады, и директором Тихомировым. А я отошел в стороночку.
0: Борис Амарантов.

0: собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские артисты. Нью-Йоркская студия «Свободы». 2 апреля 1978 года. Напротив Юрасова мим Борис Амарантов. Он продолжает свой рассказ о положении в театре.
1: Они между собой дерутся, быть театру, не быть театру. И в это время Маслюков, это жук эстрады, 2 класса образования у него. Он достиг высот, член партии, и он художественный руководитель всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Он говорит, я хочу создать театр. Амарантов пришел, неважно, я создам свой театр. И он уговаривает Леонида Янгибарова, народного артиста РСФСР и Армянской ССР, уйти из цирка. Янгибаров уходит, потому что он задыхался в цирке, он уходит на эстраду и говорит, Амарантов Амарантовым, а я, Леонид Янгибаров, буду создавать как народный артист Армянской ССР свой театр. Театр имени Леонида Янгибарова. Создается второй театр в моей же организации, в Росконцерте. Но Леонид Янгибаров действительно большой мастер, и я был рад, что второй. Будет конкуренция, как в Америке. Кто талантливее, тот победит. И я набираю труппу, у него труппа. Тогда 2 оказалось мало театра. Приходит мой бывший режиссер, который мне очень помог в начале моего творческого пути, Сергей Андреевич Каштелян. Он говорит, Амарантов, Амарантовым, Янгибаров, Янгибаровым, а я буду создавать мне 65 лет свой театр. Московский театр под руководством Сергея Каштеляна. Итак, 3 аса. Самый молодой Амарантов, Янгибаров, за которым вся Армения, и опытнейший ас Сергей Каштелян. 3 театра. Кто победит, неизвестно. В это время снимают Тихомирова. Его место Юрий Львович Юровский. И он приходит, ему говорят, слушай-ка, здесь 3 театра. Он говорит, как 3? Так? Он говорит, зачем 3? Государственные деньги я не позволю расходовать. Сколько стоит театр Амарантова? Ну, театр Амарантова уже 1 000 000 рублей. Я думал только одно. Раз затрачен 1 000 000, то уже не закроют. Надо хотя бы хоть часть вернуть. Это же не конечно. 1 000 000, это не 10 рублей. Юровский говорит, я хочу посмотреть. И приходит в Дом культуры Ленина на Красной Пресне смотреть. Я репетировал дни и ночи. И вот приходит Юровский, Маслюков и еще один человек. И говорят, покажи. 7 утра, я собираю всех актеров, говорю, дорогие друзья, сегодня у нас большое испытание. Нам предстоит бой. И дальше происходит то, что я думал, но я не знал, что именно так произойдет. Они сидят, смотрят, улыбаются. Приходит комиссия, высокопарный заходит, говорит, Борис Георгиевич, ну, это неплохо, это гениально. И уходит. Ну, думаю, все поздравляют меня, старик, ты пошел, все нормально, все. Проходит 40 минут, являюсь я в организацию, висит приказ. По Росконцерту Министерства культуры РСФСР Бориса Амарантова и его театр закрыть, труппу расформировать. Ну, представляете, как потом, позднее сказал Чухрай, твой театр не нужен Министерству культуры, он нужен публике, народу. Но, думаю, пока в моих жилах течет кровь, я буду бороться. Я собрал всех деятелей советского искусства, увешанных орденами и медалями. Композиторы, писатели, поэты, режиссеры. И первый, к кому я пошел, это был Чухрай, потому что он меня знал, он мне нравился как режиссер. И все ему рассказываю. Это было 4 февраля 1972 года. 1 000 000 рублей затрачено. Разогнали театр, не показав публике. Смотрели артисты, такие-то, можете им позвонить, они вам подтвердят. Он звонит, тебе говорят, гениальный театр. Но, говорит, вот закрыли, парню надо помочь. Он говорит, старик, собери мне всю труппу и покажи мне. Я говорю, как я могу собрать всех, когда один уже в Петропавловске-Камчатском, второй в Архангельске, третий в Воркуте, четвертый в Хабаровск. Собрать невозможно. Значит, я, бедный Борис Амарантов, как Белла Ахмадуллина назвала в стихах, бедный киля-ля, буду работать один, без труппы. Приходит Чухрай, народный артист Советского Союза с медалью, лауреат Ленинской премии, с женой. Дом культуры Ленина. Приходит Марк Семенович Донской, герой социалистического труда, народный артист Советского Союза, и тоже приходит с женой и смотрит. Ну, я как я работал, вы представляете, у меня слезы градом. Я работаю, перед моими глазами только одно, амбразура. Под градом, Я работаю, или я умру, или я создам театр. И мне Чухрай говорит: Боря, вы выдающийся актер. Вы понимаете? Что надо сделать? Донской, темпераментный очень. Говорит, я к Брежневу пойду. Я говорю, не надо никакому идти Брежневу. Помогите только создать и закончить этот театр, чтобы его увидел народ, потому что я вложил туда весь свой, ну все, весь свой темперамент, волю, ум. Не спал, не ел, мне жалко труд свой. И мало того, я чувствую, что получается. Наконец, на следующий день я звоню уже в свою организацию и говорю, за восстановление театра пантомимы берется герой социалистического труда, народный артист Советского Союза Марк Семенович Донской и народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии Григорий Чухрай. Говорит, ну не может быть, ты нас обманываешь. Я говорю, нет, позвоните по телефону. Постановщик спектакля, народный артист Советского Союза. Он в любой момент может пойти к Фурцевой, в ЦК и все. Все на задних лапах. Что надо? 1 000 000 рублей? 3 000 000. 5, пожалуйста. И начался новый этап.
2: Что же вышло из заступничества за вас Чухрая, Донского, Антокольского и других деятелей искусства и литературы?
1: А дальше было вот что. Чухрай пришел 4 февраля 1972 года. Мы восстановили уже новый спектакль. Назвали его «Чудеса в саквояже». И этот спектакль показываем государственной комиссии. Но в государственную комиссию входило только 3 человека. Это директор Росконцерта Юровский Юрий Львович, это Александр Самойлович Лейбман, бывший заместитель директора театра Станиславского, и Маслюков Леонид Семенович. Так вот, началась страшная борьба. Почему? Уже другая, по другой линии. Потому что до этого был один Амарантов, и его задавить было легко. Теперь появились киты советского искусства. Поэтому здесь уже не так-то легко. Прежде всего, все набросились на Беллу. Вспомнили все ее старые грехи.
2: Почему?
1: Сказали, Амарантов – это хорошо, Чухрай тоже. Ну, а Белла Ахмадулина считалась левым поэтом. Ну, пишет стихи, отправляет за границу. Плохо. Потом выступала в защиту Синявского и Даниэля. Это совсем уже плохо. И поэтому сказали, приглашение Беллы Ахмадулиной нежелательно. А уж когда она написала стихи, что вот они, понимаете ли, артист страдает, он не спит уже какие сутки, он должен вам дарить доброту. А зачем он не спит? Он должен спать, вырезать. И вот стали придираться к каждому слову. Вот она говорит о труде. Человек работает, человек везет тачку с камнями. Вот он такой, вот у меня была такая пантомима «Раб». Они сразу говорят, а какой это раб? Может быть, это советский раб? Тогда не годится. Она говорит, да нет, это не советский раб. Это имеется в виду там в какое-то время, да раб. Нет, ну вы понимаете, это что, призыв? К чему вы призываете? К революции, к новой? Она говорит, да нет, не к революции. Началась борьба. Пришел Антокольский Павел, ему 90 лет, вы знаете, патриарх советской поэзии, и сказал, перестаньте вы издеваться над Амарантовым и спектаклем. Спектакль хороший, воспевает доброту, любовь друг к другу. Я хочу видеть этот спектакль в Москве, в Ленинграде. А вы что вы делаете? Тут поднялся уже на нервах Штраух покойный и говорит, я исполнитель роли Ленина. Я хочу видеть этот ленинский спектакль в Москве. А ему говорят, какой же ленинский спектакль, когда там, понимаете, он выступает под дубинушку, а дубинушку не любил Ленин. Тогда Чухрай говорит, как дубинушку не любил Ленин, когда Ленин любил дубинушку. Это была любимая песня Ильича. Тогда встал Александр Самойлович Лейбман и говорит, выбросите дубинушку, потому что Ленин любил не дубинушку, а замучен тяжелый неволей. И в этот момент, это сейчас вам смешно, и мне тоже, а тогда это была борьба, быть спектаклю не быть. Моя задача была, чтобы вести какую-то, как я уже сказал, челночную дипломатию Киссинджера, чтобы только показать зрителям, чтобы пошло, а там пусть давит, ну хоть зафиксировать это дело. Ну а дальше пошло так, ведь Белла Ахмадулина говорит о том, как у нас тяжело в Советском Союзе, ну не дают работать, и поэтому возникает от того, что и меня, так сказать, давят, будем говорить так, хоть это и не совсем, наверное, хорошее слово, да, ну не дают работать, и

0: Вокруг моих рук я очнусь и прибуду вокруг труд. Надо мною цветы прорастут, и чистейшего горла раструб запоет. Мне хвалу воздадут те, которые после придут труд. Ну,
1: вы знаете, это уже философия, это выходит уже за рамки пантомимы, это уже мим-философ.
2: Освобождение понимаете? Труда.
1: Да, уже, а может он про нас говорит? А может это понимать, антисоветский текст? А впрямую, что это антисоветский текст, не говорится. Понимаете, началась страшная борьба за каждое слово. Самое главное, что Белла не мыслит антисоветски. Ну, Чукрай стал говорить, что я прошел войну, у меня есть награды. Говорит, я хочу в своей стране говорить о революции. Ему говорят, ну, он прав. Он хочет говорить о революции. Это нормально, это хорошо. Так тебе говорят, а какая революция? Он говорит, ну, я сейчас пойду к Фурцевой. Те испугались, не надо к Фурцевой, мы пропускаем. Пропускай, пропустили.
2: Спектакль.
1: Да.
3: На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Собеседники Владимира Юрасова, бывшие советские артисты. Рассказывает Мин Борис Амарантов.
1: Пропустили спектакль, сидят опять в зале три человека. Сидят трое и принимают спектакль. Пропустить плохо, вдруг наверху скажут, а кто пропустил? Да, значит, да. Боясь. С другой стороны, талантливо. Стихи интересные. Где-то они и сами мыслят так же, как Белла Ахмадулина. Понимаете? Но сказать слух боятся, страх. Теперь дальше. Да. Вот состоялся просмотр. Все говорили, ну это хорошо, это талантливо. Все, пропускаем спектакль. Все, все, позвонили в министерство, там сказали, добро. Это раб, он показывает раба, который был в Римской империи. Годится, все. Ну, изменили кое-какое там незначительное одно слово. Проходит 2 дня. Меня вызывают в Министерство культуры. Ахмадулину вызывает и Чухрая. И говорят, вы знаете, Борис Георгиевич, все хорошо, но мы кое-что не поняли. Вот надо бы посмотреть еще раз. Я говорю, хорошо. И стал всячески через знакомых, через тетю Пашу, через дядю Колю набивать полный зал. Пришли все деятели искусства, потому что позвал и Чухрая, и Беллы, и я тоже заступаться. Понимаете, Акуджава пришел, Уланова пришла, Смоктуновский пришел. Ну, наши поэты, Евгений Евтушенко, Вознесенский, Васильева я пригласил, Максиму. И все, Герасимов встал в первом ряду после номера «Труд», стал аплодировать. Ну, раз Герасимов аплодирует...
2: Значит, все.
1: Глава, все, все поднялись и тоже аплодируют. Даже они, кто говорил, что это раб не годится. Так. Ну, все, я весь мокрый, температура, жара, лето, июль месяц. Ко мне приходит эта комиссия. Ну, Борис Георгиевич, уж теперь-то все в порядке. Вы покорили всех. Ну, все, поздравили. Кажется, ликовать можно, да? Прошло 3 дня. Опять вызвали. Вы знаете, все в порядке. Ну, вот еще разочек надо нам посмотреть. Мы не совсем поняли. Почему там и у вас идет мим? Вы мим! Идете на свидание к любимой девушке, правильно? Я говорю, да. Идете, объясняете в любви, дарите ей сердце свое, трюк делаете с одним шариком. Кстати, это уникальный трюк. Сколько вы его лет репетировали? Я говорю, 10 лет. Это никто не делает в мире, даже в Америке никто. Я говорю, спасибо за комплимент. Но почему любимая его не поняла и бьет ему пощечину? Нет, ну почему? Ведь вы же в Советском Союзе, она должна его понять. Она должна ему, вот, понимаете ли, пускай он уйдет, пускай он, ну, подарит ей какой-нибудь подарок.
2: Что сознательно.
1: То есть началось такое, что плохого финала быть не может. Ни в литературном произведении, ни в кино, и даже у мима. Ну, в общем, началась борьба, длилась она 5 месяцев, короче говоря. 5 месяцев сдавали этот спектакль. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Без работы, нигде спектакль не показывается. Но я сказал, что я лягу костьми, но я добьюсь своего. И мы после 7-го просмотра поехали в Ленинград. Мне Чухрай говорит, куда ты хочешь, Москва или Ленинград? Но мне самому надо было проверить спектакль на зрителей, как реагируют. 2,5 часа длится спектакль, и я один.
2: Ой.
1: Нагрузка страшная. Мне говорят, ну в Ленинграде бешеный будет успех, все в порядке, не волнуйтесь. Короче говоря, приезжая в Ленинград, ни одной афиши. Я прихожу на Невский проспект, говорю, скажите, пожалуйста, вот в Доме культуры Дзержинского выступает сегодня Амарантов Ахмадулина. У вас билеты есть? Вот, покупайте, осталось 2 билета. Ну вот, первый спектакль, ну, проходит просто на ура. Ну, все говорят, что это гениально, провожают нас с Беллой до гостиницы. Ну, успех колоссальный. В прессе ни одного слова. Ни одной газеты. Просматриваю все. Ни одного.

0: ничего нет. Но неделю выступаем в лучшем зале Ленинграда, Дом культуры Дзержинского, 1500 мест. Вы понимаете? Ни одной рекламы, ни одного слова, пресса молчит. Ну, думаю, что такое? Приезжаю в Москву, мне говорит Борис Георгиевич, все в порядке, не волнуйтесь, вы поедете дальше на гастроли. Ну, давай его по селам, давай в Красноярск, и за 300 километров от Красноярска. И я еду в Красноярск, потому что, понимаешь, если откажется, то петля, все. И я как пошел по Сибири, Красноярск, Ачинск, Норильск, и везде рев. Везде стон. Я заканчиваю спектакль, у меня, наверное, слезы, и у зрителей слезы. Они не знают всей трагедии, но чувствуют ее. Мне говорит, Борис Георгиевич, вы работаете так, как будто последний день в вашей жизни. Я говорю, да. Что, трудно? Я говорю, да, трудно. И мне стали приходить отзывы. Я приезжаю в Москву и показываю. Рецензии пошли в газетах. В Сибири там свои газеты, свое начальство. Они не знают всей борьбы московской, ленинградской. Им понравился спектакль. Они пишут. И завалили меня рецензиями. Газета «Новосибирская правда», концерт Бориса Амарантова, явление в искусстве. Ну, думаю, теперь-то уж поймут Юровский и Маслюков. Они говорят, а что нам до отзывов народа? Мы сами народ. Ну, дают 30 спектаклей каждый месяц, 35. Температуру увеличивает. Вот я это чувствуя и понимая, что в этой борьбе можно отдать жизнь, я понимал, что нельзя уступать. Надо до конца. Если суждено мне умереть Богом, я умру, но на сцене, но в равной борьбе. И поэтому 73-й год, бесконечные поездки. Придумываю номер героям, которые отдали свою жизнь за свободу во всех странах мира. Белла Ахмадулина опять пишет стихи. В Москве была реклама. Амарантова, Ахмадулина, спектакль «Чудеса в саквояже». Полные залы. Пресса московская молчит. День молчит, два молчит, три молчит, неделю молчит. Ни «Вечерняя Москва», ни «Советская культура». Хотя Антокольский писал во все газеты. Идет борьба. А время на износ расходует актера. Убивает меня. Сбор в кассе моего театра 3000 рублей ежедневно. Ну, отними половину. Ладно, отними государству, ну, 2000. Ну, я согласен, ну, 2500 рублей. Ну, хоть 100-то рублей заплати. Потому что мне надо зонтики, очки вот эти вот делать. Зонтик, футляр вот этот надо сделать за свои деньги. Потому что везде страшный бюрократизм, ничего не делают. Они делают госзаказ, и это будет делаться 3 года. Мне надо за 2 дня. Я вкладываю свои деньги. И вот, не 100 рублей даже не платит, 20 рублей. Говорят, это вы, но вы театр зато имеете, единственный актер в Советском Союзе. Кто имеет театр? Райкин и вы. И все. Благодарите Бога, что вы имеете этот театр. Благодарите судьбу, а то мы вас и это закроем. Ну, представляете мое состояние? Я им пачку отзывов военнослужащих, рабочих, электриков в лицо. Они мне говорят, а нам что? Нам вот пришла партийная бумага тебя снять, и мы тебя снимем. И закрывают этот театр.
1: То есть пришло распоряжение каких-то партийных органов закрыть театр Амарантова, так я понял?
0: Да. Ну, здесь я уже думал, все, я не выдержу. У меня было в голове только одно – уехать. Как уехать из этой страны? Но я-то русский, я не еврей. Кто мне поможет? Как это делается? Но жалко зрителей, жалко спектакля. Ну, невозможно работать. Ну, с эмиграцией, думаю, надо... Может быть, я не прав. Может быть, я, знаете, на нерве. Может быть, я это, знаете, приукрасил, как они говорят. Сгустил краски, знаете. Думаю, нет, надо еще постараться еще что-нибудь. Короче говоря, я так. Январь без работы. Февраль без работы, 74-й год. Март без работы. Нигде никто не берет. Без копейки денег. Помираю. Голодаю с голоду. Никому нет дела. Апрель без работы. Май без работы. Июнь. Без работы. Я к Чухраю, он говорит, старик, там мафия. Я ничего не могу сделать. Донской говорит, я написал письмо Фурцевой, но она почему-то не ответила. Ну, думаю, все, помирать надо.
1: Получилось так, что уж не только без театра, но и вообще без работы. Так я вас понимаю?
0: Да. И опять вернулся в свой Росконцерт. Того директора за это время сняли, Яровского. Они все время меняются, mm-hmm. через каждый год. Только актеры остаются, ну, да. А они меняются. И от того, что они меняются, ничего не улучшается. Я восстанавливаю опять спектакль в этом же Росконцерте, опять 100 просмотров, опять полгода без работы, весь 74-й год. Все сдаю снова, но думаю, совесть будет. И вот здесь по селам, по улам они меня опять загоняли, по селам и аулам. И, наконец, январь у меня гастроли неимоверно тяжелые. Февраль гастроли. 75-й год. Февраль уже 25. Март 30 спектаклей в месяц. И в результате в мае месяце, когда я уже 75-го года грузил багаж свой в 2 тонны, когда у меня не было, ну, никаких сил уже, не бороться, ничего, я упал, и мне говорят, Амарантов заболел на дороге, упал, у него с сердцем плохо уже. Хорошо, что ему с сердцем плохо. Мы его заменим на его дублера, Владимира Петрушина. Ну, вот так закончилась эпопея с театром, меня заменили, после этого я работал сторожем на 60 рублей в месяц.
1: Где сторожем?
0: В Москве.
1: Что же вы сторожили?
0: Ну, я сторожил, это институт спортивных зданий, спортивных сооружений на Старом Арбате, Арбат-12 находится.
1: Борис, но как случилось, что вы все-таки решили уехать, и как вам все-таки удалось уехать?
0: Ну, после этого, вы понимаете, когда я вам уже рассказывал, на весах у меня или жизнь, или смерть, и, так сказать, ради чего жить, понимаете, здесь проблем уже огромного философского смысла возникает перед актером. Как дальше жить? А стоит ли жить? А зачем жить? А надо ли бороться? Я считал себя простым парнем-работягой. Вот день и ночь я не спал, я работал, репетировал, выдумывал, вычитывал, и все до всего доходил сам. И поэтому я понимал, что надо биться один на один. И я подаю заявление в президиум Верховного Совета, что я такой-то, такой-то, Борис Амарантов, актер, не хочу жить в Советском Союзе, не могу жить, я не хочу голодать, я хочу творить. Я хочу работать, я хочу творить. У меня нет возможности работать, мне не дают. Я хочу выехать за рубеж для продолжения моей творческой деятельности.
1: Это в каком году вы подали заявление?
0: В 75-м году. Я отказываюсь от советского гражданства и подаю заявление на выезд из Советского Союза. Но меня сразу вызывает, говорит, мы тебя посадим. Но я понимаю, что раз я вступил в конфликт уже с машиной, здесь уже если там я был верен и точен и тверд до конца, то уж здесь сам Бог мне велел. Будь тверд до конца. И вот я обращаюсь к генералу Григоренко, обращаюсь к Юрию Федоровичу Орлову. Помогите мне в этой борьбе, потому что я не знаю, куда обращаться, как, что. Мне говорят, Орлов говорит, Боря, приготовьтесь к длительной, тяжелой, изнурительной борьбе. И он был прав. 2 года ежемесячно ко мне в квартиру ломились органы милиции, КГБ вызывали, мы вас посадим. Мы не таких скручивали, мы вас посадим за антисоветскую деятельность, за тунеядство привлечем к ответственности. И я выдержал, потому что отработал сторожем. Ну что, я же не сторож, я актер. В 77-м году, спустя 2 года и 1 месяц борьбы с АВИРом, я благодаря защите мирового общественного мнения, обо мне уже прозвучало и по радиостанции «Свобода», и по «Голосу Америки», и в журнале «Тайм», Марсель Марсо писал, и многие актеры, стали звонки поступать из Америки. И я понимал, что я не одинок, и я должен победить. И вы знаете, я верил в победу. И вот 1 августа я получил визу 77-го года. Мы вам даем на сборы только 10 дней. Вы должны уехать. И я собрался, и я уехал. В течение 10 дней.
1: Борис, в Соединенные Штаты вы приехали в ноябре 77-го года. Но говорят, что известное театральное агентство Sheldon Sofer заключило с вами контракт на выступление по Северной и Южной Америке и по странам Европы. Это правда?
0: Да, у меня контракт подписан вот с этой фирмой Sheldon Sofer на 2 года. Они вообще хотели со мной заключить контракт на всю жизнь.
1: Ну вот видите, уверен, что все у вас будет хорошо.
2: Борис Амарантов. Что же было дальше? Карьера артиста на Западе у него сложилась не самым лучшим образом, хотя были и удачи. Когда в Советском Союзе забрезжили перемены, Амарантов решил вернуться на родину. Он получил гражданство и надеялся сразу же по возвращении приняться за режиссерскую работу. Но равнодушие и даже агрессивность окружающих привели к тому, что, едва вернувшись, он погиб в Москве при невыясненных до конца обстоятельствах 3 марта 1987 года.

Собеседники Владимира Юрасова. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий, составитель Ольга Полянова и редактор Иван Толстой.

0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
16: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
17: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
18: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
19: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
20: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
21: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
22: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
23: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
24: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
23: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Ровно 25 лет назад в мире начался 21 век. Нет, не 1 января 2000 года, а 11 сентября 2001 года, когда было совершено террористическое нападение на США и рухнули башни-близнецы на Манхэттене. В тех терактах погибли 3000 человек, 6000 были ранены. Этот день стал шоком для Америки и открыл новый век. Век войн, терроризма и насилия. Наблюдаем ли мы сегодня упадок американской силы и закат Запада? Грозит ли нам столкновение цивилизаций и новая мировая война? И являются ли Владимир Путин и Дональд Трамп детьми 11 сентября? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Свое расследование уже начало ФБР, но пока никто не берется сказать, кто стоит за этим терактом. И ваши кадры. Мы в прямом эфире видим, как падает вторая башня. Такого центра больше нет.
2: В тот день ведущий экстренного эфира НТВ Петр Марченко рассказывал о происходящем так, будто это случилось совсем рядом. Не где-то за океаном, а буквально в соседнем городе. В его голосе слышны тревога и растерянность. И сегодня именно эта человеческая реакция хорошо передает атмосферу 11 сентября. Настоящим рубежом 21 века стало не 1 января 2000 года, а 11 сентября 2001. В тот день 19 террористов захватили 4 пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона. Четвертый самолет упал в Пенсильвании после того, как пассажиры попытались вернуть контроль над лайнером. Погибли около 3000 человек. Для Америки это был национальный шок, для всего мира – начало эпохи, в которой терроризм и борьба с ним стали центральными темами международной политики. После 11 сентября США начали войну в Афганистане, а затем вступили в Ирак. Усилились спецслужбы, контроль на границах и система наблюдения. На годы внешняя американская политика сосредоточилась на борьбе с терроризмом. Постепенно менялся и сам мировой порядок. Американское превосходство, казавшееся очевидным после окончания холодной войны, стало вызывать все больше вопросов. Усиливались Россия и Китай, а внутри западных обществ росло недовольство прежней внешнеполитической моделью. Через 25 лет после 11 сентября многое из того мира уже осталось в прошлом. Афганистан завершился возвращением к власти Талибана. Война в Ираке изменила Ближний Восток. При этом политики, сформировавшиеся в эпоху после 11 сентября от Владимира Путина до Дональда Трампа, по-разному используют страх перед внешней угрозой. Заканчивается ли эпоха лидерства Запада, которая началась после холодной войны? И не движется ли мир к новому противостоянию?
0: А к нам по Зуму присоединяется культуролог и писатель Александр Генис. Саша, приветствую. Ну вот я вспоминаю этот день, знаете, один из тех дней, которые врезаются в память навсегда. Их всего несколько в моей жизни. Один из них, конечно, 24 февраля 2022 года, когда ты помнишь, где ты был, что ты делал в этот момент. То же самое, это 11 сентября 2001 года. Я точно помню, где я был, как был включен телевизор, как мы смотрели, как горит одна башня, и на наших глазах самолет врезается, влетает во вторую башню. И вот это какое-то бодрияровское чувство было, что, так сказать, война, показанная по телевизору, этого не может быть. Это какой-то Голливуд, который пришел к нам в реальность. А вы помните, что с вами происходило? Где вы были в этот день, 11 сентября?
3: Ну, этого мне уже не забыть никогда. Дело в том, что я-то видел это все не по телевизору, а вживую. И это было совершенно нечеловеческое зрелище, потому что 11 сентября я вышел на набережную. Я живу на берегу Гудзона, прямо напротив Манхэттена. Я вышел на набережную, потому что мне позвонили. Кстати, позвонили из Праги и сказали: «Выйди, идиот, посмотри, что происходит». И я выскочил и увидал кучу людей, которые стояли с телефонами и смотрели на юг. А там, на юге Манхэттена, горел один из небоскребов, один из близнецов. Ветер был с севера, и все звуки я отсылал в океан. Поэтому было абсолютно бесшумно. И в полной тишине вдруг исчез второй небоскреб. Его как бы слезнуло время. Что-то такое произошло даже не фантастическое, а сверхъестественное. И должен сказать, что зрелище было совершенно не, незабываемым. И все люди стояли молча. Там было очень много людей. Все машины остановились, конечно. Но никто ничего не говорил, потому что трудно было поверить своим глазам. Ну, а после этого началась суматоха. И дальше все уже было так, как мы знаем. Мы все эти часы 11 сентября, они проигрывались перед нашей памяти, как кино. И погода была еще изумительная. Да. И в этот день, это был вторник, я должен был приехать в студию «Радио Свобода», которая находилась тогда в нескольких кварталах от Близнецов. И, ну, конечно, ехать никуда было нельзя, потому что дороги были прикрыты, и стекла все в нашем здании Federal Building были выбиты. Так началась новая эпоха. Я совершенно согласен с вами в том, что это был конец эйфории 90-х годов, когда мы ждали с надеждой на будущее. Вот 11 сентября положило конец этим надеждам.
0: Да, пришло совершенно другое будущее, которого мы не ожидали. А как в Америке сейчас это переживается? Это некая травма? Закрыт ли этот гештальт войной в Афганистане, убийством Бен Ладена? Или это некая открытая травма, и Америка до сих пор ее переживает?
3: Это стало частью истории. Очень много американцев родились уже после того, как это произошло. 25-я годовщина стала мемориальной годовщиной и очень торжественно отмечается, но отмечается именно как мемориальное, как памятный день. Четыре президента приедут 11 сентября к этим, там, где место, где стояли близнецы, Ground Zero у нас называется. И отдадут как бы долг памяти погибшим людям. Интересно, что из этих четырех президентов не будет пятого, Трампа, который не приедет в Нью-Йорк в этот день. Потому что все президенты договорились не использовать эту годовщину для политических целей. Трамп с этим не согласился и отказался участвовать в этой церемонии. Но так или иначе, годовщина будет скорбной, как ей положено быть. И к ней, к этой годовщине готовится давно уже снят новый фильм, например, телевизионный. Сегодня будет премьера, я еще не видел его, о том, как жили люди после 11 сентября. Это фильм воспоминаний. И это одна из тех памятных событий, которыми встречает эту дату. Надо сказать, что она отразилась на американской культуре во всех областях. И это одно из важных событий, связанных с годовщиной 11 сентября. Вы заметите, что этого явления, этой исторической даты нет названия. Она так и осталась датой 11 сентября.
0: Это можно сравнить с Перл-Харбором? Тем же, чем был Перл-Харбор для 20 века, 11 сентября для 21-го?
3: Не знаю, не думаю, потому что Перл-Харбор стал началом войны, победоносной войны, которая поставила точку на японском милитаризме, на германском фашизме. Это был законченный акт. Перл-Харбор начался, и Хиросима его совершила, вот этот исторический этап. Сейчас ничего похожего не произошло. Мы даже не можем сказать, кто победил в этой войне, потому что когда Буш начал войну, Буш-младший, то он назвал ее очень неудачно. Война с террором. Это, как сказать, война с танками. И поэтому мы не знаем, чем эта война кончилась и что это значит. Вот Иран – это продолжение этой войны, Афганистан – это завершение этой войны. То есть история с открытым концом. И 11 сентября в этом смысле так и не кончилась.
0: Да, да, здесь это действительно очень важная мысль. Это была одна из как моих интуиций, когда я готовил этот эфир, потому что мне кажется, что 11 сентября открывает большой, да, вот как говорили, долгий 20 век, она открывает долгий 21 век, в середине которого мы, в самом начале которого мы сейчас живем, с войной в Украине, с войной в Заливе, с Газой, с 7 октября, с 24 февраля. Это все продолжение, в каком-то смысле продолжение той эпохи, которую открыла 11 сентября. Хорошо, а в Америке, сама Америка изменилась? Мы помним, как первые месяцы, да, вот это вот началась такая вот некая паранойя, эйфория безопасности, Department of Homeland Security был создан, усилен контроль на границах. Насколько 11 сентября удалось изменить Америку в ее самых базовых основаниях, да, как страна открытая, толерантная, открытая к мигрантам.
3: Я бы не сказал, что это связано с 11 сентября, потому что после, за эти 25 лет были разные президенты и разные Америки. Каждый президент оставляет свой отпечаток на стране. И Америка Байдена, Америка Трампа – это разные Америки. И к 11 сентября это, я не думаю, что это имеет прямое отношение. Угу. Другое дело, что сама идея конца истории, которая была так популярна в 90-е годы… Знаете, я с Фукуямой на радио делал несколько интервью, и было ощущение такое, что вот пророк нового века, который объясняет, что дальше история не может продолжаться, потому что мы перебрали все возможные ситуации и остались с одной – победа Запада. Вот теперь в этой победе мы, конечно, сомневаемся. И то, что происходит в Украине, и то, что происходит на Ближнем Востоке, и то, что происходит в Израиле, то, что происходит в Газе, все, что вы перечислили, все эти кошмарные точки, не то чтобы войн раньше не было, но непонятно, куда они ведут. Если в 20 веке это были войны идеологические, я понимаю, что была война между... Я когда приехал в Америку, еще был, я застал разгар холодной войны между двумя идеологиями. Вот западная демократическая идеология и коммунистическая, советская. Но ничего подобного от этого не осталось. И мы живем в хаотическом с точки зрения идеологии мира. И как это связано с 11 сентября, это веха. Не последствия, а, я бы сказал, символ вот этих вот страшных перемен, среди которых мы живем.
0: Хорошо, а нынешняя Америка, все-таки мы видим, да, на фоне того, что делает Трамп, что обещал Трамп и его предвыборное обещание, вся вот эта вот мигрантофобия, постепенный уход Америки из мира, сворачивание этих обязательств, это началось тогда или это более поздний феномен?
3: Нет, конечно, это более поздний феномен, потому что были, как я уже сказал, разные президенты. Но Америка при Обаме не была такой, как она при Трампе, правда?
0: И... Но это было. Что та здесь? Америка, та Америка была. Трамповская Америка была, просто она, может быть, не имела голоса, не имела репрезентации. Это же тоже не
3: надо. Она имела репрезентацию, была чайная оппозиция, как мы знаем, Ти-партия. И, конечно, Америка всегда, всегда существуют две Америки. Всегда. Никогда они не были так разделены, как сегодня. Я живу при семи президентах уже и никогда не видал таких разногласий, как сейчас, когда две стороны не могут ни о чем между собой договориться. Но в этом и заключается надежда, потому что каждый раз курс меняется. Америка идет только вперед, только галсами. Это самый надежный путь до демократии. Это вот именно идти то туда, то сюда, колебаться в обе стороны. И вот то, что сейчас происходит, это одно из таких колебаний. Но 11 сентября, знаете, когда произошло это событие, то в первые дни никто не понимал, что нужно делать. И нужна была какая-то акция, нужно было какое-то движение. Как говорит Путин, движуха. Вот эта движуха и стала война в Ираке, в Афганистане. И Америка сначала она была очень единодушна в своем порыве, но очень скоро это тоже кончилось. И, в общем, к этому нужно относиться как нормально. Меняются президенты, меняются направления, меняются флаги, я бы сказал, и меняется история. Так устроена Америка, так это ее залог ее силы. То, что власть меняется, и это самое главное.
0: Но меняется ли отношение Америки к миру? Все-таки война в Ираке, в Афганистане – это довольно в итоге такие травматический опыт для Америки, так же, как сейчас фактически, да, не проигранная, но однозначно не выигранная война в заливе. Не будет ли Америка в будущем, так сказать, может быть, она за эти 25 лет окончательно сделала изоляционистский выбор?
3: Понимаете, изоляционизм всегда был главным соблазном Америки. С первого дня ее существования. Вся идея Америки заключалась в том, чтобы сбежать из Старого Света в Новый Свет. Построить новый город на холме. И это была главная идея американцев, главный соблазн их жизни, потому что Старый Свет погряз в войнах, междоусобицах. Америка больше всего мечтала об одном – как избавиться от этого груза истории, как начать все сначала. И никуда этот соблазн изоляционизма, никуда он не делся. Он всегда присутствует здесь. И каждый президент обещает не вести войны, как это обещал Трамп, например. И вот эти вечные войны, которые Америка старается избежать, ничего у нее из этого не получается, потому что без Америки истории не будет. И Первая мировая война, и Вторая мировая война, и Холодная война показали, что Америке нечем заменить вот эту силу, которая Все говорят, что никто не хочет быть мировым жандармом, но тем не менее Америка вынуждена нести на себе этот груз. В большей степени, в меньшей степени. Придет другой президент, будут другие международные отношения, и, может быть, тогда Америка будет ссориться все-таки с Северной Кореей, а не с Канадой.
0: Вот эти галсы, о которых вы говорите, сейчас это культурные войны. Нет ли ощущения, что машина, опять-таки, за эти 25 лет пошла в разнос? Что амплитуда этих колебаний, этой синусоиды все больше и больше? И сейчас, собственно, те и левые, и такие, и антисемитизм, который сейчас поднимается в Америке, и невероятно сильные левые тенденции, которые мы наблюдаем в Демократической партии, невероятно сильные правые, квазифашистские тенденции, которые мы наблюдаем на правой стороне спектра, что это в условиях соцсетей, да, информационных пузырей, эмоционального капитализма, эмоциональной экономики, вот эти галсы, эта машина как-то пошла в разнос.
3: Что-то в этом есть, потому что те колебания, которые я застал в Америке, всегда были... Нельзя сказать, что они были эмоционально безопасны. Ничего подобного. Вот сейчас все говорят, что Рейган стал аэропортом, что Рейган – это такой святой президент. Я это застал, когда еще были плакаты, где камни вопиют о преступлениях Рейгана. То есть святых президентов никогда не было, и никто их никогда не было такого, чтобы все кого-то любили. Но сейчас, конечно, ситуация выглядит иначе уже потому, что противостояние с правой стороны все понятно. Ну вот с Трампом ясно, в чем его обвиняют, и ясно, в чем его считают его ошибками. Но левая сторона не может представить альтернативы. И вот это ужасно, конечно, потому что нету здоровой, бодрой партии, которая могла бы стать тентом, палаткой для всех. И эти прогрессивисты ужасные, которые, на мой взгляд, губят Америку и которые привели к возникновению феномена Трампа, они, конечно, чудовищны, потому что то, что они говорят... Сейчас они стараются это забыть про то, что они говорили. Но я-то помню, как говорили о том, что нужно лишить поддержки денежной полицию, распустить армию, Сенат отменить, День Благодарения запретить, фейерверк 4 июля. Все эти безумные идеи каким-то образом проникли в Демократическую партию, что очень для меня лично очень тяжело, потому что я всегда голосовал за демократов и не знаю, что я буду делать в ноябре.
0: Нью-Йорк. Вы, как уже, так сказать, бывалый нью-йоркец с почти полувековым опытом. Нью-Йорк тоже, помимо президентов, будет как-то это отмечать. Память полиции. Мы помним, сколько погибло полицейских и пожарных при ликвидации. Будет ли как-то Мамдани во всем этом участвовать?
3: Бесспорно. Это героическая веха в жизни Нью-Йорка. Нью-Йорк стал городом-героем в один день. И, конечно, это событие всегда очень трогательно отмечается. Может быть, одно из самых трогательных – это световой мираж, когда два столпа света ночью светятся над Нью-Йорком. Это как бы восставшие миражи несчастных небоскребов. Интересно, что когда появилась эта идея, я был на премьере, так сказать, этого светового эффекта, то выяснилось, что это очень опасно для птиц, потому что это мешает их миграциям, это их сбивает с толку. И выключили прожекторы, потому что птицы уж точно не имеют никакого отношения к нашим сварам. По-моему, это трогательные дела. Но вообще Нью-Йорк остался, вот это событие 11 сентября осталось в памяти Нью-Йорка в первую очередь архитектурой. На месте Близнецов стоит небоскреб. Нельзя сказать, что он особенно удачный небоскреб, но тем не менее он символически означает победу Америки. Над кем, я уже трудно сказать, потому что там 1776 футов. Вот эта высота небоскреба, она связана с Декларацией независимости.
0: Да, Декларация независимости.
3: Интересно, что в Нью-Йорке всюду руины небоскребов наших Близнецов разобрали на памятники. Вот я живу рядом с памятником, куском конструкции железной, которая осталась от налета. И вокруг нее парк. И таких мемориальных руин по всему Нью-Йорку разбросаны, это как бы, чтобы не забыли о том, что это было. Потом Нью-Йорк, конечно, еще связан с, как ни странно, в культурной памяти. Очень удачные оказались музыкальные опусы. Вот это, по-моему, поразительный факт. Потому что 11 сентября отразилось в литературе. Ну, например, Де Лилла написал, известный романист американский, написал роман «Падающий». Билл Коллинз, поэт лауреат, написал поэму «Имена». Арс Шпигельман написал «Тени пропавших близнецов». Это графический роман.
0: Да, графический.
3: Это очень трогательное дело. Фильм был снят «Рейс 93». Документальный художественный фильм, который показывал, как захватили самолет. Но я бы сказал, что наиболее удачная память о Нью-Йорке, о близнецах, связана с музыкальными описами. В первую очередь, это хорал Джона Адамса, моего любимого современного композитора. Она называется, как бы я перевел так, «О переселении душ». И это с использованием фамилий, имен, записок людей, которые погибли во время налета. И еще более знаменитый опус – это Стива Райха, нашего минималиста, нью-йоркского композитора, «Струнный квартет со звукозаписью», где очень трогательная, сильная, эмоциональная музыка перебивается записью пожарной охраны, полиции, все, что диспетчеры авиационные. То есть это такая как бы деловая сторона вот этого налета накладывается на очень трогательную музыку. Документальная музыка, и все они упоминают имена. Знаете, может быть, самое сильное для меня впечатление 11 сентября связано было с людьми, которые там погибли. Дело в том, что еще очень долго ветер доносил до нашего дома запах горелых близнецов. Они все еще тлели. И ниже 14-й улицы нельзя было пройти. Там стоял забор. И на забор вешали фотографии людей, которых искали родственники, потому что очень много было неопознанных трупов. Вот это было самое трогательное из всего, что я видел, потому что люди фотографируются, когда им хорошо. И там были фотографии людей из отпуска, годовщины, свадьбы, дни рождения, юбилеи. Все люди улыбаются, какие-то шутливые фотографии, кто-то со слоном снят. И вот ты стоишь и смотришь, понимаешь, что все они мертвые. Вот это вот память обо всех. И пыталась культура 9-11, культура 11 сентября все время упирает на настоящие имена, на то, чтобы мы не забыли. Потому что Америка никогда не любила братских могил. Чего нет, того нет. Вот когда Вьетнамский мемориал в Вашингтоне, это перечень всех без исключения людей,
0: погибших вьетнамских. Да, это невероятно сильная вещь, то, что можно
3: вот
0: карандашиком
3: место
0: там
3: памятник, совершенно верно, так и делают.
0: Своего убитого.
3: Да. Это, по-моему, очень характерно для Америки. Это, у меня есть какое-то уважение к демократии. Нет анонимных героев. Есть люди, самые настоящие, простые.
0: Да. Действительно, это вот это хороший, мне кажется, акцент в конце нашего разговора, потому что в Америке умеют работать с памятью. И хорошо, что вы вспомнили мемориал в Вьетнамской войне и мемориал тот же Ground Zero, да, там же имена, так сказать, все выбиты вот на этом бассейне. Внизу.
3: Бассейн слез такой, да.
0: Да, бассейн слез. И да, и мне кажется, что это и демократия, и это уважение к человеку, потому что Америка – это страна, основанная на достоинстве, на человеческом достоинстве, уважение к человеку, и имя каждого погибшего здесь ценное. В этом отношении опыт 11 сентября и память об 11 сентября, конечно, делают честь американской культуре. Александр, спасибо. Александр Гейнис, культуролог, писатель, нью-йоркец, был с нами на связи. А к нам по Зуму присоединяется Аркадий Мошес, директор программы российских исследований Финского института международных отношений в Хельсинки. Аркадий, приветствую.
4: Добрый вечер.
0: Ну, конечно, в этот день великие тени у нас возникают. Тени Фукуямы и тени Хантингтона. Собственно, это, можно сказать, было концом мира по Фукуяме. Да? Концом конца истории и своего рода напоминанием о том, что история не кончилась, о том, что кончается мир либеральных иллюзий, мир либеральных институтов. 21 век и подтвердил это, собственно. 11 сентября и стало подтверждением этого.
4: Да, наверное, но я на самом деле хочу сказать, особенно сейчас, вот много размышляя об этом, мне кажется, что важно зафиксировать, что это не террористы, и не то, что они сделали, привело к, ну, да, к тому, что мир либеральных иллюзий начал сыпаться. Он был не совсем иллюзорным. Он, в общем, достаточно каком-то... Он имел право и возможность на то, чтобы сохраниться. Привела к концу этого мира, на самом деле, реакция на него самих западных стран. Так или иначе, очень быстро все начало рассматриваться сквозь призму безопасности, сквозь, так сказать, безопасность получила, соображения безопасности получили абсолютный приоритет в Америке и в меньшей степени в Европе. В Европу это на самом деле только сейчас окончательно приходит. А да. Вот с Америкой все было ясно, что уже самый первый вот крупный значит, пакет, который назывался «Патриотическим актом»,
0: да.
4: Он привел к тому, что либеральные ценности были, ну, не отменены, конечно, но в значительной степени поставлены под сомнение, облегчили, уничтожили тайну переписки. Я не знаю, там, облегчили вообще до непонятных размеров значит, способности слежения за людьми. То есть... Это было сделано людьми, которые, в общем, причем в демократической стране. И если мы до этого о таких вещах, так сказать, конечно, видели разные голливудские фильмы, то вдруг мы увидели это в реальности, как спецслужбы стали получать какие-то невиданные для этого полномочия. И это, на самом деле, было, мне кажется, ну, главным или одним из двух главных факторов краха либерального мира. А потом уже пошли одно внешнеполитическое и военно-политическое решение хуже другого, вторжение массовое на Ближний Восток, разрушение, Большой Ближний Восток, разрушение региональных балансов, попытка это как-то компенсировать. Но об этом мы можем говорить более подробно позже. Но я еще раз говорю, не террористы разрушили. Да. То, что они сделали, было страшной вещью, но это не было экзистенциальной угрозой западному либеральному миру на тот момент. А вот реакция на него уже была.
0: Да-да, мы как раз тоже вспоминали перед этим создание Department of Homeland Security. Сейчас мы видим его наследника в лице трамповского ICE, который там уже большой пакет нарушений можно фиксировать. И действительно, безопасность, мы влезаем вот в этот вот мир безопасности, мир войны. И вот я вижу здесь какое-то очень сильное совпадение с восходом Владимира Путина.
4: Да, я думаю, что... Ну, как, в какой-то степени эту параллель можно проводить. Ну, единственное, что Путин, наверное, сам выбирал. И он уже был в этой системе. Для него то, что он делал и делали для него, это было абсолютно естественным и, наверное, единственно возможным. А плюс еще, оно, так сказать, соответствовало его каким-то политическим запросам и интересам. Я думаю, что Джордж Буш-младший, он, наверное, не готовил себя вот к таким действиям, к тому, что ему придется реагировать на вот такие угрозы. Но пошел он по пути очень простому, силовому, и это была ошибка.
0: Но Путин, интересно, что момент был какой-то уникальный совершенно момент вот этого вот российско-американского единства. Мы помним, что он первым позвонил Бушу после 11 сентября, и затем уже он предоставил поддержку американской операции в Афганистане, российские военные базы на границе и так далее. То есть интересно, что Путин очень быстро вписался вот в этот вот 11-сентябрьский расклад.
4: Путин на всем протяжении своей карьеры отличался тем, что он, так сказать, был очень удачливым оппортунистом. Как-то он не был стратегом в этом смысле, и не является им, он не создает возможности. Но когда возможности возникают, он это очень хорошо чувствует и, так сказать, будучи авторитарным правителем, принимает эти решения очень быстро. На тот момент, естественно, всем казалось очевидным, что, ну, смотрите, Россия уже в течение такого времени является, так сказать, стороной, частью решения проблемы борьбы с террором. Она там пострадала сама от террора уже неоднократно, от взрывов и так далее в своей стране. Поэтому часто точно вот возникает, ну, если угодно, база для взаимодействия. Буш и раньше, и до 11 сентября, наверное, хотел заглядывать в душу Путина и читать там, так сказать, читать его душу. И раньше хотел с ним, наверное, дружить. Ему, наверное, нравились какие-то вещи, которые делал Путин в качестве правителя такой страны, как Россия. А тут возникла эта возможность, Путин за нее, безусловно, уцепился. Но Путину это, так сказать, позволило просуществовать в качестве человека, воспринимаемого как союзника там, до 2004, наверное, года, вряд ли сильно позже.
0: Да.
4: А вот Буш ошибся, это была одна из многих ошибок, которые он совершил.
0: Я сейчас думаю о том сценарии, который начал разворачиваться в 2001 году, собственно, сценарий 21 века, да, сценарий безопасности, войны, битвы за идентичность, да, в конце концов, если взять исходное, да, откуда берется акт Бен Ладена и этот террористический акт, и само явление Аль-Каиды. Нет ли здесь некой параллели с 20 веком? То есть мы наблюдаем, что такое 20 век. Это мир глобализации, да, мир дирижаблей, мир радио, конвейера, аэроплана и массовых миграций, да, титаники бороздят мировые океаны. И в качестве реакции на это у нас сначала удар грома Первая мировая война, затем явление фашизма и затем Вторая мировая война. И вот у меня такое ощущение, что 21 век повторяет сценарий 20-го. У нас был розовый мир глобализации, 90-е годы, падение стены, конец истории, Фукуяма, интернет, Клинтон, Information Superhighway, вот это все. И затем удар грома 11 сентября, и разворачивается сценарий, похожий на 20 век.
4: Здесь вот я, наверное, не могу целиком согласиться. 20 век начинался так, как он начинался, но значит, государства на тот момент готовились к войне, к войнам друг с другом. Mm-hmm. Вся военная политика строилась на том, чтобы создавать альянсы, там, за кого вы будете заступаться, за кого вы не будете заступаться. Тройственный союз к 2014 году существовал уже десятилетия. Антанта, так сказать, сердечная антанта, состоящая из трех государств, тоже там с 2004-2007 года, уже тоже добрый десяток лет. Были войны на Балканах, все это бурлило. И, в общем, как бы то ни было, то есть как бы были розовые иллюзии, были у каких-то людей. Считалось, что технологии, так сказать, привели уже к такой силе вооружений, что война кончится очень плохо. Были и мирные конференции, но так или иначе, главными акторами были государства. Это в чем-то усложняло, на самом деле, жизнь, а в чем-то упрощало, потому что государствам так или иначе все равно всегда легче сесть за стол переговоров и о чем-то договориться. Были мирные конференции к тому времени, уже их было несколько. А в 21 век, и вот, так сказать, 11 сентября, оно в этом смысле, ну, не уничтожило государство, но заставило государство сталкиваться с негосударственными акторами, и, как выяснилось, сделать государство это умеет не очень хорошо. Ну, как бы, я не знаю, в плане отказа от иллюзий, да, параллель есть, в плане практическом, как шла история, кто ее двигал, и кто ее, так сказать, двигал назад, здесь все-таки немножко другое все.
0: Ну, если с точки зрения лидеров, явление сильных лидеров, которые делают упор на национальные интересы, на изоляцию, на воскрешение старых имперских мифов. Да, если посмотреть на всю плеяду, которая нас сейчас окружает уже даже последние десятилетия. Это Эрдоган, это Моди, это император Си. Это, ну, уже, так сказать, отошедший Орбан, но тоже он представлял вот это вот генерационное, Трамп и, естественно, Путин. Они тоже в каком-то смысле...

0: взглядов в Европе, многие страны, которые о войне забыли, которые там 20 лет назад, 25 лет назад мы читали все книжку о том, что вот американцы с Марса, а европейцы с Венеры, им все больше про любовь и все меньше про войну.
1: Кейгана, да, по-моему, Кейгана, Роберта Кейгана, да.
0: Да, выяснилось, что это тоже не совсем так, но, безусловно, те люди, которые стали полагаться на право силы, в отличие от силы права, на какой-то момент в историческом развитии, да, они выиграли, они сконцентрировали у себя власть. Что будет дальше, между прочим, я пока так и все равно не знаю. Потому что, ну, эти же люди между собой очень таким носителем власти, и вот пример российско-турецких отношений, он в этом плане очень показателен. Значит, им очень часто не удается договориться. Да. То есть они говорят, вот, что вот здесь мы играем, а здесь мы не играем. И это тоже, я думаю, что в этом все равно их ахиллесова пята, потому что те страны, которые способны, которые разделяют ценности, они способны договариваться, находить компромиссы в гораздо большей степени и более адекватные, в принципе, чем вот эти носители властной парадигмы.
1: Вот это мой следующий вопрос был. А можно ли надеяться, или мы действительно не можем здесь представлять будущее, что все идет, вот как мы и до этого с Сашей Генисом говорили об американской внутренней политике, что она идет галсами и она идет по синусоиде, что мировая политика тоже как-то идет по синусоиде, что сейчас мы в периоде, так скажем, надира, да, отступления международных институтов, международного права и торжества политики силы. И что рано или поздно международные институты и либеральный миропорядок, либеральные нормы все-таки такие вильсоновские, да, не гоббсовские «война всех против всех», а кантовские принципы, они все-таки сформируют новую международную среду.
0: Ну, я не хочу, так сказать, показаться вульгарным марксистом, но все равно без вот этой материальной базы вы никуда не денетесь. То есть если вы можете быть семи пядей во лбу, но если у вас из всего вооружения стрелы, то уважать вас, по большому счету, в 21 веке и в 22-м никто не будет. Вот. Это для Европы сейчас очень болезненное откровение, потому что они как бы думали, что 4 отпуска в год и такая мягкая сила – это все, чего будет достаточно для того, чтобы в современном мире, ну, твои позиции котировались достаточно высоко. А этого, в общем, не происходит. Поэтому это не невозможно. Но если у вас плохая экономика, если вы не в состоянии справиться с теми вызовами, которые непосредственно вас на сегодняшний момент касаются, от, я не знаю, там той же нелегальной миграции до охраны границы и обратно, вам трудно надеяться на то, что во второй половине 21 века у вас будут серьезные позиции, и что международные институты каким-то образом, значит, вас в этом плане поддержат.
1: Ну да, и плюс еще здесь очень действительно меняется понятие силы. Ты уже правильно заметил, что 11 сентября открывает эпоху, ну, собственно, даже не 11 сентября, уже даже война в Афганистане это показала, советская, эпоху асимметрии. Эпоху асимметричных войн, да, когда военная сила, главная военная сила в мире, ничего не сможет сделать с такими распределенными сетевыми угрозами, будь то терроризм или гибридная война. И сейчас это США еще раз поняли в Персидском заливе.
0: Ну, это даже не Афганистан. Афганистан был своеобразный тоже, так сказать, войной в этом плане. Я могу вплоть до Дьен-Дьен-Фу уйти. Когда на самом деле все люди, которые очень любят хвастаться ядерным оружием, забывают, что первая ядерная страна, которая была побеждена неядерная, это Франция, когда вьетнамцы так или иначе выбросили их оттуда, в общем, достаточно позорной ситуацию создали для французов. Так что я не знаю, стоит ли идти во Вторую мировую войну, совсем в ее историю. Но вот уж точно вот эта вот Дьен-Бьен-Фу, катастрофа французской колониальной империи, вот с этого момента проще даже на самом деле начинать.
1: Ну да, и Вьетнам дальше уже американский, и собственно. Но сейчас-то, мне кажется, особенно очевидно. Потому что сейчас появилась не просто распределенная тактика партизана, да, как у Карла Шмидта теория партизана, а сейчас появились дроны, да, и появились, собственно, вот эта вот партизанщина, она вооруженная дронами и распределенными сетевыми технологиями.
0: Это правда, как бы это и такой политический вопрос, и философский вопрос, но прежде всего это вопрос военной тактики. На самом деле все, что мы, ну мы не военные люди, все, что наша, так сказать, военная наука накопила за последние там несколько сот лет, это все теперь можно сдавать в архив. Не факт, что навсегда, но на сегодняшний момент Можно. Потому что вся вот эта, опять-таки, идея,

0: идея больших батальонов, концентрации больших сил для прорыва, там, я не знаю, оно больше не работает. Возникла вот эта kill zone, зона, в которой дроны уничтожат все, так сказать, все, что нападающая сторона может накопить. Они могут это уничтожить там, в мгновение ока. Это меняет, по большому счету, все представления о войне, которые складывались в последние столетия.
1: Ну да, и в этом отношении действительно это символическое акт 11 сентября, когда наносится удар в самое сердце сверхдержавы, в ее символическое сердце, да, в ее медийное, информационное, имиджевое. Это, конечно, в этом отношении действительно открыло нам 21 век.
0: Тут на самом деле я согласен, что это все... Я очень хорошо помню, вот как я это увидел тогда на экране телевизора по CNN. Но мы как бы все так или иначе сконцентрировались на... значит, башнях-близнецах и торговом, Всемирном торговом центре мировой торговли в Нью-Йорке. А на самом деле ведь еще один удар был ровно в Пентагон.
1: По Пентагону, да.
0: По Пентагону, да. Не надо это забывать. Это, символизм этого, он тоже, в общем, достаточно важен во всем этом контексте.
1: Да, да. Действительно, надо не забывать, что, собственно, и захваченных самолетов было несколько, и это происходило одновременно на нескольких уровнях. Да, в одном из самолетов пассажирам сумели обезвредить террористов, но, тем не менее, самолет потерпел крушение. Так что дело только не в башнях-близнецах, а это был такой очень сложный и многоуровневый сценарий, который происходил 25 лет назад. Ну что же, Аркадий, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ. Аркадий Мошес, директор программы «Российские исследования» Финского института международных отношений, был с нами на связи. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об 11 сентября. Пепел 11 сентября стучит в наши сердца. 25 лет этой трагедии, и мы говорим о том, как повлияла она на Америку, на мир и на наше восприятие реальности. Рассуждает об этом американистка Александра Филипенко.
2: Саша, привет. Рад тебя слышать и видеть. Ну, начнем мы сегодня с Самуэля Хантингтона. 11 сентября 2001 года многие восприняли как подтверждение его идеи о столкновении цивилизаций. Спустя 25 лет мы можем сказать, что он действительно оказался прав?
3: Ну, уж точно это новый этап, новая страница, может быть, продолжающегося столкновения цивилизаций. Ведь есть еще и версии, что это все продолжающаяся мировая война, которая началась с Первой мировой войной, и все это ее этапы. Но в любом случае, действительно, мы увидели новый мир с 11 сентября 2001 года. Новый мир не только для США, новый мир для всех абсолютно, для всех акторов международных отношений – но в первую очередь для США и во внутренней политике, и во внешней политике. Столкновение цивилизаций, если его называть таковым, оно продолжается, ну и просто переживая, кажется, разные этапы.
2: Почему ненависть к США, к Израилю оказалась настолько сильной в части арабского и мусульманского мира, вплоть до публичного празднования терактов 11 сентября? За этим что стоит? Это религия, политика, это история или вмешательство Запада?
3: Мы понимаем, что американская история далеко не так радужна, как ее хотели бы представлять иногда. Да, есть очень тяжелые страницы, есть трагические страницы. Они связаны в том числе с войнами в странах Ближнего Востока. Поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя воспринимать все как черное и белое, но это справедливо для любых вопросов в действительности. Но да, это один из болезненных моментов, в том числе для США, из-за значительного количества американских войн в странах Ближнего Востока, в странах Персидского залива. Негативное, скорее, складывается отношение и взгляд на США в этих странах. Важно отметить, что после 11 сентября в Нью-Йорке огромное количество представителей разных общин выходили на памятные мероприятия и, наоборот, вспоминали жертв 11 сентября. То же самое можно можно было увидеть и по всему миру, вне зависимости от религиозной принадлежности. Но знаменитая песня «I love to hate you», мне кажется, вполне применима к США. «Я люблю тебя ненавидеть». Вот эта любовь и ненависть к США очень часто переполняет разные группы и выливается в, соответственно, такие иногда совершенно устрашающие или неподобающие протесты.
2: Сегодня мы видим усиление позиции Ирана. Опять же, это приход талибов к власти в Афганистане в итоге, усиление хуситов в Йемене. Есть ли тут какая-то общая закономерность? Это постепенное вытеснение западного влияния с Ближнего Востока? Или как?
3: Сложно сказать. Мне кажется, что трагическая история протестов в Иране, когда мы не знаем, сколько десятков тысяч людей погибли во время протестов в январе 26 года, говорит о том, что он, наоборот, стремление к свободе, стремление к либерализации присутствует даже в таких обществах, даже там, где это угрожает жизни людей. Так что американское влияние в действительности очень сильная, конечно, вместе с мировыми изменениями, вместе с проникновением интернета и разных, соответственно, пропагандистских сил, безусловно, и с одной, и с другой стороны, безусловно, сейчас есть поляризация, и даже, наверное, поляризация, это сложно назвать, распадение на огромное количество разных групп влияния. Сейчас уже нет того мира холодной войны, звучит странно, конечно, мир холодной войны. Сейчас уже нет того разделения на Запад и Восток, того разделения на Варшавский договор и Североатлантический альянс, такого разделения на две части мира. Сейчас очень много групп влияния, которые между собой иногда становятся ситуативными союзниками, иногда противниками. Ну и это перетекает одно в другое, из-за чего все становится гораздо сложнее. И, конечно, соответственно, и влияние одной стороны ослабевает, потому что влияют очень много разных сторон.
2: Мы можем сегодня вообще говорить о наступлении исламской цивилизации, если Иран, Талибан, те же хуситы, о которых я вот говорил, и другие исламистские движения, они же преследуют очень разные цели. И у них очень часто, то есть зачастую у них конфликт между собой какой-то.
3: Я вот так бы хотела ответить. Кажется, сейчас самые сильные акторы – это Китай и Соединенные Штаты. Китай также преследует цели, в том числе объединение с разными силами, в том числе на Ближнем Востоке, ну и свое влияние пытается продвигать, в том числе, например, в странах Латинской Америки. И делал Китай это очень и очень успешно. Давайте посмотрим на последние десятилетия, посмотрим на торговый баланс стран Латинской Америки с Китаем, посмотрим на то, как за последние 10 лет торговля с Китаем выросла минимум в 3 раза в странах Латинской Америки. И вот поворот США. Вот доктрина Донро, доктрина Монро, как угодно ее можно называть, но Марко Рубио, госсекретарь США, ездил в страны Латинской Америки в первый год своего пребывания на посту госсекретаря больше, чем иные госсекретари за все время своего пребывания на посту. Разворот США к странам Латинской Америки изменил ситуацию. И мы видим этот поворот, мы видим, как изменяется все. То же самое, возможно, при необходимом внимании, при необходимых вложениях, я имею в виду вложениях в первую очередь времени и сил, мы сможем увидеть и в других регионах. Другое дело, что, конечно, Китай тоже готов и с удовольствием хочет занимать как только можно больше пространства, как газ, абсолютно заполнять все пространство совершенно и создавать альянсы с очень разными силами стран Персидского залива, Ближнего Востока, отстаивая исключительно и только свои интересы, продвигая свои интересы, которые ситуативно могут совпадать с интересами разных групп, и даже групп, которые могут представлять или угрозу, или опасность, или в глазах США представлять угрозу. Так что здесь, мне кажется, в действительности борьба идет на самом деле между двумя вот этими огромными силами, а разные и исламские группировки, и силы, и какие-то движения, которые не представляют угрозу в действительности, ну, каким-то образом получают поддержку все-таки из той самой страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
2: А вот это был следующий мой вопрос. Запад после Ирака, Афганистана и Ливии, похоже, все меньше хочет вмешиваться в конфликт это на Ближнем Востоке. Не создает ли это вакуум, который могут вполне заполнить и заполняют? Это Иран, Россия, Турция, другие региональные силы.
3: Сейчас опасность заполнения вакуума, оставленного вакуума какими-то силами не американского континента, а в первую очередь Китая, мне кажется, и не дает американской администрации уйти из стран Персидского залива, уйти и забыть операцию «Эпическая ярость», махнуть на это рукой, сказать, что точка поставлена, и идти дальше. Потому что мы понимаем, в случае, если США уходят из стран Персидского залива, меньше внимания на это обращают. Саудовская Аравия, конечно, не один на один остается с Ираном, но тем не менее Саудовская Аравия вполне возможно будет искать помощи у какой-то ядерной державы. У какой? Кто может предоставить тот самый ядерный зонтик в случае необходимости и военную поддержку? Наверное, та сторона, которая скажет: мы договоримся, у нас и с Ираном нормальные отношения, у нас со всеми нормальные отношения, мы вас защитим, но только пользуйтесь юанями, только, пожалуйста, расплачивайтесь именно таким образом, а мы вас защитим, у нас со всеми очень хорошие отношения. Так что вакуум этот пожелает и будет мечтать, как мне кажется, и с большим удовольствием и очень легко заполнит Китай. То же самое касается и Европы, точно так же. Мы договоримся с Россией, не волнуйтесь, все будет хорошо, только расплачивайтесь, пожалуйста, юанями.
2: Возвращаясь к 11 сентября, как сегодня на памятные даты, как на эти мероприятия реагирует мэр Нью-Йорка Захран Мамдани и общественность? Нью-Йорк же считается городом, который стабильно за демократов голосует.
3: Мэр Нью-Йорка оказался на перекрестии нескольких споров, ссор и скандалов даже, можно так сказать, связанных с 11 сентября. Во-первых, есть очень активная группа родственников погибших 11 сентября, семей погибших 11 сентября, и они выступают против того, чтобы нынешний мэр Нью-Йорка участвовал в траурных мероприятиях в связи с тем, что в его администрации работает человек, который выступал юристом, адвокатом людей, так или иначе косвенно или прямо связанных с террористами 11 сентября. И вот эта болезненная, тяжелая, страшная тема не дает очень многим людям смотреть на мэра Нью-Йорка просто как на мэра Нью-Йорка. Вот это его присутствие рядом с ним, адвоката людей, которые так или иначе связаны с террористами 11 сентября, усложняет все, абсолютно все. Плюс еще и близость к самому Мамдани, даже не его личные высказывания, а вокруг него большое количество людей, которые в том числе позволяли себе такие высказывания, как «США заслужили 11 сентября», я имею в виду Хасана Пайкера, конечно, какие-то несколько, может быть, высказывания под вопросом кандидата в Сенат от демократов, от Мичигана Абдулла Аль-Саеда, которого поддерживает Захран Мамдани и так далее. Вот это все заставляет большие группы активистов выступать против того, чтобы мэр Нью-Йорка участвовал в мероприятиях. Этого не было никогда, такого не было никогда. Но это связано, конечно, с тем самым нью-йоркским левым креном в рамках демократической партии. Нью-Йорк, конечно, демократический город, конечно же, синий демократический город и демократический штат, и силы, левые силы внутри демократической партии как раз и усложнили, скажем, процесс поминания и воспоминаний о том, что происходило тогда в 2001 году. Тот самый лозунг «никогда не забудем», он для многих людей означает и необходимость вспоминать, что было 11 сентября 2001 года, без каких бы то ни было упоминаний, без значков звезд со звездочкой или скобок, где говорится, что это связано с какими-то политическими американскими действиями на Ближнем Востоке. Не хотят семьи погибших 11 сентября вспоминать, с чем связан этот ужасный акт. Они хотят вспоминать погибших родственников.
2: Хотелось бы поговорить еще про память. Насколько американское общество по-прежнему помнит 11 сентября, помнит эти события, этот теракт? Для сегодняшних 20-летних это та же травма и точка отсчета? Или это уже историческое событие, как для предыдущих поколений, не знаю, Вьетнам или, может, даже Перл-Харбор?
3: С одной стороны, особенно сейчас в ТикТоке, в преддверии, можно увидеть большое количество видео, где молодые люди не могут ответить на вопрос, кто стоял за терактами, что это было, какая террористическая организация или что такое Аль-Каида. Не помнят этого. С другой стороны, мемориальные мероприятия проходят каждый год, и почти каждый год, или даже несколько раз в год, я бы так сказала, разные и документалисты и разные платформы делают или фильмы, или расследования, или что-то связанное с 11 сентября. И вот сейчас на Netflix вышел огромный проект про поколение 11 сентября, про то, как это все разделило на до и после, и что это означает сейчас, и что это означало для США. Конечно, как всегда, с одной стороны, как-то умиротворяющая фраза «время лечит», одновременно может означать, что и время позволяет забыть о чем-то. Но, тем не менее, 11 сентября остается очень важной датой для американцев, для тех людей, которые все-таки так или иначе следят за политикой.
2: А какое отношение было у американских президентов к 11 сентября, вот которые были за эти 25 лет, от Буша, для которого это стало начало войны с терроризмом, до сегодняшнего дня, до Трампа? Эта дата по-прежнему сегодня объединяет американцев или сама стала частью политического раскола, политической игры?
3: Да, все президенты выступали, все президенты участвовали в мемориальных мероприятиях, в разных мемориальных мероприятиях и у Всемирного торгового центра, и в Пентагоне, и очень разные бывали мероприятия, обязательно в этом принимают участие американские президенты. Но нужно сказать, что с десятилетней годовщины политики, ну, не то чтобы им запрещено полностью, но, по крайней мере, организаторы этих мероприятий практически запрещают выступать с политическими речами у Всемирного торгового центра. Это и негласное правило, и, в общем-то, гласное правило конкретных организаторов, которые связаны с семьями погибших 11 сентября. И действительно, это не политическое событие, это трагическое событие, это воспоминание, это связано с, ну, и конечно же, историческим этапом, но и с трагедией. В первую очередь, все президенты присутствовали все президенты на протяжении истории обязательно участвовали в разных мемориальных мероприятиях, но и присутствовали в музее, приходили в музей. Конечно же, все живущие сейчас ныне президенты это делали, но и также разные высокопоставленные представители Белого дома тоже обязательно стараются вспоминать и участвовать в поминании погибших 11 сентября.
2: Мы можем сказать, что Путин и Трамп в определенном таком смысле политические дети этой эпохи 11 сентября. 9.11 стал не просто терактом. Это у нас произошла точка перехода в новый мировой порядок с войной, с терроризмом, усилением силовой политики и постепенным кризисом прежней системы глобализации. Насколько сегодняшняя политика этих лидеров – это продолжение той эпохи?
3: Кажется, что эта веха связана с похоронами идеи единого пространства политического и конца истории. История началась снова с этим страшным витком. При этом стоит вспомнить, что Джордж Буш-младший говорил о том, что Владимир Путин был одним из первых, кто позвонил ему после 11 сентября, предложив любую помощь. Это был важный элемент отношений между Москвой и Вашингтоном, безусловно. Но, конечно, после этого было очень много всего. Мы понимаем, что сейчас такие факты уже остаются уделом истории. Но это действительно новый этап, когда стало ясно, что прекраснодушные кантианские отчасти идеи о каком-то прекрасном мире, где все будут жить и где границы можно будет отменить, уходят в прошлое. И, конечно же, все, что касается международных отношений, тень 11 сентября сформировала то, что мы знаем сегодня о мировой политике, но и, безусловно, сформировала внутреннюю политику США. Стоит лишь сказать о том, что Министерство внутренней безопасности было создано как ответ на 11 сентября, а последние сложные, проблематичные споры внутри США и между демократами и республиканцами, и внутри республиканской партии связаны в том числе с Министерством внутренней безопасности и той самой иммиграционной службой, которая тоже в рамках Министерства внутренней безопасности и существует.
1: Но я в завершении снова вернусь к тому судьбоносному дню 11 сентября 2001 года. После обрушения башен-близнецов пыль в Нью-Йорке держалась, представьте себе, полгода. Ее поднимал малейший ветерок. И в этом смысле, мне кажется, что пыль 11 сентября до сих пор не осела и становится только гуще. Идет война цивилизации и варварства. Но не только Запада с исламом, да, пожалуй, и вообще не Запада с исламом, а война с сумасшедшими диктаторами, которые хотят уничтожить мир. И сегодня линия этой войны проходит на границе России и Украины. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американский час с Александром Геннисом.
7: Главными недостатками союзнической стратегии последнего года войны Хастингс считает не столько отдельные провалы, вроде операции «Маркет Гарден» и битвы за Арнемский мост, сколько последовательную неспособность учитывать и использовать слабости немецкой армии. Результатом был почти шестимесячный затор на Западном фронте, который продлил войну и позволил советской армии опередить союзников в освобождении Европы. Хастингс критически разбирает и саму союзническую армию, состоявшую из «citizen soldiers», то есть из призванных на военную службу штатских, как, впрочем, и в русской армии. Эти солдаты, по выражению Хастингса, готовы были выполнить свой долг, но при этом остаться в живых. Он пишет:
8: «Они были гражданами демократических стран, впитавшими с молоком матерей моральные запреты и гуманность их обществ. Эти добродетели мирного времени плохо переводятся на язык военной эффективности».
7: Дневник генерала Джеймса Гавена, командира лучшей американской парашютной дивизии, заполнен такими записями за январь 1945 года. «Если бы наши пехотинцы дрались, война уже была бы закончена». Или «Каждый хочет жить до глубокой старости». Когда Черчилль жаловался Монтгомери на безинициативность британской армии, Монтгомери ответил: «Сэр, вы сами говорили, что мы не должны допустить таких потерь, как на Сомме в Первую мировую». От себя хочу добавить, не забудем все же, что русские солдаты дрались за свою землю, а американцы нет. Кроме того, советское командование, в отличие от западного, щедро приносило своих солдат в жертву победе. Шин, суммируя исследования Хастингса, пишет:
8: «Между июнем 44-го и маем 45-го советская армия потеряла 2 миллиона убитыми, ранеными и пленными, американцы – 700 тысяч». Дисциплина в советской армии была много жестче американской, и военно-полевые суды часто кончались расстрелом. Огромное число русских дралось с немцами из патриотизма, в том числе и идеологического. Но многих, так же, как в армии вермахта, подгонял страх. Страх попасть к врагу или страх попасть в руки СМЕРШа и НКВД.
7: Война на Восточном фронте была страшнее, чем на Западном. Из 50 миллионов человек, погибших во время Второй мировой войны, почти половина, 20 миллионов, были жителями Советского Союза. И когда советская армия вошла в Германию, ее месть была страшна. Убийства, надругательства, массовые изнасилования превратили жизнь населения в ад на земле. В отчаянном порыве миллионы немцев бежали на Запад. Самая большая миграция за всю европейскую историю.
6: «Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 22 февраля 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Нефть. Зеленая геополитика. К юбилею Победы. Последний год войны. Песня недели. Памяти Артура Миллера. Перед Оскаром. Альмодовар вне игры. Гость американского часа. Переводчица Лин Виссон. Америка для начинающих.

0: Успех выборов в Ираке, завершившихся на прошлой неделе формированием Национальной ассамблеи, важная веха в войне с террором. Однако станет ли она переломной? Такого сегодня никто не решится утверждать. И это значит, что историческая ситуация требует мобилизации не только военных, но и всех интеллектуальных ресурсов. Для победы в этой необычной, асимметричной, как теперь принято говорить, войне, недостаточно испытанных средств. Нужно новое мышление, иная перспектива, альтернативная тактика. Именно ее предлагает обсудить колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман. Один из самых влиятельных обозревателей Америки, Фридман проводит жизнь в путешествиях по самым опасным местам земного шара. Обычно он пишет оттуда, где взрываются бомбы. Хорошо зная врага, Фридман предлагает, не отступаясь от военного противостояния, перевести войну с террором в иную сферу. Сам он называет свою доктрину «зеленой геополитикой». Суть ее в том, чтобы найти оружие сразу против двух бедствий – террора исламского фундаментализма и загрязнения окружающей среды. Дело в том, что корень всех проблем, как без устали повторяет Фридман в своих колонках, которые читают в столицах всех стран мира – нефть. С пафосом опытного оратора Фридман восклицает.
1: Какое отношение цены на нефть имеют к международной политике? Прямое. Дайте мне освободившуюся от нефтяного экспорта Америку, и я обещаю вам политические реформы от Москвы до Эр-Рияда. Дайте мне баррель нефти за $18, и я обещаю вам плодотворные перемены на территории от Алжира до Ирана. Дешевая нефть – лучшее оружие в борьбе с террором и поддерживающим его режимами. Вспомним, когда рухнул советский режим? Когда рухнули цены на нефть.
0: По извительному выражению Фридмана, американцы, поддерживая своим безмерным аппетитом на горючее высокие цены на нефть, субсидируют противника в войне с террором. То есть Америка, говорит Фридман, в этой войне как бы платит и за себя, и за врага. Зеленая геополитика обещает выход из этого абсурдного положения. Прежде всего, речь идет о комплексе мер по экономии топлива. Фридман пишет.
1: Сразу после 11 сентября, когда бензин стоил доллар за галлон, трезвые головы предлагали ввести экстренный налог, еще $1 за галлон. Сегодня бензин так и стоит, $2 за галлон. Но прибыль идет на Ближний Восток, а не на разработку альтернативного топлива.
0: Главной целью своей зеленой геополитики Фридман считает не только конкретные меры, вроде бесплатной парковки для электрических автомобилей, сколько глобальный сдвиг в сознании. Он предлагает объявить поиск альтернативных источников энергии общенациональным приоритетом, сделать его центральным элементом как внутренней, так и внешней политики США. По мысли Фридмана, заменяющая нефть чистое топливо должна стать главным делом Америки. Реализация такого проекта требует не только рациональной политики Вашингтона, но и духовного порыва всей страны. Это задача для целого поколения. Исторический вызов 21-го столетия, на который Америка должна ответить с такой же самоотверженностью и решительностью, с какой она встретила испытания 20 века. Другими словами, зеленая геополитика претендует на статус идеологии. Со своим символом веры, своим граалем демократии в виде новой энергии. Сегодня я пригласил Бориса Парамонова, чтобы обсудить этот набор идей. Ну а что вы обо всем этом скажете, Борис Михайлович?
2: Хотел бы сказать, как Симеон страноприимец, ныне отпущайшее. Но, как говорят американцы, слишком хорошо для правды. Не пришло еще время почивать на лаврах, потребляя синтетическое топливо. И когда до этого дойдет, совсем не ясно. Создается впечатление, что в Соединенных Штатах не сильно заинтересованы в осуществлении нового Манхэттенского проекта, как часто его называют. Манхэттенский проект, напоминаю, это работы в Соединенных Штатах по созданию атомного оружия во время войны.
0: Ну, как сказать, Борис Михайлович, совсем недавно президент Буш в послании о положении в стране говорил о необходимости уменьшить зависимость от арабской нефти.
2: Да, такие слова встречаются весьма часто в речах политиков, но чаще всего это дежурная фраза, липсервис, как тут говорят, то есть чисто словесный реверанс. Вот тут и возникает вопрос, действительно ли такая сейчас нужда в синтетическом топливе, в альтернативе нефти, как во время Второй мировой войны в сверхновом оружии? Я стараюсь стать на точку зрения людей, которые определяют приоритеты. Ведь, строго говоря, атомная бомба тоже не была предметом первой необходимости. Войну можно было выиграть и без нее. Другое дело, что наличие атомного оружия помогло окончить войну с Японией без новых и громадных потерь. Было подсчитано, между прочим, что высадка американцев на японских островах стоила бы им миллиона человек. На одной Окинаве потеряли около 50 тысяч убитыми и ранеными. Помню одну телепередачу о президенте Трумане, когда обсуждал вопрос, мог бы ли он не применять атомное оружие. Один из выступавших спросил, А что бы в Америке сказали, если бы он не применил бомбу? Как бы он оправдался в этом миллионе погибших?
0: Борис Михайлович, не будем забывать, что необходимость и экстренное создание атомного оружия в Америке объяснялось главным образом тем, что Германия могла бы это сделать, и что тогда?
2: Конечно, это было главным мотивом работы, но тогда тем более уместно параллели с нынешней ситуацией. У немцев бомба то ли будет, то ли не будет, а нефть у арабов уже есть и не убывает. Где гарантия того, что нефтедобывающие страны Арабского Востока в орбите исламского фундаментализма перестанут представлять потенциальную угрозу для мира? Известно было, как выиграть войну у Германии и Японии. Сейчас же нет ясности в том, как обуздать терроризм обычными средствами. Вот тут и надо искать нетривиальное решение. Разработка альтернативного топлива – вот такое решение. Но мы еще один вопрос забываем – колоссальной важности и едва ли не важнейший вопрос о борьбе с мусульманским терроризмом.
0: Вы имеете в виду экологию?
2: Конечно. Не буду повторять общеизвестного об озоновом слое или о потеплении климата. Незачем ломиться в открытую дверь. Но вот вопрос, а не закрыта ли эта дверь для американских политиков самых разных уровней и направлений? Почему эта тема не звучала в последней избирательной кампании?
0: Давайте вернемся к нашим высоколобым газетчикам. Вы нашли в статье Томаса Фридмана положения, с которыми не согласны?
2: Да. Не согласен с тем, что упади цены на нефть трое, и на Ближнем Востоке восторжествует демократия. Я думаю, что и сам Томас Фридман не верит. Это у него риторическая фигура. Если нынешние нефтеносные страны обеднеют, у исламского экстремизма будут вырваны зубы и когти. Но это не значит, что в этих странах изменится сознание, а за ним и политические порядки. Процесс секуляризации и вестернизации незападных стран – очень долгий процесс. В нем множество факторов действует и значимы, а не один экономический. Не надо нам такого марксизма. Приведите мне пример успешно вестернизировавшейся восточной страны. Только Японию не называйте.
0: Турция?
2: А что это у вас такая интонация вопросительная, Александр Александрович? Трудно Турцию брать как беспроигрышный аргумент. Хотя Ататюрк, конечно, великий человек. Это турецкий Петр Первый. Да, кстати, о России. Так ли уж она вестернизировалась? Так ли все с ней ясно? Обе они, и Турция, и Россия, принадлежат к разряду так называемых стран догоняющего развития. Между прочим, как раз о России писали недавно точно в том же духе. Мол, нефть ей мешает двинуться ускоренным маршем в светлое западное будущее. Но мы-то с вами знаем, что многое ей мешает и помимо нефти. Догонять-то они догоняют, но все догнать не могут. Запад ведь тоже на месте не стоит. А с другой стороны, как раз эта самая нефть и Запад сдерживает. Сейчас, как известно, эра постиндустриальная. Но нефть – это такой гигантский реликт именно индустриальной эры, со всем ее дымом и шумом. Так что новые преимущества не сильно и чувствуются. Чем нефть лучше антрацита? Хуже. Кто-то из русских писателей афоризм выдал в свое время. В карете прошлого далеко не уедешь. Можно переделать. На бензодвигателе далеко не уедешь. Уже приехали. Вы помните этот эпизод, упомянутый Бертраном Расселом в его «Истории западной философии»? Какому-то человеку в состоянии наркотического опьянения открылась тайна бытия, и он ее занес на бумагу, а, придя в себя, прочитал «Все пахнет нефтью». Вряд ли это и есть тайна бытия, но что это тайна нашего времени, а вернее секрет Полишинеля, так это точно. Я сильно подозреваю, что на деньги, которые уже потрачены и будут еще потрачены на Ирак, можно было бы осуществить новый манхэттенский проект. И этот новый манхэттенский проект, в отличие от старого, нужен Америке, да и всему миру, отнюдь не для военных достижений, не для каких-то там побед на поле боя. Все-таки это проблема именно культурфилософская, а не политическая. Нужен новый мир, по-другому построенный, на других основаниях. Хватит пребывать в мифе технологической цивилизации.
0: Я совершенно согласен с вами, Борис Михайлович. Вопрос о нефти относится к культуре, в том смысле, что наука, технология в целом решает только те проблемы, которые перед ней ставит культура, определяющая приоритеты истории.
3: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
0: Важный юбилей, 60-летие Победы, который мы отмечаем в этом году, актуализировал историческую память. В связи с этой датой, готовясь к ней, книжный рынок Америки предлагает огромный выбор новых книг о Второй мировой войне. Среди них острой постановкой вопросов выделяется монография крупного военного историка Макса Хастингса «Армагеддон. Битва за Германию. 1944-45 годы». Эту книгу слушателям «Американского часа» представляет наш обозреватель Марина Ефимова.
4: К сентябрю 1944 года, когда в Европе шел уже шестой год войны, всем было очевидно, что нацистская Германия близка к падению. Летом, в тяжелых боях, на русском фронте гитлеровская армия потеряла больше 2 миллионов человек. На западном фронте союзные армии освободили Париж и двигались к Рейну. Все страны-союзники Гитлера или сдались, или лихорадочно пытались перебежать на другую сторону. Осенью 44-го у Гитлера оставалась надежда только на чудеса. На чудо-оружие, которое лихорадочно готовили его ученые и инженеры, на смерть Сталина и хаос в Советском Союзе, на раздор между западными союзниками и советскими, на поголовное геройство его солдат. Рецензент книги «Армагеддон» Джеймс Шин пишет.
5: До сих пор соблазнительно мечтать о том, что было бы, если бы летом 44-го года Германия сдалась. Хотя миллионы узников концлагерей уже погибли, сотни тысяч все еще могли спастись. Анна Франк, которая умерла в Берген-Бейзене в марте 45-го, осталась бы жива. Большая часть Восточной Европы не подверглась бы чудовищным разрушениям последнего года войны. Капитуляция была бы спасительна и для самой Германии. Всего в течение войны 1 420 000 тонн бомб было сброшено на немецкую территорию только американцами и англичанами. Из них 1 180 000 тонн было сброшено в последний год.
4: Ричард Оври написал интереснейшую книгу, озаглавленную вопросом «Почему союзники победили?». Вопрос, которым задается Макс Хастингс в книге «Армагеддон» – «Почему союзники побеждали так долго?». Его книга охватывает период с сентября 44-го, с неудачной попытки союзников вторгнуться в Германию из Голландии через Арнемский мост – и до тех дней в мае 45-го, когда было сломлено последнее сопротивление немцев в Германии. Понятно, почему не хотели сдаваться Гитлер и его присные. Они знали, за что им придется отвечать перед международным законом. За массовые убийства европейских евреев, за зверскую оккупационную политику в России и в Польше, за миллионы русских военнопленных, погибших от голода и жестокостей. Труднее понять упорство и эффективность, с которыми дралась сама немецкая армия. Макс Хастингс дает 3 объяснения.
5: Первое. Хорошо организованная Альбертом Шпеером военная промышленность и система снабжения армии. Второе. Безжалостное подавление Гиммлером любого диссидентства, включая пораженческие настроения. И, наконец, третье. Поразительная боеспособность немецкой армии. В последний год войны подразделения немцев, иногда по численности в 7 раз меньше, чем подразделения союзников, часто без поддержки с воздуха, вели сражения так успешно, что противник терпел большие потери, чем они сами. За каждый пройденный километр союзники платили дорогой ценой.
4: Именно боеспособность армии и является главным предметом рассмотрения Хастингса в его книге «Армагеддон». Рассуждая о духе армии, он приходит к выводу, что в конце войны немцы дрались так ожесточенно потому, что одни солдаты и офицеры все еще верили в фюрера, другие – в нацистские идеалы, многие были верны профессиональной гордости и чувству солдатского братства, но большая часть дралась от отчаяния. Они боялись сдаться и попасть в руки противника, и еще больше боялись СС и гестапо. Даже в последние дни войны, когда союзные войска были на расстоянии нескольких улиц, гестаповцы вешали своих солдат, заподозренных в дезертирстве, и расстреливали каждого, кто позволял себе усомниться в победе. Так или иначе, но в конце войны нацистская армия, по мнению Хастингса, демонстрировала чудеса боеспособности, в отличие от армий американской и английской. Вот как резюмирует его выводы рецензент Джеймс Шин.
5: Хастингс отдает должное административным и дипломатическим способностям Эйзенхауэра, но явно невысокого мнения о нем как о стратеге. Английский маршал Монтгомери, по его мнению, был замечательным организатором, но не знал вдохновения боя. А американского генерала Паттона, который был именно гением сражения, начальство без конца дисквалифицировало и отставляло отдел за этические просчеты и скандальность.
4: Главными недостатками союзнической стратегии последнего года войны Хастингс считает не столько отдельные провалы, вроде операции «Маркет Гарден» и битвы за Арнемский мост, сколько последовательную неспособность учитывать и использовать слабости немецкой армии. Результатом был почти шестимесячный затор на Западном фронте, который продлил войну и позволил советской армии опередить союзников в освобождении Европы. Хастингс критически разбирает и саму союзническую армию, состоявшую из citizen soldiers, то есть из призванных на военную службу штатских, как, впрочем, и в русской армии. Эти солдаты, по выражению Хастингса, готовы были выполнить свой долг, но при этом остаться в живых. Он пишет.
5: Они были гражданами демократических стран, впитавшими с молоком матерей моральные запреты и гуманность их обществ. Эти добродетели мирного времени плохо переводятся на язык военной эффективности.
4: Дневник генерала Джеймса Гавена, командира лучшей американской парашютной дивизии, заполнен такими записями за январь 45 года. «Если бы наши пехотинцы дрались, война уже была бы закончена». Или «Каждый хочет жить до глубокой старости». Когда Черчилль жаловался Монтгомери на безинициативность британской армии, Монтгомери ответил: «Сэр, вы сами говорили, что мы не должны допустить таких потерь, как на Сомме в Первую мировую». От себя хочу добавить, не забудем все же, что русские солдаты дрались за свою землю, а американцы нет. Кроме того, советское командование, в отличие от западного, щедро приносило своих солдат в жертву победе. Шин, суммируя исследования Хастингса, пишет.
5: Между июнем 44-го и маем 45-го советская армия потеряла 2 миллиона убитыми, ранеными и пленными. Американцы – 700 тысяч. Дисциплина в советской армии была много жестче американской, и военно-полевые суды часто кончались расстрелом. Огромное число русских дралось с немцами из патриотизма, в том числе и идеологического. Но многих, так же как в армии вермахта, подгонял страх. Страх попасть к врагу или страх попасть в руки СМЕРШа и НКВД.
4: Война на Восточном фронте была страшнее, чем на Западном. Из 50 миллионов человек, погибших во время Второй мировой войны, почти половина, 20 миллионов, были жителями Советского Союза. И когда советская армия вошла в Германию, ее месть была страшна. Убийства, надругательства, массовые изнасилования превратили жизнь населения в ад на земле. В отчаянном порыве миллионы немцев бежали на Запад. Самая большая миграция за всю европейскую историю. В мае 45 года 25% населения Германии были беженцами. В книге Макса Хастингса есть редкое соединение. С одной стороны, острой наблюдательности, не упускающей из виду противоречия большой войны, а с другой стороны, мудрого понимания нравственной сложности и трагичности этих противоречий. «Армагеддон» Хастингса – серьезная и чрезвычайно своевременная попытка определить те социальные и культурные мотивы, которые усиливают или ограничивают способность армии сражаться. –

0: You've got to be smart in the army nowadays.
1: Песня недели. Ее представит Григорий Идинов.
2: В этот вторник вышел альбом Тори Амос «Пасечник» «Beekeeper». А за несколько дней до этого была опубликована ее первая книга – сборник интервью, которые известный музыкальный журналист Энн Пауэрс брала у Тори, пока та 2 года работала над новым альбомом. Дочь методистского проповедника и индианки племени Чероки Тори Амос порадовала своих поклонников полным набором замечательных песен. От хоровой музыки до электрооргана она легко совмещает сложное музыкальное созвучие с простым и привычным звуком пианино, создавая глубоко личные и в то же время общедоступные произведения. Как, например, в этой песне о девушке, ради которой стоит научиться летать. Жрица современной независимой музыки Тори Амос. «Спит с бабочками». «Sleeps with butterflies».

0: Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». В памяти Артура Миллера. Некролог в жанре спиритического сеанса. Мыльная опера Педро Альмодовара. Гость «Американского часа». Переводчица Лин Виссон. Америка для начинающих.
1: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
2: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Гиннесом.
3: Плохое воспитание – драма, в которой в сущности нет ни одной женщины. Все истории любви, предательства, порочной страсти, первой юношеской любви, продажности, мести, шантажа – все эти истории происходят с мужчинами и только с мужчинами. Завороженный бесконечными поворотами зритель смотрит картину на одном дыхании. В движении фильма есть удивительные поэтические точки, взлеты. Например, эпизод, в котором одетые в черные рясы священники играют с учениками школы в футбол. Это завораживающий аттракцион, я никогда не видел такого футбольного матча. Становится многозначительным образом, знаком фильма. Мы уже знаем, что способны сделать эти одетые в рясы мужчины с этими подростками в школьной форме. Фильм начинается очень изящно сделанными титрами. Пестрый яркий коллаж похож на обложку яркого журнала. Каждая страница, представляющая новых героев фильма, появляется на экране как вырванный лист, как снятый слой глянцевой иллюстрации, под которым второй слой, а за ним третий и так далее. Этот эпизод точно предваряет фильм, в котором автор снимает со своих похожих на обитателей глянцевых журналов героев слой за слоем, добираясь до дна, до истинных мотивов их поступков. То есть прием получает развитие в фильме. В одном из эпизодов мальчик бежит, спасаясь от домогательств священника и, споткнувшись, падает на землю. К нему подбегает священник, на ходу поправляя рясу. Мальчишка поднимает на него испуганные глаза, и по его лбу, а затем по носу ползет капля крови. Эта капля разрезает лицо ребенка пополам. Так открывается следующий эпизод. Подобная мелодраматическая очевидная метафора в другой картине вызвала бы ироничную улыбку, но не в фильме Альмодовара. Тут этот утрированный кадр остается самым запоминающимся, центральной метафорой этого элегантного и страшного фильма.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа» памяти Артура Миллера. Некролог в жанре спиритического сеанса. Мыльная опера Педро Альмодовара. Гость «Американского часа» – переводчица Лин Виссон. «Америка для начинающих».

0: Недавняя смерть Артура Миллера пробила незаполнимую брешь в американской драматургии. Ушел последний ее классик, пожалуй, единственный, кто мог равняться с великими, с Юджином О'Нилом и Теннесси Уильямсом. Свою самую знаменитую пьесу «С мерками вуажера» Миллер написал всего за 6 недель. Тогда пьеса ему казалась простой историей, честной хроникой незатейливой жизненной драмы, одним из героев, который был его отец, разорившийся во время Великой депрессии бизнесмен. Однако уже первые зрители увидели в пьесе архетипическую ситуацию – исповедь лузера, горестный миф неудачника. Артуру Миллеру удалось вложить в эту очень американскую пьесу столь универсальное содержание, что «Смерть коммивояжера» до сих пор с огромным успехом идет в театрах всех стран мира – от двоюродной Англии до далекого Китая. Не случайно эта пьеса, что редкость для современного театра, стала оперой. За долгую творческую жизнь Миллеру не удалось преодолеть славу собственного шедевра, но он всегда развивал поднятые там темы. Мне, например, ближе всего его камерная пьеса «Цена», где всего 4 персонажа с чеховской меланхолией разыгрывают драму напрасно прожитой жизни. Пожалуй, больше всего, рассуждал писатель старости, меня волновала проблема дома, семьи, корней. Страх лишиться всего этого – наша национальная фобия. Артур Миллер трогательно любил свое ремесло драматурга. Работая до последнего дня, он полвека с упорной регулярностью поставлял американским театрам новые пьесы. Совсем недавно, когда он представлял свою новую пьесу, журналист спросил, о чем она. Миллер ответил весьма примечательно. «Когда я знаю, о чем пишу, — сказал Миллер, — то сажусь за эссе. Пьесы же сочиняют для другого, чтобы выразить human conditions — условия человеческого существования». Сегодня я пригласил в нашу студию Владимира Гандельсмана, чтобы помянуть Миллера разговором о кончине любимого драматурга Америки.
1: Вы знаете, Саша, Артур Миллер прожил полноценную долгую жизнь, умер среди родных людей и стен, добился невероятной славы. В общем, все, о чем может желать смертный, в его жизни сбылось. И поэтому я предлагаю вместо традиционного скорбного некролога необычную, ну, не слишком серьезную форму интервью, в котором я попробую сыграть роль Миллера, отвечая за него на ваши вопросы. Я думаю, самому Артуру Миллеру это пришлось бы по душе. Все-таки он считал себя прежде всего драматургом. Конечно, я ничего не стану выдумывать. Я всего лишь буду отвечать от лица скончавшегося драматурга, используя его же собственные суждения и выражения.
0: Ну что ж, Володя, давайте рискнем. Надеюсь, что слушатели не осудят нас за этот не слишком тактичный, но интересный эксперимент. Естественно, начнем с биографии.
1: О, для этого потребуется дополнительные 89 лет к тем, которые я прожил. К тому же она есть в любом учебнике. Но все же вкратце напомню. Я родился в 1916 году. Я еврей. Но если бы не было антисемитизма, никогда бы об этом не узнал. В возрасте 33 лет стал знаменитостью благодаря пьесе «Смерть коммивояжера». До этого роман «Фокус» и пьеса «Все мои сыновья». Брак с Мэрилин Монро способствовал нашей взаимной славе. Подозреваю, что особенно моей. Но если вспомнить, сколь она была хороша, то браком по расчету это не назовешь. Скорее, по любви. Брак распался через 5 лет. Увы, я пытался, но не мог решить психологические проблемы, которые у нее возникали быстрее, чем исчезали. В разгар маккартизма не содействовал властям, отказавшись назвать

0: Правильнее было бы. Это история простого труженика, которому за 60. У него двое сыновей, жена. Последние 24 часа его жизни. В течение этого времени он выясняет отношения с неудачником сыном, которого любит и ненавидит, потому что возлагал на него особые надежды. Второй сын – обычный бабник. Обоим сыновьям за 30. Вилли Ломан, торговец, уволен. Полный крах в конце заурядной, но трудовой жизни, с которой он сводит счеты под занавес. Вы знаете, когда-то я встретил своего дядьку 1000 лет назад, случайно на улице, вот такого продавца. Я не видел его примерно 15 лет, поздоровался. А он вместо приветствия выкрикнул: «Убив, а все в порядке!» То есть у сына, который выведен в пьесе неудачником. Вот вам и замысел. Меня осенило, что этот человек живет одновременно в прошлом, когда он лелеял и обожал своего сына, и теперь, когда надежды не оправдались. Возможно, он сравнивал мою карьеру, а у меня уже был успех, и карьеру своего сына, с которым я дружил 30 лет назад.
1: Это пьеса о рухнувших надеждах. Когда герой беседует с прошлым, со своим братом, тот сулит ему богатство, зовет на Аляску. Кто-то говорит: там темно, но там горят алмазы. Похоже, что алмазы пришли из Чехова, небо в алмазах. Так что не только ваш дядя помог с пьесой, но и наш дядя Ваня.
0: О да, и не только алмазы пришли из Чехова, признаюсь. Кстати, именно с Чеховым мы конкуренты по количеству постановок наших пьес в 20 веке. Кажется, по подсчетам журнала «Тайм» я первый.
1: Но американцы себя не обсчитывают. И все же странно, что столь грустная пьеса, никакого хэппи-энда и такой успех в Америке.
0: Вы знаете, успех в Америке – это Бродвей. Действительно, Бродвей – это машина по производству успеха, и он должен быть ошеломительный и денежный. А тут актриса, исполняющая роль жены коммивояжера, рыдает, и занавес. Зритель минуты 3-4 пребывает в тишине, не знает, аплодировать или все это кончится как-то повеселее. 3-4 минуты тишины после первых постановок. Вот так.
1: Во всех пьесах Миллера много отцов и сыновей. Драматические отношения между родителями и детьми – одна из главных тем творчества, не так ли?
0: О да, отцы и дети. Но дело тут не в специфически русской традиции. Откуда начнем? С Библии, с великой притчи о блудном сыне. Он блудный, но и любимый, точно как в смерти коммивояжера. Можно вспомнить Эдипа, Гамлета и так далее, и так далее, и так далее. Все это отцы и дети.
1: Какова судьба пьес Миллера в России?
0: Возможно, самый грандиозный успех они имели именно там. Пьеса «Цена», и это тоже отец и двое сыновей, была запрещена, а в 68-м году, в 1900, конечно, 68-м году, когда советские танки вошли в Прагу, и я выступил с протестом, запрет моего имени в коммунистической стране. О-о-о, я считаю это замечательный успех. Все-таки, благодаря усилиям Константина Симонова, он был переводчиком этой пьесы, к счастью, он и его сын. Пьесу удалось пробить. На сцене театра Товстоногова ее поставила и выпустила режиссер Роза Сирота. Играли превосходные актеры. Ковельст, Жельчик, Медведев и Юрский. Играли великолепно. Зал ломился от зрителей. Запрет пьесы в тоталитарном государстве. Лучшая реклама.
1: И все-таки в чем причина столь долгой и счастливой судьбы этих пьес?
0: Вопрос в том, как сделать заурядное и пошлое то, что по своему опыту знает и понимает каждый человек, как это сделать эпосом и мифом, чем-то, что может стать произведением искусства, а значит, красотой и состраданием. Посмотрите, что говорят герои. Вилли, коммивояжер, приходит с работы, лезет в холодильник и говорит жене: «Зачем ты покупаешь американский сыр, если я люблю швейцарский?» Или он же: «Только подумай, работаешь всю жизнь, работаешь, чтобы выплатить за дом, а когда он, наконец, твой, в нем некому больше жить». Это убогие, затасканные слова, и они таковыми останутся, если не включить их в бессмертный контекст. Что я и делаю. Шутка.
1: Занавес. Ну что ж, спасибо, Владимир, за этот необычный опыт некролога в жанре спиритического сеанса. Мне кажется, вы славно пошутили в роли Артура Миллера.
0: Отвечу словами Вилли Ломана из пьесы «Смерть коммивояжера». «Жизнь так коротка, едва успеешь отпустить пару шуток, и крышка».

0: The death of Arthur Miller.
1: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
2: Один из скандальных сюрпризов нынешнего «Оскара» – отсутствие в конкурсной программе нашумевшего в Европе фильма Педро Альмодовара «Плохое воспитание». Испания отказалась выставить картину своего прославленного режиссера в кандидаты на «Оскар» за лучший иностранный фильм. Оскорбленный Альмодовар демонстративно вышел из Испанской академии, а его новая лента пошла в американский прокат с ореолом запретного плода, что, конечно, только прибавило интереса к произведению самого известного после Сальвадора Дали провокатора Иберии. У микрофона кинообозреватель «Американского часа» Андрей Загданский.
3: Последние годы в Америке уже сбились со счета, сколько раз на первых страницах газет были сообщения о скандалах с католическими священниками-педофилами. О скандалах говорят по телевидению, пишут в газетах, но я не припомню ни одного значительного американского фильма, который бы имел дело с этой болезненной и неприятной темой. Испанский режиссер Педро Альмодовар сделал такой фильм. Красивый, эротически напряженный и бесконечно пессимистический фильм, оставляющий глубокое впечатление.
4: И уно!
3: Любопытно, как большое или, скажем, серьезное кино использует, инкорпорирует низкие жанры в свою структуру. Помните, Саша, восхищение режиссеров французской «Новой волны» фильмами категории «Б» – плоскими криминальными историями в Голливуде? На «Последнем дыхании» Годара один из лучших фильмов того периода соединил этот низкий криминальный жанр с извечными вопросами интеллектуалов – что такое свобода и что такое свободный выбор?
2: Конечно, Квентин Тарантино, современный американский классик, использовал тот же прием в своем главном фильме «Pulp Fiction» «Бульварное чтиво», где он соединяет множество уголовных сюжетов, строя из пересекающихся из этих историй лабиринт и оставляет одного из героев перед судьбоносным, прямо скажем, религиозным выбором.
3: Вы абсолютно правы. У Альмодовара тоже есть свой низкий жанр. Это мелодраматичная и бесконечная мыльная опера. Его фильм по насыщенности и мелодраматичности событий напоминает 15-20 серий какого-нибудь слезливого, душераздирающего мексиканского сериала, сконцентрированного в полтора часа. История похожа на матрешку, ибо с каждым следующим эпизодом Альмодовар вытаскивает абсолютно новый поворот. Есть даже фильм в фильме. Один из героев картины – кинорежиссер, и он снимает картину по мотивам событий своих школьных лет во времена правления генерала Франко в Испании. То есть точно так же, как и сам Педро Альмодовар, который, кстати, работал над сценарием 10 лет. При всем том, фильм «Плохое воспитание» далек и от мелодрамы, и от пародии на мелодраму. В этом и заключается мастерство такого большого режиссера, как Педро Альмодовар. Заимствуя приемы низкого жанра, он создает собственный высокий жанр.
5: No lo hubiera reconocido. Ignacio, un niño de 10 años no se le quiere, se le acosa.
3: «Плохое воспитание» – драма, в которой в сущности нет ни одной женщины. Все истории любви, предательства, порочной страсти, первой юношеской любви, продажности, мести, шантажа – все эти истории происходят с мужчинами и только с мужчинами. Завороженный бесконечными поворотами зритель смотрит картину на одном дыхании. В движении фильма есть удивительные поэтические точки, взлеты. Например, эпизод, в котором одетые в черные рясы священники играют с учениками школы в футбол. Это завораживающий аттракцион, я никогда не видел такого футбольного матча. Становится многозначительным образом, знаком фильма. Мы уже знаем, что способны сделать эти одетые в рясы мужчины с этими подростками в школьной форме. Фильм начинается очень изящно сделанными титрами. Пестрый яркий коллаж похож на обложку яркого журнала. Каждая страница, представляющая новых героев фильма, появляется на экране как вырванный лист, как снятый слой глянцевой иллюстрации, под которым второй слой, а за ним третий и так далее. Этот эпизод точно предваряет фильм, в котором автор снимает со своих похожих на обитателей глянцевых журналов героев слой за слоем, добираясь до дна, до истинных мотивов их поступков. То есть прием получает развитие в фильме. В одном из эпизодов мальчик бежит, спасаясь от домогательств священника, и, споткнувшись, падает на землю. К нему подбегает священник, на ходу поправляя рясу. Мальчишка поднимает на него испуганные глаза, и по его лбу, а затем по носу ползет капля крови. Эта капля разрезает лицо ребенка пополам. Так открывается следующий эпизод. Подобная мелодраматическая очевидная метафора в другой картине вызвала бы ироничную улыбку, но не в фильме «Альмодовара». Тут этот утрированный кадр остается самым запоминающимся, центральной метафорой этого элегантного и страшного фильма.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
2: Самые опасные иностранцы – те, кто так хорошо говорит по-русски, что мы забываем, с кем говорим. Поэтому, представляя Лин или Елену Виссон, я хочу предупредить слушателей, чтобы они не обманывались прекрасным русским языком нашей сегодняшней гости. Урожденная американка, хоть и русского происхождения, Лин занимается сравнительным страноведением. В своих статьях и книгах она объясняет, чем русские отличаются от американцев, и помогает тем и другим избежать ошибок взаимного непонимания.
3: Лена, вы разрешите мне назвать вас по-русски? Вы знаете, когда я прочитал вашу книжку с таким сухим названием «Русские проблемы в английской речи», я понял, что на самом деле это путеводитель для русского человека в Америке. И мне было очень жалко, что я не прочел ее 25 лет назад, когда приехал в Америку, потому что многие глупости я бы не сделал. Например, из нее я узнал, что ни в коем случае никогда нельзя крепко выпивать в гостях. Теперь уже поздно об этом говорить, но тем не менее я все-таки нашел еще немало полезного. Именно поэтому я хотел с вами побеседовать о страноведческих проблемах наших народов – России и Америка. В чем фундаментальное различие в картинах мира, созданных русским и английским языками?
4: Знаете, я считаю, что для носителей английского языка главное – это что мир управляемый и мир контролируемый. Для русского человека мир не обязательно управляемый. Для американцев все это я. Я могу, я умею, я буду. Все от меня зависит. Ну, смотрите, например, если возникает проблема. Русский скажет, ну, что же мне делать? Ну, ему сочувствует, действительно, что же делать? Американцу скажет, don't just stand there, do something. Ну, не стой на месте, поступай, делай что-то.
3: Вы знаете, в лингвистике существует теория о том, что некие слова обладают особой важностью для определенных народов. Например, для России самые важные слова – это судьба, тоска и душа. А как с Америкой?
4: Все наоборот. Даже в английском языке слово «fate» – судьба – вы услышите очень редко. Это слово не играет такую важную роль. Главное – это скорее «I can», «it will work out», «все наладится», «всегда есть решение». Solution для всех проблем.
3: Что труднее всего понять русскому в Америке? И если вы знаете ответ, американцу в России?
4: Считаю, что тут очень много, но в двух словах. Во-первых, понятие о времени. Для русского человека время эластичное. Что такое сейчас? Сейчас приду. Это может быть через 5 минут, через 15, через 20, в крайнем случае через полчаса.
3: Это похоже на мексиканское маньяно, да?
4: Вот именно, точно. А для американца right away, это значит буквально right away, через 2-3 минуты. Или, например, когда русский приезжает в Америку и хочет с кем-то видеться, и человек ему скажет, ну, через 2 недели приходите ко мне, и мы там поланчуем, пообедаем. В Москве, если вы кому-то позвоните и скажете, что через 3 недели давайте я к вам приду, он скажет, ну, вы позвоните мне тогда через 3 недели. Либо завтра или послезавтра, но не 3 недели заранее. Еще совсем другие понятия о дружбе. Что такое «это мой друг» and «he is my friend»? По-английски кто-то скажет «I made 4 new friends at the party». То есть на приеме я завела знакомство, но никто не скажет, что после приема у меня 4 новых друга появились. Это же нонсенс.
3: Да, это совершенно невозможно. А что для труднее всего понять американцев в России?
4: Для американца непонятно также понятие о времени, но в обратном смысле. Понятие о гостеприимстве. Если кто-то скажет «приходите на чашку чая», американец ожидает, что буквально это будет чашка чая, ну, может быть, какие-то сухие крекеры. Или «зайдите ко мне», или, может быть, «вы к нам домой заедете». Американец думает, что он действительно заедет на минут 15 и уедет, и очень удивлен тем, что стол накрыт и так далее, и так далее.
3: И уехать он может через 2 суток.
4: Вот именно.
3: Бродский называл нас народом придаточного предложения. Что это говорит о русских в сравнении с американцами?
4: Думаю, что русский и в языке, это и встроен в язык, и способ выражения более аналитичный. Русский всегда добавляет. Есть, например, подлежащее, есть глагол, есть сказуемый, а потом есть объяснение, а чего и почему. И таким образом. американский язык синтетический, он любит синтезировать. Для американца время – это деньги. Чем короче, тем лучше.
2: Назовите 5 ошибок, которые труднее всего избежать русским, впервые попавшим в Америку.
4: Самое первое, потому что по-русски выражают просьбы интонации или разными выражениями, например, «будьте любезны», «будьте добры». Русские забывают, что по-английски главное слово – это «please», «пожалуйста». По-русски «пожалуйста» звучит смешно, по-английски это необходимо. Во-вторых, когда кто-то вам задает вопрос «как дела?», «how are you?», там только один ответ «fine», все прекрасно. Когда спрашивают о здоровье, это тоже «fine». Никто не интересуется историей ваших болезней или подробным рассказом о ваших болезнях. В Америке считают, что нужные люди – это здоровые люди. И человек, который достоин сожаления, это человек, которому никому не нужен. Третье – политкорректность, которая играет важнейшую роль в сегодняшней Америке. Сказать «he or she thinks», а не просто «he thinks», когда говорят о меньшинствах, использование правильных терминов. В-третьих, догматизм. В России часто говорят «это правильно, это неправильно, вы правы, не правы». В Америке говорят «мне кажется, что, по-моему, так и так». А сказать кому-то «you're wrong», «вы не правы», считается весьма невежливым и некорректным. А с другой стороны, для русского человека, когда американец, например, на работе, если его начальник скажет «может быть, вы сможете взглянуть на этот доклад? Could you please take a look at that?» Это не просьба. Это уже ясно, что это сказанному «сделайте это». Вот сказано таким образом.
2: Лена, расскажите, на вашем опыте, какой главный совет вы дадите человеку, который первый раз приезжает в Нью-Йорк и хочет получить максимум удовольствия от своей поездки в Америку?
4: Во-первых, не судите. Наблюдайте, сравнивайте. Только потому, что это по-другому, это означает, что это обязательно хорошо или что это плохо. И обязательно везде говорите всем «пожалуйста».
2: Как вы думаете, кому труднее, русскому в Америке или американцу в России?
4: Вы знаете, я думаю, что одинаково трудно тем и другим.

На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Андрей Загданский и Лин Виссон. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатистый и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
0: «Писательская свобода». Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». «Binance выдаст вас?» Правозащитники обвиняют криптобиржу Binance в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам?
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 11 годам и одному месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по двум статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15 суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Авдашеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на 2 других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России тем летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания VetBioHim отзывает противовирусную вакцину для собак Multican-8 после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии Multican-8 начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В ветбиохимии сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
2: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Димбуликбаев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
4: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается баймакское дело, возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще 4, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан-Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увезти активиста. Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных в суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Марьяна.
2: Вы рассказываете об Аймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело, во всяком случае, так говорят правозащитники для современной России, в котором больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мне не изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
5: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор все еще не привлечено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждены. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, отсидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
2: Откуда много столько? Откуда столько людей-то?
5: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих, и самих, с кем удавалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы Башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими разработками в Заурале полезных ископаемых. Вот. А также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенной уже в России организации «Башкорт» над Фаэлем Алсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое осуждение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из всех районов республики туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
2: А, то есть это было сделано для запугивания? Чтобы не выступали, условно говоря.
5: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще, к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
2: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались Но многие из тех, кого уже судили по так называемому Баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения.
5: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидер Башкорта, лидер именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконным самогоноварением там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже не сумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин. Его сделали организатором буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Русньюз», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади, потому что были уж такие прецеденты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там, не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или еще черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, он тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни. Но он не был организатором. Следствие, сколько мы уже, вот только этому оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел этот процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что это, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там, прослушек телефонных переговоров. Нет никаких других организационных действий. Ничего нет.
2: Эти люди были с собой между собой знакомы до начала слушаний? Ну, вот эти 10 человек.
5: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, ну, допустим, того же Ахмета Якупова, как поэта, как исполнителя, как бывшего на Куштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они, практически все из разных деревень, из разных районов. Да.
2: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
5: Как мы знаем, в начале прений в июле гособвинение потребовало всем четырем, всех четырех приговорить по статье, по части первой статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет, вот, но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть первая. Путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15 лет. На этом в июле прения закончились, и вот сегодня они продолжились. Сегодня начали выступать, насколько мы знаем, от источников, от слушателей, которые были на процессе. Сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, и завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах, на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину, потому что они действительно участвовали столкновение к силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
2: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов, подсудимых, судья-то прислушивается к ним, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально шел с заметным таким обвинительным уклоном?
5: Ну, ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняет какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, на допросах тех или иных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Угу. Ну, они были допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Еще когда осудили 2 года назад первого фигуранта, Исата Ульеваева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов, поймавшего дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, вот и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей, в том числе свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов Баймакского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, как, что называется, по зову сердца.
2: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях, потом, наверное, последнее слово, и суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Их же специально увезли в Оренбург, вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
5: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, но может максимум недели. И по нашим данным приговор может быть еще до русских выборов. В сентябре он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и их защита, конечно же. Я потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах, и пишут об этом преимущественно башкирских, конечно, но не только, скажем, демократических каких-то, общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая вам посвящена Оренбургскому процессу.
2: А сами люди? Что вам известно об обычных людях, которые не власти, не журналисты? Проявляют интерес к этому или уже забыли?
5: Вот они проявляют этот интерес только в мессенджерах, или в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах. И иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колоний, что это окажет какое-то влияние и на оренбургский процесс, в частности, и защита, вот, по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
2: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
5: Да, но участие хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд два дня в неделю. Потом перерыв, и до следующей недели опять два дня. Так и будет проходить.
2: Да, ну к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реали», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реали» много рассказывает об аймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту, и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и полка Азов.
6: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка Азов. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила 742 доллара. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыск и внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. Два года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7 тысяч рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера. То есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобирже «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на 1700 долларов, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину чаще всего начинаются так. Человек въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения. 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника Беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
7: Приветствую.
2: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами? Или это скорее исключение?
7: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
2: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
7: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае, Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел $10, $20. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее.
2: Солидаризироваться.
7: Многие люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в ходе материалов тоже указано, что, опять же, нет имени полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на, этом, или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых

0: пользователях как биржевые. То есть, когда человек пользуется централизованным сервисом, иногда это могут быть программы кошельков, в том числе централизованные, чаще всего это действительно биржи. В этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance 1, Bybit 2, OKX 3 и так далее. Но опять же, это не персональные адреса, это адреса, которые принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа
1: Да.
0: вывела вот действительно этот платеж.
1: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте Первого отдела, про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих, неблагонадежных с их точки зрения граждан, и то, кто им донатит. А потом пытались, ну просто наобум, пальцем неба, отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию, там по своим делам в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, авось кто-то попадется, а потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
0: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом. Российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они слечили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет, не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
1: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активные позиции по этому делу, потому-то все и всплыло. А скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что Беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии совершенно законно, платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
0: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс,

0: который описан Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда. Но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. А что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателей лицензии МИКа. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось. И сейчас они фактически не могут функционировать в Европе, их пользователи из Европы могут только выводить средства и новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, ой, пардон, легализоваться в Европе. И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали. Если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушают европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR. Это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Бинанса в европейских судах. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
1: Вот это вот ключевой вопрос, сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей. И вообще теперь в Россию что, если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес, не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
0: Ну, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации для России, либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть если люди переводили, покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе. Был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией? Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, у всех в политиках написана обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов: пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что с ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
1: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом и с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. Не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать и в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
0: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаема. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького. Они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
1: Заняли оборонительную позицию, да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектр, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процыка в поселке Башмакова ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
2: Телефон уберите, я же сказал уже, естественно, телефон уберите. Видео...
3: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
4: Откуда вы?
3: Начальник у вас кто?
5: Это видео снимает Наталья Процык из поселка Башмакова в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процыкам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процыка. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей и супругу, по словам Процык, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процык говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Далее цитата. «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмакова в контексте вербовки на фронт.
6: Вы что творите-то, а?
5: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмакова Артем.
7: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
5: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчину-вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.
8: Вы даже не можете!
4: еще 5 минут, да, по-человечески!
5: Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», – написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
6: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже. Один его запихал.
5: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей. Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям врываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контрактам?
8: Да, верно, разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про Пензу. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок / набора контрактников. Повышенного, усиленного в 5-летку в 3 года.
1: Но вот вы здесь упомянули полицейских, и я обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их достать.
8: Да нет, вмешивались. Они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал, принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
1: Вот в том-то и дело, то есть теперь уже они вербуют, теперь они у людей под давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
8: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь все-таки не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человека пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление. Как-то было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, про них тоже надо отдавать себе отчет.
1: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим, рассказывали о мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
8: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они и выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных, кривых, косых.
1: Но тогда...
8: Это устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел. Буквально после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подписи и отправить человека умирать.
1: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию? И не по контрактникам-то надо будет платить, но если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
8: Им платят. Про деньги сразу объясню. Платят не просто так. Это не раздача денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
1: Вы имеете в виду офицеров?
8: Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех. Врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. Эти деньги ни у кого в карманах не оседают. Эти деньги – это взятки на покупку лояльности армии. Чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна. Нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые, извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
1: Ну, по этой
8: обставляем захваченные дома местных жителей.
1: Но по этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
8: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся каждый в своем репертуаре. Гадать, что там в башке в плешивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет, ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. Куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуется. С большой выгодой для себя. Очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации, сейчас подписывай. Денег получишь, уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое вам. Программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
9: говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг.
12: Цены растут из-за проблем с бензином, но проблемы точно временные.
13: Это все такие волнами идет.
12: Расходы растут, а инвестиций нет. Как спасать экономику, которая расходится по швам? Войну остановить нельзя финансировать. Выбирайте сами, где ставить запятую, но только одно уточнение. Задачка не на синтаксис, а на экономику. Вопреки утвержденному бюджету, расходы на войну на треть больше прошлогодних. Данные Минфина за первое полугодие сравнивал аналитик Янис Клюге. Вслед за расходами бюджета растут и цены. Инфляция не снижается, и Центробанк не снижает ставку.
11: Мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В июле и августе текущий рост цен был высоким. Экономика продолжала умеренно расти. Кредитная активность находилась на повышенном уровне. Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Само по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Их уточнение мы ожидаем до конца сентября.
12: Разовые или многоразовые проблемы в любом случае решать их придется вручную. Решение по правилам уже не работает, отмечает старший научный сотрудник Берлинского Карнеги Александра Прокопенко. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы разбираем нерешенные проблемы в российской экономике. И о самой насущной из них в материале Андрея Шилова.
14: И снится нам не речи сам министра.
15: Это сегодняшний рилс из Нижнего Новгорода. Похожих видео было много в июне-июле. Судя по вновь популярному хэштегу «бензина нет», тема нехватки топлива в российских городах, Перми, Челябинске, Петербурге остается актуальной. Но теперь об этом говорят и пишут не столько с возмущением, сколько с усталостью. Заметные очереди на заправках в разных регионах появились в начале лета после серии эффективных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В начале июля вице-премьер Новак, назвав причинами террористические атаки и оговорившись, что это временно и частично, озвучил то, что страна уже знала – сокращение объемов производства бензинов и дизеля. А губернатор Забайкальского края Осипов признал, что это надолго.
16: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой.
15: Путин тогда поддержал идею создать в стране сеть мини-НПЗ, потому что, цитата, «чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб». Признание проблемы наверху вроде бы легализовало разговор об этом на всех уровнях. И особый резонанс получило видео 16 июля из Волгограда не про недостаток топлива, а про то, как в этих условиях устроилось местное начальство.
17: Чиновники у нас заправляются на отдельных заправках, с топливными картами на отдельных заправках. Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит и пытается заправиться на заправках, которые, вот как мы видим, большинство в Волгограде, многие из них не работают.
15: Волгоградцы публично обратились к главе Следственного комитета и генеральному прокурору с просьбой вмешаться, чтобы прекратилась дискриминация. Это обернулось преследованием пятерых обратившихся. Судя по всему, политически чувствительные заключения и топливные проблемы все же не позволены. Судьбу волгоградцев отслеживает издание «Кавказский узел». Юриста Алексея Севастьянова арестовали на 5 суток за якобы неповиновение полицейским. Его и еще 2 человек оштрафовали на 10 10 тысяч рублей, одного на 20 тысяч за нарушение закона о митингах. Протокол против пятой участницы съемки рассмотрят 16 сентября. В августе с нехваткой бензина и неработающими заправками, судя по опросу Левада-центра, сталкивались 2/3 россиян. Сейчас, по данным сайта «Бензинмэп», 3/4 российских регионов охвачены второй волной топливного кризиса. В 28 регионах, плюс аннексированный Крым, ограничения на продажу бензина жесткие, в 35 – локальные или есть перебои. Худшие летние прогнозы о полном коллапсе на транспорте и во время уборочной кампании не оправдываются. Но и оптимистичный вариант – нормализация к концу сентября с учетом сезонного спада спроса на топливо – выглядит маловероятной. Профильный вице-премьер Новак теперь дает осторожные оценки про нормализацию осенью. Деловое издание «The Bell» резюмирует, что украинские удары по российским НПЗ стали самым действенным способом подрыва российской экономики. А россиянам остается генерировать актуальные ролики в запрещенный Инстаграм с озвучкой искусственным интеллектом.

0: О связи сиюминутных проблем с трендами в российской экономике мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, рад вас видеть.
0: Взаимно. Я хочу вернуться к словам Эльвиры Набиуллиной, которая объясняла, почему не снижается ключевая ставка. Говорит, были проблемы с топливом, но они разовые. Правда ли они разовые?
1: Ну, давайте мы начнем вообще вот с базы, да. Обратите внимание, как резко меняется риторика Набиуллиной. Еще в мае, в июне на пресс-конференциях Набиуллина говорила, что мы рассматривали варианты и снижения ставки на 0,5 пункта, на 25%. И там был вариант не снижать ставку, но был не самый главный. А вот сейчас, на последнем заседании, на пресс-конференции, на вопрос, какие были варианты на столе, Набиуллина прямо сказала, что был только один вариант ставку не снижать. Снижать ее на 0,25% пункта, это мы всерьез даже не изучали. То есть дает понять, что риторика меняется, риторика более жесткая. Конечно, пытается сохранить, сделать хорошую мину при плохой игре и говорит, что мы, конечно, исходим из того, что до конца текущего года вот это выбытие производственных мощностей, снижение производства потенциала экономики, переводим на простой язык, в силу ударов беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам, по Рязанскому НПЗ, Волгоградскому НПЗ, Московскому, Омскому НПЗ, там, значит, какой-нибудь Пермскому НПЗ, Орскому и всем остальным, а также по складам Озона Вайлдберриз, по инфраструктуре, по транспортной инфраструктуре, что это все будет отремонтировано до конца текущего года. И вот мы исходим из того, что этот вот гэп между производством и спросом закроется, и тогда можно будет говорить о снижении инфляции, инфляционных ожиданий. Но мы понимаем, что война продолжается, никаких предпосылок окончания боевых действий нет, нет никаких гарантий, что не будет новых ударов беспилотниками по НПЗ, по нефтяным терминалам в Приморске, в Услуге, в Новороссийске, что не будет ударов по Вайлдберриз, по Озону, по другим маркетплейсам. Понятно, что ситуация будет только хуже. Соответственно, вот это решение Набиуллиной ставку сейчас не снижать. И риторика, что мы говорили, предупреждали, что возможно пауза в снижении, в смягчении монетарной политики. И вот, как сама сказала Набиуллина, мы там, значит, с июня 25 года ставку снижали, снизили ее там с 21 до 14% годовых. Ну и как бы теперь нужно подождать, посмотреть. И вот два фактора выделяла. Первый, мы с вами уже прокомментировали, это то, что производственные мощности будут ремонтированы до конца года. И похоже, что этого не произойдет, нет никаких предпосылок, и более того, выбытие будет увеличиваться. Это самый главный про такой сейчас проинфляционный фактор, толкающий цены на бензин, на дизель вверх. Мы видим даже по данным Росстата, что возобновился даже по официальной статистике Росцен на топливо. Значит, там дизельное топливо на 19% официально с начала года подорожало, бензин на 21% подорожал. И это все разгоняет инфляцию, это проникает, такие уже вторичные эффекты пошли, когда бензин начинает разгонять логистику, транспортировку грузов, разгонять инфляционные ожидания у населения, у бизнеса. И второй фактор – это бюджет, о чем прямо сказал Набиуллина. Мы не понимаем, что происходит с бюджетом и к чему готовится. И время у нас уже 11 сентября. Уже бюджет должен был быть внесен в Государственную Думу, но, судя по всему, перед выборами в Госдуму, вот эта вот процедура, имитирующая выборы в российский парламент, не место для дискуссии. Видимо, власти решили не показывать бюджет, что ждет россиян в следующем году, потому что там, видимо, все очень плохо. Будет колоссальный огромный дефицит бюджета, будет третий год повышения налогов. Я думаю, что могут предложить повышение снова и ставки налога на добавленную стоимость. Там 24-25%, там где-то налоги на прибыль, налоги на малый бизнес, отмену льгот для самозанятых, для малого предпринимательства, повышение утильсборов, акцизов, там бензин, дизель, все остальное подорожает. И, видимо, вот Набиуллина сама говорит, что мы не понимаем, какой будет дефицит, поэтому мы вот пока исходим из того, что мы какие-то свои прогнозы сделали в 2% ВВП дефицит бюджета структурный, то есть общий дефицит примерно 8,5 триллионов рублей на текущий год. Ну, говорит, если он будет больше, то мы тогда будем монетарную политику ужесточать. То есть вот все факторы, которые могут сыграть на затухание инфляции, на снижение ключевой ставки, на нормализацию экономики, на оживление бизнеса, они все подвешены, и они практически нереализуемы. Поэтому я думаю, что Набиуллина нас подводит к тому, что на следующем заседании, там, 22-25 октября, уже, возможно, придется ставку даже повышать.
0: Но кажется, что есть намеки в выступлении Эльвиры Набиуллиной на какое-то более светлое будущее. Она говорит про инвестиционный цикл, новый, что он запустится. И действительно, если придут инвестиции, они хотя бы, может быть, погасят ущерб от растущей инфляции. А может ли ремонт НПЗ, который вы тоже упомянули, и Эльвира Набиуллина говорит, если будут инвестиции, например, в ремонт НПЗ, поможет ли это сбалансировать ущерб от инфляции? Это же тоже
1: вот
0: будут
1: давайте
0: инвестиции.
1: Разбираться. Вот смотрите, Путин подписывает указ 604 буквально неделю назад, по которому уже 167 предприятий находятся в зоне риска, что к ним власти ведут внешнее административное управление из Росимущества, потому что эти компании, как заявил вице-премьер Мантуров, проводят осознанный саботаж, не ремонтируют свои заводы после ударов беспилотниками, не закупают необходимые средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для борьбы с беспилотниками. То есть они не защищают свои производственные объекты. Это нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные экспортные терминалы, это склады Вальберса, Озона, это какие-то транспортно-логистические пункты. Это может быть все что угодно. От объекты ЖКХ до крупного супермаркета, гипермаркета. То есть, понимаете, если бы у вас все было хорошо, и предприниматели верили, что государство компенсирует им убытки, что война скоро закончится, что удары беспилотниками прекратятся, то, конечно, бы все были бы заинтересованы ремонтировать свои объекты, быстренько отремонтировать, закупить где-то оборудование, хотя с этим тоже большие проблемы, и оборудование там в обход санкций будет идти еще полгода-год. Мы это видим по московскому нефтеперерабатывающему заводу, который там прямо заявил, что уходит в ремонт там, на ближайший год. Вот, там по Нарси, нижегородский завод, один из крупнейших НПЗ в России, принадлежащий Лукойлу, тоже уходит в ремонт там, на полгода минимум. Но, то есть, но есть понимание, что государство ничего не компенсирует, новые беспилотники летят, ущерб никто не покрывает от государства, соответственно, никто из собственников бизнеса не настолько глупый, чтобы финансировать инвестиции, восстанавливать объекты, чтобы по ним снова через неделю прилетели дроны, либо там уже какая-нибудь баллистик. Поэтому, видите, все очень плохо, инвестиций нет. То есть, когда Набиуллина говорит, что мы ждем какое-то возобновление инвестиционного цикла, вот ей нужно было бы поговорить со своим коллегой, министром экономического развития Максимом Решетниковым, который один в один повторил мои слова, которые я вам озвучил месяц назад, еще после Петербургского экономического форума, что инвестиций в России не было ни в прошлом году, не будет в этом году, и даже через год их тоже в следующем году никто не ожидает. Минэк официально заявил, что капитальные вложения в российскую экономику возобновятся в лучшем случае в 2028 году, и только в случае снижения ключевой ставки ниже 10% годовых, в случае нормализации бюджетного процесса, то есть сокращения военных расходов, видимо, прекращения войны, они на это надеются, ожидают, и, соответственно, что тогда инвестиции будут расти. А так они падают. Это самое затяжное падение капитальных вложений, прогнозируем не мы с вами, а министр экономического развития с 2009 года, 3 года подряд. В 2025 году падение было на 3%, за первое полугодие текущего года капитальные вложения в экономику, в машины, в станки, в оборудование, в новые рабочие места, в модернизацию производства, в расширение мощностей упали на 10%, и в следующем году тоже, по прогнозу Минэка, будет минус. Поэтому, конечно, понятно, что можно использовать статистические манипуляции, и можно учитывать в капитальных вложениях, в инвестициях производство дронов, производство танков, производство снарядов, ракет. Вот вся военная техника с какой-то сложной элементной компонентной базой, которая является не расходным материалом, не средством текущего потребления, а товаром длительного пользования со сроком больше 1 года. Вот именно так считается, например, беспилотники, либо ракеты с каким-то программным обеспечением, с процессорами китайскими. Это все считается как капитальное вложение в экономику. Но вы же понимаете, что от этих инвестиций толку никакого нет для простого человека, для экономики, для бюджета. Эти инвестиции, они не улучшают качество жизни.
0: Ну да, но они не год они не живут.
1: Производство товаров на прилавке. То есть это просто утилизация ресурсов, а на бумаге у вас инвестиции, которые краски Путин хочет видеть, которыми хвастаются.
0: Но вот отсутствие инвестиций – это как раз одна из главных дилемм, которая стоит перед правительством, перед Владимиром Путиным. Александра Прокопенко, исследователь из берлинского Карнеги, отмечает, что вообще-то перед Путиным целая трилемма экономическая, три главные проблемы. Антон Сергеенко, мой коллега, расскажет подробнее о том, что же это за проблемы. Давайте его послушаем и вернемся к обсуждению.
2: Российская экономика все больше напоминает конструкцию, в которой одновременно начинает расходиться несколько швов. Война требует огромных денег, растут цены на товары, а бизнесу все сложнее инвестировать. Государству приходится искать новые источники финансирования, а привычные резервы постепенно сокращаются. Александра Прокопенко из берлинского центра Карнеги называет это невозможной трилеммой Путина.
3: Баланс между военными расходами, стабильностью цен и экономическим ростом – невозможная трилемма Путина. Можно было удерживать только до тех пор, пока на это хватало накопленных резервов и здоровой налоговой базы.
2: На протяжении первых лет полномасштабной войны Кремлю удавалось одновременно финансировать военные расходы, поддерживать рост экономики и не допускать взрывного роста инфляции. На 5-й год этот баланс нарушается. Военные расходы остаются высокими, а поддерживать одновременно низкую инфляцию и нормальный экономический рост становится все труднее.
3: Речь про распространение расползающийся во все новые сферы кризис, который виден во всем. Эрозия государственных процедур, дефиците бюджета и бензина, падение уровня жизни. Это не выглядит как резкий обвал, но не менее болезненно. Система держится не потому, что здорова, а по инерции, которая не бесконечна.
2: Одна из главных экономических проблем России – это сокращение инвестиций. Например, за последние 3 года приостановлены 38 крупных инвестпроектов. Строительство дата-центров с общим объемом замороженных инвестиций в почти 169 миллиардов рублей, пишет Forbes. Не хватает денег и электричества.
4: Помимо нехватки электричества, есть еще фактор невозможности просто за это все заплатить, потому что 5 лет назад, когда эти проекты закладывались, и госкомпании брали на себя там частичную инициативу, конечно, с государственным участием, кто бы сомневался, да, с деньгами бюджета, это все реализовать, тогда была все-таки немножко другая экономическая ситуация.
2: Высокая ставка Центробанка нужна для борьбы с инфляцией, но одновременно делает кредиты дорогими и душит инвестиции. Сегодня ключевая ставка 14%, и Центробанку удалось ее удержать. Для бизнеса это означает дорогие кредиты для условного нового завода, оборудования или инфраструктурного проекта. Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина еще в июле говорила, что ситуация со спросом стабилизируется.
5: По оперативным данным, в июне ожидания предприятий по спросу снизились. Это может указывать на более сдержанный спрос в будущем, что ограничит возможности компаний по переносу возросших издержек в цены.
2: И все равно получается замкнутый круг. Чтобы сбить цены, ставка должна оставаться высокой, а высокая ставка тормозит инвестиции. А без инвестиций сложнее увеличивать производство. В период с января по август нефтегазовые доходы федерального бюджета составили около 5 триллионов рублей. Это на 16,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. В августе бюджет получил от нефти и газа 424 миллиарда рублей. Это на 16% меньше, чем годом ранее. За 8 месяцев нефтегазовые доходы отстают от прошлого года примерно на триллион рублей.
6: Не количество нефти уменьшилось. Количество нефти в недрах не уменьшилось, а уменьшилась возможность России эту нефть монетизировать. То есть нефть добывать, перевозить, продавать и получать за нее деньги. Вот, собственно говоря, вот это вот постоянное уменьшение возможности России монетизировать нефть, вот это вот будет в следующие несколько лет являться даже более определяющим фактором, чем объемы нефтепереработки.
2: И за тот же период с января по август дефицит федерального бюджета составил чуть меньше 6 триллионов рублей. Владимир Путин не считает это критической угрозой для экономики.
7: А что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит, и тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Ну, я уверен, что постепенно, решая прежде всего на задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
2: В 2026 году Банк России начал активно продавать золото из резервов. Во втором квартале российский Центробанк продал почти 22 тонны. Это больше любого другого центрального банка мира, пишет The Moscow Times. А с начала года, к концу июля, продажи достигли почти 50 тонн. Экономисты связывают это с необходимостью закрывать бюджетный дефицит и обеспечивать валюту. Ликвидность. Параллельно растут расходы, которые вообще трудно заложить в экономические планы. Война становится для российского бизнеса не только статьей доходов федерального бюджета. Например, украинский беспилотник повреждает НПЗ, склад или производство. Оплатить за последствия приходится владельцу. А за издержки, как известно, платит потребитель, учитывая, что страховые компании все чаще отказываются продавать полисы владельцам складов.
3: Дальше страну ждет выбор, либо переход к полномасштабной военной экономике с подавлением недовольства и принудительным перераспределением ресурсов в промышленности, либо отказ от одновременного финансирования войны и нормальной экономической жизни.
2: Кремль пока пытается усидеть на этих двух стульях и не выбирает что-то одно.
0: О решении этой экономической головоломки мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, Александр Прокопенко в своей статье приходит к выводу, что помимо того, что вот такой выбор стоит перед российским правительством, она пишет, что время, когда откладывать выбор, закончилось. Закончилось время, когда можно было просто притвориться, что проблемы нет, она сама пройдет. И получается два сценария. Это либо перевод на военные рельсы, либо экономия и надежда на терпеливое население. Какой из сценариев вам кажется наиболее вероятным?
1: Я бы сказал, что мы с вами про это говорим уже года с 24-го, где-то в 24-м году, как раз таки вот я уже давал статистику, аналитику, что гражданские отрасли перешли в нулевую динамику, начали падать, начали сокращаться, где-то переход был май-июнь 24-го года, с осени это стало уже очевидно. 25-й год уже забили тревогу даже близкие к власти экономисты, Центр макроэкономического анализа, краткосрочного прогнозирования, заявил, что в первом полугодии прошлого года экономика ушла в рецессию, гражданка падает, процентов на 8-9 ниже производства, чем в 2023 году, что дальнейшее наращивание военных расходов, перераспределение ресурсов в пользу войны, фронта, беспилотников, дронов, вербовки людей неизбежно будет разгонять дальше инфляцию и попытки, вот это прямо то, что я еще до этого, до четвертого года рассказывал, попытки найти деньги, залатать дыру повышением налогов, НДСов, утильсборов, акцизов, налогов на прибыль, подоходных налогов, будет выжигать вкупе с высокой ключевой ставкой, которую ЦБ пытается погасить, не монетарную инфляцию, инфляцию издержек, инфляцию, вызванную именно вот военными расходами, да, и печатным станком, приведет к тому, что гражданские отрасли ведут глубокую рецессию, стагфляцию. И, кстати, обратите внимание, что это же ровно, вот о чем сказала госпожа Прокопенко, один в один говорил Клепач еще в мае этого года на Никитском клубе, тот самый злосчастный для него выступление, где он немножко увлекся, заговорился. Бывший замминистра экономики, один из лучших макроэкономистов России, бывший вот до недавнего времени главный экономист госкорпорации ВПРФ, он же один в один это все и сказал. То есть мы с вами про это говорим последние годы, Клепач себе позволил об этом сказать буквально в мае месяце, и когда об этом громко уже все начали комментировать, его отправили в отставку, что да, Россия стоит в точке перелома. То есть дальше нужно либо переходить, как сказал Клепач, к частичной мобилизационной экономике, то есть нужно, ну, условно говоря, если продолжается война, продолжат расти военные расходы, и военные расходы в этом году не снизятся, а наоборот вырастут как минимум на 5-6 триллионов рублей. Мы сами тоже все это прогнозировали в конце прошлого года. Мой прогноз тогда был, что военные расходы не сократятся, а вырастут там до 16 триллионов рублей плюсом. Похоже, будет гораздо больше 18-19 триллионов, что в этом случае инфляция будет расти, нужно отказываться от этого мифического таргета инфляции в 4%, смириться с инфляцией хотя бы на бумаге выше 8%, реальная инфляция там около 20% плюсом для простых людей, и, соответственно, печатать деньги, потому что в первом случае у вас кризис неплатежей, компании не могут выживать при такой высокой ключевой ставке, при отсутствии оборотного капитала, в условиях, когда растет просроченная дебиторская задолженность, когда никто ни с кем не рассчитывается за произведенные товары и услуги, и когда компания начинает банкротиться. Либо пойти по инфляционному сценарию, сценарию галопирующей инфляции с риском перейти в гиперинфляцию, но зато, что называется, расшить узкие места денежной массой, денежным печатным станком, население обеднеет, доходы населения, сбережения, пенсии будут сгорать, девальвация рубля вернется, и снова мы увидим и 90-100 рублей за доллар, но зато корпоративный сектор и бюджет получат больше необеспеченных денег, больше фантиков, больше рублей, которые будут обесцениться, но которыми они смогут между собой рассчитываться, расплачиваться. Вот, видимо, ко второму сценарию, сценарию пока еще не гиперинфляции, но галопирующей инфляции, Кремль финально пришел, и, собственно говоря, вот это было абсолютно неизбежно. И,
0: если вернуться к сценарию Клепыча и одному из предположений, что, возможно, частичная мобилизация экономики. Почему здесь звучит слово именно частичное? Собянин, если верить ведомостям, опасается полной мобилизации экономики. Если ведомости действительно правильную цитату приводят, он говорит, это убьет экономику. А почему переход на военные рельсы обязательно убьет?
1: По одной простой причине, потому что у вас остановится весь частный сектор экономики, весь частный бизнес. То есть нужно понимать, что если вот то, чему призывает Клепач Андрей, снизить ставку до 8% годовых, то, к чему призывают там Олег Дерипаска, Мардашов, Александр Шохин, ставку 8-9% годовых ключевую, при том, что у вас горят НПЗ, при том, что у вас очереди за бензином, за дизелем, при том, что у вас лишь только на каждой третьей заправке можно найти бензин, при том, что у вас растут цены на продукты питания, на топливо, сейчас будет повышение коммуналки на 15% с 1 октября после выборов в Госдуму, с учетом того, что денежная масса будет увеличиваться и рубль будет дальше дешеветь, 70 рублей на 85 с мая месяца уже опустились, дальше там потенциал падения там за 95 плюсом, то у вас возникнет опрос у людей. То есть у вас в банковской системе заперто огромное количество денег, 68 триллионов рублей населения и 63 триллиона рублей у корпоративных клиентов. Если вы снижаете ставку, а у вас инфляция взлетает, военные расходы растут, растет и монетарная инфляция, и немонетарная инфляция издержек, потому что растут цены, там растут налоги, бензин, дизель, то люди, видя, что их сбережения обесцениваются, потому что там депозит под 13% не покрывает инфляцию, побегут деньги снимать, ну, кто-то будет тратить, покупать там, не знаю, там, кто картошку, кто крупы, кто, значит, консервы, кто запчасти, кто автомобиль купит, кто электронику купит, кто с ними деньги пойдет покупать валюту, либо крипту, золото. У вас начнется изъятие денег с банковской системы, уход в валюту, соответственно, надо будет вводить ограничения, чтобы люди не побежали снимать деньги со счетов банковской системы. То есть вот переход вот к этой мобилизационной форме экономики, о чем вы сказали, когда хочется сразу все, наплевав на инфляцию, снизить ключевую ставку, включить печатный станок и ударными темпами финансировать военные расходы, он означает, что вы просто идете по такому инфляционному сценарию, инфляционному шоку, как Путин назвал это на Восточном экономическом форуме. Мы прошли между Сциллой и Харибдой, мы не допустили гиперинфляции, гиперинфляционного шока. Но вот они к нему просто могут прийти. Тогда надо будет уже решать вопрос с деньгами населения в банках. Вот эти 68 триллионов рублей население уже сейчас деньги выносит там, 3 триллиона 100 миллиардов вынесли с февраля месяца со счетов наличные. Представляете, если у вас будет ставка снижаться по депозитам, то есть ключевая ставка падает, за ней депозиты на ставку начинают постепенно снижаться, либо даже остается неизменной, инфляция взлетает, сбережения обесцениваются, чтобы люди эти деньги не сняли, вам надо будет деньги замораживать, эти депозиты конвертировать в какие-то долгосрочные облигации государственного займа, военно-патриотического займа, как это было уже во время Великой Отечественной войны и там до Великой Отечественной войны. Ну и, соответственно, говорить, что, ребят, простите, вот вы на ближайшие годы деньги из банковской системы забрать не можете, ваши деньги пойдут на восстановление народного хозяйства, ремонт НПЗ, ремонт складов, инфраструктуру, эти 7 столпов, которые озвучил Орешкин, замглавы администрации Путина, представив Путину новую программу возобновления экономического роста, перезапуска инвестиционного цикла. В чем ее смысл? На все хорошее тратим деньги, там, инфраструктура, искусственный интеллект, хранилища данных, высокоскоростные дороги, ремонт аэропортов, значит, все-все-все, а где взять деньги? А деньги были в 7-м пункте, в 7-м столпе. Деньги есть у населения, у бизнеса в банках, надо эти деньги взять, и чтобы люди не могли их через там месяц, два, три снять, а дали нам их в долг на 10 лет, мы должны превратить в долгосрочный инвестиционный кредит ресурс для экономики. То есть в конечном счете можно по такому пути пойти, но неизбежно долгосрочная такая вот заморозка и мобилизация сбережений населения. Поэтому, ну иначе просто люди деньги побегут тратить, еще сильнее создавая потребительский шок, потребительский всплеск, это еще сильнее разобьет инфляцию, и, соответственно, дальше там будет у вас долларизация, покупка валюты и все-все-все остальное. И
0: кажется, Владимир Путин пытается решить эту проблему, вот он ездит, встречается с международными партнерами на форуме БРИКС, прямо сейчас выступает, у нас полминуты остается, а почему эти партнеры не вкладываются?
1: Ну, а зачем им вкладываться в трепещущие бедствия сырьевой «Титаник», нефтегазовый «Титаник», да? То есть никто не дал ни копейки Путину, ни Индии, ни Китай, не дали ни копейки, ни рупий, ни китайского юаня, не купили ни одной гособлигации. То есть ситуация до того смешная, что в кредит долг не дает никто из стратегически значимых партнеров, так называемых. Экономика Индии больше российской в 2,5 раза, китайская экономика больше российской практически там около 8-9 раз. То есть Россия очень маленький игрок по меркам Китая и Индии. И обратите внимание, что Минфин вот буквально сейчас перешел к прямой вместе с Центробанком эмиссионной накачке бюджета. Центробанк печатает ежедневно на операциях репо, вливает в банки 6,5-7 триллионов рублей, на триллион увеличивает...
0: То есть, если я вас правильно понимаю, то единственный способ не утонуть на этом «Титанике» — просто не покупать на него билет. Спасибо вам большое, Владислав. Экономист Владислав Жуковский нам объяснял, перед какими выборами стоит российское правительство для решения трилеммы Владимира Путина. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Четверть века прошла с терактов 11 сентября 2001 года. Вы помните тот день?
6: Я помню, я тогда сидел в Москве, работал за компьютером, вдруг получаю e-mail от моего младшего брата, который жил в Нью-Йорке, в котором коротко написано: нет света и телефонной связи, но со мной все в порядке в Нью-Йорке. Таким образом, я узнал, что нужно включить новости и посмотреть. В холле Российской экономической школы висел телевизор, мы пошли туда смотреть.
5: Я тоже был в Москве, и для меня это было после рабочего дня. Я вышел выпить с кем-то. И знаете, как в фильмах, когда люди в баре вдруг все смотрят на телевизор под потолком? И я тоже подошел, тоже посмотрел и поехал назад в редакцию. У меня тоже брат был старший в Нью-Йорке, он жил тогда с семьей в Нью-Йорке. Его дети вообще учились в школе недалеко от башен-близнецов. И их выводили оттуда, эвакуировали. И я вот сейчас отсматривал хронику и увидел кадры, где студенты бегут. И я почти уверен, что это буквально из вот этой школы. В общем, их выводили, родители, конечно, находились в неведении, а из России тогда невозможно было вовсе дозвониться, так что вы счастливчик в каком-то смысле, что вы получили информацию, потому что я помню, что целый день никто ничего не знал.
6: Это я получил информацию про брата, а потом я уже узнал, что мой папа в это время летел через как раз Пенсильванию, в том месте, где упал другой самолет, в эти же часы, но мы об этом не знали, узнали только после.
5: Ничего себе. Давайте вообще вспомним немного хронологию того дня. Первый теракт произошел в 8:46 утра. Есть кадры, на которых человек поворачивается и смотрит наверх на пролетающий, очевидно, слишком низко над Манхэттеном самолет, и тот вдруг врезается в Северную башню. И, насколько я понимаю, 17 минут после этого все были уверены, что это чудовищный, но случайный инцидент.
6: Можно на YouTube посмотреть как бы прямые эфиры тогда американских телеканалов. То есть в течение там, буквально что 20 минут они установили камеры, вели прямые репортажи, все это показывали, но именно это были про трагический инцидент в Нью-Йорке, а не про теракт. И только после того, как второй самолет ударяет во вторую башню, начинается разговор о том, что это сделано специально.
5: Власти, очевидно, уже знали. Бортпроводница рейса номер 11 American Airlines Бетти Онг, это вот первый самолет, который врезался, она позвонила после захвата самолета террористами и 23 минуты сообщала о происходящем. Но Америка еще 17 минут верила, что это случайность, и в 9:03 второй самолет United Airlines 175 врезался в Южную башню, вот тогда эта вера окончилась. Есть видео, где президенту Джорджу Бушу, который присутствует на уроке в какой-то школе, сообщают о терактах на ухо. И он продолжает сидеть, чтобы, как я понимаю, не напугать детей.
6: Буш никак на это не реагирует. Ну или реагирует очень хладнокровно.
5: Да, он сидит с неподвижным лицом. Еще спустя полчаса в 9:37 третий захваченный самолет American Airlines 77 падает у Пентагона. Здание Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый захваченный самолет United Airlines 93. Как потом выяснилось, террористы планировали направить его в Вашингтон на Капитолий. Но пассажиры и экипаж уже знали о терактах и понимали, что происходит. Они вступили в борьбу против террористов, и самолет упал в поле Пенсильвании у Шенксвилла.
6: Пассажиры до этого четвертого рейса герои. Ну, то есть они в каком-то смысле спасли жителей Вашингтона, Капитолии и других людей, и, в общем-то, ценой своей жизни заведомо.
5: Есть душераздирающая совершенно история звонков пассажиров, как и людей, оказавшихся в ловушке наверху башен Близнецов, над этажами, куда врезались самолеты, откуда практически было не выбраться. Пожар в башнях привел к разрушению конструкции, они рухнули, при этом погибло еще множество спасателей. Всего жертвами терактов стали 2977 человек. И брат мне тогда говорил, что на следующий день после теракта город был пуст и словно в таком летаргическом сне. Ну, так, по крайней мере, ему казалось. А вначале, как он сказал, было чувство, что на тебя напали, но непонятно кто и непонятно, что еще грядет. И вот мне кажется, что в Америке перед терактами было чувство защищенности такое.

0: Но это все появилось после 9.1.1.
1: Конечно, многие перелеты в Америке была посадка в аэропорту буквально как в автобус на какие-нибудь шаттлы Бостон-Вашингтон. То есть не было вот того контроля безопасности, который есть сейчас, да и не было вообще особенного контроля. Помните, в фильме «Один дома» у них же даже не проверяют посадочные талоны при посадке в самолет. Да, их просто пересчитывают, и они заходят. Это все появилось после 11 сентября.
0: Буш в телеобращении к нации после терактов сказал: «Сегодня наши сограждане, наш образ жизни и сама наша свобода подверглись нападению. И ответом на террор тоже было ограничение свободы. Конгресс принял акт, дающий президенту огромные полномочия для противостояния терроризму, и большинство населения в вопросах выражали согласие с тем, что свобода может быть ограничена для борьбы с терроризмом. По данным Центра Пью, сразу после терактов 55% опрошенных заявили, что для сдерживания терроризма рядовым гражданам необходимо поступиться частью своих гражданских свобод.
1: Более того, не только согласились на создание Министерства внутренней безопасности и законов, которые давали этой спецслужбе, другим спецслужбам очень большие полномочия, но и, в сущности, была одобрена и поддержана война с терроризмом за границей. Вот если посмотреть на те же опросы Пью того времени, подавляющее большинство американцев активно поддержало идею, что нужно наносить удары по террористам в Афганистане, в Пакистане, в других странах. Хотя до этого, на протяжении многих лет, вот такая идея, что активных действий военных за границей по инициативе США, она не продвигалась.
0: Какие-то отдельные практики, при том общем согласии вот этого размена, что какими-то свободами пожертвовать ради безопасности, ради борьбы с терроризмом, отдельные практики, вроде прав спецслужб прослушивать телефоны граждан, вызывали и вызывают сильное недовольство.
1: Да, на протяжении всех 20 лет вот все, что связано с прослушиванием граждан, во-первых, были отмотаны назад часть из тех решений, тех законов, которые были приняты сразу после теракта, постепенно травма стала уходить на задний план, и, соответственно, поддержки стало меньше. Ну вот можно вспомнить по истории Рашегейта, возможного российского вмешательства в избирательную кампанию президента Трампа 2016 года. Там многие части, это как раз спор о том, какие должны быть права у федерального правительства по поводу прослушивания граждан. Там, в частности, там некоторые спецслужбы, они нарушают те положения, которые позволяют прослушивать иностранцев, чтобы ловить шпионов. Но в этом случае возникают проблемы, если ты случайно прослушиваешь американских граждан. И значительная часть политической борьбы, которая шла тогда, она шла как раз вокруг вот этих положений, позволяющих спецслужбам следить за американскими гражданами.
0: Вот сейчас обсуждается, в частности, вот это положение, позволяющее прослушивать без обычной судебной санкции разговоры с подозреваемыми в терроризме за рубежом, при котором могут также быть прослушаны граждане США. Это секция 702. И вот это по-прежнему остается в поле общественной дискуссии.
1: Да, это постоянный источник споров. Здесь нет единства, потому что здесь как бы позиция администрации, причем и республиканских, и демократических, они обычно как бы на стороне спецслужб, а Конгресс, который представляет американцев, он знает, что отношение к этому изменилось. И вообще американцы плохо относятся к тому, когда спецслужбы следят за ними, даже когда есть угроза терроризма. Соответственно, это все время находится в каждом избирательном цикле есть дискуссии и об этом тоже.
0: В марте 2004 года на слушаниях в Конгрессе Ричард Кларк, бывший координатор по вопросам борьбы с терроризмом при Совете национальной безопасности США, сказал: «Я приветствую эти слушания, потому что это место, где я могу принести извинения близким жертв 9.1.1, тем из них, кто находится здесь, в этом зале, и тем, кто смотрит слушания по телевидению. Ваше правительство вас подвело. Те, кому было доверено вас защищать, подвели вас, и я тоже вас подвел. Мы очень старались, но это не имеет значения, ведь мы не справились. И за это, когда все факты будут обнародованы, я хотел бы попросить вас о понимании и прощении». Это признание

0: того, что государство не справилось, американцы всегда с подозрением относились к государству, особенно на федеральном уровне, далеком от них. Но после 9/11 это стало как-то особенно сильно, вот это недоверие государству.
1: Мне кажется, что да, 11 сентября породило целый мир, экосистему разных конспирологических теорий. И это симптом того, что даже те люди, которые не считают, что это устроено там английскими спецслужбами или что это какая-то работа инсайдеров внутри администрации Буша, все равно это показывает, что есть какое-то общественное недоверие. При том, что события 11 сентября, они расследованы до невероятных подробностей. В отчете комиссии Конгресса есть все, как бы можно прочитать вот все, что хочешь узнать. На любой конспирологический вопрос там есть на самом деле подробный ответ. Но вот то, что конспирология жива, то, что она по-прежнему существует, это вот показатель того, что, не знаю, как бы этот эпизод показал незащищенность. Незащищенность дала чувство недоверия к тем, кто по долгу службы должен был защищать американцев. Если вспомнить там блокбастеры последних 25 лет и «Миссия невыполнима», и там фильмы про Борна, то они отражают, сказать, очень глубокое недоверие. Там очень часто сюжет состоит в том, что внутри правительства находятся какие-то люди, которые являются врагами там Америки, американского образа жизни, и что они как бы живут какой-то своей жизнью вместо того, чтобы защищать американцев. При этом они прикрываются тем, что защищают американцев.
0: Довольно быстро стало понятно, что за терактами 9/11 стоит Аль-Каида, ее лидер Усама бен Ладен скрывается в Афганистане, где правили талибы. США предложили выдать его или выдворить, талибы отказались. США начали операцию, Конгресс наделил правом президента использовать военную силу против виновных в терактах. Подавляющее большинство общества в США, мир, союзники тогда поддержали Америку. Всеобщая поддержка Америки тогда была.
1: России гордились, что Путин был первым политиком, который позвонил выразить свои соболезнования и пообещать поддержку американской администрации в борьбе с террористами. И потом страны бывшего СССР предоставили свои аэродромы для того, чтобы американцы могли проводить операции в Афганистане, что было тогда относительно новой вещью. И надо сказать, что первые удары, которые наносились по террористам из Аль-Каиды, которые осуществили теракт 11 сентября, они были уже на второй день, то есть еще до всяких авторизаций Конгресса уже начались операции. Вообще, если вспомнить знаменитый документальный фильм Майкла Мура «Фаренгейт 9/11», там довольно хорошо показано, что уже в первые часы после терактов американская администрация хорошо знала, что это ответственно Аль-Каида, не какие-то там, не Талибан, не Саддам Хусейн, не другие враги Америки, а что это именно Аль-Каида. И, может быть, вот то, что они так быстро знали, но не сразу это сказали, это тоже подлило масло в огонь конспирологии.
0: Правильно я понимаю, что это 2 года спустя с войной в Ираке все пошло не туда, включая настроение общества в Штатах, потому что в 2008-м Обама победил, кажется, уже отчасти от того, что был против войны в Ираке.
1: Удары по Аль-Каиде в 2001 году были поддержаны вообще абсолютно всеми. Идея наземной операции в Афганистане, которая привела к разрушению и свержению режима талибов, которых обвиняли не в том, что они осуществили теракт, а в том, что они не смогли построить функционирующее государство, и поэтому Аль-Каида там и жила. Потому что вообще как бы основная версия про это про то, что Талибан не то, что он поддерживал Аль-Каиду, она им тоже не нравилась, они не хотели, чтобы их свергли из-за поддержки Аль-Каиды, они просто с ней ничего не могли сделать. И, соответственно, вот эта операция, она была поддержана меньше, но все равно пользовалась поддержкой там, широкого политического спектра в Америке. Вот дальше, в 2003 году, президент Буш, он использовал вот эти, вот этот сентимент по-прежнему, что у Америки был большой запас, запас обиды, травмы, необходимости ответить, необходимости защититься от будущих терактов по поводу 11 сентября. Он использовал вот всю эту энергию, чтобы добиться одобрения войны в Ираке. Вот после того, сразу после того, как война в Ираке, все дело пошло не так, то есть США одержала очень убедительную военную победу, но уже через год стало ясно, что эта победа выливается просто в будущие проблемы, и что в Ираке все происходит плохо, продолжают гибнуть американские солдаты, несмотря на то, что победа уже одержана. Вот тут общественное мнение, мнение стало меняться. К 2008 году для Барака Обамы это было уже большим политическим плюсом, что он не поддерживал войну, он не голосовал, он тогда не был сенатором, он не голосовал за войну в Сенате, за войну в Ираке в Сенате. Это помогло ему победить и Хиллари Клинтон, и отчасти помогло победить и Джона Маккейна, кандидата от республиканцев.
0: Бен Ладен был убит в ходе американской спецоперации в Пакистане в мае 2011-го. Обама тогда обратился к нации со словами: «Мы можем сказать семьям, потерявшим близких в результате терактов Аль-Каиды, правосудие свершилось». Но это не остановило войны, которые теперь называют в Америке вечными. В Афганистане война продолжалась 20 лет. Выход оттуда навсегда подорвал доверие к президенту Байдену. И там тут же снова воцарились талибы. Из Ирака основные силы США давно ушли, но затем началась война с террористами ИГИЛ. Я уже не говорю про Сирию, где часто вообще непонятно было, что происходит, и в это во все были вовлечены американские силы. Отвращение избирателей к вот этим вечным войнам было одной из причин, почему Трамп выиграл в 2024 году, а потом сам удивительным образом угодил еще один в один конфликт.
1: Разгром Аль-Каиды в 2001 году и спецоперация в Афганистане, большинство американцев считало ее вынужденным ответом на кошмарный теракт 11 сентября. Вот дальше незаметно, и незаметно, мне кажется, что для большинства американцев было принято решение, вот что с Афганистаном сделать. И, в принципе, мне кажется, что была довольно внятная альтернатива. Там, в 2002 году, после разгрома Аль-Каиды, после разгрома Талибана, просто вывести оттуда войска, дав там гражданской войне продолжиться, как она происходила до этого, как она происходила в 90-е. Но было принято решение, что нет, что нельзя так сделать, нужно попытаться в очередной раз построить в Афганистане государство. И вот то, что происходило дальше, это провалилась вот эта попытка. Она провалилась задолго до президентства Байдена. Она провалилась, мне кажется, уже к 2015 году. Стало понятно, что несмотря на то, что там были построены тысячи километров дорог, больницы, школы, все, туда были вложены невероятные деньги, там была перевооружена и построена заново и натренирована армия, что все это проваливается, что на самом деле это все не помогает. Вот в этот момент дальше администрация Обамы не приняла решение оттуда выходить, но стала относиться очень осторожно к новым вмешательствам, потому что вот мы говорим про Сирию, но что такое история американского вмешательства в Сирии? Это президент Обама произнес жесткие слова, чего не должен делать Башар Асад, чего не должен делать Путин. И после этого не стал действовать в соответствии со своими словами, не стал проводить операцию, не стал посылать войска. То есть именно что действия США в Сирии, которые осуждаются, они принципиально противоположны тому, что было в Афганистане и тому, что было в Ираке. Ирак оставил другую травму. Ирак вот вернул в то положение, которое было до 11 сентября, что Америке не нужны войны за границей. Америка не должна воевать за границей. Из-за этого Обама не стал воевать в Сирии. Из-за этого президент Трамп начал вывод войск из Афганистана. Он был закончен при Байдене, но договорились при Трампе. Он был президентом мира. Вот то, что он начал войну с Ираном, неудивительно, что сейчас многие республиканцы считают себя преданными, потому что до этого президент Трамп был последовательно сторонником Америки в первую очередь. Эта доктрина предполагает невмешательство в дела других стран.
0: После 9.1.1 американское общество пережило такой период единения, однако единение тогдашнее сменилось рекордным политическим расколом, который продолжается до сих пор. Вот он как-то связан с последствиями той травмы?
1: Я не уверен. Так вот выглядит, когда смотришь на работы, изучающие поляризацию, так кажется, что поляризация наследует каким-то очень длинным волнам. Вот сейчас американское общество, оно политически поляризовано, оно поляризовано примерно так, как 120 лет назад. И вот этот тренд на поляризацию, он уже несколько десятилетий. Уже несколько десятилетий, сейчас 80-х годов, идет тренд на увеличение неравенства. Это было, опять-таки, были десятилетия, когда неравенство снижалось или оставалось постоянным. Теперь оно растет. То есть, мне кажется, что поляризация, она скорее связана с этими долгосрочными тенденциями неравенства, а сам по себе теракт 11 сентября, он поляризацию не увеличил. Но, конечно, сейчас там в условиях поляризации мы видим, как на каждое событие реакции с разных сторон политического спектра совершенно разные. Вот мы сейчас видим это по ходу бурной дискуссии о том, как отмечать годовщину 11 сентября в Нью-Йорке.
0: Вы говорите, наверное, о вот этой дискуссии вокруг Мамдани.
1: Некоторые республиканцы, мне кажется, не самые умные, вот как бывший мэр Джулиани, они попытались набрать какие-то очки, воспользовавшись той идеей, что мэр Мамдани, у него есть арабские корни, и он занимает довольно левые позиции по многим вопросам. Они попытались набрать какие-то политические очки, сказав, что он там не должен присутствовать на мемориальных мероприятиях, при том, что на протяжении всех 25 лет на этих мероприятиях всегда участвовали политики из обеих партий, президенты, бывшие президенты. Очевидно, что уже какое-то время, несколько месяцев, может быть, несколько недель команда Мамдани к этому готовилась и в ответ мгновенно выложила десятки тысяч документов, показывающих, что администрация Джулиани, например, скрывала от нью-йоркцев то, насколько загрязнена окружающая среда в результате теракта 11 сентября.
0: Но это не только Джулиани. Там, насколько я понимаю, есть петиция родственников некоторых из жертв 9.1.1 о том, чтобы Мамдани не появлялся на церемонии поминовения. В частности, потому что он назначил на должность юрисконсула человека, который когда-то представлял интересы осужденного члена Аль-Каиды и даже родственника одного из угонщиков самолетов.
1: Конечно, среди тех людей, которые пострадали, родственников пострадавших, тем более родственников героев, потому что 11 сентября погибли не только мирные люди в финансовых компаниях, которые базировались в торговом центре, но и, например, спасатели и пожарники, потому что никто не ожидал, что башня обрушится, туда направлялись сотни пожарных. Эти люди просто герои. Короче говоря, среди их родственников, конечно, есть люди всех политических взглядов и всех психологических типов. И что кто-то из них будет по какому-то поводу недоволен, это было обязательно, это все время присутствует в политике.
0: Еще, может быть, за этим стоит некий антиисламский сентимент. В качестве примера два твита. Один с фотографией Мамдани, он мусульманин, во время молитвы, и подпись под твитом была: «Представляете, что вы говорили жителю Нью-Йорка 11 сентября 2001 года, что через 25 лет мэром будет этот человек». Но под этим твитом есть ответ, что через 6 дней после 9.1.1 Джордж Буш посетил мечеть и сказал: «Ислам – это мир».
1: С первого момента, с первых минут, и даже это, собственно, тоже было объектом конспирологии в том же «Фаренгейт 9.11», администрация Буша очень четко пыталась отделить исламских террористов из Аль-Каиды от мусульман и уделяла специальное внимание к тому, чтобы не происходило никаких, не знаю, возможных погромов или хейта, который теоретически, конечно, мог бы мог бы возникнуть в такой ситуации.
0: Ну, очевидно, этот сентимент остается в обществе. Мамдани заявил, что придет почтить память жертв теракта. В Нью-Йорке традиционно и подчеркнуто неполитическая церемония проходит на мемориале на месте башен Близнецов, известного как Ground Zero. Это впечатляющее место, квадратный проем в земле, где вода стекает и, в конце концов, уходит в такое отверстие, дна которого не видно. Последний вопрос. Если смотреть назад, вот эти 25 лет, есть что-то, что вы можете посмотреть на нынешнюю Америку и сказать, это следствие теракта в 9/11?
1: Последнее десятилетие 20 века. Это было такое десятилетие, в котором многие американцы, не знаю, американский политический класс, там, разговаривающий класс, жили в ощущении какого-то, не то что победы, а триумфа. Да, состоялся конец истории. Либеральная демократия оказалась самым хорошим способом организации государства. И оказалось, что Америка и преуспевает, и быстро развивается, потому что 90-е годы – это период еще очень быстрого экономического развития. И одновременно это нет больше гонки вооружений, нет больше постоянной угрозы, нет ситуации, когда нужно все время говорить детям, что вы там тренировать детей прятаться под парты, потому что может быть ядерная атака со стороны Советского Союза. Вот это было десятилетие гораздо более спокойное. 11 сентября, это десятилетие закончило. Как бы мир снова стал небезопасным, но только теперь опасность происходила не от возможности масштабного ядерного удара со стороны Советского Союза, а теперь от террористов, которые могут быть везде. Вот мне кажется, что в том смысле, что с тех пор американцы, Америка, американский политический класс живут в ощущении, что есть постоянный враг, постоянная угроза террора. Вот это последствия 11 сентября.
0: На этом на сегодня закончим. Спасибо, Костя. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Говорит Радио «Свобода».
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
11: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
12: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
13: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 11 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский провел переговоры в Канаде о новых поставках систем противоракетной обороны для Украины. Кремль отказывается от предложения объявить двусторонний мораторий с Украиной на удары в акватории Черного моря и на атаки на энергетические объекты двух стран. Как Россия помогает старту научной карьеры иранских специалистов в областях, связанных с военной промышленностью? Расследование проекта «Система». Также сегодня.
14: Если я буду молчать, когда вижу несправедливость, то в этом смысле мне будет дискомфортно. Дискомфортно. Но я человек публичный. Режиссер вообще человек публичный. Во всяком случае, то, что я исповедую, мультипликация, оно имеет, как правило, социальные какие-то скрепы, как сейчас принято говорить. И я не могу стоять в стороне.
13: Исполнилось 85 лет режиссеру-мультипликатору Гарри Бардину. Но начну с другой темы. Ровно 25 лет назад боевики радикальной исламистской группировки «Аль-Каида» совершили террористическое нападение на Соединенные Штаты Америки. Захваченные ими самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в здание Пентагона. Еще один самолет, который, видимо, должен был по задумке террористов поразить здание Капитолия в Вашингтоне, рухнул в Пенсильвании. Его пассажиры дали отпор террористам, уже зная, что происходит. Вот что в тот день, 11 сентября 2001 года, передавал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
15: Около 9 утра случилось то, что нормальное воображение просто не могло нарисовать себе. Огромный пассажирский самолет Boeing 767 врезался в высотное здание Всемирного торгового центра в Нижнем Манхэттене. Пока все пытались осознать, что, собственно, происходит, наблюдая за совершенно дикой картиной, огромное здание превратилось в факел. Через 18 минут огромный шар вспыхнул рядом со второй высоткой Всемирного торгового центра. Еще приблизительно через 20-30 минут произошел следующий акт трагедии. Огромные 300-метровые башни рухнули одна за другой, рассыпавшись как песочные. Однако эти события, происшедшие приблизительно в течение 40 минут, стали лишь одним из эпизодов того, что произошло сегодня в Соединенных Штатах. Следом произошел взрыв в Пентагоне. Часть здания была разрушена. Сейчас, собирая воедино все детали этой картины, становится очевидным, что Соединенные Штаты стали объектом воздушной атаки. Атаки, которую могло породить лишь воображение террористов. Выяснилось, что из нескольких американских аэропортов были угнаны пассажирские самолеты. Это два авиакомпании United и два самолета авиакомпании American Airlines. Вся эта картина привела Соединенные Штаты в совершенно необычное и неожиданное состояние. Состояние, я боюсь использовать слишком сильные слова, но предвоенное. Один из конгрессменов даже использовал образ, который потом использовали очень многие. Он сравнил ситуацию, случившуюся в Нью-Йорке и Вашингтоне, с Пёрл-Харбором. И в самом деле американское правительство реагирует на происшедшее почти в рамках военных мер.
13: Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Его репортаж, переданный днем 11 сентября 2001 года. Жертвами терактов в этот день стали около 3000 человек. Большинство из них погибли в здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Эти теракты навсегда изменили мир. США пересмотрели систему безопасности. Началась масштабная борьба с терроризмом, в том числе и за рубежом. Последствия произошедшего сказались на политике, общественных и международных отношениях, имели огромные экономические последствия. Ответом на нападение на США стали войны в Афганистане, где укрывался лидер Аль-Каида, организатор и вдохновитель терактов 11 сентября Усама бен Ладен, а позже в Ираке. Мир, в котором мы живем сегодня и в котором вновь идут масштабные войны, во многом сформирован тем, что произошло ровно 25 лет назад. И одна из этих войн — война в Украине, по территории которой Россия уже больше 4,5 лет наносит постоянные удары. Только за последние сутки не менее 7 человек погибли в Павлограде, в Днепропетровской области. Пострадали около 70 человек. В Днепровском районе Киева был атакован 9-этажный дом. Горели фасад дома с 1 по 5 этажи, а также квартиры на втором этаже. Пострадали в общей сложности 8 человек. Двое из них скончались в больнице. Президент Украины Владимир Зеленский совершает многочисленные зарубежные поездки, стараясь добиться от стран-союзниц дополнительных поставок средств противовоздушной обороны. Очередной визит Зеленский нанес в Канаду, чей премьер Марк Карни выразил Украине безоговорочную поддержку. На протяжении всей этой незаконной, неоправданной, варварской войны, спровоцированной Владимиром Путиным, мы оказывали и продолжаем оказывать поддержку Украине. Общий объем этой поддержки составил 26 миллиардов долларов. Она включает военную помощь, от средств противовоздушной обороны до беспилотников и другого оборудования, обучение и совместную работу, гуманитарную помощь, в том числе сотрудничество по возвращению украинских детей. Мы также оказывали поддержку энергетической системе Украины и другим критически важным направлениям. И мы продолжим эту поддержку. Мы выступаем рядом с Украиной как партнеры и союзники на ее пути к вступлению в НАТО и Европейский Союз. И что наиболее важно, мы поддерживаем фундаментальные ценности, территориальную целостность Украины и основополагающий принцип: будущее Украины должно определяться самими украинцами. Это был премьер-министр Канады Марк Карни. Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции подчеркнул, что Украина намерена занимать жесткую позицию на возможных переговорах об окончании боевых действий с Россией, о которых много говорится в последнее время после визита в Москву и Киев Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Зеленский также выразил надежду на то, что Украина в течение года, то есть рекордными темпами, получит собственную систему противовоздушной обороны. Как сказал Зеленский, в ходе встреч в Нью-Йорке в конце сентября будет более понятно, как будет развиваться сотрудничество в этом направлении. В Нью-Йорке у нас будет более четкое понимание графика всех наших дальнейших шагов. Это то, что касается ПВО, но сейчас мы полагаемся на американскую противовоздушную оборону, системы «Патриот» и ракеты к ним. Мы доверяем им, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают. И здесь дело не в словах и не в переговорах. Главное – результат. Когда Россия атакует нас каждый день, причем не только ночью, но и днем и ночью, мы постоянно получаем разведывательную информацию от европейцев и американцев. Мы передаем нашим людям сигналы, чтобы они укрывались в убежищах. Конечно, мы доверяем американцам и рассчитываем на то, что их технологии нам помогут. Но переговоры — это сложная задача, которая требует решения непростых вопросов, затрагивающих множество интересов. Поэтому мы следуем принципу «доверяй, но проверяй». Trust and check. Это было заявление Владимира Зеленского на его совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни. Переговоры Уиткофа и Кушнера в столицах России и Украины, как известно, проходили в закрытом режиме. Об их деталях известно мало, но уже после переговоров стали все-таки появляться сведения о том, что вопросами, где стороны могли бы найти компромисс, на этих переговорах были экспорт продовольствия и взаимный отказ от ударов по энергетическим объектам. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в своих заявлениях вчера и сегодня дал понять, что Москва не собирается не отказываться от ударов по украинской энергетике, не от атак на грузовые суда в Черном море. При этом в обоих случаях Песков употреблял словосочетание «ящик Пандоры», ссылаясь на недавнее заявление Владимира Путина. Вот что Песков сказал по поводу ударов в Черном море, выразив при этом мнение, что они не осложнят отношения России с Турцией.
16: Россия в данном случае, во-первых, Россия не была инициатором. Вы знаете, я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить ударом по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
13: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Между тем, из-за нового обострения ситуации в районе Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке вновь превысили $100 за баррель. Американская армия уничтожила в последние дни уже несколько иранских нефтяных танкеров, пытавшихся прорвать блокаду Ирана. Иран в ответ обстреливает американские военные базы на Ближнем Востоке и корабли американского флота. Еще одной точкой крайнего напряжения стало Красное море. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене заявили о захвате острова в Баб-эль-Мандебском проливе и контроле над важным морским маршрутом между Красным морем и Аденским заливом. хуситы уже контролируют порт Моха на Красном море. При этом, по данным источников издания Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды звонил президенту США Дональду Трампу в четверг, призывая его нанести удары по хуситам, но Трамп отказал, сказав, что США будут делиться с Саудовской Аравией разведывательной информацией. Анализ расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» по открытым публикациям показал, что в последние десятилетия между Россией и Ираном было налажено тесное сотрудничество по темам, особенно актуальным для иранской военной промышленности. Теперь это не только такие классические направления, как ракетные двигатели и обогащение урана, но и технологии, ставшие реалиями современной войны. Радиоэлектронная борьба, GPS-спуфинг, искусственный интеллект в беспилотниках. Ну а если говорить в целом, то в начале Советский Союз, потом Россия уже почти 4 десятилетия дают образование и помогают старту научной карьеры иранских специалистов в областях, связанных с военной промышленностью. В конце 90-х годов прошлого века из-за этого несколько российских технических вузов даже попадали под санкции США. В 1998 году Иран произвел первое испытание баллистической ракеты «Шахаб-3». Ракета была разработана и построена в Иране на основе технической документации северокорейской ракеты, которая, в свою очередь, была адаптацией советской ракеты «Р-17». В Соединенных Штатах сочли, что Россия помогла Ирану в ракетной программе не только поставкой оборудования и компонентов, но и обучая специалистов для иранской промышленности и исследовательских центров. Рассказывает руководитель проекта «Система» Сергей Добрынин.
17: Если исторически они интересовались главным образом ракетными и ядерными технологиями, то вот, судя по последним годам, их интересует то, что связано с реалиями современной войны. Например, это спутниковая навигация, тот же самый GPS-спуфинг, искусственный интеллект и так далее. И мы стали искать, какие иранские студенты или аспиранты, или исследователи приезжают в российские вузы, которые связаны с оборонной промышленностью. Это, например, МАИ или МГТУ имени Баумана. И чем они там занимаются? Дело в том, что Иран не производит гражданские авиационно-газотурбинные двигатели вообще. Зато он производит достаточно много газотурбинных двигателей для крылатых ракет. И еще один двигатель они производят для собственных истребителей. То есть у них нет гражданской промышленности в этой области, поэтому любые исследования, связанные с ГТГ, так они называются сокращенно, они, конечно, являются военными. И мы обнаружили целую группу иранских студентов-аспирантов, которые регулярно в последние годы учились или были связаны с одной из кафедр МАИ и еще с несколькими российскими исследователями. На протяжении многих лет иранские исследователи ездили в Самарский, тогда он назывался Самарским аэрокосмическим университетом имени Королева, где работал сильный, как ни странно, датский исследователь Кай Боре. Он умер в 2017 году. Он был приглашен профессором, у него учились иранцы, потом они возвращались в Иран и дальше писали большое количество работ по GPS-спуфингу. Это когда подменяется GPS-сигнал для того, чтобы запутать дроны или самолеты, или корабли противника, которые, скорее всего, имели прикладное значение, потому что часть этих работ была в военных журналах или была связана тоже с околовоенными университетами. В Бауманке, МГТУ имени Баумана, есть очень хорошая экспертиза по созданию систем искусственного интеллекта для разных беспилотников, не только летающих, но и плавающих, и наземных. Известно, что МГТУ или его исследователи, они как минимум консультируют российских военных в этой области. Но в МГТУ просто есть базовые кафедры, там работают много людей, которые параллельно работают в российской оборонной промышленности. И мы тоже обнаружили, что на одной из кафедр, которая как раз занимается искусственным интеллектом, есть достаточно большое количество иранских студентов. И вот один из них даже давал интервью иранскому спутнику, где говорил о том, что вот я приехал учиться, потому что отношения между Ираном и Россией хорошие, на Запад бы я не поехал. Ну а то, что санкции против нас, то есть против Ирана, введены, это несправедливо. Конкретно его работа, мы не можем доказать, что они связаны с военными, но понятно, что сам обмен, сама база такого научного обмена в этой области, она готовит кадры, которые потом будут помогать иранской промышленности развиваться в этом направлении.
13: Это был руководитель расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Сергей Добрынин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 11 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. По данным Центрального банка России, дефицит ликвидности в российской банковской системе достиг в сентябре рекордного уровня с марта 2022 года. В результате Центральный банк вынужден проводить дополнительные аукционы, чтобы пополнить этот дефицит. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
18: Структурный дефицит ликвидности в российской банковской системе по состоянию на 9 сентября нынешнего 2026 года составил, по данным Банка России, 2 триллиона 850 миллиардов рублей. Это рекорд с момента паники, накрывшей российскую финансовую систему в марте 2022 года, после начала войны против Украины. Сейчас внешне все выглядит поспокойней. А если послушать высшее руководство государства, то и вовсе можно сделать вывод о том, что после бурного роста страна вернулась к макроэкономической стабильности, которая вот-вот сменится новым инвестиционным циклом. Тем не менее, Центральному банку пришлось на этой неделе, помимо регулярного аукциона по предоставлению ликвидности банкам в рамках механизма репо, проводить еще два так называемых аукциона тонкой настройки. Ну и их, как отмечают аналитики Альфа-банка, не хватило. Так что ряд банков вынужден был занимать еще 460 миллиардов рублей под 15% годовых, что почти на процентный пункт дороже средней ставки, под которую занимают банки на аукционах. Хроническая нехватка денег у российских банков возникла на фоне непрекращающегося с февраля текущего 2026 года оттока денег в наличные. В августе отток замедлился с рекордных июльских 600 миллиардов до примерно 400, что тоже немало. Однако за первые дни сентября россияне сняли со счетов еще 150 миллиардов. И если они продолжат действовать теми же темпами, то июльский рекорд может не устоять. Кроме того, уходят деньги из российских банков и за пределы страны. Отток капитала растет, и это заметили даже в Кремле. Один из заместителей главы путинской администрации, Антон Кобяков, на Восточном экономическом форуме очень возмущался тем, что финансовые власти никак не поставят барьер на пути утекающих из страны денег. Тем более, что времена сейчас, сами понимаете, какие. Наконец, третий фактор, из-за которого денег в банковской системе не хватает. Необходимость формирования дополнительных резервов из-за роста в кредитных портфелях так называемых плохих долгов. Если сразу после выборов, а этого времени с содроганием ждут многие россияне, самые страшные ожидания вроде мобилизации или зажима экономических гаек не оправдаются, то бегство россиян в наличные, золото в юане, по ним, кстати, Банку России тоже пришлось проводить аукцион, в ходе которого у банков стало на 150 миллионов юаней больше, может и приостановится. А вот с плохими долгами все, как с некоторых пор говорят в России, не так однозначно. Для банковской системы эффект от начавшихся в июле ударов по Wildberries, а потом и по Озон, начнет проявляться только в октябре, когда невыплаты по кредитам предпринимателей, у которых сгорели товары, перевалят за 3 месяца и перейдут в разряд плохих долгов. Так что стресс-тест российской банковской системы только начинается.
13: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Вернусь к историческим событиям. Ровно 55 лет назад, 11 сентября 1971 года, умер Никита Хрущев, первый советский лидер, который свои последние дни провел на пенсии, куда он был отправлен 7 годами раньше. Отстранили Хрущева от власти люди, назначение которых на высшие государственные посты он одобрял лично. Как рассказывал сын Никиты Хрущева Сергей, вернувшись домой после решения о его отставке, Хрущев позвонил Анастасу Микояну и сказал: «Я уже стар и устал, пусть теперь справляются сами. Главное, я сделал. Отношения между нами, стиль руководства изменились в корне. Разве кому-то могло присниться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? От нас бы и следа не осталось. Теперь все по-другому. Исчез страх, и разговор идет на равных. В этом моя заслуга, а бороться я не буду». А вот как противоречивые итоги правления Никиты Хрущева были подведены в подготовленной сотрудниками Русской службы радио «Свобода» передаче, вышедшей в эфир через 2 дня после его смерти, 13 сентября 1971 года.
19: «Мы допускаем возможность, что Хрущев искренне желал облегчения участи народа, частичной хотя бы демократизации жизни, постепенного сближения советской науки, техники, искусства с наукой, техникой и искусством внешнего мира. Но при всей кажущейся полноте своей власти Хрущев продолжал оставаться пленником общественно-политической системы, плотью от плоти и кровью от крови которой он был. Он вынужден был ограничиться половинными мерами, и преемникам Хрущева легко было похоронить многие из его робких начинаний. Но эти начинания не забыты. О них помнят. И не случайно ведь столь разные люди, как египетский президент Садат и генеральный секретарь итальянской компартии Луиджи Лонго, югославский президент Тито и американский президент Никсон, нашли теплые слова по адресу Хрущева, отметили его заслуги и положительное влияние на развитие мира. А что касается преемников Хрущева, то даже тот факт, что они двое суток замалчивали в официальных органах информации самый факт его кончины, даже этот факт говорит об их отношении к личности и делам покойного. А между тем, перед этими преемниками после прихода их к власти лежала единственная в своем роде возможность продолжить начатые Хрущевым реформы, углубить процесс демократизации советского общества и снискать этим признательность и нашего народа, и всего мира, уставшего от непосильных расходов на вооружение, от постоянной международной напряженности и от военно-политических смут. Эта возможность, к сожалению, была упущена. Но неотвратимый исторический процесс дальнейших сдвигов в нашем обществе этим не зачеркнут. Он лишь замедлен и отсрочен. Потребности дальнейшего общественно-политического, научно-технического, культурного и экономического развития Советского Союза требуют полного разрыва с сутью сталинского режима, с теорией и практикой казарменного коммунизма, требуют демократии. Естественно, закономерное место нашей Родины в семье передовых демократических стран.
13: Это был отрывок передачи «Радио Свобода», посвященной смерти Никиты Хрущева. Напомню, что это архивная запись сентября 1971 года. Интересно, что своеобразным радиоэпиграфом к этой передаче мои коллеги выбрали стихотворение молодого тогда поэта Евтушенко «Мертвая рука» в исполнении автора.
20: Кое-кто живет еще по-старому, в новое всадить, пытаясь нож. Кое-кто глядит еще по-сталински, сумрачно косясь на молодежь. Кое-кто, еще не укротившийся, оттянуть ее, пытаясь вниз, яростно за стрелку уцепившийся, на часах истории повис. Кое-кто в бессильной злобе мается. Что же, знаю я наверняка, что рука труднее разжимается, если это мертвая рука. Мертвая рука прошлого крепко-то еще вцепилась в нас. Мертвая рука прошлого ничего без боя не отдаст. Мертвая рука прошлого, ты не победишь живых. Мертвая рука прошлого, вырвемся из пальцев твоих. Мертвая рука прошлого, пусть борьба с тобою тяжка. Мертвая рука прошлого, все-таки ты мертвая рука.
13: Это было стихотворение Евгения Евтушенко «Мертвая рука». Оно было написано в 1963 году. И эта мертвая рука, как показало время, вцепилась в нас крепче, чем предсказывал поэт. И последняя тема, приятная тема. Сегодня исполнилось 85 лет художнику-мультипликатору Гарри Бардину. От хрестоматийного конфликта, помните этот мультфильм со сгоревшими спичками, аллегория постоянно вспыхивающих, бессмысленных, но кровавых войн, до трагического «Болеро». Бардин пронзителен и открыт эмоционально, пишет о нем Виктор Шендерович. Этим он и уникален силой и ясностью художественного высказывания. Он рассказывает простые и рвущие душу истории, он кричит криком, смеется над абсурдом мира и плачет о его жестокости, и это, надо заметить, выглядит довольно наивным. Миру критиков-дешифровщиков такой лакун, как он, просто неинтересен. Но это их проблемы. Человеческий зал с первых секунд начинает дышать глубоким дыханием. Происходящее на экране совершенно конгениально великой музыке его фильмов. Гарри Бардин добивается сопереживания. А это уже почти устаревший термин. Его профессионализм высшей пробы, но набор приемов и умений не рождает чуда. А чудо в случае с Бардиным именно человеческого гражданского свойства. Он продолжает верить в добро и громко настаивает на этой вере каждый божий день. Человек, сделавший Болеро, и человек, приходящий на митинг против пыток, это один и тот же человек. В том-то и секрет. В отсутствии мучительного душевного зазора и двоемыслия, столь знакомого нам по окрестному художественному пейзажу. Напомню, это слова о мультипликаторе Гарри Бардине, писателя Виктора Шендеровича. А вот что сам Гарри Бардин рассказывал о себе в интервью «Радио Свобода» 10 лет назад.
14: Понимаете, какая штука? Не отходить от себя, как советовал Пастернак, быть собой и только, да, до конца. Но для меня очень важно, чтобы мне было несовестно ни перед сыном, ни перед внуком, чтобы я нигде себя не покорежил, чтобы я оставался самим собой. Если я буду молчать, когда вижу несправедливость, то в этом смысле мне будет дискомфортно. Дискомфортно. Но я человек публичный. Режиссер вообще человек публичный. Во всяком случае, то, что я исповедую, мультипликация, оно имеет, как правило, социальные какие-то скрепы, как сейчас принято говорить. И я не могу стоять в стороне.

0: Мы были продвинуты. Ничего не скажем. Мы читали и на папиросной бумаге сам издат, и стихи, которые еще не были опубликованы. Мы знали, и для нас все это, то, что обрушилось потом как информационной такой Ниагарой на бывший советский народ, все эти разоблачения, для меня они не были вновь. Я к этому был готов. И поэтому я принял эту перестройку. Для меня 90-е, они совсем не лихие. И как их клянут те, благодаря этим 90-м, которые стали теми, которые сегодня над нами. Нет, это было годы надежд, годы ожиданий. Годы, когда казалось, да, вот-вот-вот. И наступит та свобода, о которой мы мечтали. Это была такая очень активная оттепель, гораздо более активная оттепель, чем в 60-е при Хрущеве. Да, мы ждали большего. А сейчас как бы пошли заморозки. Кто-то сказал, что если пошли заморозки, то мы, живущие в них, отморозки. Но я хочу дождаться оттепеля. Хочу. Я как бы прожил жизнь в этой стране. Я не уехал и не собираюсь уезжать. Я, наверное, неудержимый оптимист, потому что я верю, что, как у Володи на стихах, справедливость торжествует, но потом.
1: Гарри Бардин о себе. Фрагмент его интервью «Радио Свобода», записанное в 2016 году. Я присоединяюсь к самым теплым поздравлениям юбиляру. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Два интервью о войне в Украине, о возможной новой мобилизации в России и ядерной безопасности Украины в свете обстрелов Чернобыльской АЭС. Юлиан Рёбке – военный аналитик, шеф-редактор немецкого издания «Bild», который много пишет о войне России в Украине. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому он говорит о положении дел на фронте, в том числе в Константиновке, Лимане и Краматорске, а также о возможной мобилизации в России уже этой осенью. Рёбке не исключает, что российские власти смогут призвать и принудительно отправить на фронт до 500 000 человек.
8: Юлиан, западные медиа, в частности Wall Street Journal, пишут о переломном моменте в войне, что ВСУ взяли инициативу и теперь побеждают. Генерал Сырский заявил, что о переломном моменте говорить пока рано, а генерал Залужный вообще сказал, что все не так, Украина не выигрывает, Россия не проигрывает. Как считаете вы?
9: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. При этом мы все равно видим несколько направлений, на которых сосредоточено российское наступление. Одно из них, конечно, находится в районе Краматорска и Славянска, где российские войска пытаются продвигаться со стороны Северска. Еще одно направление находится на юге, где действуют российские диверсионно-разведывательные группы, продвигающиеся в сторону Орехова в Запорожской области. Россия пытается представить их действия как очень успешные и заявляет о проникновении на 15, а иногда даже на 20 километров вглубь украинской территории. Но это не настоящее продвижение. В большинстве районов речь идет о серой зоне. Единственным исключением является район Комара, небольшого села в Донецкой области. Однако в большинстве мест серая зона продолжает смещаться в сторону синей зоны, то есть в направлении территории, контролируемой Украиной.
8: Что сейчас происходит в Константиновке? Вы понимаете ситуацию там?
9: Если исходить из открытых источников и того, что я вижу в Константиновке, я анализирую все или, по крайней мере, многие видеозаписи. Мы также видели, что Россия пыталась представить ситуацию так, будто Константиновка уже захвачена. Подобные заявления делали и господин Путин, и господин Песков. Думаю, в реальности примерно треть города все еще находится под контролем Украины. Хотя туда проникают российские группы. Это небольшие группы, из одного или двух человек, которые заходят в город с флагом. Около двух третей города либо находятся в красной зоне, либо относятся к серой зоне. Это означает, что там присутствует как минимум сопоставимое количество российских и украинских военнослужащих. Думаю, всегда очень важно понимать, что именно означает понятие «серая зона», особенно применительно к таким городам, как Покровск, Авдеевка или Мирноград. Это означает, что там по-прежнему существуют стационарные украинские позиции. Вероятно, в подвалах этих районов остаются десятки, если не сотни украинских военнослужащих. Но одновременно там находятся и сотни российских солдат, которые перемещаются из дома в дом. Они также закрепляются в подвалах и погребах, а иногда, возможно, даже в бывших траншейных системах украинской армии. Именно это и означает «серая зона». Это не означает, что вся территория является зоной, где уничтожают всех российских военнослужащих. Это означает, что перемещаться из точки А в точку Б чрезвычайно опасно для обеих сторон. Повсюду находятся беспилотники обеих сторон. И как можно увидеть на некоторых видеозаписях, военнослужащие до самого последнего момента не понимают, чей это дрон, свой или вражеский. Из-за этого опасность для их жизни становится еще выше.
8: Когда мы разговаривали с вами последний раз, вы говорили, что в этом году Россия, вероятно, захватит или Славянск, или Краматорск. Возможно, один из этих городов. Что вы думаете сейчас?
9: Да, тогда этот прогноз основывался на математических расчетах. В тот момент Россия захватывала до 500 квадратных километров в месяц. Сейчас я бы сказал, что с высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска.

0: Теоретическая дальность составляет около 25 километров, но на практике это чаще всего только 15 километров. Поэтому, когда российские войска сейчас находятся в 11 километрах к востоку от городов, мы уже видим первые беспилотники, которые до них долетают. Однако ситуация пока не настолько ужасна, как, например, в Херсоне на юге, где российская линия фронта находится всего в 3-5 километрах. Там российские беспилотники могут достигнуть любой точки города, из-за чего ситуация чрезвычайно опасна не только для украинских военнослужащих, но и для мирных жителей. Сейчас мы приближаемся к такой ситуации в отношении Краматорска и Славянска. Именно поэтому, к сожалению, мы видим все больше, скажем так, качественных российских видеозаписей, на которых они наносят удары по кафе, отдельным людям и военнослужащим в этих двух крупных украинских опорных пунктах в Донбассе.
1: СМИ пишут о так называемом поясе крепостей на Донбассе, и что если взять одну из них, дальше фронт будет двигаться уже гораздо быстрее. Этот пояс крепостей, он действительно существует?
0: Думаю, сама идея крепостей все еще происходит из истории с Бахмутом. Тогда существовала даже украинская песня о крепости Бахмут, и все говорили, что пока Украина удерживает хотя бы часть города, он все еще остается крепостью и оборонительной позицией. Но, думаю, в реальности все, к сожалению, устроено наоборот. Как только Россия получает возможность войти в город, например, в Краматорск, она, скорее всего, в итоге этот город захватит весь. В прошлом мы видели это во множестве городов. Я мог бы назвать десятки примеров. Когда я говорю, что Краматорск является крепостью, это означает, что внутри города расположен украинский логистический узел, а к востоку от него находятся многочисленные оборонительные позиции. Именно это мы неоднократно видели в прошлом. Я помню, как находился в Покровске, кажется, в 24-м году. Российские войска тогда находились всего в 8 километрах от города. Однако им потребовался примерно год, чтобы преодолеть эти последние 8 километров. Но после того, как они вошли в город, им потребовался всего один месяц, чтобы продвинуться там на сопоставимое расстояние. Поэтому да, конечно, выражение «пояс крепостей» в некотором смысле справедливо, потому что речь идет о главных логистических центрах украинской армии. Пока Украина удерживает эти города, она может снабжать свои позиции и запускать беспилотники из относительно безопасных мест. Но как только Россия входит в город, даже полностью разрушенный населенный пункт превращается в российский логистический узел. Это можно увидеть, например, в Покровске. Украина наносила удары по самоходным минометам «Нона-С», находившимся среди руин Покровска. Она также атаковала системы «Град» в Новоэкономическом, расположенном севернее Мирнограда. Мы видим все эти разрушенные города, и некоторые люди в Украине говорят, они больше не имеют никакой ценности. Нет, они имеют очень большую ценность для российских войск, потому что те могут относительно безопасно перемещаться между подвалами и размещать внутри города тяжелую технику. Да, мы видим удары по российской логистике, например, сейчас на участке между Селидовой и Покровском. Однако, если российский пикап, квадроцикл или какая-либо другая машина сумеет добраться до Покровска, внутри города она оказывается почти в безопасности. Вот что я имею в виду. Основные зоны поражения находятся преимущественно между городами. Именно поэтому сами города в определенном смысле и формируют пояс крепостей. Но как только российские войска входят в один из городов, и это можно наблюдать в Константиновке, соотношение потерь уже не настолько выгодно Украине, как раньше. Я бы сказал, что внутри городов оно может быть почти один к одному, потому что обе стороны имеют примерно одинаковые возможности. Им приходится перемещаться между домами, и обе стороны могут контролировать практически все пространство. На открытой местности ситуация совершенно иная. Думаю, когда российским войскам приходится продвигаться между лесополосами или полями, соотношение потерь в некоторых районах может достигать 1:10. То есть российская сторона может терять в 10 раз больше военнослужащих, чем украинская. Но как только начинаются городские бои, это соотношение почти выравнивается. Таким образом, Украина лишается своих преимуществ. Поэтому да, существует пояс крепостей, состоящий из Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска и Лимана. Но как только российские войска входят в эти города, все преимущества Украины исчезают.
1: Независимые русскоязычные СМИ, ссылаясь на свои источники в Кремле, Госдуме, министерствах, сообщают, что сценарий новой мобилизации сейчас активно обсуждается на всех уровнях, потому что у российской армии острый дефицит живой силы. В то же время о дефиците людей ОВСУ мы слышим последние 2-3 года. У кого этот дефицит ощущается острее?
0: Думаю, на этот вопрос очень трудно ответить. Как вы правильно сказали, Украина испытывает огромные проблемы с личным составом на передовых, прежде всего пехотных позициях. Меня это всегда поражает. Когда я в последний раз находился возле линии фронта, то за пределами непосредственной передовой видел тысячи и тысячи украинских военнослужащих. Глядя на это, невозможно представить, что существует нехватка личного состава. Повсюду расположены блокпосты. Видно множество военнослужащих. Это реальность. Они живут в близлежащих городах и селах. Многие дома они арендуют у людей, которые уехали или бежали из этих районов в Киев, а возможно даже в Германию. Но чем ближе вы подъезжаете к линии фронта, тем меньше становится там украинских военнослужащих.

0: Некоторые говорят, что это делается намеренно, чтобы сохранить жизни и в рамках определенной стратегии. Но, думаю, в реальности мы видим, что эта стратегия привела к продвижению российских войск. В прошлом Россия захватывала все больше сел и даже городов. Поэтому я не думаю, что это происходит намеренно. Не думаю, что это стратегия. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Как вы правильно сказали, Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих, и ситуация почти выравнивается. Именно это мы наблюдаем на линии фронта, когда видим, что Украина несет относительно небольшие территориальные потери. Некоторые даже говорят, что с учетом этих скрытых продвижений, Deep State называет это, кажется, около нуля, Украина в прошлом месяце могла даже вернуть 5 или 10 квадратных километров. Да, это и есть результат. В конечном счете, все по-прежнему упирается в личный состав, а не только в технологии. С начала полномасштабного вторжения я посещал линию фронта примерно 20 раз. Вначале украинские военнослужащие постоянно говорили, нам просто нужно убить достаточно российских солдат. Если мы уничтожим достаточное количество, все будет хорошо, потому что у них закончатся люди. Сейчас они отказались от этой идеи, фактически полностью. Они говорят, что Россия не ценит человеческую жизнь и всегда будет находить людей для продолжения наступления. Если Украина постарается уничтожать как можно больше российских военнослужащих, их продвижение станет гораздо медленнее. Именно это мы сейчас и видим. Они продвигаются намного медленнее. Но это не означает, как предполагают некоторые люди, что вскоре начнется огромное украинское контрнаступление и что Украина якобы сейчас готовит для него войска и танки. Например, уже несколько месяцев мы практически не видели на передовой танков «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер-2». Думаю, в действительности у Украины нет достаточного количества личного состава. Кроме того, украинское командование прекрасно понимает условия, в которых приходится действовать. Оно знает, что серая зона или зона поражения превращается в такую же зону поражения и для украинских военнослужащих, как только они сами начинают наступать. Поэтому я не ожидаю какого-либо значительного украинского контрнаступления. То, что мы сейчас наблюдаем в Запорожской области и на юге Донецкой области, это попытки захватить или вернуть отдельные села, чтобы улучшить положение внутри серой зоны. Думаю, это действительно важно. В некоторых местах украинские позиции находятся даже на 10 километров дальше, чем первый российский военнослужащий, который поднимает флаг в каком-нибудь другом селе. И это важно для того, чтобы еще сильнее замедлять российское продвижение. Повторю, мы не увидим крупных колонн техники ни с одной стороны. Насыщенность фронта беспилотниками с обеих сторон настолько высока, что в ближайшее время механизированных штурмов ожидать не следует.
1: Значит, России нужна новая мобилизация, верно? Что вы об этом думаете?
0: Думаю, это трудно предсказать наверняка. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское Министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход – больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов, может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. С военной точки зрения это может помочь ей на поле боя. Например, Россия может исходить из того, что у Украины больше нет достаточного количества комплексов «Патриот» и средств противовоздушной обороны возле линии фронта. Тогда она может использовать более мощное оружие на меньшей дистанции, не обязательно против крупных городов, а против расположенных поблизости логистических узлов. Это может стать альтернативой. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации. Однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Она будет значительно ниже даже по сравнению с первой волной мобилизации в 2022 году. Она также будет ниже, чем у заключенных, которые воевали, полагая, что борются за свою жизнь и для свободу. Это было ложью со стороны российского Министерства обороны, но они в это верили. У принудительно мобилизованных будет и меньше мотивации, чем у военнослужащих, которые получают подписной бонус в размере 50 тысяч евро, а затем около 4 тысяч евро в месяц. Такие люди действительно хотят заработать деньги и стараются прожить как можно дольше, потому что их семьи, жены или другие близкие уже строят определенные планы на эти средства. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
1: Потому что все желающие воевать за Украину ушли на фронт еще в 2022.
0: Да, совершенно верно.
2: Это было интервью журналиста телеканала «Настоящее время» Тимофея Рожанского с военным аналитиком Юлианом Рёбке, который рассказывал о положении на фронте и о возможном начале мобилизации в России. Микрофон Александра Вагнер. Вы слушаете очередной выпуск цикла передач «Настоящее время» на Радио Свобода. В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобылю о международном сотрудничестве в сфере минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. При этом обстрелы Чернобыльской зоны российскими дронами не прекращаются. Последний такой случай зафиксирован в начале июня этого года. Российский БПЛА атаковал здание на территории хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. Об этом заявили в украинской энергетической компании «Энергоатом». По ее данным, ядерного топлива там не было и утечки радиации не произошло. В интервью с журналисткой телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской старший ядерный специалист «Гринпис Украина» Шон Берни рассказал о безопасности Чернобыльской АЭС, оккупации станции российскими военными и о последствиях боевых действий для ядерной безопасности Украины в свете резолюции ООН по Чернобылю.
3: Если я правильно понимаю, одним из поводов для этой резолюции стало повреждение нового безопасного конфайнмента, арки, возведенные над разрушенным реактором, которое произошло из-за удара российского дрона в феврале прошлого года. Каково нынешнее состояние этого сооружения?
0: Вы абсолютно правы. 14 февраля, чуть больше года назад, прямой удар российских военных с помощью дрона «Шахет» поразил новый безопасный конфайнмент. Он пробил отверстие в крыше и внутренней обшивке сооружения, что привело к пожару и серьезным повреждениям. Преодоление последствий случившегося может занять еще многие годы, потенциально многие десятилетия. Украинские власти и экстренные службы потушили пожар. Они залатали отверстия, пробитые дроном. К сожалению, масштаб последствий этой атаки все еще оценивается и осмысляется, и пути дальнейших действий еще не определены. Планировалось, что это сооружение будет функционировать около 100 лет. Внутри нового безопасного конфайнмента находится разрушенный реактор номер 4 и объект укрытия, возведенный в конце 1986 года для защиты этого реактора. И всем этим нужно управлять, контролировать это. В конечном В счете вывести из эксплуатации, демонтировать. Новый безопасный конфайнмент был предназначен, чтобы удерживать радиоактивность и предотвратить ее попадание в окружающую среду. Но преднамеренный удар России, как и ее удары по Украине в целом, по энергетической системе Украины, ее электросистеме, оккупация Запорожья, лишь демонстрируют преступное поведение российского государства, российской ядерной отрасли «Росатома». И в ближайшие недели, в ближайшие месяцы мы, надеюсь, лучше поймем, как двигаться дальше в работе с последствиями того российского февральского удара. Но это чрезвычайно сложно.
3: Первые недели полномасштабного вторжения в 2022 году российские войска оккупировали Чернобыльскую станцию более чем на месяц. Что мы знаем сейчас о последствиях той оккупации и что еще возможно там обнаружить?
4: 24 February, full-scale invasion, first day.
0: Да, 24 февраля, первый день полномасштабного вторжения, это были российские военные и представители российской ядерной отрасли из Росатома. То есть это была спланированная операция при поддержке и активном участии Государственной ядерной корпорации России, что само по себе просто невероятно. В конце марта, начале апреля российские военные покинули Чернобыль. В течение этого периода, как и следовало ожидать, происходило запугивание. Украинские чиновники и работники не могли покинуть станцию. На них оказывалось огромное давление. На Чернобыльской станции пропало электроснабжение. Российские военные также уничтожили и разграбили ключевое оборудование, повредили оборудование экоцентра, агентства, ответственного за управление окружающей средой зоны отчуждения. Нам посчастливилось посетить Чернобыльскую зону и экоцентр в июле 2022 года по приглашению украинского правительства. Мы своими глазами увидели ущерб, нанесенный этим невероятно важным научным учреждением. Это десятки и десятки миллионов евро ущерба, причиненного российскими военными перед тем, как они покинули оккупацию ряда районов зоны отчуждения. Мы посетили один из лагерей, располагавшийся в нескольких километрах от Чернобыльской атомной станции. Он находился на краю так называемого «рыжего леса», лесного массива с наиболее высокими уровнями внешнего облучения, и мы изучали уровни радиации там. Имелись явные свидетельства того, что российские военные перемещались через зону, вызывая нарушения. Это высокорадиоактивная среда, очень сложная, и то, что делали россияне, включая минирование, оказывало серьезное влияние на способность украинских властей отслеживать, инспектировать и контролировать, что происходит с радиоактивностью, выброшенной в 1986 году. И фактически научный ущерб, нанесенный российскими военными, это еще одно военное преступление, где действия России, тот факт, что это теперь зона боевых действий на границе с Белоруссией, имеет огромные последствия на протяжении последних 4 лет. И научное сообщество, украинские ученые, Национальная академия вместе с администрацией Чернобыльского государственного агентства, все они тяжело пострадали от того, что произошло за один тот месяц и в последующие 4 года. И то, что Россия продолжает запускать дроны над Чернобыльской станцией даже после февраля прошлого года, это лишь очередное свидетельство того, почему международное сообщество должно объединиться, чтобы остановить российскую агрессию и незаконные преступления.
3: А тот визит был последним, или вы были на станции с тех пор?
0: После этого я был там, думаю, раза 3 за последний год. В 2024 году я посетил новый безопасный конфайнмент вместе с представителями ООН. Это было за 6 месяцев до того, как российский дрон фактически ударил по нему. Власти Чернобыля дали нам доступ для оценки влияния, которое оказывает война, и того, как украинские власти продвигаются вперед. Или, точнее, как они на нее реагируют. И это, конечно, тоже является огромным отражением российского полномасштабного вторжения, российской войны против Украины. То, что вся чернобыльская программа была колоссально затронута войной. Тысячи работников, живущих в Славутиче, которые раньше ежедневно добирались на работу на Чернобыльскую станцию для выполнения невероятно важных задач, в результате российской войны больше не могут это делать. Им приходится ехать через Киев, поскольку прямой наземный коридор через Беларусь явно не является вариантом для поездки туда. Так что это просто череда последствий российской войны для ядерной безопасности и работы украинских ученых на Чернобыльской станции и в Чернобыльской зоне.
3: Эта война отбросила всех назад во многих отношениях. Но можете ли вы сказать, где мы находимся теперь в контексте работы над последствиями Чернобыльской катастрофы?
0: Я думаю, что в том, что касается Чернобыльской катастрофы, и до полномасштабного вторжения стояло немало серьезных задач, которые были, я бы сказал, что за пределами возможностей Украины, но за пределами финансовых возможностей Украины. Понимаете, Чернобыльская катастрофа — это международная ядерная катастрофа. Новый безопасный конфайнмент финансировался многими десятками правительств, только не России, которая, конечно, является главным виновником Чернобыльской катастрофы, наряду с теми, кто находился в Кремле и ядерными институтами Советского Союза. Новый безопасный конфайнмент — это не конец истории. Это конец одного этапа работы с Чернобылем. Но долгосрочное управление тем, что находится внутри него, остальными реакторами, которые необходимо вывести из эксплуатации, всеми ядерными отходами — все это представляет собой огромное бремя для украинского общества, для налогоплательщиков и для правительства. Но с этим необходимо справляться, потому что эта проблема существует. One important lesson coming out of what Russia has done to Chernobyl. И я думаю, что один из важных уроков, вытекающих из того, что Россия сделала с Чернобылем, это то, что международному сообществу напомнили: проблема все еще существует. А значит, ответственность международного сообщества состоит в том, чтобы поддержать Украину в борьбе с этой огромной катастрофой. Это означает финансовую поддержку, это означает экспертизу, способную помочь многочисленным специалистам Украины. Она абсолютно необходима. И это то, что Greenpeace действительно хочет продолжать доносить до международного сообщества, потому что от нас зависит поддержка Украины.
3: Каждая крупная годовщина приносит новую волну заголовков в СМИ об уроках Чернобыльской катастрофы. Вы уже довольно давно работаете в сфере ядерной безопасности. Каково это встречать 40-ю годовщину аварии, когда совсем рядом идет война?
4: 30 лет, с которых я сделал свой первый визит в Чернобыль.
0: Впервые я побывал на Чернобыле 30 лет назад. Та зима была очень похожа на эту. К счастью, надеюсь, для Украины она уже позади. Тогда было, кажется, около минус 28, минус 29, когда мы были на Чернобыле. В то время представить, что возможно военное вторжение и участие ядерного агентства в лице Росатома, которое преднамеренно атакует и оккупирует атомную электростанцию, было просто невозможно. Фактически, конечно, как вы знаете, и украинское общество знает это куда лучше меня, все гораздо хуже. Потому что сегодня, более чем 4 года спустя, мы все еще имеем дело с российской оккупацией Запорожской атомной электростанции. Могло быть еще хуже. Мы знаем, что Россия намеревалась атаковать и захватить южноукраинскую атомную электростанцию. К счастью, они были отброшены украинской гражданской обороной и морской пехотой. Но вот прошло 4 года, а Россия все еще угрожает ядерной инфраструктуре Украины, атакует ее, оккупирует Запорожскую атомную электростанцию, и все это практически без каких-либо санкций со стороны международного сообщества. В Париже проходит международная ядерная конференция, организованная французским правительством, на которой присутствует генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, который лишь месяц назад стоял рядом с главой ядерной корпорации «Росатом» Лихачевым на церемонии в Венгрии по случаю начала строительства двух ядерных реакторов. Он назвал это великим днем для России. И в то же время этот глава МАГАТЭ должен быть независимым арбитром между Украиной и Россией по вопросу оккупации Запорожья, по вопросу безопасности Запорожья. Таким образом, весь ядерный сектор, на мой взгляд, несет ответственность за то, чтобы не продолжать работу с Россией, которую они ведут. И это просто невероятно. Через несколько месяцев после удара по Чернобылю и Запорожью этому должен был прийти конец. Но прошло 4 года, и европейские правительства, включая Францию, все еще работают с российской ядерной отраслью. Это немыслимо.
4: Are working with the Russian nuclear industry. It's unbelievable.
2: Старший ядерный специалист Greenpeace Шон Берни в интервью журналистской телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской говорил о ядерной безопасности во время войны России в Украине и о последствиях, которые несут боевые действия близ ядерных объектов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: Студия подкастов «Радио «Свобода».
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
8: Это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг.
9: Цены растут из-за проблем с бензином, но проблемы точно временные.
10: Это все такие волнами идет.
9: Расходы растут, а инвестиций нет. Как спасать экономику, которая расходится по швам?
11: Войну остановить нельзя финансировать. Выбирайте сами, где ставить запятую, но только одно уточнение. Задачка не на синтаксис, а на экономику. Вопреки утвержденному бюджету, расходы на войну на треть больше прошлогодних. Данные Минфина за первое полугодие сравнивал аналитик Янис Клюге. Вслед за расходами бюджета растут и цены. Инфляция не снижается, и Центробанк не снижает ставку.
8: Мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В июле и августе текущий рост цен был высоким. Экономика продолжала умеренно расти. Кредитная активность находилась на повышенном уровне. Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Само по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Их уточнение мы ожидаем до конца сентября.
11: Разовые или многоразовые проблемы в любом случае решать их придется вручную. Решение по правилам уже не работает, отмечает старший научный сотрудник Берлинского Карнеги Александра Прокопенко. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы разбираем нерешенные проблемы в российской экономике. И о самой насущной из них в материале Андрея Шилова.
12: И снится нам не речи сам министра.
13: Это сегодняшний рилс из Нижнего Новгорода. Похожих видео было много в июне-июле. Судя по вновь популярному хэштегу «бензина нет», тема нехватки топлива в российских городах, Перми, Челябинске, Петербурге остается актуальной. Но теперь об этом говорят и пишут не столько с возмущением, сколько с усталостью. Заметные очереди на заправках в разных регионах появились в начале лета после серии эффективных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В начале июля вице-премьер Новак, назвав причинами террористические атаки и оговорившись, что это временно и частично, озвучил то, что страна уже знала – сокращение объемов производства бензинов и дизеля. А губернатор Забайкальского края Осипов признал, что это надолго.
14: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой.
13: Путин тогда поддержал идею создать в стране сеть мини-НПЗ, потому что, цитата, «чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб». Признание проблемы наверху вроде бы легализовало разговор об этом на всех уровнях. И особый резонанс получило видео 16 июля из Волгограда не про недостаток топлива, а про то, как в этих условиях устроилось местное начальство.
15: Чиновники у нас заправляются на отдельных заправках, с топливными картами на отдельных заправках. Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит и пытается заправиться на заправках, которые, вот как мы видим, большинство в Волгограде, многие из них не работают.
13: Волгоградцы публично обратились к главе Следственного комитета и генеральному прокурору с просьбой вмешаться, чтобы прекратилась дискриминация. Это обернулось преследованием пятерых обратившихся. Судя по всему, политически чувствительные заключения и топливные проблемы все же не позволены. Судьбу волгоградцев отслеживает издание «Кавказский узел». Юриста Алексея Севастьянова арестовали на 5 суток за якобы неповиновение полицейским. Его и еще 2 человека оштрафовали на 10 тысяч рублей, одного на 20 тысяч за нарушение закона о митингах. Протокол против 5-й участницы съемки рассмотрят 16 сентября. В августе с нехваткой бензина и неработающими заправками, судя по опросу Левада-центра, сталкивались 2/3 россиян. Сейчас, по данным сайта «Бензинмэп», 3/4 российских регионов охвачены второй волной топливного кризиса. В 28 регионах, плюс аннексированный Крым, ограничения на продажу бензина жесткие, в 35 – локальные или есть перебои. Худшие летние прогнозы о полном коллапсе на транспорте и во время уборочной кампании не оправдываются. Но и оптимистичный вариант – нормализация к концу сентября с учетом сезонного спада спроса на топливо – выглядит маловероятной. Профильный вице-премьер Новак теперь дает осторожные оценки про нормализацию осенью. Деловое издание The Bell резюмирует, что украинские удары по российским НПЗ стали самым действенным способом подрыва российской экономики. А россиянам остается генерировать актуальные ролики в запрещенный Инстаграм с озвучкой искусственным интеллектом.

0: О связи сиюминутных проблем с трендами в российской экономике мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, рад вас видеть.
0: Взаимно. Я хочу вернуться к словам Эльвиры Набиуллиной, которая объясняла, почему не снижается ключевая ставка. Говорит, были проблемы с топливом. Но они разовые. Правда ли они разовые?
1: Ну, давайте мы начнем вообще вот с базы, да. Обратите внимание, как резко меняется риторика Набиуллиной. Еще в мае, в июне на пресс-конференциях Набиуллина говорила, что мы рассматривали варианты и снижения ставки на 0,5 пункта, на 25%. И там был вариант не снижать ставку, но был не самый главный. А вот сейчас, на последнем заседании, на пресс-конференции, на вопрос, какие были варианты на столе, Набиуллина прямо сказала, что был только один вариант ставку не снижать. Снижать ее на 0,25% это мы всерьез даже не изучали. То есть дает понять, что риторика меняется, риторика более жесткая. Конечно, пытается сохранить, сделать хорошую мину при плохой игре и говорит, что мы, конечно, исходим из того, что до конца текущего года вот это выбытие производственных мощностей, снижение производства потенциала экономики, переводим на простой язык, в силу ударов беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам, по Рязанскому НПЗ, Волгоградскому НПЗ, Московскому, Омскому НПЗ, там, значит, какой-нибудь Пермскому НПЗ, Орскому и всем остальным, а также по складам Озона Вайлдберриз, по инфраструктуре, по транспортной инфраструктуре, что это все будет отремонтировано до конца текущего года. И вот мы исходим из того, что этот вот гэп между производством и спросом закроется, и тогда можно будет говорить о снижении инфляции, инфляционных ожиданий. Но мы понимаем, что война продолжается, никаких предпосылок окончания боевых действий нет, нет никаких гарантий, что не будет новых ударов беспилотниками по НПЗ, по нефтяным терминалам в Приморске, в Услуге, в Новороссийске, что не будет ударов по Вайлдберриз, по Озону, по другим маркетплейсам. Понятно, что ситуация будет только хуже. Соответственно, вот это решение Набиуллиной ставку сейчас не снижать. И риторика, что мы говорили, предупреждали, что возможно пауза в снижении, в смягчении монетарной политики. И вот, как сама сказала Набиуллина, мы там, значит, с июня 2025 года ставку снижали, снизили ее там, с 21 до 14% годовых. Ну и как бы теперь нужно подождать, посмотреть. И вот два фактора выделяла. Первый мы сами уже прокомментировали, это то, что производственные мощности будут ремонтированы до конца года. И похоже, что этого не произойдет, нет никаких предпосылок, и более того, выбытие будет увеличиваться. Это самый главный про такой сейчас инфляционный фактор, толкающий цены на бензин, на дизель вверх. Мы видим даже по данным Росстата, что возобновился даже по официальной статистике Росцен на топливо. Значит, там дизельное топливо на 19% официально с начала года подорожало, бензин на 21% подорожал. И это все разгоняет инфляцию, это проникает, такие уже вторичные эффекты пошли, когда бензин начинает разгонять логистику, транспортировку грузов, разгонять инфляционные ожидания у населения, у бизнеса. И второй фактор – это бюджет, о чем прямо сказал Набиуллина. Мы не понимаем, что происходит с бюджетом и к чему готовится. И время у нас уже 11 сентября. Уже бюджет должен был быть внесен в Государственную Думу, но, судя по всему, перед выборами в Госдуму, вот эта вот процедура, имитирующая выборы в российский парламент, не место для дискуссии. Видимо, власти решили не показывать бюджет, что ждет россиян в следующем году, потому что там, видимо, все очень плохо. Будет колоссальный огромный дефицит бюджета, будет третий год повышения налогов. Я думаю, что могут предложить повышение снова и ставки налога на добавленную стоимость. Там 24-25%, там какие-то налоги на прибыль, налоги на малый бизнес, отмену льгот для самозанятых, для малого предпринимательства, повышение утильсборов, акцизов, там бензин, дизель, все остальное подорожает. И, видимо, вот Набиуллина сама говорит, что мы не понимаем, какой будет дефицит, поэтому мы вот пока исходим из того, что мы какие-то свои прогнозы сделали в 2% ВВП дефицит бюджета структурный, то есть общий дефицит примерно 8,5 триллионов рублей на текущий год. Ну, говорит, если он будет больше, то мы тогда будем монетарную политику ужесточать. То есть вот все факторы, которые могут сыграть на затухание инфляции, на снижение ключевой ставки, на нормализацию экономики, на оживление бизнеса, они все подвешены, и они практически нереализуемы. Поэтому я думаю, что Набиуллина нас подводит к тому, что на следующем заседании, там, 22-25 октября, уже, возможно, придется ставку даже повышать.
0: Но кажется, что есть намеки в выступлении Эльвиры Набиуллиной на какое-то более светлое будущее. Она говорит про инвестиционный цикл, новый, что он запустится. И действительно, если придут инвестиции, они хотя бы, может быть, погасят ущерб от растущей инфляции. А может ли ремонт НПЗ, который вы тоже упомянули, и Эльвира Набиуллина говорит, если будут инвестиции, например, в ремонт НПЗ, поможет ли это сбалансировать ущерб от инфляции? Это же тоже
1: вот
0: будут
1: давайте
0: инвестиции.
1: Разбираться. Вот смотрите, Путин подписывает указ 604 буквально неделю назад, по которому уже 167 предприятий находятся в зоне риска, что к ним власти ведут внешнее административное управление из Росимущества, потому что эти компании, как заявил вице-премьер Мантуров, проводят осознанный саботаж, не ремонтируют свои заводы после ударов беспилотниками, не закупают необходимые средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для борьбы с беспилотниками. То есть они не защищают свои производственные объекты. Это нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные экспортные терминалы, это склады Вадберса, Озона, это какие-то транспортно-логистические пункты. Это может быть все что угодно. От объекты ЖКХ до крупного супермаркета, гипермаркета. То есть, понимаете, если бы у вас все было хорошо, и предприниматели верили, что государство компенсирует им убытки, что война скоро закончится, что удары беспилотниками прекратятся, то, конечно, бы все были бы заинтересованы ремонтировать свои объекты. Быстренько отремонтировать, закупить где-то оборудование, хотя с этим тоже большие проблемы, и оборудование там в обход санкций будет идти еще полгода-год. Мы это видим по московскому нефтеперерабатывающему заводу, который там прямо заявил, что уходит в ремонт там, на ближайший год. Вот, там по Нарси, Нижегородский завод, один из крупнейших НПЗ в России, принадлежащий Лукойлу, тоже уходит в ремонт там, на полгода минимум. Но, то есть, но есть понимание, что государство ничего не компенсирует, новые беспилотники летят, ущерб никто не покрывает от государства, соответственно, никто из собственников бизнеса не настолько глупый, чтобы финансировать инвестиции, восстанавливать объекты, чтобы по ним снова через неделю прилетели дроны, либо там уже какая-нибудь баллистика. Поэтому, видите, все очень плохо, инвестиций нет. То есть, когда Набиуллина говорит, что мы ждем какое-то возобновление инвестиционного цикла, вот ей нужно было бы поговорить со своим коллегой, министром экономического развития Максимом Решетниковым, который один в один повторил мои слова, которые я вам озвучил месяц назад, еще после Петербургского экономического форума, что инвестиций в России не было ни в прошлом году, не будет в этом году, и даже через год их тоже в следующем году никто не ожидает. Минэк официально заявил, что капитальные вложения в российскую экономику возобновятся в лучшем случае в 2028 году, и только в случае снижения ключевой ставки ниже 10% годовых, в случае нормализации бюджетного процесса, то есть сокращения военных расходов, видимо, прекращения войны, они на это надеются, ожидают, и, соответственно, что тогда инвестиции будут расти. А так они падают. Это самое затяжное падение капитальных вложений, прогнозируем не мы с вами, а министр экономического развития с 2009 года, 3 года подряд. В 2025 году падение было на 3%, за первое полугодие текущего года капитальные вложения в экономику, в машины, в станки, в оборудование, в новые рабочие места, в модернизацию производства, в расширение мощностей упали на 10%, и в следующем году тоже по прогнозу Минэка будет минус. Поэтому, конечно, понятно, что можно использовать статистические манипуляции, и можно учитывать в капитальных вложениях, в инвестициях производство дронов, производство танков, производство снарядов, ракет. Вот вся военная техника с какой-то сложной элементной компонентной базой, которая является не расходным материалом, не средством текущего потребления, а товаром длительного пользования со сроком больше 1 года. Вот именно так считается, например, беспилотники, либо ракеты с каким-то программным обеспечением, с процессорами китайскими. Это все считается как капитальное вложение в экономику. Но вы же понимаете, что от этих инвестиций толку никакого нет для простого человека, для экономики, для бюджета. Эти инвестиции, они не улучшают качество жизни.
0: Ну да, но они не год они не живут.
1: Производство товаров на прилавке. То есть это просто утилизация ресурсов, а на бумаге у вас инвестиции, которые краски Путин хочет видеть, которыми хвастаются.
0: Но вот отсутствие инвестиций – это как раз одна из главных дилемм, которая стоит перед правительством, перед Владимиром Путиным. Александр Прокопенко, исследователь из берлинского Карнеги, отмечает, что вообще-то перед Путиным целая трилемма экономическая, три главные проблемы. Антон Сергеенко, мой коллега, расскажет подробнее о том, что же это за проблемы. Давайте его послушаем и вернемся к обсуждению.
2: Российская экономика все больше напоминает конструкцию, в которой одновременно начинает расходиться несколько швов. Война требует огромных денег, растут цены на товары, а бизнесу все сложнее инвестировать. Государству приходится искать новые источники финансирования, а привычные резервы постепенно сокращаются. Александр Прокопенко из берлинского центра Карнеги называет это невозможной трилеммой Путина.
3: Баланс между военными расходами, стабильностью цен и экономическим ростом – невозможная трилемма Путина. Можно было удерживать только до тех пор, пока на это хватало накопленных резервов и здоровой налоговой базы.
2: На протяжении первых лет полномасштабной войны Кремлю удавалось одновременно финансировать военные расходы, поддерживать рост экономики и не допускать взрывного роста инфляции. На 5-й год этот баланс нарушается. Военные расходы остаются высокими, а поддерживать одновременно низкую инфляцию и нормальный экономический рост становится все труднее.
3: Речь про распространение расползающийся во все новые сферы кризис, который виден во всем. Эрозия государственных процедур, дефиците бюджета и бензина, падение уровня жизни. Это не выглядит как резкий обвал, но не менее болезненно. Система держится не потому, что здорова, а по инерции, которая не бесконечна.
2: Одна из главных экономических проблем России – это сокращение инвестиций. Например, за последние 3 года приостановлены 38 крупных инвестпроектов. Строительство дата-центров с общим объемом замороженных инвестиций в почти 169 миллиардов рублей, пишет Forbes. Не хватает денег и электричества.
4: Помимо нехватки электричества, есть еще фактор невозможности просто за это все заплатить, потому что 5 лет назад, когда эти проекты закладывались, и госкомпании брали на себя там частичную инициативу, конечно, с государственным участием, кто бы сомневался, да, с деньгами бюджета, это все реализовать, тогда была все-таки немножко другая экономическая ситуация.
2: Высокая ставка Центробанка нужна для борьбы с инфляцией, но одновременно делает кредиты дорогими и душит инвестиции. Сегодня ключевая ставка 14%, и Центробанку удалось ее удержать. Для бизнеса это означает дорогие кредиты для условного нового завода, оборудования или инфраструктурного проекта. Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина еще в июле говорила, что ситуация со спросом стабилизируется.
5: По оперативным данным, в июне ожидания предприятий по спросу снизились. Это может указывать на более сдержанный спрос в будущем, что ограничит возможности компаний по переносу возросших издержек в цены.
2: И все равно получается замкнутый круг. Чтобы сбить цены, ставка должна оставаться высокой, а высокая ставка тормозит инвестиции, а без инвестиций сложнее увеличивать производство. В период с января по август нефтегазовые доходы федерального бюджета составили около 5 триллионов рублей. Это на 16,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. В августе бюджет получил от нефти и газа 424 миллиарда рублей. Это на 16% меньше, чем годом ранее. За 8 месяцев нефтегазовые доходы отстают от прошлого года примерно на триллион рублей.
6: Не количество нефти уменьшилось. Количество нефти в недрах не уменьшилось, а уменьшилась возможность России эту нефть монетизировать. То есть нефть добывать, перевозить, продавать и получать за нее деньги. Вот, собственно говоря, вот это вот постоянное уменьшение возможности России монетизировать нефть, вот это вот будет в следующие несколько лет являться даже более определяющим фактором, чем объемы нефтепереработки.
2: И за тот же период с января по август дефицит федерального бюджета составил чуть меньше 6 триллионов рублей. Владимир Путин не считает это критической угрозой для экономики.
7: А что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит, и тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Ну, я уверен, что постепенно, решая прежде всего на задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
2: В 2026 году Банк России начал активно продавать золото из резервов. Во втором квартале российский Центробанк продал почти 22 тонны. Это больше любого другого центрального банка мира, пишет The Moscow Times. А с начала года, к концу июля, продажи достигли почти 50 тонн. Экономисты связывают это с необходимостью закрывать бюджетный дефицит и обеспечивать валюту. Ликвидность. Параллельно растут расходы, которые вообще трудно заложить в экономические планы. Война становится для российского бизнеса не только статьей доходов федерального бюджета. Например, украинский беспилотник повреждает НПЗ, склад или производство. Оплатить за последствия приходится владельцу. А за издержки, как известно, платит потребитель, учитывая, что страховые компании все чаще отказываются продавать полисы владельцам складов.
3: Дальше страну ждет выбор, либо переход к полномасштабной военной экономике с подавлением недовольства и принудительным перераспределением ресурсов в промышленности, либо отказ от одновременного финансирования войны и нормальной экономической жизни.
2: Кремль пока пытается усидеть на этих двух стульях и не выбирает что-то одно.
0: О решении этой экономической головоломки мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, Александр Прокопенко в своей статье приходит к выводу, что помимо того, что вот такой выбор стоит перед российским правительством, она пишет, что время, когда откладывать выбор, закончилось. Закончилось время, когда можно было просто притвориться, что проблемы нет, она сама пройдет. И получается два сценария. Это либо перевод на военные рельсы, либо экономия и надежда на терпеливое население. Какой из сценариев вам кажется наиболее вероятным?
1: Я бы сказал, что мы с вами про это говорим уже года с 24-го. Где-то в 24-м году как раз таки вот я уже давал статистику, аналитику, что гражданские отрасли перешли в нулевую динамику, начали падать, начали сокращаться. Где-то переход был май-июнь 24-го года. С осени это стало уже очевидно. 25-й год уже забили тревогу даже близкие к власти экономисты. Центр макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования заявил, что в первом полугодии прошлого года экономика ушла в рецессию, гражданка падает, процентов на 8-9 ниже производства, чем в 2023 году, что дальнейшее наращивание военных расходов, перераспределение ресурсов в пользу войны, фронта, беспилотников, дронов, вербовки людей неизбежно будет разгонять дальше инфляцию и попытки, вот это прямо то, что я еще до этого, до 2024 года рассказывал, попытки найти деньги, залатать дыру повышением налогов, НДСов, утильсборов, акцизов, налогов на прибыль, подоходных налогов, будет выжигать вкупе с высокой ключевой ставкой, которую ЦБ пытается погасить, не монетарную инфляцию, инфляцию издержек, инфляцию, вызванную именно вот военными расходами, да, и печатным станком, приведет к тому, что гражданские отрасли идут в глубокую рецессию, стагфляцию. И, кстати, обратите внимание, что это же ровно, вот о чем сказала госпожа Прокопенко, один в один говорил Клепач еще в мае этого года на Никитском клубе, тот самый злосчастный для него выступление, где он немножко увлекся, заговорился, бывший замминистр экономики, один из лучших макроэкономистов России, бывший вот до недавнего времени главный экономист госкорпорации ВПРФ, он же один в один это все и сказал. То есть мы с вами про это говорим последние годы, Клепач себе позволил об этом сказать буквально в мае месяце, и когда об этом громко уже все начали комментировать, его отправили в отставку, что да, Россия стоит в точке перелома. То есть дальше нужно либо переходить, как сказал Клепач, к частичной мобилизационной экономике, то есть нужно, ну, условно говоря, если продолжается война, продолжат расти военно-расходы, и военные расходы в этом году не снизятся, а наоборот вырастут как минимум на 5-6 триллионов рублей. Мы сами тоже все это прогнозировали в конце прошлого года. Мой прогноз тогда был, что военные расходы не сократятся, а вырастут там до 16 триллионов рублей плюсом. Похоже, будет гораздо больше, больше 18-19 триллионов, что в этом случае инфляция будет расти, нужно отказываться от этого мифического таргета инфляции в 4%, смириться с инфляцией хотя бы на бумаге выше 8%, реальная инфляция там около 20% плюсом для простых людей, и, соответственно, печатать деньги, потому что в первом случае у вас кризис неплатежей, компании не могут выживать при такой высокой ключевой ставке, при отсутствии оборотного капитала, в условиях, когда растет просроченная дебиторская задолженность, когда никто ни с кем не рассчитывается за произведенные товары и услуги, и когда компания начинает банкротиться, либо пойти по инфляционному сценарию, сценарию галопирующей инфляции с риском перейти в гиперинфляцию, но зато, что называется, расшить узкие места денежной массой, денежным печатным станком, население обеднеет, доходы населения, сбережения, пенсии будут сгорать, девальвация рубля вернется, и снова мы увидим и 90-100 рублей за доллар, но зато корпоративный сектор и бюджет получат больше необеспеченных денег, больше фантиков, больше рублей, которые будут обесцениться, но которыми они смогут между собой рассчитываться, расплачиваться. Вот, видимо, ко второму сценарию, сценарию пока еще не гиперинфляции, но галопирующей инфляции, Кремль финально пришел, и, собственно говоря, вот это было абсолютно неизбежно. И,
0: если вернуться к сценарию Клепыча и одному из предположений, что, возможно, частичная мобилизация экономики. Почему здесь звучит слово именно частичное? Собянин, если верить ведомостям, опасается полной мобилизации экономики. Если ведомости действительно правильную цитату приводят, он говорит, это убьет экономику. А почему переход на военные рельсы обязательно убьет?
1: По одной простой причине, потому что у вас остановится весь частный сектор экономики, весь частный бизнес. То есть нужно понимать, что если вот то, чему призывает Клепач Андрей, снизить ставку до 8% годовых, то, к чему призывают там Олег Дерипаска, Мордашов, Александр Шохин, ставку 8-9% годовых ключевую, при том, что у вас горят НПЗ, при том, что у вас очереди за бензином, за дизелем, при том, что у вас лишь только на каждой третьей заправке можно найти бензин, при том, что у вас растут цены на продукты питания, на топливо, сейчас будет повышение коммуналки на 15% с 1 октября после выборов в Госдуму, с учетом того, что денежная масса будет увеличиваться и рубль будет дальше дешеветь, 70 рублей на 85 с мая месяца уже опустились, дальше там потенциал падения там за 95 плюсом, то у вас возникнет опрос у людей. То есть у вас в банковской системе заперто огромное количество денег, 68 триллионов рублей населения и 63 триллиона рублей у корпоративных клиентов. Если вы снижаете ставку, а у вас инфляция взлетает, военные расходы растут, растет и монетарная инфляция, и немонетарная инфляция издержек, потому что растут цены, там растут налоги, бензин, дизель, то люди, видя, что их сбережения обесцениваются, потому что там депозит под 13% не покрывает инфляцию, побегут деньги снимать, ну, кто-то будет тратить, покупать там, не знаю, там, кто картошку, кто крупы, кто, значит, консервы, кто запчасти, кто автомобиль купит, кто электронику купит, кто снимет деньги, пойдет покупать валюту, либо крипту, золото. У вас начнется изъятие денег с банковской системы, уход в валюту, соответственно, надо будет вводить ограничения, чтобы люди не побежали снимать деньги со счетов банковской системы. То есть вот переход вот к этой мобилизационной форме экономики, о чем вы сказали, когда хочется сразу все, наплевав на инфляцию, снизить ключевую ставку, включить печатный станок и ударными темпами финансировать военные расходы, он означает, что вы просто идете по такому инфляционному сценарию, инфляционному шоку, как Путин назвал это на Восточном экономическом форуме. Мы прошли между Сциллой и Харибдой, мы не допустили гиперинфляции, гиперинфляционного шока. Но вот они к нему просто могут прийти. Тогда надо будет уже решать вопрос с деньгами населения в банках. Вот эти 68 триллионов рублей население уже сейчас деньги выносит, там 3 триллиона 100 миллиардов вынесли с февраля месяца со счетов наличные. Представляете, если у вас будет ставка снижаться по депозитам, то есть ключевая ставка падает, за ней депозитная ставка начинает постепенно снижаться, либо даже остается неизменной, инфляция взлетает, сбережения обесцениваются, чтобы люди эти деньги не сняли, вам надо будет деньги замораживать, эти депозиты конвертировать в какие-то долгосрочные облигации государственного займа, военно-патриотического займа, как это было уже во время Великой Отечественной войны и там до Великой Отечественной войны. Ну и, соответственно, говорить, что, ребят, простите, вот вы на ближайшие годы деньги из банковской системы забрать не можете, ваши деньги пойдут на восстановление народного хозяйства, ремонт НПЗ, ремонт складов, инфраструктуру, эти 7 столпов, которые озвучил Орешкин, замглавы администрации Путина, представив Путину новую программу возобновления экономического роста, перезапуск инвестиционного цикла. В чем ее смысл? На все хорошее тратим деньги, там, инфраструктура, искусственный интеллект, хранилища данных, высокоскоростные дороги, ремонт аэропортов, значит, все-все-все, а где взять деньги? А деньги были в 7-м пункте, в 7-м столпе. Деньги есть у населения, у бизнеса в банках, надо эти деньги взять, и чтобы люди не могли их через там месяц, два, три снять, а дали нам их в долг на 10 лет, мы должны превратить в долгосрочный инвестиционный кредит ресурс для экономики. То есть в конечном счете можно по такому пути пойти, но неизбежно долгосрочная такая вот заморозка и мобилизация сбережений населения. Поэтому, ну иначе просто люди деньги побегут тратить, еще сильнее создавая потребительский шок, потребительский всплеск, это еще сильнее разобьет инфляцию, и, соответственно, дальше там будет у вас долларизация, покупка валюты и все-все-все остальное. И
0: кажется, Владимир Путин пытается решить эту проблему, вот он ездит, встречается с международными партнерами, на форуме БРИКС прямо сейчас выступает, у нас полминуты остается, а почему эти партнеры не вкладываются?
1: Ну, а зачем им вкладываться в терпящие бедствия сырьевой «Титаник», нефтегазовый «Титаник», да? То есть никто не дал ни копейки Путину, ни Индии, ни Китай, не дали ни копейки, ни рупии, ни китайского юаня, не купили ни одной гособлигации. То есть ситуация до того смешная, что в кредит долг не дает никто из стратегически значимых партнеров, так называемых. Экономика Индии больше российской в 2,5 раза, китайская экономика больше российской практически там около 8-9 раз. То есть Россия очень маленький игрок по меркам Китая и Индии. И обратите внимание, что Минфин вот буквально сейчас перешел к прямой вместе с Центробанком эмиссионной накачке бюджета. Центробанк печатает еженедельно на операциях репо, вливает в банки 6,5-7 триллионов рублей, на триллион увеличивает...
0: То есть, если я вас правильно понимаю, то единственный способ не утонуть на этом «Титанике» – просто не покупать на него билет. Спасибо вам большое, Владислав. Экономист Владислав Жуковский нам объяснял, перед какими выборами стоит российское правительство для решения трилеммы Владимира Путина. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 11 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский провел переговоры в Канаде о новых поставках систем противоракетной обороны для Украины. Кремль отказывается от предложения объявить двусторонний мораторий с Украиной на удары в акватории Черного моря и на атаки на энергетические объекты двух стран. Как Россия помогает старту научной карьеры иранских специалистов в областях, связанных с военной промышленностью, расследование проекта «Система». Также сегодня.
1: Если я буду молчать, когда вижу несправедливость, то в этом смысле мне будет дискомфортно. Дискомфортно. Но я человек публичный. Режиссер вообще человек публичный. Во всяком случае, то, что я исповедую, мультипликация, оно имеет, как правило, социальные какие-то скрепы, как сейчас принято говорить. И я не могу стоять в стороне.
0: Исполнилось 85 лет режиссеру-мультипликатору Гарри Бардину. Но начну с другой темы. Ровно 25 лет назад боевики радикальной исламистской группировки «Аль-Каида» совершили террористическое нападение на Соединенные Штаты Америки. Захваченные ими самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в здание Пентагона. Еще один самолет, который, видимо, должен был по задумке террористов поразить здание Капитолия в Вашингтоне, рухнул в Пенсильвании. Его пассажиры дали отпор террористам, уже зная, что происходит. Вот что в тот день, 11 сентября 2001 года, передавал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
2: Около 9 утра случилось то, что нормальное воображение просто не могло нарисовать себе. Огромный пассажирский самолет Boeing 767 врезался в высотное здание Всемирного торгового центра в Нижнем Манхэттене. Пока все пытались осознать, что, собственно, происходит, наблюдая за совершенно дикой картиной, огромное здание превратилось в факел. Через 18 минут огромный шар вспыхнул рядом со второй высоткой Всемирного торгового центра. Еще приблизительно через 20-30 минут произошел следующий акт трагедии. Огромные 300-метровые башни рухнули одна за другой, рассыпавшись, как песочные. Однако эти события, происшедшие приблизительно в течение 40 минут, стали лишь одним из эпизодов того, что произошло сегодня в Соединенных Штатах. Следом произошел взрыв в Пентагоне. Часть здания была разрушена. Сейчас, собирая воедино все детали этой картины, становится очевидным, что Соединенные Штаты стали объектом воздушной атаки. Атаки, которую могло породить лишь воображение террористов. Выяснилось, что из нескольких американских аэропортов были угнаны пассажирские самолеты. Это два авиакомпании United и два самолета авиакомпании American Airlines. Вся эта картина привела Соединенные Штаты в совершенно необычное и неожиданное состояние. Состояние, я боюсь использовать слишком сильные слова, но предвоенное. Один из конгрессменов даже использовал образ, который потом использовали очень многие. Он сравнил ситуацию, случившуюся в Нью-Йорке и Вашингтоне, с Пёрл-Харбором. И в самом деле американское правительство реагирует на происшедшее почти в рамках военных мер.
0: Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Его репортаж, переданный днем 11 сентября 2001 года. Жертвами терактов в этот день стали около 3000 человек. Большинство из них погибли в здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Эти теракты навсегда изменили мир. США пересмотрели систему безопасности. Началась масштабная борьба с терроризмом, в том числе и за рубежом. Последствия произошедшего сказались на политике, общественных и международных отношениях, имели огромные экономические последствия. Ответом на нападение на США стали войны в Афганистане, где укрывался лидер Аль-Каиды, организатор и вдохновитель терактов 11 сентября Усама бен Ладен, а позже в Ираке. Мир, в котором мы живем сегодня и в котором вновь идут масштабные войны, во многом сформирован тем, что произошло ровно 25 лет назад. И одна из этих войн – война в Украине, по территории которой Россия уже больше 4,5 лет наносит постоянные удары. Только за последние сутки не менее 7 человек погибли в Павлограде, в Днепропетровской области. Пострадали около 70 человек. В Днепровском районе Киева был атакован 9-этажный дом. Горели фасад дома с 1 по 5 этажи, а также квартиры на втором этаже. этаже пострадали в общей сложности 8 человек, двое из них скончались в больнице. Президент Украины Владимир Зеленский совершает многочисленные зарубежные поездки, стараясь добиться от стран-союзниц дополнительных поставок средств противовоздушной обороны. Очередной визит Зеленский нанес в Канаду, чей премьер Марк Карни выразил Украине безоговорочную поддержку. На протяжении всей этой незаконной, неоправданной и варварской войны, спровоцированной Владимиром Путиным, мы оказывали и продолжаем оказывать поддержку Украине. Общий объем этой поддержки составил 26 миллиардов долларов. Она включает военную помощь, от средств противовоздушной обороны до беспилотников и другого оборудования, обучение и совместную работу, гуманитарную помощь, в том числе сотрудничество по возвращению украинских детей. Мы также оказывали поддержку энергетической системе Украины и другим критически важным направлениям. И мы продолжим эту поддержку. Мы выступаем рядом с Украиной как партнеры и союзники на ее пути к вступлению в НАТО и Европейский Союз. И что наиболее важно, мы поддерживаем фундаментальные ценности, территориальную целостность Украины и основополагающие

0: развиваться сотрудничество в этом направлении. В Нью-Йорке у нас будет более четкое понимание графика всех наших дальнейших шагов. Это то, что касается ПВО, но сейчас мы полагаемся на американскую противовоздушную оборону, системы «Патриот» и ракеты к ним. Мы доверяем им, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают. И здесь дело не в словах и не в переговорах, главное — результат. Когда Россия атакует нас каждый день, причем не только ночью, но и днем, и ночью, мы постоянно получаем разведывательную информацию от европейцев и американцев. Мы передаем нашим людям сигналы, чтобы они укрывались в убежищах. Конечно, мы доверяем американцам и рассчитываем на то, что их технологии нам помогут. Но переговоры — это сложная задача, которая требует решения непростых вопросов, затрагивающих множество интересов. Поэтому мы следуем принципу «доверяй, но проверяй». Trust and check. Это было заявление Владимира Зеленского на его совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни. Переговоры Уиткофа и Кушнера в столицах России и Украины, как известно, проходили в закрытом режиме. Об их деталях известно мало, но уже после переговоров стали все-таки появляться сведения о том, что вопросами, где стороны могли бы найти компромисс, на этих переговорах были экспорт продовольствия и взаимный отказ от ударов по энергетическим объектам. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в своих заявлениях вчера и сегодня дал понять, что Москва не собирается не отказываться от ударов по украинской энергетике, ни от атак на грузовые суда в Черном море. При этом в обоих случаях Песков употреблял словосочетание «ящик Пандоры», ссылаясь на недавнее заявление Владимира Путина. Вот что Песков сказал по поводу ударов в Черном море, выразив при этом мнение, что они не осложняют отношения России с Турцией.
1: Россия в данном случае, во-первых, Россия не была инициатором. Вы знаете, я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить ударом по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Между тем, из-за нового обострения ситуации в районе Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке вновь превысили $100 за баррель. Американская армия уничтожила в последние дни уже несколько иранских нефтяных танкеров, пытавшихся прорвать блокаду Ирана. Иран в ответ обстреливает американские военные базы на Ближнем Востоке и корабли американского флота. Еще одной точкой крайнего напряжения стало Красное море. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене заявили о захвате острова в Баб-эль-Мандебском проливе и контроле над важным морским маршрутом между Красным морем и Аденским заливом. Хуситы уже контролируют порт Моха на Красном море. При этом, по данным источников издания «Аксиос», наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды звонил президенту США Дональду Трампу в четверг, призывая его нанести удары по хуситам, но Трамп отказал, сказав, что США будут делиться с Саудовской Аравией разведывательной информацией. Анализ расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» по открытым публикациям показал, что в последние десятилетия между Россией и Ираном было налажено тесное сотрудничество по темам, особенно актуальным для иранской военной промышленности. Теперь это не только такие классические направления, как ракетные двигатели и обогащение урана, но и технологии, ставшие реалиями современной войны. Радиоэлектронная борьба, GPS-спуфинг, искусственный интеллект в беспилотниках. Ну а если говорить в целом, то в начале Советский Союз, потом Россия, уже почти 4 десятилетия дают образование и помогают старту научной карьеры иранских специалистов в областях, связанных с военной промышленностью. В конце 90-х годов прошлого века из-за этого несколько российских технических вузов даже попадали под санкции США. 1998 году Иран произвел первое испытание баллистической ракеты «Шахаб-3». Ракета была разработана и построена в Иране на основе технической документации северокорейской ракеты, которая, в свою очередь, была адаптацией советской ракеты «Р-17». В Соединенных Штатах сочли, что Россия помогла Ирану в ракетной программе не только поставкой оборудования и компонентов, но и обучая специалистов для иранской промышленности

0: и исследовательских центров, рассказывает руководитель проекта «Система» Сергей Добрынин.
1: Если исторически они интересовались главным образом ракетными и ядерными технологиями, то вот, судя по последним годам, их интересует то, что связано с реалиями современной войны. Например, это спутниковая навигация, тот же самый GPS-спуфинг, искусственный интеллект и так далее. И мы стали искать, какие иранские студенты или аспиранты, или исследователи приезжают в российские вузы, которые связаны с оборонной промышленностью. Это, например, МАИ или МГТУ имени Баумана. И чем они там занимаются? Дело в том, что Иран не производит гражданские авиационные газотурбинные двигатели вообще. Зато он производит достаточно много газотурбинных двигателей для крылатых ракет. И еще один двигатель они производят для собственных истребителей. То есть у них нет гражданской промышленности в этой области, поэтому любые исследования, связанные с ГТГ, так они называются сокращенно, они, конечно, являются военными. И мы обнаружили целую группу иранских студентов-аспирантов, которые регулярно в последние годы учились или были связаны с одной из кафедр МАИ и еще с несколькими российскими исследователями. На протяжении многих лет иранские исследователи ездили в Самарский, тогда он назывался Самарским аэрокосмическим университетом имени Королева, где работал сильный, как ни странно, датский исследователь Кай Боре. Он умер в 2017 году. Он был приглашен профессором, у него учились иранцы, потом они возвращались в Иран и дальше писали большое количество работ по GPS-спуфингу. Это когда подменяется GPS-сигнал для того, чтобы запутать дроны или самолеты, или корабли противника, которые, скорее всего, имели прикладное значение, потому что часть этих работ была в военных журналах или была связана тоже с околовоенными университетами. В Бауманке, МГТУ имени Баумана, есть очень хорошая экспертиза по созданию систем искусственного интеллекта для разных беспилотников, не только летающих, но и плавающих, и наземных. Известно, что МГТУ или его исследователи, они как минимум консультируют российских военных в этой области, но в МГТУ просто есть базовые кафедры, там работают много людей, которые правильно работают в российской оборонной промышленности, и мы тоже обнаружили, что на одной из кафедр, которая как раз занимается искусственным интеллектом, есть достаточно большое количество иранских студентов. И вот один из них даже давал интервью иранскому спутнику, где говорил о том, что вот я приехал учиться, потому что отношения между Ираном и Россией хорошие, на Запад бы я не поехал, ну а то, что санкции против нас, то есть против Ирана, введены, это несправедливо. Конкретно его работа, мы не можем доказать, что они связаны с военными, но понятно, что сам обмен, сама база такого научного обмена в этой области, она готовит кадры, которые потом будут помогать иранской промышленности развиваться в этом направлении.
0: Это был руководитель расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Сергей Добрынин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 11 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. По данным Центрального банка России, дефицит ликвидности в российской банковской системе достиг в сентябре рекордного уровня с марта 2022 года. В результате Центральный банк вынужден проводить дополнительные аукционы, чтобы пополнить этот дефицит. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
2: Структурный дефицит ликвидности в российской банковской системе по состоянию на 9 сентября нынешнего 2026 года составил, по данным Банка России, 2 триллиона 850 миллиардов рублей. Это рекорд с момента паники, накрывшей российскую финансовую систему в марте 2022 года после начала войны против Украины. Сейчас внешне все выглядит поспокойней. А если послушать высшее руководство государства, то и вовсе можно сделать вывод о том, что после бурного роста страна вернулась к макроэкономической стабильности, которая вот-вот сменится новым инвестиционным циклом. Тем не менее, Центральному банку пришлось на этой неделе, помимо регулярного аукциона по предоставлению ликвидности банкам в рамках механизма РЕПа, проводить еще два так называемых аукциона тонкой настройки. Ну и их, как отмечают аналитики Альфа-банка, не хватило. Так что ряд банков вынужден был занимать еще 460 миллиардов рублей под 15% годовых, что почти на процентный пункт дороже средней ставки, под которую занимают банки на аукционах. Хроническая нехватка денег у российских банков возникла на фоне непрекращающегося с февраля текущего 2026 года оттока денег в наличные. В августе отток замедлился с рекордных июльских 600 миллиардов до примерно 400, что тоже немало. Однако за первые дни сентября россияне сняли со счетов еще 150 миллиардов. И если они продолжат действовать теми же темпами, то июльский рекорд может не устоять. Кроме того, уходят деньги из российских банков и за пределы страны. Отток капитала растет, и это заметили даже в Кремле. Один из заместителей главы путинской администрации, Антон Кобяков, на Восточном экономическом форуме очень возмущался тем, что финансовые власти никак не поставят барьер на пути утекающих из страны денег. Тем более, что времена сейчас, сами понимаете, какие. Наконец, третий фактор, из-за которого денег в банковской системе не хватает. Необходимость формирования дополнительных резервов из-за роста в кредитных портфелях так называемых плохих долгов. Если сразу после выборов, а этого времени с содроганием ждут многие россияне, самые страшные ожидания вроде мобилизации или зажима экономических гаек не оправдаются, то бегство россиян в наличные, золото в юани, по ним, кстати, Банку России тоже пришлось проводить аукцион, в ходе которого у банков стало на 150 миллионов юаней больше, может и приостановится. А вот с плохими долгами все, как с некоторых пор говорят в России, не так однозначно. Для банковской системы эффект от начавшихся в июле ударов по Wildberries, а потом и по Озон начнет проявляться только в октябре, когда невыплаты по кредитам предпринимателей, у которых сгорели товары, перевалят за 3 месяца и перейдут в разряд плохих долгов. Так что стресс-тест российской банковской системы только начинается.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Вернусь к историческим событиям. Ровно 55 лет назад, 11 сентября 1971 года, умер Никита Хрущев, первый советский лидер, который свои последние дни провел на пенсии, куда он был отправлен 7 годами раньше. Отстранили Хрущева от власти люди, назначение которых на высшие государственные посты он одобрял лично. Как рассказывал сын Никиты Хрущева Сергей, вернувшись домой после решения о его отставке, Хрущев позвонил Анастасу Микояну и сказал: «Я уже старый, устал, пусть теперь справляются сами. Главное, я сделал. Отношения между нами, стиль руководства изменились в корне. Разве кому-то могло присниться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? От нас бы и следа не осталось. Теперь все по-другому. Исчез страх, и разговор идет на равных. В этом моя заслуга, а бороться я не буду». А вот как противоречивые итоги правления Никиты Хрущева были подведены в подготовленной сотрудниками русской службы «Радио Свобода» передаче, вышедшей в эфир через 2 дня после его смерти, 13 сентября 1971 года.
3: «Мы допускаем возможность, что Хрущев искренне желал облегчения участи народа, частичной хотя бы демократизации жизни, постепенного сближения советской науки, техники, искусства с наукой, техникой и искусством внешнего мира. Но при всей кажущейся полноте своей власти Хрущев продолжал оставаться пленником общественно-политической системы, плотью от плоти и кровью от крови которой он был. Он вынужден был ограничиться половинными мерами, и преемникам Хрущева легко было похоронить многие из его робких начинаний. Но эти начинания не забыты, о них помнят. И не случайно ведь столь разные люди, как египетский президент Садат и генеральный секретарь итальянской компартии Луиджи Лонго, югославский президент Тито и американский президент Никсон, нашли теплые слова по адресу Хрущева, отметили его заслуги и положительное влияние на развитие мира. А что касается преемников Хрущева, то даже тот факт, что они 2 суток замалчивали в официальных органах информации самый факт его кончины, даже этот факт говорит об их отношении к личности и делам покойного. А между тем, перед этими преемниками после прихода их к власти лежала единственная в своем роде возможность продолжить начатые Хрущевым реформы, углубить процесс демократизации советского общества и снискать этим признательность и нашего народа, и всего мира, уставшего от непосильных расходов на вооружение, от постоянной международной напряженности и от военно-политических смут. Эта возможность, к сожалению, была упущена. Но неотвратимый исторический процесс дальнейших сдвигов в нашем обществе этим не зачеркнут. Он лишь замедлен и отсрочен. Потребности дальнейшего общественно-политического, научно-технического, культурного и экономического развития Советского Союза требуют полного разрыва с сутью сталинского режима, с теорией и практикой казарменного коммунизма, требуют демократии. Естественно, закономерное место нашей Родины в семье передовых демократических стран.
0: Это был отрывок передачи «Радио Свобода», посвященной смерти Никиты Хрущева. Напомню, что это архивная запись сентября 1971 года. Интересно, что своеобразным радиоэпиграфом к этой передаче мои коллеги выбрали стихотворение молодого тогда поэта Евтушенко «Мертвая рука» в исполнении автора.
4: «Кое-кто живет еще по-старому, в новое всадить, пытаясь нож. Кое-кто глядит еще по-старому, по-сталински, сумрачно косясь на молодежь. Кое-кто, еще не укротившийся, оттянуть ее, пытаясь вниз, яростно за стрелку уцепившийся, на часах истории повис. Кое-кто бессильной злобе мается. Что же, знаю я наверняка, что рука труднее разжимается, если это мертвая рука. Мертвая рука прошлого, крепко ты еще вцепилась в нас. Мертвая рука прошлого ничего без боя не отдаст. Мертвая рука прошлого, ты не победишь живых. Мертвая рука прошлого, вырвемся из пальцев твоих. Мертвая рука прошлого, пусть борьба с тобою тяжка. Мертвая рука прошлого, все-таки ты мертвая рука.
0: Это было стихотворение Евгения Евтушенко «Мертвая рука». Оно было написано в 1963 году. И эта мертвая рука, как показало время, вцепилась в нас крепче, чем предсказывал поэт. И последняя тема, приятная тема. Сегодня исполнилось 85 лет художнику-мультипликатору Гарри Бардину. От хрестоматийного конфликта, помните этот мультфильм со сгоревшими спичками, аллегория постоянно вспыхивающих, бессмысленных, но кровавых войн, до трагического «Болеро». Бардин пронзителен и открыт эмоционально, пишет о нем Виктор Шендерович. Этим он и уникален силой и ясностью художественного высказывания. Он рассказывает простые и рвущие душу истории, он кричит криком, смеется над абсурдом мира и плачет о его жестокости, и это, надо заметить, выглядит довольно наивным. Миру критиков-дешифровщиков такой лакун, как он, просто неинтересен. Но это их проблемы. Человеческий зал с первых секунд начинает дышать глубоким дыханием. Происходящее на экране совершенно конгениально великой музыке его фильмов. Гарри Бардин добивается сопереживания. А это уже почти устаревший термин. Его профессионализм высшей пробы, но набор приемов и умений не рождает чуда. А чудо в случае с Бардиным именно человеческого гражданского свойства. Он продолжает верить в добро и громко настаивает на этой вере каждый божий день. Человек, сделавший «Болеро», и человек, приходящий на митинг против пыток, это один и тот же человек. В том-то и секрет. В отсутствии мучительного душевного зазора и двоемыслия, столь знакомого нам по окрестному художественному пейзажу. Напомню, это слова о мультипликаторе Гарри Бардине, писателя Виктора Шендеровича. А вот что сам Гарри Бардин рассказывал о себе в интервью «Радио Свобода» 10 лет назад.
5: Понимаете, какая штука? Не отходить от себя, как советовал Пастернак, быть собой и только, да, до конца. Но для меня очень важно, чтобы мне было несовестно ни перед сыном, ни перед внуком, чтобы я нигде себя не покорежил, чтобы я оставался самим собой. Если я буду молчать, когда вижу несправедливость, то в этом смысле мне будет дискомфортно. Дискомфортно. Но я человек публичный. Режиссер вообще человек публичный. Во всяком случае, то, что я исповедую, мультипликация, оно имеет, как правило, социальные какие-то скрепы, как сейчас принято говорить. И я не могу стоять в стороне.

0: мы были продвинуты. Ничего не скажем. Мы были продвинуты. Мы читали и на папиросной бумаге сам издат, и стихи, которые еще не были опубликованы. Мы знали, и для нас все это, то, что обрушилось потом как информационной такой Ниагарой на бывший советский народ, все эти разоблачения, для меня они не были вновь. Я к этому был готов. И поэтому я принял эту перестройку. Для меня 90-е, они совсем не лихие. И как их клянут те, благодаря этим 90-м, которые стали теми, которые сегодня над нами. Нет, это было годы надежд, годы ожиданий. Годы, когда казалось, да, вот-вот-вот. И наступит та свобода, о которой мы мечтали. Но это была такая очень активная оттепель. Гораздо более активная оттепель, чем в 60-е при Хрущеве. Да, мы ждали большего. А сейчас как бы пошли заморозки. Кто-то сказал, что если пошли заморозки, то мы, живущие в них, отморозки. Но я хочу дождаться оттепеля. Хочу. Я как бы прожил жизнь в этой стране. Я не уехал и не собираюсь уезжать. Я, наверное, неудержимый оптимист, потому что я верю, что, как у Володина в стихах, справедливость торжествует, но потом.
1: Гарри Бардин о себе. Фрагмент его интервью «Радио Свобода», записанное в 2016 году. Я присоединяюсь к самым теплым поздравлениям юбиляру. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг.
1: Цены растут из-за проблем с бензином, но проблемы точно временные.
2: Это все такие волнами идет.
1: Расходы растут, а инвестиций нет. Как спасать экономику, которая расходится по швам?
3: Войну остановить нельзя финансировать. Выбирайте сами, где ставить запятую, но только одно уточнение. Задачка не на синтаксис, а на экономику. Вопреки утвержденному бюджету, расходы на войну на треть больше прошлогодних. Данные Минфина за первое полугодие сравнивал аналитик Янис Клюге. Вслед за расходами бюджета растут и цены. Инфляция не снижается, и Центробанк не снижает ставку.
0: Мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В июле и августе текущий рост цен был высоким. Экономика продолжала умеренно расти. Кредитная активность находилась на повышенном уровне. Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Само по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Их уточнение мы ожидаем до конца сентября.
3: Разовые или многоразовые проблемы в любом случае решать их придется вручную. Решение по правилам уже не работает, отмечает старший научный сотрудник Берлинского Карнеги Александра Прокопенко. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы разбираем нерешенные проблемы в российской экономике. И о самой насущной из них в материале Андрея Шилова.
4: И снится нам не речи сам министра.
5: Это сегодняшний рилс из Нижнего Новгорода. Похожих видео было много в июне-июле. Судя по вновь популярному хэштегу «бензина нет», тема нехватки топлива в российских городах, Перми, Челябинске, Петербурге остается актуальной. Но теперь об этом говорят и пишут не столько с возмущением, сколько с усталостью. Заметные очереди на заправках в разных регионах появились в начале лета после серии эффективных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В начале июля вице-премьер Новак, назвав причинами террористические атаки и оговорившись, что это временно и частично, озвучил то, что страна уже знала – сокращение объемов производства бензинов и дизеля. А губернатор Забайкальского края Осипов признал, что это надолго.
6: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой.
5: Путин тогда поддержал идею создать в стране сеть мини-НПЗ, потому что, цитата, «чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб». Признание проблемы наверху вроде бы легализовало разговор об этом на всех уровнях. И особый резонанс получило видео 16 июля из Волгограда не про недостаток топлива, а про то, как в этих условиях устроилось местное начальство.
7: Чиновники у нас заправляются на отдельных заправках, с топливными картами на отдельных заправках. Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит и пытается заправиться на заправках, которые, вот как мы видим, большинство в Волгограде, многие из них не работают.
5: Волгоградцы публично обратились к главе Следственного комитета и генеральному прокурору с просьбой вмешаться, чтобы прекратилась дискриминация. Это обернулось преследованием пятерых обратившихся. Судя по всему, политически чувствительные заключения и топливные проблемы все же не позволены. Судьбу волгоградцев отслеживает издание «Кавказский узел». Юриста Алексея Севастьянова арестовали на 5 суток за якобы неповиновение полицейским. Его и еще 2 человека оштрафовали на 10 тысяч рублей, одного на 20 тысяч за нарушение закона о митингах. Протокол против 5-й участницы съемки рассмотрят 16 сентября. В августе с нехваткой бензина и неработающими заправками, судя по опросу Левада-центра, сталкивались 2/3 россиян. Сейчас, по данным сайта «Бензинмэп», 3/4 российских регионов охвачены второй волной топливного кризиса. В 28 регионах, плюс аннексированный Крым, ограничения на продажу бензина жесткие, в 35 – локальные или есть перебои. Худшие летние прогнозы прогнозы о полном коллапсе на транспорте и во время уборочной кампании не оправдываются. Но и оптимистичный вариант – нормализация к концу сентября с учетом сезонного спада спроса на топливо – выглядит маловероятной. Профильный вице-премьер Новак теперь дает осторожные оценки про нормализацию осенью. Деловое издание «The Bell» резюмирует, что украинские удары по российским НПЗ стали самым действенным способом подрыва российской экономики, а россиянам остается генерировать актуальные ролики в запрещенный Инстаграм с озвучкой искусственным интеллектом.

0: О связи сиюминутных проблем с трендами в российской экономике мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, рад вас видеть.
0: Взаимно. Я хочу вернуться к словам Эльвиры Набиуллиной, которая объясняла, почему не снижается ключевая ставка, говорит, были проблемы с топливом. Но они разовые. Правда ли они разовые?
1: Ну, давайте мы начнем вообще вот с базы, да. Обратите внимание, как резко меняется риторика Набиуллиной. Еще в мае, в июне на пресс-конференциях Набиуллина говорила, что мы рассматривали варианты и снижения ставки на 0,5 пункта, на 0,25%. И там был вариант не снижать ставку, но был не самый главный. А вот сейчас, на последнем заседании, на пресс-конференции, на вопрос, какие были варианты на столе, Набиуллина прямо сказала, что был только один вариант ставку не снижать. Снижать ее на 0,25% пункта, это мы всерьез даже не изучали. То есть дает понять, что риторика меняется, риторика более жесткая. Конечно, пытается сохранить, сделать хорошую мину при плохой игре и говорит, что мы, конечно, исходим из того, что до конца текущего года вот это выбытие производственных мощностей, снижение производства потенциала экономики, переводим на простой язык, в силу ударов беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам, по Рязанскому НПЗ, Волгоградскому НПЗ, Московскому, Омскому НПЗ, там, значит, какой-нибудь Пермскому НПЗ, Орскому и всем остальным, а также по складам Озона Вайлдберриз, по инфраструктуре, по транспортной инфраструктуре, что это все будет отремонтировано до конца текущего года. И вот мы исходим из того, что этот вот гэп между производством и спросом закроется, и тогда можно будет говорить о снижении инфляции, инфляционных ожиданий. Но мы понимаем, что война продолжается, никаких предпосылок окончания боевых действий нет, нет никаких гарантий, что не будет новых ударов беспилотниками по НПЗ, по нефтяным терминалам в Приморске, в Услуге, в Новороссийске, что не будет ударов по Вайлдберриз, по Озону, по другим маркетплейсам. Понятно, что ситуация будет только хуже. Соответственно, вот это решение Набиуллиной ставку сейчас не снижать, и риторика, что мы говорили, предупреждали, что возможно пауза в снижении, в смягчении монетарной политики. И вот, как сама сказала Набиуллина, мы там, значит, с июня 2025 года ставку снижали, снизили ее там, с 21 до 14% годовых. Ну и как бы теперь нужно подождать, посмотреть. И вот два фактора выделяла. Первый, мы с вами уже прокомментировали, это то, что производственные мощности будут ремонтированы до конца года. И похоже, что этого не произойдет, нет никаких предпосылок, и более того, выбытие будет увеличиваться. Это самый главный такой сейчас проинфляционный фактор, толкающий цены на бензин, на дизель вверх. Мы видим даже по данным Росстата, что возобновился даже по официальной статистике Росцен на топливо. Значит, там дизельное топливо на 19% официально с начала года подорожало, бензин на 21% подорожал. И это все разгоняет инфляцию, это проникает, такие уже вторичные эффекты пошли, когда бензин начинает разгонять логистику, транспортировку грузов, разгонять инфляционные ожидания у населения, у бизнеса. И второй фактор – это бюджет, о чем прямо сказал Набиуллина. Мы не понимаем, что происходит с бюджетом, а к чему готовится. И время у нас уже 11 сентября, уже бюджет должен был быть внесен в Государственную Думу, но, судя по всему, перед выборами в Госдуму, вот эта вот процедура, имитирующая выборы в российский парламент, не место для дискуссии. Видимо, власти решили не показывать бюджет, что ждет россиян в следующем году, потому что там, видимо, все очень плохо. Будет колоссальный огромный дефицит бюджета, будет третий год повышения налогов. Я думаю, что могут предложить повышение снова и ставки налога на добавленную стоимость. Там 24-25%, там какие-то налоги на прибыль, налоги на малый бизнес, отмену льгот для самозанятых, для малого предпринимательства, повышение утильсборов, акцизов, там бензин, дизель, все остальное подорожает. И, видимо, вот Набиуллина сама говорит, что мы не понимаем, какой будет дефицит, поэтому мы вот пока исходим из того, что мы какие-то свои прогнозы сделали в 2% ВВП дефицит бюджета структурный, то есть общий дефицит примерно 8,5 триллионов рублей на текущий год. Ну, говорит, если он будет больше, то мы тогда будем монетарную политику ужесточать. То есть вот все факторы, которые могут сыграть на затухание инфляции, на снижение ключевой ставки, на нормализацию экономики, на оживление бизнеса, они все подвешены, и они практически нереализуемы. Поэтому я думаю, что Набиуллина нас подводит к тому, что на следующем заседании, там, 22-25 октября, уже, возможно, придется ставку даже повышать.
0: Но кажется, что есть намеки в выступлении Эльвиры Набиуллиной на какое-то более светлое будущее. Она говорит про инвестиционный цикл, новый, что он запустится. И действительно, если придут инвестиции, они хотя бы, может быть, погасят ущерб от растущей инфляции. А может ли ремонт НПЗ, который вы тоже упомянули, и Эльвира Набиуллина говорит, если будут инвестиции, например, в ремонт НПЗ, поможет ли это сбалансировать ущерб от инфляции? Это же тоже
1: вот
0: будут инвестиции.
1: Давайте разбираться. Вот смотрите, Путин подписывает указ 604 буквально неделю назад, по которому уже 167 предприятий находятся в зоне риска, что к ним власти ведут внешнее административное управление из Росимущества, потому что эти компании, как заявил вице-премьер Мантуров, проводят осознанный саботаж, не ремонтируют свои заводы после удара беспилотниками, не закупают необходимые средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для борьбы с беспилотниками. То есть они не защищают свои производственные объекты. Это нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные экспортные терминалы, это склады Валберса, Озона, это какие-то транспортно-логистические пункты. Это может быть все что угодно. Вот объекты ЖКХ до крупного супермаркета, гипермаркета. То есть, понимаете, если бы у вас все было хорошо, и предприниматели верили, что государство компенсирует им убытки, что война скоро закончится, что удары беспилотниками прекратятся, то, конечно, бы все были бы заинтересованы ремонтировать свои объекты, быстренько отремонтировать, закупить где-то оборудование, хотя с этим тоже большие проблемы, и оборудование там в обход санкций будет идти еще полгода-год. Мы это видим по московскому нефтеперерабатывающему заводу, который там прямо заявил, что уходит в ремонт там, на ближайший год. Вот, там по Нарси, Нижегородский завод, один из крупнейших НПЗ в России, принадлежащий Лукойлу, тоже уходит в ремонт там, на полгода минимум. Но, то есть, но есть понимание, что государство ничего не компенсирует, новые беспилотники летят, ущерб никто не покрывает от государства, соответственно, никто из собственников бизнеса не настолько глупый, чтобы финансировать инвестиции, восстанавливать объекты, чтобы по ним снова через неделю прилетели дроны, либо там уже какая-нибудь баллистика. Поэтому, видите, все очень плохо, инвестиций нет. То есть, когда Набиуллина говорит, что мы ждем какое-то возобновление инвестиционного цикла, вот ей нужно было бы поговорить со своим коллегой, министром экономического развития Максимом Решетниковым, который один в один повторил мои слова, которые я вам озвучивал месяц назад, еще после Петербургского экономического форума, что инвестиций в России не было ни в прошлом году, не будет в этом году, и даже через год их тоже в следующем году никто не ожидает. Минэк официально заявил, что капитальные вложения в российскую экономику возобновятся в лучшем случае в 2028 году, и только в случае снижения ключевой ставки ниже 10% годовых, в случае нормализации бюджетного процесса, то есть сокращения военных расходов, видимо, прекращения войны, они на это надеются, ожидают, и, соответственно, что тогда инвестиции будут расти. А так они падают. Это самое затяжное падение капитальных вложений, прогнозируем не мы с вами, а министр экономического развития с 2009 года, 3 года подряд. В 2025 году падение было на 3%, за первое полугодие текущего года капитальные вложения в экономику, в машины, в станки, в оборудование, в новые рабочие места, в модернизацию производства, в расширение мощностей упали на 10%, и в следующем году тоже, по прогнозу Минэка, будет минус. Поэтому, конечно, понятно, что можно использовать статистические манипуляции, и можно учитывать в капитальных вложениях, в инвестициях производство дронов, производство танков, производство снарядов, ракет. Вот вся военная техника с какой-то сложной элементной компонентной базой, которая является не расходным материалом, не средством текущего потребления, а товаром длительного пользования со сроком больше 1 года. Вот именно так считается, например, беспилотники, либо ракеты с каким-то программным обеспечением, с процессорами китайскими. Это все считается как капитальное вложение в экономику. Но вы же понимаете, что от этих инвестиций толку никакого нет для простого человека, для экономики, для бюджета. Эти инвестиции, они не улучшают качество жизни.
0: Ну да, но они не год они не живут.
1: Производство товаров на прилавке. То есть это просто утилизация ресурсов, а на бумаге у вас инвестиции, которые краски Путин хочет видеть, которыми хвастаются.
0: Но вот отсутствие инвестиций – это как раз одна из главных дилемм, которая стоит перед правительством, перед Владимиром Путиным. Александра Прокопенко, исследователь из берлинского Карнеги, отмечает, что вообще-то перед Путиным целая трилемма экономическая, три главные проблемы. Антон Сергеенко, мой коллега, расскажет подробнее о том, что же это за проблемы. Давайте его послушаем и вернемся к обсуждению.
2: Российская экономика все больше напоминает конструкцию, в которой одновременно начинает расходиться несколько швов. Война требует огромных денег, растут цены на товары, а бизнесу все сложнее инвестировать. Государству приходится искать новые источники финансирования, а привычные резервы постепенно сокращаются. Александра Прокопенко из берлинского центра Карнеги называет это невозможной трилеммой Путина.
3: Баланс между военными расходами, стабильностью цен и экономическим ростом – невозможная трилемма Путина. Можно было удерживать только до тех пор, пока на это хватало накопленных резервов и здоровой налоговой базы.
2: На протяжении первых лет полномасштабной войны Кремлю удавалось одновременно финансировать военные расходы, поддерживать рост экономики и не допускать взрывного роста инфляции. На 5-й год этот баланс нарушается. Военные расходы остаются высокими, а поддерживать одновременно низкую инфляцию и нормальный экономический рост становится все труднее.
3: Речь про распространение расползающийся во все новые сферы кризис, который виден во всем. Эрозия государственных процедур, дефиците бюджета и бензина, падение уровня жизни. Это не выглядит как резкий обвал, но не менее болезненно. Система держится не потому, что здорова, а по инерции, которая не бесконечна.
2: Одна из главных экономических проблем России – это сокращение инвестиций. Например, за последние 3 года приостановлены 38 крупных инвестпроектов. Строительство дата-центров с общим объемом замороженных инвестиций в почти 169 миллиардов рублей, пишет Forbes. Не хватает денег и электричества.
1: Помимо нехватки электричества, есть еще фактор невозможности просто за это все заплатить, потому что 5 лет назад, когда эти проекты закладывались, и госкомпании брали на себя там частичную инициативу, конечно, с государственным участием, кто сомневался, да, с деньгами бюджета, это все реализовать, тогда была все-таки немножко другая экономическая ситуация.
2: Высокая ставка Центробанка нужна для борьбы с инфляцией, но одновременно делает кредиты дорогими и душит инвестиции. Сегодня ключевая ставка 14%, и Центробанку удалось ее удержать. Для бизнеса это означает дорогие кредиты для условного нового завода, оборудования или инфраструктурного проекта. Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина еще в июле говорила, что ситуация со спросом стабилизируется.
4: По оперативным данным, в июне ожидания предприятий по спросу снизились. Это может указывать на более сдержанный спрос в будущем, что ограничит возможности компаний по переносу возросших издержек в цены.
2: И все равно получается замкнутый круг. Чтобы сбить цены, ставка должна оставаться высокой, а высокая ставка тормозит инвестиции. А без инвестиций сложнее увеличивать производство. В период с января по август нефтегазовые доходы федерального бюджета составили около 5 триллионов рублей. Это на 16,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. В августе бюджет получил от нефти и газа 424 миллиарда рублей. Это на 16% меньше, чем годом ранее. За 8 месяцев нефтегазовые доходы отстают от прошлого года примерно на триллион рублей.
5: Не количество нефти уменьшилось. Количество нефти в недрах не уменьшилось, а уменьшилась возможность России эту нефть монетизировать. То есть нефть добывать, перевозить, продавать и получать за нее деньги. Вот, собственно говоря, вот это вот постоянное уменьшение возможности России монетизировать нефть, вот это вот будет в следующие несколько лет являться даже более определяющим фактором, чем объемы нефтепереработки.
2: И за тот же период с января по август дефицит федерального бюджета составил чуть меньше 6 триллионов рублей. Владимир Путин не считает это критической угрозой для экономики.
6: А что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит, и тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Ну, я уверен, что постепенно, решая прежде всего задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
2: В 2026 году Банк России начал активно продавать золото из резервов. Во втором квартале российский Центробанк продал почти 22 тонны. Это больше любого другого центрального банка мира, пишет The Moscow Times. А с начала года, к концу июля, продажи достигли почти 50 тонн. Экономисты связывают это с необходимостью закрывать бюджетный дефицит и обеспечивать валюту. Ликвидность. Параллельно растут расходы, которые вообще трудно заложить в экономические планы. Война становится для российского бизнеса не только статьей доходов федерального бюджета. Например, украинский беспилотник повреждает НПЗ, склад или производство. А платить за последствия приходится владельцу. А за издержки, как известно, платит потребитель, учитывая, что страховые компании все чаще отказываются продавать полисы владельцам складов.
3: Дальше страну ждет выбор, либо переход к полномасштабной военной экономике с подавлением недовольства и принудительным перераспределением ресурсов в промышленности, либо отказ от одновременного финансирования войны и нормальной экономической жизни.
2: Кремль пока пытается усидеть на этих двух стульях и не выбирает что-то одно.
0: О решении этой экономической головоломки мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, Александр Прокопенко в своей статье приходит к выводу, что помимо того, что вот такой выбор стоит перед российским правительством, она пишет, что время, когда откладывать выбор, закончилось. Закончилось время, когда можно было просто притвориться, что проблемы нет, она сама пройдет. И получается два сценария. Это либо перевод на военные рельсы, либо экономия и надежда на терпеливое население. Какой из сценариев вам кажется наиболее вероятным?
1: Я бы сказал, что мы с вами про это говорим уже года с 24-го. Где-то в 24-м году как раз-таки вот я уже давал статистику, аналитику, что гражданские отрасли перешли в нулевую динамику, начали падать, начали сокращаться. Где-то переход был май-июнь 24-го года. С осени это стало уже очевидно. 25-й год уже забили тревогу даже близкие к власти экономисты. Центр макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования заявил, что в первом полугодии прошлого года экономика ушла в рецессию, гражданка падает, процентов на 8-9 ниже производства, чем в 2023 году, что дальнейшее наращивание военных расходов, перераспределение ресурсов в пользу войны, фронта, беспилотников, дронов, вербовки людей неизбежно будет разгонять дальше инфляцию и попытки, вот это прямо то, что я еще до этого, до 2024 года рассказывал, попытки найти деньги, залатать дыру повышением налогов, НДСов, утильсборов, акцизов, налогов на прибыль, подоходных налогов, будет выжигать вкупе с высокой ключевой ставкой, которую ЦБ пытается погасить, не монетарную инфляцию, инфляцию издержек, инфляцию, вызванную именно вот военными расходами, да, и печатным станком, приведет к тому, что гражданские отрасли идут в глубокую рецессию, стагфляцию. И, кстати, обратите внимание, что это же ровно, вот о чем сказала госпожа Прокопенко, один в один говорил Клепач еще в мае этого года на Никитском клубе, тот самый злосчастный для него выступление, где он немножко увлекся, заговорился. Бывший замминистра экономики, один из лучших макроэкономистов России, бывший вот до недавнего времени главный экономист госкорпорации ВПРФ, он же один в один это все и сказал. То есть мы с вами про это говорим последние годы, Клепач себе позволил об этом сказать буквально в мае месяце, и когда об этом громко уже все начали комментировать, его отправили в отставку, что да, Россия стоит в точке перелома. То есть дальше нужно либо переходить, как сказал Клепач, к частичной мобилизационной экономике, то есть нужно, ну, условно говоря, если продолжается война, продолжают расти военные расходы, и военные расходы в этом году не снизятся, а наоборот вырастут как минимум на 5-6 триллионов рублей. Мы сами тоже все это прогнозировали в конце прошлого года. Мой прогноз тогда был, что военные расходы не сократятся, а вырастут там до 16 триллионов рублей плюсом. Похоже, будет гораздо больше 18-19 триллионов, что в этом случае инфляция будет расти. Нужно отказываться от этого мифического таргета инфляции в 4%, смириться с инфляцией хотя бы на бумаге выше 8%, реальная инфляция там около 20% плюсом для простых людей. И, соответственно, печатать деньги, потому что в первом случае у вас кризис неплатежей, компании не могут выживать при такой высокой ключевой ставке, при отсутствии оборотного капитала, в условиях, когда растет просроченная дебиторская задолженность, когда никто ни с кем не рассчитывается за произведенные товары и услуги, и когда компания начинает банкротиться. Либо пойти по инфляционному сценарию, сценарию галопирующей инфляции, с риском перейти в гиперинфляцию, но зато, что называется, расшить узкие места денежной массой, денежным печатным станком, население обеднеет, доходы населения, сбережения, пенсии будут сгорать, девальвация рубля вернется, и снова мы увидим и 90-100 рублей за доллар, но зато корпоративный сектор и бюджет получат больше необеспеченных денег, больше фантиков, больше рублей, которые будут обесцениться, но которыми они смогут между собой рассчитываться, расплачиваться. Вот, видимо, ко второму сценарию, сценарию пока еще не гиперинфляции, но галопирующей инфляции, Кремль финально пришел, и, собственно говоря, вот это было абсолютно неизбежно. И,
0: если вернуться к сценарию Клепыча и одному из предположений, что, возможно, частичная мобилизация экономики. Почему здесь звучит слово именно частичное? Собянин, если верить ведомостям, опасается полной мобилизации экономики. Если ведомости действительно правильную цитату приводят, он говорит, это убьет экономику. А почему переход на военные рельсы обязательно убьет?
1: По одной простой причине, потому что у вас остановится весь частный сектор экономики, весь частный бизнес. То есть нужно понимать, что если вот то, чему призывает Клепач Андрей, снизить ставку до 8% годовых, то, к чему призывают там Олег Дерипаска, Мордашов, Александр Шохин, ставку 8-9% годовых ключевую, при том, что у вас горят НПЗ, при том, что у вас очереди за бензином, за дизелем, при том, что у вас лишь только на каждой третьей заправке можно найти бензин, при том, что у вас растут цены на продукты питания, на топливо, сейчас будет повышение коммуналки на 15% с 1 октября после выборов в Госдуму, с учетом того, что денежная масса будет увеличиваться и рубль будет дальше дешеветь, 70 рублей на 85 с мая месяца уже опустились, дальше там потенциал падения там за 95 плюсом, то у вас возникнет опрос у людей. То есть у вас в банковской системе заперто огромное количество денег, 68 триллионов рублей населения и 63 триллиона рублей у корпоративных клиентов. Если вы снижаете ставку, а у вас инфляция взлетает, военные расходы растут, растет и монетарная инфляция, и немонетарная инфляция издержек, потому что растут цены, там растут налоги, бензин, дизель, то люди, видя, что их сбережения обесцениваются, потому что там депозит под 13% не покрывает инфляцию, побегут деньги снимать, ну, кто-то будет тратить, покупать там, не знаю, там, кто картошку, кто крупы, кто, значит, консервы, кто запчасти, кто автомобиль купит, кто электронику купит, кто с ними деньги пойдет покупать валюту, либо крипту, золото. У вас начнется изъятие денег с банковской системы, уход в валюту, соответственно, надо будет вводить ограничения, чтобы люди не побежали снимать деньги со счетов банковской системы. То есть вот переход вот к этой мобилизационной форме экономики, о чем вы сказали, когда хочется сразу все, наплевав на инфляцию, снизить ключевую ставку, включить печатный станок и ударными темпами финансировать военные расходы, он означает, что вы просто идете по такому инфляционному сценарию, инфляционному шоку, как Путин назвал это на Восточном экономическом форуме. Мы прошли между Сылой и Харибдой, мы не допустили гиперинфляции, гиперинфляционного шока. Но вот они к нему просто могут прийти. Тогда надо будет уже решать вопрос с деньгами населения в банках. Вот этих 68 триллионов рублей население уже сейчас деньги выносит там, 3 триллиона 100 миллиардов вынесли с февраля месяца со счетов наличные. Представляете, если у вас будет ставка снижаться по депозитам, то есть ключевая ставка падает, за ней депозиты на ставку начинают постепенно снижаться, либо даже остается неизменной, инфляция взлетает, сбережения обесцениваются, чтобы люди эти деньги не сняли, вам надо будет деньги замораживать, эти депозиты конвертировать в какие-то долгосрочные облигации государственного займа, военно-патриотического займа, как это было уже во время Великой Отечественной войны и там до Великой Отечественной войны. Ну и, соответственно, говорить, что, ребят, простите, вот вы на ближайшие годы деньги из банковской системы забрать не можете, ваши деньги пойдут на восстановление народного хозяйства, ремонт НПЗ, ремонт складов, инфраструктуру, эти 7 столпов, которые озвучил Орешкин, замглавы администрации Путина, представив Путину новую программу возобновления экономического роста, перезапуска инвестиционного цикла. В чем ее смысл? На все хорошее тратим деньги, там, инфраструктуру, искусственный интеллект, хранилища данных, высокоскоростные дороги, ремонт аэропортов, значит, все-все-все, а где взять деньги? А деньги были в 7-м пункте, в 7-м столпе. Деньги есть у населения, у бизнеса в банках, надо эти деньги взять, и чтобы люди не могли их через там, месяц, два, три снять, а дали нам их в долг на 10 лет, мы должны превратить в долгосрочный инвестиционный кредит ресурс для экономики. То есть в конечном счете можно по такому пути пойти, но неизбежно долгосрочная такая вот заморозка и мобилизация сбережений населения. Поэтому, ну иначе просто люди деньги побегут тратить, еще сильнее создавая потребительский шок, потребительский всплеск, это еще сильнее разобьет инфляцию, и, соответственно, дальше там будет у вас долларизация, покупка валюты и все-все-все остальное. И
0: кажется, Владимир Путин пытается решить эту проблему, вот он ездит, встречается с международными партнерами на форуме БРИКС, прямо сейчас выступает, у нас полминуты остается, а почему эти партнеры не вкладываются?
1: Ну, а зачем им вкладываться в терпящие бедствия сырьевой «Титаник», нефтегазовый «Титаник», да? То есть никто не дал ни копейки Путину, ни Индии, ни Китай, не дали ни копейки, ни рупии, ни китайского юаня, не купили ни одной гособлигации. То есть ситуация до того смешная, что в кредит долг не дает никто из стратегически значимых партнеров, так называемых. Экономика Индии больше российской в 2,5 раза, китайская экономика больше российской практически там около 8-9 раз. То есть Россия очень маленький игрок по меркам Китая и Индии. И обратите внимание, что Минфин вот буквально сейчас перешел к прямой вместе с Центробанком эмиссионной накачке бюджета. Центробанк печатает еженедельно на операциях репо, вливает в банки 6,5-7 триллионов рублей, на триллион увеличивает...
0: То есть, если я вас правильно понимаю, то единственный способ не утонуть на этом «Титанике» – просто не покупать на него билет. Спасибо вам большое, Владислав. Экономист Владислав Жуковский нам объяснял, перед какими выборами стоит российское правительство для решения трилеммы Владимира Путина. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Два интервью о войне в Украине, о возможной новой мобилизации в России и ядерной безопасности Украины в свете обстрелов Чернобыльской АЭС. Юлиан Рёбке – военный аналитик, шеф-редактор немецкого издания «Bild», который много пишет о войне России в Украине. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому он говорит о положении дел на фронте, в том числе в Константиновке, Лимане и Краматорске, а также о возможной мобилизации в России уже этой осенью. Рёбке не исключает, что российские власти смогут призвать и принудительно отправить на фронт до 500 000 человек.
5: Юлиан, западные медиа, в частности Wall Street Journal, пишут о переломном моменте в войне, что ВСУ взяли инициативу и теперь побеждают. Генерал Сырский заявил, что о переломном моменте говорить пока рано, а генерал Залужный вообще сказал, что все не так, Украина не выигрывает, Россия не проигрывает. Как считаете вы?
6: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. При этом мы все равно видим несколько направлений, на которых сосредоточено российское наступление. Одно из них, конечно, находится в районе Краматорска и Славянска, где российские войска пытаются продвигаться со стороны Северска. Еще одно направление находится на юге, где действуют российские диверсионно-разведывательные группы, продвигающиеся в сторону Орехова в Запорожской области. Россия пытается представить их действия как очень успешные и заявляет о проникновении на 15, а иногда даже на 20 километров вглубь украинской территории. Но это не настоящее продвижение. В большинстве районов речь идет о серой зоне. Единственным исключением является район Комара, небольшого села в Донецкой области. Однако в большинстве мест серая зона продолжает смещаться в сторону синей зоны, то есть в направлении территории, контролируемой Украиной.
5: Что сейчас происходит в Константиновке? Вы понимаете ситуацию там?
6: Если исходить из открытых источников и того, что я вижу в Константиновке, я анализирую все или, по крайней мере, многие видеозаписи. Мы также видели, что Россия пыталась представить ситуацию так, будто Константиновка уже захвачена. Подобные заявления делали и господин Путин, и господин Песков. Думаю, в реальности примерно треть города все еще находится под контролем Украины. Хотя туда проникают российские группы. Это небольшие группы, из одного или двух человек, которые заходят в город с флагом. Около 2/3 города либо находятся в красной зоне, либо относятся к серой зоне. Это означает, что там присутствует как минимум сопоставимое количество российских и украинских военнослужащих. Думаю, всегда очень важно понимать, что именно означает понятие «серая зона», особенно применительно к таким городам, как Покровск, Авдеевка или Мирноград. Это означает, что там по-прежнему существуют стационарные украинские позиции. Вероятно, в подвалах этих районов остаются десятки, если не сотни украинских военнослужащих. Но одновременно там находятся и сотни российских солдат, которые перемещаются из дома в дом. Они также закрепляются в подвалах и погребах, а иногда, возможно, даже в бывших траншейных системах украинской армии. Именно это и означает «серая зона». Это не означает, что вся территория является зоной, где уничтожают всех российских военнослужащих. Это означает, что перемещаться из точки А в точку Б чрезвычайно опасно для обеих сторон. Повсюду находятся беспилотники обеих сторон. И как можно увидеть на некоторых видеозаписях, военнослужащие до самого последнего момента не понимают, чей это дрон, свой или вражеский. Из-за этого опасность для их жизни становится еще выше.
5: Когда мы разговаривали с вами последний раз, вы говорили, что в этом году Россия, вероятно, захватит или Славянск, или Краматорск. Возможно, один из этих городов. Что вы думаете сейчас?
6: Да, тогда этот прогноз основывался на математических расчетах. В тот момент Россия захватывала до 500 квадратных километров в месяц. Сейчас я бы сказал, что с высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Трудно сказать наверняка. Если посмотреть, какую территорию Украина потеряла после Северска и экстраполировать эту скорость продвижения, то российские войска достигнут обоих крупных городов в ноябре или декабре. Однако я думаю, что действия Украины за линией фронта, особенно удары по логистике, могут замедлить их продвижение. В таком случае, к концу года российские войска могут находиться примерно в 5-6 километрах к востоку от этих двух городов. И я хочу подчеркнуть, это чрезвычайно опасная ситуация. На таком расстоянии все элитные российские подразделения беспилотников смогут достигать любой точки в этих городах. Вы знаете, что FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю не могут летать так далеко, как другие беспилотники. Теоретическая дальность составляет около 25 километров, но на практике это чаще всего только 15 километров. Поэтому, когда российские войска сейчас находятся в 11 километрах к востоку от городов, мы уже видим первые беспилотники, которые до них долетают. Однако ситуация пока не настолько ужасна, как, например, в Херсоне на юге, где российская линия фронта находится всего в 3-5 километрах. Там российские беспилотники могут достигнуть любой точки города, из-за чего ситуация чрезвычайно опасна не только для украинских военнослужащих, но и для мирных жителей. Сейчас мы приближаемся к такой ситуации в отношении Краматорска и Славянска. Именно поэтому, к сожалению, мы видим все больше, скажем так, качественных российских видеозаписей, на которых они наносят удары по кафе, отдельным людям и военнослужащим в этих

0: и получает возможность войти в город, например, в Краматорск, она, скорее всего, в итоге этот город захватит весь. В прошлом мы видели это во множестве городов. Я мог бы назвать десятки примеров. Когда я говорю, что Краматорск является крепостью, это означает, что внутри города расположен украинский логистический узел, а к востоку от него находятся многочисленные оборонительные позиции. Именно это мы неоднократно видели в прошлом. Я помню, как находился в Покровске, кажется, в 24-м году. Российские войска тогда находились всего в 8 километрах от города. Однако им потребовался примерно год, чтобы преодолеть эти последние 8 километров. Но после того, как они вошли в город, им потребовался всего один месяц, чтобы продвинуться там на сопоставимое расстояние. Поэтому да, конечно, выражение «поиск крепостей» в некотором смысле справедливо, потому что речь идет о главных логистических центрах украинской армии. Пока Украина удерживает эти города, она может снабжать свои позиции и запускать беспилотники из относительно безопасных мест. Но как только Россия входит в город, даже полностью разрушенный населенный пункт превращается в российский логистический узел. Это можно увидеть, например, в Покровске. Украина наносила удары по самоходным минометам «Нона-С», находившимся среди руин Покровска. Она также атаковала системы «Град» в новоэкономическом, расположенном севернее Мирнограда. Мы видим все эти разрушенные города, и некоторые люди в Украине говорят, они больше не имеют никакой ценности. Нет, они имеют очень большую ценность для российских войск, потому что те могут относительно безопасно перемещаться между подвалами и размещать внутри города тяжелую технику. Да, мы видим удары по российской логистике, например, сейчас на участке между Селидово и Покровском. Однако, если российский пикап, квадроцикл или какая-либо другая машина сумеет добраться до Покровска, внутри города она оказывается почти в безопасности. Вот что я имею в виду. Основные зоны поражения находятся преимущественно между городами. Именно поэтому сами города в определенном смысле и формируют пояс крепостей. Но как только российские войска входят в один из городов, и это можно наблюдать в Константиновке, соотношение потерь уже не настолько выгодно Украине, как раньше. Я бы сказал, что внутри городов оно может быть почти один к одному, потому что обе стороны имеют примерно одинаковые возможности. Им приходится перемещаться между домами, и обе стороны могут контролировать практически все пространство. На открытой местности ситуация совершенно иная. Думаю, когда российским войскам приходится продвигаться между лесополосами или полями, соотношение потерь в некоторых районах может достигать 1 к 10. То есть российская сторона может терять в 10 раз больше военнослужащих, чем украинская. Но как только начинаются городские бои, это соотношение почти выравнивается. Таким образом, Украина лишается своих преимуществ. Поэтому да, существует пояс крепостей, состоящий из Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска и Лимана. Но как только российские войска входят в эти города, все преимущества Украины исчезают.
1: Независимые русскоязычные СМИ, ссылаясь на свои источники в Кремле, Госдуме, министерствах, сообщают, что сценарий новой мобилизации сейчас активно обсуждается на всех уровнях, потому что у российской армии острый дефицит живой силы. В то же время о дефиците людей ОВСУ мы слышим последние 2-3 года. У кого этот дефицит ощущается острее?
0: Думаю, на этот вопрос очень трудно ответить. Как вы правильно сказали, Украина испытывает огромные проблемы с личным составом на передовых, прежде всего пехотных позициях. Меня это всегда поражает. Когда я в последний раз находился возле линии фронта, то за пределами непосредственной передовой видел тысячи и тысячи украинских военнослужащих. Глядя на это, невозможно представить, что существует нехватка личного состава. Повсюду расположены блокпосты. Видно множество военнослужащих. Это реальность. Они живут в близлежащих городах и селах. Многие дома они арендуют у людей, которые уехали или бежали из этих районов в Киев, а возможно даже в Германию. Но чем ближе вы подъезжаете к линии фронта, тем меньше становится там украинских военнослужащих. Некоторые говорят, что это делается намеренно, чтобы сохранить жизни и в рамках определенной стратегии. Но думаю, в реальности мы видим, что эта стратегия привела к продвижению российских войск. В прошлом Россия захватывала все больше сел и даже городов. Поэтому я не думаю, что это происходит намеренно. Не думаю, что это стратегия. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Как вы правильно сказали, Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих, и ситуация почти выравнивается. Именно это мы наблюдаем на линии фронта, когда видим, что Украина несет относительно небольшие территориальные потери. Некоторые даже говорят, что с учетом этих скрытых продвижений, Deep State называет это, кажется, около нуля, Украина в прошлом месяце могла даже вернуть 5 или 10 квадратных.

0: квадратных километров. Да, это и есть результат. В конечном счете, все по-прежнему упирается в личный состав, а не только в технологии. С начала полномасштабного вторжения я посещал линию фронта примерно 20 раз. Вначале украинские военнослужащие постоянно говорили: «Нам просто нужно убить достаточно российских солдат. Если мы уничтожим достаточное количество, все будет хорошо, потому что у них закончатся люди». Сейчас они отказались от этой идеи. Фактически полностью. Они говорят, что Россия не ценит человеческую жизнь и всегда будет находить людей для продолжения наступления. Если Украина постарается уничтожать как можно больше российских военнослужащих, их продвижение станет гораздо медленнее. Именно это мы сейчас и видим. Они продвигаются намного, намного медленнее. Но это не означает, как предполагают некоторые люди, что вскоре начнется огромное украинское контрнаступление и что Украина якобы сейчас готовит для него войска и танки. Например, уже несколько месяцев мы практически не видели на передовой танков «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер-2». Думаю, в действительности у Украины нет достаточного количества личного состава. Кроме того, украинское командование прекрасно понимает условия, в которых приходится действовать. Оно знает, что серая зона или зона поражения превращается в такую же зону поражения и для украинских военнослужащих, как только они сами начинают наступать. Поэтому я не ожидаю какого-либо значительного украинского контрнаступления. То, что мы сейчас наблюдаем в Запорожской области и на юге Донецкой области, это попытки захватить или вернуть отдельные села, чтобы улучшить положение внутри серой зоны. Думаю, это действительно важно. В некоторых местах украинские позиции находятся даже на 10 километров дальше, чем первый российский военнослужащий, который поднимает флаг в каком-нибудь другом селе. И это важно для того, чтобы еще сильнее замедлять российское продвижение. Повторю, мы не увидим крупных колонн техники ни с одной стороны. Насыщенность фронта беспилотниками с обеих сторон настолько высока, что в ближайшее время механизированных штурмов ожидать не следует.
1: Значит, России нужна новая мобилизация, верно? Что вы об этом думаете?
0: Думаю, это трудно предсказать наверняка. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское Министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход – больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов, может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. С военной точки зрения это может помочь ей на поле боя. Например, Россия может исходить из того, что у Украины больше нет достаточного количества комплексов «Патриот» и средств противовоздушной обороны возле линии фронта. Тогда она может использовать более мощное оружие на меньшей дистанции, не обязательно против крупных городов, а против расположенных поблизости логистических узлов. Это может стать альтернативой. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации, однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Она будет значительно ниже даже по сравнению с первой волной мобилизации в 2022 году. Она также будет ниже, чем у заключенных, которые воевали, полагая, что борются за свою жизнь и для свободы. Это было ложью со стороны российского Министерства обороны, но они в это верили. У принудительно мобилизованных будет и меньше мотивации, чем у военнослужащих, которые получают подписной бонус в размере 50 тысяч евро, а затем около 4 тысяч евро в месяц. Такие люди действительно хотят заработать деньги и стараются прожить как можно дольше, потому что их семьи, жены или другие близкие уже строят определенные планы на эти средства. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
1: Потому что все желающие воевать за Украину ушли на фронт еще в 2022.
0: Да, совершенно верно.
2: Это было интервью журналиста телеканала «Настоящее время» Тимофея Рожанского с военным аналитиком Юлианом Рёбке, который рассказывал о положении на фронте и о возможном начале мобилизации в России. У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете очередной выпуск цикла передач «Настоящее время» на Радио Свобода. В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобылю о международном сотрудничестве в сфере минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. При этом обстрелы Чернобыльской зоны российскими дронами не прекращаются. Последний такой случай зафиксирован в начале июня этого года. Российский БПЛА атаковал здание на территории хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. Об этом заявили в украинской энергетической компании «Энергоатом». По ее данным, ядерного топлива там не было и утечки радиации не произошло. В интервью журналистке телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской старший ядерный специалист «Гринпис Украина» Шон Берни рассказал о безопасности Чернобыльской АЭС, оккупации станции российскими военными и о последствиях боевых действий для ядерной безопасности Украины в свете резолюции ООН по Чернобылю.
3: Если я правильно понимаю, одним из поводов для этой резолюции стало повреждение нового безопасного конфайнмента, арки, возведенные над разрушенным реактором, которое произошло из-за удара российского дрона в феврале прошлого года. Каково нынешнее состояние этого сооружения?
4: Вы абсолютно правы. 14 февраля, чуть больше года назад, прямой удар российских военных с помощью дрона «Шахет» поразил новый безопасный конфайнмент. Он пробил отверстие в крыше и внутренней обшивке сооружения, что привело к пожару и серьезным повреждениям. Преодоление последствий случившегося может занять еще многие годы, потенциально многие десятилетия. Украинские власти и экстренные службы потушили пожар. Они залатали отверстия, пробитые дроном. К сожалению, масштаб последствий этой атаки все еще оценивается и осмысляется, и пути дальнейших действий еще не определены. Планировалось, что это сооружение будет функционировать около 100 лет. Внутри нового безопасного конфайнмента находится разрушенный реактор номер 4 и объект укрытия, возведенный в конце 1986 года для защиты этого реактора. И всем этим нужно управлять, контролировать это. В конечном В конечном счете, вывести из эксплуатации, демонтировать. Новый безопасный конфайнмент был предназначен, чтобы удерживать радиоактивность и предотвратить ее попадание в окружающую среду. Но преднамеренный удар России, как и ее удары по Украине в целом, по энергетической системе Украины, ее электросистеме, оккупация Запорожья, лишь демонстрирует преступное поведение российского государства, российской ядерной отрасли, Росатома. И в ближайшие недели, в ближайшие месяцы мы, надеюсь, лучше поймем, как двигаться дальше в работе с последствиями того российского февральского удара. Но это чрезвычайно сложно.
3: В первые недели полномасштабного вторжения в 2022 году российские войска оккупировали Чернобыльскую станцию более чем на месяц. Что мы знаем сейчас о последствиях той оккупации и что еще возможно там обнаружить?
5: So yes, 24th of February, full-scale invasion, first day.
4: Да, 24 февраля, первый день полномасштабного вторжения, это были российские военные и представители российской ядерной отрасли из Росатома. То есть это была спланированная операция при поддержке и активном участии государственной ядерной корпорации России, что само по себе просто невероятно. В конце марта, начале апреля российские военные покинули Чернобыль. В течение этого периода, как и следовало ожидать, происходило запугивание. Украинские чиновники и работники не могли покинуть станцию. На них оказывалось огромное давление. На Чернобыльской станции пропало электроснабжение. Российские военные также уничтожили и разграбили ключевое оборудование, повредили оборудование экоцентра, агентства, ответственного за управление окружающей средой зоны отчуждения. Нам посчастливилось посетить Чернобыльскую зону и экоцентр в июле 2022 года по приглашению украинского правительства. Мы своими глазами увидели ущерб, нанесенный этим невероятно важным научным учреждением. Это десятки и десятки миллионов евро ущерба, причиненного российскими военными перед тем, как они покинули оккупацию ряда районов зоны отчуждения. Мы посетили один из лагерей, располагавшийся в нескольких километрах от Чернобыльской атомной станции. Он находился на краю так называемого «рыжего леса» — лесного массива с наиболее высокими уровнями внешнего. внешнего облучения, и мы изучали уровни радиации там. Имелись явные свидетельства того, что российские военные перемещались через зону, вызывая нарушения. Это высокорадиоактивная среда, очень сложная, и то, что делали россияне, включая минирование, оказывало серьезное влияние на способность украинских властей отслеживать, инспектировать и контролировать, что происходит с радиоактивностью, выброшенной в 1986 году. И фактически научный ущерб, нанесенный российскими военными, это еще одно военное преступление, где действия России, тот факт, что это теперь зона боевых действий на границе с Белоруссией, имеет огромные последствия на протяжении последних 4 лет. И научное сообщество, украинские ученые, Национальная академия вместе с администрацией Чернобыльского государственного агентства, все они тяжело пострадали от того, что произошло за один тот месяц и в последующие 4 года. И то, что Россия продолжает запускать дроны над Чернобыльской станцией даже после февраля прошлого года, это лишь очередное свидетельство того, почему международное сообщество должно объединиться, чтобы остановить российскую агрессию и незаконные преступления.
3: А тот визит был последним, или вы были на станции с тех пор?
4: После этого я был там, думаю, раза 3 за последний год. В 2024 году я посетил новый безопасный конфайнмент вместе с представителями ООН. Это было за 6 месяцев до того, как российский дрон фактически ударил по нему. Власти Чернобыля дали нам доступ для оценки влияния, которое оказывает война, и того, как украинские власти продвигаются вперед. Или, точнее, как они на нее реагируют. И это, конечно, тоже является огромным отражением российского полномасштабного вторжения, российской войны против Украины. То, что вся чернобыльская программа была колоссально затронута войной. Тысячи работников, живущих в Славутиче, которые раньше ежедневно добирались на работу на Чернобыльскую станцию для выполнения невероятно важных задач, в результате российской войны больше не могут это делать. Им приходится ехать через Киев, поскольку прямой наземный коридор через Беларусь явно не является вариантом для поездки туда. Так что это просто череда последствий российской войны для ядерной безопасности и работы украинских ученых на Чернобыльской станции и в Чернобыльской зоне.
3: Эта война отбросила всех назад во многих отношениях. Но можете ли вы сказать, где мы находимся теперь в контексте работы над последствиями Чернобыльской катастрофы?
4: Я думаю, что в том, что касается Чернобыльской катастрофы и до полномасштабного вторжения, стояло немало серьезных задач, которые были, я бы сказал, что за пределами возможностей Украины, но за пределами финансовых возможностей Украины. Понимаете, Чернобыльская катастрофа — это международная ядерная катастрофа. Новый безопасный конфайнмент финансировался многими десятками правительств, только не России, которая, конечно, является главным виновником Чернобыльской катастрофы, наряду с теми, кто находился в Кремле и ядерными институтами Советского Союза. Новый безопасный конфайнмент — это не конец истории. Это конец одного этапа работы с Чернобылем. Но долгосрочное управление тем, что находится внутри него, остальными реакторами, которые необходимо вывести из эксплуатации, всеми ядерными отходами — все это представляет собой огромное бремя для украинского общества, для налогоплательщиков и для правительства. Но с этим необходимо справляться, потому что эта проблема существует.
5: One important lesson coming out of what Russia has done to Chernobyl.
4: Я думаю, что один из важных уроков, вытекающих из того, что Россия сделала с Чернобылем, это то, что международному сообществу напомнили – проблема все еще существует. А значит, ответственность международного сообщества состоит в том, чтобы поддержать Украину в борьбе с этой огромной катастрофой. Это означает финансовую поддержку, это означает экспертизу, способную помочь многочисленным специалистам Украины. Она абсолютно необходима. И это то, что Greenpeace действительно хочет продолжать доносить до международного сообщества, потому что от нас зависит поддержка Украины.
3: Каждая крупная годовщина приносит новую волну заголовков в СМИ об уроках Чернобыльской катастрофы. Вы уже довольно давно работаете в сфере ядерной безопасности. Каково это встречать 40-ю годовщину аварии, когда совсем рядом идет война?
4: Впервые я побывал на Чернобыле 30 лет назад. Та зима была очень похожа на эту. К счастью, надеюсь, для Украины она уже позади. Тогда было, кажется, около -28, -29, когда мы были на Чернобыле. В то время представить, что возможно военное вторжение и участие ядерного агентства в лице Росатома, которое преднамеренно атакует и оккупирует атомную электростанцию, было просто невозможно. Фактически, конечно, как вы знаете, и украинское общество знает это куда лучше меня, все гораздо хуже. Потому что сегодня, более чем 4 года спустя, мы все еще имеем дело с российской оккупацией Запорожской атомной электростанции. Могло быть еще хуже. Мы знаем, что Россия намеревалась атаковать и захватить южноукраинскую атомную электростанцию. К счастью, они были отброшены украинской гражданской обороной и морской пехотой. Но вот прошло 4 года, а Россия все еще угрожает ядерной инфраструктуре Украины, атакует ее, оккупирует Запорожскую атомную электростанцию, и все это практически без каких-либо санкций со стороны международного сообщества. В Париже проходит международная ядерная конференция, организованная французским правительством, на которой присутствует генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, который лишь месяц назад стоял рядом с главой ядерной корпорации «Росатом» Лихачевым на церемонии в Венгрии по случаю начала строительства двух ядерных реакторов. Он назвал это «великим днем для России». И в то же время этот глава МАГАТЭ должен быть независимым арбитром между Украиной и Россией по вопросу оккупации Запорожья, по вопросу безопасности Запорожья. Таким образом, весь ядерный сектор, на мой взгляд, несет ответственность за то, чтобы не продолжать работу с Россией, которую они ведут. И это просто невероятно. Через несколько месяцев после удара по Чернобылю и Запорожью этому должен был прийти конец. Но прошло 4 года, и европейские правительства, включая Францию, все еще работают с российской ядерной отраслью. Это немыслимо.
2: Старший ядерный специалист Greenpeace Шон Берни в интервью журналистской телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской говорил о ядерной безопасности во время войны России в Украине и о последствиях, которые несут боевые действия близ ядерных объектов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Студия подкастов «Радио «Свобода».
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
9: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». Binance выдаст вас? Правозащитники обвиняют криптобиржу Binance в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам.
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: К 11 годам и одному месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по двум статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15 суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Абдашеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на 2 других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России тем летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания «Ветбиохим» отзывает противовирусную вакцину для собак «Мультикан-8» после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии «Мультикана-8» начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В «Ветбиохиме» сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
9: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «Баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Дим Буликбаев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
3: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается «Баймакское дело», возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще 4, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан-Куштау.
11: Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара-халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увезти активиста. Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по Баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных в суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по Баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
9: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Марьяна.
9: Вы рассказываете о Баймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело, во всяком случае, так говорят правозащитники для современной России, в котором больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мне не изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
12: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор еще не привлечено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждены. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, отсидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
9: Откуда много столько? Откуда столько людей-то?
12: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих, и самих, с кем удавалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, реже, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими разработками в Заурале полезных ископаемых, вот, а также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенный уже в России организации «Башкорт», над Фаэли Малсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое освещение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из практически из всех районов республики, туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
9: А, то есть это было сделано для запугивания, чтобы вот, не конечно, выступали, условно говоря?
12: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще, к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам вот, было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
9: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались многие из тех, кого уже судили по так называемому Баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения.
12: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидер Башкорта, лидер именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконным самогоноварением, там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже нашумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин, его сделали организатором, буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Рус-Ньюс», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади, потому что были уж такие президенты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там, не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или еще черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, он тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни, но он не был организатором. Вследствие, сколько мы уже, вот только этому оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел этот процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что это, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там, прослушек телефонных переговоров. Нет никаких других организационных действий. Ничего нет.
9: Эти люди были с собой, между собой знакомы до начала слушаний? Ну, вот эти 10 человек.
12: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, ну, допустим, того же Ахмеда Якубова, как поэта, как исполнителя, как бывшего Никуштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они, практически все из разных деревень, из разных районов. Да.
9: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
12: Как мы знаем, в начале прений в июле гособвинение потребовало всем четырем, всех четырех приговорить по статье, по части 1 статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет, вот, но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть первая. Путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15. На этом выборы прений закончились, и вот сегодня они продолжились. Сегодня начали выступать, насколько мы знаем, от источников, от слушателей, которые были на процессе. Сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, и завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину в том, что они действительно участвовали в столкновении с силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
9: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов, подсудимых, судья-то прислушивается к ним, дают им, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально, ну, шел с заметным таким обвинительным уклоном?
12: Ну, ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняет какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, о допросах тех или иных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Угу. Ну, они были, допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Когда осудили 2 года назад первого фигуранта, Исата Ульеваева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов, поймавших этого дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, вот и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов Баймакского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, как, что называется, по зову сердца.
9: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях, потом, наверное, последнее слово, и суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Их же специально увезли в Оренбург, вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого Баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
12: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, но, может, максимум недели. И по нашим данным, приговор может быть еще до русских выборов в сентябре. Он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и защита, конечно же. Я потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах. И пишут об этом преимущественно башкирских, конечно, но не только, скажем, демократических каких-то, общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая вам посвящена производственному процессу.
9: А сами люди? Что вам известно об обычных людях, которые не власти, не журналисты, проявляют интерес к этому? Или уже забыли?
12: Вот они проявляют этот интерес только вот в мессенджерах, или в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах. И иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колонии, что это окажет какое-то влияние и на оренбургский процесс, в частности, и защита, вот, по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
9: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
12: Да, но части хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд 2 дня в неделю. Потом перерыв, и до следующей недели опять 2 дня. Так и будет проходить.
9: Да, к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реали», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реали» много рассказывает о Баймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. К Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и Полказов.
13: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка Азов. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила 742 доллара. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыске, внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. 2 года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7 тысяч рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов, операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера. То есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобиржи «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на 1700 долларов, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину чаще всего начинаются так. Человек въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения. 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника Беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
9: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
14: Приветствую.
9: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами? Или это скорее исключение?
14: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
9: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
14: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае, Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, а некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел $10, $20. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее.
9: Солидаризироваться.
14: Многие люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в ходе материалов тоже указано, что, опять же, нет имени полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на, этом, или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования. Взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу переводов. Некоторые совершались с некастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр, и понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически. А часть кошельков указана в таких обозревателях, как биржевые. То есть когда человек пользуется централизованным сервисом, иногда это могут быть программы кошельков, в том числе централизованные, чаще всего это действительно биржи. В этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance 1, Bybit 2, OKX 3 и так далее. Но опять же, это не персональные адреса, это адреса, которые принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа вывела вот действительно этот платеж.
9: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте первого отдела про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих неблагонадежных с их точки зрения граждан и то, кто им донатит. А потом пытались, ну, просто наобум пальцем неба отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию там по своим делам в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, а вось кто-то попадется. А потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
14: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом, российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей.

0: И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет, не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
1: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активные позиции по этому делу, потому-то все и всплыло. А скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии, совершенно законно платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
0: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда. Но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. А что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателей лицензии МИКа. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось. И сейчас они фактически не могут функционировать в Европе. Их пользователи из Европы могут только выводить средства и новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, ой, пардон, легализоваться в Европе. И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали. Если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушают европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR, это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Binance в европейских судах. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
1: Вот это вот ключевой вопрос, сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей. И вообще теперь в Россию что, если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес, не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
0: Но, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации.

0: России, либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть если люди покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе, был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией. Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, и может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, у всех в политиках написана обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов: пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что с ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
1: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом и с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. Не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать и в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
0: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаемо. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького. Они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
1: Заняли оборонительную позицию. Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектр, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процыка в поселке Башмакова ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
2: Телефон уберите, я же сказал уже, для ситуации, телефон уберите. Видео...
3: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
4: Откуда вы?
3: Начальник у вас кто?
5: Это видео снимает Наталья Процык из поселка Башмакова в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процыкам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процыка. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей, и супругу, по словам Процык, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процык говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Далее цитата: «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмакова в контексте вербовки на фронт.
4: Вы что творите-то, а?
5: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам, и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмакова Артем.
6: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
5: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчин у вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.
7: Вы даже не можете 5 минут дать по-человечески!
5: Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», – написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
8: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже. Один его запихал.
5: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей. Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям врываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контрактам?
9: Да, верно. Разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про Пензу. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок / набора контрактников. Повышенного, усиленного в 5-летку в 3 года.
1: Но вот вы здесь упомянули полицейских, и я обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их достать.
9: Да нет, вмешивались. Они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал, принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
1: Вот в том-то и дело, то есть теперь уже они вербуют, теперь они у людей под давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
9: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь, чтобы не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человек пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление. Как-то было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, про них тоже надо отдавать себе отчет.
1: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим, рассказывали о мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
9: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных, кривых, косых.
1: Но тогда...
9: Это устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел. Буквально после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подписи и отправить человека умирать.
1: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию, и не по контрактникам-то надо будет платить, но если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
9: Им платят. Про деньги сразу объясню. Платят не просто так. Это не раздача денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
1: Вы имеете в виду офицеров?
9: Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех. Врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. Эти деньги ни у кого в карманах не оседают. Эти деньги – это взятки на покупку лояльности армии. Чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна. Нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
1: Ну, по этой
9: обставляем захваченные дома местных жителей.
1: Но по этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
9: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся каждый в своем репертуаре.
1: Угу.
9: Гадать, что там в башке в клюшивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет, ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. Куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуется, с большой выгодой для себя.
1: Угу.
9: Очень, очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации, сейчас подписывай. Денег получишь. Уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чевеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое вам. Программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
4: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 11 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский провел переговоры в Канаде о новых поставках систем противоракетной обороны для Украины. Кремль отказывается от предложения объявить двусторонний мораторий с Украиной на удары в акватории Черного моря и на атаки на энергетические объекты двух стран. Как Россия помогает старту научной карьеры иранских специалистов в областях, связанных с военной промышленностью? Расследование проекта «Система». Также сегодня.
12: Если я буду молчать, когда вижу несправедливость, то в этом смысле мне будет дискомфортно. Дискомфортно. Но я человек публичный. Режиссер вообще человек публичный. Во всяком случае, то, что я исповедую, мультипликация, оно имеет, как правило, социальные какие-то скрепы, как сейчас принято говорить. И я не могу стоять в стороне.
11: Исполнилось 85 лет режиссеру-мультипликатору Гарри Бардину. Но начну с другой темы. Ровно 25 лет назад боевики радикальной исламистской группировки «Аль-Каида» совершили террористическое нападение на Соединенные Штаты Америки. Захваченные ими самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в здание Пентагона. Еще один самолет, который, видимо, должен был по задумке террористов поразить здание Капитолия в Вашингтоне, рухнул в Пенсильвании. Его пассажиры дали отпор террористам, уже зная, что происходит. Вот что в тот день, 11 сентября 2001 года, передавал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
13: Около 9 утра случилось то, что нормальное воображение просто не могло нарисовать себе. Огромный пассажирский самолет Boeing 767 врезался в высотное здание Всемирного торгового центра в Нижнем Манхэттене. Пока все пытались осознать, что, собственно, происходит, наблюдая за совершенно дикой картиной, огромное здание превратилось в факел. Через 18 минут огромный шар вспыхнул рядом со второй высоткой Всемирного торгового центра. Еще приблизительно через 20-30 минут произошел следующий акт трагедии. Огромные 300-метровые башни рухнули одна за другой, рассыпавшись, как песочные. Однако эти события, происшедшие приблизительно в течение 40 минут, стали лишь одним из эпизодов того, что произошло сегодня в Соединенных Штатах. Следом произошел взрыв в Пентагоне. Часть здания была разрушена. Сейчас, собирая воедино все детали этой картины, становится очевидным, что Соединенные Штаты стали объектом воздушной атаки. Атаки, которую могло породить лишь воображение террористов. Выяснилось, что из нескольких американских аэропортов были угнаны пассажирские самолеты. Это два авиакомпании United и два самолета авиакомпании American Airlines. Вся эта картина привела Соединенные Штаты в совершенно необычное и неожиданное состояние. Состояние, я боюсь использовать слишком сильные слова, но предвоенное. Один из конгрессменов даже использовал образ, который потом использовали очень многие. Он сравнил ситуацию, случившуюся в Нью-Йорке и Вашингтоне, с Пёрл-Харбором. И в самом деле американское правительство реагирует на происшедшее почти в рамках военных мер.
11: Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Его репортаж, переданный днем 11 сентября 2001 года. Жертвами терактов в этот день стали около 3000 человек. Большинство из них погибли в здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Эти теракты навсегда изменили мир. США пересмотрели систему безопасности. Началась масштабная борьба с терроризмом, в том числе и за рубежом. Последствия произошедшего сказались на политике, общественных и международных отношениях, имели огромные экономические последствия. Ответом на нападение на США стали войны в Афганистане, где укрывался лидер Аль-Каиды, организатор и вдохновитель терактов 11 сентября Усама бин Ладен, а позже в Ираке, мир, в котором мы живем сегодня и в котором вновь идут масштабные войны, во многом сформирован тем, что произошло ровно 25 лет назад. И одна из этих войн – война в Украине, по территории которой Россия уже больше 4,5 лет наносит постоянные удары. Только за последние сутки не менее 7 человек погибли в Павлограде, в Днепропетровской области. Пострадали около 70 человек. В Днепровском районе Киева был атакован 9-этажный дом. Горели фасад дома с 1 по 5 этажи, а также квартиры на 2 этаже. Пострадали в общей сложности 8 человек. Двое из них скончались в больнице. Президент Украины Владимир Зеленский совершает многочисленные зарубежные поездки, стараясь добиться от стран-союзниц дополнительных поставок средств противовоздушной обороны. Очередной визит Зеленский нанес в Канаду, чей премьер Марк Карни выразил Украине безоговорочную поддержку. На протяжении всей этой незаконной, неоправданной и варварской войны, спровоцированной Владимиром Путиным, мы оказывали и продолжаем оказывать поддержку Украине. Общий объем этой поддержки составил 26 миллиардов долларов. Она включает военную помощь, от средств противовоздушной обороны до беспилотников и другого оборудования, обучение и совместную работу, гуманитарную помощь, в том числе сотрудничество по возвращению украинских детей. Мы также оказывали поддержку энергетической системе Украины и другим критически важным направлениям. И мы продолжим эту поддержку. Мы выступаем рядом с Украиной как партнеры и союзники на ее пути к вступлению в НАТО и Европейский Союз. И что наиболее важно, мы поддерживаем фундаментальные ценности, территориальную целостность Украины и основополагающий принцип: будущее Украины должно определяться самими украинцами. Это был премьер-министр Канады Марк Карни. Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции подчеркнул, что Украина намерена занимать жесткую позицию на возможных переговорах об окончании боевых действий с Россией, о которых много говорится в последнее время после визита в Москву и Киев Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Зеленский также выразил надежду на то, что Украина в течение года, то есть рекордными темпами, получит собственную систему противовоздушной обороны. Как сказал Зеленский, в ходе встреч в Нью-Йорке в конце сентября будет более понятно, как будет развиваться сотрудничество в этом направлении. В Нью-Йорке у нас будет более четкое понимание графика всех наших дальнейших шагов. Это то, что касается ПВО, но сейчас мы полагаемся на американскую противовоздушную оборону, системы «Патриот» и ракеты к ним. Мы доверяем им, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают. И здесь дело не в словах и не в переговорах. Главное – результат. Когда Россия атакует нас каждый день, причем не только ночью, но и днем и ночью, мы постоянно получаем разведывательную информацию от европейцев и американцев. Мы передаем нашим людям сигналы, чтобы они укрывались в убежищах. Конечно, мы доверяем американцам и рассчитываем на то, что их технологии нам помогут. Но переговоры — это сложная задача, которая требует решения непростых вопросов, затрагивающих множество интересов. Поэтому мы следуем принципу «доверяй, но проверяй».
14: Trust and check.
11: Это было заявление Владимира Зеленского на его совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни. Переговоры Уиткофа и Кушнера в столицах России и Украины, как известно, проходили в закрытом режиме. Об их деталях известно мало, но уже после переговоров стали все-таки появляться сведения о том, что вопросами, где стороны могли бы найти компромисс, на этих переговорах были экспорт продовольствия и взаимный отказ от ударов по энергетическим объектам. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в своих заявлениях вчера и сегодня дал понять, что Москва не собирается не отказываться от ударов по украинской энергетике, ни от атак на грузовые суда в Черном море. При этом в обоих случаях Песков употреблял словосочетание «ящик Пандоры», ссылаясь на недавнее заявление Владимира Путина. Вот что Песков сказал по поводу ударов в Черном море, выразив при этом мнение, что они не осложняют отношения России с Турцией.
15: Россия в данном случае, во-первых, Россия не была инициатором. Вы знаете, я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить ударом по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
11: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Между тем, из-за нового обострения ситуации в районе Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке вновь превысили $100 за баррель. Американская армия уничтожила в последние дни уже несколько иранских нефтяных танкеров, пытавшихся прорвать блокаду Ирана. Иран в ответ обстреливает американские военные базы на Ближнем Востоке и корабли американского флота. Еще одной точкой крайнего напряжения стало Красное море. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене заявили о захвате острова в Баб-эль-Мандебском проливе и контроле над важным морским маршрутом между Красным морем и Аденским заливом. Хуситы уже контролируют порт Моха на Красном море. При этом, по данным источников издания «Аксиос», наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды звонил президенту США Дональду Трампу в четверг, призывая его нанести удары по хуситам, но Трамп отказал, сказав, что США будут делиться с Саудовской Аравией разведывательной информацией. Анализ расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» по открытым публикациям показал, что в последние десятилетия между Россией и Ираном было налажено тесное сотрудничество по темам, особенно актуальным для иранской военной промышленности. Теперь это не только такие классические направления, как ракетные двигатели и обогащение урана, но и технологии, ставшие реалиями современной войны. Радиоэлектронная борьба, GPS-спуфинг, искусственный интеллект в беспилотниках. Ну а если говорить в целом, то в начале Советский Союз, потом Россия, уже почти 4 десятилетия дают образование и помогают старту научной карьеры иранских специалистов в областях, связанных с военной промышленностью. В конце 90-х годов прошлого века из-за этого несколько российских технических вузов даже попадали под санкции США. В 1998 году Иран произвел первое испытание баллистической ракеты «Шахаб-3». Ракета была разработана и построена в Иране на основе технической документации северокорейской ракеты, которая, в свою очередь, была адаптацией советской ракеты «Р-17». В Соединенных Штатах сочли, что Россия помогла Ирану в ракетной программе не только поставкой оборудования и компонентов, но и обучая специалистов для иранской промышленности и исследовательских центров. Рассказывает руководитель проекта «Система» Сергей Добрынин.
16: Если исторически они интересовались главным образом ракетными и ядерными технологиями, то вот, судя по последним годам, их интересует то, что связано с реалиями современной войны. Например, это спутниковая навигация, то же самое GPS-спуфинг, искусственный интеллект и так далее. И мы стали искать, какие иранские студенты или аспиранты, или исследователи приезжают в российские вузы, которые связаны с оборонной промышленностью. Это, например, МАИ или МГТУ имени Баумана. И чем они там занимаются? Дело в том, что Иран не производит гражданские авиационные газотурбинные двигатели вообще. Зато он производит достаточно много газотурбинных двигателей для крылатых ракет. И еще один двигатель они производят для собственных истребителей. То есть у них нет гражданской промышленности в этой области, поэтому любые исследования, связанные с ГТГ, так они называются сокращенно, они, конечно, являются военными. И мы обнаружили целую группу иранских студентов-аспирантов, которые регулярно в последние годы учились или были связаны с одной из кафедр МАИ и еще с несколькими российскими исследователями. На протяжении многих лет иранские исследователи ездили в Самарский, тогда он назывался Самарским аэрокосмическим университетом имени Королева, где работал сильный, как ни странно, датский исследователь Кайбора. Он умер в 2017 году. Он был приглашен профессором, у него учились иранцы, потом они возвращались в Иран и дальше писали большое количество работ по GPS-спуфингу. Это когда подменяется GPS-сигнал для того, чтобы запутать дроны или самолеты, или корабли противника, которые, скорее всего, имели прикладное значение, потому что часть этих работ была в военных журналах или была связана тоже с околовоенными университетами. В Бауманке, МГТУ имени Баумана, есть очень хорошая экспертиза по созданию систем искусственного интеллекта для разных беспилотников, не только летающих, но и плавающих, и наземных. Известно, что МГТУ или его исследователи, они как минимум консультируют российских военных в этой области, но в МГТУ просто есть базовые кафедры, там работают много людей, которые параллельно работают в российской оборонной промышленности, и мы тоже обнаружили, что на одной из кафедр, которая как раз занимается искусственным интеллектом, есть достаточно большое количество иранских студентов. И вот один из них даже давал интервью иранскому спутнику, где говорил о том, что вот я приехал учиться, потому что отношения между Ираном и Россией хорошие, на Запад бы я не поехал, ну а то, что санкции против нас, то есть против Ирана, это несправедливо. Конкретно его работа, мы не можем доказать, что они связаны с военными, но понятно, что сам обмен, сама база такого научного обмена в этой области, она готовит кадры, которые потом будут помогать иранской промышленности развиваться в этом направлении.
11: Это был руководитель расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Сергей Добрынин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 11 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. По данным Центрального банка России, дефицит ликвидности в российской банковской системе достиг в сентябре рекордного уровня с марта 2022 года. В результате Центральный банк вынужден проводить дополнительные аукционы, чтобы пополнить этот дефицит. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
17: Структурный дефицит ликвидности в российской банковской системе по состоянию на 9 сентября нынешнего 2026 года составил, по данным Банка России, 2 триллиона 850 миллиардов рублей. Это рекорд с момента паники, накрывшей российскую финансовую систему в марте 2022 года, после начала войны против Украины. Сейчас внешне все выглядит поспокойней. А если послушать высшее руководство государства, то и вовсе можно сделать вывод о том, что после бурного роста страна вернулась к макроэкономической стабильности, которая вот-вот сменится новым инвестиционным циклом. Тем не менее, Центральному банку пришлось на этой неделе, помимо регулярного аукциона по предоставлению ликвидности банкам в рамках механизма репо, проводить еще два так называемых аукциона тонкой настройки. Ну и их, как отмечают аналитики Альфа-банка, не хватило. Так что ряд банков вынужден был занимать еще 460 миллиардов рублей под 15% годовых, что почти на процентный пункт дороже средней ставки, под которую занимают банки на аукционах. Хроническая нехватка денег у российских банков возникла на фоне непрекращающегося с февраля текущего 2026 года оттока денег в наличные. В августе отток замедлился с рекордных июльских 600 миллиардов до примерно 400, что тоже немало. Однако за первые дни сентября россияне сняли со счетов еще 150 миллиардов. И если они продолжат действовать теми же темпами, то июльский рекорд может не устоять. Кроме того, уходят деньги из российских банков и за пределы страны. Отток капитала растет, и это заметили даже в Кремле. Один из заместителей главы путинской администрации, Антон Кобяков, на Восточном экономическом форуме очень возмущался тем, что финансовые власти никак не поставят барьер на пути утекающих из страны денег. Тем более, что времена сейчас, сами понимаете, какие. Наконец, третий фактор, из-за которого денег в банковской системе не хватает. Необходимость формирования дополнительных резервов из-за роста в кредитных портфелях так называемых плохих долгов. Если сразу после выборов, а этого времени с содроганием ждут многие россияне, самые страшные ожидания вроде мобилизации или зажима экономических гаек не оправдаются, то бегство россиян в наличные, золото в юани, по ним, кстати, Банку России тоже пришлось проводить аукцион, в ходе которого у банков стало на 150 миллионов юаней больше, может и приостановится. А вот с плохими долгами все, как с некоторых пор говорят в России, не так однозначно. Для банковской системы эффект от начавшихся в июле ударов по Wildberries, Apatom и по Озон начнет проявляться только в октябре, когда невыплаты по кредитам предпринимателей, у которых сгорели товары, перевалят за 3 месяца и перейдут в разряд плохих долгов. Так что стресс-тест российской банковской системы только начинается.
11: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Вернусь к историческим событиям. Ровно 55 лет назад, 11 сентября 1971 года, умер Никита Хрущев, первый советский лидер, который свои последние дни провел на пенсии, куда он был отправлен 7 годами раньше. Отстранили Хрущева от власти люди, назначение которых на высшие государственные посты он одобрял лично. Как рассказывал сын Никиты Хрущева Сергей, вернувшись домой после решения о его отставке, Хрущев позвонил Анастасу Микояну и сказал: «Я уже старый, устал, пусть теперь справляются сами. Главное, я сделал. Отношения между нами, стиль руководства изменились в корне. Разве кому-то могло присниться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? От нас бы и следа не осталось. Теперь все по-другому. Исчез страх, и разговор идет на равных. В этом моя заслуга, а бороться я не буду». А вот как противоречивые итоги правления Никиты Хрущева были подведены в подготовленной сотрудниками Русской службы радио «Свобода» передаче, вышедшей в эфир через 2 дня после его смерти, 13 сентября 1971 года.
18: «Мы допускаем возможность, что Хрущев искренне желал облегчения участи народа, частичной хотя бы демократизации жизни, постепенного сближения советской науки, техники, искусства с наукой, техникой и искусством внешнего мира. Но при всей кажущейся полноте своей власти Хрущев продолжал оставаться пленником общественно-политической системы, плотью от плоти и кровью от крови которой он был. Он вынужден был ограничиться половинными мерами, и преемникам Хрущева легко было похоронить многие из его робких начинаний. Но эти начинания не забыты, о них помнят. И не случайно ведь столь разные люди, как египетский президент Садат и генеральный секретарь итальянской компартии Луиджи Лонго, югославский президент Тито и американский президент Никсон нашли теплые слова по адресу Хрущева, отметили его заслуги и положительное влияние на развитие мира. А что касается преемников Хрущева, то даже тот факт, что они 2 суток замалчивали в официальных органах информации самый факт его кончины, даже этот факт говорит об их отношении к личности и делам покойного. А между тем, перед этими преемниками после прихода их к власти лежала единственная в своем роде возможность продолжить начатые Хрущевым реформы, углубить процесс демократизации советского общества и снискать этим признательность и нашего народа, и всего мира, уставшего от непосильных расходов на вооружение, от постоянной международной напряженности и от военно-политических смут. Эта возможность, к сожалению, была упущена. Но неотвратимый исторический процесс дальнейших сдвигов в нашем обществе этим не зачеркнут. Он лишь замедлен и отсрочен. Потребности дальнейшего общественно-политического, научно-технического, культурного и экономического развития Советского Союза требуют полного разрыва с сутью сталинского режима, с теорией и практикой казарменного коммунизма, требуют демократии. Естественно, закономерное место нашей Родины в семье передовых демократических стран.
11: Это был отрывок передачи «Радио Свобода», посвященной смерти Никиты Хрущева. Напомню, что это архивная запись сентября 1971 года. Интересно, что своеобразным радиоэпиграфом к этой передаче мои коллеги выбрали стихотворение молодого тогда поэта Евтушенко «Мертвая рука» в исполнении автора.
19: «Кое-кто живет еще по-старому, в новое садить, пытаясь нож. Кое-кто глядит еще по сталински, сумрачно косясь на молодежь. Кое-кто, еще не укротившийся, оттянуть ее, пытаясь вниз, яростно за стрелку уцепившийся, на часах истории повис. Кое-кто бессильной злобе мается. Что же, знаю я наверняка, что рука труднее разжимается, если это мертвая рука. Мертвая рука прошлого, крепко ты еще вцепилась в нас. Мертвая рука прошлого ничего без боя не отдаст. Мертвая рука прошлого, ты не победишь живых. Мертвая рука прошлого, вырвемся из пальцев твоих. Мертвая рука прошлого, пусть борьба с тобою тяжка. Мертвая рука прошлого, все-таки ты мертвая рука.
11: Это было стихотворение Евгения Евтушенко «Мертвая рука». Оно было написано в 1963 году. И эта мертвая рука, как показало время, вцепилась в нас крепче, чем предсказывал поэт. И последняя тема, приятная тема. Сегодня исполнилось 85 лет художнику-мультипликатору Гарри Бардину. От хрестоматийного конфликта, помните этот мультфильм со сгоревшими спичками, аллегория постоянно вспыхивающих, бессмысленных, но кровавых войн, до трагического «Болеро». Бардин пронзителен и открыт эмоционально, пишет о нем Виктор Шендерович. Этим он и уникален силой и ясностью художественного высказывания. Он рассказывает простые и рвущие душу истории, он кричит криком, смеется над абсурдом мира и плачет о его жестокости. И это, надо заметить, выглядит довольно наивным. Миру критиков-дешифровщиков такой лакун, как он, просто неинтересен. Но это их проблемы. Человеческий зал с первых секунд начинает дышать глубоким дыханием. Происходящее на экране совершенно конгениально великой музыке его фильмов. Гарри Бардин добивается сопереживания. А это уже почти устаревший термин. Его профессионализм высшей пробы, но набор приемов и умений не рождает чуда. А чудо в случае с Бардиным именно человеческого гражданского свойства. Он продолжает верить в добро и громко настаивает на этой вере каждый божий день. Человек, сделавший «Болеро», и человек, приходящий на митинг против пыток, это один и тот же человек. В том-то и секрет. В отсутствии мучительного душевного зазора и двоемыслия, столь знакомого нам по окрестному художественному пейзажу. Напомню, это слова о мультипликаторе Гарри Бардине, писателя Виктора Шендеровича. А вот что сам Гарри Бардин рассказывал о себе в интервью «Радио Свобода» 10 лет назад.
12: Понимаете, какая штука? Не отходить от себя, как советовал Пастернак, быть собой и только, да, до конца. Но для меня очень важно, чтобы мне было несовестно ни перед сыном, ни перед внуком, чтобы я нигде себя не покорежил, чтобы я оставался самим собой. Если я буду молчать, когда вижу несправедливость, то в этом смысле мне будет дискомфортно. Дискомфортно. Но я человек публичный. Режиссер вообще человек публичный. Во всяком случае, то, что я исповедую, мультипликация, оно имеет, как правило, социальные какие-то скрепы, как сейчас принято говорить. И я не могу стоять в стороне.

0: Мы были продвинуты. Ничего не скажу. Мы были продвинуты. Мы читали и на папиросной бумаге сам издат, и стихи, которые еще не были опубликованы. Мы знали, и для нас все это, то, что обрушилось потом как информационной такой Ниагарой на бывший советский народ, все эти разоблачения, для меня они не были вновь. Я к этому был готов. И поэтому я принял эту перестройку. Для меня 90-е, они совсем не лихие. И, как я кляну, те, благодаря этим 90-м, которые стали теми, которые сегодня над нами, нет, это было годы надежд, годы ожиданий, годы, когда казалось, да, вот-вот-вот, и наступит та свобода, о которой мы мечтали. Это была такая очень активная оттепель, гораздо более активная оттепель, чем в 60-е при Хрущеве. Да, мы ждали большего. А сейчас как бы пошли заморозки. Кто-то сказал, что если пошли заморозки, то мы, живущие в них, отморозки. Но я хочу дождаться оттепеля. Хочу. Я как бы прожил жизнь в этой стране. Я не уехал и не собираюсь уезжать. Я, наверное, неудержимый оптимист, потому что я верю, что, как у Володина в стихах, справедливость торжествует. Но потом.
1: Гарри Бардин о себе. Фрагмент его интервью «Радио Свобода», записанное в 2016 году. Я присоединяюсь к самым теплым поздравлениям юбиляру. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
8: И я, Наталья Джампаладова.
7: В прошлом выпуске подкаста мы начали разговор о криптовалютах, о том, как они работают и почему их стоимость может превышать десятки тысяч долларов. Например, одна из первых криптовалют, биткоин, по состоянию на 25 августа 2025 года стоит больше 110 тысяч долларов за один биткоин. Причем в течение дня курс менялся на 2-3 тысячи. И сегодня на рынке десятки криптовалют, а власти разных стран пытаются включиться в игру. Год назад Россия, например, приняла законы, регулирующие майнинг, а сейчас собирается вводить цифровой рубль.
8: Ценности криптовалютам добавляют связанные с ними возможности. Люди майнят, приобретают и хранят, например, биткоины, чтобы использовать их для быстрых трансграничных переводов в обход международных санкций, для обмена на привычные валюты, для сбережений и для инвестиций. Но насколько вообще перспективны и надежны подобные вложения? Может ли криптовалюта обесцениться? И что нужно знать, прежде чем завести свой собственный криптокошелек? Об этом поговорим сегодня с гостем нашего подкаста, криптоэкспертом Алексом Спектором.
9: Про хранение денег или потенциальную надежду на то, что биткоин вырастет еще и можно будет заработать. Если вы посмотрите на график цены биткоина, вы увидите, что творится с его ценой настоящий хаос. он может как вырасти на 80%, так и упасть на 80%. Да, вы можете на самом деле сейчас достаточно легко перевести свои деньги в биткоин, но нужно понимать, что это высоковолатильный актив, достаточно рисковый. Если вы готовы к тому, что после вашей покупки он упадет на 80%, и вы готовы будете лет 5 ждать, когда цикл вернет его хотя бы к той же цене, по которой вы купили, или он вырастет, вам нужно иметь крепкие нервы. Откуда сейчас вот эта завышенная стоимость? Не так давно институциональные инвесторы смогли вкладывать деньги в криптовалюты. Многие государства поняли, что у них не получится бороться с этим инструментом. Люди все равно при наличии интернета смогут отправлять друг другу средства в биткоине, эфириуме или других криптовалютах. И они вынуждены только пытаться как-то регулировать с помощью законов оборот этой криптовалюты. И на самом деле большинство стран принимают этот способ и не применяют какие-то санкции к пользователям этих криптовалют. В России вы можете хранить криптовалюту, вы можете ее покупать, но у вас нет выбора, кроме как покупать ее на каких-то иностранных площадках. Но при этом вы не можете использовать криптовалюту для оплаты услуг, потому что это должна быть только национальная валюта. В других странах, например, в Швейцарии вы легко можете рассчитаться своим биткоином за Биг Мак в Макдональдсе. В Грузии есть техническая возможность даже в продуктовом магазине рассчитаться практически любой криптовалютой. Это делается через приложение-посредника, которое конвертирует дальше это в грузинские лари. То есть мы видим именно тренд на то, что все финансовые институты, правительства разных стран смирились с тем, что такой инструмент существует, его невозможно победить, и нужно либо его поддерживать и как-то развивать, либо уже смириться с тем, что других вариантов у них нет.
8: А как бы вы объяснили, почему вот так получилось, что многие страны приняли криптовалюту как более-менее полноценную валюту, стали считаться с тем, что она теперь существует? Ну, то есть почему, я не знаю, какой-то человек не мог сказать, что а вот теперь у нас будет во всем мире какая-нибудь валюта, как угодно названная, и это, конечно, не сработало бы. Почему сработал биткоин? Не биткоин, а почему сработала криптовалюта?
9: Преимущество от того же биткоина, эфириума в том, что есть доверие к этим криптовалютам, потому что они используют открытый исходный код в своих программах, любой может проверить, любой может подключиться к этой системе и стать ее оператором, майнить эти же самые биткоины, обеспечивать стабильность этой системы и получать за это награду. В случае с государственными криптовалютами такой возможности, скорее всего, не будет. Они, скорее всего, будут выглядеть именно так, как выглядит Tether USDT. То есть они будут выпускаться фиксированно из одного источника, сами будут регулировать то, сколько токенов будет находиться выпущено, сколько будет заблокировано, и, опять же, будут иметь доступ к чужим кошелькам и возможность заблокировать эти средства. Нужно очень трезво подходить к покупке любой криптовалюты. Для того, чтобы принять решение, нужно ли вам этим инструментом пользоваться, нужно ответить для себя на 5 вопросов. Понимаете ли вы, как работают адреса криптовалютных кошельков и чем они отличаются от счетов в банке? Как их можно создавать? Как их можно проверить, как проверить баланс на них. Второй момент. Знаете ли вы о способах доступа к этому вашему криптовалютному адресу? Как вы это делаете? Через приватные ли ключи, через логин, пароль? От этого уже зависит то, насколько безопасно уже хранение на том или ином сервисе или на том или ином криптовалютном кошельке. Дальше уже к третьему мы переходим. Понимаете ли вы то, как работают программы кошельков? Вы понимаете, что такое некастодиальные и кастодиальные кошельки? Это такой сложный технологический вопрос. Но, тем не менее, если вы уже знаете ответ на этот вопрос, вы можете смело, как минимум, заходить на какую-то из платформ, создавать свои первые адреса, создавать свои первые криптовалютные кошельки и уже трезво оценивать, какой инструмент вы используете. Кошелек, либо вы используете криптовалютную биржу для покупки и хранения криптовалюты. И два пункта, которые тоже нужно иметь в виду. Вы знаете и понимаете, как устроены транзакции в блокчейне. Вы можете прочитать информацию о любом переводе через обозреватель блокчейна и понимаете, какие позиции там отражены и на что вам нужно смотреть. И пятое, вы знаете о том, как вы можете потерять ваши средства. Вы знаете механизмы мошенничества в этой сфере. Без ответа для себя на этот список вопросов не стоит вкладывать большие деньги в криптовалюту. Сначала нужно потренироваться на каких-то небольших суммах. Ответы на все эти вопросы уже в открытом доступе. Для этого не нужно покупать какие-то дорогостоящие курсы, искать менторов. Вся эта информация уже есть и в тексте, и на YouTube. Только после того, как вы теоретически разберетесь с этой информацией, разберетесь с тем, как работают адреса, как работают приватные ключи для доступа к адресам, какие бывают программы кошельков, как работают транзакции и какие бывают мошеннические схемы, вы уже переходите к созданию своих кошельков и покупке первой криптовалюты.
7: Для меня все это очень сложно. Я могу уверенно сейчас ответить только на пятый вопрос. Я знаю, как я все могу потерять. Просто на раз, два, три. Вот и весь ответ. Или не так все страшно? Ну, то есть вот все подробности, о которых вы нам сейчас говорили, вот то, что обязательно нужно знать, прежде чем вообще влезать на эту поляну, действительно очень сложно в этом разобраться? Или можно в этом разобраться самостоятельно?
9: На самом деле, на каждый вопрос можно найти ответ на YouTube, и это займет у вас минут 10, может быть, час, а может быть, несколько дней, если вы глубоко погрузитесь. Но это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Допустим, вы пользуетесь Excel таблицами, и большинство пользователей ограничиваются тем, что просто хранят в этих таблицах свои данные, умеют складывать данные в ячейках, и им этого достаточно. На самом деле в криптовалютах сейчас тоже большинство программ имеют достаточно понятный интерфейс и, возможно, даже легче для понимания, чем какое-нибудь банковское приложение. Да, мы пришли к тому, что у нас в криптокошельках сейчас есть при запуске кнопка «Создать свой адрес криптокошелька», и после него появляется окно с тремя кнопками. Посмотреть адрес для получения криптовалюты, получить криптовалюту и отправить криптовалюту.
7: В какой момент решили привязывать цену криптовалюты к американскому доллару? И вообще это связано?

0: валютами. То есть я, например, видела банкоматы, в которых можно снять с криптовалютного счета какую-то сумму в валюте того государства, где ты находишься. А помимо этого, есть ли возможности? И если так, то не пропадает ли история, связанная с анонимностью, если ты все равно получаешь обычные деньги в обмен на крипту?
1: Да, вот это два важных вопроса, их лучше ответить сначала на последний. Что касается анонимности. Любой из вас сейчас может в Гугле написать «обозреватель блокчейна биткоина», «обозреватель блокчейна эфириума». По первой ссылке вы попадете в приложение, которое показывает историю всех транзакций в этой сети, в этой криптовалюте. Вы можете посмотреть на любую транзакцию. У нее есть свой уникальный идентификационный номер, есть адрес, с которого была отправлена криптовалюта, есть адрес, на который она была отправлена, сколько было отправлено, какая комиссия, и когда сделка была эта совершена, и когда она была обработана майнерами или валидаторами. Есть ли здесь анонимность? Когда вы создаете ваш криптокошелек, вы не указываете никаких персональных данных. Технически это просто не нужно. Криптокошелек не знает, и программа криптокошелька не должна знать ваших имен, телефонов, почт, паспортных данных. В блокчейне хранится только информация о том, сколько с одного кошелька, с одного адреса было отправлено на другой. И ничего, кроме набора букв и цифр того самого адреса, с которого отправлялось, блокчейн не знает. Как вы можете сделать этот перевод неанонимным? Ну, как минимум, вы можете опубликовать на своих соцсетях информацию о том, что я собираю деньги на свой криптокошелек, мне нужен донат, отправляйте, пожалуйста, вот мой адрес. Любой поисковик очень легко найдет ваш пост и сличит ваш адрес с вашей персоной. Привязать адрес к реальному человеку можно как минимум благодаря публичной информации, рассекречивания самим пользователем, либо если пользователь использует сервисы с необходимостью проходить какую-то верификацию. Это биржи, обменники и в том числе, кстати, те же банкоматы, о которых вы говорите. И мы постепенно как раз-таки переходим к вопросу, а как покупать и продавать криптовалюту? Наверное, самым популярным способом будет использование P2P-площадок. Это чаще всего биржи, либо телеграм-боты, у которых есть функция безопасной сделки. С одной стороны, обладатель криптовалюты открывает ордер, объявление о том, что он хочет продать криптовалюту. Находится пользователь, который ищет эту криптовалюту по данной цене. После того, как второй пользователь принимает условия сделки, криптовалюта замораживается на этой площадке, будь то биржа или телеграм-бот. И пока вторая сторона не оплатит по выбранному способу, получатель не проверит, что деньги к нему поступили, криптовалюта не будет отпущена, она не будет продана. Опять же, у этих сервисов есть возможность привлечения арбитра, это администратор этой площадки. Он может проанализировать доказательства одной стороны, например, квитанция об оплате и выписку со счета получателя, и проверить, действительно была ли проведена сделка, и решить спор. Но это происходит, на самом деле, сейчас уже достаточно редко. Пользователи понимают, что мошенничать именно вот в контексте безопасной сделки сложнее. Они используют гораздо более изощренные методы. P2P-сервисами сейчас пользуется подавляющее большинство пользователей. Чаще всего россияне, я думаю, используют биржу Bybit для нахождения нужных им сделок или размещения своих предложений по покупке или продаже.
0: То есть я правильно понимаю, условно говоря, совсем напрямую обменять токены на что-то другое не получится. Все равно будет площадка, которая возьмет себе комиссию. Это будет или биржа, или телеграм-бот, или еще что-то. Вот мы сидим с Наташей сейчас, условно говоря, в студии, и я не могу ей, как наличные деньги, передать из рук в руки с телефона мобильного скинуть или с компьютера на компьютер. Я не могу бросить напрямую ей что-то на кошелек. Это все равно через что-то пойдет, потому что по технологии блокчейн, и кто-то возьмет комиссию.
1: Нет, можете. Смотрите, P2P-площадка, она используется как сервис безопасной сделки, чтобы была какая-то третья сторона для решения спора. Безусловно, вы можете, если вы знаете человека, который готов у вас купить ваш биткоин, вы можете с ним встретиться, вам передадут наличку, а вы отправите криптовалюту. Но здесь вопрос, опять же, доверия второй стороне. Не получится ли, что, допустим, одна сторона отдала деньги, а вторая просто исчезла? Здесь вот эти риски берет на себя P2P-площадка. С точки зрения анонимности и даже поиска выгодных курсов, конечно, личные встречи гораздо лучше. На заре развития всех этих инструментов это был, наверное, самый популярный способ искать единомышленников по городам. Вы сейчас можете это сделать. Например, если вы в Телеграме напишите обмен криптовалют Самара, скорее всего, появится чат

0: на несколько тысяч пользователей, где люди будут постоянно размещать объявления. Здесь проблема заключается в том, что обычно нет достаточно ликвидности, нет достаточно предложения по покупке-продаже. И вот эту проблему опять же решает P2P-площадка, потому что объем сделок там уже исчисляется, по-моему, миллиардами рублей, если считать в рублях. Есть другой способ – онлайн-обменники. Это что-то вроде интернет-магазина. Чаще всего сразу люди, которые уже хоть раз таким способом пользовались, знают сайт BestChange. Это агрегатор онлайн-обменников, где можно посмотреть, что на что вы готовы поменять. Вы готовы поменять условно рубли на вашем Альфа-банке на криптодоллар USDT. У вас появится список из нескольких сайтов вот этих интернет-магазинов, и вы узнаете условия и курс для обмена. Какой нюанс работы с этими площадками? Они проводят проверку KYC, то есть они обязательно запрашивают ваши персональные данные. И, опять же, у BestChange было уже несколько блокировок и разблокировок Роскомнадзором. Совсем недавно его снова разблокировали, этот сервис. Скорее всего, это связано с тем, что информация о пользователях этого ресурса уже попадает, ну, как минимум, в Росфинмониторинг. И вы должны понимать, насколько вы готовы делиться этой информацией с российскими службами о своих обменах и о своих карточках, о своих криптокошельках. И, опять же, проблемой использования этих площадок является то, что вы должны в первую очередь отправить свои рубли или свою криптовалюту и только потом ожидать, что с вами рассчитаются. Нет какого-то арбитра или третьей стороны, которые могли бы повлиять на спор по такой сделке. А онлайн-обменники могут просто закрыться и прекратить свое существование, и вы уже не найдете ни свои рубли, ни свои криптовалюты. Другой способ – покупать криптовалюту, например, со своей кредитной карты. Раньше такое было возможно, например, граждане России могли со своего Тинькова купить на бирже Binance, да, с большой комиссией, но купить напрямую у понятного продавца или продать ее. Но опять же, мы понимаем, что сейчас у нас санкции, Россия на многих биржах просто блокирует, многие подобные сервисы по покупке, продаже криптовалюты просто не готовы работать с гражданами России, даже если они используют иностранные карты. Но альтернатива, если у вас есть карта другой страны, вы можете тем или иным сервисом воспользоваться и купить таким образом или продать криптовалюту прямо с вашей визы или с вашего MasterCard. Возвращаясь к сделкам при личной встрече за наличные. Когда вы покупаете чужую криптовалюту, у вас есть риск попасть на человека, который получил ее, например, незаконным путем, либо она была ранее оплатой, например, за покупку продажу наркотиков. И этот адрес уже засветился на каком-то из сайтов, и правоохранительные органы знают о том, что этот адрес связан с незаконными сделками. Что произойдет в этом случае? Скорее всего, вы купите криптовалюту достаточно выгодно, но при попытке ее обменять через P2P-сервис, через биржу, через какой-то из обменников, у которых есть способы проанализировать вашу транзакцию и ваш кошелек, вам либо откажут, либо ваши средства просто заблокируют до дальнейших разбирательств. Для того, чтобы проверить, насколько чистая криптовалюта, которую вам хотят продать, есть Telegram-бот, называется AML-бот, Anti-Money Laundering. Там вы можете проверить любой адрес, насколько чистая там криптовалюта. Когда вы покупаете криптовалюту, например, с биржи, выводите ее с биржи, то она чаще всего помечается зеленым маркером, и ее точно так же можно будет легко продать в дальнейшем. Когда вы получаете ее с обменников или от неизвестных лиц, есть, опять же, риски того, что там будет некая доля токсичных денег, и с этим уже ничего не сделать.
1: То есть о полной анонимности все-таки речи не идет. И получается, что тогда и налоги надо платить с операцией с криптовалютами.
0: Налоги, если говорить о России, то вы должны будете платить только с дохода от этой криптовалюты. Сейчас, опять же, есть вот этот закон для майнеров, который обязывает их отчитываться о том, сколько они получили криптовалюты. Но для оплаты налогов важно, по какой цене вы эту криптовалюту продали. То есть, если вы ее продали в убыток, то никакие налоги вам платить не нужно. В каждой стране свои условия для обмена, условия по уплате налогов, где-то, может быть, нету никаких налогов на оборот криптовалюты, где-то могут быть высокие комиссии на обмен, если нужна лицензия для сервисов по обмену. Если вдруг вы планируете выводить свои деньги, например, из России через криптовалюту в другую страну, Вам обязательно нужен бухгалтер, который разбирается с этим инструментом и понимает, какие налоги вы должны будете заплатить за свою операцию. То же самое и в обратную сторону. Вы должны понимать, если вы получаете и хотите реализовать криптовалюту в России, вам нужно подумать о механизмах, как вы поменяете их на наличные деньги или деньги на вашем счете в банке, и какую комиссию, какой налог вы заплатите с этого. Это очень опционально и очень часто меняется. Наверное, каждый месяц выходят какие-то обновления даже в российском законодательстве. Для того, чтобы просто попробовать криптовалюту, нужна она вам как инструмент или нет, вы можете прямо сегодня скачать, например, криптокошелек Trust Wallet. Там будет практически все криптовалюты, которые вам нужны. Вы создаете там свой первый адрес и, например, обращаетесь в биржу тот же самый Bybit для того, чтобы пройти там регистрацию и в разделе P2P посмотреть, как выглядит рынок обмена, покупки или продажи криптовалюты. Чаще всего пользователи первый раз идут именно по этому алгоритму. О том, как пользоваться тем или иным приложением, всегда вы можете найти информацию открытую в сети, она не стоит никаких денег. Отдельно, как пользоваться криптовалютным кошельком и отдельно, как совершать сделки на P2P-площадке.
1: Но я бы хотела все-таки понять, правильно ли, что сейчас все-таки в отношении криптовалюты в большинстве стран мира действует, ну вот, главный правовой принцип. Все, что не запрещено, то разрешено. То есть даже если нету какого-то строгого регулирования и нету прямого запрета, то можно попробовать что-то делать с криптовалютой, и она каким-то образом работает.
0: Такой принцип действовал в России достаточно продолжительное время. Криптовалюту просто игнорировали. И для пользователей криптовалюты это идеальная страна, где в законе вообще не фигурирует криптовалюта как цифровой актив. В этом случае действительно вы фактически освобождены от какой-то необходимости декларировать эту криптовалюту, отчитываться о ней, платить чаще всего какие-то налоги. Например, если говорить о Грузии, то только недавно появилась процедура лицензирования обменников, тех самых офисов, где вы можете, например, физически прийти и поменять криптовалюту. В России это все еще достаточно серая зона. То есть, да, существуют обменники в Москва-Сити, все о них знают, но нету какого-то центрального инструмента, например, нету российской криптобиржи, где можно было бы совершать обмены. Никто не лицензирует эти обменники. Да, с одной стороны, чем меньше регулирования, тем меньше государство влезает в ваши дела и потом собирает с вас налоги. С другой стороны, там, где есть хоть какая-то регуляция, обращение с криптовалютой становится для вас безопаснее. Если брать, например, ситуацию с Грузией, это хороший шаг со стороны правительства, потому что многие обменники никаким образом не проверяли криптовалюты на токсичность. Люди могли сдать свои биткоины, USDT, эфириумы, добытые преступным путем, которые отмечены уже вот в этих anti-money laundering сервисах. И обычный пользователь мог случайно приобрести эту криптовалюту и уже не иметь возможности ее обменять в дальнейшем. Так что на этом уровне это достаточно хорошо.
1: А насколько высоки вообще существуют ли риски обнуления криптовалюты или полного запрета?
0: Полное обесценивание возможно в случае, если пропадет доверие к системе. Криптовалюта держится на, можно сказать, двух столпах. Первый – это алгоритм шифрования. Насколько сложный алгоритм шифрования, настолько и устойчива эта система для того, чтобы кто-то мог вносить какие-то корректировки вперед майнеров и ломать ее таким образом изнутри. Другой принцип, как чаще всего могут навредить блокчейну, это получение 51% прав, 51% мощности. Если говорить про биткоин, такой сценарий сейчас сложно себе представить в реальности, учитывая, сколько машин сейчас к ней подключено. И даже объединения, которые совместно добывают биткоины, объединяя свои мощности, они часто принимают решение о том, чтобы разделить эту мощность на несколько узлов и тем самым обеспечить больше доверия к этой системе. Что касается эфириума, они ушли от модели, когда мощность влияет на стабильность системы. Там появилась система так называемых валидаторов, которые зарезервировали, например, вот сейчас 32 эфира необходимо эфириума для того, чтобы стать таким лицом. Только они имеют право подтверждать транзакции. Насколько тот или иной метод эффективнее, сейчас идет много споров, но если вдруг произойдет ситуация, когда у злоумышленника появится 51% прав, так скажем, на управление этой системой, то, конечно, цена будет падать. Но у криптовалюты есть способы уйти от такого злоумышленника, как, например, поменять алгоритм шифрования или поменять алгоритм консенсуса. Как только такая ситуация будет подходить к критической, есть решение, как ее стабилизировать. Это будет больно для большинства пользователей, ну, для тех, кто обслуживает эту систему, но таким образом система будет спасена. Атаки наподобие 51% раньше происходили на небольшие криптовалюты, например, Ethereum Classic, но эта проблема часто решалась тем, что получатели просто дольше проверяли свои транзакции. Это уже достаточно глубокий технический момент, который сейчас лучше не затрагивать. Но если говорить о том, что может ли криптовалюта обесцениться, да, легко. Как со стороны технической, так и со стороны недоверия к команде. Например, когда арестовали Павла Дурова, его криптовалюта Тонкоин упала в цене с $8 до $2, если я не ошибаюсь. Это не ноль, но тем не менее, если разработчики криптовалюты задаются целью создать ее только ради того, чтобы собрать сливки на высокой цене и избавиться от нее полностью, да, в этом случае криптовалюта не будет стоить ничего на рынке. Таких криптовалют очень много. Многие создавали свои проекты, набирали обороты, криптовалюта начинала торговаться на биржах, они проявляли интерес, но в какой-то момент команда просто продала свои выпущенные чуть ранее токены, потому что имели шанс получить их раньше остальных, и полностью забрасывали проект, и он, соответственно, обесценивался. Да, такой риск есть, но это, скорее всего, не будет касаться топ-10 криптовалют, которые вы можете посмотреть, например, на таком ресурсе, как CoinMarketCap или CoinGecko. Это обозреватели криптовалют. Вы можете посмотреть, сколько их сейчас вообще циркулирует в мире любой криптовалюты, сколько она стоит, и посмотреть ее график цены.
1: Как вы видите, что будет происходить с криптовалютами дальше? Вот с точки зрения того, как они будут зарегулированы, как государство будет вмешиваться во все эти процессы, насколько массовыми и доступными для пользователей без хорошей технической подготовки станут криптовалюты? И что будет, например, когда будет выпущен весь лимит по биткоинам?
0: Ну, помимо биткоина у нас есть и другие криптовалюты, но тем не менее биткоин дальше и будет работать. Просто награда уменьшится. Майнеры будут получать награду только с транзакций, вложенных в каждую операцию. Что касается дальнейшего возможного регулирования. Сейчас мы видим, что многие фонды и другие всевозможные институциональные инвесторы начинают вкладывать свои деньги в стартапы или в уже известные проекты, те же самые биткоин и эфириум. Мы видим, как растет цена. Есть государства, для которых биткоин стал чуть ли не золотым запасом, как, например, Сальвадор. Тренд пока что достаточно позитивный. Мы видим то, что президенты некоторых стран начинают играться с криптоинструментами. Мы видели и Трамп-коины, и другие проекты, которые на самом деле технически ничего себе не несут, нужны только для спекуляции. Если говорить про Россию, скорее всего, рано или поздно появится криптобиржа, на которой всех пользователей обяжут обменивать свои деньги. Что, например, сделала Беларусь? Вы не можете обменять в Беларуси нигде свои деньги, кроме как на государственных криптобиржах. Вы должны регистрироваться по паспорту, и в отличие от популярных бирж, вы не можете со стороны получить криптовалюту, не объяснив, кто вам ее отправил. То есть отправитель, по сути, тоже должен верифицироваться на этой бирже, иначе ваши деньги будут заморожены.
1: Гость сегодняшнего выпуска нашего подкаста, криптоэксперт Алекс Спектор, не исключает, что Россия для работы с криптовалютами в итоге выберет белорусскую модель. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, меня, собственно говоря, будут относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
14: Разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг.
15: Цены растут из-за проблем с бензином, но проблемы точно временные.
16: Это все такие волнами идет.
15: Расходы растут, а инвестиций нет. Как спасать экономику, которая расходится по швам?
17: Войну остановить нельзя финансировать. Выбирайте сами, где ставить запятую, но только одно уточнение. Задачка не на синтаксис, а на экономику. Вопреки утвержденному бюджету, расходы на войну на треть больше прошлогодних. Данные Минфина за первое полугодие сравнивал аналитик Янис Клюге. Вслед за расходами бюджета растут и цены. Инфляция не снижается, и Центробанк не снижает ставку.
14: Мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В июле и августе текущий рост цен был высоким. Экономика продолжала умеренно расти. Кредитная активность находилась на повышенном уровне. Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Само по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Их уточнение мы ожидаем до конца сентября.
17: Разовые или многоразовые проблемы в любом случае решать их придется вручную. Решение по правилам уже не работает, отмечает старший научный сотрудник Берлинского Карнеги Александра Прокопенко. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы разбираем нерешенные проблемы в российской экономике. И о самой насущной из них в материале Андрея Шилова.
18: И снится нам не речи сам министра.
19: Это сегодняшний рилс из Нижнего Новгорода. Похожих видео было много в июне-июле. Судя по вновь популярному хэштегу «бензина нет», тема нехватки топлива в российских городах, Перми, Челябинске, Петербурге остается актуальной. Но теперь об этом говорят и пишут не столько с возмущением, сколько с усталостью. Заметные очереди на заправках в разных регионах появились в начале лета после серии эффективных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В начале июля вице-премьер Новак, назвав причинами террористические атаки и, оговорившись, что это временно и частично, озвучил то, что страна уже знала – сокращение объемов производства бензинов и дизеля. А губернатор Забайкальского края Осипов признал, что это надолго.
7: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой.
19: Путин тогда поддержал идею создать в стране сеть мини-НПЗ, потому что, цитата, «чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб». Признание проблемы наверху вроде бы легализовало разговор об этом на всех уровнях, и особый резонанс получило видео 16 июля из Волгограда не про недостаток топлива, а про то, как в этих условиях устроилось местное начальство.
20: Чиновники у нас заправляются на отдельных заправках, с топливными картами на отдельных заправках. Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит и пытается заправиться на заправках, которые, вот как мы видим, большинство в Волгограде, многие из них не работают.
19: Волгоградцы публично обратились к главе Следственного комитета и генеральному прокурору с просьбой вмешаться, чтобы прекратилась дискриминация. Это обернулось преследованием пятерых обратившихся. Судя по всему, политически чувствительные заключения и топливные проблемы все же не позволены. Судьбу волгоградцев отслеживает издание «Кавказский узел». Юриста Алексея Севастьянова арестовали на 5 суток за якобы неповиновение полицейским. Его и еще 2 человека оштрафовали на 10 тысяч рублей, одного на 20 тысяч за нарушение закона о митингах. Протокол против 5-й участницы съемки рассмотрят 16 сентября. В августе с нехваткой бензина и неработающими заправками, судя по опросу Левада-центра, сталкивались 2/3 россиян. Сейчас, по данным сайта «Бензинмэп», 3/4 российских регионов охвачены 2-й волной топливного кризиса. В 28 регионах, плюс аннексированный Крым, ограничения на продажу бензина жесткие, в 35 – локальные или есть перебои. Худшие летние прогнозы о полном коллапсе на транспорте и во время уборочной кампании не оправдываются. Но и оптимистичный вариант – нормализация к концу сентября с учетом сезонного спада спроса на топливо – выглядит маловероятной. Профильный вице-премьер Новак теперь дает осторожные оценки про нормализацию осенью. Деловое издание The Bell резюмирует, что украинские удары по российским НПЗ стали самым действенным способом подрыва российской экономики. А россиянам остается генерировать актуальные ролики в запрещенный Инстаграм с озвучкой искусственным интеллектом.

0: О связи сиюминутных проблем с трендами в российской экономике мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, рад вас видеть.
0: Взаимно. Я хочу вернуться к словам Эльвиры Набиуллиной, которая объясняла, почему не снижается ключевая ставка, говорит, были проблемы с топливом. Но они разовые. Правда ли они разовые?
1: Ну, давайте мы начнем вообще вот с базы, да. Обратите внимание, как резко меняется риторика Набиуллиной. Еще в мае, в июне на пресс-конференциях Набиуллина говорила, что мы рассматривали варианты и снижение ставки на 0,5% пункта, на 0,25%. И там был вариант не снижать ставку, но был не самый главный. А вот сейчас, на последнем заседании, на пресс-конференции, на вопрос, какие были варианты на столе, Набиуллина прямо сказала, что был только один вариант ставку не снижать. Снижать ее на 0,25% пункта, это мы всерьез даже не изучали. То есть дает понять, что риторика меняется, риторика более жесткая. Конечно, пытается сохранить, сделать хорошую мину при плохой игре и говорит, что мы, конечно, исходим из того, что до конца текущего года вот это выбытие производственных мощностей, снижение производства потенциала экономики, переводим на простой язык, в силу ударов беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам, по Рязанскому НПЗ, Волгоградскому НПЗ, Московскому, Омскому НПЗ, там, значит, какой-нибудь Пермскому НПЗ, Орскому и всем остальным, а также по складам Озона Вайлдберриз, по инфраструктуре, по транспортной инфраструктуре, что это все будет отремонтировано до конца текущего года, и вот мы исходим из того, что этот вот гэп между производством и спросом закроется, и тогда можно будет говорить о снижении инфляции, инфляционных ожиданий. Но мы понимаем, что война продолжается, никаких предпосылок окончания боевых действий нет, нет никаких гарантий, что не будет новых ударов беспилотниками по НПЗ, по нефтяным терминалам в Приморске, в Услуге, в Новороссийске, что не будет ударов по Вайлдберриз, по Озону, по другим маркетплейсам. Понятно, что ситуация будет только хуже. Соответственно, вот это решение Набиуллиной ставку сейчас не снижать. И риторика, что мы говорили, предупреждали, что возможно пауза в снижении, в смягчении монетарной политики. И вот, как сама сказала Набиуллина, мы там, значит, с июня 2025 года ставку снижали, снизили ее там, с 21 до 14% годовых. Ну и как бы теперь нужно подождать, посмотреть. И вот два фактора выделяла. Первый, мы с вами уже прокомментировали, это то, что производственные мощности будут ремонтированы до конца года. И похоже, что этого не произойдет, нет никаких предпосылок, и более того, выбытие будет увеличиваться. Это самый главный про такой сейчас проинфляционный фактор, толкающий цены на бензин, на дизель вверх. Мы видим даже по данным Росстата, что возобновился даже по официальной статистике рост цен на топливо. Значит, там дизельное топливо на 19% официально с начала года подорожало, бензин на 21% подорожал. И это все разгоняет инфляцию, это проникает, такие уже вторичные эффекты пошли, когда бензин начинает разгонять логистику, транспортировку грузов, разгонять инфляционные ожидания у населения, у бизнеса. И второй фактор – это бюджет, о чем прямо сказал Набиуллина. Мы не понимаем, что происходит с бюджетом и к чему готовиться. И время у нас уже 11 сентября, уже бюджет должен был быть внесен в Государственную Думу, но, судя по всему, перед выборами в Госдуму, вот эта вот процедура, имитирующая выборы в российский парламент, не место для дискуссии. Видимо, власти решили не показывать бюджет, что ждет россиян в следующем году, потому что там, видимо, все очень плохо. Будет колоссальный огромный дефицит бюджета, будет третий год повышения налогов. Я думаю, что могут предложить повышение снова и ставки налога на добавленную стоимость. Там 24-25%, там какие-то налоги на прибыль, налоги на малый бизнес, отмену льгот для самозанятых, для малого предпринимательства, повышение утильсборов, акцизов, там бензин, дизель, все остальное подорожает. И, видимо, вот Набиуллина сама говорит, что мы не понимаем, какой будет дефицит, поэтому мы вот пока исходим из того, что мы какие-то свои прогнозы сделали, в 2% ВВП дефицит бюджета структурный, то есть общий дефицит примерно 8,5 триллионов рублей на текущий год. Ну, говорит, если он будет больше, то мы тогда будем монетарную политику ужесточать. То есть вот все факторы, которые могут сыграть на затухание инфляции, на снижение ключевой ставки, на нормализацию экономики, на оживление бизнеса, они все подвешены, и они практически нереализуемы. Поэтому я думаю, что Набиуллина нас подводит к тому, что на следующем заседании, там, 22-25 октября, уже, возможно, придется ставку даже повышать.
0: Но кажется, что есть намеки в выступлении Эльвиры Набиуллиной на какое-то более светлое будущее. Она говорит про инвестиционный цикл, новый, что он запустится. И действительно, если придут инвестиции, они хотя бы, может быть, погасят ущерб от растущей инфляции. А может ли ремонт НПЗ, который вы тоже упомянули, и Эльвира Набиуллина говорит, если будут инвестиции, например, в ремонт НПЗ, поможет ли это сбалансировать ущерб от инфляции? Это же тоже
1: вот
0: будут
1: давайте
0: инвестиции.
1: Разбираться. Вот смотрите, Путин подписывает указ 604 буквально неделю назад, по которому уже 167 предприятий находятся в зоне риска, что к ним власти ведут внешнее административное управление из Росимущества, потому что эти компании, как заявил вице-премьер Мантуров, проводят осознанный саботаж, не ремонтируют свои заводы после удара беспилотниками, не закупают необходимые средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для борьбы с беспилотниками. То есть они не защищают свои производственные объекты. Это нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные экспортные терминалы, это склады Валберса, Озона, это какие-то транспортно-логистические пункты. Это может быть все что угодно. Вот объекты ЖКХ до крупного супермаркета, гипермаркета. То есть, понимаете, если бы у вас все было хорошо, и предприниматели верили, что государство компенсирует им убытки, что война скоро закончится, что удары беспилотниками прекратятся, то, конечно, бы все были бы заинтересованы ремонтировать свои объекты. Быстренько отремонтировать, закупить где-то оборудование. Хотя с этим тоже большие проблемы. И оборудование там в обход санкций будет идти еще полгода-год. Мы это видим по московскому нефтеперерабатывающему заводу, который там прямо заявил, что уходит в ремонт там, на ближайший год. Вот, там по Нарси, Нижегородский завод, один из крупнейших НПЗ в России, принадлежащий Лукойлу, тоже уходит в ремонт там, на полгода минимум. Но, то есть, но есть понимание, что государство ничего не компенсирует, новые беспилотники летят, ущерб никто не покрывает от государства, соответственно, никто из собственников бизнеса не настолько глупый, чтобы финансировать инвестиции, восстанавливать объекты, чтобы по ним снова через неделю прилетели дроны, либо там уже какая-нибудь баллистика. Поэтому, видите, все очень плохо, инвестиций нет. То есть, когда Набиуллина говорит, что мы ждем какое-то возобновление инвестиционного цикла, вот ей нужно было бы поговорить со своим коллегой, министром экономического развития Максимом Решетниковым, который один в один повторил мои слова, которые я вам озвучил месяц назад, еще после Петербургского экономического форума, что инвестиций в России не было ни в прошлом году, не будет в этом году, и даже через год их тоже в следующем году никто не ожидает. Минэк официально заявил, что капитальные вложения в российскую экономику возобновятся в лучшем случае в 2028 году, и только в случае снижения ключевой ставки ниже 10% годовых, в случае нормализации бюджетного процесса, то есть сокращения военных расходов, видимо, прекращения войны, они на это надеются, ожидают, и, соответственно, что тогда инвестиции будут расти. А так они падают. Это самое затяжное падение капитальных вложений, прогнозируем не мы с вами, а министр экономического развития с 2009 года, три года подряд. В 2025 году падение было на 3%, за первое полугодие текущего года капитальные вложения в экономику, в машины, в станки, в оборудование, в новые рабочие места, в модернизацию производства, в расширение мощностей упали на 10%, и в следующем году тоже, по прогнозу Минэка, будет минус. Поэтому, конечно, понятно, что можно использовать статистические манипуляции, и можно учитывать в капитальных вложениях, в инвестициях производство дронов, производство танков, производство снарядов, ракет. Вот вся военная техника с какой-то сложной элементной компонентной базой, которая является не расходным материалом, не средством текущего потребления, а товаром длительного пользования со сроком больше одного года. Вот именно так считается, например, беспилотники, либо ракеты с каким-то программным обеспечением, с процессорами китайскими. Это все считается как капитальное вложение в экономику. Но вы же понимаете, что от этих инвестиций толку никакого нет для простого человека, для экономики, для бюджета. Эти инвестиции, они не улучшают качество жизни.
0: Ну да, но они и не год они не живут.
1: Производство товаров на прилавке. То есть это просто утилизация ресурсов, а на бумаге у вас инвестиции, которые как раз Путин хочет видеть, которыми хвастаются.
0: Но вот отсутствие инвестиций – это как раз одна из главных дилемм, которая стоит перед правительством, перед Владимиром Путиным. Александра Прокопенко, исследователь из берлинского Карнеги, отмечает, что вообще-то перед Путиным целая трилемма экономическая, три главные проблемы. Антон Сергеенко, мой коллега, расскажет подробнее о том, что же это за проблемы. Давайте его послушаем и вернемся к обсуждению.
2: Российская экономика все больше напоминает конструкцию, в которой одновременно начинает расходиться несколько швов. Война требует огромных денег, растут цены на товары, а бизнесу все сложнее инвестировать. Государству приходится искать новые источники финансирования, а привычные резервы постепенно сокращаются. Александра Прокопенко из берлинского центра Карнеги называет это невозможной трилеммой Путина.
3: Баланс между военными расходами, стабильностью цен и экономическим ростом – невозможная трилемма Путина. Можно было удерживать только до тех пор, пока на это хватало накопленных резервов и здоровой налоговой базы.
2: На протяжении первых лет полномасштабной войны Кремлю удавалось одновременно финансировать военные расходы, поддерживать рост экономики и не допускать взрывного роста инфляции. На пятый год этот баланс нарушается. Военные расходы остаются высокими, а поддерживать одновременно низкую инфляцию и нормальный экономический рост становится все труднее.
3: Речь про распространение расползающийся во все новые сферы кризис, который виден во всем. Эрозия государственных процедур, дефиците бюджета и бензина, падение уровня жизни. Это не выглядит как резкий обвал, но не менее болезненно. Система держится не потому, что здорова, а по инерции, которая не бесконечна.
2: Одна из главных экономических проблем России – это сокращение инвестиций. Например, за последние 3 года приостановлены 38 крупных инвестпроектов. Строительство дата-центров с общим объемом замороженных инвестиций в почти 169 миллиардов рублей, пишет Forbes. Не хватает денег и электричества.
4: Помимо нехватки электричества, есть еще фактор невозможности просто за это все заплатить, потому что 5 лет назад, когда эти проекты закладывались, и госкомпании брали на себя там частичную инициативу, конечно, с государственным участием, кто сомневался, да, с деньгами бюджета, это все реализовать, тогда была все-таки немножко другая экономическая ситуация.
2: Высокая ставка Центробанка нужна для борьбы с инфляцией, но одновременно делает кредиты дорогими и душит инвестиции. Сегодня ключевая ставка 14%, и Центробанку удалось ее удержать. Для бизнеса это означает дорогие кредиты для условного нового завода, оборудования или инфраструктурного проекта. Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина еще в июле говорила, что ситуация со спросом стабилизируется.
5: По оперативным данным, в июне ожидания предприятий по спросу снизились. Это может указывать на более сдержанный спрос в будущем, что ограничит возможности компаний по переносу возросших издержек в цены.
2: И все равно получается замкнутый круг. Чтобы сбить цены, ставка должна оставаться высокой, а высокая ставка тормозит инвестиции, а без инвестиций сложнее увеличивать производство. В период с января по август нефтегазовые доходы федерального бюджета составили около 5 триллионов рублей. Это на 16,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. В августе бюджет получил от нефти и газа 424 миллиарда рублей. Это на 16% меньше, чем годом ранее. За 8 месяцев нефтегазовые доходы отстают от прошлого года примерно на триллион рублей.
6: Не количество нефти уменьшилось. Количество нефти в недрах не уменьшилось, а уменьшилась возможность России эту нефть монетизировать. То есть нефть добывать, перевозить, продавать и получать за нее деньги. Вот, собственно говоря, вот это вот постоянное уменьшение возможности России монетизировать нефть, вот это вот будет в следующие несколько лет являться даже более определяющим фактором, чем объемы нефтепереработки.
2: И за тот же период с января по август дефицит федерального бюджета составил чуть меньше 6 триллионов рублей. Владимир Путин не считает это критической угрозой для экономики.
7: А что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит, и тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Ну, я уверен, что постепенно, решая прежде всего на задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
2: В 2026 году Банк России начал активно продавать золото из резервов. Во втором квартале российский Центробанк продал почти 22 тонны. Это больше любого другого центрального банка мира, пишет The Moscow Times. А с начала года, к концу июля, продажи достигли почти 50 тонн. Экономисты связывают это с необходимостью закрывать бюджетный дефицит и обеспечивать валютную ликвидность. Параллельно растут расходы, которые вообще трудно заложить в экономические планы. Война становится для российского бизнеса не только статьей доходов федерального бюджета. Например, украинский беспилотник повреждает НПЗ, склад или производство, а платить за последствия приходится владельцу. А за издержки, как известно, платит потребитель, учитывая, что страховые компании все чаще отказываются продавать полисы владельцам складов.
3: Дальше страну ждет выбор, либо переход к полномасштабной военной экономике с подавлением недовольства и принудительным перераспределением ресурсов в промышленности, либо отказ от одновременного финансирования войны и нормальной экономической жизни.
2: Кремль пока пытается усидеть на этих двух стульях и не выбирает что-то одно.
0: О решении этой экономической головоломки мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, Александр Прокопенко в своей статье приходит к выводу, что помимо того, что вот такой выбор стоит перед российским правительством, она пишет, что время, когда откладывать выбор, закончилось. Закончилось время, когда можно было просто притвориться, что проблемы нет, она сама пройдет. И получается два сценария. Это либо перевод на военные рельсы, либо экономия и надежда на терпеливое население. Какой из сценариев вам кажется наиболее вероятным?
1: Я бы сказал, что мы с вами про это говорим уже года с 24-го. Где-то в 24-м году как раз-таки вот я уже давал статистику, аналитику, что гражданские отрасли перешли в нулевую динамику, начали падать, начали сокращаться. Где-то переход был май-июнь 24-го года. С осени это стало уже очевидно. 25-й год уже забили тревогу даже близкие к власти экономисты. Центр макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования заявил, что в первом полугодии прошлого года экономика ушла в рецессию, гражданка падает, процентов на 8-9 ниже производства, чем в 2023 году, что дальнейшее наращивание военных расходов, перераспределение ресурсов в пользу войны, фронта, беспилотников, дронов, вербовки людей неизбежно будет разгонять дальше инфляцию и попытки, вот это прямо то, что я еще до этого, в 2024 году рассказывал, попытки найти деньги, залатать дыру повышением налогов, НДСов, утильсборов, акцизов, налогов на прибыль, подоходных налогов, будет выжигать вкупе с высокой ключевой ставкой, которую ЦБ пытается погасить, не монетарную инфляцию, инфляцию издержек, инфляцию, вызванную именно вот военными расходами, да, и печатным станком, приведет к тому, что гражданские отрасли ведут глубокую рецессию, стагфляцию. И, кстати, обратите внимание, что это же ровно, вот о чем сказала госпожа Прокопенко, один в один говорил Клепач еще в мае этого года на Никитском клубе, тот самый злосчастный для него выступление, где он немножко увлекся, заговорился. Бывший замминистра экономики, один из лучших макроэкономистов России, бывший вот до недавнего времени главный экономист госкорпорации ВПРФ, он же один в один это все и сказал. То есть мы с вами про это говорим последние годы, Клепач себе позволил об этом сказать буквально в мае месяце, и когда об этом громко уже все начали комментировать, его отправили в отставку, что да, Россия стоит в точке перелома. То есть дальше нужно либо переходить, как сказал Клепач, к частичной мобилизационной экономике, то есть нужно, ну, условно говоря, если продолжается война, продолжают расти военно-расходы, и военные расходы в этом году не снизятся, а наоборот вырастут как минимум на 5-6 триллионов рублей. Мы с вами тоже все это прогнозировали в конце прошлого года. Мой прогноз тогда был, что военные расходы не сократятся, а вырастут там до 16 триллионов рублей плюсом. Похоже, будет гораздо больше, 18-19 триллионов, что в этом случае инфляция будет расти, нужно отказываться от этого мифического таргета инфляции в 4%, смириться с инфляцией хотя бы на бумаге выше 8%, реальная инфляция там около 20% плюсом для простых людей, и, соответственно, печатать деньги, потому что в первом случае у вас кризис неплатежей, компании не могут выживать при такой высокой ключевой ставке, при отсутствии оборотного капитала, в условиях, когда растет просроченная дебиторская задолженность, когда никто ни с кем не рассчитывается за произведенные товары и услуги, и когда компания начинает банкротиться. Либо пойти по инфляционному сценарию, сценарию галопирующей инфляции, с риском перейти в гиперинфляцию, но зато, что называется, расшить узкие места денежной массой, денежным печатным станком, население обеднеет, доходы населения, сбережения, пенсии будут сгорать, девальвация рубля вернется, и снова мы увидим и 90-100 рублей за доллар, но зато корпоративный сектор и бюджет получат больше необеспеченных денег, больше фантиков, больше рублей, которые будут обесцениться, но которыми они смогут между собой рассчитываться, расплачиваться. Вот, видимо, ко второму сценарию, сценарию пока еще не гиперинфляции, но галопирующей инфляции, Кремль финально пришел, и, собственно говоря, вот это было абсолютно неизбежно. И,
0: Если вернуться к сценарию Клепыча и одному из предположений, что, возможно, частичная мобилизация экономики. Почему здесь звучит слово именно частичное? Собянин, если верить ведомостям, опасается полной мобилизации экономики. Если ведомости действительно правильную цитату приводят, он говорит, это убьет экономику. А почему переход на военные рельсы обязательно убьет?
1: По одной простой причине, потому что у вас остановится весь частный сектор экономики, весь частный бизнес. То есть нужно понимать, что если вот то, чему призывает Клепач Андрей, снизить ставку до 8% годовых, то, к чему призывают там Олег Дерипаска, Мордашов, Александр Шохин, ставку 8-9% годовых ключевую, при том, что у вас горят НПЗ, при том, что у вас очереди за бензином, за дизелем, при том, что у вас лишь только на каждой третьей заправке можно найти бензин, при том, что у вас растут цены на продукты питания, на топливо, сейчас будет повышение коммуналки на 15% с 1 октября после выборов в Госдуму, с учетом того, что денежная масса будет увеличиваться и рубль будет дальше дешеветь, 70 рублей на 85 с мая месяца уже опустились, дальше там потенциал падения там за 95 плюсом, то у вас возникнет опрос у людей. То есть у вас в банковской системе заперто огромное количество денег, 68 триллионов рублей населения и 63 триллиона рублей у корпоративных клиентов. Если вы снижаете ставку, а у вас инфляция взлетает, военные расходы растут, растет и монетарная инфляция, и немонетарная инфляция издержек, потому что растут цены, там растут налоги, бензин, дизель, то люди, видя, что их сбережения обесцениваются, потому что там депозит под 13% не покрывает инфляцию, побегут деньги снимать, ну, кто-то будет тратить, покупать там, не знаю, там, кто картошку, кто крупы, кто, значит, консервы, кто запчасти, кто автомобиль купит, кто электронику купит, кто с ними деньги пойдет покупать валюту, либо крипту, золото. У вас начнется изъятие денег с банковской системы, уход в валюту, соответственно, надо будет вводить ограничения, чтобы люди не побежали снимать деньги со счетов банковской системы. То есть вот переход вот к этой мобилизационной форме экономики, о чем вы сказали, когда хочется сразу все, наплевав на инфляцию, снизить ключевую ставку, включить печатный станок и ударными темпами финансировать военные расходы, он означает, что вы просто идете по такому инфляционному сценарию, инфляционному шоку, как Путин назвал это на Восточном экономическом форуме. Мы прошли между Сылой и Харибдой, мы не допустили гиперинфляции, гиперинфляционного шока. Но вот они к нему просто могут прийти. Тогда надо будет уже решать вопрос с деньгами населения в банках. Вот эти 68 триллионов рублей население уже сейчас деньги выносит там, 3 триллиона 100 миллиардов вынесли с февраля месяца со счетов наличные. Представляете, если у вас будет ставка снижаться по депозитам, то есть ключевая ставка падает, за ней депозиты на ставку начинают постепенно снижаться, либо даже остается неизменной, инфляция взлетает, сбережения обесцениваются, чтобы люди эти деньги не сняли, вам надо будет деньги замораживать, эти депозиты конвертировать в какие-то долгосрочные облигации государственного займа, военно-патриотического займа, как это было уже во время Великой Отечественной войны и там до Великой Отечественной войны. Ну и, соответственно, говорить, что, ребят, простите, вот вы на ближайшие годы деньги из банковской системы забрать не можете, ваши деньги пойдут на восстановление народного хозяйства, ремонт НПЗ, ремонт складов, инфраструктуру, эти 7 столпов, которые озвучил Орешкин, замглавы администрации Путина, представив Путину новую программу возобновления экономического роста, перезапуска инвестиционного цикла. В чем ее смысл? На все хорошее тратим деньги, там, инфраструктуру, искусственный интеллект, хранилища данных, высокоскоростные дороги, ремонт аэропортов, значит, все-все-все, а где взять деньги? А деньги были в 7-м пункте, в 7-м столпе. Деньги есть у населения, у бизнеса в банках, надо эти деньги взять, и чтобы люди не могли их через там месяц, два, три снять, а дали нам их в долг на 10 лет, мы должны превратить в долгосрочный инвестиционный кредит ресурс для экономики. То есть в конечном счете можно по такому пути пойти, но неизбежно долгосрочная такая вот заморозка и мобилизация сбережений населения. Поэтому, ну иначе просто люди деньги побегут тратить, еще сильнее создавая потребительский шок, потребительский всплеск. Это еще сильнее разобьет инфляцию, и, соответственно, дальше там будет у вас долларизация, покупка валюты и все-все-все остальное.
0: Кажется, Владимир Путин пытается решить эту проблему. Вот он ездит, встречается с международными партнерами на форуме БРИКС, прямо сейчас выступает. У нас полминуты остается. А почему эти партнеры не вкладываются?
1: Ну, а зачем им вкладываться в терпящие бедствия сырьевой «Титаник», нефтегазовый «Титаник», да? То есть никто не дал ни копейки Путину, ни Индии, ни Китай не дали ни копейки, ни рупии, ни китайского юаня, не купили ни одной гособлигации. То есть ситуация до того смешная, что в кредит долг не дает никто из стратегически значимых партнеров, так называемых. Экономика Индии больше российской в 2,5 раза, китайская экономика больше российской практически там около 8-9 раз. То есть Россия очень маленький игрок по меркам Китая и Индии. И обратите внимание, что Минфин вот буквально сейчас перешел к прямой вместе с Центробанком эмиссионной накачке бюджета. Центробанк печатает ежедневно на операциях репо, вливает в банки 6,5-7 триллионов рублей, на триллион увеличивает...
0: То есть, если я вас правильно понимаю, то единственный способ не утонуть на этом «Титанике» — просто не покупать на него билет. Спасибо вам большое, Владислав. Экономист Владислав Жуковский нам объяснял, перед какими выборами стоит российское правительство для решения трилеммы Владимира Путина. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Два интервью о войне в Украине, о возможной новой мобилизации в России и ядерной безопасности Украины в свете обстрелов Чернобыльской АЭС. Юлиан Рёбке – военный аналитик, шеф-редактор немецкого издания «Bild», который много пишет о войне России в Украине. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому он говорит о положении дел на фронте, в том числе в Константиновке, Лимане и Краматорске, а также о возможной мобилизации в России уже этой осенью. Рёбке не исключает, что российские власти смогут призвать и принудительно отправить на фронт до 500 000 человек.
5: Юлиан, западные медиа, в частности Wall Street Journal, пишут о переломном моменте в войне, что ВСУ взяли инициативу и теперь побеждают. Генерал Сырский заявил, что о переломном моменте говорить пока рано, а генерал Залужный вообще сказал, что все не так, Украина не выигрывает, Россия не проигрывает. Как считаете вы?
6: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. При этом мы все равно видим несколько направлений, на которых сосредоточено российское наступление. Одно из них, конечно, находится в районе Краматорска и Славянска, где российские войска пытаются продвигаться со стороны Северска. Еще одно направление находится на юге, где действуют российские диверсионно-разведывательные группы, продвигающиеся в сторону Орехова в Запорожской области. Россия пытается представить их действия как очень успешные и заявляет о проникновении на 15, а иногда даже на 20 километров вглубь украинской территории. Но это не настоящее продвижение. В большинстве районов речь идет о серой зоне. Единственным исключением является район Комара, небольшого села в Донецкой области. Однако в большинстве мест серая зона продолжает смещаться в сторону синей зоны, то есть в направлении территории, контролируемой Украиной.
5: Что сейчас происходит в Константиновке? Вы понимаете ситуацию там?
6: Если исходить из открытых источников и того, что я вижу в Константиновке, я анализирую все или, по крайней мере, многие видеозаписи. Мы также видели, что Россия пыталась представить ситуацию так, будто Константиновка уже захвачена. Подобные заявления делали и господин Путин, и господин Песков. Думаю, в реальности примерно треть города все еще находится под контролем Украины. Хотя туда проникают российские группы. Это небольшие группы, из одного или двух человек, которые заходят в город с флагом. Около 2/3 города либо находятся в красной зоне, либо относятся к серой зоне. Это означает, что там присутствует как минимум сопоставимое количество российских и украинских военнослужащих. Думаю, всегда очень важно понимать, что именно означает понятие «серая зона», особенно применительно к таким городам, как Покровск, Авдеевка или Мирноград. Это означает, что там по-прежнему существуют стационарные украинские позиции. Вероятно, в подвалах этих районов остаются десятки, если не сотни украинских военнослужащих. Но одновременно там находятся и сотни российских солдат, которые перемещаются из дома в дом. Они также закрепляются в подвалах и погребах, а иногда, возможно, даже в бывших траншейных системах украинской армии. Именно это и означает «серая зона». Это не означает, что вся территория является зоной, где уничтожают всех российских военнослужащих. Это означает, что перемещаться из точки А в точку Б чрезвычайно опасно для обеих сторон. Повсюду находятся беспилотники обеих сторон. И как можно увидеть на некоторых видеозаписях, военнослужащие до самого последнего момента не понимают, чей это дрон, свой или вражеский. Из-за этого опасность для их жизни становится еще выше.
5: Когда мы разговаривали с вами последний раз, вы говорили, что в этом году Россия, вероятно, захватит или Славянск, или Краматорск. Возможно, один из этих городов. Что вы думаете сейчас?
6: Да, тогда этот прогноз основывался на математических расчетах. В тот момент Россия захватывала до 500 квадратных километров в месяц. Сейчас я бы сказал, что с высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Трудно сказать наверняка. Если посмотреть, какую территорию Украина потеряла после Северска и экстраполировать эту скорость продвижения, то российские войска достигнут обоих крупных городов в ноябре или декабре. Однако я думаю, что действия Украины за линией фронта, особенно удары по логистике, могут замедлить их продвижение. В таком случае, к концу года российские войска могут находиться примерно в 5-6 километрах к востоку от этих двух городов. И я хочу подчеркнуть, это чрезвычайно опасная ситуация. На таком расстоянии все элитные российские подразделения беспилотников смогут достигать любой точки в этих городах. Вы знаете, что FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю не могут летать так далеко, как другие беспилотники. Теоретическая дальность составляет около 25 километров, но на практике это чаще всего только 15 километров. Поэтому, когда российские войска сейчас находятся в 11 километрах к востоку от городов, мы уже видим первые беспилотники, которые до них долетают. Однако ситуация пока не настолько ужасна, как, например, в Херсоне на юге, где российская линия фронта находится всего в 3-5 километрах. Там российские беспилотники могут достигнуть любой точки города, из-за чего ситуация чрезвычайно опасна не только для украинских военнослужащих, но и для мирных жителей. Сейчас мы приближаемся к такой ситуации в отношении Краматорска и Славянска. Именно поэтому, к сожалению, мы видим все больше, скажем так, качественных российских видеозаписей, на которых они наносят удары по кафе, отдельным людям и военнослужащим в этих двух крупных украинских опорных пунктах в Донбассе.
5: СМИ пишут о так называемом поясе крепостей на Донбассе, и что если взять одну из них, дальше фронт будет двигаться уже гораздо быстрее. Этот пояс крепостей, он действительно существует?
6: Думаю, сама идея крепостей все еще происходит из истории с Бахмутом. Тогда существовала даже украинская песня о крепости Бахмут, и все говорили, что пока Украина удерживает хотя бы часть города, он все еще остается крепостью и оборонительной позицией. Но, думаю, в реальности все, к сожалению, устроено наоборот. Как только Россия получает возможность войти в город, например, в Краматорск, она, скорее всего, в итоге этот город захватит весь. В прошлом мы видели это во множестве городов. Я мог бы назвать десятки примеров. Когда я говорю, что Краматорск является крепостью, это означает, что внутри города расположен украинский логистический узел, а к востоку от него находятся многочисленные оборонительные позиции. Именно это мы неоднократно видели в прошлом. Я помню, как находился в Покровске, кажется, в 24-м году. Российские войска тогда находились всего в 8 километрах от города, однако им потребовался примерно год, чтобы преодолеть эти последние 8 километров. Но после того, как они вошли в город, им потребовался всего один месяц, чтобы продвинуться там на сопоставимое расстояние. Поэтому да, конечно, выражение «пояс крепостей» в некотором смысле справедливо, потому что речь идет о главных логистических центрах украинской армии. Пока Украина удерживает эти города, она может снабжать свои позиции и запускать беспилотники из относительно безопасных мест. Но как только Россия входит в город, даже полностью разрушенный населенный пункт превращается в российский логистический узел. Это можно увидеть, например, в Покровске. Украина наносила удары по самоходным минометам «Нона-С», находившимся среди руин Покровска. Она также атаковала системы «Град» в новоэкономическом, расположенном севернее Мирнограда. Мы видим все эти разрушенные города, и некоторые люди в Украине говорят, они

0: сказал, что внутри городов оно может быть почти один к одному, потому что обе стороны имеют примерно одинаковые возможности. Им приходится перемещаться между домами, и обе стороны могут контролировать практически все пространство. На открытой местности ситуация совершенно иная. Думаю, когда российским войскам приходится продвигаться между лесополосами или полями, соотношение потерь в некоторых районах может достигать 1 к 10. То есть российская сторона может терять в 10 раз больше военнослужащих, чем украинская. Но как только начинаются городские бои, это соотношение почти выравнивается. Таким образом, Украина лишается своих преимуществ. Поэтому да, существует поиск крепостей, состоящий из Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска и Лимана. Но как только российские войска входят в эти города, все преимущества Украины исчезают.
1: Независимые русскоязычные СМИ, ссылаясь на свои источники в Кремле, Госдуме, министерствах, сообщают, что сценарий новой мобилизации сейчас активно обсуждается на всех уровнях, потому что у российской армии острый дефицит живой силы. В то же время о дефиците людей о ВСУ мы слышим последние 2-3 года. У кого этот дефицит ощущается острее?
0: Думаю, на этот вопрос очень трудно ответить. Как вы правильно сказали, Украина испытывает огромные проблемы с личным составом на передовых, прежде всего пехотных позициях. Меня это всегда поражает. Когда я в последний раз находился возле линии фронта, то за пределами непосредственной передовой видел тысячи и тысячи украинских военнослужащих. Глядя на это, невозможно представить, что существует нехватка личного состава. Повсюду расположены блокпосты. Видно множество военнослужащих. Это реальность. Они живут в близлежащих городах и селах. Многие дома они арендуют у людей, которые уехали или бежали из этих районов в Киев, а возможно даже в Германию. Но чем ближе вы подъезжаете к линии фронта, тем меньше становится там украинских военнослужащих. Некоторые говорят, что это делается намеренно, чтобы сохранить жизни и в рамках определенной стратегии. Но думаю, в реальности мы видим, что эта стратегия привела к продвижению российских войск. В прошлом Россия захватывала все больше сел и даже городов. Поэтому я не думаю, что это происходит намеренно. Не думаю, что это стратегия. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Как вы правильно сказали, Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих, и ситуация почти выравнивается. Именно это мы наблюдаем на линии фронта, когда видим, что Украина несет относительно небольшие территориальные потери. Некоторые даже говорят, что с учетом этих скрытых продвижений, Deep State называет это, кажется, около нуля, Украина в прошлом месяце могла даже вернуть 5 или 10 квадратных километров. Да, это и есть результат. В конечном счете, все по-прежнему упирается в личный состав, а не только в технологии. С начала полномасштабного вторжения я посещал линию фронта примерно 20 раз. Вначале украинские военнослужащие постоянно говорили, нам просто нужно убить достаточно российских солдат. Если мы уничтожим достаточное количество, все будет хорошо, потому что у них закончатся люди. Сейчас они отказались от этой идеи, фактически полностью. Они говорят, что Россия не ценит человеческую жизнь и всегда будет находить людей для продолжения наступления. Если Украина постарается уничтожать как можно больше российских военнослужащих, их продвижение станет гораздо медленнее. Именно это мы сейчас и видим. Они продвигаются намного медленнее. Но это не означает, как предполагают некоторые люди, что вскоре начнется огромное украинское контрнаступление и что Украина якобы сейчас готовит для него войска и танки. Например, уже несколько месяцев мы практически не видели на передовой танков «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер-2». Думаю, в действительности у Украины нет достаточного количества личного состава. Кроме того, украинское командование прекрасно понимает условия, в которых приходится действовать. Оно знает, что серая зона или зона поражения превращается в такую же зону поражения и для украинских военнослужащих, как только они сами начинают наступать. Поэтому я не ожидаю какого-либо значительного украинского контрнаступления. То, что мы сейчас наблюдаем в Запорожской области и на юге Донецкой области, это попытки захватить или вернуть отдельные села, чтобы улучшить положение внутри серой зоны. Думаю, это действительно важно. В некоторых местах украинские позиции находятся даже на 10 километров дальше, чем первый российский военнослужащий, который поднимает флаг в каком-нибудь другом селе. И это важно для того, чтобы еще сильнее замедлять российское продвижение. Повторю, мы не увидим крупных колонн техники ни с одной стороны. Насыщенность фронта беспилотниками с обеих сторон настолько высока, что в ближайшее время механизированных штурмов ожидать не следует.
1: Значит, России нужна новая мобилизация, верно? Что вы об этом думаете?
0: Думаю, это трудно предсказать наверняка.

0: Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское Министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход – больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов, может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. С военной точки зрения это может помочь ей на поле боя. Например, Россия может исходить из того, что у Украины больше нет достаточного количества комплексов «Патриот» и средств противовоздушной обороны возле линии фронта. Тогда она может использовать более мощное оружие на меньшей дистанции, не обязательно против крупных городов, а против расположенных поблизости логистических узлов. Это может стать альтернативой. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации, однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Она будет значительно ниже даже по сравнению с первой волной мобилизации в 2022 году. Она также будет ниже, чем у заключенных, которые воевали, полагая, что борются за свою жизнь и для свободу. Это было ложью со стороны российского Министерства обороны, но они в это верили. У принудительно мобилизованных будет и меньше мотивации, чем у военнослужащих, которые получают подписной бонус в размере 50 тысяч евро, а затем около 4 тысяч евро в месяц. Такие люди действительно хотят заработать деньги и стараются прожить как можно дольше, потому что их семьи, жены или другие близкие уже строят определенные планы на эти средства. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
1: Потому что все желающие воевать за Украину ушли на фронт еще в 2022.
0: Да, совершенно верно.
2: Это было интервью журналиста телеканала «Настоящее время» Тимофея Рожанского с военным аналитиком Юлианом Рёбке, который рассказывал о положении на фронте и о возможном начале мобилизации в России. Микрофон Александра Вагнер. Вы слушаете очередной выпуск цикла передач «Настоящее время» на Радио Свобода. В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобылю о международном сотрудничестве в сфере минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. При этом обстрелы Чернобыльской зоны российскими дронами не прекращаются. Последний такой случай зафиксирован в начале июня этого года. Российский БПЛА атаковал здание на территории хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. Об этом заявили в украинской энергетической компании «Энергоатом». По ее данным, ядерного топлива там не было и утечки радиации не произошло. В интервью с журналисткой телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской старший ядерный специалист «Гринпис Украина» Шон Берни рассказал о безопасности Чернобыльской АЭС, оккупации станции российскими военными и о последствиях боевых действий для ядерной безопасности Украины в свете резолюции ООН по Чернобылю.
3: Если я правильно понимаю, одним из поводов для этой резолюции стало повреждение нового безопасного конфайнмента, арки, возведенные над разрушенным реактором, которое произошло из-за удара российского дрона в феврале прошлого года. Каково нынешнее состояние этого сооружения?
0: Вы абсолютно правы. 14 февраля, чуть больше года назад, прямой удар российских военных с помощью дрона «Шахет» поразил новый безопасный конфайнмент. Он пробил отверстие в крыше и внутренней обшивке сооружения, что привело к пожару и серьезным повреждениям. Преодоление последствий случившегося может занять еще многие годы, потенциально многие десятилетия. Украинские власти и экстренные службы потушили пожар. Они залатали отверстия, пробитые дроном. К сожалению, масштаб последствий этой атаки все еще оценивается и осмысляется, и пути дальнейших действий еще не определены. Планировалось, что это сооружение будет функционировать около 100 лет. Внутри нового безопасного конфайнмента находится разрушенный реактор номер 4 и объект укрытия, возведенный в конце 1986 года для защиты этого реактора. И всем этим нужно управлять, контролировать это. В конечном счете, вывести из эксплуатации, демонтировать. Новый безопасный конфайнмент был предназначен, чтобы удерживать радиоактивность и предотвратить ее попадание в окружающую среду. Но преднамеренный удар России, как и ее удары по Украине в целом, по энергетической системе Украины, ее электросистеме, оккупация Запорожья, лишь демонстрируют преступное поведение российского государства, российской ядерной отрасли «Росатома». И в ближайшие недели, в ближайшие месяцы мы, надеюсь, лучше поймем, как двигаться дальше в работе с последствиями того российского февральского удара. Но это чрезвычайно сложно.
3: Первая неделя полномасштабного вторжения в 22-м году российские войска оккупировали Чернобыльскую станцию более чем на месяц. Что мы знаем сейчас о последствиях той оккупации и что еще возможно там обнаружить?
4: So yes, 24th of February, full-scale invasion, first day.
0: Да, 24 февраля, первый день полномасштабного вторжения, это были российские военные и представители российской ядерной отрасли из Росатома. То есть это была спланированная операция при поддержке и активном участии Государственной ядерной корпорации России, что само по себе просто невероятно. В конце марта, начале апреля российские военные покинули Чернобыль. В течение этого периода, как и следовало ожидать, происходило запугивание. Украинские чиновники и работники не могли покинуть станцию. На них оказывалось огромное давление. На Чернобыльской станции пропало электроснабжение. Российские военные также уничтожили и разграбили ключевое оборудование, повредили оборудование экоцентра, агентства, ответственного за управление окружающей средой зоны отчуждения. Нам посчастливилось посетить Чернобыльскую зону и экоцентр в июле 2022 года по приглашению украинского правительства. Мы своими глазами увидели ущерб, нанесенный этим невероятно важным научным учреждением. Это десятки и десятки миллионов евро ущерба, причиненного российскими военными перед тем, как они покинули оккупацию ряда районов зоны отчуждения. Мы посетили один из лагерей, располагавшийся в нескольких километрах от Чернобыльской атомной станции. Он находился на краю так называемого «рыжего леса», лесного массива с наиболее высокими уровнями внешнего облучения, и мы изучали уровни радиации там. Имелись явные свидетельства того, что российские военные перемещались через зону, вызывая нарушения. Это высокорадиоактивная среда, очень сложная, и то, что делали россияне, включая минирование, оказывало серьезное влияние на способность украинских властей отслеживать, инспектировать и контролировать, что происходит с радиоактивностью, выброшенной в
4: 1986 году.
0: И фактически научный ущерб, нанесенный российскими военными, это еще одно военное преступление, где действия России, тот факт, что это теперь зона боевых действий на границе с Белоруссией, имеет огромные последствия на протяжении последних 4 лет. И научное сообщество, украинские ученые, Национальная академия вместе с администрацией Чернобыльского государственного агентства, все они тяжело пострадали от того, что произошло за один тот месяц и в последующие 4 года. И то, что Россия продолжает запускать дроны над Чернобыльской станцией даже после февраля прошлого года, это лишь очередное свидетельство того, почему международное сообщество должно объединиться, чтобы остановить российскую агрессию и незаконные преступления.
3: А тот визит был последним, или вы были на станции с тех пор?
0: После этого я был там, думаю, раза 3 за последний год. В 2024 году я посетил новый безопасный конфайнмент вместе с представителями ООН. Это было за 6 месяцев до того, как российский дрон фактически ударил по нему. Власти Чернобыля дали нам доступ для оценки влияния, которое оказывает война, и того, как украинские власти продвигаются вперед. Или, точнее, как они на нее реагируют. И это, конечно, тоже является огромным отражением российского полномасштабного вторжения, российской войны против Украины. То, что вся чернобыльская программа была колоссально затронута войной. Тысячи работников, живущих в Славутиче, которые раньше ежедневно добирались на работу на Чернобыльскую станцию для выполнения невероятно важных задач, в результате российской войны больше не могут это делать. Им приходится ехать через Киев, поскольку прямой наземный коридор через Беларусь явно не является вариантом для поездки туда. Так что это просто череда последствий российской войны для ядерной безопасности и работы украинских ученых на Чернобыльской станции и в Чернобыльской зоне.
3: Эта война отбросила всех назад во многих отношениях. Но можете ли вы сказать, где мы находимся теперь в контексте работы над последствиями Чернобыльской катастрофы?
0: Я думаю, что в том, что касается Чернобыльской катастрофы и до полномасштабного вторжения, стояло немало серьезных задач, которые были, я бы сказал, что за пределами возможностей Украины, но за пределами финансовых возможностей Украины. Понимаете, Чернобыльская катастрофа — это международная ядерная катастрофа. Новый безопасный конфайнмент финансировался многими десятками правительств, только не России, которая, конечно, является главным виновником Чернобыльской катастрофы, наряду с теми, кто находился в Кремле и ядерными институтами Советского Союза. Новый безопасный конфайнмент — это не конец истории. Это конец одного этапа работы с Чернобылем. Но долгосрочное управление тем, что находится внутри него, остальными реакторами, которые необходимо вывести из эксплуатации, всеми ядерными отходами — все это представляет собой огромное бремя для украинского общества, для налогоплательщиков и для правительства. Но с этим необходимо справляться, потому что эта проблема существует.
4: One important lesson coming out of what Russia has done to Chernobyl.
0: И я думаю, что один из важных уроков, вытекающих из того, что Россия сделала с Чернобылем, это то, что международному сообществу напомнили — проблема все еще существует. А значит, ответственность международного сообщества состоит в том, чтобы поддержать Украину в борьбе с этой огромной катастрофой. Это означает финансовую поддержку, это означает экспертизу, способную помочь многочисленным специалистам Украины. Она абсолютно необходима. И это то, что Greenpeace действительно хочет продолжать доносить до международного сообщества, потому что от нас зависит поддержка Украины.
3: Каждая крупная годовщина приносит новую волну заголовков в СМИ об уроках Чернобыльской катастрофы. Вы уже довольно давно работаете в сфере ядерной безопасности. Каково это встречать 40-ю годовщину аварии, когда совсем рядом идет война?
4: 30 лет, since I made my first visit to Chernobyl.
0: Впервые я побывал на Чернобыле 30 лет назад. Та зима была очень похожа на эту. К счастью, надеюсь, для Украины она уже позади. Тогда было, кажется, около минус 28, минус 29, когда мы были на Чернобыле. В то время представить, что возможно военное вторжение и участие ядерного агентства в лице Росатома, которое преднамеренно атакует и оккупирует атомную электростанцию, было просто невозможно. Фактически, конечно, как вы знаете, и украинское общество знает это куда лучше меня, все гораздо хуже. Потому что сегодня, более чем 4 года спустя, мы все еще имеем дело с российской оккупацией Запорожской атомной электростанции. Могло быть еще хуже. Мы знаем, что Россия намеревалась атаковать и захватить южноукраинскую атомную электростанцию. К счастью, они были отброшены украинской гражданской обороной и морской пехотой. Но вот прошло 4 года, а Россия все еще угрожает ядерной инфраструктуре Украины, атакует ее, оккупирует Запорожскую атомную электростанцию, и все это практически без каких-либо санкций со стороны международного сообщества. В Париже проходит международная ядерная конференция, организованная французским правительством, на которой присутствует генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, который лишь месяц назад стоял рядом с главой ядерной корпорации «Росатом» Лихачевым на церемонии в Венгрии по случаю начала строительства двух ядерных реакторов. Он назвал это «великим днем для России». И в то же время этот глава МАГАТЭ должен быть независимым арбитром между Украиной и Россией по вопросу оккупации Запорожья, по вопросу безопасности Запорожья. Таким образом, весь ядерный сектор, на мой взгляд, несет ответственность за то, чтобы не продолжать работу с Россией, которую они ведут. И это просто невероятно. Через несколько месяцев после удара по Чернобылю и Запорожью этому должен был прийти конец. Но прошло 4 года, и европейские правительства, включая Францию, все еще работают с российской ядерной отраслью. Это немыслимо.
4: Are working with the Russian nuclear industry. It's unbelievable.
2: Старший ядерный специалист Greenpeace Шон Берни в интервью журналистской телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской говорил о ядерной безопасности во время войны России в Украине и о последствиях, которые несут боевые действия близ ядерных объектов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
8: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
9: Главными недостатками союзнической стратегии последнего года войны Хастингс считает не столько отдельные провалы, вроде операции «Маркет Гарден» и битвы за Арнемский мост, сколько последовательную неспособность учитывать и использовать слабости немецкой армии. Результатом был почти шестимесячный затор на Западном фронте, который продлил войну и позволил советской армии опередить союзников в освобождении Европы. Хастингс критически разбирает и саму союзническую армию, состоявшую из «citizen soldiers», то есть из призванных на военную службу штатских, как, впрочем, и в русской армии. Эти солдаты, по выражению Хастингса, готовы были выполнить свой долг, но при этом остаться в живых. Он пишет.
10: Они были гражданами демократических стран, впитавшими с молоком матерей моральные запреты и гуманность их обществ. Эти добродетели мирного времени плохо переводятся на язык военной эффективности.
9: Дневник генерала Джеймса Гавена, командира лучшей американской парашютной дивизии, заполнен такими записями за январь 45 года. «Если бы наши пехотинцы дрались, война уже была бы закончена». Или «Каждый хочет жить до глубокой старости». Когда Черчилль жаловался Монтгомери на безинициативность британской армии, Монтгомери ответил: «Сэр, вы сами говорили, что мы не должны допустить таких потерь, как на Сомме в Первую мировую». От себя хочу добавить, не забудем все же, что русские солдаты дрались за свою землю, а американцы нет. Кроме того, советское командование, в отличие от западного, щедро приносило своих солдат в жертву победе. Шин, суммируя исследования Хастингса, пишет.
10: Между июнем 44-го и маем 45-го советская армия потеряла 2 миллиона убитыми, ранеными и пленными. Американцы – 700 тысяч. Дисциплина в советской армии была много жестче американской, и военно-полевые суды часто кончались расстрелом. Огромное число русских дралось с немцами из патриотизма, в том числе и идеологического. Но многих, так же как в армии вермахта, подгонял страх. Страх попасть к врагу или страх попасть в руки СМЕРШа и НКВД.
9: Война на Восточном фронте была страшнее, чем на Западном. Из 50 миллионов человек, погибших во время Второй мировой войны, почти половина, 20 миллионов, были жителями Советского Союза. И когда советская армия вошла в Германию, ее месть была страшна. Убийства, надругательства, массовые изнасилования превратили жизнь населения в ад на земле. В отчаянном порыве миллионы немцев бежали на Запад. Самая большая миграция за всю европейскую историю.
8: «Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 22 февраля 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Нефть. Зеленая геополитика. К юбилею Победы. Последний год войны. Песня недели. Памяти Артура Миллера. Перед Оскаром. Альмодовар вне игры. Гость американского часа. Переводчица Лин Виссон. Америка для начинающих.

0: Успех выборов в Ираке, завершившихся на прошлой неделе формированием Национальной ассамблеи, важная веха в войне с террором. Однако станет ли она переломной? Такого сегодня никто не решится утверждать. И это значит, что историческая ситуация требует мобилизации не только военных, но и всех интеллектуальных ресурсов. Для победы в этой необычной, асимметричной, как теперь принято говорить, войне, недостаточно испытанных средств. Нужно новое мышление, иная перспектива, альтернативная тактика. Именно ее предлагает обсудить колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман. Один из самых влиятельных обозревателей Америки, Фридман проводит жизнь в путешествиях по самым опасным местам земного шара. Обычно он пишет оттуда, где взрываются бомбы. Хорошо зная врага, Фридман предлагает, не отступаясь от военного противостояния, перевести войну с террором в иную сферу. Сам он называет свою доктрину «зеленой геополитикой». Суть ее в том, чтобы найти оружие сразу против двух бедствий – террора исламского фундаментализма и загрязнения окружающей среды. Дело в том, что корень всех проблем, как без устали повторяет Фридман в своих колонках, которые читают в столицах всех стран мира – нефть. С пафосом опытного оратора Фридман восклицает –
1: какое отношение цены на нефть имеют к международной политике? Прямое. Дайте мне освободившуюся от нефтяного экспорта Америку, и я обещаю вам политические реформы от Москвы до Эр-Рияда. Дайте мне баррель нефти за $18, и я обещаю вам плодотворные перемены на территории от Алжира до Ирана. Дешевая нефть – лучшее оружие в борьбе с террором и поддерживающим его режимами. Вспомним, когда рухнул советский режим? Когда рухнули цены на нефть.
0: По извительному выражению Фридмана, американцы, поддерживая своим безмерным аппетитом на горючее высокие цены на нефть, субсидируют противника в войне с террором. То есть Америка, говорит Фридман, в этой войне как бы платит и за себя, и за врага. Зеленая геополитика обещает выход из этого абсурдного положения. Прежде всего, речь идет о комплексе мер по экономии топлива. Фридман пишет.
1: Сразу после 11 сентября, когда бензин стоил доллар за галлон, трезвые головы предлагали ввести экстренный налог. Еще один доллар за галлон. Сегодня бензин так и стоит – $2 за галлон. Но прибыль идет на Ближний Восток, а не на разработку альтернативного топлива.
0: Главной целью своей зеленой геополитики Фридман считает не только конкретные меры, вроде бесплатной парковки для электрических автомобилей, сколько глобальный сдвиг в сознании. Он предлагает объявить поиск альтернативных источников энергии общенациональным приоритетом, сделать его центральным элементом как внутренней, так и внешней политики США. По мысли Фридмана, заменяющая нефть чистое топливо должна стать главным делом Америки. Реализация такого проекта требует не только рациональной политики Вашингтона, но и духовного порыва всей страны. Это задача для целого поколения. Исторический вызов 21-го столетия, на который Америка должна ответить с такой же самоотверженностью и решительностью, с какой она встретила испытания 20 века. Другими словами, зеленая геополитика претендует на статус идеологии. Со своим символом веры, своим граалем демократии в виде новой энергии. Сегодня я пригласил Бориса Парамонова, чтобы обсудить этот набор идей. Ну а что вы обо всем этом скажете, Борис Михайлович?
2: Хотел бы сказать, как Симеон страноприимец, ныне отпущайшее. Но, как говорят американцы, слишком хорошо для правды. Не пришло еще время почивать на лаврах, потребляя синтетическое топливо. И когда до этого дойдет, совсем не ясно. Создается впечатление, что в Соединенных Штатах не сильно заинтересованы в осуществлении нового Манхэттенского проекта, как часто его называют. Манхэттенский проект, напоминаю, это работы в Соединенных Штатах по созданию атомного оружия во время войны.
0: Ну, как сказать, Борис Михайлович, совсем недавно президент Буш в послании о положении в стране говорил о необходимости уменьшить зависимость от арабской нефти.
2: Да, такие слова встречаются весьма часто в речах политиков, но чаще всего это дежурная фраза, lip service, как тут говорят, то есть чисто словесный реверанс. Вот тут и возникает вопрос, действительно ли такая сейчас нужда в синтетическом топливе, в альтернативе нефти, как во время Второй мировой войны в сверхновом оружии? Я стараюсь стать на точку зрения людей, которые определяют приоритеты. Ведь, строго говоря, атомная бомба тоже не была предметом первой необходимости. Войну можно было выиграть и без нее. Другое дело, что наличие атомного оружия помогло окончить войну с Японией без новых и громадных потерь. Было подсчитано, между прочим, что высадка американцев на японских островах стоила бы им миллиона человек. На одной Окинаве потеряли около 50 тысяч убитыми и ранеными. Помню одну телепередачу о президенте Трумане, когда обсуждал вопрос, мог бы ли он не применять атомное оружие. Один из выступавших спросил, А что бы в Америке сказали, если бы он не применил бомбу? Как бы он оправдался в этом миллионе погибших?
0: Борис Михайлович, не будем забывать, что необходимость и экстренное создание атомного оружия в Америке объяснялось главным образом тем, что Германия могла бы это сделать. И что тогда?
2: Конечно, это было главным мотивом работы. Но тогда тем более уместно параллели с нынешней ситуацией. У немцев бомба то ли будет, то ли не будет, а нефть у арабов уже есть и не убывает. Где гарантия того, что нефтедобывающие страны Арабского Востока в орбите исламского фундаментализма перестанут представлять потенциальную угрозу для мира? Известно было, как выиграть войну у Германии и Японии. Сейчас же нет ясности в том, как обуздать терроризм обычными средствами. Вот тут и надо искать нетривиальное решение. Разработка альтернативного топлива – вот такое решение. Но мы еще один вопрос забываем – колоссальной важности и едва ли не важнейший вопрос о борьбе с мусульманским терроризмом.
0: Вы имеете в виду экологию?
2: Конечно. Не буду повторять общеизвестного об озоновом слое или о потеплении климата. Незачем ломиться в открытую дверь. Но вот вопрос, а не закрыта ли эта дверь для американских политиков самых разных уровней и направлений? Почему эта тема не звучала в последней избирательной кампании?
0: Давайте вернемся к нашим высоколобым газетчикам. Вы нашли в статье Томаса Фридмана положения, с которыми не согласны?
2: Да. Не согласен с тем, что упади цены на нефть трое, и на Ближнем Востоке восторжествует демократия. Я думаю, что и сам Томас Фридман не верит. Это у него риторическая фигура. Если нынешние нефтеносные страны обеднеют, у исламского экстремизма будут вырваны зубы и когти. Но это не значит, что в этих странах изменится сознание, а за ним и политические порядки. Процесс секуляризации и вестернизации незападных стран – очень долгий процесс. В нем множество факторов действует и значимы, а не один экономический. Не надо нам такого марксизма. Приведите мне пример успешно вестернизировавшейся восточной страны. Только Японию не называйте.
0: Турция?
2: А что это у вас такая интонация вопросительная, Александр Александрович? Трудно Турцию брать как беспроигрышный аргумент. Хотя Ататюрк, конечно, великий человек. Это турецкий Петр I. Да, кстати, о России. Так ли уж она вестернизировалась? Так ли все с ней ясно? Обе они, и Турция, и Россия, принадлежат к разряду так называемых стран догоняющего развития. Между прочим, как раз о России писали недавно точно в том же духе. Мол, нефть ей мешает двинуться ускоренным маршем в свет. Светлое западное будущее. Но мы-то с вами знаем, что многое ей мешает, и помимо нефти. Догонять-то они догоняют, но все догнать не могут. Запад ведь тоже на месте не стоит. А с другой стороны, как раз эта самая нефть и Запад сдерживает. Сейчас, как известно, эра постиндустриальная. Но нефть – это такой гигантский реликт именно индустриальной эры, со всем ее дымом и шумом. Так что новые преимущества не сильно и чувствуются. Чем нефть лучше антрацита? Хуже. Кто-то из русских писателей афоризм выдал в свое время. В карете прошлого далеко не уедешь. Можно переделать. На бензодвигателе далеко не уедешь. Уже приехали. Вы помните этот эпизод, упомянутый Бертраном Расселом в его «Истории западной философии»? Какому-то человеку в состоянии наркотического опьянения открылась тайна бытия, и он ее занес на бумагу, а, придя в себя, прочитал «Все пахнет нефтью». Вряд ли это и есть тайна бытия, но что это тайна нашего времени, а вернее секрет Полишинеля, так это точно. Я сильно подозреваю, что на деньги, которые уже потрачены и будут еще потрачены на Ирак, можно было бы осуществить новый манхэттенский проект. И этот новый манхэттенский проект, в отличие от старого, нужен Америке, да и всему миру, отнюдь не для военных достижений, не для каких-то там побед на поле боя. Все-таки это проблема именно культурфилософская, а не политическая. Нужен новый мир, по-другому построенный, на других основаниях. Хватит пребывать в мифе технологической цивилизации.
0: Я совершенно согласен с вами, Борис Михайлович. Вопрос о нефти относится к культуре, в том смысле, что наука, технология в целом решает только те проблемы, которые перед ней ставит культура, определяющая приоритеты истории.
3: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
0: Важный юбилей, 60-летие Победы, который мы отмечаем в этом году, актуализировал историческую память. В связи с этой датой, готовясь к ней, книжный рынок Америки предлагает огромный выбор новых книг о Второй мировой войне. Среди них острой постановкой вопросов выделяется монография крупного военного историка Макса Хастингса «Армагеддон. Битва за Германию. 1944-45 годы». Эту книгу слушателям «Американского часа» представляет наш обозреватель Марина Ефимова.
4: К сентябрю 1944 года, когда в Европе шел уже шестой год войны, всем было очевидно, что нацистская Германия близка к падению. Летом в тяжелых боях на русском фронте гитлеровская армия потеряла больше 2 миллионов человек. На Западном фронте союзные армии освободили Париж и двигались к Рейну. Все страны-союзники Гитлера или сдались, или лихорадочно пытались перебежать на другую сторону. Осенью 44-го у Гитлера оставалась надежда только на чудеса. На чудо оружия, которое лихорадочно готовили его ученые и инженеры, на смерть Сталина и хаос в Советском Союзе, на раздор между западными союзниками и советскими, на поголовное геройство его солдат. Рецензент книги «Армагеддон» Джеймс Шин пишет.
5: До сих пор соблазнительно мечтать о том, что было бы, если бы летом 44-го года Германия сдалась. Хотя миллионы узников концлагерей уже погибли, сотни тысяч все еще могли спастись. Анна Франк, которая умерла в Берген-Бейзене в марте 45-го, осталась бы жива. Большая часть Восточной Европы не подверглась бы чудовищным разрушениям последнего года войны. Капитуляция была бы спасительна и для самой Германии. Всего в течение войны 1 420 000 тонн бомб было сброшено на немецкую территорию только американцами и англичанами. Из них 1 180 000 тонн было сброшено в последний год.
4: Ричард Оври написал интереснейшую книгу, озаглавленную вопросом «Почему союзники победили?». Вопрос, которым задается Макс Хастингс в книге «Армагеддон» – «Почему союзники побеждали так долго?». Его книга охватывает период с сентября 44-го, с неудачной попытки союзников вторгнуться в Германию из Голландии через Арнемский мост – и до тех дней в мае 45-го, когда было сломлено последнее сопротивление немцев в Германии. Понятно, почему не хотели сдаваться Гитлер и его присные. Они знали, за что им придется отвечать перед международным законом. За массовые убийства европейских евреев, за зверскую оккупационную политику в России и в Польше, за миллионы русских военнопленных, погибших от голода и жестокостей. Труднее понять упорство и эффективность, с которыми дралась сама немецкая армия. Макс Хастингс дает 3 объяснения.
5: Первое. Хорошо организованная Альбертом Шпеером военная промышленность и система снабжения армии. Второе. Безжалостное подавление Гиммлером любого диссидентства, включая пораженческие настроения. И, наконец, третье. Поразительная боеспособность немецкой армии. В последний год войны подразделения немцев, иногда по численности в 7 раз меньше, чем подразделения союзников, часто без поддержки с воздуха, вели сражения так успешно, что противник терпел большие потери, чем они сами. За каждый пройденный километр союзники платили дорогой ценой.
4: Именно боеспособность армии и является главным предметом рассмотрения Хастингса в его книге «Армагеддон». Рассуждая о духе армии, он приходит к выводу, что в конце войны немцы дрались так ожесточенно потому, что одни солдаты и офицеры все еще верили в фюрера, другие – в нацистские идеалы, многие были верны профессиональной гордости и чувству солдатского братства, но большая часть дралась от отчаяния. Они боялись сдаться и попасть в руки противника, и еще больше боялись СС и гестапо. Даже в последние дни войны, когда союзные войска были на расстоянии нескольких улиц, гестаповцы вешали своих солдат, заподозренных в дезертирстве, и расстреливали каждого, кто позволял себе усомниться в победе. Так или иначе, но в конце войны нацистская армия, по мнению Хастингса, демонстрировала чудеса боеспособности, в отличие от армий американской и английской. Вот как резюмирует его выводы рецензент Джеймс Шин.
5: Хастингс отдает должное административным и дипломатическим способностям Эйзенхауэра, но явно невысокого мнения о нем как о стратеге. Английский маршал Монтгомери, по его мнению, был замечательным организатором, но не знал вдохновения боя. А американского генерала Паттона, который был именно гением сражения, начальство без конца дисквалифицировало и отставляло отдел за этические просчеты и скандальность.
4: Главными недостатками союзнической стратегии последнего года войны Хастингс считает не столько отдельные провалы, вроде операции «Маркет Гарден» и битвы за Арнемский мост, сколько последовательную неспособность учитывать и использовать слабости немецкой армии. Результатом был почти шестимесячный затор на Западном фронте, который продлил войну и позволил советской армии опередить союзников в освобождении Европы. Хастингс критически разбирает и саму союзническую армию, состоявшую из «citizen soldiers», то есть из призванных на военную службу штатских, как, впрочем, и в русской армии. Эти солдаты, по выражению Хастингса, готовы были выполнить свой долг, но при этом остаться в живых. Он пишет.
5: Они были гражданами демократических стран, впитавшими с молоком матерей моральные запреты и гуманность их обществ. Эти добродетели мирного времени плохо переводятся на язык военной эффективности.
4: Дневник генерала Джеймса Гавена, командира лучшей американской парашютной дивизии, заполнен такими записями за январь 45 года. «Если бы наши пехотинцы дрались, война уже была бы закончена». Или «Каждый хочет жить до глубокой старости». Когда Черчилль жаловался Монтгомери на безинициативность британской армии, Монтгомери ответил: «Сэр, вы сами говорили, что мы не должны допустить таких потерь, как на Сомме в Первую мировую». От себя хочу добавить, не забудем все же, что русские солдаты дрались за свою землю, а американцы нет. Кроме того, советское командование, в отличие от западного, щедро приносило своих солдат в жертву победе. Шин, суммируя исследования Хастингса, пишет.
5: Между июнем 44-го и маем 45-го советская армия потеряла 2 миллиона убитыми, ранеными и пленными. Американцы – 700 тысяч. Дисциплина в советской армии была много жестче американской, и военно-полевые суды часто кончались расстрелом. Огромное число русских дралось с немцами из патриотизма, в том числе и идеологического. Но многих, так же как в армии вермахта, подгонял страх. Страх попасть к врагу или страх попасть в руки СМЕРШа и НКВД.
4: Война на Восточном фронте была страшнее, чем на Западном. Из 50 миллионов человек, погибших во время Второй мировой войны, почти половина, 20 миллионов, были жителями Советского Союза. И когда советская армия вошла в Германию, ее месть была страшна. Убийства, надругательства, массовые изнасилования превратили жизнь населения в ад на земле. В отчаянном порыве миллионы немцев бежали на Запад. Самая большая миграция за всю европейскую историю. В мае 45 года 25% населения Германии были беженцами. В книге Макса Хастингса есть редкое соединение. С одной стороны, острой наблюдательности, не упускающей из виду противоречия большой войны, а с другой стороны, мудрого понимания нравственной сложности и трагичности этих противоречий. «Армагеддон» Хастингса – серьезная и чрезвычайно своевременная попытка определить те социальные и культурные мотивы, которые усиливают или ограничивают способность армии сражаться.

0: You've got to be smart in the army nowadays.
1: Песня недели. Ее представит Григорий Идинов.
2: В этот вторник вышел альбом Тори Амос «Пасечник» – «Beekeeper». А за несколько дней до этого была опубликована ее первая книга – сборник интервью, который известный музыкальный журналист Энн Пауэрс брала у Тори, пока та 2 года работала над новым альбомом. Дочь методистского проповедника и индианки племени Чероки, Тори Амос порадовала своих поклонников полным набором замечательных песен. От хоровой музыки до электрооргана она легко совмещает сложное музыкальное созвучие с простым и привычным звуком пианино, создавая глубоко личные и в то же время общедоступные произведения. Как, например, в этой песне о девушке, ради которой стоит научиться летать. Жрица современной независимой музыки Тори Амос. «Спит с бабочками». «Sleeps with butterflies».

0: Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» в памяти Артура Миллера. Некролог в жанре спиритического сеанса. Мыльная опера Педро Альмодовара. Гость «Американского часа» – переводчица Лин Виссон. «Америка для начинающих».
1: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
2: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Гиннесом.
3: Плохое воспитание – драма, в которой в сущности нет ни одной женщины. Все истории любви, предательства, порочной страсти, первой юношеской любви, продажности, мести, шантажа – все эти истории происходят с мужчинами и только с мужчинами. Завороженный бесконечными поворотами зритель смотрит картину на одном дыхании. В движении фильма есть удивительные поэтические точки, взлеты. Например, эпизод, в котором одетые в черные рясы священники играют с учениками школы в футбол. Это завораживающий аттракцион. Я никогда не видел такого футбольного матча. Становится многозначительным образом, знаком фильма. Мы уже знаем, что способны сделать эти одетые в рясы мужчины с этими подростками в школьной форме. Фильм начинается очень изящно сделанными титрами. Пестрый яркий коллаж похож на обложку яркого журнала. Каждая страница, представляющая новых героев фильма, появляется на экране как вырванный лист, как снятый слой глянцевой иллюстрации, под которым второй слой, а за ним третий и так далее. Этот эпизод точно предваряет фильм, в котором автор снимает со своих похожих на обитателей глянцевых журналов героев слой за слоем, добираясь до дна, до истинных мотивов их поступков. То есть прием получает развитие в фильме. В одном из эпизодов мальчик бежит, спасаясь от домогательств священника и, споткнувшись, падает на землю. К нему подбегает священник, на ходу поправляя рясу. Мальчишка поднимает на него испуганные глаза, и по его лбу, а затем по носу ползет капля крови. Эта капля разрезает лицо ребенка пополам. Так открывается следующий эпизод. Подобная мелодраматическая очевидная метафора в другой картине вызвала бы ироничную улыбку, но не в фильме Альмодовара. Тут этот утрированный кадр остается самым запоминающимся, центральной метафорой этого элегантного и страшного фильма.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа» памяти Артура Миллера. Некролог в жанре спиритического сеанса. Мыльная опера Педро Альмодовара. Гость «Американского часа» – переводчица Лин Виссон. «Америка для начинающих».

0: Johnson for the death of Arthur Miller.
1: Недавняя смерть Артура Миллера пробила незаполнимую брешь в американской драматургии. Ушел последний ее классик, пожалуй, единственный, кто мог равняться с великими, с Юджином О'Нилом и Теннесси Уильямсом. Свою самую знаменитую пьесу «С мерками вуажера» Миллер написал всего за 6 недель. Тогда пьеса ему казалась простой историей, честной хроникой незатейливой жизненной драмы, одним из героев, который был его отец, разорившийся во время Великой депрессии бизнесмен. Однако уже первые зрители увидели в пьесе архетипическую ситуацию – исповедь лузера, горестный миф неудачника. Артуру Миллеру удалось вложить в эту очень американскую пьесу столь универсальное содержание, что «Смерть камевояжера» до сих пор с огромным успехом идет в театрах всех стран мира. От двоюродной Англии до далекого Китая. Не случайно эта пьеса, что редкость для современного театра, стала оперой. За долгую творческую жизнь Миллеру не удалось преодолеть славу собственного шедевра, но он всегда развивал поднятые там темы. Мне, например, ближе всего его камерная пьеса «Цена», где всего 4 персонажа с чеховской меланхолией разыгрывают драму напрасно прожитой жизни. Пожалуй, больше всего, рассуждал писатель в старости, меня волновала проблема дома, семьи, корней. Страх лишиться всего этого – наша национальная фобия. Артур Миллер трогательно любил свое ремесло драматурга. Работая до последнего дня, он полвека с упорной регулярностью поставлял американским театрам новые пьесы. Совсем недавно, когда он представлял свою новую пьесу, журналист спросил, о чем она. Миллер ответил весьма примечательно. «Когда я знаю, о чем пишу, — сказал Миллер, — то сажусь за эссе. Пьесы же сочиняют для другого, чтобы выразить human conditions — условия человеческого существования». Сегодня я пригласил в нашу студию Владимира Гандельсмана, чтобы помянуть Миллера разговором о кончине любимого драматурга Америки.
2: Вы знаете, Саша, Артур Миллер прожил полноценную долгую жизнь, умер среди родных людей и стен, добился невероятной славы. В общем, все, о чем может желать смертный, в его жизни сбылось. И поэтому я предлагаю вместо традиционного скорбного некролога необычную, ну, не слишком серьезную форму интервью, в котором я попробую сыграть роль Миллера, отвечая за него на ваши вопросы. Я думаю, самому Артуру Миллеру это пришлось бы по душе. Все-таки он считал себя прежде всего драматургом. Конечно, я ничего не стану выдумывать. Я всего лишь буду отвечать от лица скончавшегося драматурга, используя его же собственные суждения и выражения.
1: Ну что ж, Володя, давайте рискнем. Надеюсь, что слушатели не осудят нас за этот не слишком тактичный, но интересный эксперимент. Естественно, начнем с биографии.
2: О, для этого потребуется дополнительные 89 лет к тем, которые я прожил. К тому же она есть в любом учебнике. Но все же вкратце напомню. Я родился в 1916 году. Я еврей. Но если бы не было антисемитизма, никогда бы об этом не узнал. В возрасте 33 лет стал знаменитостью благодаря пьесе «Смерть камевояжера». До этого роман «Фокус» и пьеса «Все мои сыновья». Брак с Мэрилин Монро способствовал нашей взаимной славе. Подозреваю, что особенно моей. Но если вспомнить, сколь она была хороша, то браком по расчету это не назовешь. Скорее, по любви. Брак распался через 5 лет. Увы, я пытался, но не мог решить психологические проблемы, которые у нее возникали быстрее, чем исчезали. В разгар маккартизма не содействовал властям, отказавшись назвать имена друзей, сочувствовавших коммунистам. Я не стукач, даже если тот, кого хотят покарать власти, коммунист.
1: Что было до того, как пришла слава?
2: Во время Великой депрессии наша семья все потеряла. Я вкалывал подсобным рабочим в авторемонтной мастерской, кормил мышей, участвуя в каком-то медицинском эксперименте, работал в ночной охране во время Второй мировой. Университетское образование, на которое я заработал все-таки какие-то деньги, получил в Мичигане.
1: Поговорим немного о пьесах. «Смерть камевояжера».
2: Кстати, по-русски, на мой взгляд, звучит тяжеловато. «Death of Salesman» гораздо обыденнее. По-английски, правда? Может быть, «Смерть торговца» правильнее было бы. Это история простого труженика, которому за 60. У него двое сыновей, жена. Последние 24 часа его жизни. В течение этого времени он выясняет отношения с неудачником сыном, которого любит и ненавидит, потому что возлагал на него особые надежды. Второй сын – обычный бабник. Обоим сыновьям за 30. Вилли Ломан, торговец, уволен. Полный крах в конце заурядной, но трудовой жизни, с которой он сводит счеты под занавес. Вы знаете, когда-то я встретил своего дядьку 1000 лет назад, случайно на улице, вот такого продавца. Я не видел его примерно 15 лет, поздоровался. А он вместо приветствия выкрикнул: «У Бифа все в порядке». то есть у сына, который выведен в пьесе неудачником. Вот вам и замысел. Меня осенило, что этот человек живет одновременно в прошлом, когда он лелеял и обожал своего сына, и теперь, когда надежды не оправдались. Возможно, он сравнивал мою карьеру, а у меня уже был успех, и карьеру своего сына, с которым я дружил 30 лет назад».
1: Это пьеса о рухнувших надеждах. Когда герой беседует с прошлым, со своим братом, тот сулит ему богатство, зовет на Аляску. Кто-то говорит: «Там темно, но там горят алмазы». Похоже, что алмазы пришли из Чехова, небо в алмазах. Так что не только ваш дядя помог с пьесой, но и наш дядя Ваня.
2: О да, и не только алмазы пришли из Чехова, признаюсь. Кстати, именно с Чеховым мы конкуренты по количеству постановок наших пьес в 20 веке. Кажется, по подсчетам журнала «Тайм» я первый.
1: Но американцы себя не обсчитывают. И все же странно, что столь грустная пьеса, никакого хэппи-энда и такой успех в Америке.
2: Вы знаете, успех в Америке – это Бродвей. Действительно, Бродвей – это машина по производству успеха, и он должен быть ошеломительный и денежный. А тут актриса, исполняющая роль жены коммивояжера, рыдает, и занавес. Зритель минуты 3-4 пребывает в тишине, не знает, аплодировать или все это кончится как-то повеселее. 3-4 минуты тишины после первых постановок. Вот так.
1: Во всех пьесах Миллера много отцов и сыновей. Драматические отношения между родителями и детьми – одна из главных тем творчества, не так ли?
2: О да, отцы и дети. Но дело тут не в специфически русской традиции. Откуда начнем? С Библии, с великой притчи о блудном сыне. Он блудный, но и любимый, точно как в смерти коммивояжера. Можно вспомнить Эдипа, Гамлета и так далее, и так далее, и так далее. Все это отцы и дети.
1: Какова судьба пьес Миллера в России?
2: Возможно, самый грандиозный успех они имели именно там. Пьеса «Цена», и это тоже отец и двое сыновей, была запрещена, а в 68-м году, в 1900, конечно, 68-м году, когда советские танки вошли в Прагу, и я выступил с протестом, запрет моего имени в коммунистической стране. О-о-о, я считаю, это замечательный успех. Все-таки, благодаря усилиям Константина Симонова, он был переводчиком этой пьесы, к счастью, он и его сын. Пьесу удалось пробить. На сцене театра Товстоногова ее поставила и выпустила режиссер Роза Сирота. Играли превосходные актеры. Ковельст, Жельчик, Медведев и Юрский. Играли великолепно. Зал ломился от зрителей. Запрет пьесы в тоталитарном государстве. Лучшая реклама.
1: И все-таки в чем причина столь долгой и счастливой судьбы этих пьес?
2: Вопрос в том, как сделать заурядное и пошлое то, что по своему опыту знает и понимает каждый человек, как это сделать эпосом и мифом, чем-то, что может стать произведением искусства, а значит, красотой и состраданием. Посмотрите, что говорят герои. Вилли, коммивояжер, приходит с работы, лезет в холодильник и говорит жене: «Зачем ты покупаешь американский сыр, если я люблю швейцарский?» Или он же: «Только подумай, работаешь всю жизнь, работаешь, чтобы выплатить за дом, а когда он, наконец, твой, в нем некому больше жить». Это убогие, затасканные слова, и они таковыми останутся, если не включить их в бессмертный контекст. Что я и делаю. Шутка.
1: Занавес. Ну что ж, спасибо, Владимир, за этот необычный опыт некролога в жанре спиритического сеанса. Мне кажется, вы славно пошутили в роли Артура Миллера.
2: Отвечу словами Вилли Ломана из пьесы «Смерть коммивояжера». «Жизнь так коротка, едва успеешь отпустить пару шуток, и крышка».

0: самого известного после Сальвадора Дали провокатора Иберии. У микрофона кинообозреватель «Американского часа» Андрей Загданский.
1: Последние годы в Америке уже сбились со счета, сколько раз на первых страницах газет были сообщения о скандалах с католическими священниками-педофилами. О скандалах говорят по телевидению, пишут в газетах, но я не припомню ни одного значительного американского фильма, который бы имел дело с этой болезненной и неприятной темой. Испанский режиссер Педро Альмодовар сделал такой фильм. Красивый, эротически напряженный и бесконечно пессимистический фильм, оставляющий глубокое впечатление.
2: И уно! Там!
1: Любопытно, как большое или, скажем, серьезное кино использует, инкорпорирует низкие жанры в свою структуру. Помните, Саша, восхищение режиссеров французской «Новой волны» фильмами категории «Б» – плоскими криминальными историями в Голливуде? На «Последнем дыхании» Годара один из лучших фильмов того периода соединил этот низкий криминальный жанр с извечными вопросами интеллектуалов – что такое свобода и что такое свободный выбор?
0: Конечно, Квентин Тарантино, современный американский классик, использовал тот же прием в своем главном фильме «Pulp Fiction» «Бульварное чтиво», где он соединяет множество уголовных сюжетов, строя из пересекающихся из этих историй лабиринт и оставляет одного из героев перед судьбоносным, прямо скажем, религиозным выбором.
1: Вы абсолютно правы. У Альмодовара тоже есть свой низкий жанр. Это мелодраматичная и бесконечная мыльная опера. Его фильм по насыщенности и мелодраматичности событий напоминает 15-20 серий какого-нибудь слезливого, душераздирающего мексиканского сериала, сконцентрированного в полтора часа. История похожа на матрешку, ибо с каждым следующим эпизодом Альмодовар вытаскивает абсолютно новый поворот. Есть даже фильм в фильме. Один из героев картины – кинорежиссер, и он снимает картину по мотивам событий своих школьных лет во времена правления генерала Франко в Испании. То есть точно так же, как и сам Педро Альмодовар, который, кстати, работал над сценарием 10 лет. При всем том, фильм «Плохое воспитание» далек и от мелодрамы, и от пародии на мелодраму. В этом и заключается мастерство такого большого режиссера, как Педро Альмодовар. Заимствуя приемы низкого жанра, он создает собственный высокий жанр. Плохое воспитание – драма, в которой в сущности нет ни одной женщины. Все истории любви, предательства, порочной страсти, первой юношеской любви, продажности, мести, шантажа – все эти истории происходят с мужчинами и только с мужчинами. Завороженный бесконечными поворотами зритель смотрит картину на одном дыхании. В движении фильма есть удивительные поэтические точки, взлеты. Например, эпизод, в котором одетые в черные рясы священники играют с учениками школы в футбол. Это завораживающий аттракцион, я никогда не видел такого футбольного матча. Становится многозначительным образом, знаком фильма. Мы уже знаем, что способны сделать эти одетые в рясы мужчины с этими подростками в школьной форме. Фильм начинается очень изящно сделанными титрами. Пестрый яркий коллаж похож на обложку яркого журнала. Каждая страница, представляющая новых героев фильма, появляется на экране как вырванный лист, как снятый слой глянцевой иллюстрации, под которым второй слой, а за ним третий и так далее. Этот эпизод точно предваряет фильм, в котором автор снимает со своих похожих на обитателей глянцевых журналов героев слой за слоем, добираясь до дна, до истинных мотивов их поступков. То есть прием получает развитие в фильме. В одном из эпизодов мальчик бежит, спасаясь от домогательств священника и, споткнувшись, падает на землю. К нему подбегает священник, на ходу поправляя рясу. Мальчишка поднимает на него испуганные глаза и по его лбу, а затем по носу ползет капля крови. Эта капля разрезает лицо ребенка пополам. Так открывается следующий эпизод. Подобная мелодраматическая очевидная метафора в другой картине вызвала бы ироничную улыбку, но не в фильме Альмодовара. Тут этот утрированный кадр остается самым запоминающимся, центральной метафорой этого элегантного и страшного фильма.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it by.
2: Самые опасные иностранцы – те, кто так хорошо говорит по-русски, что мы забываем, с кем говорим. Поэтому, представляя Лин или Елену Виссон, я хочу предупредить слушателей, чтобы они не обманывались прекрасным русским языком нашей сегодняшней гости. Урожденная американка, хоть и русского происхождения, Лин занимается сравнительным страноведением. В своих статьях и книгах она объясняет, чем русские отличаются от американцев, и помогает тем и другим избежать ошибок взаимного непонимания.
3: Лена, вы разрешите мне назвать вас по-русски? Вы знаете, когда я прочитал вашу книжку с таким сухим названием «Русские проблемы в английской речи», я понял, что на самом деле это путеводитель для русского человека в Америке. И мне было очень жалко, что я не прочел ее 25 лет назад, когда приехал в Америку, потому что многие глупости я бы не сделал. Например, из нее я узнал, что ни в коем случае никогда нельзя крепко выпивать в гостях. Теперь уже поздно об этом говорить, но тем не менее я все-таки нашел еще немало полезного. Именно поэтому я хотел с вами побеседовать о страноведческих проблемах наших народов – Россия и Америка. В чем фундаментальное различие в картинах мира, созданных русским и английским языками?
4: Знаете, я считаю, что для носителей английского языка главное – это что мир управляемый и мир контролируемый. Для русского человека мир не обязательно управляемый. Для американцев все это я. Я могу, я умею, я буду. Все от меня зависит. Ну, смотрите, например, если возникает проблема. Русский скажет, ну, что же мне делать? Ну, ему сочувствует, действительно, что же делать? Американцу скажет, don't just stand there, do something. Ну, не стой на месте, поступай, делай что-то.
3: Вы знаете, в лингвистике существует теория о том, что некие слова обладают особой важностью для определенных народов. Например, для России самые важные слова – это судьба, тоска и душа. А как с Америкой?
4: Все наоборот. Даже в английском языке слово «fate» – судьба – вы услышите очень редко. Это слово не играет такой важной роль. Главное – это скорее «I can», «it will work out», «все наладится», «всегда есть решение». Solution для всех проблем.
3: Что труднее всего понять русскому в Америке? И если вы знаете ответ, американцу в России?
4: Считаю, что тут очень много, но в двух словах. Во-первых, понятие о времени. Для русского человека время эластичное. Что такое сейчас? Сейчас приду. Это может быть через 5 минут, через 15, через 20, в крайнем случае через полчаса.
3: Это похоже на мексиканское маньяно, да?
4: Вот именно, точно. А для американца right away, это значит буквально right away, через 2-3 минуты. Или, например, когда русский приезжает в Америку и хочет с кем-то видеться, и человек ему скажет, ну, через 2 недели приходите ко мне, и мы там поланчуем, пообедаем. В Москве, если вы кому-то позвоните и скажете, что через 3 недели давайте я к вам приду, он скажет, ну, вы позвоните мне тогда через 3 недели. Либо завтра или послезавтра, но не 3 недели заранее. Еще совсем другие понятия о дружбе. Что такое «это мой друг» and «he is my friend»? По-английски кто-то скажет «I made 4 new friends at the party». То есть на приеме я завела знакомство, но никто не скажет, что после приема у меня 4 новых друга появились. Это же нонсенс.
3: Да, это совершенно невозможно. А что для труднее всего понять американцев в России?
4: Для американца непонятно также понятие о времени, но в обратном смысле. Понятие о гостеприимстве. Если кто-то скажет «приходите на чашку чая», американец ожидает, что буквально это будет чашка чая, ну, может быть, какие-то сухие крекеры. Или «зайдите ко мне», или, может быть, «вы к нам домой заедете». Американец думает, что он действительно заедет на минут 15 и уедет, и очень удивлен тем, что стол накрыт и так далее, и так далее.
3: И уехать он может через 2 суток.
4: Вот именно.
3: Бродский называл нас народом придаточного предложения. Что это говорит о русских в сравнении с американцами?
4: Думаю, что русский и в языке, это и встроено в язык, и способ выражения более аналитичный. Русский всегда добавляет. Есть, например, подлежащее, есть глагол, есть сказуемый, а потом есть объяснение, а чего и почему, и таким образом. американский язык синтетический, он любит синтезировать. Для американца время – это деньги. Тем короче, тем лучше.
2: Назовите 5 ошибок, которые труднее всего избежать русским, впервые попавшим в Америку.
4: Самое первое, потому что по-русски выражают просьбы интонации или разными выражениями, например, «будьте любезны», «будьте добры». Русские забывают, что по-английски главное слово – это «please», «пожалуйста». По-русски «пожалуйста» звучит смешно, по-английски это необходимо. Во-вторых, когда кто-то вам задает вопрос «как дела?», «how are you?», там только один ответ «fine», все прекрасно. Когда спрашивают о здоровье, это тоже «fine». Никто не интересуется историей ваших болезней или подробным рассказом о ваших болезнях. В Америке считают, что нужные люди – это здоровые люди. И человек, который достоин сожаления, это человек, которому никому не нужен. Третье – политкорректность, которая играет важнейшую роль в сегодняшней Америке. Сказать «he or she thinks», а не просто «he thinks», когда говорят о меньшинствах, использование правильных терминов. В-третьих, догматизм. В России часто говорят «это правильно, это неправильно, вы правы, не правы». В Америке говорят «мне кажется, что, по-моему, так и так». А сказать кому-то «you're wrong», «вы не правы», считается весьма невежливым и некорректным. А с другой стороны, для русского человека, когда американец, например, на работе, если его начальник скажет «может быть, вы сможете взглянуть на этот доклад», «could you please take a look at that», это не просьба. Это уже ясно, что это сказанному «сделайте это». Вот сказано таким образом.
2: Лена, расскажите, на вашем опыте, какой главный совет вы дадите человеку, который первый раз приезжает в Нью-Йорк и хочет получить максимум удовольствия от своей поездки в Америку?
4: Во-первых, не судите. Наблюдайте, сравнивайте. Только потому, что это по-другому, это означает, что это обязательно хорошо или что это плохо. И обязательно везде говорите всем «пожалуйста».
2: Как вы думаете, кому труднее, русскому в Америке или американцу в России?
4: Вы знаете, я думаю, что одинаково трудно тем и другим.

На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Андрей Загданский и Лин Виссон. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
2: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
1: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
0: «Писательская свобода». Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг.
4: Цены растут из-за проблем с